0: Группировки войск «Север» нанесли поражение 5 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Рыжовка, Хотень и Могрица Сумской области, а также Захаровка и Казачий Лопань Харьковской области. Противник потерял свыше 200 боевиков, боевую бронемашину, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили более 200 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной мотопехотной аэромобильной бригады и бригады территориальной обороны в районах Семеновки, Николаевки, Славянска, Никаноровки, Ижевки, Краматорска и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Экипажи самолетов ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск, артиллерии поразили логистические центры, объекты ТЭК и транспорта. Места хранения БПЛА дальнего действия средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб и более 500 вражеских дронов. Подразделения вооруженных сил России за день уничтожили над российскими регионами 155 беспилотных летательных аппаратов киевского режима, сообщили в Минобороны. Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, каждый факт фиксируется и отправляется в международные структуры.
2: Ежедневно бьют по детским площадкам, ежедневно бьют по автобусам, где едут дети, в том числе и белорусские дети. Дети гибнут каждый день. И мы сейчас фиксируем каждый факт происшествия, отправляем международные структуры. И, знаете, ведь надо отметить, нам пришел ответ из аппарата Верховного комиссара ООН.
3: Интересно.
2: Да, они попросили предоставить данные о официальном расследовании, приложить списки пострадавших детей, дать контакты их родственников, дать контакты руководства образовательного учреждения. А мы обязательно это соберем. Мы в ближайшее время подготовим ответ, потому что мы все-таки надеемся на объективную оценку международной общественности произошедших событий.
0: Яна Лантратова также сообщила о переговорах со следующим обменами пленными военнослужащими России и Украины. Транспорт крупных торговых сетей необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке, чтобы избежать роста стоимости продуктов, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Он отметил, что Минсельхоз и Минэнерго держат на контроле вопрос обеспечения горюче-смазочными материалами аграриев, особенно в регионах, где активно идет уборочная кампания.
4: Также мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
0: Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Объемы топлива, которые раньше раскупались через трейдеров, будут продавать через нефтяные компании напрямую потребителям. На фоне очередных американских ударов мощные взрывы произошли на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает государственное агентство ИРНА. Иранские СМИ ранее также сообщали о взрывах в городе Ахваз на юго-западе страны в порту Бендер-Аббас, который расположен на побережье Ормузского пролива, и в городе Чебохар на берегу Оманского залива. Сообщения о взрывах появились вслед за заявлением Центрального командования вооруженными силами США на Ближнем Востоке о новом раунде авиаударов по Ирану. Согласно ему, американские вооруженные силы атакуют иранские военные цели, которые могут угрожать свободному проходу судов через международные воды в Ормузском проливе. четверг в Москве и Подмосковье будет прохладно, но уже с пятницы начнется потепление, заявил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
3: Уральский циклон завтра подбросит в центральную Россию порцию довольно прохладного воздуха, поэтому дневная температура в Москве понизится до плюс 21. С другой стороны, это вторжение усилит скандинавский антициклон. И с пятницы, благодаря его влиянию, вероятность осадков в регионе сократится до минимума, так что воздух опять станет быстро прогреваться в дневные часы до плюс 25-27.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном. Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет, говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации гандбола. Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать со своими коллегами из других стран для того, чтобы в ближайшее время подать заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в следующем году и приступить к подготовке к отбору к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев. Напомню, 8 июля Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских спортсменов. Московский футбольный «Локомотив» отказался от предложения в размере 8 миллионов долларов от мексиканского «Крус Асуля» за трансфер защитника Сесара Монтеса, сообщают мексиканские СМИ. Отмечается, что самим Монтесом «Крус Асуль» смог достигнуть предварительного соглашения, а переговоры между клубами продолжаются. Отмечу, что контракт Монтеса с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. 22-летний полузащитник московского футбольного «Спартака» Даниил Зорин выбыл на длительный срок. У Зорина повреждение ахиллового сухожилия, которое требует проведения операции. Восстановление может занять длительное время – до 5 месяцев, цитирует пресс-службу «Спартака» «Метарейтингс». В завершении новости международного футбола немецкий нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейми прибыл в Барселону для завершения своего перехода в стан одноименного клуба. За форварда «Барса» заплатит 22 миллиона евро плюс 7 миллионов в виде бонусов. Футболист подпишет с каталонцами 5-летний контракт. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске и Владивостоке сегодня до 25-26 градусов. В Южно-Сахалинске пройдут ливни, возможны грозы. В Челябинске плюс 20, дождь и грозы. В Иркутске до 25 без осадков. В Калининграде до 26 градусов. Осадков также не ожидается. В Самаре плюс 25-27, дождь и гроза. В Воронеже плюс 22, кратковременный дождь. В Сочи без осадков плюс 26 градусов, в Севастополе воздух прогреется до плюс 29, в Санкт-Петербурге и Москве ночью до плюс 15, днем до 20 тепла. В Москве возможны кратковременные дожди, порывистый ветер, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: Радио России. Просвещение.
6: О животных. С Иваном Затевахиным.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Здравствуйте, Дима.
8: Здравствуйте.
7: Вот вообще я хотел сегодня поговорить о ките замечательном, который в наибольшей степени пострадал в свое время от китобойного промысла. Это же ужас, какая была популяция, судя по всему, и сколько их набили в свое время. Речь идет о гладких китах, а конкретнее о гренландском ките.
8: Да, гренландский кит примечателен, конечно, тем, что на него охота была еще в такие доисторические, так скажем, времена. То есть китобойный промысел всем, наверное, памятен китобойными судами, там, гарпунными пушками и так далее. Это все уже, условно, наши времена, да, ну или там послевоенные времена. А китобойный промысел сам имеет очень древнюю историю. Еще там какие-нибудь 17-16 век добывали этих китов, именно гренландских китов. китов норвежцы, как известные китобои в Атлантике. И почему, собственно говоря, они его добывали? Почему там не кашалотов каких-нибудь там или еще кого-то?
7: Ну, их тоже добывали, но потом.
8: Да, а начали с них, потому что этот кит не тонет. Все остальные киты тонут. Потом кит большой, он давал довольно много вот этого жира и мяса.
7: Поэтому я вот, да, извините, я перебью вас, Дим. Я помню такую цифру, но она не особо подтверждалась, да, 150 тонн. То есть он чуть ли не больше, чем...
8: Да, нет, он крупный. Он...
7: Синий кит, то есть по широкоплечести, да, и животу.
8: Он,
7: да,
8: большой, он не такой, он не длинный, такой длинный, да. Не такой длинный, но он крупный кит. Он долгоживущий кит, во-первых. Да, то есть там известно по разным датировкам, да, более 200 лет. Там разные способы определения его возраста. Там ну, и гарпуны,
7: гарпун же нашли, да?
8: Да, находят гарпуны, которые датируют. И по ушным пробкам вот этим, которые у них откладываются, это сера.
7: По хрусталику.
8: Да, и хрусталики, там и отдельно какие-то кости, в которых отложения накапливаются и так далее. Но, значит, вот общее представление о том, что эти киты доживают до... Понятно, что не все, но многие доживают до
7: кто-то больше лет. Да?
8: Если их не убивают, если они не гибнут там по каким-то другим причинам. Вот. Китобойный промысел развивался, так сказать, по экспоненте, и самый его пик пришелся на послевоенные годы, особенно, значит, соревнования между Россией и Соединенными Штатами. Понятно, что китобойный промысел спас Советский Союз и население от голода. Да, потому что был дефицит белка, развить сельское хозяйство так быстро не было невозможно. И вот эти киты, там, тюлени и дельфины.
7: Я помню, еще китовое мясо продавалось.
8: Да, вот. Плюс, конечно, жир, который использовался по-разному. Там и химическая промышленность, парфюмерия, там, смазки всякие и так далее, и так далее. И, конечно, развитие нефтяной промышленности, оно тоже спасло китов.
7: В свою очередь.
8: Свое, да. Вот. Но киты гренландские, опять же, в силу того, что они не сильно мигрируют, да, у них нету каких-то глобальных перемещений, как у полосатиков, да, они сидят условно на месте. Поэтому можно было, например, не добрав квоту или какой-то объем, китобойная флотилия приходила, например, там, Владивосток, она знала, что она пойдет вот в угол Охотского моря, там точно будут киты, можно будет план сделать. Таким образом, вот эти популяции, которые в Атлантике, да, северной, и в Охотском море, это касается китов, условно, которые у нас, их выбили. Выбили настолько, что в какой-то момент считал, что, например, вот эта шпицбергенская популяция
7: потеряна,
8: да. Но потом они стали потихонечку восстанавливаться. Опять же, за счет того, что они долгоживущие, они рожают реже, чем те же белухи, например, да, вот, то они восстанавливаются долго.
7: В каком возрасте примерно у них роды происходят?
8: Ну, значит, они становятся способны к размножению, когда достигают там условно 13-14 метров длиной, да, значит, это получается где-то возраст от 15-16 вот лет. Значит.
7: И менопаузы у них нет, они размножаются до упора.
8: До упора, да. Ну, опять же, взрослых китов, которые только по результату китобойного промысла можно
7: ну,
8: смотреть.
7: Ну да, а поэтому... тех, кто наблюдал этого китенка с момента зачатия,
8: да.
7: К сожалению, в живых уже нет.
8: Вот, наша группа, да, которая в институте работает, мы работаем с китами в Охотском море.
7: Шантарской, да?
8: Ну, она нет, она Хатаморская называется. Вот, она сейчас внесена в Красную книгу. К ней отдельное как бы отношение государства, поскольку она считается нашей домашней. То есть они не уходят никуда, они в Охотском море здесь сидят, и они как бы вместе с серым китом, который тоже в Охотском море приходит кормиться, вот, на них специально вышла недавно стратегия по сохранению этих хатаморских группировок, популяции китов. Вот, и мы их изучаем на летних их местах обитания. Это район Шантарских заливов, так называемый, то есть Шантарское море, это Ульбанский, Николая, Удская, Губа-Тугурский. И тут у них, ну, в современном, так сказать, исполнении возникли другие проблемы, так скажем. Первая проблема активного туризма, поскольку развивается туризм, связанный с тем, чтобы наблюдать за этими китами.
7: И ездят по головам.
8: Ну, нет, мы стараемся регулировать тоже, поскольку мы там присутствуем, мы взаимодействуем с туристическими компаниями, стараемся делать, чтобы по головам, конечно, никто не ездил. Вот. И второй фактор, который вот мы наблюдаем, так сказать, в онлайн фактически режиме, это воздействие касаток. Касатки научились добывать этих китов в этом районе, они туда приходят специально для того, чтобы кита раздобыть себе, они учат своих маленьких касаток, как добывать китов. Последние годы мы не видим результативных как бы,
7: охот. Да, вот об этом речь.
8: Да,
7: киты-то научились обороняться.
8: Да, ну, это взаимный процесс. Но Мы предполагаем, что они этих китов добывают потом в другом месте. Почему? Потому что здесь киты умеют выскакивать на мелкую воду и скрываться в каких-то бухточках и заливах, вот, либо отгораживаться от этих касаток самым опасным своим орудием, это хвостами. Да,
7: да, это но... ромашка, да, называется по стране?
8: Ну нет, у них там ромашки они не могут сделать, они просто так заскакивают на мель, что у них фактически на глубине остается хвост.
7: Хвост. А поскольку он очень могучий, этот да, кит, то хвост хвостом это... может поломать хвост даже очень... касатку.
8: К сожалению, есть случаи, когда таким хвостом убивали и наблюдатели. Не у нас, правда, в море Бофорта, но тем не менее команда «хвост» — это прям как чрезвычайная ситуация для тех, кто работает в лодке. Самое интересное, что морды, они очень хорошо чувствуют дистанцию, да, а вот хвостом они не чувствуют никакой дистанции.
7: Дим, а, да, вот, кстати, о птичках, как говорится. Дело в том, что были исследования, по-моему, в основном по полосатикам, что у них такая интересная иннервация, типа нервного ганглия, находится впереди, на кончике нижней челюсти, и что они, благодаря вот этому вот нервному ганглию, полосатики очень хорошо ощущают там то, что впереди. Вот у гренландцев есть такая штука. То есть малейшее течение воды у зубатых китов есть эхолокация, а у этих вот развит у китов-полосатиков вот этот вот самый...
8: Сенсорная чувствительность. Нет, то, что они чувствуют, это прекрасно. Да, я по поводу ганглии не уверен, но у них или морда вибрисы. Покрыта вибрисами. То есть у них, в отличие от многих китообразных, у которых они полностью утратили вот эти волосы, у них прям есть эти вибрисы, которые в такой
7: как у,
8: специальном...
7: Как у кошки.
8: Да, как у кошки, как у собаки, как у моржата. Вот, которыми очень хорошо чувствуют. Во-первых, во-вторых, заливы вот этого Шантарского региона, они известны огромными приливами-отливами. Там перепады от 4 до 6 метров вот этой воды, которая гоняет туда-сюда. И они это все как бы ощущают, знают, они этим пользуются, потому что они заходят, выходят. В отличие от, например, гренландских китов, которые вот в Арктике, они здесь питаются фактически со дна. То есть вот эти вот маты беспозвоночных, которые они едят, они находятся у дна. Поэтому они ложатся, как серый кит, на бок, загребают, значит, этих беспозвоночных.
7: А чем они загребают?
8: Это вот своими ртом и усами, которые там по 12 метров.
7: Секундочку. Китовый ус у меня есть дома, кстати. Ну, у вас наверняка тоже. Впрочем, это огромная штука. Такая, да. Понятно, что это не ус, как у человека, да, а это такой специальный цедильный аппарат. И вот всегда считалось, что как кормится гренландский гладкий кит, в отличие, скажем, от полосатика, который как бы напрыгивает на скопление рыбы или скопление криля, там он может перед этим взбить как-то в комок какой-то вот, и напрыгнуть, и потом дальше выдавить языком. И это усатые киты так действуют. Про серых оставим в стороне, чтобы не множить сущность. Так вот, гладкий кит всегда считал, что он плавает с открытым ртом, да, у него как бы туда то, что попало, то попало, а потом он как поршнем языком выдавливает, сцеживает воду. И оставляет вода, да, воду и оставляет пищевой комок.
8: Да.
7: Вот как это сделать лежа на боку? Он что,
8: нет, пашет? Нет. Значит, он в любом случае, стратегия его кормления, она в любом случае такая же, да, то есть он с открытым ртом, он проходит. Но просто дело в том, что когда это находится около дна, во-первых, они взмучивают вот эту всю приповерхностную штуку, и она поднимается наверх.
7: У них такие же там... плавники, да, такие, да, да, как бы такой специфической,
8: лопата такая,
7: да, лопатообразной, да, формы.
8: Но мы очень хотим заснять это все, как это в живье. Но там такие мутные,
7: да,
8: заливы,
7: да, да,
8: что пока у нас картинки такой вот очевидной нет. Но, тем не менее, мы когда берем планктонные вот эти пробы всякие, там вот в этом бульоне вот таком... Проб... Вот, там это все как бы ближе к дну находится. Вот. И мы берем, собственно говоря, после того, как киты оттуда ушли, мы, значит, пытаемся собрать, что там они там наели.
7: А, понятно. То есть постфактум, да, собирать,
8: да,
7: там,
8: да,
7: остатки.
8: Ну, мы смотрим, где они, и стараемся туда же.
7: То есть они всю вот эту придонную фауну, да, как бы, да, они ее захватывают. Вот интересно, насколько гибкая стратегия, да, у них, насколько она гибко меняется. Если в толще воды они вообще там, ну, совсем мелкие организмы, которые в толще живут, да, здесь придон, они и другого размера, на самом деле.
8: Ну да, мне кажется, что они адаптируются тоже. То есть это вот,
7: вот
8: стратегии,
7: да,
8: эти все, они адаптационно, так сказать, настроены. Понятное дело, что, например, во льдах, когда они уходят во льды, мы тоже пока не знаем, как это все происходит, но там питание явно другого типа. Для нас интересно то, что, во-первых, мы не знаем, где зимой эти киты. То есть мы знаем вот это летнее место обитания, и мы их встречаем периодически летом в других местах. То есть там, допустим, самый север Охотского моря, Пенжинская, там Гижигинская губа. Вот, там тоже есть киты. Но соединить пока вот эти две летние группировки мы не можем. То есть мечение не позволяет пока сказать, что это вот одни они или разные. И зимой. Зимой Охотское море довольно сильно покрывается льдом. Мы знаем, что киты гренландские умеют использовать ледовый покров, все эти трещины, там даже сами могут его продавливать, этот лед, чтобы подышать. Да, да. Вот. Но мы пока не очень понимаем, как это происходит и какие факторы их тянут в то или иное место.
7: А вот они как вообще держатся? Понятно. Самец-детеныш или группа?
8: Нет, самка с детенышем, это обязательно. Причем у нас вот коллеги из Санкт-Петербурга, они очень хорошо показывали по нашим, в том числе, съемкам. Допустим, самка с детенышем, если она в таком возбужденном и каком стрессированном состоянии, то детеныш с одной стороны на него одним глазом, если спокойным, то они меняются местами, она за ним другим глазом, или он и под нее там прячется. Ну, то есть вот эти вот поведенческие такие нюансы. Интересные истории, да, они, оказывается, вот эта латерализация, это называется, да, то есть с какой чего стороны, она характерна не только для китов, а вообще для млекопитающих и для нас с вами, как людей в том числе. Там. Вот, а что касается групп, то там встречаются большие группы, то есть иногда, значит, там 70 китов вместе, да, там, или 50. Они очень рандомно разбросаны, они явно, что они между собой каким-то образом взаимодействуют, они иногда наезжают друг на друга, иногда начинают там почти выпрыгивать, да, этому киту тяжело прыгать, но тем не менее он не как горбатый кит, он
7: да?
8: подскакивает, да. А иногда они там крутятся, иногда какие-то у них даже игривые половые взаимоотношения, вот. И благодаря, опять же, вот новым методам наблюдения, там коптеры, возможности установить вот камеры мы в этом году поставили там на бухте Врангеля для того, чтобы круглосуточно фактически писать, мы видим и их взаимоотношения между собой, и взаимоотношения с человеком, потому что ему человек тоже интересен. Человек на каком-то сапе, он под него подныривает, он там смотрит на него. Вот. Это какой-то объект, который вызывает у него интерес. Вот. Понятное дело, что вот лодки, там, которые носятся и которые не могут регулировать, так сказать, свою скорость там, и прочее, это для них опасность представляет, потому что можно пропороть просто животное. Вот. А по поводу касаток, они не стараются охотиться на крупных китов, на взрослых, они охотятся на мелких. Даже не мелких, а подростков. Совсем мелкие их защищает мама, и на них сложно. А вот эти подростки, они лакомый кусочек, потому что у них очень непропорциональный рост. Вот у них треть – это голова.
7: Да, да? У взрослого.
8: У взрослого, да. Ну, там считается вообще 2/5 – это голова, значит, а дальше все остальное тело.
7: То есть это голова для того, чтобы есть.
8: Есть, да.
7: Вот у него.
8: Но когда они растут, вот этот вот подростковый период, у них кости, они сначала как хрящи фактически, а потом они окостеневают. И касатки это понимают. Ну, вот у нас наблюдение тоже наши коллеги делали, что они с разгона просто своим ростом ударяют в область ребер и фактически их ломают. То есть кит погибает не из-за того, что его закусали, там, а из-за того, что фактически ребра переломали.
7: Это интересно, потому что палеонтология есть, да, вам, наверное, известная. Я не помню, кто на кого, правда, охотился. Но, возможно, вот эти вот предки кашалотов, которые хищные, да, они охотились на усатых китов, таким образом тоже ломая им ребра. Во всяком случае, остатки китов со сломанными
8: ребрами. Ну, вот это недостаток, видно, эволюционных вот этих вот изменений, которые китам пришлось пережить вот для того, чтобы вырасти.
7: Да.
8: Потому что расти...
7: Но, с другой стороны, когда ты вырос, уже уж никакая касатка тебе даже не
8: страшна. Ну, они, конечно, коцают их. Вот в этом году был кит, который застрял. Ну, он специально выбросился на мель во время отлива для того, чтобы касатки не задербанили. Они ему покусали там около дыхала, еще что-то. Вот. Но, тем не менее, он остался, во-первых, жив. Там было много переживаний в соцсетях по поводу того, как его спасти.
7: Он застрял, да.
8: Да, что он
7: не
8: застрял.
7: Не трогайте,
8: да, да,
7: сказали ученые, да, отойдите.
8: Вот. Но там, на самом деле, на видео очень интересный факт. Там пришел другой кит, который стал этого кита поливать водой.
7: Да, вот я, это вот я классная читал.
8: История. Потому что они понимают, ну, то есть, как бы для китов опасно это то, что кожа останется сухой, да, потому что они, соответственно, начинают трескаться.
7: Ну, поливал он его, заплескивал хвостом.
8: Хвостом, да. И птицы начинают садиться.
7: Да,
8: птицы,
7: это начинает
8: расклевывать,
7: дело.
8: Они такие дырки делают.
7: Чайки, да, расклевывают. Да. Доводилось наблюдать. Интересно, я, знаете, хотел на что обратить ваше внимание, да, вот радиослушатель, вы-то это знаете наверняка, но вот, казалось бы, почему он вылезает на берег? Ну, потому что самое страшное, когда на него нападают касатки, они в трехмерном пространстве. Они, в принципе, молодого кита, наверное, хотят утопить. И тут он выигрывает. Да, если он молодой, его невозможно утопить. А с другой стороны, он не позволяет ударить себя снизу.
8: Ну, и вообще, сломать себе ребра. Боятся. Даже белухи, которых там тоже касатки на них охотятся, они первым делом начинают сжаться к берегу и фактически по меликам просто ползти. Вот. Интересно, что вот эти животные, которые и белухи, и вот эти гренландские киты, которые обитают в тех районах, где можно обсохнуть, они умеют себя вести при обсыхании. Потому что те же самые белухи, они... вода начинает уходить, они начинают активно двигать телом для того, чтобы сделать такую ванну в песке или в илу, для того, чтобы там вода осталась, да, и они пережидают таким образом вот это вот отливы и приливы. И киты тоже, в принципе, они когда выскакивают, я так понимаю, что у них есть понимание, что вода-то придет через какой-то момент.
7: Ну, если они долго живут, если мама учит.
8: Хорошо учит.
7: Хорошо
8: учит. Хорошо учит.
7: Да. Кто плохо учится, того нет с нами, как говорится, да? Как Шукшин в свое время писал, Василий Макарович. Произошел естественный отбор. Но вернемся к нашим гладким китам. Получается, что в Шантарские острова приходят молодые, да?
8: Нет, там разные. Там очень...
7: Группа молодых... Нет, я не правильно
8: понял. Нет, там приходят разные. Там есть группа молодых китов, которые вот... Там же я говорил, что несколько заливов, и они по этим заливам как-то так распределяются между собой. То есть вот наши наблюдения показывают, что Ульбанский залив – это прям такой молодые. Ну, то есть мы, опять же, как определяем молодые? Мы их измеряем. Измеряем с помощью там коптер, зависает на определенной высоте. Это называется метод фотограмметрии. И по фотографиям или по видео можно потом определить...
7: Сантиметров в граммах измерять.
8: Фотограмметрии, да. Вот, ну, помимо того, что мы их идентифицируем, то сейчас у нас идентифицировано больше там 200 особей, да, и мы их знаем фактически в лицо, ну, так, по большому счету. Потому что там, на самом деле, не, по расчетам, вообще в Охотском море всего около 350 китов сейчас осталось. А вот как мы из них знаем, условно, больше половины.
7: Идентификации по обкусанности?
8: По цвету, по шрамам, по как бы размерам, по характерным каким-то признакам.
7: Совокупности
8: признаков, да. И мы, опять же, сейчас пытаемся использовать вот эти программы искусственного интеллекта, чтобы упростить, потому что это довольно много ручного труда. Вот сейчас мы его...
7: Ну да, тут искусственный интеллект, конечно,
8: да,
7: поможет. Так они туда приходят кормиться, да, я так
8: кормиться,
7: понимаю?
8: Да, отдыхать и социальные какие-то взаимоотношения. Это вот три вида деятельности, которые мы там отмечаем.
7: То есть они как бы социальные, вот часто это употребляют термин социальные взаимоотношения, а что это такое? Вот зачем им вообще встречаться, чтобы размножаться? Или не, они ну как, знакомятся?
8: А зачем мы с вами встречаемся?
7: А мы с вами встречаемся, чтобы поговорить.
8: Вот, они тоже говорят, но только на своем.
7: И передать друг другу информацию, нашим дорогим радиослушателям заодно. Вот. А они передают каким-то образом информацию, у них богатая акустическая сигнализация?
8: Нет, акустическая сигнализация у них не богата, мы пытались там записывать, они фактически большую часть молчат. Но тем не менее, вот эти взаимоотношения между животными, так сказать, в прибрежной зоне, мы, к сожалению, не знаем, чем они занимаются на глубине, когда уходят оттуда, да, вот, но вот в прибрежной зоне, где они именно знакомятся, я так понимаю, больше, ну, я могу предполагать, да, потому что видно, что животные подходят друг к другу, они там наезжают друг на друга, там трутся, иногда какие-то пируэты, вот, они кормятся, и после кормления у них там прям бывает иногда эйфория, когда они начинают прыгать там,
7: как хвостами,
8: вот,
7: делают,
8: да, я не знаю, вы когда-нибудь видели, как кит машет хвостом. Ну,
7: как
8: машет именно, не просто
7: заныкает. Видел очень много, как это делают дельфины, и видел у горбатого кита такое поведение.
8: Угу.
7: А гладкого кита, Дима, я видел только, когда он куда-то целенаправленно вот перемещался.
8: А здесь
7: чтобы он мне махал хвостом,
8: вот, а здесь смысл в том, что там глубина такая, что кит может встать мордой на дно, высунуть хвост, и им, значит,
7: помахать.
8: Да, махать. И рядом стоит второй кит, который тоже машет, да, вот. Им, наверное, нравится,
7: да, могу предположить. Ну да, была, опять-таки, одним исследователем была в свое время выдвинута версия, что они таким образом... Ну, он про белух это говорил и про фалин, что таким образом, как бы делая такую стойку и помахивая хвостом, они утрамбовывают то, что они съели перед этим. Да, ну, вот. Да, потом, ну, при ближайшем рассмотрении оказалось, что помахивают хвостом и афалины, и белухи в процессе полового поведения чаще самцы. Вот. Но тем не менее.
8: Видите, как человек может интерпретировать все, что угодно.
7: Да, все, да, что угодно и как угодно. А на самом деле все многообразнее. Дим, ну, замечательно, мы тут повеселились по поводу жизни, так сказать, и веселого времяпрепровождения гренландских гладких китов. То есть они покормились, у них хорошее настроение, видимо, они завязали какие-то социальные связи, которые им помогут потом найти партнера, так сказать, чтобы долго не разговаривать.
8: Может быть, воспитали как-то своих детей там при этом.
7: Они, да, для вот этого как-то они должны щебетать как-то все-таки.
8: Должны, да, но мы вот пока не видим у них там этих щебетов, да. Ну, щебет у них же они все-таки низкочастотные, да, в отличие вот от этих самых от зубатых китов.
7: Может, не там слушаете?
8: Может быть. Может быть, еще специфика все-таки этого района, потому что он относительно мелководный. Ну, вы знаете, что для акустики это беда, да, когда там эти отражения от дна. Это первое. Во-вторых, он очень мутный, то есть там взвесь просто дикая. И в-третьих, конечно, это довольно большие пространства. То есть мы китов все-таки стараемся их щадить, не есть у них по головам на исследовательской лодке. И в идеале хорошо бы ставить какие-то акустические станции, вот, для того, чтобы они просто мониторили акваторию. Но у нас, к сожалению, в России есть определенный запрет на акустические исследования такого типа, вот, долгосрочные, поэтому мы этого делать не можем. Но нам бы очень хотелось, конечно, понимать, что они там между собой каким образом общаются. Вот, надеемся, что нам это удастся в какой-то момент.
7: А куда они деваются потом?
8: Ну, вот наши метки, которые мы ставили, да, они очень долго до... Для них вот критичным является начало ледообразования в этих заливах. Только вот тогда, когда начинает расти припаянный лед и начинает вытеснять их фактически за акваторию, они уходят. Это происходит где-то в конце октября, начале ноября.
7: Угу.
8: До этого времени они там сидят. Они переходят между заливами, они там тусят в самих заливах, никуда не уходят. Вот как только лед стал, они сразу делают довольно большой марш-бросок, уходят в открытое море, и, по всей видимости, там то ли ждут... Значит,
7: в открытое Охотское море, Охотское. Или они выходят в Тихий океан?
8: Нет, в Тихий океан неизвестно, чтобы они выходили. То есть, опять же, для них является граница, это мыс Лопатки, они туда не уходят. Они в основном в северной части Охотского моря вот находятся. Это банк Кашеварова, это острова Ионы, вот в этом районе.
7: Ну,
8: там,
7: вот кажется, что оно маленькое, Охотское море, оно огромное. Ну,
8: огромное, да.
7: Больше черного там.
8: Ну, больше черного точно. Вот. Мне сравнить сложно еще с какими-то морями нашими, но, наверное, с Баренцевым морем можно сравнить.
7: Баренцев, да. То есть огромное море, им есть куда деваться, и есть есть, самое главное.
8: Не, ну они наедаются довольно хорошо, то есть толщина жирового слоя у них приличная, они там не так, конечно, как море Бофорта, где они там 40 сантиметров наедают этого жира.
7: Дим, а вот у них есть такой феномен, когда самка рожает, она продолжает питаться после родов, или она какое-то время перестает питаться и за счет, так сказать, своих жировых запасов кормит маленького? Самки у них больше, да? Она,
8: да, больше.
7: Как мы об этом не сказали, да, больше, чем самцы. Вот такой феномен.
8: Ну, мы не знаем, потому что мы не наблюдаем этот период. Да, мы знаем, что они длительное время могут обходиться без еды, да, так же, как и многие другие крупные киты. Ну, не так, как серый кит, который там полгода ест, полгода не ест, да, здесь немножко по-другому. Но понятное дело, что, наверное, при родах самка отдает, так сказать, часть этого жира через молоко детенышу для того, чтобы он рос довольно хорошо.
7: Ну что ж, спасибо большое, было крайне интересно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. И у меня в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
6: О животных с Иваном Затевахиным.
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
10: Этот человек мог бы сделать несравненно больше для нашего российского государства. Но, увы, не был понят и поддержан власть имущими. Хотя, может быть, и был, но помешали политические интриги при дворе. Сам государь-император Александр III при всем благосклонном к нему отношении просто не понял масштабов замысла и не оказал поддержки. Хотя она не требовала каких-то особых затрат в государственных масштабах. Да и потом уж больно далеко планировалось все это реализовывать. Тропическая Юго-Восточная Азия, острова Полинезии, Новая Гвинея. А там уже вовсю орудовали британцы, немцы, французы. В энциклопедиях и словарях он числится как путешественник, исследователь, географ, ботаник, зоолог, этнограф, антрополог. При этом он никогда не относился к кабинетным ученым. Вся его короткая и яркая жизнь прошла в рискованных экспедициях по самым опасным для европейца местам. Его отличала какая-то аномальная отвага и яркий, многогранный талант ученого. При этом он не боялся браться за воплощение совершенно грандиозных планов, масштаб которых явно тянул на эпохальные и исторические проекты. Имя. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Время. Родился 5 июля 1846 года в Новгородской губернии. Умер в Москве 2 апреля 1888 года. Широкая публика знает об этом человеке благодаря старому фильму, популярной некогда книжке «Человек с Луны», ну и по многочисленным современным публикациям, в которых далеко не все строго соответствует действительности. Да, он пытался создать целую папуасскую республику на земле, которую назвал берег Маклая, где местное население поклонялось ему как божеству. Не мудрено, ведь он их учил и лечил от разных болезней. Этот участок побережья расположен на острове Новая Гвинея между заливом Астролябия и полуостровом Хуон. Его протяженность составляет ни много ни мало 300 километров. Россия не предприняла никаких усилий для того, чтобы оставить за собой эти территории, где вполне можно было бы обустроить, ну скажем, военную базу для своих кораблей. А потом со временем землю Маклая довольно вероломно присвоили себе немцы. Мы еще расскажем об этом в следующий раз. Сам Маклай большей частью находился не на родине, не в России, а именно в этом регионе Тихого океана, ну, в том числе и в Австралии, где женился на дочери очень богатого и преуспевающего местного чиновника. В некоторых источниках пишут, будто отец невесты требовал, чтобы жених непременно перешел в протестантскую веру, но оказалось все гораздо интереснее. Подробности у прямого потомка нашего выдающегося соотечественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая-младшего.
11: Во-первых, он был дипломатом. Единственное условие женитьбы было поставлено отцом Маргарет Робертсон Кларк. Следующее. Согласие императора и венчание по протестантскому обычаю. Точка. Отец Маргарет являлся на тот момент премьер-министром Южного Уэльса. А Южный Уэльс – это самый большой, как мы понимаем, штат в Австралии. Давайте будем понимать так, фактически Австралия. Он не хотел, несмотря на действительно искреннюю любовь молодых, чтобы она оказалась без средств к существованию, без поддержки, без того, чтобы он мог знать, что она выходит замуж за человека, который не просто путешественник, не просто известен, а действительно еще и признан. И вот это условие он поставил. Миклухо-Маклай решил эти вопросы. Святейший Синод разрешил ему венчаться по протестантскому обычаю, и император поручился, да, и дал разрешение. И я вам должен сказать, что они повенчались, а потом во время своего путешествия они повенчались по православному обычаю, уже приехав в Россию, действительно, как православные. Николай Николаевич изучал культуры, традиции, верования многих народов. И в Папуа-Новой Гвинее ярко проявлялось. Конечно же, нету, по моему мнению, да, сомнения, что он был православным. Русским, значит, православным.
10: Представляете себе регион тихоокеанских тропиков в середине 19 века. Ведущие европейские страны грабят и порабощают местное население. Вывозят оттуда все, под корень, ресурсы, сокровища, все, что представляет хоть какую-то ценность. Англия, Франция, Германия наперегонки столбят себе колонии. Миклухо-Маклай страстно боролся против работорговли и экспансии. В Европе в то время пытались оправдать колониализм, распространяли модные научные теории, будто бы аборигены. Ну, это же люди неполноценные, это и есть вот по Дарвину переходные виды от обезьяны к человеку. Колониализм несет им напротив свет цивилизации, науку, просвещение. Николай Николаевич Миклухо-Маклай не просто боролся. Как ученый, он доказал, что мозг темнокожих аборигенов ничем не отличается от мозга белого человека. И удивительно, знаете, вот удивительно, что сейчас, в эпоху вот этой лицемерной толерантности западной культуры, вспомните Black Lives Matter, там совершенно не вспоминают нашего ученого, который первым доказал все это своими научными работами.
11: Мы, каждый, живя в свое время, да, там, в 19 веке, 20-м, сейчас уже в 21 веке, все равно живем в свое время. И смотрим, исходя из того времени, в котором мы живем. Так вот, я вам должен сказать, в 19 веке колониализм был благо, которое европейцы несли людям, которые еще стоят на другом этапе развития. То есть давая им возможность развиваться быстрее, получать знания и образование, потому что приходила церковь, давала возможность непосредственно получать больше не только веры, но и знаний, потому что они проводили обучение, точно так же, как и технологии. И это был тот подход. Но в том, что вы говорите, есть абсолютная правда, что при всем вот этом вот красивом желании оно не всегда использовалось во благо этих народов. И Миклухо-Маклай это подчеркивал. Безусловно, да, если мы на тот момент могли говорить о том, что колониализм несет благо, знаете, как вот сейчас в некоторых случаях демократию, да? Так а действительно ли он несет это демократию или благо? Не всегда.
10: Все это так, но уж согласитесь, работорговлю никак нельзя назвать благом. Она в тех краях процветала, и Миклухо-Маклай с ней боролся.
11: Абсолютно вы правы, и именно записку о воровстве людей, о работорговле он направлял первым лицам в Австралии, информировал об этом и англичан. И в этом регионе первый абсолютно подготовил непосредственно программу о защите диких народов. И вот, кстати говоря, слово «диких». Вот кажется нам сейчас, что мы скажем слово «дикий», это как-то унижает.
12: Да.
11: Но это абсолютно нормально. Для 19 века это говорил бы каждый, да, русский, о том, что «дикий» не унижает этих людей. Просто некоторые значения слов немножко меняются, да, так как колониализм, да. Поэтому в защиту именно туземцев, аборигенов, папуасов Миклухо-Маклай выступал, и то, что сейчас мы говорим о защите прав, да, в Организации Объединенных Наций, он уже тогда начал осуществлять. И, конечно же, Миклухо-Маклай яркий пример того, как можно было, да, не просто заниматься научной деятельностью, получая абсолютно точные данные о том, что папуасы относятся к Homo sapiens, как то, чтобы, продолжая эту линию, бороться за их права как равных, а не просто констатировать это в статьях.
10: А вот это очень важный момент. Потому что можно что угодно кричать о правах местного населения, но при этом ресурсы и все другие богатства страны будут по-прежнему принадлежать горстке белых чужаков, и доходы будут по-прежнему обогащать их, а не местный бюджет. Богатейшие нефтяными запасами страна Нигерия. Надо ли рассказывать вам, как живет местное население? Совсем не так, как арабские шейхи. Кот-д'Ивуар. Богатейшие алмазные россыпи и снова нищее население. И этот список можно продолжать и продолжать. Да, Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю удалось доказать всему миру, что папуасы точно такие же люди, как европейцы, и физиологически, и по коэффициенту интеллекта. Но другие его проекты, о которых мы расскажем в следующих выпусках нашей передачи, к сожалению, реализованы не были.
9: Имя и время. Театр «Радио России» представляет.
13: Трогай!
14: Но пошли!
9: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
15: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
9: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
15: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
16: Понял.
9: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
17: 15 лет мне еще не было, а я уже говорил и стихи сочинял по латыни.
9: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Джаз столетней выдержки.
12: В этом выпуске программы будут звучать исключительно произведения, появившиеся в 1926 году и со временем ставшие джазовыми стандартами. Вы услышите записи Бинга Кросби, Луи Армстронга, Бена Уэбстера, Майлза Дэвиса, Уинтона Марсалиса, Айка Квебека и Бенни Гудмана.
9: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова. Главный редактор журнала «Химия и жизнь».
13: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
16: Здравствуйте.
13: Анатолий Алексеевич, когда вы говорите «ближний космос», это какие расстояния?
16: На самом деле разные специалисты по-разному рассуждают. Для астронома ближний космос – это то, что, до чего можно долететь космическим аппаратом, в отличие от телескопа. Это то, что, для чего мы смотрим в телескоп – это дальний космос. А где космический аппарат – это ближний. Для баллистиков, для инженеров, которые занимаются расчетами орбит космических аппаратов, ближний космос – это там, где околоземная орбита замкнутая. Ну, это примерно половина расстояния до Луны. Дальше уже начинаются незамкнутые орбиты, неустойчивые орбиты спутников, и надо уже рассчитывать межпланетные траектории. Примерно вот так, где-то между Луной и Сатурном проходит граница ближнего космоса.
13: Ну, давайте подробнее поговорим об отдельных объектах, которые вы исследуете, и, конечно, важнейшее из них — Солнце, потому что оно несет свет, оно несет тепло, то есть жизнь. Поэтому как оно эволюционирует, как оно себя ведет, как мы с ним взаимодействуем, все это очень-очень важно. Готовясь к нашей встрече, я вдруг задумалась о том, что ведь во Вселенной все движется. Но не сказать, что это броуновское движение, но тем не менее движется абсолютно все. Движется наша Земля вокруг своей оси, вокруг Солнца. Но ведь и Солнце, оказывается, движется. Ведь так?
16: Да.
13: С какой-то невероятной скоростью, 200 там с чем-то километров в секунду. Это представить невозможно. То есть мы несемся во Вселенной со скоростью 200 километров в секунду. А как вы смогли измерить скорость, с которой движется Солнце? Потому что никакими наблюдательными экспериментами это невозможно зафиксировать.
16: Почему невозможно?
13: Ну, мы видим... Ну как?
16: Есть разные способы измерить скорость. Есть теоретический способ. Еще? Мы смотрим на другие звезды. По скорости движения других звезд знаем массу галактики, пересчитываем скорость движения Солнца, Солнце движется в той же гравитационном поле галактики, и получаем примерную скорость. И есть способы более тонкие, когда мы смотрим на излучение, которое приходит к Земле из космоса, поскольку 220 километров в секунду, это уже близко к 330 тысячам километров
13: в
16: секунду, скорость света, уже электромагнитное излучение приходит немножко разной частоты, если мы смотрим вперед по движению Солнца и назад. И вот очень хорошо видим в космосе вот этот вот...
13: Это эффект Доплер.
16: Этот Доплер мы отлично видим в разного рода излучениях. Более того, этот Доплер нам заслоняет историю Вселенной. Если мы его не вычтем, мы не будем правильно видеть, например, микроволновый фон, из которого мы определяем возраст Вселенной. Поэтому мы обречены, и раз мы прошли, вычислили возраст Вселенной, значит, мы с вопросом движения Земли точно разобрались, потому что иначе бы ничего не получилось просто.
13: Ну, тогда теперь расскажите, какие вопросы вы, как ученые, задаете Солнцу? Что вы хотите о нем узнать? Вот то, чем заняты сегодня исследователи.
16: Ну, на самом деле, Солнцем нам повезло. В смысле, эта звезда достаточно редкая. В космосе это там в галактике таких звезд порядка 1%.
13: В нашей галактике?
16: Ну, вообще, это вот для таких желтых звезд в космосе порядка 1%. И это не очень много и не очень мало. Это, с одной стороны, хорошо, что красные карлики, они обычно слишком холодные, и надо слишком близко планете к ним располагаться, чтобы тогда радиация звезды уже начинает портить жизнь. Если там звезда голубая, то она живет там десятки миллионов лет и взрывается. Никакая жизнь за это время не успевает развиться, а если успела, то она уничтожается взрывом сверхновой. Поэтому желтый субкарлик, как мы Солнце называем, это такой очень правильный выбор. Правильный жизни.
13: И комфортный.
16: Комфортный выбор, да. Значит, на фоне миллиардов лет вот Солнце живет там миллиарды лет, мы примерно понимаем, как оно, как звезда себя ведет, оно постепенно нагревается. Здесь, кстати, возникают вопросы, что миллиард лет назад Солнце было гораздо холоднее, чем сейчас, ну там на 30%. А на Земле была жизнь и было тепло, хотя вот если мы просто убираем атмосферу, температура Земли равновесная, минус 19 градусов. То есть был бы, вот в классике, это снежный комок. Да вот парниковый эффект, который создает атмосферу, он нам поднимает эту температуру до комфортных плюс 15, и вот эта температура плюс-минус там на миллиардах лет держится, несмотря на то, что Солнце было раньше холоднее, чем сейчас.
18: А ну, сколько ему еще, кстати, осталось?
16: Осталось там 5 миллиардов, но где-то там через миллиард оно будет уже довольно горячее. Возникают вопросы уже по другой части, что не перегреемся ли мы. Но все равно на фоне жизни человека, там цивилизации, там миллиард лет — это бесконечность. Там за это время ясно, что все успеет многократно.
18: Вы все исследуете, и мы переместимся на другую, да, комфортную планету.
16: Да, что-нибудь такое, да. Или уйдем в электронное пространство, или еще что-нибудь, да. Это вот один набор вопросов. Солнце как звезда и понимание того, как устроены внутренности, как работает в том же термоядерный реактор. Второй вопрос, такой более уже, так сказать, насущный, это солнечная активность. То, что мы видим, солнечные пятна, солнечные вспышки.

0: понимаем, что вот это 11 лет, и можем приблизительно формулу написать, но почему именно, когда мы пытаемся предсказать следующий солнечный цикл, но мы ничего кроме 11 лет не получается. Мы не можем не предсказать ни формулу нарастания, ни амплитуду цикла, высоту, количество пятен, условно говоря, в следующем солнечном цикле. Потому что система слишком сложная, мы не можем точно выписать все уравнения. Даже если бы могли, они, даже минимальные ошибки округления, условно говоря, в компьютере, они приводят к бесконечным ошибкам в конце. Это вот известный эффект бабочки, да, который вот Рэй Брэдбери описал,
1: когда
0: где-то там давно, в глубине веков, вы там
1: крылышками
0: что-то там изменили по мелочи, и у вас радикально изменилось будущее. Так вот, это не фантазия писателя, это на самом деле математический эффект сложных задач. Это относится к и погоде на Земле, и к вот солнечной активности.
1: Я смотрю, с предсказанием погоды как-то не очень.
0: Нет, но у нас лучше, чем обычно, в том числе благодаря космосу. Но есть некоторые физические пределы предсказуемости. И вот они как раз не позволяют нам вот до конца разобраться с солнечным циклом. Потом солнечные пятна — это всплески, это такие сгустки энергии дополнительные, которые в магнитном поле сконцентрированы. Эта энергия периодически сбрасывается солнечными вспышками. В беспланетное пространство выбрасывается поток, как мы говорим, космических лучей. Это заряженных частиц, которые опасны, как радиация. Он распространяется до Земли, влияет на спутники, на космонавтов. Ну, к Земле он не проходит, уж атмосфера и магнитное поле Земли немножко нам его экранирует, это хорошо. Но вот на космические аппараты, на космонавтов, летающих на орбите, он влияет, там надо свои меры принимать, чтобы, ну, условно говоря, не было поломок, не вреда здоровью. Кроме того, во время солнечных вспышек, если повезет, ну, в кавычках, выбрасывается облака плазмы в солнечный ветер. Ну, солнечный ветер — это такой бриз, условно говоря, который дует всегда, это поток плазмы, летящий от Солнца и магнитного поля. Если мы поедем куда-нибудь в Мурманск, вы, скорее всего, сможете видеть полярный сиянь, но почти каждую ночь. Это вот обычный солнечный ветер производит, эти, как мы говорим, геомагнитную активность умеренной величины. Надо быть в полярных районах, чтобы это видеть. Но если после солнечной вспышки выбрасывается облако плазмы, это как бы бриз перерастает в шторм. Это облако попадает по Земле, появляется магнитная буря на Земле, то есть это такое сильное колебание магнитного поля Земли. И уже полярное сияние мы видим и в Москве, и в Крыму. Иногда, хоть во время очень сильных бурь исторически, мы знаем, что чуть ли не на Гавайях, на экваторе видели полярное сияние. Магнитная буря — это тоже такое довольно опасное явление для техники, потому что она влияет на радиосвязь, на, опять же, радиацию, создает излишнюю в околоземном пространстве. Это все надо парировать, ну, какими-то для технических средств это опасно. Соответственно, мы хотим знать, как и какие законы управляют физически вот этим преобразованием энергии от солнечной вспышки до полярного сияния. Ну и практической точки зрения уметь предсказывать это. Это довольно такая сложная задача. И этим занимаются и наземные, огромное, довольно большое количество наземных геофизических станций, ну и в космосе несколько десятков спутников всех стран мира в том или ином виде следят, кто за Солнцем, кто за ионосферой, ну и все более-менее обмениваются результатами, но одна страна все запустить не может. И это тоже такое поле для международной коллаборации, несмотря ни на что.
1: Молодцы. Вот вы молодцы, пример подаете. Антон Алексеевич, огромное спасибо, потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской академии наук.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
3: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
4: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
2: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
3: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
4: Да не может быть, Маша.
2: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
3: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
4: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
2: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы.

0: период прохождения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Блюз в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
1: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
0: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия потребует международного расследования убийства главного инженера Запорожской АЭС. Минобороны России опубликовала видео ударов по сухогрузам в порту Черноморска в Одесской области и по кораблям в Днепробукском порту Николаевской области. Президент принял в Кремле главу Норникеля. Он рассказал о рекордном объеме добычи. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия будет настаивать на проведении международного расследования убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина. МАГАТЭ и его гендиректор Рафаэль Гросси в данном случае должны сказать свое веское слово. Это уже переходит все допустимые границы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но убежден, что мы будем настаивать на проведение полноценного международного расследования, заявил Карасин. Дальнейшие атаки на Запорожскую АЭС могут привести к серьезным последствиям, полагает первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Кроме того, он считает необходимым дополнительно проработать меры персональной охраны руководителей и сотрудников стратегических предприятий. Главный инженер Запорожской АЭС был убит в результате удара дрона ВСУ по служебному авто, погиб также водитель. Минобороны России опубликовала видео ударов по сухогрузам в порту Черноморска в Одесской области и по кораблям в Днепробукском порту Николаевской области. Они были поражены беспилотниками «Герань». В течение дня российские военные нанесли новые удары в порту Одесса. На рейде были поражены два судна и еще один сухогруз в порту Южный. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Аркадьевка, Червоный Оскол, Харьковской области, а также Щурово и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 3 бронемашины, 13 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад национальной гвардии в районах Артема, Белозерского, Рубежного, Светлого, Сергеевки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.
1: За день над российскими регионами уничтожены 155 украинских дронов. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб и более 500 вражеских дронов. Экипажи самолетов ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск, артиллерии поразили логистические центры, объекты ТЭК и транспорта, места хранения БПЛА дальнего действия. В рамках весеннего призыва в вооруженные силы России отправились 141 тысяча новобранцев. Минобороны отмечает, что призывники не направлялись в пункты дислокации подразделений армии России в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях и для участия в выполнении задач спецоперации. Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки службы, своевременно уволены из армии. Президент России принял в Кремле главу Норникеля. Руководитель компании Владимир Потанин рассказал Владимиру Путину о рекордном объеме добычи. Глава государства акцентировал внимание на использовании искусственного интеллекта на производстве.
3: Вы делаете это и с использованием самых современных технологий?
4: Безусловно, Владимир Ильич, потому что ресурс традиционного подхода к повышению производительности труда, он в значительной степени ограничен. Поэтому мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию горных работ. И все это делаем с применением искусственного интеллекта. И мы очень много уделяем внимания внедрению искусственного интеллекта. И у нас уже по прошлому году эффект от внедрения таких технологий составил уже порядка 10 миллиардов рублей.
1: Говоря о конъюнктуре на мировых рынках металлов, Потанин отметил, что есть трудности с логистикой и сбытом на фоне санкций. Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров, будут продавать через нефтяные компании напрямую потребителям. Как отметил Новак, все необходимые объемы топлива поставят сельхозпроизводителям.
5: С учетом принятого на прошлой неделе правительством Российской Федерации решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок дизельным топливом наполняется, обеспечен, и будут все необходимые объемы поставлены в регионы для того, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозтоваропроизводителей. Также мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей.
1: Минэнерго и Минпромторг вместе с отраслевыми, компаниями занимаются обеспечением поставок топлива для крупных торговых сетей в приоритетном порядке. Силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник MQ-9 «Риппер». Об этом сообщила пресс-служба корпуса стражи Исламской революции. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 4800 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи Республики Хорхе Родригес в своем телеграм-канале. Согласно ежедневной правительственной сводке, ранения получили 16700 человек, и еще около 18000 лишились крова. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6500 человек. Помощь оказана сотням тысяч семей, 21 тысяча человек размещены во временных лагерях. Пострадавшим передали 10 тысяч тонн продуктов питания. Землетрясение произошло в Венесуэле, напомню, 24 июня. Вагоны грузового состава сошли с рейса в Пермском крае. О пассажирах пострадавших не сообщается. Возможные задержки пассажирских поездов. У меня на этом все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном. Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет, говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации гандбола. Теперь футбол. Полузащитник «Спартака» Жетсон Фернандеш вернулся в расположение клуба перед матчем за Суперкубок страны с «Зенитом», сообщает пресс-служба красно-белых. Матч за Суперкубок страны пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев сообщил о том, что в российских соревнованиях не будет пауз на водопой, похожих на те, что проходят на чемпионате мира. В России все останется в прежнем режиме, у нас длинный чемпионат в разных географических условиях, поэтому единое решение не актуально, отметил Команцев. Футбольный клуб «Родина» объявил о трансфере испанского полузащитника хорватской «Горицы» Икера Поза. Сумма сделки не уточняется. 25-летний испанец подпишет контракт на 3 года. Отмечу, что ранее Поза тренировался в академиях мадридского «Реала» и «Манчестер-Сити». Теперь о хоккее. Нападающий «Амура» Евгений Грачев завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб хабаровской команды. 36-летний Грачев, на счету которого 711 матчей в континентальной хоккейной лиге, будет работать помощником главного тренера «Амура» Александра Андреевского. Регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги предстоящего сезона начнется в ночь на 30 сентября по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Отмечу, что в первой встрече сыграют действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина и победитель этого турнира двух предыдущих лет Флорида. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 14 градусов, облачно, возможно, небольшой дождь. В Сургуте до 24 без осадков, в Новосибирске 26, тепла, кратковременный дождь и гроза. В Великом Новгороде плюс 20, переменная облачность, осадков не ожидается. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 29 без осадков, а вот в Казани ливни и грозы, облачно, плюс 23-24 градуса. В Ростове-на-Дону до 30, жары, кратковременный дождь, в Владикавказе плюс 20-22, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге и Москве днем до плюс 20. В столице пройдет кратковременный дождь. Ожидается порывистый ветер. Атмосферное давление будет расти. В данный момент в столице плюс 17 градусов.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
2: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
3: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к нашему эфиру, присоединяйтесь к беседе, отправляйте ваше мнение и комментарий, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь, ну или просто заходите на нашу страничку ВКонтакте. Там мы называемся «Радио России», как несложно догадаться, там много всего интересного, свежие новости и, например, видеотрансляция есть, под которой также можно оставить собственный комментарий, мы его тоже увидим, прочитаем. Скачивайте, устанавливайте на телефон приложение «Радио России», там все в одном месте, и видеотрансляция, и сообщения, возможность отправить, и в том числе архив есть, поэтому в Рустор и Google Play заходите, абсолютно бесплатно наше приложение скачивайте, устанавливайте и пользуйтесь. Ну а самые свежие интересные новости на вести.ру заходите, читайте.
6: Переходим к теме обсуждения, к новостям из Белгородской области. По последним данным, минимум 4 человека пострадали в результате непрекращающихся ни на один день атак беспилотников. Это данные, которые мы видим на страницах информагентств, но, возможно, есть и более подробная информация. К нам присоединяется наш корреспондент в Белгороде Александр Сердюк. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Людмила, Данил. Да, уточненная информация. Буквально менее часа назад пришла информация от оперштаба, что в Гроворонском хуторе Мыскин после атаки на легковой автомобиль ранение получил водитель. У него множественные осколочные ранения. Его доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Всего же у нас за сегодняшний день 7 мирных жителей получили различные ранения. Вот ночью после удара. Множественные слепые осколочные ранения. Это в Грайвороне муж и жена получили. Еще одного мирного жителя госпитализировали с ранениями грудной клетки в селе Никольское, это Белгородский округ. В Шебекино атака из фивидронов на спецтехнику. Мужчина тоже получил осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости. В Шебекинской Максимовке удар, опять же, дрона по автомобилю. В Новой Таврожанке тоже атака по автомобилю впереди дроном. Ну, громко было у нас сегодня с утра и в областном центре. Три волны ракетных ударов по Белгороду были, работало ПВО. Было очень громко в небе. Также ракетному обстрелу подвергся у нас Валуйский округ днем. Вот такая информация. В принципе, удары продолжаются. Используется авиация, артиллерия. Тяжелые гексокоптеры производят сбросы на жилые дома белгородцев. Тоже есть среди них раненые. Я просто предлагаю послушать жителей белгородской агломерации об ударах. То, что они рассказывают, то, что не пережили.
9: Я сидела на рабочем месте, взрыв, я упала, начала бить по стеклам, выползла с магазина, смотрю, тут как бы уже все разбито, паника, машины, все начали бежать, бегом, бегом, бегут, следом кричат, летит второй, все разбегаются, в общем, ужасно было.
10: Пробила, получается, стекла, отрикошетила в стену и от стены уже в зеркало. Ну, слава богу, что у нас не было, потому что маленький ребенок у нас есть. Во второй комнате у нас тоже все окна полностью разбиты, и там кровать стоит возле окна у нас.
11: Мы спали, да, и сразу выбегали. Ни света, ни воды не было, ничего. Страшно жить, я не спорю, ну, а куда деваться?
8: Да, людям деваться некуда, потому что противник продолжает террор мирных жителей. Ну вот отмечу, не только, но цель выбирается, это буквально накануне в Грайвороне при тушении огня после ударов дронов по гаражам и частному сектору был пожар. Два спасателя получили ранения. Также у нас ранения получили фельдшер и водитель скорой помощи. Это в Борисовке целенаправленно охотился за ними в Певедрон. Они получили акубо-бара травмы. Вот такая ситуация. И тоже печальная новость пришла к нам из Грайворона. Погиб боец «Орлана» с позывным «Тор». Он прикрыл собой во время удара в Певедрона мирную жительницу и погиб. Ценой своей жизни спас мирного человека. Всего вот у нас с начала июня, я посчитал, согласно данным оперативного штаба, безвозвратные потери 10, более 100 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Также с начала, ну, вернее, за неделю, с сегодняшним днем 1500 беспилотников различных модификаций использовал противник для ударов по Белгородской области. Вот такая у нас информация и такая у нас жизнь. И, в принципе, белгородцы все прекрасно понимают, что охотятся за ними не как за жителями Белгородской области, а потому что мы граждане России, потому что вот живем в нашей стране, на ее приграничье.
7: Вы знаете, Александр, вот. Мы обратили внимание на то, что, в общем, вот героически ведут себя медицинские работники, которые в приграничье работают. Не только мы на это внимание обращаем в наших эфирах. В частности, из Белгородской области фельдшер скорой помощи была удостоена премии Народного фронта. Только что состоялось награждение этой премии в номинации «Обыкновенный герой». Александр Однорал получила как раз премию от Народного фронта. Она фельдшер скорой помощи, да.
8: Да, это как раз Борисовка, Грайворон, где и бригада скорой помощи не один раз получали ранения. Но я вот отмечу, тоже такая ситуация в наших медиках. Буквально это новость нескольких последних дней. Ночью пришло сообщение о родах у жительницы Белгорода. Приехали, 32-летняя местная жительница, третьи роды, уже почувствовала, что рожает. Но очень, как говорят, резко пошло, и бригада приняла роды прямо в машине скорой помощи, родилась девочка. Вот такие, да, у нас медики.
6: Ну, здоровья. Здоровья девочки, ее маме, конечно, мы желаем, и чтобы было тихо и спокойно вокруг. Спасибо вам огромное. Александр Сердюк, наш корреспондент из Белгорода, был с нами.
1: Наше время.
6: Ну, а теперь, да, переходим к международным новостям. Очень много было новостей в последнее время вокруг ситуации между США и Ираном, да, взаимоотношения. Там Дональд Трамп прекрасно ее высказывал. Сначала он решил, что он уже перекрыл Ормузский пролив и уже совсем скоро начнет на этом зарабатывать, начнет взимать 20% тариф с проходящих мимо судов.
7: Нужно, наверное, напомнить, во-первых, чем закончился предыдущий раунд, да, меморандум.
6: Ну, да, подписали меморандум, конечно, да, мы это обсуждали.
7: Просто. Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум, да. И, значит, прекратилась, с одной стороны, блокада со стороны американцев, а с другой стороны, удар и блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана. И вот спустя какое-то время буквально накануне, все сломалось. В очередной раз меморандум теперь не работает, как говорят участники этого меморандума. Ну, те, кто подписывал, Соединенные Штаты и Иран друг друга обвинили, и началось, что называется. Американцы ударили по Ирану, Иран в ответ ударил по американским базам в регионе, там и в Арабских Эмиратах, и в Иордании были атаки. Ну, а кроме того, возобновился спор о том, кто будет контролировать и сколько брать за проход судов через Ормузский пролив. Американцы говорят, что они будут 20% брать, хотя Трамп уже говорит, что передумал. Ну, и Иран, соответственно, говорит о том, что контролировать Ормузский пролив, через который львиная доля нефти ближневосточной идет, будет он.
6: Да, ну и, в общем, естественно, обмен любезностями тоже продолжается. Каждый день Дональд Трамп рассказывает о том, что Иран уже практически уничтожен, еще практически уничтожен, еще более практически уничтожен. Со стороны Ирана, тем не менее, ответные удары тоже происходят по американским базам. Происходят там выяснения отношений не только между Ираном и Соединенными Штатами в регионе. В общем, нестабильно. Попытаемся сейчас узнать, на каком этапе сейчас находится этот конфликт и как он сказывается на нас с вами, на нашей с вами экономике. К нам присоединяется политолог, американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
12: Вечер добрый нашим ведущим и нашим слушателям.
6: На каком мы сейчас, точнее, они сейчас этапе находятся? Что сейчас там происходит?
12: Вы знаете, это хороший вопрос. Но говоря аналогиями из космоса, понимаете, ориентация для администрации Трампа полностью потеряна. Сама не знает, где и как она находится. И немножечко забегая вперед, я бы процитировал сегодня лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера. Может быть, человек он не очень хороший, но иногда, что называется, ну, имеет остроту ума. Но он сказал следующую вещь. Администрация Трампа не имела плана, когда она вступала в войну. Администрация Трампа не имеет плана, каким образом вести войну. И администрация Трампа не имеет плана, каким образом ее закончить. Ну и там выйти из военных действий и объявить о мире. Все вы правильно сказали. Все это уже было пройдено. Была блокада первый раз. Она, в общем, ничего не дала. Потом был вот этот меморандум о взаимопонимании. Притом в данном случае, ну, можно, сегодня уже многие могут обвинить американцев, что они совершенно сознательно пошли вот на эту уловку. То есть они, в общем, не планировали особенно придерживаться положения этого меморандума. И надо было просто перегруппировать силы. То есть после вот военных действий запасы боеприпасов, ракет, ну, короче говоря, систем вооружения для группировки американской, которая находится в районе Персидского залива, будь то на кораблях, на американских базах, на самолетах, он, в общем, подошел к концу. И таким образом вести относительно длительные действия довольно сложно было бы, понимаете. Там на 2 дня хватит, а на неделю, может быть, и нет. Я говорю условно. Вот поэтому придумали вот эту паузу. Вот. Ну и как только запасы были более-менее восполнены, вот все опять пошло по новой. Более того, американские, вот сейчас готовлюсь к эфиру, я посмотрел американские экспертные оценки, они очень пессимистически настроены относительно эффективности блокады. И тот факт, что, так сказать, ну, первая провалилась, а почему вторая должна удастся? На основании чего мы это можем говорить? Тот факт, что Трамп заявил сначала, что там 20%, понимаете, как на торговле, вот такой торгаш. Нет, сказали, ну что же за безобразие? Ну тогда инвестируйте деньги в американскую экономику.
7: Владимир Сергеевич, я прошу прощения, а вот сейчас-то какая цель, вот отталкиваясь от цитаты лидера демократического меньшинства, сейчас-то, ну вот хорошо, тогда хотели режим, да, свергнуть, не получилось. Сейчас, в этот раз, почему начали стрелять? Уже вроде как там...
12: Если говорить четко, с моей точки зрения, стратегическая цель в идеале – это взять под контроль Ормузский пролив и накинуть, ну, может быть, и узду или лассо на треть мировой экономики. Ну, допустим, что военные действия, конечно, заканчиваются там или каким-то образом идут на спад. А что бы с американскими военными силами? А Трамп вообще заявлял, что они там и останутся. И таким образом Америка возьмет под свой контроль, ну, и вернуться должны тоже прибыль приносить. Не только же ракетами сыпать. Вот и все. Они возьмут под контроль Ормузский пролив ради этого. Они, в общем, сейчас как бы и воюют с Ираном для того, чтобы именно отодвинуть Ирана, ну, заставить его и сказать, нет, нет, к Ормузскому проливу вы не имеете никакого отношения. Он теперь наш. Ну, а дальше, что хотите, то и делайте. Пожалуйста, заберите. Мы вам обеспечиваем безопасность. Мы там проводим какие-то суда. Кого нужно, кого не нужно, понимаете, плату взимаем. Ну, и, в общем, сегодня перевести этот военный конфликт, если это, кстати, разновидность, в коммерческого предприятия.
7: То есть сначала это политическая цель была, сейчас уже цель экономическая.
12: Абсолютно.
7: Владимир Сергеевич, нас интересует положение нашей страны в этом контексте. Во-первых, Иран наш довольно серьезный партнер в последнее время, и здесь есть новость о том, что мост железнодорожный разбомбили, который, в общем, нас связывал с Ираном, а Иран с Китаем, с одной стороны, а с другой стороны, ну, мы знаем, что экономика серьезно зависит от цен на нефть. Как все это отразится? Мы здесь где находимся вот в этом, в контексте противостояния США и Ирана?
12: Вы знаете, здесь даже не текущий момент. Это все еще началось со временем, когда американцы высадились в Афганистане, потом 2003 год пришел агрессия против Ирака. Цены поползли наверх. В общем, надо вам сказать, что как ни крути, что-то таким образом, мы от повышения цен на энергоносители, безусловно, выигрывали. Они нас касаются, и даже это те марки российской нефти, которым торгуются, они, в общем, как говорится, скачок был довольно внушительный. Тогда, когда он, по-моему, там в апреле или что-то в этом роде. Вторая ситуация. Эти так называемые санкции, понимаете, вот сейчас мы введем, перекроем кислород, как мы видели, как только сегодня растут цены на нефть, как только напряженность на мировом энергорынке растет, так американцы уже на все махнули рукой, пусть там русские или Россия поставляют нефть, это будет работать на понижение нефтяных котировок не только между торговлей этими странами, но и сказываться на всей мировой экономике. С другой стороны, военные действия для нас очень довольны тоже перспективы. Как вы сами понимаете, Америка действительно ставит вопрос, чтобы сегодня стратегически, если так можно выразиться, Иран, это не скрывается, нанести стратегическое поражение. И таким образом, если в перспективе образуется некий очень серьезный вакуум, а он сегодня по существу Иран, это является последним страной, с которым мы имеем стратегическое партнерство, и который действительно представляет из себя, в общем-то, большую силу на Ближнем и Среднем Востоке. Это вам не Сирия, это вам не сектор Газа. Вот. Это действительно очень серьезная, как говорится, расстановка политических сил. И она может очень серьезно сказаться, потому что Америка уже давно построила, начиная с 17 года, ряд противников. Ну, оно там, скажем, выглядит Иран, Северная Корея, Китай и Россия. Mm-hmm. И поэтому никто не сомневается, что если с Ираном что-то произойдет, а не забывайте, Иран и с нами имеет границы, Иран имеет выход из Средней Азии, ну, с нами это по Каспийскому морю.
6: Ну, да-да-да.
12: Ну, грубо говоря, тогда уже могут приняться и за нас вот как раз с южного фланга. Это стратегически, так сказать, достаточно просматривается. Я вам могу даже сказать, что ради этого в свое время американцы в 2001 году и высаживались в Афганистан. Они как раз тогда ходили, это уже не скрывалось, это была как-то, не секрет повышения лет, для того, чтобы вот это мягкое подбрюшье, среднее, центральное, там, Средней Азии, уже тоже оказывает давление на Россию.
6: Владимир Сергеевич, не могу не спросить, правда, совсем мало времени, хотя, наверное, мы уже не успеем, но хотя бы два слова. Ну а почему же никак не реагируют соседи Ирана? Ну им-то эта война под боком. Зачем? По их же территориям бьют, да, по американским базам, но на их территориях. Буквально два слова.
12: Ну, Вы знаете, на Ближнем и Среднем Востоке между арабскими странами нет единства. Я вам должен сказать, что специалисты, и я сам смотрел, это все наследие Британской империи. То есть тогда, когда Британия безраздельно хозяйствовала, вот.
6: Тогда и, же и были заложены все основы взаимоотношений. Ну что ж, спасибо вам большое. Владимир Васильев, политолог, американец, публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН был с нами на связи.
13: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
14: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
1: Наше время.
7: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Собственно говоря, про ситуацию с бензином. Сейчас поговорим. Ситуацию с бензином, с топливом в целом. Про то, что происходит на этом направлении. У нас есть несколько новостей, которые, в общем, характеризуют обстановку. Во-первых, очень много сообщений о том, что запасаются впрок. Что неудивительно, но здесь есть подводные камни, есть нюансы. Во-первых, здесь возникает ответственность. Вот, например, водители бензовозов попались на краже топлива в российском регионе. Двух водителей задержали, они вскрывали пломбы на цистернах, и бензин, дизель были слиты. Украли топливо на больше на 1 000 000 рублей, получается. До 6 лет лишения свободы им грозит. Но, помимо этого, как я понимаю, и за сверх, как сказать, нормы покупку бензина сейчас тоже есть ответственность, причем и административная, и даже уголовная. И речь идет здесь, в частности, о перепродаже бензина.
6: Ну, перекупы, так называемые, да, в народе, во всяком случае, вот в этих очередях на заправках их называют именно так, перекупы. Это те, которые предлагают любой бензин, пожалуйста, в любом объеме, никаких ограничений, но то просто в 4 раза дороже, чем на заправке. Подходите. Да, вот такие вот люди. А мы, естественно, обратились к юристу, попросили дать комментарии на тему того, как законодательство смотрит на подобное поведение отдельных граждан. И вот что нам рассказал автоюрист Лев Воропаев.
15: Ответственность за перепродажу с наценкой, как и само по себе, наценка не нарушает действующее законодательство. Поэтому ее мы оставляем за скобкой. Это фактически является предпринимательской жилкой. И у нас действующее законодательство, Гражданский кодекс, предписывает, что предприниматель и создает свою деятельность с целью получения прибыли. А если наценки нет, то, соответственно, нету прибыли. Но здесь наступает другой момент. Если продажа такого топлива осуществляется систематически, без регистрации бизнеса, если происходит регулярная закупка этого топлива, то это может быть квалифицировано как предпринимательская деятельность без государственной регистрации. У нас по кодексу об административных правонарушениях грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Также возможна конфискация товара. Если же будет доказано, что такой деятельностью причинен крупный ущерб, то есть свыше 3,5 миллионов рублей, то может наступить и уголовная ответственность по статье 171 Уголовного кодекса. Также здесь, конечно, стоит говорить о том, что при такой перепродаже нарушаются правила противопожарной безопасности, то есть хранение этого топлива в баках, не специализированных, в местах, где это хранение запрещено, в том же автомобиле, либо в доме, либо где-то не в специально предусмотренных местах, это у нас предусматривает ответственность для физических лиц в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Что касается разовой перепродажи, ну, например, соседу, это не считается предпринимательской деятельностью, и поэтому поэтому вряд ли можно говорить о том, что наступит какая-либо уголовная ответственность. Приоритет в очереди на АЗС, если мы говорим о том, что у нас указом президента, да, установлены категории граждан, которые могут в предприятиях торговли получать услуги вне очереди. Это у нас инвалиды первой и второй группы, дети инвалидов, ну, либо лиц, которые их фактически перевозят в автомобили, и также участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, а также лица, приравненные к ним. Что касается обмана, то есть если гражданин фактически предоставил какие-то заведомо подложные документы, можно говорить о наступлении уголовной ответственности за предоставление заведомо подложных документов. Но из практики, из обычной жизни, вряд ли кто-то в очереди его начнет привлекать к ответственности, может быть недобрым словом помянут, если он будет говорить о том, что он имеет льготу для того, чтобы получить бензин без очереди. С учетом того, что у нас на многих АЗС купли-продажи осуществляется удаленно, да, в том числе с помощью приложений, то и вопрос о проверке документов тоже может не стоять с учетом использования данных программных обеспечений.
6: Угу. Ну вот такую информацию дал нам Лев Воропаев, автоюрист. Как мы видим, в общем, перекупщики не сильно пострадают, если будут заниматься этим скромно, да, в скромных масштабах. Но были же и прекрасные примеры, когда сами себя они рекламировали во всевозможных социальных сетях и показывали просто склады, заполненные вот этими кубами бензина, ну, такие пластиковые емкости, которые вот, ну...
7: Еврокуб это называется, да. Белый такой кубик, да, да, да, заполняли, да, да, они его бензином, и из этого еврокуба сливали с помощью самодельных автоколонок каких-то таких специальных, вот я видел, да, был такой.
6: И все-таки мне кажется, что за этим должен быть установлен контроль как минимум. К нам присоединяется эксперт в области энергетики, руководитель проекта geoenergetika.ru Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте.
16: Добрый день.
6: Смотрите, вот по последним данным, в 13 регионах нашей страны ситуация с топливом уже заметно улучшилась. Ну, это мы вот по столичному региону тоже можем с вами судить, да, вот эти вот километровые очереди закончились. Но есть у меня такое подозрение, что, наконец, наполнены все канистры и все свободные площади на балконах, в подвалах и в гаражах уже заполнены. Поэтому, наконец, вот схлынула волна вот этих паникеров. Права я или нет?
16: Ну, то, что ситуация будет управляться, достаточно очевидно. Из свежих решений по регионам в Ленинградской области разрешено заправлять до 10 литров канистры, собираются поднять лимит до 20 литров.
6: Угу. Ну вот я о чем хотела бы спросить. Как повлияли на всю эту ситуацию именно паникеры?
16: Ну, тут не надо быть специалистом по энергетике, чтобы понимать, как все это выглядит. Вопрос, ну, давайте представим, что вы владелец автозаправки. Работает она 5 лет, вы знаете, сколько на рабочий день ей необходимо топлива, чтобы все было хорошо. Ночью пришел бензовоз и загрузил там условно 500 тысяч литров. Вы знаете, что до конца рабочего дня все будет в порядке, ночью придет бензовоз, в 11 часов звонок на заправке, мы все продали. Дальше что нужно делать? Mm-hmm. Понятно, что хочется продавать еще. Я звоню на нефтебазу. Можно? Нет, нельзя. У вас таких много. Можно, но после 17 часов, если бензовоз сам найдешь, ну, все наши уже расписаны. Mm-hmm. Вот я где-то бегаю, ищу бензовоз, договариваюсь с нефтебазой. В это время заправка просто закрыта. Я сфотографировал 100 человек, отправили в соцсети, видите, бензин нет.
6: Ну, то есть, я просто проиллюстрирую нашу с вами беседу, ситуацию, с которой, ну, не то чтобы я сама столкнулась, мне они рассказали о том, что вот есть хозяин некой заправки в некоем регионе. Обычно в день он продавал 2 бензовоза одного вида топлива. Ну, вот такая вот у него заправка в хорошем месте, 2 бензовоза. А теперь он продает 4. То есть, бензин есть... Бензин он находит, бензовозы приходят, и их разбирают. Но это же не может быть так, что вдруг внезапно всем понадобился бензин в 2 раза больше, чем была нужда в нем раньше. Правильно ведь? Это паника.
16: Это ажиотажный спрос. Ну, вспоминайте 21 год закупки гречки в магазинах. Оперативный штаб, который работает под руководством вице-премьера Александра Новакова, вот такой ажиотажный спрос оценивает в 20-30% свыше обычного. У нас и так, когда это период повышенного спроса, вот к нему докрутили еще, грубо говоря, 25%.
7: С Скажите, пожалуйста, Борис Леонидович, что касается вот различных мер, которые сейчас власти предпринимают для того, чтобы дефицит топлива на автозаправках как-то, ну, решить эту проблему, решить этот вопрос, на ваш взгляд, наиболее эффективный из того, что, ну, тем же Новаком, например, было озвучено, что является?
16: Ну, очевидно, то, что разрешили допуск, увеличили по содержанию серы, далеко не у всех у нас новые автомобили. Что это означает? Стандартный нефтеперерабатывающий завод начинает с первичной обработки нефти, переработки нефти. Грубо говоря, разделяет на фракции бензин, дизель, керосин и так далее. И вот с этой колонной все в порядке, она работает. А дальше, где начинается тонкая очистка от серы, добавки соответствующих присадок и прочего, чтобы повысить октановое число, вот случилась авария. Что делать? Если попадать в нормативы Е5 по серии, то вы должны остановиться просто. Первичную обработку вы проводите, а дальше вы ничего сделать не можете. Но есть ряд операций, которые позволяют поднять октановое число и привести в полное соответствие со стандартом Е5, кроме содержания серы.
7: То есть получается, что вот это ухудшение качества или там понижение качества, вот оно наиболее эффективно.
6: Понижение требований.
7: Понижение требований качества.
16: Понижение требований конкретно по серии. Все остальные требования по нормативу Е5 на месте. Да, это возможно с тем, у кого постарше машины, у кого не такие требовательные качества, где катализатор выдерживает такое содержание серы, ехать и заправляться. Это проблема, мне кажется, помогает решить все вопросы в агросекторе, не дожидаться содержания серы. Я думаю, что с большим трудом на такое количество серы могут перенести, допустим, карьерные самосвалы, при помощи которых угорь в разрезах добывают. После того, как пласт взорвали угольный, самое большое беспокойство тех, кто работает в разрезе, конечно, содержание серы в выхлопных газах. Я думаю, они переживут это. Как тяжело им будет в угольной пыли находиться, но как-то вот... Ряд каких-то секторов может вот эту проблему решить, но это уже хорошо.
7: Борис Леонидович, а что касается мер, которые, ну, так скажем, предлагались по экспорту топлива из других стран, ну, завести из Белоруссии или вот из Индии даже, я читал, что такое было. Вот это вообще реальная история? Она сможет повлиять на то, чтобы очереди за бензином исчезли?
16: В каких-то регионах, очевидно, повлияет. Поставки из Беларуси, у нас вся эта информация с 23-го года закрыта решением правительства, но очевидно, что она выросла, ну, как минимум, в 5 раз. Куда идет это дизельное топливо, но у нас появился 24 февраля 22 года очень крупный потребитель. Там вся техника на дизельном топливе работает. Не исключено, что вот эта проблема Беларуси на себя взяла. Казахстан помочь не смог, у них всего 3 нефтеперерабатывающего завода, республика большая, один почти месяц был на плановом предупредительном ремонте. Без вариантов. Индия звучит, да, несколько экзотично, но компания Nayara Energy контролируется компанией Роснефть. Вот с компанией Nayara Energy удалось договориться о поставках по приемлемой цене. Неожиданно, правда?
7: Да, это действительно выглядело неожиданно. А наземными маршрутами из Индии нет? Такого нету? Не привезут на бензин?
16: Ну, давайте, вот есть такая операция СВОП. Nayara Energy, поскольку, как ни удивительно, она закупает российскую нефть, невзирая на все санкции, находится под санкциями Евросоюза. Нефтепродукты в странах ЕС поставлять нельзя. Но в Индии есть масса других НПЗ, которые таких санкционных ограничений не имеют, но имеют свою сеть заправок. Ну, как это делается? Уважаемый сосед, владелец НПЗ. Для твоей заправки в Индии своим бензином закрою. Когда есть какой-нибудь танкер с бензином поближе к Европе? Да, есть. Давай договоримся по коэффициенту, а он в Питер зайдет.
7: Борис Леонидович, и еще один вопрос хочется задать. Вот недавно озвучено у Владимира Путина была такая инициатива небольшие заводы по производству бензина. Ну, я там со совершенно простыми словами скажу. Понятно, что это очень отдаленная перспектива, но тем не менее, вот такое рассредоточение производства бензина, оно нам на руку в долгосрочной перспективе?
16: Оно нам на руку в том случае, если мы решим все вопросы, касающиеся поставок сырья, то есть нефти. Нельзя поставить мини-НПЗ там, где нефти нет. Это вопрос, который поднимался неоднократно. Здесь мнение президента России не совпало с мнением вице-президента правительства Российской Федерации Александра Наука, который в прошлом году заявил, что дополнительных НПЗ России не требуется. Мы будем надеяться, что предложение Владимира Владимировича более весомо.
7: Хорошо, спасибо большое, спасибо. Борис Леонидович, эксперт в области энергетики, руководитель проекта геоэнергетика.ру Борис Марцинкевич был с нами на связи. Я уверен, что предложение Владимира Путина, оно больший вес имеет, чем предложение Александра Новака. Да, понятно, что это не ближайшие дни, но тем не менее в долгосрочной перспективе, конечно, это сыграет свою роль положительную.
17: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
18: Шереметьев.
17: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
19: Исключено.
20: Дворянка по праву рождения.
17: Речь идет о чести моей семьи.
20: Служанка по воле случая.
17: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
21: Неужто ты гордость семьи?
17: Или в планах
21: заполучить богатство Николая через постель?
20: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
22: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
23: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
24: Наше время.
7: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Наверняка заметили вы, дорогие радиослушатели, что уже не первый день в различных регионах нашей страны случаются, ну скажем так, природные погодные аномалии. О чем идет речь? О ливнях, грозах, смерчах и ураганах. И регионы здесь, ну прям и на Дальнем Востоке есть Приморский край, да, и Подмосковье есть, и Санкт-Петербург, а также Рязанская, Воронежская, Калужская, Тульская области, Еврейская автономная область. В общем,
6: ну, наверное, проиллюстрируем все-таки немножечко, да. Вот, например, в Удмуртии наводнение, в реке Сыга поднялся уровень воды из-за сильных ливней. Спасатели эвакуируют жителей затопленных домов там в нескольких населенных пунктах. В Свердловской области мощнейшие ливни, но эти кадры вы наверняка видели. Фотографии затопленной улицы, затопленные целые села. И в самом Екатеринбурге тоже подтопление довольно серьезное. В Горноуральском округе, в Кушве, в Нижних Сергах и так далее. Все эти населенные пункты относятся к Свердловской области. Серьезное наводнение. В Забайкалье подтоплено 4 жилых дома, 57 приусадебных участков. Это только в одном районе.
7: Угу. Как говорят синоптики, мощные вот такие наводнения будут случаться в России чаще из-за глобального потепления. И уже в ближайшие 30-40 лет опасные паводки могут стать новой климатической нормой. Я бы здесь, кстати, добавил, если это действительно так, то власти должны к этому заранее готовиться, а не вот так вот, ой, дом поплыл, да, вот сегодня облетели все социальные сети фотографии, не буду называть регион, на Дальнем Востоке, где крыша дома плывет по этому потоку.
6: А еще прекрасные были, да, прекрасные были видео из Сочи, где тоже наводнение, и там такие, знаете, водопады Ниагарские на улицах, не просто реки, а вот вода перехлёстывает через перила, через бортики, и это действительно выглядит как невероятные водопады.
7: Попробуем разобраться, почему так происходит и чего ждать нам в ближайшее время. С нами на связи климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв. Андрей Александрович, здравствуйте.
25: Добрый вечер.
6: Ну, ливни тропические буквально в Москве, да, мы их наблюдаем сами здесь, в других регионах то же самое происходит. Ураганы, уже смерчи, торнадо на Урале. Ну, что-то как вообще невероятное. Понятно, что если мы это воспринимаем как новую реальность, теперь мы так живем, то, по идее, нам тогда нужно пересматривать и всю инженерную и прочую инфраструктуру в наших городах и в тех местах, где мы проживаем. называем. Нужно тогда учитывать места разлива рек там, и так далее и тому подобное. То есть жизнь надо менять. Что, мы вошли в эту новую реальность климатическую?
25: Ну, наверное, все-таки правильно сказать, что не вошли, а входим. Дело в том, что если отбросить эмоциональную составляющую, которая здесь, конечно, очень сильно...
6: Как это
25: давит,
6: сделать?
25: Она,
6: ну да? Что вы, это невозможно.
25: Я просто пытаюсь объяснить, что если взять статистику Росгидромета, то вот я неоднократно ее оглашал, на самом деле, за первые 20 лет этого века в среднем на территории России ежегодно происходило 371 вот такое опасное гидрометеорологическое явление или климатическая и погодная аномалия, да? Это значит, что ежедневно где-то это происходило на территории Российской Федерации. А если мы возьмем последние 10 лет, то это число уже стало не 371, а 408,5. То есть на 10% вот таких эпизодов за год увеличилось число. Поэтому, вообще говоря, это, так сказать, ну, с этим мы живем, что называется. Что касается адаптации, о которой вы сказали, да, конечно, в общем-то, до определенной степени адаптироваться нужно. То есть, конечно, водоотводные системы, наверное, должны быть более современные, может быть, пересмотрены, перерассчитаны. Но я не техник, поэтому мне трудно судить, как и что надо сделать в этом плане. Но надо сказать, что вот то, что я упомянул об увеличении числа таких событий опасных, они действительно происходят ровно... Те явления сказываются, о которых вы упомянули. То есть это в основном либо ливни и, соответственно, засухи, то есть изменение режима осадков. И второе – это всевозможные ветровые нагрузки, начиная от смерчей и ураганов, кончая торнадо и штормами. Так что это вот действительно самые, так сказать, часто встречающиеся и не очень просто к ним адаптироваться явления.
7: Андрей Александрович, а скажите, пожалуйста, вот вы знаете, вот когда рассматриваешь каждый конкретный случай, кажется, ну вот в данном случае там циклон или антициклон повлиял. Я не метеоролог, уж поправьте меня, если я ошибаюсь, но тем не менее. А вот когда целиком смотришь, такое впечатление, что вот по всей стране что-то слишком много вот различных ЧС, связанных с водой. Вот так вот. Вам так не показалось?
25: Вы знаете, тут два момента. Ну, насчет воды. Вот представьте себе, происходит изменение климата, да? У всех на слуху глобальное потепление. Но одновременно ведь происходят и другие изменения, в частности, в режиме осадков. Вот, не знаю, достаточно вспомнить курс школьной программы. И, соответственно, при более высокой температуре происходит более интенсивное испарение со всех водных поверхностей, от океана и моря, и кончая прудом или озером. Соответственно, интенсивнее образуются облака, и, соответственно, в конечном итоге это приводит к осадкам. Причем, в общем-то, по статистике Росгидромета говорится о том, что, собственно, вот все чаще на смену легким дождям приходят именно тяжелые ливни.

0: наводнения, засухи, сходы лавины и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
1: Есть ощущение, что меньше вот влиять на климат мы не собираемся, а значит, судя по всему, вот такие явления будут чаще и масштабнее?
0: Ну вот по статистике действительно происходит увеличение числа таких событий, причем я хочу подчеркнуть, что я упомянул те случаи, которые нанесли достаточно серьезный ущерб. Если в кавычки взять более безобидные события, то их, как правило, в 2,5-3 раза больше за год происходит. А здесь мы говорим о серьезных таких катаклизмах. Вот. Да, в общем-то, вот тенденция такова, что имеет место увеличению подобных явлений. И, соответственно, Парижское соглашение по климату 2015 года, в частности, впервые содержит пункт о том, что мало бороться с изменением климата, так сказать, по крайней мере, то, что вносит человек, да, нужно одновременно адаптироваться к той ситуации, вот, которая имеет место не только сегодня, но и в ближайшей перспективе.
1: А как адаптироваться?
2: Как можно адаптироваться? Должны ли сейчас конструкторские бюро, какие-то инженерные научные институты подключаться и разрабатывать новую систему нашей жизни?
0: Знаете, дело в том, что наша страна в этом отношении, скажем, существенно тяжелее, чем, например, Монако, да? Маленькая страна, все на виду, все просто.
1: Ну, там зонтик открыл, сразу вся страна под защитой.
0: Да, да, да, да. А здесь, понимаете, в конце одной и другом конце России совершенно разные климаты. Где-то приморский, где-то континентальный, где-то горный. И поэтому некого единого рецепта, в общем-то, нет. Это отдано на откуп местным администрациям, ну, конечно, с учетом федеральных властей и всевозможных структур. Поэтому здесь, вот, насколько я знаю, так сказать, должен появиться третий уже этап по адаптации. Каждая страна сама решает, как это делать. Я не технолог, мне трудно судить. Ну, наверное, нужно усилить, например, скажем, уменьшить время оповещения населения о каждом вот таком потенциальном угрозе.
1: Андрей,
0: да?
1: Александрович, время, к сожалению, у нас заканчивается. Ваша мысль понятна. Спасибо вам большое за интересный разговор. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Андрей Киселев был с нами на связи.

0: пути к усыновлению.
1: Ну, приехали туда, пообщались в детском доме немножечко. И Софийка сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут, нам надо было идти в опеку, документы отдавать, а там же согласие его нужно будет.
0: Подробности истории в программе «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
4: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
3: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
4: Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. С автором на сцене.
5: Когда сталкиваемся с каким-то автором, мы стараемся...

0: набрать очень много информации, чтобы пробудить в себе фантазию. Делаешь Достоевского, обязательно поедешь в Петербург или в Старую Русь, если ты делаешь Карамазовых, Гоголя, ездили в Васильевку. Они поехали в Петушки, потому что они выдуманы. Не хочется их увидеть, какие они есть.
1: Основатель студии театрального искусства Сергей Женовач. В программе «Настоящее историческое» в пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ижевска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
1: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
1: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
1: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия потребует международного расследования убийства главного инженера Запорожской АЭС. Весенний призыв в армию завершен. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Норникеля и поинтересовался, какую зарплату получают сотрудники предприятия. Афины выступили против нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заблокировав его. Таким образом, подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия будет настаивать на проведении международного расследования убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина. МАГАТЭ и Рафаэль Гросси, в частности, в данном случае должны сказать свое слово. Это уже переходит все допустимые границы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, заявил Карасин. Напомню, что главный инженер Запорожской АЭС был убит в результате удара дрона ВСУ по служебному авто. Погиб также водитель. В российском МИДе заявили, что этот теракт является очередной попыткой киевского режима создать угрозу безопасности функционированию Запорожской АЭС. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе и техники 4 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийцы, Днепропетровской области, Барвиновка, Егоровка, Новосолошино, Никольское и Новое Поле Запорожской области. Противник потерял на данном направлении свыше 465 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Запад» доложил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны в районах Щурова, Аркадьевки, Червоноосколо и Светогорска. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М-113, 13 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
1: Вооруженные силы России в течение дня нанесли новые удары по судам в портах Одесской области. По данным Минобороны, в порту Одесса на рейде в ожидании разгрузки ударными беспилотниками были поражены 2 судна с грузом военного назначения. В порту Южный был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ. Подразделения вооруженных сил России за день уничтожили над российскими регионами 155 беспилотных летательных аппаратов киевского режима, добавили в Минобороны. Весенний призыв в армию завершен. Вооруженные силы России отправились 141 тысяча новобранцев. Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность. Особое внимание уделено комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Афины выступили против нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они уничтожат греческую судоходную компанию «Динагаз», сообщила газета Financial Times со ссылкой на 2 источника. По данным издания, речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Как пишет Financial Times, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета антироссийских санкций ЕС отложили на неделю. Некоторые европейские дипломаты признали, что уже введенные ограничения обернулись потерями для компаний во всех странах-членах блока. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Норникеля. Владимир Потанин рассказал президенту, какую зарплату получают сотрудники в Норникеле.
3: Сколько работающих сейчас?
4: У нас работающих всего в компании порядка 85 тысяч человек.
3: И средняя зарплата какая?
4: Средняя заработная плата у нас 217 тысяч рублей. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в 2 раза средняя, так сказать, по России. Но там север, там другие, так сказать, условия. Поэтому большой доблести в том, что мы просто платим высокую зарплату, не было бы, если бы мы не сопровождали это очень серьезным социальным пакетом. У нас люди ездят бесплатно в отпуск и обратно возвращаются. Мы ведем большие программы по медицинскому страхованию. У нас очень хороший охват добровольным медицинским страхованием сотрудников.
1: Президент также поинтересовался, как складывается конъюнктура на мировых рынках металлов. Потанин сообщил, что сложно, есть трудности с логистикой, с бытом. На фоне санкций в этой ситуации Норникель наращивает продажи металлов в России. Также глава компании заявил, что Норникель думает о внедрении новых материалов в стране. Владимир Путин отметил, что они должны быть востребованы. Мигрантов при въезде в Россию в будущем обяжут приобретать телефон, с помощью которого полицейские будут знать об их местонахождении, заявил статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Таким образом, иностранцы не смогут сменить место жительства или же приехать в другой населенный пункт бесконтрольно, подчеркнул Зубов. По его словам, при этом также появится возможность предупреждать их, например, об истечении срока нахождения в стране или необходимости прибыть куда-либо. Американские вооруженные силы завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. При этом указывается, что силы Центком использовали высокоточные боеприпасы для поражения целей в нескольких местах, включая и порт Бендер-Аббас на побережье Ормузского пролива. Силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник МКУ-9 «Рипер». Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражи Исламской революции. В МИДе Ирана заявили, что Тегеран в данный момент не планирует вести переговоры с Соединенными Штатами. Иран сосредоточен на обороне. Футболисты сборной Аргентины со счетом 2-1 победили Англию в полуфинальном матче чемпионата мира. Игра прошла в Остине, США. В финале Аргентина сыграет с Испанией. У меня на этом все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном. Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет, говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации гандбола. Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать со своими коллегами из других стран для того, чтобы в ближайшее время подать заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в следующем году и приступить к подготовке к отбору к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев. Напомню, 8 июля Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских спортсменов. Московский футбольный «Локомотив» отказался от предложения в размере 8 миллионов долларов от мексиканского «Крус Асуля» за трансфер защитника Сесара Монтеса, сообщают мексиканские СМИ. Отмечается, что самим Монтесом «Крус Асуль» смог достигнуть предварительного соглашения, а переговоры между клубами продолжаются. Отмечу, что контракт Монтеса с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. 22-летний полузащитник московского футбольного «Спартака» Даниил Зорин выбыл на длительный срок. У Зорина повреждение ахиллового сухожилия, которое требует проведения операции. Восстановление может занять длительное время, до 5 месяцев, цитирует пресс-службу «Спартака» «Метарейтингс». В завершении новости международного футбола. Немецкий нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейми прибыл в Барселону для завершения своего перехода в стан одноименного клуба. За форварда «Барса» заплатит 22 миллиона евро плюс 7 миллионов в виде бонусов. Футболист подпишет с каталонцами 5-летний контракт. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБОС, в Хабаровске сегодня до плюс 27 градусов. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Тюмени плюс 20, облачно, ливни и грозы. В Красноярске до 27, без осадков. В Вологде 15-17 тепла. В Уфе плюс 25, ливни и грозы. В Нижнем Новгороде плюс 20, кратковременный дождь. В Волгограде воздух прогреется до 30 градусов. Возможен небольшой дождь, осадки и в Краснодаре. Там 25-27. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем до плюс 20, такая же температура и в столице. Местами пройдет кратковременный дождь. Сейчас в Москве плюс 18, осадков сегодня не ожидается.
6: сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
6: Радио России. Главное радио страны.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, отправляйте ваши сообщения, мнения, комментарии, вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте «Радио России». Там интересные новости, актуальные вырезки из эфиров, мнения экспертов. Ну и прямая трансляция в последнем сообщении, разумеется, есть. Там под ней тоже можно оставить комментарий. Заходите туда. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые свежие и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
10: Поговорим об образовании. В последнее время очень много разговоров по поводу того, как и что нужно делать девятиклассникам, которые не смогли на высоком уровне сдать ОГЭ. То есть, ну, допустим, они этот экзамен все-таки сдали, преодолели этот порог, да, но результаты не самые лучшие. Выяснилось, что теперь они могут просто не попасть в 10 класс. Ну, такие разговоры ведутся. Мало того, выходили новости о том, что, ну, например, если не хватает мест в 10 классе, то девятиклассник может в 10 класс не попасть. Вот такое было, да? На это Минпросвещение дали свой ответ после окончания 9 класса. Даже если школьник не прошел отбор для обучения в классе с углубленным изучением отдельных предметов или в профильном классе, тем не менее, место в 10 классе каждому выпускнику 9-го должно быть предоставлено.
11: А если, интересно, нету 10 класса без углубленного изучения чего бы то ни было, то есть тогда могут не предоставить?
10: Вообще хочется разобраться, откуда взялась эта проблема, потому что, ну, как-то до этого всем девятиклассникам в наших 10-х классах места хватало. Ну, как-то, в общем, проходили в 10 класс без проблем, да?
11: Вообще, почему эта тема поднялась, да, сейчас? Ну, нет, да. Понятно, сейчас время такое, когда сдаются экзамены и принимаются решения о том, куда дальше идти в 10 класс или, например, в колледж, да? И понятно, почему. Но почему вот именно в этот год? Сейчас разберемся с руководителем Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов с нами на связи. Владимир Игоревич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Владимир Игоревич.
12: Здравствуйте, Людмила, здравствуйте, Данил.
10: Что такое случилось с нашим 10 классом? Куда делись места для 9-классников? Были, и вдруг бац, вторая смена.
12: Конечно, надо для начала посмотреть правовые основы, и Министерство просвещения совершенно точно все написало, ну, может быть, за исключением некоторых уточнений. Действительно, существуют профильные классы определенных профилей, математические, химические, либо предпрофессиональные, там, педагогические, инженерно-технологические, то есть много профилей, и была целая довольно большая кампания по стране, когда разрабатывались эти программы с углубленным изучением конкретных предметов, с ориентацией на определенные вузы. И так получилось, что вот тот самый профиль, который, ну, иногда называется универсальный, многие школы как бы просто-напросто и не стали открывать. И получается, что если там, например, 2 10-11 класса, один, например, математический, другой гуманитарный, все они профильные, все они ведут прием на основе проходных баллов либо других каких-то испытаний, и школа вправе это делать, сразу давайте подчеркнем, а универсального класса нет. А по закону, конечно же, каждый 9-классник, который успешно, ну, то есть выше 3 баллов сдал ОГЭ, имеет право продолжить обучение в школе. Но при этом не говорится, в какой школе. Это может быть уже не его школа, а, как разъясняют нам правила, это может быть школа, которая находится, ну, так сказать, где-то в доступности. И, конечно же, здесь уже, наверное, вступают компетенции самих учредителей школ, которые либо через электронную систему, либо очно, либо еще как-то подскажут, куда обратиться ребятам, которые не прошли в классы профильные, не желают пойти в колледжи на программу подготовки рабочих или специалистов среднего звена, хотя там тоже существуют определенные процедуры отбора и по многим специальностям достаточно высокие. Но закон говорит, что обучение в 10-11 классе – это право человека. Вот до того это обязанность, а потом это право, которое обязательно должно быть удовлетворено. И в тех случаях, если сама школа не может решить этот вопрос, поскольку нет универсального профиля, то, естественно, надо обращаться к учредителю, хотя, вы знаете, по практике обычно эти вопросы поручают решать директору той школы, в которой обучался наш ученик.
10: Ну, до того доходят уже разговоры, что, ну, вроде как обязаны предоставить место, да, в 10 классе, но если вот не в родной школе, то, ну, в какую-нибудь другую, там, может быть, да, там, в соседнюю переведут. Но я понять не могу. То есть, может быть, я что-то не до конца разобралась вот в этой новой системе. Означает ли это, что у нас теперь отныне 10-11 классы все будут специализированы по какому-то профилю и не будет просто общего для всех?
12: Отныне будет только так. Профиль, универсальный профиль должен быть обязательно, но не в каждой школе, скажем так. Но там, ну, может быть, не в пешей доступности, но в реальной доступности такая школа должна быть предоставлена любому ребенку. Поэтому закон говорит нам так, и учредитель обязан это сделать, обязан реализовать право наших детей на обучение.
10: Ну, тогда, если они обязаны, тогда в каждой школе обязан быть хотя бы один такой класс, но иначе как?
12: Ну, вот физически это, к сожалению, не получается, по той простой причине, потому что просто, ну, на самом деле, не так много таких ребят, которые вот сдали в этом промежутке. Ну, вот статистика нам говорит, что этот промежуток от 3 баллов до 3,5, до 3,7 примерно. Оказывается, что контингент этих ребят, он, ну, не так велик, и большинство таких ребят все-таки выбирают траекторию, связанную со средним профессиональным образованием. Я поясню, почему. Потому что среднее профессиональное образование, ну, так сказать, это еще дополнительные шансы, кстати сказать, и на поступление в ВУЗ, и профессия. Ну, там очень много разных очень интересных преференций. В то время как, выбирая универсальный профиль, почему, собственно, мало таких детей, это, в общем, такие редкие случаи, почему школы не открывают этот универсальный профиль, потому что просто на него не наберут. Поэтому в районе, ну, одна-две школы по требованию учредителя такой класс открывают. И ведь это очень, скажем так, непростая траектория. Давайте заметим, что в этих классах будут обучать, ну, как бы по основной программе, не профильной. И подготовка к ЕГЭ будет вестись, ну, на базовом уровне, без возможности поступления в ВУЗ. Ребенок имеет право заявиться на сдачу, так сказать, повышенного уровня ЕГЭ, профильного ЕГЭ, но придется заниматься где-то отдельно, поэтому здесь и родители тоже внимательно смотрят на эти траектории и в большинстве случаев выбирают, конечно, среднее профессиональное образование.
11: Владимир Игоревич, а почему именно в этом году возникло такое, я не знаю, недопонимание, как это назвать правильно? Наверное, так, учитывая все, что вы сказали.
12: Ну, я полагаю, что в этом году просто так звезды сошлись, на самом деле, все статистики.
11: Нет конкретной причины, да?
12: Эта проблема, она существовала и в прошлом году, и даже были судебные дела. Ну, мне известно, там несколько случаев, я думаю, что их было больше. Ничего такого сверхъестественного не произошло в этом году. Ну, вот так стали звезды, потому что вообще сложно предсказать успешную сдачу экзаменов нашими детьми. Ну, так вот, есть у этого испытания такая особенность, вот, что год на год не приходится. Но будем надеяться, что все-таки учредители пойдут навстречу и решат эти проблемы. Тем более, что все и департаменты образования, и если учредителями являются там органы местного самоуправления в каких-то случаях, они просто обязаны это сделать, у них нету другого выхода, хоть открывая этот профиль.
11: Владимир Ильич, спасибо вам большое за беседу. Руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов был с нами на связи.
0: Наше время.
10: Ну, недалеко мы отойдем от новостей от Минпросвещения.
11: Да, я бы так назвал.
10: Да-да-да. Дело в том, что на прошлой неделе одновременно, ну, точнее так, несколько дней подряд появлялись новости от Минпросвещения. Ну, например, якобы в министерстве озаботились тем, что дети очень любят, вы знаете, такие конфеты есть, они мягкие, такие сосательно...
11: Да, мармеладные.
10: Да, мармеладные, они вот червячки. Вот это вот оказывается очень вредно для наших детей.
11: Не вредно, я вот процитирую, я специально открыл тут перед собой. Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами.
10: Вот, например. Или еще тоже озабоченность вызвала у Минпросвещения такая вещь, мода. Ну, вы знаете, поветрия, они же случаются время от времени. То вот, помните, 2 года назад мы серьезно переживали за наших детей, которые кошечками наряжались, как-то это даже называлось.
11: Квадроберы?
10: Квадроберы, да. Ага. Где они? Ну, закончились. Ну, прошла эта мода, все. И вот сейчас появилась новая мода, так называемые бежевые мамы. Ну, вот есть молодые женщины, которые считают, что все вокруг должно быть нейтральных таких цветов бежево-серых. Белый, бежевый, серый, то есть, чтобы не было ярких пятен в одежде, в мебели, в том, как выглядит комната. И вот тоже Минпросвещение заботилось этим. Оказывается, это не полезно для маленьких детей, которые только-только начинают познавать мир, у них развивается цветовосприятие, они должны видеть яркие пятна, они их не видят в такой бежевой обстановке. Да? Мы тоже очень переживали.
11: Ну, еще одна новость, которая несколько незамечена на фоне бежевых мам и червячков мармеладных, прошла, о том, что Минпросвещение рекомендует отдавать предпочтение некоторым сюжетам для мобильных и компьютерных игр для детей. Они говорят, что лучше, чтобы ваш ребенок выбирал обучающие, спасательные или развивающие сюжеты игр. Ну, смысл всех этих новостей в том, что Минпросвещение хочет отрегулировать то, в общем...
10: Что регулировать, по большому счету...
11: В ведомстве
10: не нужно.
11: Опровергли эти заявления. Заявили, что не разрабатывали и не утверждали официальные документы, содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей. Вот так ведомство отреагировало. Мы сейчас попробуем эту ситуацию обсудить. С нами на связи журналист, политтехнолог и юрист Виталий Сируканов. Виталий Андреевич, рады вас слышать.
10: Здравствуйте, Виталий Андреевич.
12: Здравствуйте.
10: Ну, мы-то с вами точно знаем, что не бывает дым без огня. Они, может быть, конечно, и не разрабатывали или не утверждали, но обсуждать-то обсуждали или нет? Ай-яй-яй, что-то у нас со звуком случилось, Виталий Андреевич.
11: Не слышим вас.
10: Ах!
11: Ну, перезвоним сейчас, попробуем. В общем, возвращаемся тогда, пока у нас есть одна минутка, к червячкам. Мне очень понравилось, что быстро начали комментировать довольно высокопоставленные различные политики, чиновники и общественные деятели эту новость. И дали бой Минпросвещения, заступились за мармеладных червячков. В общем, но заголовки о том, что Минпросвещение начало борьбу с мармеладными червячками, они успели появиться. Подсказывают, что Виталий Андреевич уже с нами на связи, наладили звук. Виталий Андреевич, слышите ли вы нас?
12: Да-да-да, я улетел, но обещал
11: теперь...
12: вернуться.
11: Да.
12: Да, как Карлсон, поэтому я с вами.
10: Что думаете?
12: Знаете, дыма без огня, безусловно, не бывает. Я вот вспоминаю предыдущую инициативу, по-моему, тоже Минпросвещения, по поводу, помните, запрета единорогов. Что динозавров можно, а единорогов нельзя.
11: Да.
12: Потому что якобы единороги не являются классическими героями нашего фольклора.
10: А динозавры являются?
12: Динозавры, понимаете, но они еще были, понимаете, есть же научная теория, которая подтверждает их существование. Но тут же им, конечно, наши замороченные историки напихали по нам кое-чего, потому что у нас, помните, была такая царь-пушка, которую зовут Блин-Динорог.
10: Виталий Андреевич, ну очень плохо мы вас слышим. Такое ощущение, что как будто бы микрофон вы далеко держите, может быть, чуть-чуть поближе. Поднесите микрофон, тогда мы будем вас хорошо слышать. Попробуем, Виталий Андреевич?
11: Ну что ж, снова возвращаемся к мармеладным червячкам.
10: Не, ну можно единорогов, конечно, обсудить. На самом деле, единороги, так они как раз сказочные персонажи. Их-то придумали, это точно фольклор, 100%. Мало того, даже на старых северных прялках единороги встречаются, наших, русских. А вот динозавров я на прялках не помню, честное слово.
11: Внимательные прялки нужно было разглядывать,
10: ты
11: как
10: думаешь,
11: это делают в Минпросвещении.
10: Ты думаешь, я недостаточно внимательно отнеслась к изучению орнаментов?
11: Виталий,
10: ну,
11: Андреевич,
10: быть.
11: Давайте, говорят, да. Снова вы с нами. Говорите,
12: да,
11: пожалуйста.
12: Знаете, да, попытка не пытка. И вы знаете, вот была же история про единорогов. Помните,
10: да,
12: там исторические примеры потом нашли. Минпросвещение отыграло потом всю эту историю, потому что и графа Шуваловы не вспомнили, и царь-пушку вспомнили, много чего вообще не вспомнили. Знаете, но циническая ситуация в том, что были какие-то эксперты, которые проводили очень дорогостоящие экспертизы.
10: Угу.
12: Понимаете, выкатили потом вот эту Чилькину грамоту, что, дескать, единороги-то нам не братья, и вообще давайте подальше детей от них держать. А вот динозавры самое оно. Понимаете? И поэтому я не удивлен. И даже если это был какой-то фейк, даже если кто-то как-то неправильно истолковал эту инициативу, прости господи, про сахарных этих червей, то, конечно, уже все поверили, что это действительно может быть. Ну а почему бы и нет? Ну, после единорогов-то, ну, во многое можно теперь поверить. Например, в розовых пони, еще во что-то. Поэтому, собственно говоря, ну, сложилась вот такая репутация вокруг этого ведомства. Я очень надеюсь, что они будут от этой репутации постепенно и избавляться, потому что, ну, это не дело, честно говоря.
10: Ну, а вот такой вопрос. Они же тут же сказали, не-не-не, мы ничего не разрабатывали, это не мы. Это вообще фейк-ньюс.
12: И слава богу, вы знаете, я бы просто эти их слова в какую-то золотую табличку, понимаете, как просто на ворота Царьграда куда-нибудь повесил, пусть как у вас история о том, что это не мы. Мы такого не запрещали, мы такого не разрабатывали, но опять же, повторюсь, потому что уже сложилось мнение, что они на что-то подобное способны. И мы понимаем, что очень много денег сегодня уходит на какие-то странные экспертизы, на разработку каких-то методических материалов, которые, в общем-то, носят, знаете, какой характер, что хорошо, когда небо голубое, плохо, когда идет дождь. Да, как на негативно на ком-то сказывается. Понимаете, ну это какая-то банальная банальность. Я вот, честно, я не знаю, как это еще красивее назвать. Я не знаю, ну бесцветная серость.
11: Виталий Андреевич, а не отключайте, пожалуйста, мы сейчас технический перерывчик должны сделать. Потом еще пару вопросов зададим. Виталий Сируканов сейчас с нами на связи.
6: Слово это.
13: это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
14: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
13: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
16: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
17: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
13: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
11: С нами по-прежнему на связи Виталий Сируканов, журналист, политтехнолог и юрист. Виталий Андреевич, и здесь еще, знаете, какой момент вот в этих всех историях с Минпросвещения? Ведь это попытка, в общем, регулировать то, что к ним мало какое отношение имеет. Ведь это, в общем, дело родителей, например, рекомендовать, что есть ребенку, собственно, да? И, опять же, дело родителей, в какие цвета одеваться. Вот как с этой точки зрения вы видите ситуацию?
18: Ну, мне кажется, что все-таки надо заняться учебным, наверное, процессом, да, и какими-то более современными историями, да, например, влияние на учебный процесс, там, искусственного интеллекта и так далее. То есть, на самом деле, перед нами сейчас стоят гораздо более существенные вызовы, чем разбираться, кто во что будет одет и кто каких червей будет есть. И, знаете, я тут просто вспоминаю, не знаю, Ридьярда Киплинга, прости господи, хоть он и был английским колонистом, своего вот этим, помните, нетленным, он назвал меня земляным червяком. Понимаете, ну вот какая-то вот похожая ситуация. Mm-hmm. Давайте оставим сахарных червей в покое. Давайте оставим единорогу, в конце концов, на гербе Шувалова. И пушку не будет переименовывать.
10: Знаете,
18: займемся действительно чем-то стоящим.
10: Вот что это мне напоминает? Было довольно давно, лет 15, а то, может быть, и 20, тоже, прости господи, назад, когда у нас петрушку пытались запретить. Помните? Потому что подозревали, что ее у нас в сигареты сворачивают и курят. Вот что-то вот похожее. Вот что-то оттуда, когда нужно было регламентировать, сколько раз мыть руки. Ну вот был у нас такой персонаж, который занимался подобными тоже вот законотворчеством таким. С чем связана активность в вещах, которые, ну, очевидно...
11: Не по профилю.
10: Ну да, странновато выглядят. Но когда это, ну, предположим, там, те, кому предстоит переизбираться, ну, тут еще можно понять, нужно о себе напомнить, там, чтобы имя куда-то в топы вылезло, да, там, в новостных, в поисковиках. А здесь-то зачем?
18: Знаете, Людмила, я думаю, что это загадка черной дыры. Мне кажется, если самим инициаторам всей этой истории задать этот вопрос, я думаю, они зависнут на минуту-другую.
10: Они скажут, это не мы.
18: Это пока необъяснимо.
10: Они уже сказали, это не мы.
18: Да. Знаете, мне кажется, это самый лучший и популярный ответ, который они в этом случае могли подобрать. Надеюсь, это правда не они. Искренне хочу в это верить. Я человек наивный, хоть и 40-летний. И поэтому все-таки я призываю не повторять другие ведомства, других чиновников похожей истории, потому что, ну, заметьте, они же летят как из рога изобилия. То какой-то человек заявит о том, что нельзя иметь там больше домашних животных, чем детей. Помните, была такая просто удивительная инициатива, которую, наверное, месяц все обсуждали. Наверное, это связано с быстрым хайпом, понимаете? Вот вы правильно разделили здесь вещи, что есть условно чиновничье ведомство, да, которым этот хайп, очевидно, не нужен. Хотя, с другой стороны, у них же тоже есть внутренние соревнования. Кого больше процитируют, да? У кого будет рейтинг повыше, да, там...
10: Над кем громче посмеются, да, под децибелом?
18: Ну, знаете, это мы так смотрим. Они скажут, знаете, сколько людей, столько и мнения. Вот сахарные черви – это реально угроза правильному воспитанию детей, например. Понимаете, вот кто не ест сахарных червей, у того процент стать бандитом, он гораздо ниже, например. Знаете, ну, я не знаю, как тут еще это интерпретировать. Моя фантазия, она здесь упирается.
10: На этом закончилось, да.
18: Да, и хочется прямо стоять и плакать.
11: Виталий Андреевич, спасибо вам большое за интересную беседу.
10: Большое.
11: Журналист, политтехнолог и юрист Виталий Сируканов был с нами на связи. Я вот сейчас сижу и думаю, вот сидит какой-нибудь, ну, я не знаю, там, учитель, и, например, пишет в Минпросвещение, а дайте рекомендации вообще по поводу того, чего детям есть. Ну, вот, например, мармеладные червячки.
10: Не, я
11: и Минпросвещение, они пишут серьезный ответ этому там учителю или кому-то, может быть, чиновнику небольшому. Пишут серьезно, что мы не рекомендуем. А вот в общем картину не могут посмотреть, что они комментируют ерунду. Ну вот Понятное дело, что, к счастью, в данном случае здесь вышли опровержения.
10: Да,
11: вышли опровержения, но так или иначе есть о чем задуматься.
13: Наше время.
11: Все это время с нами был наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. И, естественно, слышал дискуссию и про запрет червячков, и запрет бежевых мам, единорогов, все остального. Но сейчас мы будем говорить, Андрей, о спорте. Андрей, привет.
10: Причем о политике в спорте.
11: Да-да. Я просто видел лицо Андрея, когда он сидел напротив меня здесь в студии. Он был удивлен, мягко говоря. Но в спорте не менее удивительные вещи происходят.
19: О,
11: Андрей.
19: Спорт и мир. Да. О политике. Ну, давайте начнем с Еврокомиссии. Да, туда
10: да.
19: Очередные заявления представителей Еврокомиссии. В частности, Анна Кайса Иткнин сказала, что... ну, вообще изначально хотели лишить... Был посыл от прибалтийских стран лишить финансирования Международного олимпийского комитета, да, Еврокомиссии. Все немножко удивились, как это вообще в принципе возможно, юридически начали копаться, и в итоге сегодня представителям Еврокомиссии пришлось это все опровергать, потому что Еврокомиссия, ну, Евросоюз никак не финансирует Международный олимпийский комитет. Это частная структура, и главная прибыль там от продажи прав на телетрансляции Олимпиад, это около 70% доходов, ну и затем крупнейший глобальный спонсор, который приносит остальное. Евросоюз не дает МОК ни цента, поэтому урезать финансирование Лозанне, ну, как-то, зачем уж, как можно урезать то, что ты не делаешь вообще, да?
10: Угу.
19: Сказать-то можно, понятно, слова очень громкие, но смысла в них ноль. Против европейских спортивных федераций, вот здесь уже немножко другой вопрос, если рассматривать в практической плоскости, то действительно они уязвимы, потому что действительно через них какие-то поступают гранты в спортивные федерации внутри Европы, там, на развитие массового спорта, инклюзивности, ну и так далее и тому подобное. Действительно, можно изменить какие-то критерии, но даже несмотря на свое политическое желание, это, безусловно, политическое желание Еврокомиссии, возможны юридические и практические трудности, потому что в европейском праве и Олимпийской хартии абсолютно четко закреплен принцип автономности спорта, и никакая политика, ну, туда, да, я в кавычки ставлю, не может вмешиваться и тем более наказывать федерации за исполнение спортивных каких-то регламентов. Это сразу последует иск в спортивно-арбитражный суд, в КАС и в Европейский суд, и федерации легко докажут, что их шантажируют политическими методами. Кроме того, внутри Евросоюза, как мы знаем, нет никакого единства, да, есть страны Прибалтики, есть Польша, есть Чехии, например, да, которые поддержат любые такие финансовые инициативы, но, например, такие крупные страны, как Франция, Италия, Греция, они будут против этого, да, и никакому консенсусу, ну, потому что сейчас любые правила, насколько я понимаю, принимаются общим числом голосов, да, общим Евросоюзом. Консенсусу здесь очень тяжело прийти, и, ну, честно говоря, пока это выглядит как очень популистские такие заявления. Ну да бог с ними, это все, конечно, слова, и до дел там на самом деле очень и очень далеко. Я вот еще о чем хотел поговорить, о синхронном фигурном катании. Это новый такой формат. Почему мы об этом говорим? Потому что эта дисциплина включена в программу зимних Олимпийских игр 2030 года во Франции. Это впервые такое произошло. Соответственно, будет разыгранный комплект медаль. И главное отличие от классического синхронного катания, там немножечко жестко сокращено количество участников, да, ну, давайте послушаем, мы сегодня пообщались с главным человеком в нашей стране, который прекрасно разбирается в синхронном фигурном катании, это старший тренер сборной России по синхронному катанию, член технического комитета Международного союза конькобежцев Ульяна Черкова, и вот что она рассказала по поводу этого вида спорта.
20: Синхронное фигурное катание – это, можно сказать, такой командный вид фигурного катания. И он действительно является самым настоящим командным, где несколько спортсменов выступают как единое целое. И задача этих спортсменов – показать исполнение программы и двигаться в этой программе как единый организм. Синхронное катание развивается в России очень хорошо, на высоком уровне. Вообще синхронное катание в России появилось как минимум 25 лет назад. И уже 25 лет проводятся чемпионаты России. С 98 года, даже больше, чем 25 лет. А наши команды, представительницы Российской Федерации, являлись чемпионами мира, как по юниорам. Команда «Юность» является трехкратным чемпионом мира среди юниоров. И команда «Парадис» является трехкратным чемпионом мира среди взрослых команд. Сейчас синхронным катанием в России занимаются около 2000 спортсменов. И занимаются на разном уровне. Есть команды категории юноши-девушки, категории юниоры-юниорки и категории взрослые. Всего в России в прошлом сезоне было 85 команд.
19: То есть это популярный вид спорта в нашей стране, он существует и проводится, соответственно, чемпионат России, и он уже существует в нашей стране около 25 лет, и им занимаются, надо сказать. И самое не гениальное, конечно, плохое слово, очень удачно, что мы сейчас получили допуск от ICU, Международного союза конькобежцев, именно на формат «Синхро-9».
20: Ну, мы все, конечно, обрадовались, что фигуристы будут допущены до международных соревнований. Это касается не только одиночного катания, парного и танцев, но также синхронного катания. Но, конечно, сначала первая новость появилась, что синхронное катание будет включено в программу зимних юношеских Олимпийских игр. Мы тогда еще не знали, будут ли допущены наши спортсмены до международных соревнований или нет. Но надеялись, что если это Олимпийские игры, то под эгидой Олимпийских игр все-таки наши спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях и потом уже в зимних юношеских Олимпийских играх. Но сейчас в начале июля пришла новость, что все фигуристы будут допущены в нейтральном статусе. Ну и мы будем пытаться нашими командами получить этот нейтральный статус и выезжать на международные старты. Правда, пока что эта процедура не совсем прозрачна, не совсем понятна. Будем общаться с ISU на эту тему и будем уточнять, конечно, наши последующие шаги.
19: Ну, Елена Черкова также рассказывает, что же такое фигурное катание «Синхро-9», чуть подробнее.
20: «Синхро-9» — новая дисциплина, она будет судиться совершенно по-другому. Во-первых, судейская система, она похожа на чем-то на некоторые игровые виды спорта. Все команды будут разделены на две подгруппы — группа А, группа Б. И первая программа, которую будут катать спортсменки, она длится 3 минуты 30 секунд, и соревнуются команды только внутри своих групп. После окончания, как это называется по-английски, starting battles или стартовые раунды, определяется их место внутри своей подгруппы, и потом начинается уже отбор на полуфинал и потом на финал. То есть в итоге команды должны подготовить не две программы, не короткую и произвольную, а три программы. И они уже называются по-другому. Они называются стартовые раунды, потом программа для полуфинала и потом программа для финала. Эти программы будут сильно отличаться друг от друга. Первая программа должна быть на заданную тематику, что-то похожее на ритмический танец в танцах на льду. А вторая программа должна быть под музыку, которая имеет заданное количество ударов в минуту. А третья программа уже произвольная программа. Ну вот этот новый формат, который ввело ISU и технический комитет по синхронному катанию ISU, он также будет оцениваться совсем по-другому, по другим правилам. В судейской бригаде не будет технических специалистов, не будет отдельных судей. Все судьи будут разделены на четные и нечетные. Четные судьи будут оценивать технику, нечетные судьи будут оценивать артистизм и оригинальность. И все они будут оценивать свои критерии по шкале от 0 до 100. То есть не от 0 до 10 с разницей в 0,25 баллов, как это происходит в традиционном фигурном катании и синхронном катании, а от 0 до 100. И это на самом деле что-то совершенно новое. Соревнования по этой дисциплине «Синхро-9» еще не были проведены, но уже около 30 судей получили образование, они прошли семинары и были обучены на новое судейство.
19: Ну, в общем, это будет интересно, потому что действительно нынешний сезон, полноценная международная система по синхро-9 запускается именно в этом году. Первый чемпионат мира запланирован на весну 27-го года в Великобритании. Затем в 28-м году ожидается дебют дисциплины на юношеской олимпиаде. Ну и затем в 2030 году уже на взрослой олимпиаде. Это будет весьма-весьма интересно. И надо сказать, что команды будут состоять только из 9 девушек и одной запасной. И Международный олимпийский комитет это сделал специально, чтобы выровнять гендерный баланс участников игр. Они стремятся сейчас, чтобы 50 на 50 был. Вот они, собственно говоря, это одна из таких задумок. В общем, так это выглядит.
11: Андрей, спасибо,
10: спасибо тебе большое. Спасибо тебе, как обычно, да. Очень интересно, да, все.
11: Интересно, Андрею, спасибо. Само вот это фигурное синхронное катание весьма эффектное такое. Эффектное соревнование. Можете посмотреть. Сейчас уже в интернете доступны ролики, что я и сделал только что.
2: Встречаем утро бодро и легко.
21: А это не вредно?
22: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
23: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
24: Да, да, что мы выяснили.
25: Прекрасное сочетание.
2: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
26: Сух не соли, а на нас ничего не получится.
2: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
23: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
26: Какая вы хитрая.
2: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
27: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. В эфире программа «Люди и песни».
28: Среди героев Шекспира никто не может сравниться по количеству экранизаций с юными влюбленными из Вероны. Существует около 100 немых, звуковых и даже мультипликационных фильмов о Ромео и Джульетте. Но, пожалуй, самой известной версией является англо-итальянская лента Франко Дзеффирелли, снятая в 1968 году. Впервые в истории кино актеры 15-летняя Оливия Хасси и 17-летний Леонард Уайтинг были практически ровесниками героев Шекспира. Впервые лента о Ромео и Джульетте целиком и полностью снималась на их родине в Вероне. Наконец, именно для этого фильма маэстро Нино Рота сочинил одну из лучших своих мелодий. Дзеффирелли, с которым композитор сотрудничал много лет, попросил его написать музыку для сцены первой встречи Ромео и Джульетты. Композитор сочинил ее довольно быстро, но поскольку, как и многие творческие люди, Рота был довольно рассеянным человеком, он потерял ноты и никак не мог вспомнить мелодию. Пришлось писать заново. Так появилась песня, как выражался Рота, в ново-елизаветинском стиле под названием «What is a use?». Текст поэт Эжен Волтер сочинил на основе строк из другой пьесы Шекспира «Двенадцатая ночь».

песни. Фильм Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» был удостоен множества наград, включая «Оскара» и «Золотой глобус». А вот музыка Нино Роты не попала ни в одну номинацию. Его приятель, известный композитор Генри Манчини, решил исправить эту несправедливость, превратив песню в поп-шлягер. Он создал оригинальную аранжировку. Поэты Ларри Кусик и Эдди Снайдер сочинили новый текст, и песня получила название «A Time for Us». Поначалу американские музыкальные FM-радиостанции отказывались крутить ее, считая песню слишком серьезной и неподходящей для молодежной аудитории. Однако вскоре в исполнении оркестра Рэя Конифа композиция «A Time for Us» заняла первое место в американском хит-параде.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Прокуратура Москвы сообщает, что мошенники стали использовать видеоконференции вместо привычных телефонных звонков. Сначала аферисты отправляют электронные письма с приглашением присоединиться к видеоконференции.

Да еще и курьер приедет, заберет, упакует, оформит. Но злоумышленники предлагают не просто безопасный счет, которых, кстати, в принципе не бывает в природе. Они предлагают больше. Преступники уверяют, что после завершения необходимых финансовых процедур деньги вернут вместе с дополнительными процентами. Кажется, что предложение от таких приятных сотрудников из органов правопорядка просто соблазнительное. И уголовной ответственности предлагают избежать, и деньги собираются сохранить, да еще и приумножить, вернуть с процентами. Но, увы, это просто красивый обман. В прокуратуре Москвы говорят, что использование видеоконференции делает обман более убедительным. Эксперты обращают внимание на сочетание современных технологий и методов социальной инженерии. Преступники создают атмосферу срочности, запугивают человека возможным уголовным преследованием и предлагают единственный, якобы безопасный способ решения проблемы. Но настоящие правоохранители не требуют по телефону или через видеосвязь снимать деньги со счетов, передавать их курьерам или участвовать в специальных финансовых операциях. И не угрожают посадить за разглашение, если рассказать о спецоперации родным или друзьям. Помните, что главные признаки мошеннической видеоконференции – это электронное письмо со ссылкой на встречу от незнакомого отправителя, это собеседники, которые представляются сотрудниками силовых структур, это рассказы о якобы выявленных переводах на финансирование преступной деятельности, это требование снять наличные и передать их курьеру или представителю и обещание вернуть деньги с процентами после завершения проверки. В этой схеме просто собрана комбо, комбинация самых часто встречающихся ловушек. Не стоит открывать сомнительные электронные письма, переходить по неизвестным ссылкам и перезванивать по телефонным номерам из сообщений, полученных от незнакомых отправителей. И не стоит бояться прерывать звонок, если с вами разговаривает правоохранитель. Настоящий телефон используют только для того, чтобы пригласить в отдел полиции, а не для проведения допросов, не для финансовых операций и не для инструкций по переводу денег. Не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Танки «Востока» уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области. МАГАТЭ отреагировала на убийство ведущего сотрудника Запорожской АЭС. Автовладельцев перестанут штрафовать за отсутствие водительских прав. Подробности далее. Экипажи танков Т-90М группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. В результате огневого поражения уничтожено до 10 укрытий с техникой, 4 комплекса спутниковой связи «Старлинг», а также места хранения беспилотников и более 15 БПЛА различных типов. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника составили более 20 боевиков. Уничтожение пунктов управления нарушило работу беспилотной авиации ВСУ. Евроблок спонсирует Украину для продолжения конфликта с Россией. Еврокомиссия выделила Киеву 1 млрд евро на закупку беспилотников. Это часть материальной помощи в рамках военной программы, которая насчитывает 90 миллиардов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе минувшего визита в Киев, пишет ТАСС. Еврочиновница также рассказала, что ЕС утвердил план распределения еще 10 миллиардов евро по этой же программе на закупку ракет и самолетов. В свою очередь Зеленский заявил, что Украина производит 10 миллионов дронов в год и планирует выйти на 20 миллионов. Напомню, в апреле Евросоюз утвердил кредитную программу для Украины на общую сумму 90 миллиардов евро на ближайшую двухлетку. Средства выделяются в виде беспроцентного кредита за счет заимствования Евросоюза на финансовых рынках капитала. Тем временем официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, чем обернется кредит еврозоны для Киева, кто и какой ценой за него поплатится.
2: Как отмечают украинские СМИ, среди населения активно распространяются слухи о том, что киевский режим в обмен на кредит Европейского Союза в 90 миллиардов евро обязался существенно нарастить количество мобилизуемых и договорился с Брюсселем о разработке так называемого механизма по возврату из Европы осевших там граждан Украины, которых уже на границе будут встречать сотрудники украинских военкоматов. Это осуществляемый Зеленским геноцид своего собственного украинского народа.
1: По словам Захаровой, на Украине все чаще обсуждают снижение возраста мобилизации до 22 лет, чтобы Зеленский мог пускать молодежь в мясорубку. Международное агентство по атомной энергии призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты, а также на их сотрудников. Такое заявление гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал после теракта ВСУ в отношении главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева. Напомню, ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил об ударе дрона по машине, в которой находился ведущий сотрудник АЭС. Вместе с Яковлевым погиб водитель служебного транспорта. Убийство Яковлева в МИДе расценили преступным шагом. Таким образом, Киев пытается создать угрозу безопасному функционированию станции, а также запугать ее сотрудников. Об этом говорится в сообщении ведомства. Страны Запада готовы поощрять Банковую, вне зависимости от степени безумия ее действий, становясь соучастниками преступлений киевской хунты, отмечают дипломаты. Водители не будут штрафовать за отсутствие водительских прав. Мера коснется только тех добросовестных автовладельцев, которые имеют удостоверение, но по каким-то причинам не взяли его с собой. Также снимается ответственность за отсутствие при себе полиса ОСАГО. Такие послабления содержатся в пакете законопроектов, которые вскоре рассмотрят депутаты Госдумы. Всего в перечне 28 штрафов, которые планируется исключить из действующих законов. Как пояснил агентству Prime эксперт Дмитрий Хрулев, отмена штрафов связана с цифровизацией систем. Большинство основных документов сейчас находятся в общегосударственных базах, и проверить их сотруднику ДПС не составит большого труда. Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу уже с января будущего года. Ситуация с дизтопливом постепенно выравнивается. Рынок понемногу насыщается ресурсами, оптимистично заметил вице-премьер Александр Новак на совещании с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, а также глав регионов и отраслевых компаний. Улучшение ситуации он связал с решением правительства запретить экспорт дизеля. По словам вице-премьера, необходимые объемы топлива направят на проведение уборочных работ. Кроме того, Новак обратил внимание на необходимость контролировать ситуацию с топливоснабжением автотранспорта, который доставляет продукты питания в торговые сети. Ответственными в данном вопросе назначены Минэнерго и Минпромторг вместе с отраслевыми компаниями. Цены растут. За неделю уровень инфляции вырос на 0,17%, а с начала года до 5,62%. Об этом свидетельствует статистика от Минэкономразвития. Больше всего за неделю подорожал бензин более чем на 2%. За год он вырос в цене на 24%. Стоимость продуктов также колебалась в зависимости от наименования. Больше всего подешевели огурцы и помидоры на 6,3% и 4% соответственно. Сливочное масло подешевело на 0,2%, сыр на 0,1%, яйца на 1,3%. Непродовольственные товары стали выше в цене менее чем на 0,5%. Об этом говорится в статистике ведомства. США завершили очередную волну ударов по Ирану. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов. Напомню, Америка с 8 июля вступила в активную фазу конфликта и нанесла несколько серий атак на Иран. Американские военные объяснили удары ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекли Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. И в Бахрейне гудит сейчас воздушная сирена. Министерство внутренних дел страны снова сообщает о взрывах. В то же время Генштаб армии Кувейта сообщил об отражении атак вражеских БПЛА. Иран пояснил сегодняшнюю тактику против США стремлением уничтожить наступательную военную инфраструктуру противника в регионе. Об этом заявил официальный представитель корпуса стражи исламской революции Хосейн Махеби. Запах жженой резины накрыл Тюмень и его окрестности. На жуткую гарь и черный густой дым в небе пожаловались местные жители в соцсетях. Вскоре выяснилось, что горел склад автопокрышек в селе Яр. По данным ГУ МЧС по региону, площадь возгорания превысила 700 квадратных метров. К этому часу пламя удалось локализовать. На месте ЧП работают 20 пожарных и 6 единиц техники. Что стало причиной пожара на складе авторезины, еще предстоит выяснить. Скелет тиранозавра ушел с молотка. Самый дорогой экспонат ископаемого продали на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордную сумму в 50 миллионов долларов. Об этом сообщает Guardian. Тиранозавра назвали Газ в честь владельца ранчо в Южной Дакоте, на котором палеонтологи обнаружили удивительное ископаемое. Возраст скелета оценивается в 67 миллионов лет. Его длина превышает 11,5 метров, а высота около 4. Кто стал обладателем бесценного экспоната, осталось в тайне. А вот останется ли газ в частной коллекции или же будет передан в дар палеонтологическому музею, покажет время.
0: Спорт.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном. Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет, говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации гандбола. Теперь футбол. Полузащитник «Спартака» Жетсон Фернандеш вернулся в расположение клуба перед матчем за Суперкубок страны с «Зенитом», сообщает пресс-служба «Красно-белых». Матч за Суперкубок страны пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев сообщил о том, что в российских соревнованиях не будет пауз на водопой, похожих на те, что проходят на чемпионате мира. В России все останется в прежнем режиме, у нас длинный чемпионат в разных географических условиях, поэтому единое решение не актуально, отметил Команцев. Футбольный клуб «Родина» объявил о трансфере испанского полузащитника хорватской «Горицы» Икера Поза. Сумма сделки не уточняется. 25-летний испанец подпишет контракт на 3 года. Отмечу, что ранее Поза тренировался в академиях мадридского «Реала» и «Манчестер-Сити». Теперь о хоккее. Нападающий «Амура» Евгений Грачев завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб хабаровской команды. 36-летний Грачев, на счету которого 711 матчей в континентальной хоккейной лиге, будет работать помощником главного тренера «Амура» Александра Андреевского. Регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги предстоящего сезона начнется в ночь на 30 сентября по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Отмечу, что в первой встрече сыграют действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина и победитель этого турнира 2 предыдущих лет Флорида. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Петропавловске-Камчатском сегодня 14-16 градусов. В Магадане 13-15, возможен небольшой дождь. Во Владивостоке 25-27. В Сургуте 22-24 градуса. В Вологде 15-17, облачно с прояснениями. В Уфе 23-25, пройдут ливни, грозы. В Туле 19-21, ожидаются кратковременные дожди. В Симферополе сегодня 28-30. В Санкт-Петербурге днем 19-21, в Москве местами кратковременный дождь, днем 18-20. Сейчас в столице 17 градусов, атмосферное давление пониженное.

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть 11.
1: Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала.
2: Грозу-то какую Бог послал. А наши в степу ночуют, то-то натерпятся сердешные. Ой, раздевайся, батюшка, раздевайся.
1: Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокрые, брюки прилипли к ногам, с головы текло.
2: Что ж, хлопчик, раскорякай-то стоять. Иди, садись.
1: Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, спустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба. Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.
2: Вот тебе, батюшка, кушай, вот. Больше угощать нечем. Сейчас нож достану. Вот.
3: Ну и ножище. Длинный, острый. Такими ножами, верно, разбойники режут купцов на постоялых дворах.
2: Вот сейчас. Вот так. Накс, держи. Кушай, батюшка, кушай. И хлебца-то возьми, хлебца возьми.
1: Егорушка, дрожа как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.
2: А наши в степу ночуют. Ух, страсти господни. Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Ой, прости, Господи. Кушай, батюшка, кушай.
1: Зевнув, старуха закинула назад правую руку и почесала ею левое плечо.
2: Должно часа два теперь. Скоро и вставать пора. Наш-то в степу ночуешь. Ох, небось, вымокли все.
3: Бабушка, я спать хочу.
2: Ложись. Ложись, батюшка, ложись. Ой, Господи Иисусе Христе, сама и сплю. И слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу Бог послал. Ох, свечечку бы засветить, да не нашла.
1: Вот. Разговаривая с собой, старуха сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно, свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постелать для Егорушки.
2: Ой, гроза-то не унимается. Как бы ни ровен час чего не спалило, наш-то в степу ночует. Ой, ложись, батюшка, спи. Христос с тобой, внучек. Дыньку-то я убирать не стану, может, вставши покушаешь.
3: Ой, Господи, ой, Господи, твоя воля.
1: Вздохи и зевания старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.
4: Парнишка лег?
2: Лег. Страсти-то... Страсти Господни, а? Гремит, гремит, и конца не слыхать.
3: Ой, Господи, твоя воля.
4: Ой. Сейчас пройдет, а тише стало. Я сяду тут. Ребят пошли по избам, а двое при лошадях остались. Ребят, нельзя, убедут лошадей. Вот посижу маленько и пойду на смену. Нельзя, уведут.
1: Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но все тело тряслось. Руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали. Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился все сильнее и сильнее. Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка все еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это. Шепот ли стариков или тяжелый запах овчины? От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный металлический вкус. К тому же еще кусались блохи.
5: Дед, мне холодно. Дед.
1: Сказав это, Егорушка не узнал своего голоса.
3: Ой, Господи, спи, внучек. Спи, Господь с тобой. Спи.
5: Спать. Кто это? А, это Тит на своих тонких ножках подошел ко мне и замахал руками. Вот он вырос до потолка и обратился в мельницу. А вот отец Христофор в полном облачении и с крапивом в руке. Совсем не такой, каким был в бричке.
3: Вот он прошелся вокруг мельницы,
5: покропил ее святой водой,
3: и она перестала махать.
5: Бред какой! Ну, конечно, бред.
1: Егорушка открыл глаза.
5: Дед, дай воды, дед.
1: Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору. На глаза ему попался маленький хлевок с камышовой наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк.
5: Голова какая тяжелая, мысли путаются, и во рту так сухо, противно. Как будто металла наелся.
1: Егорушка оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда бурый и липкий комок.
5: Как эта замазка попала ко мне в карман? И запах у нее какой-то странный. Медом пахнет. А, это же еврейский пряник. Совсем размок, бедный.
1: Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальне, рядом с мамашиными платьями. Надевать его позволялось только по праздникам.
5: Бедная, что с ним стало? Брошенным и с ним на произвол судьбы. Так хочется домой. А нам уж туда, видно, никогда больше не вернуться.
6: отца. Никогда. Никогда.
1: Рыдая, Егорушка едва не свалился с кизяка. Большая белая собака, смоченная дождем, с клочьями шерсти на морде, похожими на попельетки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на него. Она, по-видимому, думала, залаять или нет. Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.
7: Глядите, варламовские вазы!
8: Да, это варламовские.
6: Варламовские.
1: Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли вазы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю. Дрожа, он засунул руки в карманы.
6: Дед, мне холодно.
4: Ничего, скоро до места доедем.
6: Мне холодно, дед.
4: Но ничего, согреешься.
1: Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода. Хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы. Но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками, или же проезжал на казачьем жеребчике Варламов, или проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин.
8: Ты кто?
6: Егорушка.
8: Егорушка? Я вот тебе сейчас задам.
6: Нет!
8: Скучно мне.
9: А мне не скучно. Я теперь, ты женился.
8: Пошел вон.
6: Бред, опять бред. Да чего же все эти люди тяжелые, несносные, надоедливы. Как я устал, Господи.
1: Раз, это было уже перед вечером, Егорушка поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами. У подножия горы, около товарных вагонов, бегал локомотив. Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился. На лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило.
4: Захворал наш парнишка. Должно, живот застудил парнишка-то. На чужой стороне плохо дел.
1: Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему.
10: Сюда, сюда ножку ставь. Так, а мы еще вчера вечером приехали. Целый день нынче вас ждали. Хотели еще вчерась нагнать, да не рука была. Другой дорогой поехали.
11: Эка ты свою пальчишку измял. Достанется тебе от дяденьки.
12: Да это же с Дениска. Свои. А где...
10: Дяденька и отец Христофор теперь в номере чай пьют. Пойдем, пойдем, пойдем.
1: И Дениска повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на богоугодное заведение в их городе. Пройдя сени, темную лестницу и длинный узкий коридор, они вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иванович и отец Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.
13: А, Егор Николаевич, господин Ломоносов.
14: Господа дворяне, милости просим.
1: Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и отцу Христофору и сел за стол.
13: Ну, как доехал, добрый мальчик?
1: Отец Христофор, улыбаясь, наливал ему чаю и по обыкновению лучезарно улыбался.
13: Небось, надоело. Ой, не дай бог, на обозе и на валах ехать. Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь все такая же, протяженно-сложенная. Ой, как и была, конца края не видать. Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чай не пьешь, а? Пей, пей, пей. Ой, а мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился. Все дела под орех разделали. Да, слава богу, продали шерсть черепахину. И так, как дай бог, всякому. Хорошо попользовались.
1: При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал отца Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что особенно пожаловаться. Но голос отца Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и 5 минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.
13: Вот те на! А как же чай?
1: Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал. Отец Христофор поднялся и пошел к дивану.
13: Вот тебе, Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?
6: Я болен.
13: Болен? Вот это уж нехорошо, брат. Разве можно в дороге болеть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какой ты, брат, а? Ну-ка, давай посмотрим. Да, голова горячая. Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал. Ты Бога призывай.
15: Хинины ему дать?
13: Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать. Георгий, хочешь супчику, а?
6: Нет, не хочу.
15: Тебя знобить, что ли?
6: Прежде знобило, а теперь жар. У меня все тело болит.
15: Вот так дела. Что ж ты, брат?
1: Иван Иванович подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу.
13: Вот что, Георгий, ты раздевайся и ложись спать. Тебе выспаться надо.
1: Отец Христофор помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Ивановича. Затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза, и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра. Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.
16: Бейте его! Ну же, скорее!
13: Бредит.
15: Ох, хлопоты.
13: Да. Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет.
1: Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофор и Иван Иванович уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти. Веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется. Сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены. Потом же подаст зятю Михаиле толстый бумажник и скажет: «На, получай, вот как надо дела делать». Кузьмичев же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу.
15: Эх, как бы знать, что Черепахин даст такую цену, то я б дом не продавал Макару тех 300 пудов. такая досада. Ну, кто ж его знал, что тут цену подняли?
1: Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку.
13: Пойди сюда, милый.
10: Чего изволитесь?
13: Ты вот что.
15: Мальчонки-то такой, пойди сюда, что-то. Смотрите, какой-нибудь, ну, или какую-нибудь миску, да?
10: Понял. Ага. Сию минуту.
13: Хорошо.
1: Немного погодя, человек вернулся и поставил под диван посудину. Иван Иванович послал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег.
13: А завтра я в собор, думаю. Там у меня ключарь знакомый. Преосвященному надо бы после обедни. Так, говорят, болен. Говорят, не принимает. Ой, так и уеду, не повидавшись.
1: Зевнув, отец Христофор потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка. Отец Христофор снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузо. Робинзон что-то размешал в блюдечке и подошел к Егорушке.
13: Ломоносов! Ломоносов! Ты спишь? Встань-ка, я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только Бога призывай.
1: Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь.
13: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Вот, а теперь ложись-ка спиной кверху. Ага, завтра здоров будешь, только вперед не согрешай. Ой, надо же, как огонь горячий. Небось, в грозу в дороге были.
12: В дороге.
13: Ох, еще бы не захворать.
1: Смазавший Егорушку, отец Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил.
13: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
1: И отошел. Потом Егорушка видел, как он молился Богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Ивановича, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре пробили часы.
12: 10 часов. Еще только 10 часов. Впереди вся ночь. Как хорошо.
1: Егорушка припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грез.
0: Вы слушали 11-ю часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, старуха Наталья Литвинова, Пантелей Юльен Балмусов, Кузьмичев Валерий Баринов, отец Христофор Лев Дуров, Дениска Денис Сарайкин. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан. Музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Доброе утро, друзья! Это Лена Симонова. Прямо сейчас мы продолжим разучивать гимнастику, специально разработанную с учетом физиологии мужского организма. Понятное дело, адресована эта гимнастика мужчинам. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Мужская зарядка, которую мы сейчас будем разучивать, рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Вчера мы сделали первую часть комплекса, а сегодня выполним вторую, в которой 7 упражнений. Первую часть комплекса можно найти на сайте Радио России в архиве нашей передачи. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Приготовьтесь! Начинаем! Лягте на живот. Ноги согните в коленях, а руки в локтях. Подбородок на тыльной стороне ладоней, положенных друг на друга. На счет раз поднимите правую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сейчас повторим упражнение 3 раза, а дома делайте по 6-8 повторов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лежим на животе. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз поднимите туловище с поворотом в правую сторону. Локти не сводить. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите туловище с поворотом в левую сторону. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 3 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лягте на спину, кисти у плеч, ноги согнуты в коленях в опоре на пол. На счет раз поднимите туловище, стараясь локтями коснуться одноименных бедер. Стопы от пола не отрывать. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Держите их вместе. На счет раз поднимите прямые ноги, носки от себя. Вдох. На счет два разведите ноги. Выдох. На счет три сведите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 4 раза. После выполнения упражнения встряхните ногами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встряхните ногами. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Широко их разведите. На счет раз поднимите разведенные ноги вверх. Вдох. На счет два согните их в коленях. Стопы держите на весу. Выдох. На счет три на весу выпрямите ноги. Вдох. На счет 4 вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделаем 4 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встаньте, ноги вместе, руки на поясе. Совершайте подскоки на двух ногах, слегка согнув колени. Дыхание произвольное. Начали! Завершая гимнастику, пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. На первые два шага ссутультесь с наклоном головы вперед. Вдох. На следующие два шага прогнитесь. Сведите лопатки. Голову поднимите. Выдох. Ходите так в течение минуты. Мы отлично позанимались. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Это замедляет обменные процессы и выведение жидкости из организма. Занятие провел Влад Спицын. Передаю микрофон моей коллеге Лене Симоновой. Пока вы пьете кофе перед работой, вполне можно расслабиться и послушать совет дня.
0: Опасная зона.
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Современная депрессия часто проходит незаметно. Человек продолжает работать, общаться, выполнять обязанности и при этом теряет внутренний отклик на жизнь. Самый характерный симптом – анедония. Это снижение способности испытывать удовольствие. Вещи, которые раньше радовали, перестают вызывать эмоциональный отклик. Мозг как будто перестает подкреплять опыт. На уровне нейробиологии это связано с работой дофаминовой системы. Дофамин участвует в мотивации, ожидании награды и ощущении смысла действий. При депрессии его сигналы ослабевают, и даже положительные события не воспринимаются как значимые. Часто присутствует и когнитивное замедление. Становится труднее думать, принимать решения и удерживать внимание. Мысли ощущаются вязкими. Появляется ощущение ментальной усталости, даже без физической нагрузки. Отдельный важный фактор – воспаление. Исследования показывают, что у части людей с депрессией повышены маркеры хронического низкоуровневого воспаления. Воспалительные сигналы напрямую влияют на работу нейронов и снижают пластичность мозга. Меняется и работа системы стресса. Кортизол остается повышенным дольше нормы, что ухудшает состояние гиппокампа – структуры, связанные с памятью и эмоциональной регуляцией. Это усиливает ощущение безнадежности и снижает способность видеть перспективу. Депрессия часто проявляется телесно. Нарушается сон, исчезает чувство восстановления после отдыха, снижается аппетит и появляется тяжесть в теле. Эти симптомы нередко становятся первым сигналом, еще до осознания эмоциональных изменений. Диагностика опирается на длительность и сочетание симптомов. Снижение настроения или интереса, изменение сна и энергии, когнитивные трудности и влияние на повседневную жизнь. Депрессия часто сосуществует с тревожностью, СДВГ или выгоранием. Лечение направлено на восстановление регуляции. Психотерапия помогает вернуть гибкость мышления и эмоциональный отклик. Медикаменты воздействуют на серотонин, дофамин и норадреналин, постепенно восстанавливая работу нейронных сетей. Важную роль играют сон, ритм жизни и снижение воспалительной нагрузки. Депрессия – это состояние мозга, который утратил способность откликаться. И при правильном подходе эта способность может возвратиться, потому что нейронные системы сохраняют пластичность даже во взрослом возрасте. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
0: Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия».
3: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: На правах рекламы.
6: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
7: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
6: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
7: По большому счету, да.
6: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
7: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
6: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
7: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
6: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
7: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
6: Звучит не слишком приятно.
7: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
6: То есть один процесс цепляет другой?
7: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
6: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
7: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
6: И как же быть? Оставить все как есть?
7: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
6: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
7: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К, Е.
6: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
7: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
6: А такое возможно?
7: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
6: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
7: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это можно сделать.
6: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
7: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
6: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
7: Да, и форма тут тоже очень важна.

0: 0133 или с мобильного на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные.
1: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
0: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более, я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить Севидал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203 и узнайте, как это сделать.
1: Это здорово. Спасибо вам большое.
0: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Севидал.
1: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
0: Вы совершенно правы. Севидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
1: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Севидал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Сопрано на высоте.
3: Никак не удавалось найти волшебство в последней колыбельной Марии. И маэстро Ростропович, он говорил, а ты помнишь, как я тебя прям как на облачке понес в колыбельной Марии? И это действительно подушка безопасности такая.
2: Оперная певица Ольга Гурякова в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и по времени Читы. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
2: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
5: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
4: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
6: Ну да, стараюсь.
4: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
7: Меня заставили.
5: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновская.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» украинской армии уничтожили бойцы севера в Сумской области. Антидроновую защиту для нефтехранилищ разработали в России. И россиянам перечислили основания для ухода на пенсию в 50 лет. Подробности далее. Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» ВСУ уничтожили бойцы севера в Сумской области. Об этом РИА Новости рассказали источники в силовых структурах. Замаскированную технику противника обнаружили дроны-разведчики. Координаты передали ударному БПЛА «Молния-2», который, в свою очередь, точным попаданием уничтожил объект. Таким образом, бойцы не оставляют шансов сосредоточить силы противника и тем самым увеличивают буферную зону. Международное агентство по атомной энергии призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты, а также на их сотрудников. Такое заявление гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал после теракта ВСУ в отношении главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева. Допомню, ранее гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев сообщил об ударе дрона по машине, в которой находился ведущий сотрудник АЭС. Вместе с Яковлевым погиб водитель служебного транспорта. Убийство Яковлева в МИДе расценили преступным шагом. Таким образом, Киев пытается создать угрозу безопасности и функционированию станции, а также запугать ее сотрудников. Об этом говорится в сообщении ведомства. Страны Запада готовы поощрять Банковую вне зависимости от степени безумия ее действий, становясь соучастниками преступлений киевской хунты, отмечают дипломаты. Антидроновую защиту для нефтехранилищ разработали в России. Техническую модель сконструировали в госкорпорации «Ростех». Об этом сообщили в ведомстве. Комплекс под названием «Паутина» предназначен для защиты стратегических объектов, включая нефтяные, от прямых ударов беспилотников массой до 200 килограммов. «Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции, которые собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. Такие ограждения позволяют защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади, уточнили разработчики. Сейчас «Паутина» испытывается на объектах в пилотном режиме. Россиянам перечислили основания для ухода на пенсию в 50 лет. Уточнение в интервью РТ дал член Думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. К данной категории относятся в частности многодетные матери, которые воспитали 5 и более детей до достижения ими 8-летнего возраста. Кроме того, должен быть страховой стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов. По словам депутата, на раннюю пенсию могут рассчитывать женщины, которые воспитали ребенка-инвалида до 8-летнего возраста. Еще одним основанием для выхода на пенсию в 50 лет является работа во вредных и опасных условиях. Мужчины должны иметь 10 лет специального стажа. Женщины могут рассчитывать на пенсию с 45 лет при 7,5 годах спецстажа. В Госдуме дали прогноз относительно ключевой ставки. Центробанк может снизить ее еще на 0,25 процентных пункта или же оставить на том же уровне. Такое мнение агентство ТАСС в преддверии очередного совещания регулятора высказал глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Возможное снижение показателя депутат связывает с динамикой роста инфляции. В то же время Аксаков с осторожностью отнесся к вопросу о снижении ключевой ставки в июле, указав на то, что в последнее время темпы снижения инфляции были не такими быстрыми, как в весенние месяцы. И напомню, сейчас ключевая ставка составляет 14,25. Следующее заседание Совета директоров Центробанка состоится в будущую пятницу, 24 июля. В отставку подал мэр Якутска Евгений Григорьев. Чиновник оставит пост досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Вскоре Якутской гордуме предстоит на очередной сессии избрать нового главу города. Ранее губернатор республики Асен Николаев внес на рассмотрение коллег 2 кандидатуры на должность мэра. Дмитрия Садовникова, который ныне занимает пост первого зампредседателя правительства Якутии, а также Владислава Сазонова, замгерректора ООО «Чистая Арктика». Новый мэр Якутска избирается сроком на 5 лет. Свыше 4800 человек уже в списке погибших в Венесуэле от землетрясения. Во временных лагерях находится около 21 тысячи. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Нуждающимися в помощи признаны около 130 тысяч семей. Людям продолжают оказывать медицинскую помощь, а также распределяют между нуждающимися гуманитарную помощь. Напомню, двойное землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Тысячи спасателей круглосуточно работают в зоне бедствия. В августе стоит всмотреться в ночное небо. В предстоящем месяце нас ждут сразу три крупных астрономических события. Об этом рассказал РИА Новости руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков. Первое событие начнется 12 августа. В этот день пройдет парад из 6 планет. Перед рассветом на небе выстроится в ряд Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн будут видны невооруженным глазом, а вот чтобы разглядеть Уран и Нептун, потребуется бинокль или небольшой телескоп. Сразу после парада днем произойдет полное солнечное затмение. Однако большинство россиян увидит лишь его частные фазы. Ну а завершится день пиком метеорного потока Персеиды. При благоприятных метеоусловиях в ночном небе можно будет разглядеть до 120 метеоров в час. Шоколад дешевеет. Цены падают 6-й месяц подряд. В целом, с начала года килограмм сладкого подешевел почти на 2%, подсчитала РИА Новости по данным Росстата. В январе килограмм шоколада стоил чуть более 1500 рублей. Аналитики связывают удешевление стоимости лакомства со стабильностью мировых цен на какао-бобы. В январе-июне стоимость продукта опускалась на 16% и составила чуть более 4000 долларов за тонну. Сегодня погода в Москве определяет холодный атмосферный фронт. Днем небольшие дожди, 17-20 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Ну и не успели столбики московских термометров вернуться в климатическое русло июля, как сегодня климатический маятник вновь качнется в обратную сторону, отбросив погоду на 2 месяца назад. Ну а виной тому прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В дневное время не выше плюс 17-20, а это на целых 5 градусов ниже климатической нормы и соответствует показателям.
1: Я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Международная федерация гандбола допустила сборную России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации. Как отмечается, полная реинтеграция спортсменов может потребовать переходного периода, однако дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет. Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш вернулся в расположение московского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Также первую тренировку с командой провел испанский защитник Виктор Парада, который во вторник перешел из испанского «Алавеса». Первую официальную встречу нового сезона красно-белые проведут 18 июля в Нижнем Новгороде против петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России. Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Эсикиэль Сибальес отказался от перехода в московский футбольный ЦСКА. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что армейцы были готовы платить 24-летнему аргентинцу 5 миллионов евро в год. Сборная Аргентины пробилась в финал чемпионата мира по футболу. Аргентинцы в полуфинале взяли верх над англичанами со счетом 2-1 благодаря точным ударам Энце Фернандеса и Лаутаро Мартинеса. У проигравших отличился Энтони Гордон. В финале встретятся сборные Аргентины и Испании. В матче за бронзовые награды сойдутся англичане с французами. Оба поединка состоятся в воскресенье. Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова включены в состав сборной России на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза. Также в заявку вошли Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус, Арсений Духно, Даниил Маринов, Савелий Съедин, Илья Заика, Сергей Найдин и Мухаммаджон Якубов. Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о расставании с форвардом Дмитрием Узинским. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, руководство команды решило не продлевать закончившийся контракт 33-летнего россиянина. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня довольно тепло, 24-26 градусов. Ожидаются ливни с грозами. В Екатеринбурге 22-24 градуса, ливни и грозы. В Ханты-Мансийске 23-25, вечером ожидается кратковременный дождь. В Красноярске 25-27, в Петрозаводске 15-17 градусов. В Перми 18-20, временами дожди. В Туле 19-21, пройдут кратковременные осадки. В Нальчике 26-28. 8, кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня солнечно, 19-21. В Москве местами кратковременный дождь, днем 18-20. Сейчас в столице 17 градусов, атмосферное давление ниже нормы.
0: Радио России, Вологодская область.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. Татьяна Ляпина и Наталья Лобанова в эфире областного радио. Всем, кто слушает нас, доброе утро. Сегодня 16 июля, четверг. Восход солнца в 3 часа 30 минут, заход в 21 час 21 минуту, долгота дня 17 часов 51 минута. Луна в первой четверти начинает новый лунный цикл в созвездии Льва. Ожидается облачно с прояснениями погода, кратковременные дожди в восточных районах местами ливни, в западных преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 8-13 метров в секунду. Могут дуть порывы до 15-18 метров. Температура воздуха по области днем плюс 15, плюс 20. На востоке области значительно прохладнее, до плюс 10. Ночью по области плюс 6, плюс 11. В Вологде днем 15-17, ночью 6-8 градусов выше 0. Не слишком жарко для июля, но дальше вновь потеплеет. Уже в пятницу 20 и выше будет днем. Атмосферное давление на уровне нормы 750 миллиметров ртутного столба до выходных, ну а затем начнет плавно понижаться. Но температура воздуха останется на июльском летнем приятном уровне 25-27. Далее о главном жизни области с выпуском новостей Никита Ершов.
1: Доброе утро.

0: Врачи из Санкт-Петербурга проведут консультации вологодских пациентов. Об этом рассказал губернатор Георгий Филимонов. 17 июля регион посетят специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи имени Напалкова. Эксперты ознакомятся с областными больницами и обменяются опытом с вологодскими врачами. В программе также консультации пациентов, которые проведут кардиохирург, детский кардиолог и детский онколог. Аварийные дома начали сносить около Макаринской рощи в Череповце. Об этом рассказал глава города Андрей Некрашаев. Дома на улице Красной полностью расселены. После завершения работ здесь должно появиться современное малоэтажное жилье, отметил глава города. Дни образования и науки Санкт-Петербурга начинаются в Вологде. Мероприятие объединит представителей ведущих вузов, научных организаций, школ, а также профильных органов власти двух субъектов федерации. Ключевой площадкой деловой программы станет Вологодский госуниверситет. Запланированы пленарное заседание, круглый стол, а также работы тематических секций. Участники обсудят актуальные вопросы развития высшей школы, внедрение технологий искусственного интеллекта, современные инженерные решения, сохранение культурного наследия, а также подготовку кадров и профориентацию молодежи. Планируется подписание 4 соглашений о сотрудничестве в сфере образования, науки и подготовки кадров. Праздник лодки и гастрономический фестиваль «Уха с секретом» пройдут в Устье на предстоящих выходных. Гостей ждут в селе 17 и 18 июля. В конкурсе лодочников будут участвовать 6 мастеров и 5 детских команд. Также зрители смогут увидеть, как готовится самая вкусная уха и даже поучаствовать в ее приготовлении. Для любителей блинов пройдет отдельный фестиваль. На берегу Кубины также организуют конкурс рыболовов. В рамках Дня Усть-Кубинского округа состоятся ярмарка, фестиваль народной культуры и многое другое. Житель Вологодской области выиграл в лотерею более 10 миллионов рублей. Выигрышные билеты мужчина приобрел в выходной день, а комбинацию цифр выбрал случайно. Основную часть выигрыша вологжанин намерен направить на развитие бизнеса, а оставшуюся – на здоровье и отдых. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам. Это вологодское масло, сыры местного производства, рыба и ягоды. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Выставка Татьяны Шмелевой «О русском севере с любовью» откроется в Вологде. Работы представят 18 июля в главном здании областной картинной галереи. Вологодская художница работает в древней технике батика. Главный жанр ее творчества – пейзаж. Работы, посвященные русскому северу, можно будет увидеть до 30 августа. Марафон народных плясок «Метелица» пройдет в Нюксенице. Гостей ждут 17 июля на площадке Нюксенского центра традиционной народной культуры. Участники смогут не просто наблюдать, а стать частью праздника, прочувствовать энергию традиционного веселья и передать ее близким. Организаторы приглашают прийти всей семьей и позвать друзей. Великий Устюг отметит День города в предстоящие выходные. Родине Деда Мороза исполнится 879 лет. Жителей и гостей ждут концерты, дискотеки, ярмарки, конкурсы, спортивные состязания, мастер-классы, интерактивные площадки и аттракционы. Основная часть событий пройдет 18 июля. В 11 утра на главной сцене состоится торжественное открытие Дня города. Продолжит программу межрегиональный фольклорный фестиваль «Пой, народ, заводи хоровод». Также пройдет Прокопьевская ярмарка и концерты фестиваля «Колокольного звона». Гала-матч, посвященный столетию вологодского «Динамо», пройдет 19 июля. Соперниками станут звездные игроки ЦСКА прошлых лет. На поле выйдут Алан Загоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и другие известные футболисты. Матч пройдет на стадионе «Динамо» в классическом формате. Для болельщиков будет организована большая развлекательная программа с гастрофестивалем и активностями, сообщает пресс-служба клуба. Оперный гала-концерт «Под открытым небом» пройдет 18 июля в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. На сцену выйдет трио из Санкт-Петербурга, в составе которого Владимир Казаков, Ольга Васильева и Екатерина Курбанова. Выступление станет подарком от артистов к юбилею Кириллова. В программе прозвучат духовные произведения русских композиторов, а также песни на музыку Валерия Гаврилина. Начало в 19:00, вход свободный. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Вы слушаете областное радио. Спасибо всем, кто с нами. Мы продолжаем информационную программу, и сегодня есть повод обратиться к классике. На берегу пустынных волн стоял он дом великих полн. Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен. Назло надменному соседу природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно. Ногою твердой стать при море, сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам. И запируем на просторе. По задумке императора Петра Великого все свершилось, и город Санкт-Петербург принимает все флаги к себе в гости, но и сам любит в гости путешествовать. Дни Санкт-Петербурга в Вологде. Предстоящие выходные дни продолжит мой коллега Евгений Масейко.
9: 16 по 18 июля в Вологодской области состоятся Дни Санкт-Петербурга. Это одно из крупнейших событий в истории межрегионального сотрудничества. Делегацию северной столицы возглавит губернатор Александр Дмитриевич Беглов. Как отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в программе свыше 20 мероприятий и встречи по 10 стратегическим направлениям. От промышленности и инноваций до культуры, спорта и молодежной политики. Ожидается более сотни экспертов, представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Жители и гости региона ждут концерты, выставки, деловые сессии, круглые столы и презентации совместных проектов. Основные площадки – Кремлевская площадь, стадион «Витязь», ВАГУ, филармония имени Валерия Гаврилина, а также площадки Вологды и Череповца. Этим вечером мы пообщаемся с одним из главных организаторов и идейных вдохновителей проекта, руководителем представительства Вологодской области в Санкт-Петербурге Юрием Лелеяным. Юрий Игоревич, приветствую.
10: Добрый вечер, Евгений.
9: Уважаемые радиослушатели, ваши пожелания в части тем, вопросов нашим гостям вы можете оставить на телефоне мнений по номеру 572808, либо в мессенджере Макс по номеру 8921-716-9309. Итак, Юрий Игоревич, поделитесь, пожалуйста, дни Санкт-Петербурга, Вологодской области. Они впервые в истории нашей области, даже нашей страны. А вот поделитесь, как именно это событие отразилось для вас и почему вы решили взять на себя даже такую вот серьезную ношу в части организации, несмотря на то, что вроде бы как в Санкт-Петербурге пребываете, но определяете кто, где и куда.
10: Да, Евгений, спасибо за вопрос. Действительно, предстоящее мероприятие – это знаковое событие в истории наших межрегиональных отношений с Санкт-Петербургом. Также знаменательно, что это событие происходит в год 30-летия установления первого побратимского соглашения. Именно в 1996 году Вологодская область и Санкт-Петербург впервые подписали такой рамочный документ по установлению дружбы. Мы в прошлом году на площадке Петропавловской крепости провели Дни Вологодской области – крупное масштабное культурное событие, которое привлекло 64 тысячи петербуржцев. В центре внимания была и наша культурная программа, и народно-художественные промыслы, и туристическая тематика прежде всего. И вот в ответ губернатор Санкт-Петербурга принял решение о проведении ответного мероприятия «Дни Санкт-Петербурга на Вологодщине». Была активная подготовка, как вы верно подметили, спектр тем очень широкий, большая деловая программа, которая охватывает порядка 10 тем, ну и также культурная и спортивная для жителей Вологодщины, о чем
9: мы сейчас
10: могу
9: поговорим.
10: Рассказать чуть больше. Да.
9: Вот смотрите, 10 стратегических направлений сотрудничества, это очень объемно, исходя из того, что наша область довольно такая консервативная вроде бы. Да, направления в сторону Китая у нас последние 2-3 года, они стали перспективными, и на них равняется вся страна, скромно так заявлю. Но, тем не менее, как вы считаете, вот где мы можем получить конкретный экономический прорыв при взаимодействии Ленинградской области, Санкт-Петербурга непосредственно и Вологжан?
10: Ну, прежде всего, хотел бы отметить, что к нам приезжает очень представительная делегация. Последняя версия, я видел, это уже 130 экспертов из Санкт-Петербурга, в том числе крупная делегация бизнеса. Это порядка 30 компаний, и 15 из них это руководители компаний с суммарным оборотом более 10 миллиардов рублей. Там представлены самые разные направления, которые отражают интерес вологодских предприятий. Это у нас и пищевая перерабатывающая промышленность, и здесь будет представлена федеральная сеть быстрого питания «Теремок», и это вопросы закупок и оборудования, и продуктов питания. Это у нас крупная группа туристических компаний, которым будет обеспечен промо-тур и деловое мероприятие «Круглый стол» по туризму с подписанием ряда соглашений. Это у нас и производители оборудования, инжиниринговые компании, а также строительные компании и креатив в области туристической инфраструктуры. Различные проекты мы будем обсуждать. В целом у нас запланировано около 12 соглашений в рамках Дней Санкт-Петербурга. И, конечно, каждый из них будет отражать конкретику и наши предстоящие перспективные проекты. Но отдельно, наверное, хотел бы поподробнее сказать по туризму. А у нас в 2026 году Кириллов признан столицей серебряного ожерелья. Вокруг этой локации планируется особое внимание. Наши коллеги посетят как раз наши самые главные достопримечательности Ферапонтово и Кирилло-Белозерский монастырь. Наши самые значимые музеи, такие как Семенково. Отдельная работа ведется по Великому Устюгу. Это уже особая экономическая зона, туристический кластер. Точно так же в рамках делового мероприятия будут рассматриваться перспективные инвестиционные проекты по этому направлению. Ну и важно сказать, что мы совсем недавно открыли в самом центре, в сердце, я бы сказал, Санкт-Петербурга по адресу Невский проспект 12, культурно-туристический центр Вологда. Это тоже уникальное событие для нас. Этот объект уже посетило более 2000 петербуржцев. А это, по сути, уникальный такой центр, где совмещается и гастрономическая тема, и там планируется к открытию наше кафе с нашей северной вологодской именно кухней. Продажа продуктов, настоящий вологодский продукт, где представлены наши самые брендовые вещи, сертифицированные. Это и народно-художественные промыслы, и кружево, и финифт, и наша серебряная чернь. Все на этом объекте. Ну и, наверное, самой главной точкой притяжения как раз является сказочная тропа, которая уже вызывает огромный интерес и у сообщества гидов и экскурсоводов. У нас недавно совсем там состоялся день открытых дверей. Подписали соглашение с Содружеством гидов Санкт-Петербурга. Это порядка 1000 таких специалистов. Ну, в общем, предполагаем, что к зимнему периоду, к новогодним праздникам будет большой ажиотаж среди петербуржцев посетить вот это замечательное место. Также приглашаем у всех наших дорогих вологжан, которые будут в Петербурге, обязательно там побывать.
9: Слушайте, Невский 12 – это действительно центр в самом центре. И вот нескромный вопрос, а у других регионов также есть такие представительства, чтобы вот в центре Санкт-Петербурга и центр Вологодской области?
10: Насколько мы знаем, такого, ничего подобного нету, и локация действительно уж в центре не придумаешь, потому что до Дворцовой площади буквально 300 метров, 1,5 минуты пешком. Что еще интересно, мы возобновили замечательную традицию, это приезд Всероссийского Деда Мороза на новогодние праздники в Санкт-Петербург, и он в конце декабря зажигает главную новогоднюю елку с участием губернатора Санкт-Петербурга. Вот эта локация, она также связана и с этим событием, в этом году мы обязательно повторим этот проект, и помимо нашей елочки, Дворцовой площади, Дед Мороз посещает также деток, больницы, все социальные учреждения, что также немаловажно, он проводит целую неделю в Петербурге с такой доброй миссией от Вологодской области.
9: Это отдельная тема, очень приятная и действительно согревающая наших детей, которые находятся в больницах, в особенности, которые требуют внимания. За это тоже отдельно низкий поклон всем участвующим в этой акции. Так, ну а давайте немножко еще вернемся к бизнесу. Вот известно, что Петербург проявляет интерес как к молочной, так и мясной и кондитерской продукции, которую выпускает наш регион. А что еще мы можем предложить такому объемному историческому северному культурному центру? И чем питерские эксперты могут заинтересоваться у нас?
10: Как мы знаем, это Вологодская область – это крупный промышленный центр, и это крупнейшее наше предприятие, что, несомненно, влечет за собой взаимодействие в рамках поставок тех или иных компонентов, оборудования. И мы видим, когда формировалась делегация Санкт-Петербурга, несомненно, интерес к этой теме. Отдельно я бы выделил наш лесопромышленный комплекс, и мы знаем, что такая кооперация уже есть. Например, крупные мебельные компании Санкт-Петербурга взаимодействуют с нашими комбинатами, производителями фанеры, различных пиломатериалов. Эта тема отражена также в нашей делегации. Ну и такая классическая тема – это транспорт, электрический транспорт в Вологодской области, один из крупнейших поставщиков электробусов и троллейбусов, и мы знаем, что в Санкт-Петербурге их достаточно много в рамках предыдущих контрактов, которые уже завершены и выполнены. Поэтому спектр тем широкий от туризма, но, наверное, тема туризма, скажем так, одна из центральных, именно с точки зрения привлечения турпотока и увеличения туристического потока из северной столицы. И здесь мы не ограничиваемся только петербуржцами, мы также говорим о огромном количестве иностранных туристов, в том числе и китайских, которые, несомненно, часто посещают Петербург. И мы сейчас обсуждаем с коллегами из комитета по туризму Санкт-Петербурга как раз развитие таких маршрутов, когда турист прилетел в Санкт-Петербург и, например, продолжил свое пребывание в России, посетил также Русский Север, Вологодчину. Слава богу, наша инфраструктура логистическая это позволяет. 1,5 часа на самолете или 1 ночь на поезде вполне позволяет посетить также наш регион.
9: И как минимум посетить недавно открывшийся китайский музей международного плана.
10: Да, класса. Еще одна тема.
9: Я понимаю, что, представляя интересы Вологодской области в Санкт-Петербурге, по-любому приходится учитывать мнение главного флюгера ветра развития нашей области, губернатора Георгия Филимонова. Поделитесь, пожалуйста, вот его зрение, какие перспективы новые и какие задачи ставят, вот в том числе перед представительством Вологодской области, в части даже вот организации этого мероприятия, о котором мы говорим сегодня.
10: Первое наше совещание, где был представлен и назначен в качестве руководителя представительства, тогда Георгий Юрьевич поставил эту основную задачу. Она связана, конечно, с нашей молодежью, с молодым поколением. Очень интересный факт, что в вузах Санкт-Петербурга у нас обучается до 4 тысяч студентов из Вологодской области. Это огромная цифра, она даже, возможно, превышает московский показатель. Мы проводим комплексную работу по сотрудничеству с вузами, а именно мы создали молодежный актив при представительстве, куда уже входит больше 300 ребят вологжан. И работаем с вузами, проводим регулярные встречи. Конечная цель этой работы, конечно, возвращение молодых специалистов после окончания вузов на малую родину. И хочу сказать, что у этой работы уже есть свои первые плоды. В этот летний сезон порядка 30 студентов проходят стажировки и практики по направлению, по нашей работе, именно члены представительства. Для ребят создан активный культурный обмен, встречи с лидерами общественного мнения. То есть мы создаем такое сообщество вологжан в Санкт-Петербурге. У ребят большой интерес к этой работе. Наверное, это был один из приоритетов, поставленной задачи губернатором области, именно работа с молодежью и возвращение наших ребят на родину. Проводя эти встречи, возникло еще одно интересное направление, это именно межвузовское сотрудничество. И таким образом, по поручению Георгия Юрьевича Филимонова, мы в 2025 году установили партнерские стратегические отношения между Вологодским государственным университетом и ведущим вузом Санкт-Петербурга, это СПбГУ. Было подписано большое соглашение и с правительством области, и также с нашим университетом в присутствии губернатора Санкт-Петербурга. Вот в рамках этой работы уже в течение года ведется большой трек в рамках дорожной карты. Приезжают преподаватели, повышение квалификации наших специалистов. Готовится заявка подачи на передовую инженерную школу. Можно так сказать, что СПбГУ своего рода стал куратором, научным руководителем, наставником нашего университета, что открывает целый ряд новых возможностей. А в текущем году мы подписали соглашение уже с Петербургским университетом Петра Великого, с политехом, который, кстати, как интересно выяснилось, один из самых популярных вузов среди вологжан, это более 400 ребят, также с ректором, который параллельно является и руководителем Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, были установлены вот эти стратегические связи. Здесь уже в сторону инженерной школы, подготовка специалистов для наших предприятий будущих.
9: Ну, я понимаю, что следующий шаг – это предоставление рабочих мест и прохождение практики студентов вот, технического вуза на территории нашего региона.
10: Несомненно, как раз-таки под контролем и по поручению Георгия Юрьевича эта работа у нас ведется, она межведомственный характер носит. Здесь у нас и Министерство молодежной политики, и наши кадры активно, и наши предприятия активно вовлечены, чтобы максимально отработать заявку. Ну, практически 100% обратившихся ребят получают удовлетворенную заявку и уезжают на стажировку и на практику. Именно с тем запросом, который от них поступил, мы все усилия к этому прикладываем.
9: Вот в программе также указано, что пройдут и посещения ведущих предприятий Вологодской области. А какие конкретно заводы планируют посетить делегация?
10: Ну, как я уже сказал, у нас есть большой запрос на наши молочные комбинаты. Здесь и Вологда, и близлежащие окрестности. Конечно, к сожалению, мы не сможем в течение двух дней посетить все предприятия, но коллеги с тех объектов, которые немножко дальше, они планируют прибыть для участия в B2B формате, в B2B переговорах. Как уже сказал, лесная отрасль, для них также город Вологда, производители наших пиломатериалов, фанера, это тоже будет организовано. В общем, мы списочек еще утрясаем. Финально порядка 5 или 6 предприятий в этой программе уже зафиксировано.
9: Вот смотрите, программа практически содержит в себе очень много предприятий, свыше 20. А из этого культурного блока что бы вы в первую очередь предложили посетить семьям вологжан с детьми? Вот что такое, чего бы нигде еще раньше не было, но обязательно пройдет вот в дни Санкт-Петербурга, Вологодской области?
10: Ну, у нас центральной точкой для горожан, для наших замечательных земляков является фестиваль петербургской культуры, который будет в выходной день проходить на Кремлевской площади. Это как раз-таки было и пожелание взаимное Санкт-Петербурга в ответ на нашу программу, где тоже мы очень широко продемонстрировали наш культурный потенциал, приехали наши ключевые коллективы заслуженные. Здесь точно так же по аналогии на Кремлевской площади в течение всего дня, начиная с 12 утра и до 8 вечера, будет концертная программа с различными коллективами Петербург-концерта. Также здесь различные мастер-классы и дегустации петербургской кухни, различные кулинарные шоу, в которых принимают участие ведущие повара, заслуженные победители конкурсов, рестораторы из ассоциации из северной столицы. Поэтому такая разносторонняя программа для жителей. Это в самом центре города с 12 до 8. Добро пожаловать. Утром планируется открытие этого мероприятия большими гостями. И потом в течение всего дня замечательно провести время с семьей в рамках такого теплого праздника. Думаю, всем будет интересно, тем более, что погода обещает быть хорошей. Ну, а накануне в нашей филармонии произойдет концерт государственной капеллы, куда также у нас везде. Кстати, нужно отметить, что вход, конечно, для жителей города свободный. Это уже классическая музыка, это и Шостакович, и Гаврилин, и всем любителям такого жанра добро пожаловать на концерт в нашу филармонию. Да.
9: Также в программе, обратил внимание, запланирована выставка Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Вот в Вологодской области до сих пор еще помнят и часть ветеранов живы, в том числе и жителей блокадного Ленинграда. Поделитесь, пожалуйста, здесь, где что это будет происходить, и ограничен ли доступ для вологжан? То есть нужно покупать заранее билеты, все равно ведь там получается какое-то, наверное, ограничение есть.
10: Важно отметить, что вообще тема блокадников и наших ветеранов, она, наверное, центральная в рамках этого мероприятия, потому что начинается деловая программа с приезда губернатора и с возложения цветов и венков на мемориале на Пошехонском кладбище. Также у нас запланирована отдельная встреча с нашими ветеранами, блокадниками, которые в настоящее время проживают в Вологодской области. Это будет отдельная часовая встреча двух губернаторов с нашими замечательными ветеранами. Ну а сама выставка, да, это известная фотоэкспозиция, которая также будет у нас в филармонии представлена. Вход свободный, и она еще продлится потом в течение нескольких недель. Все желающие смогут прийти и посмотреть на эту замечательную фотовыставку.
9: Это тоже прекрасно. Спасибо, что не только днями будет это ограничено. Давайте перейдем к активной части мероприятий. Блок «Спорт». Он довольно активно также у нас возрос в Вологжане в числе лидеров по количеству занятых спортом в Российской Федерации. И вот поделитесь здесь, что ожидает Вологжан и на что бы вы хотели также обратить внимание. Что нельзя пропустить?
10: Ну, здесь тоже все для молодежи, вокруг молодого поколения. Значит, у нас запланировано на стадионе «Витязь» товарищеский матч детско-юношеских команд. Команда «Динамо» из Санкт-Петербурга, также наша вологодская команда. И встреча с известными футболистами. Это будут мастер-классы. Такой, в общем-то, фестиваль детского футбола. Еще одно мероприятие для семьи с детками, как раз кто увлекается футболом, спортом. Будет тоже очень интересно к этой спортивной части программы всем приобщиться. Приезжают заслуженные мастера из Санкт-Петербурга. Будет также у нас представлена ЦСКА, будет наш знаменитый Алан Загоев давать мастер-классы. Мы здесь скомбинировали наши наработки, спортивная школа «Витязь» и также школа «Динамо» из Санкт-Петербурга. Вот такой готовят спортивный праздник тоже в течение дня на стадионе «Витязь». Это уже 17 числа. Также всех гостей приглашаем.
9: Кроме того, у нас заявлены консультации врачей из Санкт-Петербурга по востребованным медицинским специальностям. То есть то, чего в Вологодском регионе нет, но приходится ездить в столицу. Поделитесь здесь, кого мы можем встретить, куда можно сходить попасть, сколько это будет стоить для вологжан.
10: Ну, здесь у нас такая программа, она больше экспертная. Здесь надо отметить, что к нам приезжает руководство научно-исследовательского медицинского центра имени Алмазова. Это ведущий центр Санкт-Петербурга. Мы планируем подписать соглашение между правительством Вологодской области и этим центром. И это целый ряд направлений новых для наших специалистов. Это и повышение квалификации, это и такие практические стажировки. И направление, конечно, наших пациентов, поскольку мы знаем, что этот центр специализируется на таких серьезных, редких случаях, когда именно нужна особая экспертная оценка докторов федерального уровня. Вот академик Шлемов числях, то он посетит Вологду, непосредственно будет подписывать это соглашение. И вот мы видим целый ряд мероприятий по линии Минздрава. Это и посещение Вологодской областной детской клинической больницы, и встречи будут, мастер-классы с нашими медиками, и также прием пациентов. Вот я вижу здесь детская кардиология, детский онколог, кардиохирург, целый ряд редких специалистов. Я думаю, что мы можем у Минздрава более детальную информацию получить, как, какое время будут эти встречи для пациентов организованы. Но мы понимаем, что это 17 июля на площадке нашей клинической областной больницы Пашихонское шоссе 23. Такие будут приемы для пациентов.
9: Ну и давайте мы тогда для наших радиослушателей расставим точки контрольные, которые им стоит посетить. Основные площадки. Что ждет вологжан и где?
10: Итак, для вологжан мы, конечно, должны анонсировать нашу культурную программу. Это музей, мастерская Чистяковой. 17 июля с 15.30 до 16.30 пройдет круглый стол, посвященный современным тенденциям в работе литературных музеев под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России. Будет выставка «Жил да был человек маленький». Она пройдет в Государственном мемориальном музее. Это выставка Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Она проходит у нас в Вологодской филармонии имени Гаврилина. Открытие выставки 17 июля в 18.00 с участием двух руководителей. Ну и сразу же после открытия выставки в филармонии, как я уже сказал, пройдет концерт Государственной академической капеллы с очень интересной полуторачасовой программой. Это солисты и хора, и симфонического оркестра Государственной капеллы, наверное, ведущий коллектив города Санкт-Петербурга с классической программой, где будут также, кстати, произведения Гаврилина в связи с известным юбилеем 90-летием. Ну и главным событием для горожан, для семей с детьми, это 18 июля с 12 часов до 20 вечера. Это Кремлевская площадь, фестиваль петербургской культуры, в рамках которого мы сможем увидеть обширную концертную программу с участием артистов и коллективов из Санкт-Петербурга, мастер-классы, интерактивные площадки и презентацию блюд петербургской кухни. Кстати, нужно сказать, что вот меню очень интересное. Такие, например, петербуржцы хотят угостить такими блюдами. Зачитаю название блюда. «Розовые блины Арины Родионовны с крыжовиным вареньем и сметаной». Или же «Лабардан с соусом бешамель, зеленым горошком и салатом из жженой капусты». Ну, всем любителям гастрономической темы, думаю, будет интересно, потому что помимо дегустации можно будет посмотреть, как эти блюда готовятся.
9: Да, и чем Пушкина кормила его любимая няня. Так, серьезный вопрос поступил через интернет. Что делать, если я хочу попасть на деловую сессию дней Санкт-Петербурга, Вологодской области или круглый стол как слушатель? Возможно ли это для простого предпринимателя или даже студента экономического вуза?
10: С удовольствием поможем коллегам, и можно обратиться по телефону или почте представительства Вологодской области в Санкт-Петербурге. Мы с удовольствием коллегам поможем. Но мы понимаем, что мероприятие, например, имеет свою направленность. Вологодский государственный университет – это межвузовская конференция, широкая, с участием порядка 7 вузов. Здесь, конечно, всем студентам, молодежи вход у нас открытый и свободный. Есть какие-то мероприятия более экспертного плана, но мы стараемся всех желающих обеспечить им доступ на эти площадочки.
9: Ну и подходя уже постепенно к итогам, Юрий Игоревич, поделитесь, вот если говорить о послевкусии, что должно остаться у вологжан после этих жарких дней?
10: А я думаю, что должно быть такое теплое ощущение и напоминание о том, что Санкт-Петербург для нас действительно такой очень близкий партнер. И, знаете, работая в этой должности за полтора года, в этом убедился, что связи, они глубинные, и в основе этого всего лежит действительно наша история, которую вы вспомнили, и блокада, Великая Отечественная война, когда Вологда стала настоящим тылом госпитальной столицы, оказывала всемирную поддержку. Хочу сказать, что Петербург это не забыл. Эти глубокие, во многих поколениях выстроенные связи, они, вот, можно сказать, не партнерство, а настоящая такая дружба, да, и думаю, что должно остаться самое теплое ощущение, желание приезжать в Петербург, петербуржцам приезжать в Вологодскую область, тем более есть много поводов это сделать и на новогодние праздники, и в ходе предстоящих юбилеев на следующий год, который мы готовимся активно и будем встречать.
9: Ваши пожелания нашим радиослушателям, чтобы они обязательно пришли на Дни Санкт-Петербурга.
10: Дорогие друзья, приглашаю всех посетить это уникальное историческое, я бы сказал, событие. Знаем, что и правительство Санкт-Петербурга, и наши руководители приложили большое внимание, много усилий к его организации. Уверен, будет замечательный, незабываемый праздник для всей семьи. Поэтому всех ждем и на главной площади, и в рамках культурных мероприятий, замечательных выставок и концертов из культурной столицы.
9: Спасибо. На этой ноте мы завершаем. Напомню, этот вечерний эфир был посвящен Дням Санкт-Петербурга в Вологодской области. Гостем студии был руководитель представительства Вологодской области в Санкт-Петербурге Юрий Игоревич Лилеин. Спасибо вам за участие.
10: Спасибо.
8: Продолжаем информационную программу и напомним о делах неотложных юридических.
0: Юридический момент. Новости законодательства, советы специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
11: С вами у микрофона Антон Попов, главный специалист-эксперт Управления Росреестра по Вологодской области. Время от времени многие собственники квартир, земельных участков и другой недвижимости сталкиваются с ситуацией неопределенности, зарегистрировано ли их право в Едином государственном реестре недвижимости или нет. Желание перестраховаться иногда приводит к обратному эффекту. Граждане обращаются в Управление Росреестра по Вологодской области с уже готовым пакетом документов, но спустя несколько дней получают обратно их без рассмотрения. Причина проста. Запись о праве собственности уже существует в ЕГРН. Ситуация распространенная. Человек может не помнить о факте регистрации, особенно если документы подавались не им лично, а, например, нотариусом или органом власти. В итоге повторное обращение оборачивается впустую потраченным временем. Действительно, нормы законодательства обязывают третьих лиц самостоятельно регистрировать права граждан в ряде случаев. Например, нотариусы с февраля 2019 года обязаны подавать документы в электронном виде при оформлении наследства. Органы государственной власти самостоятельно направляют документы на регистрацию прав, возникающих на основании их актов или сделок с их участием. Таким образом, собственник недвижимости может даже не получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его право на объект, но право уже будет внесено в реестр недвижимости. Важно помнить, даже когда документы подают нотариусы или ведомства, обязанность по уплате госпошлины лежит на гражданине. Если пошлина не оплачена, регистрация не производится, а документы возвращаются без рассмотрения. Для того, чтобы проверить, зарегистрировано ли право на недвижимость, рекомендуем предварительно проверить информацию о ней. Сделать это можно дистанционно следующими способами. Первое. Через портал госуслуг. В этом случае требуется подтвержденная учетная запись. Второе. С помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» на портале Росреестра. И третье. Обратиться за разъяснениями к нотариусу или в орган власти, который направлял ваши документы для оформления недвижимости в орган регистрации прав. Соответственно, если информация о зарегистрированном праве уже есть в ЕГРН, то повторно подавать заявление о регистрации не нужно, потому что запись в реестр недвижимости вносится однократно. Проверка статуса объекта занимает несколько минут, но избавляет вас от необходимости заново собирать документы и посещать офисы МФЦ.
0: Юридический момент.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставки консультантов категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
12: Заказать песню в подарок теперь можно из любого района области. Вы звоните на областное радио и подаете заявку, а оплачиваете в ближайшем почтовом отделении связи. Проще простого. 26 60 60. 26 60 60. Код Вологды 817-2. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Июль – макушка лета. Вся земля теплом согрета. Не упусти момент, напитайся летом и его дарами.
13: Любофитофармация. Любопытные открытия о лекарственных растениях. У микрофона фармацевт Любовь Жданова.
14: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами не менее интересное растение. Это хрен. Корень хрена лучше всего выкапывать и использовать весной или осенью, когда в нем очень много полезных веществ. А листья пригодны к употреблению во все время их роста. В составе хрена содержатся витамины группы В, витамин К, аскорбиновая, никотиновая кислота, микроэлементы калий, селен, кальций, кремний, магний, натрий, бор, фосфор. Это растение используют как бактерицидное и противовоспалительное средство, противопростудное также. Хрен обладает стимулирующим действием на весь организм, на все системы и органы. От него улучшается аппетит, повышается кислотность желудочного сока, снижается уровень сахара в крови. Хрен имеет мочегонное и желчегонное действие, повышает мужскую потенцию, усиливает кроветворение, улучшает состав крови. Настойку хрена используют наружно для выведения веснушек. Употребляют как дезинфицирующее средство при ушибах, дерматитах, грибковых поражениях кожи. Настойку из хрена можно использовать как согревающее средство при ревматизме, невралгиях, переохлаждениях. Листья хрена используют в виде отвара

0: Усусоль, все перемешать, и блюдо готово. Приятного вам аппетита! Вредные свойства у хрена тоже, к сожалению, есть. Он может вызывать повышение артериального давления, вызывать боли в животе и в желудке. Хрен не рекомендуется при желчно-каменной и мочекаменной болезни, при аллергических реакциях. Помните, все хорошо и полезно только в меру и желательно после совета врача. Всего вам доброго!
1: И завершаем и отмечаем маков день сегодня. День памяти Мокия и Марка. Были верными христианами они и пострадали за веру Христову. Ну а в народе примечали: Мокий и Марк часто с грозой. Если комары и мошки вьются кругами, к ясной погоде на 7 суток вперед. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода по прогнозу, кратковременные дожди в восточных районах, местами ливни, в западных преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 8-13 метров в секунду. Порывы могут быть до 15-18 метров. Температура воздуха днем по области плюс 15, плюс 20, в восточных районах значительно прохладнее, до плюс 10. Ночью по области плюс 6, плюс 11. В Вологде днем 15-17, ночью 6-8 градусов выше нуля. Ну, дальше вновь потеплеет, уже в пятницу 20 градусов и выше будет днем. Атмосферное давление на уровне нормы, 750 миллиметров ртутного столба до выходных. Ну и также с выходных начнет плавно понижаться. А температура воздуха останется на июльском летнем приятном уровне 25-27 на следующей неделе. Маков день сегодня у нашего великого прекрасного поэта Ольги Александровны Фокиной, напомню, есть стихотворение про маков день и даже переложенное на музыку. Вот этой песней мы и завершим нашу встречу. Маки, правда, стали под запретом на огородах и дачах, но не будем выращивать их до запретных коробочек, а насладимся цветением этих прекрасных цветов.

Умываться над ключом, полотенце на плечо, умываться над ключом. Залившими щеками.

0: кстати, новое на день. День сегодня, Маков день. Пожелания на день грядущий. Татьяна Ляпина и Наталья Лобанова. Спасибо, что слушаете областное радио на волне Радио России. Пусть все будет хорошо.
1: Радио России, Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Десятки беспилотников ВСУ сбили расчеты группировки «Север» в приграничных с Россией районах. Евроблок проспонсировал Украину для продолжения конфликта с Россией. Тысячи владивостокцев с утра остались без воды. Подробности далее. Более 80 украинских БПЛА уничтожили за минувшую ночь расчеты «Севера». Дроны направлялись в сторону российского приграничья. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Координаты целей были переданы расчетам ПВО, расположенных в районах пролетов летательных аппаратов. В результате боевой работы были уничтожены все обнаруженные БПЛА, отметили военные источники. Пожар произошел на складах после взрывов в Киеве. Об этом, как передает ТАСС, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Складские помещения расположены в Святошинском районе города. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что склады загорелись также в Дарницком районе столицы. Ночь на 16 июля в Киеве произошли взрывы. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, в целях безопасности ограничено движение транспорта на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Губернатор порекомендовал воздержаться от поездок, либо выбирать альтернативный маршрут. Власти пообещали добиться международного расследования убийства ведущего сотрудника ЗАЭС Александра Яковлева. Решимость довести дело до конца высказал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По убеждению сенатора, действия Киева переходят допустимые границы, и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен сказать свое слово, сообщил Карасин в беседе с газетой «Известия». Напомню, главный инженер Запорожской АЭС Яковлев был убит в результате целенаправленной атаки украинского дрона по служебной машине. Вместе с ним погиб водитель. После случившегося Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты. Еврокомиссия выделила Киеву 1 000 000 000 евро на закупку беспилотников. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе минувшего визита в Киев, пишет ТАСС. Еврочиновница также рассказала, что ЕС утвердил план распределения еще 10 миллиардов евро по этой же программе на закупку ракет и самолетов. Напомню, в апреле Евросоюз утвердил кредитную программу для Украины на общую сумму 90 миллиардов евро на ближайшую двухлетку. Официальный представитель МИДа Мария Захарова тем временем рассказала, чем обернется кредит еврозоны для Киева, кто и какой ценой за него поплатится.
2: Как отмечают украинские СМИ, среди населения активно распространяются слухи о том, что киевский режим в обмен на кредит Европейского Союза в 90 миллиардов евро обязался существенно нарастить количество мобилизуемых и договорился с Брюсселем о разработке так называемого механизма по возврату из Европы осевших там граждан Украины, которых уже на границе будут встречать сотрудники украинских военкоматов. Это осуществляемый Зеленским геноцид своего собственного украинского народа.
1: По словам Захаровой, на Украине все чаще обсуждают снижение возраста мобилизации до 22 лет, чтобы Зеленский мог пускать молодежь в мясорубку. В Свердловской области продолжается ликвидация последствий паводка. В зоне подтопления остаются свыше 440 частных жилых домов и около 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах. Об этом сообщает МЧС России. Затопленными оказались 9 мостов и 2 участка автомобильных дорог. Спасатели организуют лодочные переправы для изолированных населенных пунктов и доставляют жителям все необходимое. Воздушная разведка в режиме реального времени отслеживает движение паводка и помогает оперативно корректировать маршруты подразделений. А вот острый дефицит воды тем временем наблюдается и сейчас во Владивостоке. Тысячи горожан остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. ЧП произошло в Ленинском районе, который расположен в центральной части приморской столицы. Предприятие «Приморский водоканал» сообщает об отключении воды в 1500 домов. О причинах аварии ничего не сообщается. Специалисты обещают восстановить водоснабжение только к вечеру текущего дня. Воров-альпинистов задержали в Краснодаре. Трое преступников крали деньги и драгоценности с помощью специального снаряжения для промышленного альпинизма. Объектами становились квартиры в премиальных многоэтажках. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Преступники выбирали те дома, балконы общего пользования которых находились в слепой зоне камер видеонаблюдения и не освещались уличными фонарями. Злоумышленники также фиксировали, в каких квартирах включался вечером свет. Воры перемещались по фасадам к окнам квартиры и после взлома проникали внутрь и похищали ценности. На одной из вылазок преступников поймали силовики. Грабителями оказались иногородние граждане, двое из которых ранее были судимы. Ущерб от действий злоумышленников превысил 3 миллиона рублей. В отношении грабителей возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. А вот самые законопослушные граждане живут в Калмыкии и на Северном Кавказе. Об этом свидетельствует статистика МВД, с которой ознакомилось агентство РИА Новости. Калмыки совершают меньше всего преступлений, всего 4 случая на 10 тысяч жителей, что в 12 раз ниже общероссийского уровня. Чуть выше этот показатель в Чечне и Дагестане – 9,22 факта соответственно. А вот больше всего преступлений совершали с начала года жители Алтая, Карелии и Сахалинской области. Там выявили в среднем 80 преступлений на 10 тысяч жителей. Жителей региона, что более чем в 1,5 раза больше общероссийского уровня. Погода в выходные в столичном регионе будет располагать к длительным и приятным прогулкам. С прогнозом на предстоящие дни ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды, изменяющего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13. Ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин. Ни облачка, ни перистой паутины. Солнце будет не просто светить, а буквально давить светом. Ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра. Небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14. Ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов. Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Возвращение российских гандболистов на международные соревнования является прорывным решением. Теперь необходимо подтверждение Европейской конфедерации гандбола. Об этом заявил ТАСС председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Накануне Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях с флагом и гимном. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обновил собственное достижение на чемпионатах мира по футболу по количеству голевых передач. Он отметился ассистентским дублем в полуфинале мирового первенства против сборной Англии, а его команда победила со счетом 2-1. Теперь на счету аргентинца 12 результативных пасов. В финале в воскресенье аргентинцы встретятся с испанцами. Московский «Локомотив» отклонил предложение мексиканского футбольного клуба «Крус Асуль» о переходе защитника Сесара Монтеса. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что мексиканцы предложили за 29-летнего игрока около 8 миллионов долларов. Российская сторона посчитала эту сумму недостаточной. При этом переговоры продолжаются. А у «Крус Асуль» уже предварительно согласован с Монтесом личный контракт. Ростов обыграл Воронежский «Факел» со счетом 2-1 в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата России по футболу. В составе победителей мячи забили Роналдо и Максим Мухин. Защитник Евгений Бабурин подписал контракт с «Униксом». Об этом сообщает пресс-служба Казанского баскетбольного клуба. Соглашение с 39-летним игроком рассчитано на один сезон. Последние 8 лет Бабурин провел в Нижнем Новгороде. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
1: В Магадане сегодня 13-15 градусов, возможен небольшой дождь. В Челябинске 19-21, облачно, кратковременные дожди с грозами. В Архангельске 15-17, в Оренбурге 27-29 градусов, в Волгограде 28-30, возможен небольшой дождь. В Симферополе сегодня 27-29 без существенных осадков. В Санкт-Петербурге днем 19-21, в Москве местами кратковременный дождь, и днем 18-20. Сейчас в столице около 18 градусов, ветер северо-западный, атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметра ртутного столба.
7: Радио России представляет.
8: Трогай!
9: Но пошли!
7: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
10: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
7: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
10: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
11: Понял.
7: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
12: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
7: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. «Разное время». Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
13: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
14: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
7: «Разное время». Слушайте по будням.
15: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
16: Передаем сигналы.
7: Сигналы точного времени.
1: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 8:12:25 говорят нам эфирные часы. Четверг, 16 июля, на календаре буквально уже вторая середина лета началась сегодняшнего дня. Павел Сурков, Татьяна Голованова встречают эту вторую половину лета вместе с вами.
0: 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера и, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следить за нами на национальной платформе «Макс», а все последние новости и события на сайте вести.ру.
1: Ну и сейчас обсудим большую политическую историю, международную историю о том, как Дональд Трамп в очередной раз с кем-то поругался.
7: Сигнал. Политическая карта.
0: Ну, поругался он или не поругался, мы не знаем.
1: Но недовольство выразил.
0: Да, один из израильских телеканалов сообщает, что поговорили, значит, Дональд Трамп и Бенямин Нетаньяху и призвал Дональд Трамп Израиль вывести войска с юга Сирии и Ливана. Правда, Нетаньяху в очередной раз никак на это не отреагировал. Но Трамп, говорят, был чрезвычайно настойчив и экспрессивен в своих выражениях.
1: Мы примерно можем представить, зная Дональда Трампа и его риторику, да, как он это говорил. Но, кстати, источники тоже передают, буквально цитируют Трампа, что же он сказал Нетаньяху. Вот он сказал, что военное присутствие Израиля на сирийской территории создает напряженность, которая может привести к эскалации. И они не хотят тебя там, тебе стоит перебраться. Ага. В общем, вот примерно в таком ключе Дональд Трамп разговаривал с лидером Израиля.
0: Ну вот такие, были ли это сказано или не было это сказано, мы, конечно же, не знаем, никаких записей телефонных переговоров у нас нет. Но то, что уже в который раз, я считал, по-моему, раз четвертый призывает Нетаньяху вывести войска из Ливана, во всяком случае, точно Трамп, но ВОЗ и ныне там. То есть вот эти бесконечные разговоры Трампа с кем-то по поводу того, что нужно сделать и после этого ничего не происходит, становится какой-то не очень доброй традицией. Тем не менее, учитывая вообще ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку в Сирии и Ливане, не может не вызывать целый ряд опасений. Вот об этом тоже хотелось бы поговорить. И с нами на связи востоковед, советник медиагруппы «России сегодня», автор телеграм-канала «Разворот на Восток» Турал Керимов. Турал, здравствуйте.
8: Павел, Татьяна, доброе утро.
11: Доброе утро. Ну, вот Нетаньяху, если верить источникам, выступил против призывов Трампа, ссылаясь на потребности Израиля в безопасности. А есть ли вообще шансы, что Нетаньяху прислушается к своему коллеге из Соединенных Штатов?
8: Думаю, что их нет, практически нет. И если этот разговор действительно состоялся, и если сообщения СМИ хотя бы наполовину отражают то, что там было озвучено, то я уверен, что Нетаньяху и его команда увидели в заявлениях Трампа, с одной стороны, ну, скажем так, уши Анкары, потому что требования вывести войска с юга Сирии, ну, скорее всего, были озвучены в Анкаре во время саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе, с учетом того, что именно Трамп во время своего первого президентского срока признал аннексию Израиля сирийских, голландских высот, значит, законный и признал суверенитет Израиля над этими сирийскими территориями. Его призывы по выводу израильских войск с тех сирийских территорий, которые они заняли с декабря 24 года, могут вызвать в Израиле раздражение, потому что там логика такая, что эти войска могут быть оттуда выведены только в одном случае, если Дамаск признает голландские высоты израильскими и подпишет на условиях Израиля мирный договор между странами. Дамаск, несмотря на то, что там сейчас во главе стоят одиозные силы, и несмотря на то, что Сирия сейчас находится в таком, мягко говоря, полумертвом состоянии, на это идти не готов. Признание подобного рода для любой сирийской власти может стать последним шагом в политической карьере, в политике, а вообще в целом в жизни. И здесь Израиль, ну, как и обычно, загнал ситуацию в тупик. С другой стороны, есть ливанский кейс, о котором вы также сказали. Ну, и тут есть условия, которые практически невозможно реализовать или без тотальной масштабной войны, который приведет к краху Ливана между Израилем и Ливаном. Это, я говорю сейчас про полное уничтожение Хизбаллы, которого хотят в Израиле. Ну или же то же самое, то есть, извините, все же яйца только в профиль, требование Израиля к ливанским властям разоружить Хизбаллу, что приведет опять же к разрушительной гражданской войне внутри Ливана. Ну, видимо, Израиль этот вариант тоже устраивает, только в этом случае Израиль якобы будет согласен вывести с юга Ливана свои войска. Якобы, честно, не верю даже в этом случае, что Израиль выведет откуда-либо свои войска, потому что вся политика Израиля последние 30 лет направлена на так или иначе расширение, легализацию своей экспансии за счет территории соседних государств. И в эту пользу говорит также и заявление вчерашнего министра обороны Каца, который открыто признался, что разрушение Газа приносит ему, во-первых, удовольствие, во-вторых, что Израиль планирует начать осваивать эти территории, потому что там около 70% территории сектора сейчас контролируется израильской армией, так вот они планируют, по словам Каца, теперь и начать заселять эти территории. То есть, с одной стороны, они добиваются депопуляции Газа, этническая чистка практически стоит во главе этой политики, которую хочется осуществить для того, чтобы избавиться, извините, опять же, за такие циничные выражения от палестинского населения. Но это именно то, чего требует израильское правительство. А с другой стороны, заселить эту территорию так или иначе перенести ту практику, которая сейчас наблюдается на западном берегу реки Иордан по постепенному поглощению палестинских территорий, что дело делает нереальным не то, чтобы создание палестинского государства, а вел бессмысленно даже какие-либо разговоры.
0: Вот. Вот об этом-то и речь. То есть Израиль-то от своих территориальных притязаний, претензий не откажется, как мы понимаем, ни при каких политических раскладах. Вообще тогда какой же смысл имеет вот такие призывы? Ведь в данном случае имеет место действительно затяжной конфликт, и, как мне кажется, дипломатического выхода из него нет.
8: Да, ну, тут надо понимать, что у Дональда Трампа, видимо, есть свое представление о том, как эти конфликты должны решаться. Опять же, его признание там сирийских голландских высот израильской территории, признание Иерусалима, да, единой, неделимой столицей Израиля вслед за Обамой. Обама только декларативно об этом говорил в свое время, а Трамп пошел на юридические шаги, да, в этом, на этом направлении. И вот здесь как бы и кроется причина того, извините, беспредела, который мы сейчас наблюдаем, в том числе со стороны Израиля. Трамп сначала сам позволил узаконить это беззаконие, а теперь же, когда у него есть или появилось какое-то иное представление о том, как там должны дела делаться, он призывает к каким-то теперь уже совершенно точно нереалистичным шагам для Израиля. Я думаю, что его, если честно, мало волнует, что в Израиле об этом думают, с одной стороны. Но с другой стороны, я думаю, что Трамп и сам не придает отношения к своим призывам в данном случае. Просто вот надоела ему эта история, как мне видится. И тут нужно сказать, что позиция Израиля вызывает большие проблемы для Трампа в его планах по развитию отношений с другими региональными государствами, арабо-мусульманским миром, и с саудитами это вызывает проблемы, и с Египтом это вызывает проблемы, и с турками это вызывает проблемы, и с Дамаском это вызывает проблемы, с Иорданией.
11: В общем, со всеми партнерами, с которыми Израиль явно не дружит, а Соединенные Штаты не знают, кого же в таком случае поддерживать, кого же выгоднее. Спасибо, Турал. Турал Керимов, востоковед, советник медиагруппы России сегодня, автор телеграм-канала «Разворот на Восток», был с нами в эфире. Кстати, президент США Дональд Трамп остался недоволен не только Нетаньяху и разговором с Нетаньяху, если верить, конечно, медиа.
0: И вообще всем.
11: Но и министром обороны Питом Хексетом. Собственно, ему не нравится, как тот себя ведет в ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. И при этом он также злится на начальников штаба, в том числе генерала Дэна Кейна, который на самом деле противник Хексета. В общем, там внутренние противоречия, но Трамп одинаково не любит и ту, и другую сторону.
0: И вот как раз это и тоже стоит обсудить. И с нами на связи политолог и публицист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
17: Доброе утро, коллеги.
0: Ну что, опять Дональд Фредович застрял? То есть все эти разговоры с внешними партнерами, в данном случае с Нетаньяху, никак не отражаются на изменении ситуации на Ближнем Востоке. Вот остается срывать зло на собственных военачальников. Те якобы не так себя ведут в Иране. А тем не менее, конфликт продолжает развиваться, и конца ему не видно, и ситуация, получается, только ухудшается. Трамп теряет свои карты? Или все-таки что-то, какие-то козыри у него еще остались в рукаве?
17: Думаю, что не теряет. Вы знаете, в условиях, когда он снова решился атаковать Иран, бомбить, громить, там, как он сообщает, Иран отвечает ударами по американским базам там в Кувейте. И этот конфликт немножко притих, сил поднакопил президент Трамп и пошел снова воевать. Вот я бы поправил оговорку, вот Пит Хексет-то не министр обороны, а министр войны. И вот это очень характерно, и ведь для чего-то Трамп изменил название министерства с обороны на войну, вернулся к тому названию, которое было вот первоначальным. И, соответственно, задача перед ними стоит воевать. Я не придаю такого значения сообщениям разных изданий американских о конфликте, о спорах. Во-первых, это нормальное явление, когда между внутри команды есть обсуждение разных вариантов, и споры идут об этом. А во-вторых, мне кажется, это некоторое преувеличение, особенно со стороны демократических СМИ, которые нагнетают ситуацию ненормальной работы администрации Трампа в канун выборов. Что же касается вот этой истории с просьбами к Нетаньяху и так далее, вывести войска тут. Давайте посмотрим. И Ливан, и Израиль заключили мирное соглашение после первой арабо-израильской войны в 1949 году. И после этого было 4 полноценных войны. Первая, вторая ливанская, там до этого войны. И кроме того, еще конфликты, стычки. Израиль, в общем-то, постоянно вторгался на юг Ливана, сражался там с разного рода группировками, которые, как говорят, они принадлежат к шиитскому, к шиитской части населения и Ливана, и называются этими иранскими. Принимались резолюции Организации Объединенных Наций, Израиль осуждал. Они на некоторое время выходили, потом снова возвращались. И вот в 21 веке и 2000 события, начиная с 2003 года, тянулись. И последний раз они вошли туда в 24 году. И фактически там и находятся. И в этом плане Нетаньяху объясняет, что да, мы союзники США, но у нас есть те проблемы нашей этой самой безопасности, которые американцы не понимают до конца, а мы вот, дескать, понимаем. И это будет... Я даже не исключаю, что это разыгрывается так. Внутри Соединенных Штатов все больше тех, кто осуждает Израиль. Трампу надо как-то на это реагировать. Они вот как бы вроде формально спорят и давят, а внутри у них какие-то есть свои собственные договоренности. Распределенные роли.
0: Mm-hmm. Но это только наши ведь догадки, да, по поводу распределения этих ролей. Тем не менее, цели свои Трамп обозначает достаточно четко, что ему нужно завершить всю ситуацию в Армудском проливе, ему нужно окончательно победить в ситуации с Ираном. Что же тогда такое победа для Трампа? Мы не раз говорили о том, что он, конечно же, коммерсант, не в первую очередь смотрит на экономические показатели. Вот сейчас условия победы Трампа поменялись?
17: Нет, контроль над нефтью в мире. Вот его суперзадача. Он хочет контролировать вот эту нефть. Мы вот обсуждали ситуацию с предложениями о санкциях, которые ныне покойный сенатор, который, надеюсь, в аду находится, про 500-процентные пошлины. Но ведь этого сенатора нет. А обсуждение введения пошлин, ну, в 100% на страны, которые торгуют с Россией нефтью, оно есть. И это и контроль за нефтяными потоками, которые идут из Венесуэлы. Говорят, все это осуществляет Госдеп во главе с Марком Рубио. И здесь Армузский пролив, как та магистраль, через которую идет нефть. Вот суперзадача такая. Трамп же говорит, Армузский пролив будем контролировать мы, а не Иран. Это означает, что Иран лишается своего суверенного права на эту магистраль. Там плюс еще Оман на другом берегу тоже находится. Вот это его главная задача. И кстати, а на это ему тот же Нетаньяху говорит, мы с вами, мы, да, должны победить Иран, мы должны лишить его возможности создать ядерное оружие, контролировать Армузы. Но при чем здесь Ливан-то? Ливан-то какое отношение имеет к Ирану? Это проблема Ливана, это проблема Ливана и Израиля. Причем здесь Иран? И вот пристегивание к договору, который то ли был подписан, то ли согласован, то ли его там меморандумом называли, в котором есть пункт о выводе израильских войск из Ливана, израильтяне выполнять не хотят. Вот все остальные выполним, а этот не будем. Потому что он, почему должны вот сюда это пристегивать? И вот почему я говорю, здесь какой-то элемент игры. Вот так, объективно говоря, конфликт Соединенных Штатов с Ираном. Они друг друга бомбят, ну, вернее, Иран базы бомбит, атакует американские корабли. А при чем здесь Ливан?
11: Да, казалось бы, при чем здесь Ливан, но тем не менее история взаимосвязана, и партнеры там тоже взаимосвязаны, и, к сожалению, погрязли, видимо, надолго. Спасибо, Юрий Ильич. Юрий Светов, политолог, публицист, был с нами в эфире. Обсуждали мы Дональда Трампа и его взаимоотношения с Израилем.
15: Безусловностей и измов.
18: Фанаевный художник – это просто самое одаренное среди примитивов. Он может выйти из среды дилетантов, так и из среды ремесленников. Они ни в какие объединения не объединялись, и никакие измы им вообще неведомо.
15: Выставка «Ненаивное наивное» в музее-заповеднике Царицына. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Сигналы точного времени.
0: На календаре четверг, 16 июля, 8:31:11. Это самое точное московское время. И этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. И обсуждать сейчас будем тему, к которой возвращаемся регулярно. Вот буквально каждую неделю. Как минимум раз в неделю. Как противостоять мошенникам?
15: Совет дня.
11: Совет дня, да, как противостоять мошенникам. Мы сейчас и расскажем, как противостоять мошенникам.
0: Да.
11: А, собственно, новая схема, новый способ работы у мошенников.
0: QR-код. Вот что делают.
19: Это Лена Симон.
0: QR-код, вот что делают мошенники. Они начинают использовать для того, чтобы люди могли бесконтактно им перевести деньги в схеме QR-коды. Мы к ним уже так привыкли. Оплачиваем в магазинах QR-кодами, оплачиваем даже за проезд, можем оплатить с помощью QR-кода.
11: Более того, с помощью QR-кода можно оплачивать покупки, например, в Турции. Правда, с этим возникли проблемы. Видела просто накануне новость от, по-моему, Российского союза туроператоров. В общем, рассказывали о том, что есть некие временные трудности, банки блокируют платежи через QR-коды. Может быть, это даже взаимосвязано с нынешней ситуацией. Что же делают злоумышленники? Они направляют своим жертвам скриншот или сам QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства. И таким образом они похищают, собственно, ваши деньги. Вообще с QR-кодами есть некие нюансы использования.
0: Да, и, конечно, очень хочется в этом разобраться. И мы надеемся, что наш эксперт, специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев нам в этом поможет. Сергей, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
0: Ну, расскажите для начала, в чем схема? Как теперь мошенники начали использовать QR-коды для того, чтобы максимально быстро и теперь уже бесконтактно похитить наши деньги?
20: Здесь, на самом деле, схемы с QR-кодами можно разделить на два этапа. Первое – это когда они что-либо хотят оплатить под разным предлогом, либо по подмене товара. То есть вы хотите там оплатить, там, не знаю, какую-то электронику, на самом деле они просто делают зачисление средств там, на свои счета. И второй вариант, когда злоумышленники просто отсканировать QR-код. Банкоматы в некоторых банках позволяют, отсканировав QR-код, снять денежные средства без банковской карты. И, соответственно, мошенники часто также этим пользуются. И здесь, прежде всего, нашим зрителям хочется сказать, что сейчас уже все банки ввели дополнительную аутентификацию, дополнительную верификацию той или иной операции. Что это означает? Это значит, что после сканирования QR-кода, вам всегда банк покажет, какую сумму вы оплачиваете и кому вы оплачиваете ее. Раньше не во всех банках это было, и этого шага могло не быть. Сейчас же в целом главный совет по обращению с QR-кодами все-таки не сканировать их в незнакомых местах. То есть это как константа, то есть этому нужно строго придерживаться. И второе, не нажимать бездумно оплатить сразу же. То есть после того, как вы отсканировали QR-код, без разницы где, в интернете, на улице, в овощной лавке вы что-то покупаете, всегда внимательно посмотрите сумму, которую вы сейчас будете оплачивать, и наименование платежа. Там, как правило, будет описано либо юридическое лицо, кому вы оплачиваете, либо нечто подобное.
0: А, вот оно как. То есть, получается, мошеннику надо каким-то образом принудить нас, да, открыть этот QR-код, навестись на него или, ну, просто по нему проследовать, так что ли?
20: Да, совершенно верно. Здесь используется социальная инженерия, когда под разными предлогами, под отвлекающими маневрами, заговаривая вам там зубы, они дают некий алгоритм, к которому вы должны следовать. И здесь, к сожалению, хочется отметить, что многие граждане теряют бдительность, и мошенники все-таки имеют достаточно хорошую психологическую подготовку и умение работать и манипулировать нашими гражданами. И, конечно, какой-то неопытный пользователь сети интернет может стать жертвой, да и, что греха таить, становятся жертвами. Поэтому нашим зрителям здесь обязательно сканируем только проверенные QR-коды. Если вам кто-то позвонил по телефону и говорит что-то отсканировать, там нужно перепроверить, верифицировать, подтвердить какие-то там ваши данные, конечно же, мы это не делаем.
11: Да, безусловно. Ну, вы знаете, здесь, конечно, не только даже с QR-кодами социальная инженерия работает, причем работает на людей самых разных возрастов. А буквально накануне была новость о том, как студент отдал 80 миллионов рублей мошенникам. Очень интересно узнать, а где он взял эти 80 миллионов рублей, откуда у него такие деньги, еще и наличными. Но да ладно. Вернемся к QR-кодам. Знаете, очень много было схем самых разных, начиная с того, что людям в почтовые ящики разносили псевдоквитанции, где QR-код вел на перевод денег, причем немалых сумм, на подставные счета, так называемых дропперов. Об этой схеме неоднократно предупреждали, особенно просили людей, которые не пользуются приложениями, например, управляющих компаний, да, или вот в Москве МОСРУ, просили проверять всегда подлинность этих квитанций, потому что не всегда это действительно реальные квитанции от вашей управляющей компании. Требовали следить за реквизитами, куда вы отправляете деньги. Кроме того, QR-коды часто наклеивают на прокатные велосипеды, самокаты, чтобы люди сканировали и автоматически отправляли деньги неизвестно куда. Вот с этим как бороться? Может быть, QR-код — это не такой надежный инструмент, как нам изначально казалось?
20: QR-код просто экономит время. Вместо ввода каких-либо данных, реквизитов и так далее, мы можем просто сканировать QR-код, и там будет сформирована вся информация. Но, безусловно, любое удобное действие, на него сразу же клюют мошенники и начинают генерировать разного рода мошеннические схемы. То, что вы сказали про кварплату, на самом деле в Питере и в Москве действовала одна банда, которая на капремонт так собирала деньги. И здесь, на самом деле, это более грамотно с точки зрения мошенников, потому что, вот вы сказали ранее, самокаты, там прокатные велосипеды, большой цикл людей, которые проходят, и маленькая сумма, мошенникам это невыгодно. Им проще где-то незаметно работать, децентрализованно, по разным домам разнести там 1000 листовок, там 4 человека оплатят, уже хорошо. Тем более капремонт — это всегда там отдельная организация, и не всегда можно заметить. Есть категория людей, которые просто невнимательно, несмотря, просто оплачивают средства. Но здесь нужно просто всегда как я сказал уже ранее, быть бдительным и верифицировать каждый код. Я, когда сканирую любой QR-код, я всегда там выжидаю минуту и внимательно изучаю, какую сумму я перевожу, потому что неоднократно были случаи, когда я сканировал QR-код на 500 рублей, как заявлялось, а там были другие суммы. Соответственно, я тут же отменял эту операцию. И сейчас в этом отношении банки, ну, стали защищать. То есть после сканирования QR-кода всегда у вас будет иногда один, а иногда и два, и три дополнительных шага.
0: Ну, мы, то есть, привыкли. QR-коды-то нас везде окружают. Вот как не попасться на это? То есть просто приучить себя внутри какой-то такой гигиене, что ли, платежной? Посмотри.
20: Гигиене и внимательности. Внимательности, к сожалению, когда мы берем любые финансовые операции, любое взаимодействие, там, когда нам кто-то звонит, здесь внимательность либо отмена, потому что, знаете, вот приведу просто пример. Если вам кто-то звонит с какой-то просьбой, там, договор, не договор, перевести куда-то денежные средства, счет заблокировали, вот лучшим решением будет положить трубку. Даже если что-то произойдет, всегда самостоятельно можно подъехать, перезвонить в банк, в любую организацию. Но иногда бездействие как раз таки дает максимальный результат в текущих реалиях.
0: Вы очень верную фразу сказали, положить трубку. Означает ли это, что если вам позвонил какой-то вот подозрительный товарищ, что с ним вообще надо стараться не вступать ни в какие разговоры?
20: Совершенно верно, вы правы.
11: Да, спасибо, Сергей. Сергей Трухачев, специалист по технической и информационной безопасности, был с нами на связи. В общем, будьте внимательны в каждом случае, когда вам предстоит оплата. Не оплачивайте по любому QR-коду, который видите, и не верьте людям на слово, тем более звонящим вам неизвестным, потому что вот моментальный, буквально в смысле обман, мошенники используют эти QR-коды для хищения денег. Но между тем, QR-код остается действительно очень простым, быстрым способом для оплаты всего на свете.
0: И только наша бдительность и наша внимательность защитят нас от мошенников. Ну и еще, конечно, наши советы на Радио России. Кстати, как раз впереди у нас еще один полезный совет дня. Оставайтесь с нами.
19: Совет дня. Опасная зона.
21: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Современная депрессия часто проходит незаметно. Человек продолжает работать, общаться, выполнять обязанности и при этом теряет внутренний отклик на жизнь. Самый характерный симптом – агедония. Это снижение способности испытывать удовольствие. Вещи, которые раньше радовали, перестают вызывать эмоциональный отклик. Мозг как будто перестает подкреплять опыт. На уровне нейробиологии это связано с работой дофаминовой системы. Дофамин участвует в мотивации, ожидании награды и ощущении смысла действий. При депрессии его сигналы ослабевают, и даже положительные события не воспринимаются как значимые. Часто присутствует и когнитивное замедление. Становится труднее думать, принимать решения и удерживать внимание. Мысли ощущаются вязкими. Появляется ощущение ментальной усталости, даже без физической нагрузки. Отдельный важный фактор – воспаление. Исследования показывают, что у части людей с депрессией повышены маркеры хронического низкоуровневого воспаления. Воспалительные сигналы напрямую влияют на работу нейронов и снижают пластичность мозга. Меняется и работа системы стресса. Кортизол остается повышенным дольше нормы, что ухудшает состояние гиппокампа – структуры, связанные с памятью и эмоциональной регуляцией. Это усиливает ощущение безнадежности и снижает способность видеть перспективу. Депрессия часто проявляется телесно. Нарушается сон, исчезает чувство восстановления после отдыха, снижается аппетит и появляется тяжесть в теле. Эти симптомы нередко становятся первым сигналом, еще до осознания эмоциональных изменений. Диагностика опирается на длительность и сочетание симптомов. Снижение настроения или интереса, изменение сна и энергии, когнитивные трудности и влияние на повседневную жизнь. Депрессия часто сосуществует с тревожностью, СДВГ или выгоранием. Лечение направлено на восстановление регуляции. Психотерапия помогает вернуть гибкость мышления и эмоциональный отклик. Медикаменты воздействуют на серотонин, дофамин и норадреналин, постепенно восстанавливая работу нейронных сетей. Важную роль играют сон, ритм жизни и снижение воспалительной нагрузки. Депрессия – это состояние мозга, который утратил способность откликаться. И при правильном подходе эта способность может возвратиться, потому что нейронные системы сохраняют пластичность даже во взрослом возрасте. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Совет дня. Сигналы точного времени. Радио России. Все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер говорит с режиссером. Программа вторая.
3: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
2: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
23: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
24: На правах рекламы.
25: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром. Страх однажды не увидеть лицо любимого внука. Страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
26: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0400. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
25: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
26: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер – это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат «Дюна Око». Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
25: Заинтриговали. Расскажите о «Дюна Око» подробнее, пожалуйста.
26: «Дюна Око» — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью «Дюна Око» — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
25: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
26: Да.
25: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить «Дюна Око»?
26: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что «Дюна Око» прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которая вызвана переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
25: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
26: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат «Дюна Око», клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. «Дюна Око» не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения «Дюна Око», звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
25: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
26: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. «Дюна Око» держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете «Дюна Око» и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте «Дюна Око» по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
25: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
26: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат «Дюна Око», у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме «Дюна Око» будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать «Дюна Око», тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта, катаракта или глаукома могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0400. Повторю еще раз. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
25: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Ока?
26: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Ока – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Ока прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
25: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
26: Совершенно верно.

0: пользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
1: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
0: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
1: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Ока нужен всем, кто заботится о зрении?
0: Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство, как личный офтальмолог, у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
4: Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России добивают портовую инфраструктуру Украины. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». И в Кузбассе подростка осудили за финансирование терроризма. Подробности далее. Российские военные нанесли очередные удары по военным объектам в Киеве, а также украинским портам. Об этом сообщает Минобороны. Атака велась с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного

0: воздушного базирования, а также беспилотниками. В результате удара поражены предприятия военной промышленности Киева, на которых собирались беспилотники большой и средней дальности. Кроме того, российская армия снова нанесла удары по объектам в портах Одесса и Южный, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горючего. Военными целями стали также морское судно и быстроходный катер сил специальных спецопераций ВСУ, которые следовали на переходе в порты Одесской области, указали в ведомстве. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о выполнении войсками боевых задач и характере действий противника. Начальник отдела войск беспилотных систем объединения доложил главе военного ведомства, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС, что в свою очередь позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника. В завершении работы за массовый героизм, мужество и отвагу Андрей Белоусов вручил общевойсковому объединению орден Суворова. Министр обороны также вручил госнаграды военнослужащим группировки, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Новый состав призывников не направляли на службу в новые регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны по итогам весенней призывной кампании. На службу в армию с начала года направили более 140 тысяч человек. Большинство ребят попали в учебные соединения и воинские части, уточнили в ведомстве. Особое внимание уделялось комплектованию научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Антидроновую защиту для нефтехранилищ разработали в России. Техническую модель сконструировали в госкорпорации «Ростех». Об этом сообщили в ведомстве. Комплекс под названием «Паутина» предназначен для защиты стратегических объектов, включая нефтяные, от прямых ударов беспилотников массой до 200 килограммов. «Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции, которые собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. Такие ограждения позволяют защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади, уточнили разработчики. Сейчас «Паутина» испытывается на объектах в пилотном режиме. Ситуация с дизтопливом постепенно выравнивается. Рынок понемногу насыщается ресурсами, оптимистично заметил вице-премьер Александр Новак на совещании с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, а также глав регионов и отраслевых компаний. Улучшение ситуации он связал с решением правительства запретить экспорт дизеля. По словам вице-премьера, необходимые объемы топлива направят на проведение уборочных работ. Кроме того, Новак обратил внимание на необходимость контролировать ситуацию с топливоснабжением автотранспорта, который доставляет продукты питания в торговые сети. Ответственными в данном вопросе назначены Минэнерго и Минпромторг вместе с отраслевыми компаниями. В Кузбассе подростка осудили за финансирование терроризма. 17-летнего молодого юношу из города Белово в Кемеровской области приговорили к 4 годам исправительной колонии. Об этом сообщило Управление Следственного комитета России по Кузбассу. По версии следствия, с ноября по декабрь прошлого года подросток спонсировал работу организации, которая признана в России террористической и запрещенной. Для этого он оставлял платные реакции под публикациями канала в одном из мессенджеров. В Приморье возобновились поиски упавшего в конце июня легкомоторного вертолета. К работам подключились спасатели из краевой столицы. В зону предполагаемого падения направили вертолет Ми-8 МЧС с кинологами на борту, а также группу спасательного объединения «Лиза-Алерт». Напомню, вертолет «Робинсон Р-44» перестал выходить на связь в Тернейском округе Приморья 21 июня. На борту находились женщина-пилот и наблюдатель. За это время было обследовано 8 тысяч гектаров территории, однако поиски пока не принесли результата. Иран прокомментировал удары по военной инфраструктуре противника. В ходе ответных ударов вооруженные силы Исламской Республики поразили батареи «Патриот» на базе «Али-Ас-Салем» в Кувейте, а также аналогичные системы в «Шейх-Иса» в Бахрейне. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на военные источники. Ранее Центральное командование США сообщило о завершении очередного раунда атак по целям противника. Под удар попали командные центры, объекты ПВО Ирана, а также портовая инфраструктура в Бендер-Аббасе. И вернемся в Россию. Свыше 3,5 миллионов многодетных семей бесплатно посетили федеральные музеи. Такое право родители получили благодаря федеральной программе, которая заработала в стране с прошлогодней весны. Об этом сообщила глава Министерства культуры Ольга Любимова. Она напомнила об основных правилах участия в программе. Чтобы бесплатно посетить музей, парк или выставку, семье достаточно предъявить удостоверение о статусе многодетной. Дачников предупредили об опасности передающейся от грызунов инфекции. Животные могут стать разносчиками тулеремии. Об этом рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. Болезнь передается человеку через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, а также через загрязненную воду и пищу. Основными симптомами являются увеличение лимфоузлов, образование язв на месте контакта, а также кашель и сильная боль в животе. Эксперты рекомендуют защищать продукты от грызунов, носить закрытую одежду и ежегодно проходить вакцинацию от заболевания. Российские и белорусские сборные по гандболу снова могут выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщила Международная федерация данного вида спорта на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. В ведомстве подтвердили поддержку Федерации гандбола Украины, но отметили, что привержены защите ценностей спорта. Отметим, в последние месяцы Совет Международной федерации гандбола применил поэтапный подход к реинтеграции нашей и белорусской сборных. В марте молодежным сборным разрешили проводить товарищеские матчи и турниры по собственной инициативе и участвовать в них при условии подписания деклараций, подтверждающих отсутствие отношений к военным или государственным органам безопасности, пишет «Парламентская газета». Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная Аргентины по футболу – уникальная команда и не перестает удивлять своего главного тренера Лионеля Скалони. Об этом сам специалист заявил после волевой победы его подопечных в полуфинале чемпионата мира над англичанами со счетом 2-1. Аргентинцы во второй раз подряд вышли в финал мирового первенства, где 19 июля встретятся с испанцами. Московская «Родина» заплатила за полузащитника Икера Поса 1 миллион евро. Об этом заявил спортивный директор футбольного клуба Алексей Зинин. В среду столичный клуб подписал трехлетний контракт с 25-летним испанцем. Пос прошел Академию испанского «Реала» и английского «Манчестера Сити». В минувшем сезоне он выступал за хорватскую «Горицу». Внедрение камер на судьях в российской премьер-лиге планируется в предстоящем сезоне. Об этом заявил РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев. На проходящем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира по футболу впервые была использована система нательных видеокамер для арбитров. Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова включены в состав сборной России на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза. Также в заявку вошли Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус, Арсений Духно, Даниил Маринов, Савелий Съедин, Илья Заика, Сергей Найден и Мухаммаджон Якубов. 9 очков, 3 подбора, 2 перехвата и 1 результативная передача российского форварда Анастасии Лайрикосу помогли ее Миннесоте Линкс обыграть Лос-Анджелес Спаркс со счетом 96-87 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка провела на паркете 17 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Хабаровске сегодня 26-28 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге 20-22, ожидаются ливни с грозами. В Сургуте 22-24 градуса. В Петрозаводске и Вологде всего 15-17. В Перми 18-20 градусов, временами дожди с грозами. В Пензе 20-22 градуса. В Ростове-на-Дону 28-30, ожидаются кратковременные дожди. В Севастополе сегодня 27-29. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве местами кратковременный дождь, днем 18-20. Сейчас в столице 17 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое. Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
10: Передаем сигналы.
2: Сигналы точного времени.
11: Передаем сигналы точного времени. 9 часов 12 минут и 22 секунды. Четверг, 16 июля сегодня. Павел Сурков, Татьяна Голованова в эфире.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». И следите за нами на национальной платформе «Макса». Все последние новости и события на сайте вести.ру.
11: Но сейчас поговорим опять о финансах, но на этот раз о кредитах, точнее о микрокредитных финансовых организациях, так называемых МФО. К ним особое внимание уже давно, их постоянно ограничивают и снижают размер максимального процента по кредиту, чтобы они не были настолько грабительскими, хотя 100% в год, конечно, это ограбление.
12: 100% в год? Ты знаешь, я вот когда готовился к нашей программе, я решил посмотреть. И что я сделал? У меня теперь телефон разрывается, потому что я решил пройтись по сайтам микрофинансовых организаций и просто посмотреть. А вот я вот со стороны, у меня нет кредитов, у меня хорошая кредитная история, наверное. Хотя, может быть, и плохая.
11: Хотя, наверное, плохая, потому что ты не пользовался.
12: Если кредитов нет, да. Неважно. В общем, я решил проверить, сколько мне могут дать денег, вот просто посмотреть. И решил подать несколько заявок, а потом посмотреть, какой процент. 232% годовых. 232% годовых показала мне одна микрофинансовая организация. Я после этого,
11: Я надеюсь, ты взял, конечно.
12: Конечно, прямо сейчас, как можно скорее, на кофе до утра. Я был шокирован.
11: В общем, я уверена, что твоя вот эта микрофинансовая организация, которая предлагает под такие проценты взять кредит, она в рейтинге Банка России находится на одном из последних мест. Дело в том, что ЦБ как раз впервые раскрыл рейтинг микрофинансовых организаций по числу обоснованных жалоб клиентов.
12: Вот. Да, и эта публикация, как предполагает Центральный банк, будет новым инструментом контроля за качеством работы микрофинансовых организаций. Хотя что-то мне подсказывает, что когда человек бежит в микрофинансовую организацию, он на рейтинг смотреть вряд ли будет, потому что ему по какой-то причине именно срочно, именно сейчас нужны деньги. Хотя, может быть, я ошибаюсь.
11: Нет, если это будет выдачи в интернете на первых местах, то это на самом деле должно повысить прозрачность рынка и помочь заемщикам выбирать как раз компании, где меньше жалоб клиентов, потому что на МФО, правда, часто жалуются. Потому что бизнес, он вроде легальный, такой с душком.
12: Ну вот,
11: что-то есть в нем отрицательное, потому что здесь высокие риски, мы прекрасно понимаем, высокие риски невозврата кредита, отсюда такие, да, большие проценты.
12: Огромные проценты.
11: Но здесь при составлении рейтинга учитывалось не только количество жалоб, но и размер клиентской базы каждой организации. То есть, чтобы не допустить того, что крупные компании окажутся в конце списка только потому, что жалоб-то больше физически, потому что у них больше клиентов, они больше работают с людьми. Они крупнее. Но вот как раз публикация данных стала новым инструментом контроля за качеством работы МФО на фоне снижения выдач и роста просрочки в секторе.
12: Давайте обсудим, что означает публикация этого рейтинга с нашим экспертом, кандидатом экономических наук, экспертом банковского рынка Андреем Бархотой. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
13: Доброе утро, Павел. Здравствуйте, Татьяна. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
12: Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас ЦБ опубликовал этот рейтинг, это означает, что люди стали чаще обращаться в микрофинансовые организации?
13: Я бы так не сказал. Дело в том, что, по сути дела, подобный рейтинг, он уже несколько лет существует. Его составляет Банк России применительно к банкам. Поскольку у нас все сегменты финансового рынка считаются на равных, с точки зрения равных прав, регуляторики, то раз такого рейтинга не было по МФО, принято решение просто его публиковать. Кроме того, очень важный момент связан с тем, что вот... Да, мы когда говорим о стоимости кредитов, они связаны с ключевой ставкой. А когда говорим о стоимости займов в МФО, они с этой ставкой почему-то не связаны. Но самое главное в этих рейтингах, то, что мы должны с вами знать, что размер, масштаб организации финансовой, которая участвует на рынке, да, активный игрок, она никак не связана с количеством жалоб. Может быть, небольшая организация, но жалоб очень много. И вот Банк России пытается эту идею каким-то образом действительно обосновать, что на самом деле недобросовестные практики, неправильный этический подход, неправильная работа с клиентами. Вот это должно лечь в основу принятия решения о выборе финансовой организации. Не только масштаб, не только кредитный рейтинг, но и рейтинг по числу жалоб.
12: Понятно. А вот скажите, пожалуйста, а все-таки вот по поводу поведения человека. Вот мы тут, видите, пообсуждали, будут ли люди действительно ориентироваться на этот рейтинг? Вот действительно те, кто обращается в микрофинансовые организации?
13: Ну, к сожалению, те, кто обращается в микрофинансовые организации, они находятся на краю финансовой пропасти, как правило, к большому сожалению. Как правило, им нужно действовать по принципу «чем быстрее, тем лучше». Вот. Я думаю, что вряд ли они будут использовать данные этого рейтинга. Ну, хотя, с другой стороны, вот рейтинг по числу жалоб, он может способствовать там более продуманной стратегии работы с МФО. Например, перед получением микрофинансового займа изучить правила договора, так сказать, оферту и так далее. Вот в части именно практик он действительно способен помочь. А в части выбора конкретной организации вряд ли.
11: Да, вот знаете, непонятно только, что с этим всем делать. Ну, допустим, есть рейтинг, да? Это же и для самих микрофинансовых организаций полезно. Они будут понимать примерно свою эффективность работы с клиентской базой. Так или иначе, это же бизнес, и он всегда ориентируется на обратную связь.
12: Еще какой.
11: Тем не менее, ну, почему микрофинансовые организации, вот настолько нехороший бизнес воспринимается, по крайней мере, в глазах людей?
13: Дело в том, что это во многом связано с тем, что происходит сегрегация, то есть изменение клиентской воронки. Фактически гражданин, обратившийся в банк за кредитом, из-за недостаточного кредитного рейтинга получает отказ и вынужден искать других кредиторов. И следующая ступенька вниз, к сожалению, это микрофинансовая организация, он идет туда. Считается, что как будто бы в том, что у гражданина плохой кредитный рейтинг, отчасти виноваты и кредиторы, то есть финансовые организации, в том числе МФО. То есть возникает такая ассоциативная связь. Но на самом деле она может на практике не подтверждаться. Другое дело, что регулятор считает, что микрофинансовые организации – это такие же участники финансового рынка, как и банки. Поэтому должны быть иллюзии, что они там виноваты в бедствии граждан, в их сферном финансовом состоянии. Эта иллюзия должна уйти. Вот. Но в целом она интуитивная. Она иногда носит умозрительный характер. И, в общем-то, мы должны понимать, что наличие МФО, цветущий сектор МФО, говорит скорее о действительно не финансовых проблемах населения, но не о том, что наш ландшафт финансового сектора выстроен неверно.
11: Да, Андрей, вот знаете, с одной стороны, здесь все понятно, а с другой стороны, Центробанк ужесточил требования к заемщикам, да, то есть он требует от банков более тщательно выходить, подходить к выбору тех, кому они раздают деньги. А с микрофинансовыми организациями такое работает, стоит ли ждать наплыва клиентов в ближайшее время, да и сейчас тоже, в микрофинансовые организации по одной простой причине, что банки, которые дают более длинные деньги, да, более, под более низкие проценты, они не рассматривают этих людей в качестве клиентов.
13: Ну, совершенно верно. Кстати, так сейчас и происходит. Если мы говорим про притоки новых клиентов в МФО, то часто это, естественно, и бывшие клиенты банков, которые сейчас из-за некоторого снижения кредитного рейтинга или первых просрочек или каких-то других факторов, они вынуждены идти в МФО. Кстати, как ни парадоксально, это фактор поддержки экономики МФО, потому что они получают новых клиентов, на самом деле неплохих, потому что это бывшие клиенты банков. Вот. И вот в этом смысле вот эта действительно миграция происходит. Другое дело, что все будет зависеть от их дальнейшего развития ситуации с финансом домашних хозяйств. Если действительно эти новые клиенты смогут обслуживать микрофинансовые займы, повторюсь, что режим обслуживания сильно отличается от банковских кредитов. Из-за кратно больше процентной ставки подобные займы надо гасить быстро и в срок, желательно досрочно. Не все к этому готовы. Поэтому клиент банковский, перейдя на рельсы микрофинансовой организации, не все могут адаптироваться.
12: Понятно. Спасибо большое вам за этот подробный комментарий. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота был с нами на связи. А продолжим обсуждать ситуацию с микрофинансовыми организациями и их клиентами, с юристом по банкротству, членом Ассоциации юристов России и руководителем юридической компании Solvelt Михаилом Горшковым. Михаил, здравствуйте.
14: Да, доброе утро.
12: Михаил, вот знаете, мне недавно рассказали про такую схему. Я не знаю, она правильная или нет. Что если человек вдруг хочет улучшить свою кредитную историю, ну, например, чтобы ему гарантированно выдали какой-то крупный кредит, то он может пойти в ряд микрофинансовых организаций, которые, понятное дело, деньги выдают всем. Ну и взять там, не знаю, по 10, по 15 тысяч на один день, досрочно погасить, досрочно вернуть, условно говоря, на следующий день или через день заплатить там 300 рублей, и эта информация уйдет в бюро кредитных историй, и это улучшит его, соответственно, и кредитный рейтинг, и кредитную историю. Правда ли это?
14: Вы знаете, на самом деле вопрос достаточно интересный. Такие механизмы действительно используют, так скажем, кредитные брокеры, когда к ним обращаются потребители для того, чтобы улучшить свою кредитную историю, чтобы повысить вероятность одобрения кредита в банке, но такой способ на самом деле сильно переоценивать не стоит. Да, информация о займах, она действительно передается в БКИ, бюро кредитных историй. Если человек берет небольшой займ, своевременно или досрочно его погашает, это формирует положительную платежную дисциплину и действительно потихонечку улучшает эту самую кредитную историю. Но какие здесь есть нюансы? Во-первых, банки смотрят не только на факт своевременного погашения, но и в целом на сам факт обращения в МФО. То есть для банков большое количество микрозаймов, особенно которые были взяты незадолго там, до подачи заявки на крупный кредит, наоборот, может восприниматься либо как признак финансовых трудностей, либо как дефицит ликвидности. И нельзя сказать, что это такой так называемый green flag. Во-вторых, один-два небольших займа, которые были аккуратно возвращены, они действительно могут положительно сказаться на кредитной истории у человека, у которого она отсутствует, либо она короткая. Но если мы говорим там о 10-15 микрозаймах одновременно, и которые были возвращены там за 1-2 дня, это скорее вызовет дополнительные вопросы со стороны банка. Поэтому на самом деле использовать МФО как инструмент для построения кредитной истории можно, но очень аккуратно и в ограниченном объеме. Поэтому в данном случае для формирования кредитной истории банки обычно гораздо лучше воспринимают кредитные карты с небольшим лимитом или потребительские кредиты, небольшие суммы, которые обслуживаются без просрочек.
11: Да, ну это действительно более щадящий вариант для улучшения кредитной истории. А если вернуться к микрофинансовым организациям и к рейтингу Центробанка, да, по количеству жалоб, на что жалуются клиенты? На какие-то, может, необоснованные списания в счет погашения долга, на какие-то скрытые дополнительные платежи, которые вытекают из условий договора, но они под звездочкой мелким шрифтом, знаете? На что основные жалобы у наших граждан?
14: О, вы знаете, вообще тема жалоб микрофинансовых организаций на самом деле одна из моих любимых, только на что там только не жалуются. Давайте начнем сейчас по порядку. Смотрите, наверное, первое, на что люди жалуются, это на дополнительные услуги, которые им навязываются при заключении этих кредитных договоров, да, договоров микрозайма. Значит, здесь, собственно говоря, либо человек не знает, либо он даже не понимает, что соглашается на них при оформлении займа. Это могут быть платные подписки, подписки на юридические консультации, СМС-информирование, страховки, различные сервисные пакеты и программы лояльности. То есть это прям такая самая, на самом деле, крупная группа, которая образует дополнительную, достаточно серьезную финансовую нагрузку. Вторая большая группа жалоб связана с расчетом задолженности. То есть потребители спорят с значительными процентами, неустойкой, комиссиями, порядком распределения платежей. Человек внес деньги и уверен, что погасил займ. Спустя некоторое время он узнает, что часть суммы ушла на штрафы или дополнительные услуги, основной долг все равно остается. Третья категория – это такая достаточно масштабная, и она до сих пор там в сердцах и умах людей вызывает наибольшее психологическое напряжение – это взаимодействие при взыскании задолженности, то есть когда появляются просрочки. То есть сейчас законодательство достаточно жестко регулирует путем 230-го федерального закона микрофинансовые организации, коллекторские организации, но до сих пор это жалобы на чрезмерное количество звонков, давление на родственников, коллег, знакомых и нарушение порядка взаимодействия с должником. То есть здесь такой самый, так скажем, обширный пласт абсолютно разнообразных нарушений всегда скрывается, что могут делать там смски, мессенджеры, клеить объявления в подъездах, там, что вот здесь живет должник. Конечно, все это незаконно. Также можно, в принципе, выделять жалобы на качество информирования заемщика. То есть люди смотрят на сумму, которую получают на карту, и ежемесячный платеж. Но полную стоимость займа, последствия просрочки, условия пролонгации не изучают. И дистанционное оформление займов. То есть в данном случае это случаи мошенничества, когда займ оформляется с использованием чужих персональных данных, и человек узнает о долге уже после того, как запись появилась в кредитной истории.
11: Да, и бывает уже порой совершенно поздно и бессмысленно что-то менять. А что касается вообще сигналов, если человек обращается в МФО, прямой ли это путь к дальнейшему банкротству? Вот как не дойти до банкротства, если ты дошел до микрофинансовой организации?
14: Вы знаете, мы здесь для клиентов готовим такие небольшие даже чек-листы пошаговые, чтобы как раз не попасть вот в эту ситуацию, когда человек в какой-то момент начинает набирать микрозаймы, и одна из, наверное, таких самых неприятных ситуаций, когда люди, например, подают заявку через агрегаторы, и микрозаймы начинают одобрять там в 10, 20, 30 компаниях одновременно. И в этот момент в психике у человека происходит такой дофаминовый скачок, и он начинает все эти займы брать. Поэтому что здесь надо сделать? Само по себе обращение, оно, конечно, не будет означать, что человек обязательно свалится в банкротство. То есть огромное количество людей берут эти займы, закрывают, перекрывают и больше к теме не возвращаются. Значит, первое, что надо сделать, если человек, например, уже взял эти займы, надо обязательно выписать в отдельное место, там, хотя бы даже на листочек А4 в виде таблицы, кому должен основной долг, проценты, если какие-то штрафы есть. Потому что зачастую сваливание в банкротство происходит, когда люди не помнят, кому они должны денег.
11: Кому и должны, когда, новые... в какой срок, и главное, чем они будут отдавать. Да. Вы знаете, вот в таком контексте очень хочется запретить микрофинансовые организации, но мы же живем с вами в мире не розовых пони, и прекрасно понимаем, что если эти организации прекратят работу, то следующим будет черный рынок, где опять появятся ростовщики, которые будут отжимать потом квартиры, как это было уже в нашей истории.
12: И станет все еще хуже и страшнее. Спасибо большое. Михаил Горшков, юрист по банкротству, член Ассоциации юристов России, был с нами на связи, говорили про микрофинансовые организации, ну и, в общем, про нашу финансовую грамотность, про необходимость вдумчивого поведения на рынке. Пожалуйста, помните, что берете чужие, отдаете-то свои.
15: 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам-де-Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
16: Мороженое, чипсы.
17: Таких дедушек не бывает.
18: Отец твоего отца.
19: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
17: Нам надо их помирить.
19: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
20: 6+.
21: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
22: Сигналы точного времени.
12: На календаре четверг, 16 июля, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. Этим утром с вами Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
11: Что? Доброе утро, доброе. Лето у нас на дворе, хотя погода в Москве, ну, скажем, сегодня грустная, потому что периодически льет дождь, вот, а хочется прям жаркий июль, такой солнечный, солнечный.
12: Хочется куда-то, знаешь, иногда отдохнуть, полететь. Вот сесть в большую железную птицу.
11: И оказаться... Не обязательно, можно на поезд сесть, знаете.
12: Вот понимаешь, вот в случае с авиабилетами, вот я недавно выбирал, мне нужно лететь, я выбирал авиабилеты, и вдруг я смотрю, действительно, в течение нескольких часов цена начала изменяться. Вот прям стремительно меняться. Смотришь, стоит столько-то, ну, думаешь, ищешь другие, через полчаса приходишь, батюшки, это же тот самый билет, тот самый рейс. Ой, стал дороже.
11: Ну, вообще цены на билеты постоянно прыгают, да, у нас динамическое ценообразование, но сразу в сети появилось очень много, может быть, и правдивых фактов, а может быть, и мифов о том, что утром дешевле, лучше покупать билеты в ночь со вторника на среду, лучше покупать, да... За 2 месяца, а не за 4, например, авиаперелеты, они будут дешевле. А потом лучше покупать с Андроида, а не с iOS. Значит, лучше ставить режим инкогнито в компьютере, потому что все агрегаторы, в том числе, ну, чекают этот
12: момент.
11: Я
12: записываю, подожди.
11: Я не знаю, правда это или миф. Давай попробуем выяснить.
12: Давайте выясним, когда, как покупать авиабилеты, и вот все, насколько эти мифы правдивы. С нами на связи вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Дмитрий, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
12: Ну вот все-таки, вот посмотрите, сколько мы тут мифов узнали, а может быть и не миф, может быть это правда реальный совет, что лучше покупать как-то со вторника на среду, да?
11: Да, да.
12: Со вторника на среду, что лучше за 2 месяца и так далее, и так далее, и так далее.
11: Или утром.
12: Но вот есть эти ценовые, например, флуктуации билетов в течение одного дня или короткого срока, и можем ли мы как-то на них влиять? И действительно, есть ли какие-то правила, как нам выхватить билетик-то подешевле?
23: Да, ну, основное правило – это как раз динамическое ценообразование. И надо все-таки вспомнить, что продажа билетов открывается за 11 месяцев до полета. А все авиакомпании работают по такому графику. Есть сезонность у авиакомпании, зимняя и летняя навигация. Но, к сожалению, мы так заранее не можем планировать покупки, хотя на этапе открытия продаж цены могут быть самые минимальные. А как раз ведь динамическое ценообразование с тем связано, тем меньше мест осталось в свободной продаже, тем выше цена. И тот билет, который на старте продаж стоил 10 тысяч, перед вылетом может стоить и 60 тысяч. Это будет один самолет, одно и то же кресло, одно и то же направление, одно и то же время. А в этой ситуации, конечно, вы очень правильными наблюдениями поделились. Действительно, цена может меняться, потому что сейчас у авиакомпании есть специальные программы, которые оценивают не только спрос у этой авиакомпании, но и спрос у других перевозчиков, и они сравнивают, а какой, например, тариф у конкурирующей авиакомпании. И в этой ситуации, например, самое, наверное, плохое, то, что для нас может быть, это если нет конкуренции, в этом случае монопольно на направлении устанавливаются очень высокие цены, которые не соответствуют вообще никаким критериям рыночным. Ну, какие советы все-таки, да? Если это международный билет, нужно очень внимательно отслеживать, прежде всего, курс валют. Курс валют рубль, евро, доллар меняется ежедневно в 23.59 с переходом на следующий день. Также нужно, естественно, смотреть специальные предложения. Сейчас, кстати, нужно вспомнить о том, что в этом году на фоне охлаждения спроса авиакомпании, ну, фактически первый год не так повышают цены, они, конечно, динамичны, но таких повышений, как, например, там, год-два назад на 30%, этого не происходит. И сейчас билеты в основном, если это не последние билеты в самолете, на уровне примерно прошлого года по ценообразованию. Вот. Ну а вот ситуация про время покупки, день. Действительно, динамика работает так, что иногда перевозчик, понимая вот логику нашу с вами покупателей, настраивает программы, что, например, подсвечивает, и это стимулирует иногда продажи, что по этой цене осталось два билета, или по этой цене остался один билет. Да? А действительно, это говорит просто о тарифах, которые есть в самолете, да, потому что авиакомпания планирует загрузку, исходя из разных тарифов.
11: Да, тем не менее, знаете, хотелось бы понимать, а мы, россияне, как покупаем билеты для путешествий в летний сезон? Вот сейчас есть такая шутка, что у меня горизонт планирования часа два. Вы говорите, что можно купить за 11 месяцев до. Но вот если покупать за 11 месяцев, например, никто бы предположить не мог о том, что с Ираном случится такая история, да?
23: Конечно,
11: что
23: конечно.
11: В Дубае, например, в любимом почему-то россиянами, станет некомфортно, да, и что там будет небезопасно, и потом туроператорам придется экстренно возвращать граждан обратно на родину. Вот в нынешних условиях это как-то повлияло на предпочтение россиян? За сколько мы готовы покупать билеты, а может быть даже путевки?
23: Очень повлияло, и если, например, летний отпуск раньше планировался не за 11 месяцев, а за 2-3 месяца, да, то в этом году за 2-3 недели. И более того, вы точно очень подметили, что часть путешественников в условиях, в том числе и топливных вопросов, меняют вид транспорта, например, бронируют железнодорожные билеты, а не авиационные, потому что на автомобиле есть свои вопросы сейчас в путешествиях. И в этой ситуации, конечно, очень сложно спрогнозировать, какой тариф будет. Пока вот все, что сейчас происходит, цены не повышаются, рубль показывает стабильное значение. Многие, кстати, это тоже после событий на Ближнем Востоке осознанно делают выбор профессиональным, обращение к профессионалам, к турагентам, к туроператорам, которые действительно в случае вот этой нестабильности однозначно продлят гостиницу, переоформят билет без головной боли. Поэтому организованные путешествия, наверное, сейчас иногда и безопаснее, и дешевле, потому что чартерные туристические рейсы есть, это тоже способ экономии. Обычно в турпакете вместе с гостиницей перелет на 20% получается дешевле за счет специальной цены.
11: А вот как правильно подойти к покупке авиабилета, я имею в виду, в какое время лететь? То есть вот как выбрать самый дешевый, хороший билет для путешествий и по России, и за границу в том числе? Да? Вот, например, чартеры на популярные туристические места обойдутся дешевле, чем регулярный рейс. Ну, то есть вот какие-то такие лайфхаки, которые пригодятся нашим слушателям.
23: Да, ну, основной, наверное, критерий – это сезонность, да, в зависимости от даты путешествия. Понятно, что билет в июле, в августе будет, или тур стоит дороже, чем в октябре или в апреле. А второе – удобство и комфорт. Если рейс вылетает и прилетает неудобно, это можно очень удобно смотреть на различных ресурсах по сравнению. Метапоисковые сайты сейчас, и вы увидите, что цена очень может в разы отличаться от времени вылета. А также есть популярные дни все-таки по вылету, потому что многие из нас любят брать отпуск и начинать путешествие в субботу именно, или в воскресенье. И обычно по субботам действительно старт путешествия может оказаться дороже. Например, это особенно заметно на горнолыжных направлениях зимой. Ну и помимо этого, я уже об этом сказал, действительно нужно очень внимательно для международных перелетов отслеживать курс валют, потому что вот та волатильность, изменения, которые были раньше, иногда приводили к изменению на 10-30% в течение короткого периода. Сейчас, к счастью, это стабильно. А по внутренним перелетам здесь нужно, конечно, учитывать еще и стыковки, и по международным в том числе, потому что из-за временного закрытия аэропортов, отмен рейсов, бывают потери стыковочных билетов, если это разные авиакомпании. Иногда, вы знаете, визуально вот какой-нибудь сложный маршрут, как его называют в авиации, когда стыковка через третью страну происходит, визуально может казаться очень намного бы дешевле, но стыковочное время, если не будет выполнено, да, рейс опоздает одной авиакомпании. И надо учитывать, что если разные авиакомпании в разных билетах вы покупали, то они несут перед друг другом ответственность. И это могут быть уже и финансовые потери. Вот эти все нюансы, конечно, ну, наверное, сложно запомнить в вашей голове. Но если у вас есть ваш тревел-консультант или у вас есть хороший опыт именно бронирования самостоятельного, а таких очень много у нас, в этом помогают, конечно, агрегаторы, сайты бронирования.
11: Да, которых сейчас очень много, и они всегда с удовольствием подскажут. Есть даже поиск с помощью искусственного интеллекта,
12: да,
11: который раздает совет.
12: Спасибо большое вице-президенту РСТ Дмитрию Горину за эти советы. Ну и надеемся, что те, кто запланировал отпуск, у них все пройдет хорошо. Ну а мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего хорошего, удачи и процветания.
11: Всем желаем хорошего дня. Оставайтесь с нами на Радио России.
0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
1: 16 июня 1941 года в Наркомате авиационной промышленности прошло совещание руководителей отрасли. Шахурин, Хруничев, Яковлев, Баландин, Дементьев, Каневский обсуждали вопрос о выполнении указаний товарища Сталина по выпуску 50 самолетов в день, начиная с 25 июня. Выяснилось, что на 10 крупнейших авиазаводах страны уже производится ежесуточно 48 самолетов всех модификаций. Кроме того, был затронут вопрос о зарплате директоров военных заводов. Ее размер решено было поставить в прямую зависимость от количества произведенной продукции. Конкретные цифры в рублях при этом не назывались. Справка. По штату авиаполк ВВС Красной Армии имел от 30 до 50 боевых машин, в зависимости от категорий – истребители, штурмовики, бомбардировщики. И в тот день в составе только 4 приграничных военных округов уже состояло на вооружении более 5500 самолетов. 63 истребительных, 64 бомбардировочных, 7 штурмовых и 10 полков дальней бомбардировочной авиации. Для сравнения, в составе 3 воздушных флотов Люфтваффе на Восточном фронте 22 июня окажется всего 63 авиагруппы общей численностью в 2350 самолетов. Может быть, зная эти цифры, Сталин отказывался верить сообщениям о готовящемся нападении немцев. Впрочем, высказывались тогда и другие предположения. Лондон, Foreign Office, министр иностранных дел Великобритании Иден принял в тот день вернувшегося из Москвы посла Крипса. Миссия Крипса в Советском Союзе провалилась. Сталин не пожелал вести переговоры, и Крипсу даже не удалось получить аудиенцию у Молотова. При этом Иден и Крипс согласились, что ключ к будущему развитию ситуации зарыт на Ближнем Востоке. Последнее соображение, как показало время, было явной переоценкой роли и значения Британии в замыслах Гитлера. Подтверждение тому встреча в тот же день фюрера с Геббельсом. Цитирую. «Нападение на Россию, — заявил на этой встрече Гитлер, — произойдет в течение одной недели. Русские сосредоточили свои войска точно на границе. Для нас это наилучшее из всего, что могло произойти. Русские будут отброшены, и вся акция займет месяца 4, не больше». Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.
0: Сигналы точного времени.
22: Радио России.
3: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
18: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
20: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
24: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
4: Все встали вовремя, выспались.
22: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
25: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия Калмыкия» 102.7.
26: На правах рекламы.
27: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
28: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитров. Град, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
27: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
28: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
27: А какие еще возможности лечения существуют?
28: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
27: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
28: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
27: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
28: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
27: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
28: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза.
27: Угу.
28: А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
27: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
28: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотую золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
27: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
28: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду»,

0: карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
1: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
0: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
8: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Киеве ликвидировано предприятие по производству беспилотников. Российские военные внедряют искусственный интеллект в ВПЛА. И автовладельцев не будут штрафовать за отсутствие водительских прав. Подробности далее. Вооруженные силы России поразили в Киеве предприятие по производству ударных беспилотников «Лютый» и «Лелека-100». Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, российские военные нанесли очередные удары по украинским портам «Южный» и «Одесса». Атака велась с помощью высокоточного оружия большой дальности, наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. Военными целями стали также морское судно и быстроходный катер сил специальной операции ВСУ, которые следовали на переходе в порты Одесской области, указали в ведомстве. Российские военные внедряют искусственный интеллект в беспилотники. Для этого функционирует специальная программа «Витрина данных». Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки «Войск Центр». Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны о выполнении боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Начальник

0: Отдела войск беспилотных систем объединения доложил главе военного ведомства, что в группировке полностью сформированы новые подразделения беспилотных систем, что в свою очередь позволило более эффективно выполнять боевые задачи. В завершении работы за массовый героизм, мужество и отвагу Андрей Белоусов вручил общевойсковому объединению орден Суворова. Министр обороны также вручил госнаграды военнослужащим группировки, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Российские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. ПВО работало с 9 вечера среды до 8 утра четверга. Дроны сбиты над приграничными регионами, над Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом, Кубанью, Крымом, Ставропольским краем. Кроме того, БПЛА сбили над Азовским и Черным морями. Автовладельцев не будут штрафовать за отсутствие водительских прав. Мера коснется только тех добросовестных водителей, которые имеют удостоверение, но по каким-то причинам не взяли его с собой. Также снимается ответственность за отсутствие при себе полиса ОСАГО. Такие послабления содержатся в пакете законопроектов, которые вскоре рассмотрят депутаты Госдумы. Всего в перечне 28 штрафов, которые планируется исключить из действующих законов. Как пояснил агентству «Прайм» эксперт Дмитрий Хрулев, отмена штрафов связана с цифровизацией систем. Большинство основных документов сейчас находятся в общегосударственных базах, и проверить их сотруднику ДПС не составит большого труда. Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу с января будущего года. В отставку подал мэр Якутска Евгений Григорьев. Чиновник оставил пост досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Вскоре Якутской гордуме предстоит на внеочередной сессии избрать нового главу города. Ранее губернатор республики Айсен Николаев внес на рассмотрение коллег две кандидатуры на должность мэра: Дмитрия Садовникова, который ныне занимает пост первого зампредседателя правительства, а также Владислава Сазонова, замгендиректора ООО «Чистая Арктика». Новый мэр Якутска избирается сроком на 5 лет. Кафе горит в селе Манжирок в республике Алтай. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Огонь тушит в условиях плотной застройки. Рядом расположены другие здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины пожара пока не называются. Тем временем запах сжженной резины сегодня чувствовали в Тюмени и его окрестностях. На жуткую гарь и черный густой дым в небе пожаловались местные жители в соцсетях. Вскоре выяснилось, что горел склад автопокрышек в селе Яр. По данным ГУ МЧС по региону, площадь возгорания превысила 700 квадратных метров. К этому часу пламя удалось локализовать. Что стало причиной пожара на складе авторезины, еще предстоит выяснить. Власти призывают бизнес уделить внимание заброшенным вековым усадьбам. Как рассказала министр культуры Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия-24», многие исторические комплексы ждут нового хозяина, что важно не только для бизнеса, но и для туризма.
1: Я думаю, есть несколько единиц, может быть, максимум десяток стран в мире, у которых такое количество объектов культурного наследия. 162 тысячи сейчас в реестре, и пополняется, и пополняется. Все 89 регионов каждый год подают заявки на то, чтобы добавлялись объекты культурного наследия в официальный реестр. Но есть объекты культурного наследия, усадебные огромные комплексы, которые сейчас ждут своего будущего нового хозяина. Потому что нам очень важно найти еще одну форму новой жизни объектов культурного наследия, которая позволит не только работать как музей, или как учреждение культуры, как филармония, например. Но как сделать так, чтобы сохранить и потрясающий объект культурного наследия, а при этом сделать его привлекательным для бизнеса, а как следствие для туризма, для того, чтобы люди могли останавливаться.
0: По словам Любимовой, сохранять культурные памятники помогает федеральная программа, которая рассчитана на ближайшие 20 лет. Погода в выходные в столичном регионе будет располагать к длительным прогулкам. С прогнозом на предстоящие дни ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды, изменяющего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13. Ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин. Ни облачко, ни перистой паутины. Солнце будет не просто светить, а буквально давить светом. Ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметке плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра. Небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14. Ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов.
0: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Смешанная сборная России под тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира в южнокорейском Чхунчхоне. Российская команда, которую представляли Никита Высотин, Владислав Шиманский, Даниил Жданов, Алиса Сошникова, Маргарита Аграфенина и Юлия Кудрявцева, на пути к финалу победила сборные Китая и Казахстана. В финале россияне уступили сборной Ирана. Международная федерация футбола запретила грузинскому «Ахмату» регистрировать новых игроков. Об этом сообщается на сайте организации. Причины запрета не уточняются. Футболисты сборной Англии были близки к победе в полуфинале чемпионата мира против аргентинцев, но после забитого мяча стали слишком пассивны и допустили много опасных моментов в своих ворот. Об этом заявил главный тренер британцев Томас Тухель после поражения у подопечных со счетом 1-2. В финале в воскресенье встретятся сборные Аргентины и Испании. В матче за бронзовые награды сойдутся англичане с французами. Всемирная федерация бадминтона рассматривает вопрос о возможности снятия всех ограничений с российских спортсменов согласно последнему решению Международного олимпийского комитета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации. Накануне Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях. 7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. 2 очка, 2 подбора, 1 результативная передача и 3 блокшота российского центрового Виктора Лахина не спасли Сакраменто Кингс от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Бостон Селтикс со счетом 76-82. Россиянин провел на паркете 13 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Реклама на Радио России.
6: Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 24-26 градусов, облачно, ливни с грозами. В Челябинске и Тюмени 19-21, ожидаются дожди. В Новосибирске 24-26, кратковременные осадки. В Мурманске 15-17, небольшой дождь. В Самаре 25-27, временами пройдут дожди. В Воронеже 20-22 градуса, в Краснодаре 25-27, небольшие осадки. В Нальчике сегодня 26-28, дождливо. В Севастополе 27-29. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 19-21. В Москве местами кратковременный дождь, днем 18-20. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северо-западный, атмосферное давление низкое.
7: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Я буду кратко. Она никогда никому специально не хочет понравиться. Но она нравится всем. И в этом ее главный секрет. Я всей души в нашей студии приветствую самую обаятельную, привлекательную железную леди отечественного эфира, заслуженную артистку России, телеведущую Ларису Вербицкую. Здравствуйте, Лариса.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что все детство ты провела в операционной?
2: Ну, это громко сказано. Так получалось, что когда мою маму вызывали на какие-то экстренные операции, с ней очень любили оперировать.
1: А мама кто у нас была?
2: Мама была старшей операционной сестрой. И за нами приезжала машина скорой помощи. Меня не с кем было оставить. Я была еще малышкой. На меня в больнице надевали белый халат, маску, колпак. Я наблюдала все это таинство, которое происходило там вот за окном операционной, соседней операционной, такой будем предподготовительный. В общем, и все это таинство мне так нравилось. Я очень долгие годы потом хотела быть связанной с медициной. У нас дома было много учебников, справочников, книг. Я все это листала.
1: А какая операция Ларисе нравилась больше всего? Аппендицит, резекция желудка. Что тебе нравилось больше всего?
2: Ну, это я не видела. Ага. Я просто видела вот эту большую лампу, которая светилась. И как люди в белых халатах что-то там совершали. Вот. А потом, собственно, они спасали людей. И это мне очень нравилось.
1: Хорошо. Это правда, что в начале твоих отношений с нынешним супругом Александром у вас был роман в письмах?
2: Ну, у нас был эпистолярный роман. Это мы действительно... Александр писал мне каждый день письма.
1: Каждый день?
2: Каждый день он писал мне письма. И это было, конечно, замечательно. Я отвечала не с такой регулярностью, но это прекрасное было время, замечательное. И вообще, до того, как мы стали семьей, мы обращались друг к другу на «вы».
1: Ой, как высоко. А скажи, пожалуйста, а эти письма сохранились?
2: Да, их Александр хранит.
1: Перечитывает?
2: Ну, я думаю, что нет. Во всяком случае, я об этом не знаю. Мы это не обсуждаем.
1: А в любви
2: он... А мне самое интересное, правда.
1: Конечно, интересно. А в любви он когда объяснился? Тоже эпистолярно или все-таки уже голосово?
2: Ну, это было сразу понятно. Очевидно, потому что еще на ступеньках цирка, где мы познакомились, он уже там хотел сделать, как он потом признавался мне, предложение руки и сердца, но понял, что вовремя остановиться нужно, потому что все это может очень легко разрушиться, вот это все, вот то, что происходило. Ну, это, конечно, была судьбоносная встреча, потому что мы уже больше 30 лет вместе.
1: Хорошо. Это правда, что перед тем, как показаться Игорю Кириллову на центральном телевидении, ты на выходе из дома столкнулась с крышкой гроба?
2: Да, такое было. Тогда я поняла, что...
1: Это знак, да?
2: Что покойник – это к удаче. Ну, вот такая примета существует.
1: Да?
2: Да, да. Что если ты встречаешь по дороге покойника, ну, или там эту церемонию какую-то, ну, что это к удаче. Вообще, с детства я боялась всех этих моментов, и так случилось, что мы жили в коммунальной квартире, мы занимали одну комнату в коммунальной квартире, и там были еще несколько жильцов, и вот одна бабушка, которую я никогда не видела, так случилось, что она накануне ушла из жизни, и все, в день моего такого ответственного момента, когда мне нужно было показаться на телевидении, гостелерадио, к Игорю Кириллову, я выхожу и там вижу вот то, что мы уже с вами знаем, крышку гроба. Это было, конечно, ужасно. Но к удаче.
1: Да, это к удаче. А, кстати, как вообще прошел показ сам?
2: Ну, как он прошел?
1: Ну, вот что ты читала? Новости Пушкина, Лермонтова?
2: Нет. Ну, во-первых, меня отвели в студию программы «Время». Я сидела, как потом я поняла, в кресле, где обычно сидел Игорь Леонидович Кириллов. Это были вот ровно те операторы, которые вот обслуживали эту самую главную программу Советского Союза. И мне предложили прочесть несколько информационных
1: блоков,
2: сюжетов, да, рассказать о себе. И все, собственно, вот этот просмотр, он был недолгим. Но, как я поняла, тогда меня наблюдали в очень многих кабинетах, и самых главных кабинетах, ведь трансляция была...
1: По всему телецентру.
2: Предложили мне подождать некоторое время, и вскоре, буквально там через, не знаю, минут 10-15, сообщили, мы вас берем, вы нам подходите.
1: А скажи, пожалуйста, Лариса, это правда, что Евгений Дуга тоже приложил к этому руку? Замечательный молдавский композитор.
2: Евгений Дмитриевич Дуга был тем человеком в Молдавии. Я вела его творческие вечера, мы были знакомы. Вот я прекрасно помню творческий вечер его 50-летия с оркестром Батхина, ленинградским оркестром, в концертном зале «Октомбрия», где, собственно, сейчас это было прощание, я видела во всех этих СМИ. Да, там было наше знакомство с ним. И с тех пор я вела его многие концерты, ему нравилось, как я презентовала это все. Евгений Дмитриевич, он был знаком со мной, он же работал тогда на многих площадках, кинофильмах, на центральном телевидении, на «Огоньках». В общем, и он мне сказал, что ты должна показаться, тебе нужно, если ты переезжаешь, если так складывается твоя судьба, твоя жизнь, тебе нужно попробовать. Я попробовала.
1: И победила. Ну и напоследок, это правда, что первый автомобиль Ларисы Вербицкой был автомобиль «Таврия».
2: Первый автомобиль, на котором я училась вождению, это был автомобиль АК.
1: АК?
2: И такой пиджак на колесах.
1: Так.
2: Ну, замечательная машина, очень вместительная. Да, такое было время. С этого мы начинали. Потом у нас появилась «Таврия», которую я уже на ходу умела там эти предохранители где-то пошевелить, проводки.
1: Подожди, ты что, залезала под капот?
2: Нет. А там такая панелька была прям в салоне. Крышечка так отстегивалась, и можно было пошевелить. Ну, в общем, я много знала всякой разной информации, которую, наверное, мне не нужно было знать. Но в силу обстоятельств, чтобы, так сказать, машина была управляемая в любых условиях. Ну, я прошла такую школу выживания, можно сказать, в любое время года. Однажды у меня был совершенно курьезный случай, когда мне нужно было... Мне закончилась вода в умывателе, а не было ни заправочных станций так много, ну, по дороге, что называется. И мне муж посоветовал купить крепкий напиток и залить, ну, чтобы не замерзла вода, потому что вода бы замерзла. Я залила туда. Но он потом мне долго объяснял, куда я должна залить. Вот то самое крепкое, которое 40 градусов, да. Вот, и машина поехала, и, собственно, был снегопад просто очень сильный, и, конечно, я бы просто не смогла доехать. Ну, видимость была бы никакой.
1: Ну да, а от машины амбре такое было?
2: Не знаю.
1: Ну хорошо, итак, Лариса Вербицкая. Все детство, юность провела в Кишиневе, в замечательном городе. А все-таки я не могу понять, а почему родители, когда папа ушел в отставку, уехали из Феодосии и приехали в Кишинев, а, например, не в Москву, или не остались в Феодосии?
2: Ну, папа демобилизовался, он никогда не хотел быть профессиональным военным, он хотел гражданскую профессию получить. А в Кишиневе была его мама.
1: А, бабушка?
2: Она, бабушка, моя бабушка. Ну, его тянуло к корням своим, к дому, к маме. Ну, нормально. По-моему, это очень логично.
1: Нормально, логично, конечно. Ну, ты же была такая заступница в школе, активистка, комсомолка, красавица.
2: Конечно. Я была в классе, меня вообще ребята любили, как-то уважали, ценили и выбирали на своих классных таких собраниях. Я была и председателем совета отряда, и председателем совета дружины, и комсоргом. Так что я могла заступиться, конечно, там, наказать обидчиков, сказать им там...
1: Ты что, ударить?
2: Ну, могла и... Ну, если на меня кто-то мог поднять, там, замахнуться, я не была, так сказать, такой тихоней, могла дать сдачу, конечно.
1: А почему у папы высшее образование, а у мамы нет высшего образования?
2: Дело в том, что когда они поженились, встал вопрос, папе нужно идти получать это образование, потому что он, ну...
1: Мужчина.
2: Ну, да, конечно, нужно было получать гражданскую профессию. Мама уже была профессия, она закончила медицинское училище, а вообще она мечтала быть врачом, и она думала, что, может быть, после того, когда папа закончит. Потому что двоим учиться сразу в Советском Союзе, это было просто невозможно.
1: Ну да, сложно.
2: И сессии, и там, я не знаю, командировки какие-то, и все прочее. Маленький ребенок, я родилась. Поэтому вот так сложилось.
1: А скажи мне, а мама действительно была сирота?
2: Нет, мама не была сиротой. Она в какой-то момент просто умерли ее родители от голода. Это вот 46-й год был. Это очень такое время. Да, тяжелое было время. Сначала отец, потом мама, в общем.
1: А где они жили?
2: Ну, они жили на Украине. Да. Ну, это была одна страна, Советский Союз, поэтому так сложилось. И детей, кого можно было, забрали в детский дом, так что так.
1: Мама никогда не вспоминала потом об этом?
2: Конечно, вспоминала. Она ее всегда тянула там в родные места и все прочее. Рассказывала она и сожалела о том, что так мало помнит, а что-то помнила очень хорошо и помнит сейчас. Маме сейчас 89 лет, она в прекрасном здравии, живет с нами. В общем, так что все хорошо.
1: Какое счастье. А Ларисе Вербицкой передался дар, умение вкусно готовить.
2: Я люблю очень простую еду, понятную, вот свежеприготовленную. Вот эти вот заготовки такие, знаете,
1: знаю, конечно.
2: На неделю там, или это не про меня. Я люблю свежую еду, вот чтобы было понятно, из каких продуктов, чтобы вот все это было, что называется, из-под ножа. Но есть какие-то блюда, которые я готовлю, ну, довольно часто. Ну, на праздники, на новогодние, на семейные меня просят готовить наш фирменный торт.
1: Это какой?
2: Сейчас расскажу. Все очень просто. Этот фирменный торт стал фирменным, потому что в день знакомства моего будущего мужа Александра с моей семьей я готовила в Кишиневе именно такой торт. И он мне не удался, потому что я готовила бисквит, и я, наверное, так волновалась и торопилась, и старалась, чтобы это все, как говорится, может быть, раньше вытащила этот корж из печи. И мне нужно было его разрезать, и он у меня развалился. Но он как-то так не был достаточно сформирован.
1: Опять знаки.
2: Но это был знак. И что же делать? Смекалка меня тут не подвела. Я крем вместе с этими разрозненными кусками бисквита слепила. Я тебя слепила из того, что было. Вишнями в собственном соку. Все это и заморозило. И получился потрясающий, просто потрясающий торт. Александр всегда вспоминал этот момент. Он вообще очень любит сладкое, сладкоежка такой. И оценил мои кулинарные способности. Я молчала, не признавалась, как мне удался такой прекрасный пирог. Ну, в общем, с тех пор я его готовлю.
1: А скажи мне, пожалуйста, Лариса Вербицкая, а как же так происходит? Ты очень эмоциональный, я бы даже сказал, вспыльчивый человек, а умеешь держать себя в струне. Как тебе это удается?
2: Ну, профессия меня, как говорится, научила быть не вспыльчивой. Вообще, я стрелец, конечно, мне нужно все вчера и сразу.
1: Угу.
2: Я бываю нетерпима к каким-то моментам. Но мне даже муж говорит, слушай, ты, говорит, стала такая спокойная, такая, в общем, в другой ситуации можно было бы вообще уже тут...
1: Ну, взорваться.
2: Конечно, высказать
1: все,
2: что ты думаешь. Когда я высказываюсь, я бываю очень так беспощадна. Я работала над собой.
1: В общем, дело. А это правда, что уже на закате перестройки, когда ты вела утро, у тебя был очень неприличный партнер, который постоянно тебя доводил и изводил?
2: Ну, было такое.
1: А ты его приложила?
2: Приложила. Но меня муж научил.
1: Как муж?
2: Ну, он сказал, ну, если ты хочешь, чтобы вот он, наконец, это вот отстал от тебя, сделай вот так. Я очень долго мучилась, сомневалась, и смогу ли я. И я все-таки это сделала.
1: Приложить его.
2: Я хотя бы попробовала. Знаете, как в том фильме?
1: Так.
2: «Полёт над гнездом кукушки».
1: Ага.
2: Я ему сказала ровно ту фразу.
1: А как это произошло? Это как-то вот так...
2: Ну, у нас закончился эфир в очередной раз.
1: Можно его фамилию нет?
2: Да, его уже нет на свете. Ну, выключили микрофон.
1: Вот это правильно, так, хорошо.
2: В этот момент я подошла, так наклонилась.
1: Так.
2: Над ним он, конечно, не ожидал такой прыти. Ну и сказала все, что я заготовила, домашнюю заготовку. Повернулась и ушла. Он, конечно, был настолько не готов к такой дерзости моей. Зашла в аппаратную, поблагодарила всех за эфир. Он стал, так сказать, меня уже там вслед мне кричать, бегая в аппаратную. Выглядело это, конечно, с его стороны крайне некомплиментарно, что взрослый мужчина так обижается на молодую свою партнершу. Вот. И на следующий день меня вызвал к себе руководство и сказал, что они получили докладную записку.
1: Он написал донос?
2: Он написал донос, он ходил по всей редакции, рассказывал вообще, как Вербицкая его, так сказать, как она вообще могла и так далее. И меня вызвал к себе руководитель программы и сказал, что вот на вас пришла такая вот бумага, я должен как-то отреагировать. Но при этом он сидел и ухмылялся в свои усы, потому что это было вообще настолько нелепо. Это правда, говорит Лариса? Я говорю, нет, я сказала хуже.
1: Это честно.
2: Это было честно, да. И с тех пор он уже не представлял никакой опасности.
1: Вот это хорошо, Лариса. Вот ты умеешь ты. Скажи, пожалуйста, а когда ты работала на молдавском телевидении, где ты находила такие красивые костюмы?
2: Костюмы?
1: Да.
2: Да я шила сама, мне нравилось.
1: Как сама?
2: Ну, костюмы, собственно, какие костюмы? Воротничок налево, воротничок направо.
1: Да.
2: Там пуговички сюда, кофточку задом наперед. Ну, конечно, вкус. Чувство меры, чувство вкуса, это, конечно, от мамы. Я иной раз да и по сей день подхожу к зеркалу перед выходом из дома и обязательно что-нибудь с себя снимаю лишнее.
1: Чтобы... А, то есть не надеваю, а снимаю, да?
2: Снимаю, да, чтобы не отвлекало от образа. От... Ну, ведь нас люди как воспринимают? Они же не воспринимают, в чем мы одеты в тот или иной момент времени. Чаще всего они не запоминают нашу одежду. Они вспоминают наш образ, наше умение, наше влияние на... Какое мы впечатление производим? Какова наша речь? Какова наша энергетика?
1: А, кстати, вот этот голос чарующий, это благоприобретенный или все-таки это долгие тренировки?
2: Ну, могу сказать, что, конечно, что-то все-таки во мне было до того, когда я поступила на телевидение, потому что я же без подготовки пришла на конкурс. И из большого количества девушек, парней, которые пришли себя, так сказать, проявить, попробовать в этой профессии, выбрали только одну меня, русскоговорящую девочку.
1: Как вообще?
2: Да, и с молдавским языком мужчин. Вот, собственно, вот результат этого конкурса. И мне очень повезло в том плане, что у меня был очень хороший педагог. Меня присмотрела режиссер музыкальной редакции, которая в свое время занималась итальянской школой вокала и сама пробовалась в Большой театр.
1: Ах, вот в чем
2: дело. Она предложила мне свою помощь и говорит, хотите, я с вами позанимаюсь? Я говорю, конечно, хочу, я буду счастлива. И при этом она делает совершенно бескорыстно. Она говорит, я хочу, чтобы у вас получилось. Я говорю, я в свое время не рискнула поменять свою жизнь и уехать в Москву, хотя она прошла прослушивание в Большой театр. А вы, да. вы начинаете, я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Она занималась, она сказала так, что школа, вокальная школа постановки голоса, собственно, ничем не отличается в большей степени от постановки голоса речевой. И мы с ней стали заниматься. Мне это очень нравилось. И все.
1: Так Ларисе Вербицкой можно выходить на оперную сцену?
2: Нет. Нет, это разное.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Я никогда тебя не вижу в окружении твоих бывших коллег, даже твоих одноклассников. Ты их избегаешь или
2: мои
1: просто
2: одноклассники
1: площадь?
2: Остались в другой жизни. С некоторыми я поддерживаю отношения, но очень многие уехали. Ну, жизнь так раскидала всех. Ну, что поделаешь? Ну, да, у каждого своя дорога.
1: А тебе мама читала что-то в детстве на ночь?
2: Ну, больше папа читал. Мы с ним очень рано там... Пушкина, вот ему очень нравилось. Там, не знаю, биографию детально так мы изучали, все это вот. Ну, я просто помню, папа мной очень занимался. Он приходил ко мне на стадионы, где я там на соревнованиях участвовала, стоял у бровки и поддерживал меня. Папа рано ушел, но он остался в моей памяти как папа, который меня очень любил. Часть его во мне есть, это безусловно. Кто-то говорит, я похожа на папу, или там у меня характер папин. Не знаю.
1: Я знаю, что Максим принимал Александра как своего собственного отца, а то, что в последнее время он стал искать общение опять со своим настоящим отцом, тебя это не раздражает?
2: Ну, во-первых, это не мешает никому. Ну, это было в какой-то момент, это произошло, но потом он, собственно, не искал, его нашли.
1: Да, даже так?
2: Да, поэтому меня это как-то вообще не занимает, эта информация.
1: Это хорошо.
2: Я не погружаюсь в это. Это вообще все уже как бы не со мной.
1: Так, а что у нас с сыном происходит?
2: Иночка у нас вообще...
1: Наша красотка.
2: Но она не только красотка, она большая умница. Она постоянно там совершенствуется, она получает все новые какие-то... Она выросла в большого руководителя. Она, в общем... заканчивает разные школы, там бизнес-школы и так далее, и так далее. В общем, она... Ну, как топ-менеджер.
1: Но она очень красивая.
2: Ну, красивая это, конечно.
1: А почему не замужем?
2: Есть в кого.
1: Да, конечно, это понятно.
2: Ну, почему не замужем? Ну, вы что же вы меня спрашиваете про это?
1: Ну, я просто волнуюсь. Я знаю, что ты все контролируешь.
2: А вы чего волнуетесь, Вадим?
1: А потому что очень красивая. Ну, я, правда, уже очень стар для нее. Нет, я просто знаю, что ты очень неравнодушна к своим детям. И ты за всех переживаешь.
2: Но я не могу за них принимать решения, они взрослые.
1: О, вот это правильно сказала.
2: И они уже сами делают, в том возрасте, когда они сами делают свой выбор и совершают поступки или не совершают их. В общем, это так.
1: Но они советуют с тобой?
2: Ну, рассказывают.
1: Ну, вот сейчас, да.
2: Они рассказывают какие-то вещи. Если они спрашивают моего совета, я им могу высказать свое мнение. Но очень аккуратно. Очень аккуратно.
1: Ты знаешь, у меня есть родная сестра, младшая. И она один раз меня тихо возненавидела по одной простой причине. Я пришел к ней на работу. Ей кричат в дверь: «Галя, Галя, пришел твой младший брат». Она говорит: «Какой такой младший брат?» Вот. Но дело не в этом. А скажи мне, а когда твоего супруга называют: «А, вы папа Ларисы», он не обижается?
2: Он уже смеется. Да? Да. Говорит, такой комплимент моей жене. Ну, я, конечно, борюсь за его там...
1: Не-не-не, он нормально выглядит, хорошо.
2: Да, но...
1: Взрослый мужчина.
2: Ну, да, он взрослый мужчина, и он не... Ну, я его люблю таким, какой он есть, и... Папа, как его, ну, как называть, дедушка, я не знаю, что, кто там что говорит. Но мы семья, и у нас все хорошо.
1: Ну, ты же не пьешь.
2: А зачем я должна пить?
1: Не, нет, я просто, ну, к тому, что вот вечером встретиться, например.
2: Нет, я не пью. Ну, это как бы все уже приняли во всех компаниях, где мы бываем, никто не настаивает там, ну, вот давайте. Все, я давно поняла, что хочу есть то, что я хочу есть, пить то, что я считаю нужным пить, там вода или там чай или там что-то еще. А решение каждого самостоятельное, потому что нравится.
1: Я почему спрашиваю, потому что мне хочется не то, что разгадать тайну Ларисы Вербицкой, мне хочется жить как Лариса Вербицкая.
2: Да ладно.
1: И думаю, что для этого сделать, чтобы не пить, не курить, заниматься спортом, скандинавской ходьбой.
2: Йога еще.
1: Йога, вот. Угу. Ничего не получается.
2: Нет? Значит, не очень хотите.
1: А все-таки желание.
2: Угу. Я думаю, да.
1: А какие сейчас цели у Ларисы Вербицкой? Бесцельная жизнь для стрельца – это глупость.
2: А знаете, я был один фильм с Булдаковым.
1: Да.
2: Снимали новогодний фильм. И, ну, это такое для внутреннего пользования. В хирургическом отделении Вишневского и так далее. Там они тяжело больные, они остаются на Новый год в больницах, в своих палатах. И им показывали этот новогодний фильм. Пригласили Булдакова, чтобы он там что-то такое, в том числе какие-то тосты новогодние. И он уже столько тостов переговорил, уже ничего нового, как говорится, не придумаешь. И ему предложили все-таки один вариант. Он так загорелся. Он пошел, порепетировал в уголочек, так сказать, там что-то попробовал, разную тональность, разную... Подошел к камере, говорит: «Готов». Поднял бокал, говорит: «Ну, за жизнь».
1: Прекрасный тост.
2: Да,
1: Лариса, у нас осталась 1 минута времени. А вот скажи нам тоже какой-нибудь тост за жизнь для наших слушателей, которые тебя внимательно сейчас слушают.
2: Ну, есть такой очень хороший тост, известный тост, но он очень мне нравится. Знаете, на «Титанике» было очень много богатых, здоровых, красивых там, и так далее, счастливых. Вот. Но они все утонули.
1: Простите.
2: Я хочу пожелать не богатства, не вот всего этого. Я хочу пожелать всем удачи. Потому что вот удача – это такой бонус в жизни. Это такая возможность что любить, творить, быть счастливым. Просто вот удача во всем. Вот пусть она вас не оставляет. Ваш ангел-хранитель, ваша удача будет всегда с вами.
1: Друзья, это была Лариса Вербицкая. И вы знаете, Лариса, я перешел сразу на «вы».
2: Да.
1: Общаясь с тобой, глядя в свои глаза, я понял, что я тону. А спасательного круга нету, потому что замужем. Я благодарю тебя за этот
2: откровенный разговор. Спасибо большое. С вами было очень приятно.
1: Я тебя благодарю за этот откровенный разговор. И могу тебе сказать, что у тебя еще большое будущее. Потому что у тебя большое сердце, которое, правда, держишь немножечко в заперте от чужих людей. Но не от нас, зрителей. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам.
0: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамлашвили, и сегодня я с большим удовольствием хочу представить моего гостя, коллекционера автомото старинные, создателя и руководителя первого в нашей стране негосударственного музея старинных автомобилей Дмитрия Ломакова. Дмитрий, здравствуйте, спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
2: Приветствую всех.
1: Готовясь к сегодняшней встрече, я где-то вычитал, что с хранением машин у семьи Ломаковых всегда возникали проблемы. Я имею в виду вас и вашего покойного папу, уважаемого Александра, или, как его все называли, дядь Саша. Расскажите истории, когда что-то возле вашего дома, возле стоянки, где были выставлены ваши машины, шло какое-то строительство, и техника буквально разрушала и разрывала вот эти машины ваши.
2: Это я с детства наблюдал постоянно, эту вот проблему. Отец как курица с яйцом носился с этими старинными автомобилями. Его все шпыняли, пинали его машины, гаражи. Приезжаем с ним куда-то в гараж, скажем, киносъемки, подготовить машину или какой-то парад-пробег. А там висит бумажка. Через 2 недели здесь пройдет теплотрасса. И это просто вот было бесконечный кошмарный сон, из которого нельзя проснуться. И при том, что человек делает нужное дело, а ему никто ничего не помогает, и еще шпыняет. Вот власти ничего не хотят делать, народ как-то это было. Доходило до того, что даже соседи сжигали старинные машины, которые стояли около дома. Вот Студебекер, который я потом после его смерти восстановил, US-6 43-го года, ленд-лизовский грузовик огромный. Это была вот просто какая-то системная проблема. И вот я когда пошел в армию, я 2 года пожил отдельно от этого вот всего сумасшествия по сносу гаражей, и вдруг я увидел выход из этого лабиринта. Я подумал, что надо стать неприкасаемым. Когда пришел из армии, я отцу сказал, говорю, надо делать музей. Отец первое, что сказал, забудь, в головушке не держи, да. В нашей стране это теоретически невозможно. Да. Тебе это никто не даст. Отец как-то мечтал об этом. И люди, как бы ему говорили, вот, например, режиссер Бондарчук написал этот знаменитый стих: «Рождалась в муках Третьяковка и стала гордостью страны. Я верю, будет Ломаковка из автомото старины». Это еще было в 70-е годы. Как-то они на каких-то съемках посидели вечером. И вот он такой выдал стишок. И как бы вроде все висело в воздухе, эта идея, ну, как обычно. Но отец к ней не подходил и даже боялся об этом говорить и думать об этом. Он считал, что, ну, такое, знаете, он поколение отбитых рук. Когда отца хоронили, у него на 2 руках было 5 пальцев. То есть это постоянно отбитые пальцы, отрезанные, расплющенные. Это металл. Детали все разные, ничего не повторяется. Приспособить там конвейерно ничего нельзя с целью безопасности. Постоянно что-то вывертывается из рук. Инструментов в магазинах нету нормальных человеческих. Условий нет. То есть постоянно эти сносы гаражей. Все это вот отражалось физическими травмами постоянными. Было даже такое, когда бульдозеры ломают гаражи. Отец говорит, подождите, я еще не все перевез. Тот не обращает на него внимания. Ездит по соседним гаражам, по нему уже. И он, отец, отсюда что-то выхватывает. Я помню тоже в одном подвальчике лежали запчасти. И говорит, отец, мы не успеваем это все увезти. Я говорю, ну, давай хоть самое ценное. Он говорит, нет, вот давай вот это ценное. Я говорю, а это? Он говорит, менее ценное. Вытаскиваем, потому что вот уже стоит экскаватор, который начинает рушить этот дом. Уже первый подъезд обрушен, а мы там лазим, над нами скрипит. Я смотрю, 2 колеса деревянных. 1910 год, с накачанными колесами такой вот. Я говорю, что это? Он говорит, это какой-то английской фирмы, я не знаю, говорит, еще не атрибутировал, там вот какие-то надписи есть, но деревянные ступицы, деревянные спицы и надутое колесо. Я говорю, давай их заберем. Он говорит, у нас нет такой машины, говорит. Я говорю, ну на стенку повесим когда-нибудь, там мне лет 12 было что-то. Он говорит, нет, давай вот это мотор от Штейра, 50 пух, это первая работа Фердинанда Порше. На нем же, говорю, стоит мотор, а там наверху трещит экскаватор, ездит. Он говорит, это будет запасной, мало ли тот навернется, оппозитный, нигде не найдешь водяного охлаждения двигатель, это гений Фердинанда Порше, надо его срочно тащить. Давай тащить, а тяжело мотор, колеса-то легче выкатывать, конечно. А мотор тяжело вдвоем. И вот мы что-то навыкидывали, и в этот момент, значит, ну я себе галочку поставил, я знаю, где ЗИС-5 шасси с мотором, вот может быть когда-нибудь раскопаем там. Дом стоит, а это вот закопано рядом получилось, я так понял. На Нахимовском проспекте, на улице Севашской, лежит шасси ЗИС-5 с мотором, на ходу, с мостами. Я знаю, где закопана глубина 1-1.5 метра. Ну, может быть, кому-нибудь скажу. Вот я прям точку знаю, где надо раскопать, прямо около старца дома. Там, в общем-то, никому не помешает.
1: Не знаю, возможно, я ошибаюсь, но я почему-то думаю, что, как правило, машины попадают к вам в не очень хорошем состоянии. Вот вы их оставляете в таком виде, в каком они есть, или какие-то экземпляры реставрируете, а какие-то нет?
2: Давайте о терминах. Что такое реставрация? Реставрация – это когда специалист по старинным автомобильным мотоциклам не может определить, что машина реставрирована. Она должна быть как завода. Все остальное – это ремонт. Очень многие думают, что они занимаются реставрацией, на самом деле они занимаются ремонтами. Я наблюдаю вот одну группу, якобы автомобиль мотоцикла до 45-го года. Там это, естественно, есть, но там пошло массовое изготовление частей, и из них можно собирать, например, такие мотоциклы уже целиком, и их собирают, BMW R75 Sahara.
1: Ну, если они сделаны по чертежам,
2: но
1: по
2: это, уму, что называется. Это not original, это не подлинник.
1: Я не вступаю с вами в полемику, например, стекло, да, если мы берем немецкие автомобили, там надпись внизу
2: Секурит.
1: Да, Секурит. Нет этого стекла. Или покрышки Continental 30-х годов, вы не можете достать.
2: На хорях мы, кстати, поставили его родные покрышки 35-го года. Отец перед смертью сказал, вон там на антресоле лежат. Мы его не сдаем ни в аренду, ни на свадьбу, никуда не сдаем. Он у меня на подставках стоит, на нем стоят родные покрышки Континенталь из гитлеровской Германии, все прям вот, он полностью оригинал. Самые ценные с точки зрения музейной науки экспонаты, которых не касалась рука реставратора. Оригинал лак, родная краска. А многие, наоборот, исповедуют, что все должно блестеть. Мы говорим, не-не-не-не-не. Вот, например, царь-колокол стоит посреди Кремля. Сейчас есть технологии, можно кусочек этот припаять. Нормально будет. Можно даже целиком все расплавить и в эту форму все отлить из этого же металла. Исторически будет верно.
1: Так в этом обломке-то и вся история, вся
2: в его,
1: и
2: его, суть. Да, в вот его вот толщине, да, осознать, да, какой он толщины, да, какая была история, как глупо он треснул, что вот он упал и не разбился, а люди начали плевать водой, и он треснул. Это вот прям наше отражение человеческое, это мы в этом колоколе. И вот он, например, стоит у меня Dodge 3/4 в родной краске, а у него морда разворочена вся. А где? На Курской дуге. 43-го года джип на 10 человек ленд-лизовский. Наши ехали, немцы ему попали, разворотили морду. Я ему за 30 лет нашел переднее правое крыло, решетку радиатора и два сиденья. Осталось найти капот и мотор. Но тут пошли разговоры. Если я раньше один такой был, все говорят, не смей его трогать. Это вот единственный остался, оказывается, Dodge, который прошел Великую Отечественную войну. Вот эти все красивые доджи на всех выставках, это все послевоенные. И все говорят, что его надо поставить вот как он есть, как царь-колокол, под стеклянный колпак с инертным газом, чтобы все помнили. Эта машина участвовала в Курской битве. Это единственный сохранившийся железный ветеран. И вот где здесь эта граница? Стоит ли реставрировать или нет? Вот сейчас вот течение капсулы времени. То есть в родной краске, да, все ищут. Да. Я сейчас стараюсь принимать в дар. Не все подряд я принимаю. Вот мне привозят, например, за последние года два мне привезли, вот так получилось, подряд несколько москвичей, 2140, 2137, но я их беру только в родной краске. Человек из Тверской области привез, один прямо на эвакуаторе, один я тут вот на платформе «Лось» нашел, женщина отдала отцовский, у него пробег 40 тысяч, другой там в Балашихе бабушка одна отдала, у него пробег 80, зелененький, люксовый. Но его не надо реставрировать, не надо искать, потом будет запчасти. Жизнь-то она одна, то есть невозможно все отреставрировать. Но в то же время параллельно я занимаюсь реставрацией. Например, у меня сейчас в работе Opel Admiral 38-го года, который я тотально реставрирую, потому что он был в ужасном состоянии. Я нашел его на Сиреневом бульваре в Москве. Мне его тоже подарили. Всю жизнь на улице кабриолет стоял. И 540-й, самый центровой наш экспонат, Mercedes-Benz 540 SKL, который по легенде был захвачен, во-первых, в Австрии, в резиденции горной у Гитлера, около домика Евы Браун в ее гараже. И по показаниям челяди, это Гитлер на новый 37-й год подарил Еве Браун. Она на нем пару раз прокатилась, но так как у него скорость 240, это огромный автомобиль, она сказала, нет, я на нем ездить не буду. И она на нем буквально пару раз все ездила. Его наш какой-то генерал-лейтенант, если мне память не изменяет, Данченко, что ли, привез в Советский Союз в качестве трофея. Нашли мы его в Абхазии, в огороде, между помидорами и хурмой он рос, буквально наполовину в земле. И вот сейчас вот 45 лет ведется реставрация, у него 168 деталей сбоку, корпус.
1: И это был Дмитрий Ломаков, известный в нашей стране коллекционер и создатель первого в России негосударственного музея автомотостарины. Дмитрий, спасибо за интересную беседу и отдельное спасибо за то, что вы делаете. Я считаю, что делаете вы великое дело, потому что сохраняете историю для страны и для наших потомков. Нижайший вам поклон.
2: Рад стараться.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер. С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владик, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
8: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала, для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
8: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
9: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
10: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
9: Все это масло таволги.
10: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
9: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
10: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
9: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок.

0: взять его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8-800-301-12-12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
4: Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Власти пообещали добиться международного расследования убийства ведущего сотрудника АЗС Александра Яковлева. Египет вводит цифровые визы для туристов. И пожар в детском доме в Алжире унес жизни 11 человек. Подробности далее. Морской судно и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ уничтожены при переходе в порт Одесской области. Об этом сообщила Минобороны. Российские вооруженные силы ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами. Удары нанесены по объектам в портах Одессы и Южный, которые использовались для доставки хранения военных грузов и горючего. А в украинской столице военные разбомбили предприятие «Киев-1», на котором собирали и хранили беспилотники средней и большой дальности. Кровавое преступление Украины в Энергодаре, где были убиты главный инженер Запорожской атомной электростанции и его водитель, стали очередной попыткой создать угрозу безопасному функционированию АЭС и запугать ее сотрудников. Об этом заявили в нашем МИДе и потребовали от ядерных держав отреагировать на это преступление киевского режима. В корпорации «Росатома» эту атаку назвали целенаправленным терактом. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, хоть и осудил преступление, однако вновь не сказал ни слова о том, кто его совершил. С подробностями корреспондент ВГТРК Кирилл Попов.
10: Александр Яковлев погиб на боевом посту. Отвечал за реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Радиационная безопасность и состояние оборудования АЭС. По сути, от него зависела защита миллионов людей, проживающих не только в России, но и на Украине и в Европе. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, ответственность за эту трагедию несет не только украинская сторона, но и Запад, который напрямую поощряет подобные преступления. МИД России требует четкого осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС. При этом должны быть

0: Расследование и реакция на международном уровне, но МАГАТЭ словно закрывает глаза на преступления киевского режима. Сотрудники агентства не раз были на станции, но так ни разу и не сказали, чьи именно дроны бьют по ЗАЭС. Вот и сейчас в заявлении, по сути, общие слова, никакой конкретики.
1: Генеральный директор Рафаэль Гросси осуждает инцидент, который, по его словам, представляет собой неприемлемую атаку на станцию и ее руководство, серьезно угрожающую ядерной безопасности. МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех атак на ядерные объекты или вблизи них, а также на их персонал.
0: О беспрецедентных масштабах применения украинских беспилотников в Запорожской области заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, атаки направлены не только на военные объекты, но и на энергетическую инфраструктуру, транспорт и социальные объекты. Пока Киев играет с огнем, Россия будет и впредь руководствоваться целями и задачами защиты ЗАЭС от нападения Украины в соответствии со своим законодательством и международными обязательствами. Кирилл Попов, Вести.
2: Власти пообещали добиться международного расследования убийства ведущего сотрудника ЗАЭС Александра Яковлева. Решимость довести дело до конца высказал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По убеждению сенатора, действия Киева переходят допустимые границы, и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен сказать свое слово, сообщил Карасин в беседе с газетой «Известия». Антидроновую защиту для нефтехранилищ разработали в России. Техническую модель сконструировали в госкорпорации «Ростех». Об этом сообщили в ведомстве. Комплекс под названием «Паутина» предназначен для защиты стратегических объектов, включая нефтяные, от прямых ударов беспилотников в массой до 200 килограммов. «Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции, которые собираются на болтовых соединениях и не требуют сварки. Такие ограждения позволяют защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади, уточнили разработчики. Сейчас «Паутина» испытывается на объектах в пилотном режиме. Египет введет цифровые визы для туристов с 1 августа. Тестовый режим выдачи запустят в международном аэропорту Каира. Вместо бумажных марок-наклеек будут электронные визы с QR-кодом, сообщили в Ассоциации туроператоров России. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет тремя способами – через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Для организованных путешественников туристов туристические компании смогут оформить код за 48 часов до прибытия. Стоимость визы составит $36, из которых 30 придутся на визовый сбор, а остальные на сервисный сбор. В отставку подал замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Об этом сам военачальник написал в соцсети. Мотивом для такого решения Елизаров называет непродуманные действия властей. Увольнение Федорова Зеленским военный называет большим злом для обороноспособности страны. Иран и США обменялись угрозами. Тегеран ударит по иранской инфраструктуре, если Штаты не снимут контроль над Ормузским проливом. Свое решение в Исламской Республике объясняют тем, что иностранное государство не входит в состав региона и не имеет права вмешиваться в его дела. Об этом заявили в командовании вооруженных сил. Заявление военных последовало в ответ на угрозы Трампа на следующей неделе ударить по мостам и электроподстанциям в Иране. Американский лидер взял судьбу Ормуза в свои руки и пообещал открыть проход в обмен на согласие стран Персидского залива заключить инвестиционные сделки США. Пожар в детском доме в Алжире унес жизни 11 человек. Не менее 19 пострадали. Об этом сообщила гражданская оборона страны. Огонь вспыхнул ночью в здании в районе Мухаммадия. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Также пока неизвестны причины пожара. На месте работают полиция и эксперты. Массовую проверку технического состояния трамваев маршрута Т2 начинают столичные власти. Поводом для повышенного внимания стал сегодняшний инцидент на Бауманской улице. Во время следования в вагоне произошло задымление. Водитель оперативно отреагировал на внештатную ситуацию и вывел пассажиров. Как уточнили в столичном метрополитене, производитель уже разбирается по данному случаю и проводит внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии. Напомню, что маршрут Т2 считается самым длинным трамвайным диаметром в мире. Он связывает 13 районов Москвы в 5 округах, от метро Чертановская через центр столицы до станции МЦД Новогиреево. Штормовое предупреждение действует сегодня в Москве. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщает столичный главком МЧС. Водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Ну а пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
3: Спорт. студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Футбольный клуб «Краснодар» договорился о трансфере нападающего московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Воробьева. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что стороны закрывают сделку. Контракт будет рассчитан до 2030 года. По данным российской прессы, железнодорожники хотели получить за 28-летнего форварда 7 миллионов евро. Международная федерация футбола запретила грузинскому «Ахмату» регистрировать новых игроков на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте организации. Ограничения вступили в силу 14 июля. Причины запрета не раскрываются. Обновленная система определения офсайда в российском футболе протестирована и работает. Об этом заявил РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев. Также он отметил, что в предстоящем сезоне российской премьер-лиги планируется внедрение камер на судьях. Действующие чемпионы Европы и Кубка Америки впервые в истории сыграют в финале чемпионата мира по футболу. Накануне аргентинцы взяли верх над англичанами со счетом 2-1. И теперь в воскресенье встретятся с испанцами в решающем поединке. В тот же день состоится матч за третье место, в котором сойдутся сборные Англии и Франции. Смешанная сборная России под тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира в Южной Корее. Российская команда в финале уступила сборной Ирана. Европейская федерация гандбола приняла к сведению решение Международной федерации гандбола по допуску россиян и рассмотрит данный вопрос. Об этом ТАСС сообщили в Европейской федерации. Накануне Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях с флагом и гимном. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В Магадане сегодня 13-15 градусов, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске 23-25, вечером возможны осадки. В Новосибирске 24-26. Пройдут дожди. В Мурманске 15-17, небольшие осадки. В Оренбурге 27-29 градусов. В Кирове 19-21, кратковременный дождь с грозой. Во Владимире 15-17 градусов, кратковременные осадки. В Сочи 25-27, в Симферополе сегодня 28-30. В Санкт-Петербурге днем 19-21, в Москве местами кратковременные осадки, температура воздуха составит 18-20. Сейчас в столице 19 градусов, ветер северный, атмосферное давление немного ниже нормы.

0: Говорит Вологда, 11:10.
1: Дела медовые. Познавательная рубрика областной общественной организации пчеловодов.
2: Лето в самом разгаре, пчеловоды трудятся на пасеках вместе с любимыми насекомыми-опылителями. Пчелой медоносны. Сегодня на пасеках мы используем ульи из современных материалов, оборудование из нержавеющей стали, электрические медогонки, плавилки, кремовалки и прочие наващиватели. Но давайте вспомним, какой путь прошло отечественное пчеловодство. И сегодня я предлагаю окунуться в мир истории пчеловодства. Наша страна со времен глубокой древности славилась богатыми сборами меда и воска. Известный деятель пчеловодства России Ветвицкий в 1835 году отмечал, что наше отечество называлось старину медоточным. Мед и воск были золотом предков и дедов наших. Он также указывал, что лет 200 назад, получается в 17 столетии, наше пчеловодство было тем же, чем в его время было хлебопашество. По сообщению ряда исследователей, в стране в те времена насчитывалось несколько десятков миллионов пчелиных семей, от которых население добывало исключительно много воска и меда. Широкому расселению пчел способствовали благоприятные природные условия. Огромные территории были заняты лесами, поймами и степями с пышной медоносной растительностью. Когда население еще не знало способов производства сахара и хмельных напитков, мед был единственным сладким продуктом. Поэтому он широко использовался в питании населения и приготовлении медовых напитков. Второй продукт пчеловодства – воск – также находил большой спрос у населения. В быту его широко использовали для освещения жилых помещений и при исполнении церковных обрядов. Значительная часть собираемого в стране меда и воска шла на уплату налогов и податей. В течение ряда столетий много этих продуктов вывозилось в другие страны. Вместе с пушниной они служили главными предметами экспорта. Таким образом, пчеловодство в жизни наших предков имело очень важное значение. По способам производства меда и воска в развитии пчеловодства можно выделить следующие периоды. Охота за пчелами или дикое пчеловодство. На этом этапе, длившемся на Руси много столетий, охотники за пчелами разыскивали в лесах деревья с дуплами, в которых селились эти насекомые, и выламывали медовые соты. Охота за медом и воском приводила к разорению гнезд и уничтожению пчелиных семей, так как никакой заботы о сохранении пчел при этом не проявлялось. По мере развития общества и возникновения частной собственности, обнаруженные в лесу деревья с пчелиными семьями помечали особыми условными знаками, и они становились принадлежностью их владельцев. Бортевое пчеловодство. В отличие от предыдущего периода, при бортевом пчеловодстве человек стал изготавливать для пчел искусственные жилища, борти, и проявлять некоторую заботу по уходу за пчелиными семьями. Борти, напоминающие естественные дупла, делали в стволах живых деревьев длиной до 1 метра и диаметром 50 см и более. При этом предпочтение отдавали деревьям с естественными дуплами, что значительно облегчало подготовку жилищ для заселения пчелами. В бортях делали продольные отверстия, которые закрывались должеями, слитками для пчел. Внутри борти закрепляли крестообразные планки, служившие опорами для сотов. Через продольные отверстия лазы осматривали гнезда пчелиных семей и вырезали соты с медом. Для удобства наблюдения за пчелами и получения от них меда и воска, дупла с пчелиными семьями постепенно сосредотачивали на небольших лесных участках, поэтому новые жилища борти стали изготавливать преимущественно в пределах уже выбранных участков. При бортевом пчеловодстве принимались меры по сохранению пчелиных семей в зимний период. В этих целях при отборе меда оставляли некоторую его часть на корм пчелам. В России бортничество было широко развито в 10-17 столетиях, когда, согласно многим источникам, в стране добывали очень большое количество меда и воска. Усиленная рубка леса и прежде всего липы, объявление больших территорий леса заповедниками и ряд других причин оказали отрицательное влияние на развитие бортевого пчеловодства. С конца 17 столетия наблюдается упадок этого промысла. Пасечное или ульевое пчеловодство. Этот период характеризуется содержанием и разведением пчел в неразборных, в колодах и рамочных ульях, созданием пасек на расчищенных в лесу местах или вблизи жилищ. Одновременно широко практиковалось размещение колод на деревьях. Колоды изготовлялись в обрубках, кряжах дерева и по своему устройству во многом напоминали борти. На пасеках южных районов содержали пчел в дуплянках, неразборных ульев-бездоньев, выдолбленных в кусках дерева или изготовленных из досок. А на Кавказе – в сапетках, это плетеные корзинки, обмазанные глиной. При содержании пчел в неразборных ульях широко применялась роебойная система, заключавшаяся в закуривании, то есть умишлении пчел перед отбором у них меда. Чаще всего закуривали высокопродуктивные семьи, ну, логично, да, они же принесли мед, собравшие большие запасы меда в гнездах. В зиму оставляли наиболее слабые семьи с небольшими запасами меда. Систематический отбор на племя неполноценных пчелиных семей неблагоприятно отразился на продуктивности пчеловодства. Колодное пчеловодство получило развитие преимущественно в 18-19 столетии. Продолжавшаяся усиленная рубка леса, лишавшая пчел богатой медоносной растительности, а также быстрое развитие сахарной и винокуренной промышленности стали причиной постепенного сокращения пчеловодства. Происходят изменения и в технике содержания пчел. На смену колодам и другим неразборным ульям на пасеки приходят рамочные ульи. Первый рамочный улей с вынимающимися рамками был создан в 1814 году известным деятелем отечественного пчеловодства Прокоповичем. Это изобретение явилось важным событием в развитии отечественного и зарубежного пчеловодства, открывшим большие возможности для расширения познания деятельности пчел и разработки прогрессивных методов производства продуктов пчеловодства. В начале 20-го столетия рамочные ульи, медогонка и вощина внедрялись на пасеках все еще чрезвычайно медленно. Свидетельством тому служат следующие данные. В 1900 году в целом по стране в разборных ульях содержалось только 13% пчелиных семей, а остальные находились в колодах, дуплянках и сапетках. На многих пасеках все еще широко применяли роебойную систему пчеловодства. К слову сказать, применяется она, к сожалению, и по настоящее время. К началу 20-го столетия в России насчитывалось немногим больше 5 миллионов пчелиных семей. То есть в расчете на 100 жителей приходилось в среднем 3-4 пчелиных семьи. Несмотря на существенный рост пчелиных семей, медосборы на большинстве пасек оставались низкими. В 1900 году было продано в расчете на пчелиную семью около 5 килограммов меда. Имеется в виду, рост пчелиных семей не по сравнению с тем, что было вот заранее, да, а рост пчелиных семей в периоде порядка 20 лет. То есть с 1900 по там, ну, 1910-20 годы. То есть там, если мы говорим, что к началу столетия порядка 4 пчелиных семей, да, то к 20-м годам, это до начала гражданской войны, естественно, порядка 20 пчелиных семей. Ну и, собственно говоря, советский период. В советские годы в стране насчитывалось примерно 3,2 миллиона пчелиных семей к началу советской власти. Да? То есть мы видим, что даже меньше, чем на начало 20 века. То есть я именно вот с этой целью привожу вот эти цифры. Для того, чтобы мы понимали, что если в древности это были десятки миллионов, то есть миллионы пчелиных семей, да, хотя и население было меньше, и сколько меда производили, да, то к началу 20 века, соответственно, это порядка 5 миллионов, а после гражданской войны это 3 миллиона пчелиных семей. Советское правительство вскоре обратило внимание на крайне запущенное состояние пчеловодства и в целях увеличения производства меда и воска приняло ряд мер к восстановлению и развитию этой отрасли. В апреле 19 года правительством РСФСР было принято постановление об охране пчеловодства. Оно обязывало земельные органы оказывать всяческое содействие организациям и лицам в обзаведении пчелами и выделении подходящих мест для размещения пасеки на период медосбора. Это был первый закон советской власти, регулирующий правовые вопросы пчеловодства и защищающий интересы владельцев пасеки. Постановление сыграло исключительно большую роль в организации пасек крестьянских хозяйств и увеличении количества пчелиных семей в стране. Оно положительно отразилось и на качественном состоянии отрасли. Расширились применения рамочных ульев, вощины, инвентаря и других прогрессивных способов содержания пчел. За период 20 по 30 год число пчелиных семей возросло до 5,5 миллионов. Повсеместно в колхозах и совхозах создаются крупные пчеловодческие фермы. На пасеки приходят квалифицированные пчеловоды, широко применяются передовые методы содержания пчел. Вообще, на мой взгляд, советский период в истории нашей страны можно считать вот основополагающим как становление отрасли. Потому как для пчеловодства создаются институты, различные станции по разведению пчел, где, соответственно, разводятся разные породы пчел. Промышленность работает на пчеловодство, различные там медогонки производятся, там стамески, все вот, вот это было, ульи стандартизируются, внедряются новые. Ну, соответственно, поступательное развитие пчеловодства было приостановлено в годы Великой Отечественной войны. Здесь нужно сказать о том, что это период, как и для всей страны, пчеловодство приходит в упадок, пасеки разоряются. Потом пчеловоды, возвращаясь на вот эти вот земли, разоренные фашистами, пытаются по крупицам буквально вот восстановить эти пасеки, пчелосемьи, собирают пчел каким-то образом выжившие. Известно, что даже и закапывали мед, инвентарь, чтобы вот сохранить это все, чтобы не было разорения. Для проведения мероприятий по развитию пчеловодства и оказания помощи общественным и приусадебным пасекам в областях, краях и республиках создаются конторы объединения пчеловодства. Они имеют торгово-заготовительную сеть и осуществляют через нее заготовки воска и воскосырья и снабжение общественных и индивидуальных пасек овощины и пчеловодным инвентарем. Для производства воскопродукции и инвентаря созданы специальные промышленные предприятия. Но, кстати говоря, про вот эти заготконторы пчеловоды не перестают говорить и по сей день, потому как сейчас проблема реализации, это, в общем-то, является проблема каждого пчеловода, а по большому счету заготконторы эти проблемы решали, но, к сожалению, закончилось это все с началом современного пчеловодства в 90-е годы, с созданием нашего нового государства. И, к сожалению, на данный момент не существует так называемых заготконтор государственных. Существуют перекупщики, которые за дешево покупают мед у пчеловодов и за дорого его продают, соответственно, потребителям. В завершение этого увлекательного путешествия в историю я бы хотел задать вам, дорогие радиослушатели, вопрос. А как вы считаете, стал ли со временем мед полезнее, лучше? Или наоборот, технический прогресс безвозвратно ухудшил качество продуктов пчеловодства? Вот об этом мы с вами и поговорим в следующих передачах. До новых встреч на программе «Дела медовые». Оставайтесь с нами.
1: Дела медовые. Медовые. Радио России Вологда в эфире.
0: Мы живем все с надеждой на будущее, на светлое и прекрасное будущее, и редко оглядываемся на прошлое. Но без прошлого, как известно, нет настоящего и не будет будущего. И поэтому к прошлому надо относиться с уважением, пониманием и любовью. Это программа «История в документах». С вами Илья Кузнецов. Здравствуйте. Сегодня я расскажу о несбывшемся проекте коренного переустройства водной системы Вологодской области. Все мы хорошо знаем Рыбинское водохранилище, под водами которого покоятся леса, поля, деревни и даже города. В апреле 1941 года началось затопление этой территории. Кто-то считает это преступлением 20 века, а кто-то большим достижением той эпохи. Но сейчас мало кто помнит, что похожее огромное водохранилище могло появиться прямо в центре нашей области, к северу от Вологды. Предполагалось соединить крупные озера Кубинское, озеро Вожа и озеро Лача. В нашем Вологодском архиве хранится даже целый фонд технической документации об этом проекте. Однако обо всем по порядку. Обратимся к истокам этой задумки. Дело в том, что территория к северу от Кубинского озера до озер Вожа и Лача – древнейший водный путь, соединявший Вологду с Каргополем. Еще в 70-х годах 19 века появился проект создания сети каналов, которые соединили бы озера через реку Уфтюгу, и из Каргополя в Вологду можно было бы легко добраться по водным артериям. Также предполагалось развитие местной торговли благодаря новому транспортному пути. Проект был щадящий, то есть без затопления большого массива земель. Но задумка не осуществилась. Министерство финансов царской России средств не выделило, посчитав проект нецелесообразным. Вернулись к этому проекту в 30-е годы и со всем размахом советской индустриализации. Было решено создать из трех озер огромное водохранилище. Из колхозных земель начали отводить земли под затопление. В отчетах колхозов даже имелась графа, куда вписывали количество гектар под водохранилище. Экспедиции на местах отмеряли, где будут будущие берега Нового моря. Сколько деревень подпадало под затопление, остается только гадать. Очевидно, что вся низинная часть территории между Кубинским и Воже озерами оказалась бы под водой. Однако до войны не успели осуществить этот проект, а после войны забыли. Началось строительство куда более масштабного и важного Волго-Балтийского водного пути. Все же спустя десятилетия снова пришлось понервничать защитникам природы Севера России. В конце 70-х годов стал громом среди ясного неба грандиозный план по переброске северных и сибирских рек на юг. Этот масштабный и, как считали многие, чудовищный по своей сути проект предполагал следующее. Сохранился документ с названием «О влиянии переброски части стока озер Кубинское, Воже, Лача, рек Сухона и Малой Северной Двины и озеро Онежское в реку Волгу». Ученые из института Ленгипроводхоз нарисовали здесь чудесную картину того, что произойдет с Северным краем. И Волга наполнится водой, и решится транспортная проблема. Планы в начале 80-х годов были следующие. Построить несколько плотин на Сухоне, создав Сухонское водохранилище между Тотьмой и Вологдой. Затем через систему каналов проектировщики хотели перебрасывать часть воды в Верхнюю Волгу из Лачи Воже Кубинского водохранилища. Таким образом, сторонники проекта планировали фактически утопить под гидроузлами и руслом этой магистрали почти половину нашей области. И это была вот-вот наступающая реальность. Вы, конечно же, догадываетесь, кто первым публично выступил против этого мегапроекта. Это был вологодский писатель Василий Белов. В январе 1986 года письмо против переброски рек за подписью самого Белова, а также Астафьева, Валентина Распутина, Дмитрия Лихачева и других опубликовала «Советская Россия». В нашем архиве сохранилось сообщение Белову другого вологодского писателя Владимира Тендрякова, где он пишет, что текст письма должен быть таким, чтобы в Москве почувствовали решительный протест. Известно, что довольно жестко и категорично против вмешательства в Вологодские реки выступил и председатель Вологодского облсполкома Виктор Грибанов. То ли повлияло обращение писателей, или позиция Грибанова, но в 1986 году в Совете министров отказались от реализации переброски северных рек. Так сотни вологодских деревенек, лугов и лесов были в очередной раз спасены от затопления. Можем ли мы сейчас сказать, что от подобных проектов человечество отказалось? Вряд ли. Однако мы должны всегда помнить, что любое вмешательство в природу имеет свои отрицательные последствия. Амбициозный проект реализовать, конечно, можно, но ликвидировать его последствия уже никому никогда не удастся. Многие жители нашей области и сейчас прекрасно помнят, какими трудами и с каким горем далось строительство Волго-Балтийского водного пути и Рыбинского водохранилища. На сегодня все. В следующем выпуске мы продолжим погружение в историю нашего края и нашего Отечества.
3: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон 57-28-08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08. Телефон мнений ГТРК «Вологда».
1: Радио России «Вологда» – радио на все времена.

0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Слушаем.
3: Вот хочется сказать чиновникам от Минпросвещения, ну вы как-то в интернете ролики, что ли, посмотрите. Посмотрите, как себя ведут школьники. Это ведь не единичные случаи. Их тысячи, если не десятки тысяч этих самых ситуаций. А вот, значит, что Минпросвещение рекомендует учителям. Вот послушайте. Сделать устное замечание. Второе. Если нарушения повторились, можно привлечь педагога, который отвечает за соблюдение дисциплины в школе. Третье. Этот педагог вправе провести профилактическую беседу с учеником. Ну, то есть два учителя будут теперь на него давить. И уже по итогам этой беседы учитель принимает решение о возвращении ученика в класс, а также об информировании родителей. Ну, прям вот солнечный город какой-то вместе с его жителями, а не современная школа. Ну, ей-богу. Ужас и кошмар. Да, в то время как розгами надо на самом деле уже учителей снабдить, всех без исключения, хотя бы. Здесь вот, значит, Минпросвещение дает такие нежные рекомендации. Как нам по-прежнему нежно вести себя с неадекватами? Ужас. Магазины начнут автоматически штрафовать за продажу просрочки. С 1 сентября заработает система, которая позволит тщательнее отслеживать качество продаваемых продуктов со сроком годности. Она будет фиксировать продажу продукта в обход разрешительного режима. Автоматически формировать проект постановления о нарушении, а оно уже уйдет в контролирующий орган на подписание. Ну, то есть автоматика теперь будет отвечать за то, чтобы у нас на прилавках не появлялась просрочка. Сможет ли автоматика отслеживать переклейку наклеек и перепечатывание дат сроков годности, пока история умалчивает. Но вот знает ли об этом, может быть, что-то Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Здравствуйте, Олег Владимирович.
4: Добрый день.
3: А у нас ведь сегодня конкретно же, да, все магазины, которые любят просрочку все равно выкладывать на свои прилавки, они как-то перемаркируют, да, в эти самые вот наклеечки, перепечатывают там даты срока годности, еще каким-то образом все это делают. Вот это поможет каким-то образом им уйти от ответственности или нет теперь с 1 сентября?
4: Ну, у нас, вы знаете, на самом деле вот к моменту введения маркировки в тех категориях, где она уже применяется, вот все эти истории, они уходят в прошлое, потому что срок годности наносится производителем и в цифровой форме хранится в государственной системе маркировки. И дальше продавец никаким образом повлиять на него не может, потому что это защищенная система, соответственно, при пробитии товара на кассе и при сканировании кода маркировки всегда идет проверка с тем первоначальным сроком годности. И у нас, в принципе, именно поэтому продажа просрочки, особенно в торговых сетях, которые добросовестно настроили свои кассы, она в целом уже близка к нулю, там, сотые доли процента, то есть практически продажи просрочки крупной торговой сети уже в настоящий момент она исключена, хотя в категориях не введена маркировка. А если мы говорим про эту инициативу, что же она поможет сделать? Остаются какие-то небольшие недобросовестные предприниматели, которые применяют кассы, но либо не настраивают их должным образом, либо пытаются каким-то образом обходить эту встроенную защиту. И для них, тем не менее, вводится такой режим, когда они пытаются пробить такую просрочку, пытаются ее продать. Угу. Это как камера фиксирует превышение скорости, также система фиксирует такую продажу, и даже дальше уже без лишних административных разбирательств, там, без каких-то выездных проверок и всего прочего, просто приходит такому пошибить штраф, что, конечно, лишает вообще смысла пытаться продавать какую-либо просрочку. Поэтому мы очень оптимистично смотрим на эту историю и убеждены, что все это окончательно уйдет в прошлое в ближайшие месяцы.
3: Да, я вот хочу только, Олег Владимирович, уточнить, да, что есть магазины маленькие, небольшие магазины, Потому что, ну, здесь же тоже важно разделять. У кого-то сетевой магазин большой, крупный, рядом с домом, а у кого-то маленький там продуктовый, в котором, как мы с вами знаем, иногда продавцы любят очень в пищевую пленку что-то, значит, заворачивать, ставить вот эту вот самостоятельно клеить там наклеечку с датой какой-то. Я, кстати, никогда не понимал, что это с датой означает. Вот, и удивленно потом руками взмахивать и говорить: да, это самый свежий продукт, о чем вы говорите? Вот он у нас лежит, вот тут дата сегодняшняя стоит, им же самим утром и проставленная. Вот я о чем. Вот о таких вот магазинчиках, с ними-то как будут разбираться?
4: Ну, вы знаете, здесь прежде всего необходимо быть внимательным самому потребителю, потому что у нас любая продукция, любой продовольственный товар, который продается в рознице, вне зависимости от того, торговая это сеть или маленький магазинчик у дома, он должен снабжаться определенной упаковкой, определенными ярлыками, определенной информацией о производителе, о составе, о сроках годности и все прочее. Поэтому сам по себе покупка вот такого лотка или чего-то еще, где нет необходимых данных, и где, конечно, можно допускать любые манипуляции, оно находится как раз и в зоне риска, и для потребителя здесь нужно четко для себя принимать эти ориентиры. Вот, и, конечно, мы видим намерение государства охватывать, собственно, прослеживаемостью все виды товаров, в том числе готовую продукцию, в том числе кулинарную продукцию. И, конечно, в перспективе никаких сомнений не должно. Все будет маркироваться, и все будет для потребителя прозрачно и понятно.
3: Здорово. Спасибо большое. Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Я еще раз напомню, что с 1 сентября заработает система в России, которая позволит тщательно отслеживать качество продаваемых продуктов со сроком годности. Поэтому, да, теперь не мы, в принципе, ну, я сейчас так постараюсь пошутить, не мы с вами в магазине должны быть внимательны, а за нас будет система автоматическая внимательно отслеживать все. Хотя, конечно, смотреть надо во все глаза по сторонам, а в больших магазинах. Что это вам здесь такое выложили? Голливуд в панике, шоке, тревоге, как хотите это называйте, актеры больше не нужны. Цифровая актриса Тилли Норвуд, я не оговорился, цифровая актриса Тилли Норвуд получила главную роль в полнометражном фильме. Та самая, которая явилась на свет год назад из компьютерных недр, актриса Тилли Норвуд получила, значит, вот эту самую главную роль, где действие происходит в неком облаке, где героиня будет крутить любовь с роботом из Даркнета. И все это, конечно, было неизбежно, понятное дело, как и то, что цифровые актеры теперь будут постоянно мельтешить на экранах, путаясь с актерами реальными, но делая то, на что реальные, как утверждается, не способны. А может быть, реальные актеры, пока еще, хочется в это верить, способны на то, на что еще не способны искусственные онлайн-актеры, цифровые актеры. Режиссер, продюсер, основатель фонда социального кино Михаил Комлев с нами на прямой связи. Михаил Сергеевич, приветствую вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Но сказать, что Голливуд в панике и шоке, значит, ничего не сказать, просто лишь потому, что совершенно недавно на Каннском фестивале, рассказываю для наших слушателей, возмущение вызвал показанный фильм «Долгая дорога в ад», который был полностью сгенерирован искусственным интеллектом, и его создание обошлось всего в смешных каких-то 500 тысяч долларов. Вот, у меня вопрос в этой связи. Ну что, вы-то сами-то, как специалист, режиссер, ожидаете нашествия искусственных актеров уже в ближайшее время?
2: Я вам могу сказать, что мы создали первый в России документально-научный киберсериал «Искусственный интеллект будущего», где уже используем и технологии, начиная от самого создания. У нас есть 3 профессиональных сценариста и есть искусственный интеллект. У нас есть композитор и есть искусственный интеллект. У нас есть живые съемки и есть искусственный интеллект. Но здесь хочется заметить, как говорит герой нашего фильма, всем известный ученый в области нейронауки, директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская. Небезответственное и неосмысленное использование искусственного интеллекта – это угроза человеческой цивилизации. В тот момент, когда эти программы ощутят себя как личности, у которых есть свои планы, свои задачи, и совершенно не факт, что в их планы входит нас в сохранение как значимый биологический вид на планете. Я понимаю, что это звучит как фантастический рассказ или голливудский фильм, только это правда.
3: Да, и Стивен Хокинг ведь нашего... предупреждал, что бойтесь искусственного интеллекта, товарищи земляне.
2: Это верно. А вот, знаете, другой наш герой нашего фильма, известный ученый, говорит, что к 27-28 году появится более 1 миллиарда гуманоидных роботов. Им всем нужна энергия. В отличие от людей, они эту энергию производить не могут. И что произойдет, если однажды эти роботы научатся энергию забирать у людей? Точно так же и в кино. Сегодня в Голливуде уже известные и артисты, которые появились год назад, играют главные роли. На самом деле, как и в нашем киберсериале, мы пытались рассказать и показать, что такое вообще искусственный интеллект в нашей стране. Мы пролетели от Владивостока до Калининграда. Мы показываем, как искусственный интеллект используется в медицине, в образовании, науке, здравоохранении, кибербезопасности, экологии. То есть искусственный интеллект, он со своей стороны как несет очень много полезного, так и несет много каких-то страшных вещей. Особенно это касается кибербезопасности, когда мошенники особенно активировались и обманывают людей, подделывают голоса, приходят дипфейки. И вот происходит такой масштаб всемирной, скажем так, угрозы. Но да. Если мы с вами вернемся в кино, то в кино, наверное, новые технологии нужны. Почему? Потому что если вот мы посмотрим с вами последние 30 лет, все же используется с помощью новых технологий. Компьютерная графика, «Титаник», любой абсолютно другой фильм, мы вызываем экшен. Только здесь добавляется искусственный интеллект в виде и актера. Но это не значит, что профессиональные актеры исчезнут. Настоящие актеры, они все-таки передают эмоцию, они передают живое чувство, у них есть душа, и человек, когда смотрит данную картину, он им верит. И вот этого, конечно же, искусственный интеллект на сегодняшний день еще делать не может.
3: Вот, Михаил Сергеевич, здесь вы правильно зашли на очень верную территорию, потому что совсем недавно я со многими музыкантами обсуждал вот это нашествие искусственного интеллекта в музыку, когда музыка, значит, нейросети пишут музыку, и все очень боялись, что все это навсегда, значит, натуральное музыкальное искусство умрет. Ничего подобного, оно, наоборот, переходит у нас теперь в такую категорию для избранных, что ли, да, и классику послушать теперь становится роскошью, и я даже рад тому, что это наконец-то становится роскошью. А как вы считаете, вот, например, пусть приходит искусственный интеллект в кино. Может быть, тем самым, наконец-то, и театр станет у нас чем-то таким возвышенным, дорогим, и пусть, да, становится для тоже для людей, которые, ну, хотят живого чего-то.
2: Я полностью с вами согласен, так как реально большой театрал, и часто бываю в театрах, смотрю очень многие произведения, игру актера и те эмоции, которые передает человек, невозможно заменить, ты потому что чувствуешь в моменте то, что происходит на сцене. Совсем недавно как раз у нас были съемки в Санкт-Петербурге, мы присутствовали на одной из постановок, где робот дирижировал живым оркестром. Да, с одной стороны, это вызывает некий такой вау-эффект, но это на мгновение. Все-таки живого дирижера это не заменит. Вот сейчас как раз, когда раздался звонок, я по дороге в Суздаль еду на большой фестиваль Дениса Мацуева, где сегодня будет выступать Ибла Герзмава, где будет Денис Мацуев, где будет Гергиев. То есть, ну, все те самые реальные чувства, которые вот передает человек, и люди со всей страны съезжаются, чтобы увидеть это своими глазами и почувствовать. Если это все будут делать искусственные системы, и интеллектуальная система, то это будет вызывать небольшой вау-эффект, но это будет только вот таким вау-эффектом, который во что-то большее не перерастет. Но на самом деле искусственный интеллект — это, конечно же, большой помощник в использовании человека, если его использовать правильно. Если мы говорим с вами про кино, то многие сцены благодаря искусственному интеллекту мы очень красиво прорисовали. У нас вот 25 июня была большая премьера. В кинотеатре «Октябрь» было более 1000 гостей, и многие гости не могли отличить, где искусственный интеллект, а где реально живые съемки. Вот это, конечно, такой интересный момент, и потом полтора часа практически отвечали на вопросы. Это было интересно. Поэтому здесь важно просто использовать искусственные системы правильно и ни в коем случае не давать им главенствующую роль. Спасибо. Главное в этой во всей истории остается человек.
3: Спасибо вам большое. Михаил Комлев, режиссер, продюсер, основатель фонда «Социальное кино», был с нами на прямой связи. Если вы, друзья, внимательно смотрите, например, там телевизор или в интернете часто видите рекламу, наверняка заметили, что уже многие рекламные ролики полностью созданы с помощью искусственного интеллекта. Нейросети пишут эти самые рекламные видеоролики. И, конечно, это вызывает у меня, например, ну, в, скажем так, сначала было интересно, а теперь ты просто смотришь и понимаешь, что это пластик. Ну, натурально подсовывают пластик, что не очень правильно. Через минуту вернусь, продолжим.
1: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
10: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
9: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
10: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
9: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
10: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
9: От чего возникает эта болезнь?
10: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
9: А в каком возрасте обычно это начинается?
10: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
9: 45? Так рано!
10: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
9: Какие главные признаки начало угасания мозга?
10: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
9: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
10: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
9: О чем вы говорите?
10: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
9: Они реально настолько успешны?
10: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
9: И в чем разгадка?
10: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. стабильное психическое состояние.
9: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. *2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *2203.
10: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
9: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
10: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *2203.
9: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
10: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
9: Отлично. А как насчет побочных явлений?
10: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
9: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
10: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
9: А если перевести с научного на обычный язык?
10: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
9: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
10: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 0133 или набирайте с мобильного *2203. *2203. Звонки по России бесплатные.
9: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203.
10: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
9: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203.
10: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
9: Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *2203. *2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203.
10: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее, сделать, так сказать, прививку от старения мозга, добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
9: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
10: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
9: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
10: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
10: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
9: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона.

0: количестве акций с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
1: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщило о непрекращающихся ударах по военной инфраструктуре Украины. Уголовное дело возбуждено по факту убийства ведущего инженера Запорожской АЭС. В августе почти в один день состоятся сразу три астрономических события. Подробности далее. Это вам не футбол, так прокомментировала Минобороны в своем канале «Макс» непрекращающиеся на протяжении нескольких дней удары по портовой инфраструктуре Украины и другим объектам военно-промышленного комплекса. Напомню, вооруженные силы России наносят массированные групповые удары по портам Одессы и Черноморск Одесской области. Там расположены хранилища с топливом, а также объекты по разгрузке и хранению военного груза. Под удар попадают также сухогрузы, катера. Кроме того, сегодня Минобороны отчиталась о ликвидации в Киеве промышленного предприятия, на котором собирались беспилотники средней и большой дальности. Зеленский тем временем заявил о повреждении энергообъектов в трех районах Украины – Винницкой, Житомирской и Николаевской. Данные глава Украины публикует в телеграм-канале. По его словам, повреждены также энергообъекты на подконтрольных Киеву территориях ДНР. Минэнерго Украины, в свою очередь, сообщила об отсутствии электричества в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта в отношении ведущего сотрудника Запорожской АЭС Александра Яковлева. Следователи установят всех причастных в Киеве к совершению данного преступления. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
9: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС и его водитель. 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель транспортного средства и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Следственный комитет России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.
8: Добавлю, в МИДе убийство Яковлева назвали бесчеловечным преступлением, которое совершено при содействии Запада, а также призвали международное сообщество отреагировать на теракт. Россиянам перечислили основания для ухода на пенсию в 50 лет. Уточнение в интервью

0: РТ дал член Думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. К данной категории относятся, в частности, многодетные матери, которые воспитали 5 и более детей до достижения ими 8-летнего возраста. Кроме того, должен быть страховой стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов. По словам депутата, на раннюю пенсию могут рассчитывать женщины, которые воспитали ребенка-инвалида до 8-летнего возраста. Еще одним основанием для выхода на пенсию в 50 лет является работа во вредных и опасных условиях. Мужчины должны иметь 10 лет специального стажа. Женщины могут рассчитывать на пенсию с 45 лет при 7,5 годах спецстажа. Восстановительные работы продолжаются на месте схода грузового состава в Пермском крае. Последствия ЧП устраняют бригады из 300 человек, а также спецтехника. Из-за инцидента в пути задерживаются 9 пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Напомню, авария произошла поздно вечером на участке Кишерть-Шумково. Под откос пошли несколько груженных землей вагонов. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили 200 метров пути. Причиной аварии стал размыв почвы в результате обильных дождей. А в соседней Свердловской области продолжаются ликвидировать последствия паводка. В зоне подтопления остаются свыше 440 частных жилых домов и около 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах. Об этом сообщает МЧС России. Затопленными оказались 9 мостов и 2 участка автомобильных дорог. Спасатели организуют лодочные переправы для изолированных населенных пунктов и доставляют жителям все необходимое. Воздушная разведка в режиме реального времени отслеживает движение паводка и помогает оперативно корректировать маршруты подразделений. Иран и США обменялись угрозами. Тегеран ударит по иранской инфраструктуре, если Штаты не снимут контроль над Ормузским проливом. Свое решение в Исламской Республике объяснили тем, что иностранное государство не входит в состав региона и не имеет права вмешиваться в его дела. Об этом заявили в командовании вооруженных сил. Заявление военных последовало в ответ на угрозы Трампа на следующей неделе ударить по мостам и электростанциям в Иране. Американский лидер взял судьбу Ормуза в свои руки и пообещал открыть проход в обмен на согласие стран Персидского залива заключить инвестиционные сделки США. На Украине выбирают нового премьера. Это место может занять глава «Нафтогаза» Сергей Курицкий. За назначение бизнесмена на новую должность проголосовало большинство депутатов Верховной Рады – 19 против 3 воздержавшихся. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. Напомню, ранее Зеленский предложил нынешнему премьеру Юлии Свириденко перейти на другую работу. По данным СМИ, это может быть вакансия посла в США. Впрочем, сама Свириденко отказывается уезжать в Штаты. Эксперты называют приход человека «Нафтогаза» в политику реваншем главы Украины в его противостоянии с неподконтрольными ему антикоррупционными органами, поскольку Курицкий считается человеком Миндича, соратника Зеленского и фигуранта крупного коррупционного скандала. В августе стоит загадывать желание. В предстоящем месяце нас ждут сразу 3 крупных астрономических события. Об этом рассказал РИА Новости руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков. Первое событие начнется 12 августа. В этот день пройдет парад из 6 планет. Перед рассветом на небе выстроятся в ряд Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн будут видны невооруженным глазом, а вот чтобы разглядеть Уран и Нептун, потребуется бинокль или небольшой телескоп. Сразу после парада днем произойдет полное солнечное затмение. Правда, большинство россиян увидит лишь его частные фазы. Ну а завершится день пиком метеорного потока Персеи. При благоприятных метеоусловиях в ночном небе можно будет разглядеть до 120 метеоров в час. Скелет тиранозавра ушел с молотка. Самый дорогой экспонат ископаемого продали на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордную сумму в 50 миллионов долларов, об этом сообщает Guardian. Тиранозавра назвали Газ в честь владельца ранчо в Южной Дакоте, на котором палеонтологи обнаружили удивительное ископаемое. Возраст скелета оценивается в 67 миллионов лет. Его длина превышает 11,5 метров, а высота около 4.
1: Студия Виктория Коусова. Здравствуйте. Смешанная сборная России по тхэквондо стала серебряным призером командного кубка мира в южнокорейском Чхунчхоне. На пути к финалу россияне победили сборные Китая и Казахстана, а в финале проиграли сборные Ирана. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что существуют хорошие судебные перспективы по иску Всероссийской Федерации Легкой Атлетики к World Athletics. Судебные Реальная перспектива есть по иску к Международному союзу биатлонистов. Решение по нему уже на подходе и скоро будет объявлено. Также есть хорошие шансы по делу World Athletics, но тут тяжба только началась, сказал Дегтярев. Напомню, что Международный олимпийский комитет 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Международная федерация футбола наложила запрет регистрировать новых игроков на грозненский клуб «Ахмат», сообщается на сайте организации. Трансферные ограничения на команду российской премьер-лиги были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин запрета, которые, кстати, не уточняются. В минувшем сезоне «Ахмат» занял 9-е место в РПЛ. Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что матч за бронзовые медали чемпионата мира по футболу не нужен его участникам. Напомню, что в среду сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами 2-1, забив дважды за 7 минут в концовке, и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании, а англичане в матче за третье место сыграют с французами. Никто из наших игроков, ни из французских, не хочет играть этот матч. Все хотят играть в финале, заявил Тухель. И о спорте на этом пока все.
2: Погода.
0: И о погоде на завтра, 17 июля. В Петропавловске-Камчатском 18-20, без существенных осадков. В Челябинске 23-25, кратковременный дождь с грозой. В Омске и Новосибирске 24-26, временами небольшой дождь. В Симферополе и Ялте 28-30. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, температура воздуха днем составит 23-25 градусов. В Москве малооблачно, воздух прогреется до 25. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 6 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.

0: Джаз столетней выдержки.
1: В этом выпуске программы будут звучать исключительно произведения, появившиеся в 1926 году и со временем ставшие джазовыми стандартами. Вы услышите записи Бинга Кросби, Луи Армстронга, Бена Уэбстера, Майлза Дэвиса, Уинтона Марсалиса, Айка Квебека и Бенни Гудмана.
0: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Салехарда. Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
2: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
3: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
6: Друзья, я приветствую всех, кто присоединился к нашей аудитории за последние несколько минут. Это Радио России, это второй час работы канала «Слушаем» в прямом эфире. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я хочу напомнить вам, что номер у нас имеется для связи 8-925-222-99-92. Ваши комментарии по темам я зачитываю. Расскажите мне, пожалуйста, о том, защищаете ли вы каким-то образом свое жилье от воришек, от квартирных. Есть ли у вас какие-то, может быть, системы наблюдения, может быть, сигнализация, может, еще какие-то секретные способы, потому что мы сейчас будем об этом говорить, и удивительные числа, и удивительные цифры получили мы накануне, выслушав, так сказать, информацию от Ирины Волк, это официальный представитель МИД России, которая у себя в Макс-канале рассказала, значит, и привела статистику о том, что количество краж из квартир на территории страны за последние 20 лет сократилось более чем в 30 раз. В 30 раз. Это потрясающее число, на самом деле. Чего боятся воришки теперь? Боятся ли они видеокамер скрытых или еще по какой-то другой причине перестали лазить в наши форточки? Это, как говорится, науке точно неизвестно. Но что точно известно, что работа полицейских и развитие технических средств охраны жилища позволили за 20 лет добиться вот такого сокращения квартирных краж. Если за первое полугодие 2006 года в стране их было зафиксировано 119 тысяч, то за первые 6 месяцев текущего года чуть меньше 4 тысяч всего лишь. Ну и, как сказала Ирина Волк, совершать такого рода деяния становится все сложнее. Руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Алексей Лобарев с нами на прямой связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
7: Да, день добрый, я эту тему знаю, безусловно. Я бывший сотрудник московского уголовного розыска, как раз занимался квартирными кражами, поэтому с удовольствием прокомментирую данные.
6: Вот меня всегда это интересовало. То есть люди-то ведь не меняются. Те, кто тяготеет, так сказать, к воровству и кражам, и к возможности чего-то слямзить не там, где положено, чтобы лежало, да, то, соответственно, возникает вопрос. Таких людей меньше не становится, а краж становится в 30 раз меньше стало уже. Означает ли это, что нас защищает какая-то, может быть, умная система видеонаблюдение городское, что воришки стали понимать, что лучше мы как-то где-то что-то другое поищем доступное, нежели чем полезем в форточку, и наша фотография тут же придет на телефон владельцу этой самой квартиры. Чего бояться?
7: Я с вами согласен, конечно, за это время произошло серьезное сокращение вот квартирных краж. Но это несколько факторов. Это целый комплекс таких мероприятий, которые вот повлияло на уменьшение, совершение. Ну, вы правильно назвали, одно из первых – это развитие технических средств защиты жилья. Ну и оперативное сразу розыск, такое изобличение, доказывающее, что произошла кража, найти кого-то. Развивается, безусловно, вот видеонаблюдение. Программы специальные, знаете, позволяют быстро находить преступника, автотранспорт. То есть помогает нам, полицейским, определить маршрут движения. Ну и совершенствование вот базы данных, быстрый обмен информацией. Это он стал оперативнее, чем 20 лет тому назад. Ну и на самом деле преступники видят, как оперативно и эффективно вот раскрывает полиция такие преступления. Их быстро находят, они все это видят. Сложно сбывать теперь краденое. Усилились и вот укрепились двери, замки, поставили многие сигнализации, датчики, движение, слежение на удаленном доступе, да. Консьержи появились. Это вот все вместе, это, безусловно, влияет на уменьшение квартирных краж, гастролеров все меньше, регистрации приезжих. То есть все это. Но тем не менее, надо проявлять все равно бдительность. Приходят, жалуются, попытки взломов, квартирные кражи все равно есть. Да, уменьшились, но все равно надо напомнить, что надо ставить и сигнализацию в своих квартирах, и датчики, которые помогают обнаружить. Так, на удаленном доступе.
6: Конечно.
7: Двери укреплять, замки современные ставить, с соседями дружить обязательно, которые на самом деле помогают. Многие звонят и говорят, что-то у нашего соседа вот телефон, говорит, его не знаю, очень жалко. Там кто-то копается в этой квартире. Да и, кстати, вот в беседах и анализ с квартирными ворами, они говорят, мы видим, как входя в подъезд, где очень много корреспонденции. Значит,
6: человека житель, нет, да, да.
7: Не берет. Плюс еще анализ хороший показывает, что сегодня мы сами порой нарушаем и подсказываем квартирным ворам в интернете, рассказываем, как мы далеко-далеко уехали, даже дети наши порой недопонимают, все рассказывают, объясняют, нас не будет 2 недели, как хорошо мы там, пальмы, океаны и так далее. И говорит, мы, конечно, этим пользуемся, поэтому надо бдительно все равно проявлять к своим квартирам. Ну, надо подходить очень серьезно.
6: Вот, Алексей Ильич, а есть какое-то золотое универсальное правило, которое действует в любые годы, и которое, ну, если не на 100%, то на высокий процент помогает защитить квартиру от проникновения? Например, я знаю, что всегда говорили об этом часто, поддерживайте отношения с соседями, да, которые вот здесь вот совсем близко, совсем рядом живут, которые всегда присмотрят, всегда сообщают, если вдруг что. А еще есть какое-то универсальное золотое правило?
7: Нет, нет, это комплекс. Соседи не может быть дома, не всегда он смотрит в глазок, там, в замочную скважину, интересуется, кто там пришел. Нет, просто это все понемножку должны понимать, смотреть. Воришки пользуются новыми методиками, порой под коврик подкладывают печенюшки, сухарики и видят, что... Потом приходит дней через 5, смотрит, сухарик целый, значит, хозяина нету. Ну, разные методики.
6: А, никто не наступил и не раздавил, да? Вот, интересно.
7: Ну, да. Ага. Я не буду подсказывать, но они уже, то, что известно, и то, что мы стараемся предупредить, спрофилактировать. Вот. Поэтому сегодня все надо знать, понимать и вот проявлять бдительность. И сосед, и сигнализацию, и, безусловно, укрепить замок. Кажется, старый, не старый. Поставьте, ничего страшного, укрепи свой замочек там. Бывает, знаете, с пульта там, вы из квартиры вышел, пульт нажал на кнопку, и с внутренней стороны замок закрывается. Нету ни ключа, ничего. Очень современный ставят, многие друг у друга спрашивают, подскажите, как, где его найти. Какие-то датчики движения в квартире. Все это надо, ничего страшного. Все это дешевые сегодня такие методы и способы, которые позволяют на удаленном доступе, даже если ты далеко находишься или на работе отъехал, ты видишь, в квартире кто-то подошел, ну, сразу перезвонил, что вы хотели там.
6: Угу.
7: Это очень легко и просто.
6: Да уж, и быть на стороже, конечно, собственной квартиры необходимо, друзья. Не поленитесь и не поскупитесь. Скупой платит дважды. Вот ведь тут еще какая важная поговорка.
7: Да, точно.
6: Спасибо большое. Алексей Лобарев, руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России, был с нами на прямой связи. Про замок, который закрывается снаружи с помощью брелка, это тоже действительно очень прекрасная история. Не знаю, надо посмотреть, сколько это стоит, дорого ли это. На хорошую мысль меня сейчас Алексей Юрьевич натолкнул. И вас, я тоже уверен, друзья. Вот дайте, на что нас Алексей Гвоздев натолкнет в своей рубрике «Вас не обманут». Там тоже про мошенников, правда, уже кибермошенников. Давайте послушаем, а затем про домашний интернет как раз побеседуем.
0: Вас не обманут.
8: Здравствуйте. Мошенники втираются в доверие в мессенджерах, говорят эксперты по кибербезопасности. Злоумышленники инициируют диалог с незнакомыми пользователями, ссылаясь на общие интересы или подписку на одни и те же каналы. Специалисты называют такую схему претекстинг. Это метод социальной инженерии, при котором злоумышленник использует заранее продуманный сценарий или вымышленную легенду. Предлог. Легенды тут используются для формирования психологического портрета жертвы обмана. Мошенники часто имитируют личные проблемы или рассказывают о желании открыть бизнес, чтобы оценить финансовые возможности собеседника. Основная цель злоумышленников – установление длительного доверительного контакта. Сценарии обмана могут варьироваться от предложения вложения в криптовалюту до романтического мошенничества с последующей просьбой о финансовой помощи. Чтобы не стать обманутым, эксперты рекомендуют игнорировать сообщения от незнакомцев, которые без видимых причин переходят к обсуждению личных тем или заработка, а также обращать внимание на предупреждения мессенджера о недавно созданных аккаунтах. Аналитики нарисовали портрет человека, которого мошенники могут обмануть. А это, как правило, или тот, кто боится, что его могут обмануть, или тот, кто, наоборот, уверен, что его не проведут, что он свои деньги никому не отдаст. На самом деле, одни боятся, а другие просто усиленно делают вид, что не боятся, подсознательно вытесняя свой страх, говорят врачи-психотерапевты. Но и у тех, и у других людей страх есть, а значит, есть и изначальная готовность попасть в сети мошенников. Показательная история из Екатеринбурга, где девушку едва не обманули мошенники. Полицейские остановили ее буквально в последний момент у криптообменника с 1,5 миллиона рублей, которые она собиралась перевести аферистам. Несколько часов полицейские беседовали с девушкой в участке о том, что ее деньги могли уйти обманщикам. Она вроде бы все поняла. Но на следующий день она привезла к этому криптообменнику уже 6 миллионов рублей. По той же схеме. По статистике, 15% среди всех нас – очень внушаемые люди. Еще 15% – практически невнушаемые. А на остальные 70% можно воздействовать, используя различные психологические рычаги и практики, исходя из наших индивидуальных особенностей. И тогда склонность быть внушаемым в разы увеличивается, а бдительность теряется. Для тех, кто стремится получить легкие деньги, разработаны схемы с выигрышами и возможность получить якобы высокую зарплату, практически ничего не делая. У большинства людей страх потерять свои деньги. И под этот психологический мотив разработаны многочисленные схемы по спасению средств и их перевода на якобы безопасные счета. Самый уязвимый возраст, по оценке специалистов, когда критическое мышление либо еще не до конца сформировано, либо уже претерпевает разрушительные возрастные изменения. Это молодые люди до 18 и пожилые старше 65 лет. Чаще под влияние мошенников попадают женщины. Они более внушаемы, часто одиноки или не дружны с родными. И тогда, если обобщить, у экспертов получился усредненный портрет. Это женщина 70 лет или старше, одинокая, скопившая за годы жизни какую-то ощутимую сумму, при этом довольно образованная. Людям без образования деньги достаются сложнее. Они более недоверчивы и реже отдают свои деньги.
6: Итак, 8-925-222-99-92 номер для ваших друзей сообщений. Теперь давайте про интернет и про его стоимость, потому что ускорились темпы роста тарифов на домашний интернет. Казалось бы, ну какая здесь может быть зависимость от бензина, да? И вы, наверное, скажете, а она есть. Так вот, неизвестно. Вот мне, например, непонятно. Но по оценкам участников рынка, в первой половине года эти самые тарифы тарифы уже увеличились на 10-20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета. А для сравнения, за весь 2025 год они выросли лишь на 5-7%. И эксперты связывают более заметную индексацию с увеличением нагрузки на фиксированные сети из-за ограничений мобильного интернета весной, но и с ростом, естественно, операционных расходов. Что это за расходы такие операционные? И вообще, почему у нас растут стоимость тарифов на домашний интернет? Чего ждать? Может ли так случиться, что интернет тоже станет какой-то роскошью для одних и совершенно недоступной для других? Кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники Александр Тимошенко с нами на прямой связи. Александр Геннадьевич, здравствуйте.
9: Да, добрый день.
6: Действительно, на ваш взгляд, из-за чего такой, в общем, немаленький рост?
9: Ну, на самом деле, рост, в реальности рост не такой большой, потому что нужно учитывать, что, во-первых, есть инфляция, там часть съедается средств. Конечно же, это повышение нагрузки на сети, которые домашние по сравнению с мобильными, потому что существуют ограничения. Ну и, естественно, туда, вот вы сказали про бензин, туда входит еще и доставка оборудования, установка этого оборудования. То есть это все расходы, которые компании, операторы покрывают за счет, естественно, за счет пользователей. И поэтому тарифы растут. Совокупность причин, да, то есть это не одна какая-то единственная причина, а это совокупность причин, которые приводят к тому, что возникает вот этот вот рост тарифов.
6: Ну вот я вот упомянул весенние затруднения, так сказать, с интернетом, да, а здесь возникает такой вопрос, а нет ли и не появляются ли признаки сговора операторов на рынке тарифов в том числе? Может быть, более тщательно контролировать всю эту историю следовало бы? Вот нет у вас такого ощущения?
9: Понимаете, достаточно сложно сделать такой сговор или реализовать такой сговор, потому что есть, существуют операторы крупные, существуют операторы, ну, относительно мелкие. И вот если кто-то устанавливает определенную стоимость, понятное дело, что другие стараются самостоятельно в том числе подстроиться под партнеров, да, и высчитывают, исходя из своих возможностей. Если оператор крупный, у него есть возможность, например, выделить дополнительные средства, вложиться в инфраструктуру, занять большие рынки и, соответственно, сделать там, за счет демпинга сделать меньшую стоимость. Uh-huh. Но другие операторы, они выигрывают за счет, ну, например, качества, приговорим, они быстрее там технические проблемы решаем. И дальше пользователь уже самостоятельно выбирает. Исходя из этого, сложно достаточно договориться компаниям вот именно на то, что давайте установим вот тарифы там, на 10% больше там, или на 12%. Каждый решает по-своему, каждая компания.
6: Ну и, наверное, последний вопрос в свете вот недавнего законопроекта о запрете управляющим компаниям запрещать доступ операторам связи в многоквартирные дома. Это как-то может, наоборот, повлиять на стоимость тарифов, то есть, допустим, их удешевить. Дождемся ли мы когда-нибудь снижения цен, ну хотя бы на домашний интернет, я не знаю.
9: Ну, прямо явного снижения цен, наверное, не будет, но есть надежда на то, что они хотя бы останутся на том уровне, на котором сейчас, угу. Рост там, ну, может быть, не больше, чем инфляция.
6: Спасибо большое. Александр Тимошенко, кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники, был с нами на прямой связи. Вероника спрашивает, а можно ли за потребленный, использованный интернет платить по некоему счетчику? Ведь уже все по счетчику. А так, а мы с вами так ведь и платим, по сути. Если вы загляните в свой мобильный тариф, если мы говорим про мобильный, например, интернет, то у вас там наверняка есть какие-то ограничения по гигабайтам. А про домашний интернет, а зачем? А какой в этом смысл? Я, например, не совсем понимаю, зачем это делать. Вы такие мысли перестаньте тут подбрасывать операторам, а то ведь начнется счетчик на интернет устанавливать. Ох, наши слушатели, молодцы какие. Друзья, через минуту будем говорить про медицину в России.
0: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
10: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
10: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
10: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Слушаем.
6: Минздрав представил концепцию развития кардиопомощи до 2030 года. И серьезные изменения ожидают кардиологическую помощь в нашей стране, потому что до сих пор главные силы были брошены на что? На развитие высокотехнологичной помощи и экстренных вмешательств, их доступности в регионах. Хирурги у нас действительно спасают все больше пациентов с инфарктами и инсультами, развивают плановую помощь. При этом в концепции развития кардиопомощи до 30-го года, подготовленной Минздравом вместе с ведущими кардиологами, акценты смещаются в сторону превенции. Приоритетом становится управление рисками. Что это значит? Это значит, что выявление угрозы сосудистой катастрофы и ее предотвращение задолго до того, как пациент попадает на операционный стол. Сюда что входит? Сюда входит, во-первых, естественно, здоровый образ жизни, наблюдение за тем, как человек себя ведет, что он делает, курит ли он, занимается ли он спортом, как у него дружба с алкоголем и так далее, и так далее. То есть выявление, массовое выявление факторов риска и к персонализированному управлению этими самыми рисками. Это, наверное, правильно. Но еще одно важнейшее решение. Включение в программу госгарантии с этого года нового теста. Определение уровня липопротеина. Что это значит? Юрий Кристинский, директор Института развития общественного здравоохранения, с нами на прямой связи. Здравствуйте, Юрий Александрович.
11: Добрый день.
6: А расскажите, пожалуйста, вот про вот этот самый липопротеин. Это действительно ведь важная история, да? То есть теперь всем нашим гражданам можно сдать некий анализ на вот этот самый маркер. Что это будет значить?
11: Ну, на самом деле ничего нового в данном анализе нет. И он и раньше входил в стандарты при проведении диспансеризации. Речь идет о маркерах компонентов крови, которые влияют на образование холестериновых бляшек. То есть, по сути, мы говорим о том, что не превышает ли уровень липопротеинов в крови порог риска, при которых возрастает, опять-таки, вероятность возникновения холестериновых бляшек и дальнейшей сосудистой катастрофы.
6: Ну, то есть теперь, судя по вот этой программе, я так понимаю, граждане от 18 там, до 35-40 лет должны будут этот тест хотя бы раз в жизни пройти, чтобы понимать, да, их уровень холестерина. Если раньше просто это было по желанию, там, по необходимости, попав уже в больничку, как говорится, то сейчас это, в общем, такая история контроля. Как вы оцениваете вообще концепцию развития кардиопомощи до 30-го года, если вы с ней знакомы? Что это за документ, что это будет такое?
11: Ну, смотрите, во-первых, хотел бы сразу сделать оговорку. Конечно же, развернутый анализ биохимических показателей крови, он и раньше входил в стандарты проведения диспансеризации. И, ну, я не знаю людей, проживающих в России, которые не сдавали биохимию, и в том числе, при которой не оценивались бы
6: риски.
11: Различные маркеры, включая липопротеины высокой и низкой плотности.
6: Так.
11: Это база, которую должен проходить каждый человек там, раз в 3 года, раз в 5 лет, раз в 2 года, либо ежегодно, в зависимости от возраста. И на самом деле стандарты диспансеризации, они подразумевают эти анализы, и частота их сдачи зависит, во-первых, от возраста, ну, а во-вторых, от уже выявленных тех или иных рисков. Касательно самой программы, мы должны отдавать себе отчет, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний продолжает оставаться на первом месте среди всех причин смерти как в России, так и в другой любой стране мира. Ну, это номер один. И на самом деле сердечно-сосудистые заболевания – это ключевой фактор, влияющий на продолжительность жизни. Соответственно, если мы хотим управлять продолжительностью жизни, а она стоит во главе угла и является стратегической целью, обозначенной разными концепциями и подкрепленной указами президента по увеличению продолжительности жизни на период до 30-го года и далее, а у нас там цель 78 лет, цель МСИ 80, понятно, что если мы хотим выполнить, если это не декларация, то нам нужно что-то делать. Для того, чтобы что-то делать, ну, нужно, конечно же, понимать структуру заболеваемости и выявлять те кейсы, которые влияют на сокращение жизни конкретного там человека, конкретного пациента. Угу. Поэтому такие программы, конечно, необходимы. Если они есть, они должны наполняться все новыми и новыми инструментами, позволяющими, во-первых, выявлять риски, выявлять заболевания, а во-вторых, разумеется, лечить. Поэтому мало выявить, нужно еще и пролечить, а, соответственно, программа дополняется лекарственным обеспечением для купирования соответствующих рисков.
6: Вот здесь есть важный момент такой, называется он обеспечить, и это отдельная задача, и, насколько я понимаю, прописано, обеспечить участие самого пациента, потому что, вот по словам, значит, авторов этой идеи, если ничего не предпринимать, лишь 29% у нас больных будут следовать рекомендациям врача. А вот если напугать, то этот показатель поднимается до 39%. В хорошем смысле, конечно, это здорово. А как бы заставить наших граждан, может быть, даже повыше, чтобы процентик поднимался у нас?
11: Ну, мы с вами затрагиваем сейчас очень серьезный вопрос, уже такой, знаете, из области культуры поведения. Да,
6: это вопрос надо сказать... номер один вообще. Вот,
11: на да, надо сказать, что вообще социокультурная парадигма нашего общества, она базируется на античной модели. Античная модель поведения, в отличие от там, Китая, где модель и цель – это здоровое долголетие, что закладывается с детства на подкорку, или там, если мы говорим об иудейской культуре, выживи любой ценой, то мы наследники античной культуры, где, извините, это не совсем про здравоохранение, а это именно про культуру, где главная модель – это «умри молодым героем». Это во многом определяет поведение, и на самом деле смена поведения пациента может произойти только при смене вот этой социокультурной парадигмы. Соответственно, заниматься этим нужно уже с раннего детства, закладывая соответствующие ценности и понимание ценности собственной жизни. Поэтому вы затронули очень глубокий вопрос.
6: Да.
11: Если же мы говорим о том, что есть по факту, но по факту, да, действительно, не более трети пациентов, у которых уже выявлены заболевания, следуют полностью рекомендациям врача. Две трети тех, кто уже больны, и кому уже понятно, что нужно делать, не следуют рекомендациям и назначениям. Что с этим делать? Ну, вот я вижу этот вопрос таким, как более фундаментальным. Заставить очень сложно.
6: А что бы вы сказали бы людям молодым, да, ну, у нас сегодня молодость там до 35 лет, для того, чтобы задуматься и вот сейчас заняться, возможно, своим здоровьем, в том смысле, что один раз хотя бы сходить сдать там все эти биохимические анализы крови, один раз посетить там кардиолога, проверить там сердечко свое, как оно вообще выглядит, посмотреть его на УЗИ, может быть, понаблюдать. Что делать?
11: Да. Ну, смотрите, вот после той драмы, которую я озвучил в предыдущем своем комментарии, я все-таки хочу отметить одну очень важную положительную тенденцию. В обществе, в сознании людей, особенно у молодого поколения, сейчас растет понимание ценности здоровья. И вот тот самый пресловутый ЗОЖ, над которым многие смеялись и продолжают еще смеяться, действительно становится ценностью. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем статистически, что среди молодого поколения становится все больше и больше приверженцев, во-первых, здорового образа жизни, здоровых привычек, а также культуры мониторинга собственного здоровья. Посмотрите, какое количество гаджетов для самоконтроля появляется и продается, какое количество различных приложений в смартфонах. Это мало-помалу сдвигает ситуацию с мертвой точки, и все большее число людей становится вовлеченными в заботу о своем здоровье. И это уже очень хороший тренд.
6: Ну и потом, наверное, в конце концов еще важно понимать, что сегодня гораздо дешевле задуматься и начать наблюдать за своим здоровьем, нежели чем потом исправлять ошибки молодости и вот этот вот недогляд за собственным здоровьем оплачивать уже в виде стоимости лекарств, я имею в виду, да? Здесь вот вы согласны?
11: Да, да. И если сегодня все больше из разных СМИ, из уст ученых, глав государств звучат речи о продлении жизни, о теоретическом бессмертии, ну, это заставляет задуматься. Хочешь жить дольше, ну, значит, раньше нужно беречь собственное здоровье, чтобы дождаться того момента, когда наука и технологии позволят перейти к органозамещению, органосбережению, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше можно фантазировать бесконечно.
6: Да хотя бы пенсии, чтобы дождаться. Спасибо. Юрий Кристинский, директор Института развития общественного здравоохранения, был с нами на прямой связи. Что касается пенсии, то, кстати говоря, о различных ее горизонтах мы вот планируем завтра поговорить в канале «Слушаем». И это ведь не шутки, друзья. Кто-то считает, что я работаю сейчас, я скоро на пенсию выйду или не скоро, там кому, как говорится, кто в каком возрасте находится. Доживу и буду радоваться. Вот чтобы слово «радоваться», да, оно реально воплотилось в жизнь, нужно уже сейчас о здоровье своем, конечно, задуматься. Что я здесь кому я здесь нотации эти читаю? Боже ты мой, у нас каждый первый мастер и эксперт в области здоровья. Но вот эти рекомендации, мне кажется, они очень важны всегда бывают. Особенно для юношества, поколения молодого. До 35 лет, которые у нас. Михаил Притеченский. Далее. Кино по четвергам. Слушаем. Затем вернусь к вам. У нас московский блок.
0: Кино по четвергам.
12: Здравствуйте. Михаил Притеченский. О премьерах недели.
13: Комедия.
12: Что будет, если смешать сюжеты фильмов «Невероятные приключения итальянцев в России» и «Притворись моим мужем»? Получится летняя комедия «Отпуск на всю голову», которая сегодня выходит на экраны. Аня организует чужие свадьбы, но до своей как-то дело не доходит. Не ладится личная жизнь, и все тут. Что очень расстраивает ее бабушку. И вот для того, чтобы доставить старушке радость, Аня упрашивает первого попавшегося парня, чтобы он на время притворился ее женихом. Вдвоем они летят в Ереван, где бабуля, как говорится, на смертном одре открывает внучке удивительную тайну. В главных ролях Дарья Блохина, Владимир Конухин, Карен Арутюнов и Максим Лагашкин.
0: Главный герой.
12: Когда-то ему предрекали славу Мика Джаггера или Джона Бон Джови, но, увы, успешная карьера по разным причинам не состоялась. И теперь Рик играет на свадьбах. Как-то на одном роскошном бракосочетании знакомится с другом жениха, звездой знаменитого бойсбенда Дэнни. После свадьбы разговорились, взяли в руки гитары, устроили небольшой джем, поимпровизировали, а через пару месяцев Рик узнал придуманную им мелодию, звучащую в новом хите Дэнни. Вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственная жена дочь. Сегодня в России выходит музыкальный фильм. Это хит с Полом Джаддом и Ником Джонасом. В прошлом, кстати, участником популярного бойсбенда Jonas Brothers.
13: Комедия.
12: Год назад на экраны вышла комедия для всей семьи «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым в главной роли. Мама уехала в командировку и отправила 10-летнего Владика, мальчика сугубо городского и будущего компьютерного гения, в деревню к деду. А там ни интернета, ни мобильной связи. Впрочем, дедушка Юра с внуком в конце концов нашли общий язык. А с сегодняшнего дня в кино можно увидеть продолжение, которое, как легко догадаться, называется «На деревню дедушки 2», в котором на сцене, вернее, на экране, появляется второй дедушка Владика, папа его папы. Он отнюдь не деревенский житель, а бывший дипломат. И дедушке Юре категорически не нравится. Деда номер 2 играет Федор Добронравов.
13: Для детей.
12: Им все надоело. Юной ежихе Холли чрезмерная опека старшего брата, а кролику Уолтеру семейные будни, ежедневные заботы о крольчатах. Их у него 50. Короче, хочется перемен. И вместе они отправляются в незабываемое путешествие, полное новых знакомств, неожиданных опасностей и приключений. Сегодня в России выходит очень забавный британский анимационный фильм «Колючая и ушастый». Приятного просмотра и счастливо!
0: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
6: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость. Парень

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Слушаем.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то. То сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
3: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная, а вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
2: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
3: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox-Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
2: О каких именно преимуществах идет речь?
3: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
3: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавное мерцание от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезней. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
2: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
3: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Частые изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость, видение и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
2: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
3: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
2: Как происходит процесс лечения Vision?
3: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно? Возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза. И дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии, узнавайте подробно о Vision по телефону 8 800 777 60 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
2: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
3: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
2: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч!

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле выразили опасения по поводу обострения ближневосточного конфликта. В России предлагают запустить народную ипотеку. Пассажирские поезда отстают от графика из-за железнодорожной аварии в Пермском крае. Подробности далее. И военная хроника в начале выпуска. Российские войска поразили за сутки объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и более 800 беспилотников самолетного типа. Потери ВСУ в результате действий российских группировок составили 1450 военных. Ранее в Минобороны сообщили о бесперебойных массированных ударах по портам Одессы и Черноморск Одесской области. Там расположены хранилища с топливом, а также объекты по разгрузке и хранению военного груза. Под удар попадают также сухогрузы, катера. Кроме того, сегодня военные отчитались о ликвидации в Киеве промышленного предприятия, на котором собирались беспилотники средней и большой дальности. Дестабилизация обстановки в зоне Персидского залива чревата негативными последствиями для мировой экономики. А в данной ситуации Москва и Тегеран продолжают поддерживать контакты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Пока запросов на телефонный разговор с Владимиром Путиным не было. Мы продолжаем наши контакты с иранскими коллегами. Вместе с другими странами региона и мира мы констатируем очередной виток дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива. Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасения и сожаления.
5: В то же время трудности в экономике, с которыми столкнулась Россия, не носят критического характера, уверен официальный представитель Кремля. Новый состав призывников не направляли на службу в новые регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны по итогам весенней призывной кампании. На службу в армию с начала года направили более 140 тысяч человек. Большинство ребят попали в учебные соединения и воинские части, уточнили в ведомстве. Особое внимание уделялось комплектованию научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта в отношении ведущего сотрудника Запорожской АЭС Александра Яковлева. Следователи установят всех причастных в Киеве к совершению данного преступления. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
7: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС и его водитель. 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель транспортного средства и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Следственный комитет России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.
5: Добавлю, в МИДе убийство Яковлева назвали бесчеловечным

0: преступлением, которое совершено при содействии Запада, а также призвали международное сообщество отреагировать на теракт. В России предлагают запустить народную ипотеку под 3% годовых. Соответствующее предложение поступило от депутатов на рассмотрение в Минфин. Авторы инициативы предлагают выдавать льготную ипотеку широкому кругу потребителей, от молодых и пока что бездетных родителей до работников бюджетной сферы. Кредит смогут выдавать при первоначальном взносе 15% на максимальные 30 лет. Сумма варьируется от 6 до 12 миллионов в зависимости от региона. Депутаты резонно заметили, что кредиты на жилье сейчас для большинства недоступны, поэтому так называемая народная ипотека могла бы стать серьезным подспорьем для россиян. Евросоюз твердо сидит на российском топливе. Объем закупок нашего газа оказался на втором месте после Штатов. Об этом свидетельствуют данные Евростата, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. В частности, доля российского топлива в мае составила почти 19% от всего объема приобретенных Европой ресурсов. США с поставками своего СПГ заняли первое место, около трети всех закупок. На третьей строчке газоэкспортеров оказалась Норвегия, почти 18%, а следом расположились Алжир и Великобритания. 9 пассажирских поездов отстают от графика из-за железнодорожной аварии в Пермском крае. На месте схода вагонов грузового состава продолжаются восстановительные работы. Последствия ЧП устраняют бригады из 300 человек, а также спецтехника. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Напомню, авария произошла поздно вечером на участке Кишерть-Шумково. Под откос пошли несколько груженных землей вагонов. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили 200 метров пути. Причиной аварии мог стать размыв почвы в результате обильных дождей. В Кузбассе подростка осудили за финансирование терроризма. 17-летнего подростка из города Белово в Кемеровской области приговорили к 4 годам исправительной колонии. Об этом сообщило Управление Следственного комитета России по Кузбассу. По версии следствия, с ноября по декабрь прошлого года юноша спонсировал работу организации, которая признана в России террористической и запрещенной. Для этого он оставлял платные реакции под публикациями канала в одном из мессенджеров. На Украине выбрали нового премьера. Рада большинством голосов утвердила на этот пост главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Напомню, ранее Зеленский предложил нынешнему премьеру Юлии Свириденко перейти на другую работу. По данным СМИ, это может быть вакансия посла в США. Впрочем, сама Свириденко отказывается уезжать в Штаты. Эксперты называют приход человека «Нафтогаза» в политику реваншем главы Украины в его противостоянии с неподконтрольными ему антикоррупционными органами, поскольку Корецкий считается человеком Миндича, соратника Зеленского и фигурантом крупного коррупционного скандала. Самые законопослушные граждане живут в Калмыкии и на Северном Кавказе. Об этом свидетельствует статистика МВД, с которой ознакомилось агентство РИА Новости. Калмыки совершают меньше всего преступлений, всего 4 случая на 10 тысяч жителей, что в 12 раз ниже общероссийского уровня. Чуть выше этот показатель в Чечне и Дагестане – 9,22 факта соответственно. А вот больше всего преступлений совершали с начала года жители Алтая, Карелии и Сахалинской области. Там выявили в среднем 80 преступлений на 10 тысяч жителей региона, что более чем в 1,5 раза больше общероссийского уровня. Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию вы можете найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. 5 российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организаторов. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира в немецком Франкфурте на Майне. Заявка опубликована на сайте Международной федерации гимнастики. В индивидуальной программе выступят София Литерякова, Мария Борисова и Арина Ковшова. Чемпионат мира пройдет с 12 по 16 августа. Напомню, что 18 мая исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских атлетов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Европейская федерация гандбола приняла к сведению решение Международной федерации гандбола по допуску россиян и рассмотрит данный вопрос. Как ранее сообщалось, Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях с флагом и гимном. Футболисты «Зенита», еще не выигравшие Суперкубок России, имеют дополнительную мотивацию перед матчем со «Спартаком». Об этом журналистам рассказал тренер петербургского клуба Вильям де Оливейра. Футболисты прекрасно понимают важность матча за Суперкубок. Тем более против нас принципиальный соперник. Все настраиваются, все готовятся. В принципе, эта игра, как и любая другая, просто она дает кубок. Поэтому все футболисты в хорошем настроении, и те, кто еще не выигрывали Суперкубок, имеют дополнительную мотивацию взять трофей. Бразильский специалист добавил, что все игроки команды готовы к матчу. У нас не будет только Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Все остальные будут в строю, заявил Оливейра. И о спорте на этом. Пока все.
2: Погода.
0: И о погоде на завтра, 17 июля. В Магадане 13-15, дожди временами сильные. В Екатеринбурге 20-22 градуса, ливни с грозами. В Омске и Новосибирске 24-26, пройдут небольшие дожди. В Ярославле, Владимире, Туле и Воронеже завтра 20-22 градуса. В Ростове-на-Дону, Симферополе и Ялте 28-30. В Ставрополе и Нальчике 26-28, облачно, временами кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, температура воздуха днем составит 23-25. В Москве малооблачно, воздух прогреется до 25 градусов. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: У микрофона Кирилл Лушников
5: и Юлия Содикова.
4: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
6: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
4: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
7: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
5: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Молодая наука Кавказа» мы отправляемся в славный Ставрополь и будем говорить о развитии нашего животноводства. Мы будем говорить о том, как это делается, почему это делается, как молодые ученые работают над повышением и молочного производства, и как это все происходит в современных лабораториях. Об этом мы поговорим с нашим добрым другом, кандидатом биологических наук, заведующей лабораторией перспективных молочных ресурсов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства в славном Ставрополе Екатериной Дмитриевной Карповой. Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна.
10: Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
9: Екатерина Дмитриевна, а как так получилось, что такая прекрасная молодая женщина занялась таким интересным вопросом овцеводства, козоводства? Откуда это у вас? Как так получилось?
10: Спасибо за вопрос. Могу поделиться небольшой предысторией. Я очень хотела преподавать, работать с детьми в школе, в вузе, где-нибудь, передавать опыт, делиться этими впечатлениями. Мой путь к этому оказался немного дольше, чем обычно. Родители не разрешили мне поступать в педагогический вуз. Они отправили меня учиться в Ставропольский государственный аграрный университет на специальность ветеринарно-санитарной экспертизы. Мясо я не ем, молоко не пью, вот такой полувегетарианец. В итоге, когда я закончила обучение по первому образованию бакалавра, я пошла на практику на рынок, где как раз и уже непосредственно занималась тем, что мне дали в вузе. То есть проходила практику определением качества мяса, молока, которое у нас поставляется нам на рынках. В итоге, пробыв там 3 недели, я поняла, что не хочу этим заниматься от слова совсем, и поступила в аспирантуру во Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства на специальность разведения генетика и селекция сельскохозяйственных животных. Вот. В 2021 году закончила кандидатскую. Связана она была у меня с темой генетических исследований, ассоциации именно в области мясного овцеводства. Вот. В завершении потом я поступила по совместительству, точнее устроилась на работу в тот же аграрный вуз, и также сейчас работаю там, преподаю генетику для студентов. второго, третьего, четвертого курса для заочников. И мне это очень нравится, но так как это не основная работа, расцениваю это больше как хобби. А что касается именно изучения овцеводства, ну, честно признаться, я думала, я никогда не буду этим заниматься. Вот. Попав в этот вуз, не вуз, в институт, я познакомилась с большим коллективом, который на протяжении уже почти 95 лет, когда создан был этот институт, занимается прикладной наукой именно для развития подотраслей мелкого рогатого животноводства. За этот период огромный труд коллеги мои внесли, и наши корифеи, предшественники, которых уже с нами нету, они занимались преобразованием отечественного овцеводства из грубошерстного в мереносовое. Огромный опыт накоплен в этой области, также разработки большие были учеными нашими для овцеводства и козоводства разработаны. За указанный период было выведено более 13 уникальных пород и больше 20 внутрипородных типов заводских овец и коз, которые потом распределились по всей нашей богатой территориальной стране. Также наш институт занимается координацией селекционно-племенной работы в разных регионах по разным породам овец. 19 селекционных центров по породам разного направления продуктивности имеются в стенах нашего института. Нам присылают планы селекционно-племенной работы, на которые коллеги дают свои экспертные заключения, вносят замечания и также помогают коллегам из других регионов заплемениться и вести учет этой селекционно-племенной работы.
9: Екатерина Дмитриевна, я вас внимательно слушаю, но все-таки я хотел бы понять, в наше время, которое, казалось бы, повальная синтетическая одежда, там, ну, все-таки импорт тканей идет из-за рубежа, собственное производство тканей тоже под вопросом. Все-таки в какую сторону движется наука, как правильно вот с вашими любимыми и овцами, и козами, и вот эти все породы, в какую сторону их нужно развивать, над чем работает ваш институт, ваша лаборатория?
10: Именно конкретно наша лаборатория, она была создана в 2024 году в рамках проекта «Наука и университет». Это молодежная лаборатория, которая реализуется для привлечения молодых кадров в работу, плюс ее в повышенном финансировании и возможности молодым ученым за эти три года, пока идет реализация работы в лаборатории, для себя подготовить научный задел, защитить кандидатские диссертации и так далее. Вот. Наша лаборатория перспективных молочных ресурсов занимается именно новым направлением диверсификации нашей страны – это молочное овцеводство. Что касается овцеводства, то это, конечно же, является ключевой отраслью для Северокавказского федерального округа, так как 50% всего поголовья содержится в стране, сосредоточено именно в этом регионе. Почему мы выбрали молочное овцеводство? Мясное изучают, над ним работают. Чтобы выиграть такой большой проект, получить субсидию, нам нужно было придумать что-то новое. Поэтому мы решили заниматься именно молочным овцеводством. Мы занимаемся изучением отечественных, уже имеющихся пород, их продуктивностью молочной, показатели химического состава, жирнокислотного. Контролируем, изучаем, сколько удоев молока можно получить от этих овец. Также мы стали потом заниматься разработкой скрещивания схем для того, чтобы наших отечественных овцематок, ну, к примеру, это российский мясной меринос или дагестанская горная. Вот в Дагестане у нас заложен отдельный опыт. Туда были завезены бараны-производители породы лакон, восточно-фриска. Это именно животные, которые молочного направления продуктивности. Их туда привезли и решили скрещивать с дагестанской горной для того, чтобы повысить молочную продуктивность. Не только чтобы получать молоко и какую-то от него продукцию, но я думаю, мы чуть позже об этом поговорим, а для того, чтобы ягнята, которые рождаются, они могли быстрее развиваться, так как именно в материнском овечьем молоке содержатся все компоненты для успешного развития потомства. Вот. Мы занимаемся тем, что в приспосабливаем наше отечественное поголовье к машинному доению. Когда в первый раз мы пытались подоить овцу, это была ручная дойка, понятно, что это, ну, тяжело. Никакое животное, которое на протяжении там 3-4 лет с этим не сталкивалось, оно не доверится человеку. После чего мы закупили отечественное оборудование. Оборудование в нашей лаборатории, оно все именно отечественное. Это и Инфрамилк, прибор, который позволяет нам изучать именно химический состав, там более 10 показателей, основные это жир, белок, лактоза. Вот. Собирают эти приборы у нас в стране, в Новосибирске, СибАгроприбор. Вот. Также мы с ними сотрудничаем очень тесно, плотно. И термостаты они нам поставляют, и, к примеру, соматосы. Все этой приборной базой мы проводим исследования. Что касается машинной дойки, я вернусь к ней, после чего мы закупили именно доильный аппарат, сообразили, соорудили доильную установку, в которую заводится овца, у нее есть корм перед ней, чтобы как-то ее отвлечь. Мы обрабатываем вымя и уже после чего приступаем именно к машинному доению. Первые 2 раза животное было в стрессе, но потом, когда оно уже возвращалось к своим ягнятам, оно понимало, что ничего страшного не будет происходить. Именно идею этого машинного доения мы отработали и посмотрели в Республике Крым. У нас лаборатория достаточно в таких привлекательных регионах нашей страны, заложила опыт в Дагестан, Крым. Там находится ферма Феодора. В 2014 году чистопородные овцы Лакон были туда привезены, и вот этот фермер создал свою такую базу, он изготавливает там сыры различных видов, различных манипуляций и так далее, и смешивает и с коровьим молоком, и с козьим, и он нам помогает реализовывать наши идеи на животных, которых мы взяли именно за аналог того, какое животное должно потом получиться. У нас иногда возникают споры, что мы там затмеваем как-то вот гены дагестанской горной. Нет, это же небольшая часть для того, чтобы в нашей стране развивалось новое направление. Мясо, оно, конечно, никуда не денется. Баранина – это специфический продукт, но востребованный, особенно в Республике Дагестан. Вот, это очень актуально. Если даже поднимать статистические данные, что человек в норме должен съедать 5 килограммов в год этого мяса, сейчас подведена статистика, и всего лишь 1,3 он его употребляет. И из-за того, что много, конечно же, исследований именно по мясному овцеводству, мы решили уйти в новое направление. Оно рентабельно, я считаю, хотя бы потому, что если мы получаем сыр, это сейчас самый дорогой сыр у нас на рынках. Про шерстную продуктивность говорить не буду. К сожалению, очень жаль, что сейчас так обстоят с ней дела. Она не рентабельна. Надеюсь, что это изменится. У нас в институте есть лаборатории и морфологии качества шерсти, которые нуждаются в кадровом потенциале. Они нуждаются именно вот в тех людях, которые будут классировать эту шерсть. Есть аккредитованный орган по сертификации шерсти, в который поступают тоже образцы для получения паспортов со всей России. То есть люди, которые уже взрослые коллеги, они знают, что это важно для человека, что это полезно, ведь шерсть это вообще это не синтетика. Ну, я думаю, что тут можно даже сильно не объяснять. Вот. И, конечно, большой минус то, что нет кадров, и почему-то она стала невостребованной и нерентабельной. Мясо, молоко – это 2 основные отрасли овцеводства. Хотя хочется подметить, что от овцы мы можем переработать все то, что у нее есть. 14 видов продукции от овцы мы можем отдать в переработку. Перечислять их не буду, вот, но это удивительное животное. Если люди начнут заниматься этим, реализовывать, учитывая, что сейчас есть и меры поддержки,
9: Екатерина Дмитриевна, вот возвращаясь к вот этому направлению, которое работает ваша, на котором работает ваша молодежная лаборатория, ведь фактически я вот сталкивался с тем, что вот такие гурманы, столичные гурманы, да и в крупных городах России, они в свое время рассказывали, ну, по крайней мере мне, о том, что вот там французские сыры, бельгийские какие-то вот такие, они все зачастую, вот знаете, как купажируют вина, они в том числе и фермеры, французские, бельгийские, там голландские, они вот различные виды молока, добавлением овечьего, из-за этого они фактически добиваются вот тех самых очень ценных, дорогостоящих сортов западноевропейских сыров. Правильно ли я понимаю, что вы фактически идете таким же образом? От вот той идеи будущих сортов вы формируете и готовите, ну, базу производства овечьего и козьего молока, которое можно было бы уже с коровьим, и вот для сыроделов давать вот такую продукцию. Или я так зафантазировал сейчас?
10: Мы действительно изготавливаем на оборудовании, я хочу подметить, экспериментальные образцы сыра, да, чтобы к нам тут не прибежали, нас не прикрыли. Мы не реализовываем эту продукцию на какие-то там внутренние или внешние рынки. Это эксперименты, которые люди при желании, именно наши сотрудники, сотрудники нашей лаборатории могут попробовать, потому что куда же без этого. Вот. Но это именно в рамках нашей лаборатории для проведения наших исследований. Что именно мы вообще хотели сделать? Мы хотели попробовать, конечно, произвести этот сыр. Сначала ребятам я давала домашнее задание, чтобы они у меня попробовали своими руками в домашних условиях, может быть, там с использованием каких-то йогуртниц и так далее, попробовать произвести какую-то продукцию. Потом, когда уже у нас появилась возможность закупить овечье молоко, оно не дешевое, потом именно изучить вот эту вот технологию. Трудность, с которой мы столкнулись в самую первую очередь, что очень трудно почему-то у нас в стране пройти обучение по сыроделию именно очно, чтобы ты приехал, тебе предоставили базу, приборы, чтобы ты потрогал это руками, и вот у тебя получился готовый продукт. В Москве мы нашли одну организацию, КФХ Копыловы, которая именно нам помогла пройти обучение. На протяжении 7 дней мы его проходили с коллегой. В итоге получили удостоверение государственного образца, генотипирование, полиморфизм, уточнили, узнали, какие генотипы есть у наших животных, отобрали после этого у них молоко, разделили его по группам, и из этих полученных образцов молока мы изготовили по генокомплексу несколько образцов именно сыра. После чего мы пытались определить, какие преимущества есть именно у какого генотипа. Конечно же, был ряд животных, которые имели селекционно значимые генотипы, и, соответственно, у них показатели были не все, но выше. Допустим, свертываемость сычужного фермента происходила быстрее, что имеет важное значение. Выход сыра был на несколько процентов больше, к примеру, чем у животных, у которых гомозиготное состояние было аллельных вариантов.
9: Мне, как для человека, который вот с этими гомозиготами, извините, я человек все-таки не очень, я хотел стать инженером, я не очень эти гомозиготы учил по учебникам биологии в средней школе, уж тем более не был с этим связан в институте. Все-таки, правильно ли я понимаю, что даже в пределах одной породы можно найти, ну, условно говоря, каких-то генетических лидеров, которые потом будут перспективны, чтобы от них выстраивать линию вот именно производства под определенный, вы все-таки думаете, какие сорта сыра вам делать, там, и, соответственно, вы уже как бы вот это связываете, генетику наиболее таких интересных животных для того, чтобы выстроить стадо, я правильно понимаю?
10: Да. В наших исследованиях мы изготавливали сыр по итальянской технологии, он называется типа Азиаго, вот, и относится он к полутвердым сырам, именно у нас была задача провести начальный этап исследований. Я думаю, что потом, когда у нас уже будет именно накопленная база вот этих вот генотипов, пород, животных. Тут еще заключается дело в том, что когда мы исследовали молоко от чистопородных овцематок породы Лакон, понятно, что у них больше удой, что у них будет больше белка, и эти исследования, результаты, они будут отличаться от поместного поколения. Вот, это логично. Поэтому сказать с достоверностью, что вот эта вот популяция, допустим, животных с вот таким генотипом позволит нам получить 100% вот такую продукцию, на данном этапе исследований пока что я не могу на себя брать такую ответственность, это не совсем предоставляется возможным. Когда на протяжении нескольких лет, вот мы сейчас занимаемся созданием массива овец на опытных животных в Республике Дагестан, ну, я думаю, что это как минимум 5 лет должно пройти. И когда вот именно потомство, мы уберем те факторы, что может быть эффект гетерозиса, или что, допустим, первое-второе поколение дали хорошие результаты, а какое же будет третье, не станут ли ухудшаться эти показатели. Поэтому сейчас мы пока накапливаем вот этот вот материал, вот, проводим, дегустируем, изучаем. Помимо нашей лаборатории, мы стараемся всегда отдавать в сторонние организации, чтобы получить результаты достоверные.
9: Екатерина Дмитриевна, вот я хотел бы понять. Смотрите, вы в зависимости от генетики одновременно держите в идею технологии создания высококачественных, дорогих, качественных сыров. С другой стороны, это нужно заложить вот это самое стадо, которое будет обеспечивать постоянство качества. Ведь современное производство – это не то, что эксперимент, да, в рамках лаборатории, это постоянное качество, чтобы это потом пошло на рынок или в рестораны, или в сети торговые. А от торговой сети они просто вот, у них стабильность качества – это номер один. Соответственно, это требует, ну, так скажем, какой-то поддержки, понимания со стороны производителей такого молока, производителей такого сыра, то есть в вас должны поверить, вы должны убедить ваших перспективных заказчиков в том, что у вас получится вот разработать эту технологию, чтобы те молочные кооперативы и концерны Италии, Франции, Ли, вот вы должны, по сути дела, в России создать такую же базу, но только для российских сыров. Дагестан поддерживает ли вас? Ставрополь поддерживает ли вас? Вот на Кавказе наблюдают ли вы за вашей работой и ждут? Екатерина Дмитриевна, когда?
10: Я поняла вопрос. Смотрите, очень важным является поддержка индустриального партнера. Без него, ну, посуществовала ваша лаборатория год, второй, может быть, третий. Если нет именно поддержки, если нет выхода на уровень бизнеса, продажи вот этих технологий, понятно, что мы не планируем здесь у нас в институте открыть какой-нибудь молочный комбинат и вот производить тоннами продукцию. Мы планируем на этапе экспериментальных образцов, может быть, дойти до опытного. Республика Дагестан поддерживает нас, они позволяют нам проводить исследования на своих животных. Это очень важно, что у нас есть возможность одними из первых наблюдать, как вообще происходит селекция в данном направлении. В Республике Крым также мы имеем большую поддержку от предпринимателя, у которого более 250 голов чистопородных овец находится. Ведь мы смотрим не только генетику и там химсостав, к примеру. Нам очень важно проводить исследования именно комплексно. Помимо вышеперечисленных, мы еще изучаем морфологическое состояние вымени овцы. То есть мы поехали в Республику Крым, там у нас была база, повторюсь, на которой мы смогли с наших лидеров молочного овцеводства снять промеры, посмотреть обхват вымени, длину сосков. Когда мы начали этим заниматься и говорить о том, что вот от этих всех показателей, там свыше 6-7, зависит все-таки, сколько овцематка нам даст молока. Ну, это было неоднозначное вызванное мнение, кто-то ухмыльнулся, кто-то подумал, что это нелогично. Ну, мы же молодые, прогрессивные, нам вот нужно исследовать то, чего нету, нужно преодолевать эти трудности. Мы перемерили всех животных, в разных четырех лактациях, чтобы посмотреть, чем все-таки они отличаются. Даже мы нашли вымя, которое было деформировано, такие животные у нас были. Помимо этого, измерили экстерьерные показатели, посчитали индексы. И когда мы предоставили эти данные не просто себе в отчет, а когда мы предоставили их человеку, который нас пустил на свою базу, конечно, он сказал: ребята, приезжайте, я буду только рад, если вы мне так же, как овцеводы-селекционеры, так громко назову, чтобы вы помогали мне вести селекцию. То есть поддержку мы ощущаем, людям это интересно, им это нужно, они понимают, что на этом можно заработать денежку, которая всем нам очень необходима. Вот. Что касается Ставропольского края, мы берем молоко на анализ, также производим из них сыр, но прям какую-то научную деятельность не в стенах нашего института мы пока не проводим. У нас есть база, она находится недалеко от Ставрополя. Это опытно-экспериментальное подразделение, на котором сейчас ведется создание новой породы. И, конечно же, нам интересно изучать и не только какие-то там показатели, которые уже были изучены. Мы также изучаем и молочную продуктивность этих животных, делим их по группам, кормим их различными рационами, смотрим, сколько у какой овцематки, у какой группы удой. Вот. Это что касается исследований именно в Ставропольском крае. Так, у нас вот наша база опытно-экспериментальная, Республика Крым, там есть хозяйство, два, и это Республика Дагестан, два хозяйства, и Республика Крым, ферма Феодора.
9: Потрясающая история на самом деле. Получается, что молодежная лаборатория Института овцеводства и козоводства, соответственно, индустриальные партнеры. Я уверен, что и за их результатами тоже внимательно смотрят их друзья, партнеры, конкуренты. Что же из этого получится? Потому что эта работа, насколько я понимаю, она же не просто это такое, ой, давайте, как вы сказали, там год-два посуществуем, а потом вот такой вольные художники разбегутся. Нужно добиться результата. В принципе, получается, что у вас программа создания вот такого молочного стада под стандартное производство овечьего молока, из которого были бы высококачественные сыры, а для того, чтобы масштабировать производство, руками не надуешься, нужно, чтобы были животные определенного размера, с определенной геометрией вымени. Это все, и все вот эти все элементы выхода молока на сыр, его вкусовых качеств, геометрия вымени, это все-все-все, это обеспечивается управляемой генетикой вот этого стада. Его нужно зряче создавать. Но это, извините, это программа не на 5 лет, это программа на долгие годы, это на 10-15 лет, или мне так кажется. Вот как вы это себе проектируете, простраиваете, вот ваша молодая команда?
10: Мы идем к тому, у нас есть руководитель, доктор наук, который подсказал нам эту идею, это директор нашего института Александр Иванович Суров. Также хочется вот ему прям спасибо сказать, потому что когда даже что-то не получается, он никогда не сдается. И нас он к этому тоже приучил, что если где-то у нас есть трудность, то мы на верном пути. Вот. Что касается именно комплексного исследования фенотипических параметров наших дорогих овечек. Вот, мы собираем эту информацию, и ну, такой небольшой спойлер, сейчас мы работаем над программой, мы уже подали на свидетельство, чтобы получить. Программа эта заключается в том, что мы можем все то, что мы в каких-либо организациях получили, вот эти вот исследования, результаты, мы можем все это подгрузить в одну живую программу, которая будет редактироваться, которая будет рассчитывать параметры, которая нам, когда мы рассчитаем или загрузим данные в эту программу, она нам сделает картинку 3D-модели в имени нашей овечки и напишет текст, сколько ли от нее приблизительно можно получить молока, подходит ли она для шинного доения, рассчитает нам, какие там данные у нее отклоняются от нормы. То есть все это делается не просто для того, чтобы сделать, а для того, чтобы помочь и другим организациям, селекционерам. Ведь это круто, когда ты не просто от руки забиваешь в Excel, считаешь по этим формулам, у тебя что-то сбилось, не получилось, эта именно программа будет направлена на то, чтобы вести селекцию комплексно, быстрее, тем более сейчас же у нас поколение искусственного интеллекта, мы стараемся не отставать, тоже пробовать в своих исследованиях обсчитывать материалы. Слава богу, есть такие программы, которые сокращают человеческий труд, они делают это в десятки, а то и сотни тысяч раз быстрее.
9: Правильно ли я понимаю, что в данном случае получается такая паспорт изделия, если угодно, извините, только изделием является животное, которое все-таки живое, оно со своими всеми привычками, оно со своими необходимостью его содержать. Но здесь все-таки вопрос, если мы говорим о качестве молока, если мы говорим о качестве сыров, под который вот весь этот проект создает, ведь очень еще зависит и условия содержания, определенная кормовая база. То есть это тоже нужно учитывать. Ну, то есть это не просто, что, извините, бывают нерадивые хозяева, там у них животные чуть ли не на помойках бывает кормятся. А здесь, соответственно, если вы хотите гарантировать качество, то собственный, не знаю, травооборот должен быть, да, вот это все дает же вкус того самого молока и сыра, которое получается в данном случае. Учитываете ли вы там корма в, так скажем, проектировании этих пород, как это правильно делать? Ведь фермерам же это тоже очень важно.
10: Да, конечно. Когда говорят о том, что вот мы происследовали генетику, у нас получились вот такие вот генотипы, которые селекционно значимые, которые популярные, перспективные. А почему у нас такая низкая продуктивность у животных? Никогда генетика не будет работать одна сама по себе. Можно найти хоть по 5 генам, сделать генокомплекс, если животному не уделяется должное внимание в содержании. Это играет огромную роль, чтобы не было ни сквозняков, чтобы была чистая постилка. Также в кормлении. Сейчас у нас заложен на опытной станции в НИОК опыт, который посвящен именно разработке рациона, кормления овец молочного направления продуктивности. У нас сейчас пока таких овец нету, но мы уже стараемся посмотреть на наших опытных животных, как же кормовая добавка, мы сейчас используем протеин фуд, влияет на химический и жирно-кислотный состав молока. Зависит ли вообще что-то от нее? Если мы получим отрицательный результат, это тоже результат. Потом будем использовать какие-то другие кормовые добавки и так далее. У нас была задача сделать так, чтобы молочная продуктивность увеличилась более чем в 2 раза, чтобы вот это вот производство молока развивалось, тем самым повышалась рентабельность и отрасль становилась привлекательней. Ведь я даже когда посещаю различные форумы, первое время коллеги мои сначала удивлялись о том, что овец доят, точно, это не козы, от них получают молоко, так еще и изготавливают сыр. То есть раньше это было настолько редко, сыр можно было найти только в прилавке какого-нибудь супермаркета, и то за бешеные деньги. Вот. А сейчас, когда я уже приезжаю неоднократно, ребята, коллеги, руководители молодежных лабораторий, с которыми мы поддерживаем связь, обсуждаем актуальные проблемы, вопросы, они уже представляют, что вот Катерина, овечье молоко. То есть у людей это вызывает интерес и такой добрый. То есть не так, то, что вот это вот они там что-то придумали, а людям это действительно интересно, потому что это новое, это движение именно нашей вот перспективной молодежи, что что-то новое находим, занимаемся, не сдаемся.
9: Вот это очень важный момент, потому что очень спокойно и легко плыть по течению, которое уже разработано, которое задано старшими товарищами. Ну, находишься ты вот в этой теме, и она так себе потихонечку развивается. Либо растет, либо угасает, ну тогда виноват всегда кто-то другой. А вот бороться, искать, найти и не сдаваться, а или наоборот, опережающее развитие целой отрасли сделать. Вот это на самом деле очень интересно. И, уважаемые радиослушатели, именно поэтому мы и ведем и Российский радиоуниверситет, и нашу рубрику «Молодая наука. Кавказа. Я напоминаю вам, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и выпуски рубрики «Молодая наука Кавказа» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube канал Дмитрия Кононыхина, а мы через несколько секунд снова вернемся в Ставрополь, снова будем говорить о развитии молочного овцеводства, очень перспективного направления. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Вы слушаете новости. В Вологодской области стабилизируется ситуация с топливом. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, очереди на автозаправочных станциях становятся меньше, в том числе благодаря помощи волонтеров. Главы муниципалитетов в ручном режиме координируют заправку спецтранспорта и приоритетной техники. Ранее на заправках был увеличен лимит отпуска топлива до 30 литров в одни руки и отменены технологические перерывы. На поддержку аграриев области с начала года выделено более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Наибольший объем средств направлен на животноводство. Речь идет о субсидиях на производство молока, мяса, развитие племенного животноводства и страхование поголовья. Также деньги выделены на развитие растениеводства и поддержку предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Кроме прямого финансирования производственных процессов, сельхозтоваропроизводителям доступны субсидии на развитие агротуризма и привлечение квалифицированных кадров в агропромышленный комплекс области, отметил губернатор. Более километра водопроводных сетей заменят в поселке Суда Череповецкого округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Сальников. Трубы проложат по улицам Комсомольской, Макарова и переулку Макарова. Новый участок позволит улучшить напор и повысить надежность водоснабжения домов. Дополнительный вывод сделают к хоккейной коробке, чтобы заливать ее зимой. Параллельно в Суде по федеральному проекту капитально отремонтируют еще 800 метров труб. Улицу Марии Ульяновой отремонтируют в Вологде. На эти цели направят 211 миллионов рублей. Дорожные работы планируется начать в августе. Они пройдут на участке от улицы Чехова до Советского проспекта. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, в этом году на улице Марии Ульяновой уже завершили обновление сетей и строительство напорного коллектора. Теперь подрядчику предстоит обновить покрытие проезжей части и тротуаров, установить бортовые камни, сделать освещение и провести комплексное благоустройство. Завершить ремонт планируется в следующем году. Берег Белого озера благоустроили в Липином Бару. На создание новой общественной территории направили 51 миллион рублей. Рабочие выровняли территорию и обустроили подходы к воде. Вдоль берега появились деревянные настилы, раздевалки, шезлонги, скамейки и урны. Для активного отдыха оборудовали площадку для пляжного волейбола, а для детей установили игровое оборудование с безопасным покрытием. Вологжанина будут судить за поджог полицейских автомобилей. Прокуратура области направила в суд уголовное дело по факту совершения террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый через мобильный телефон вступил в контакт с представителями иностранных спецслужб, которые обманным путем склонили его к совершению теракта. Изначально все было похоже на классическую мошенническую схему с финансовыми операциями, а затем угрозами привлечь к уголовной ответственности за финансирование запрещенных организаций. После этого под руководством куратора молодой человек получил инструкции, приобрел необходимые компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Находясь в Вологде, мужчина поджег 2 служебных автомобиля, принадлежащие МВД. Свои действия он транслировал в онлайн-режиме куратору через мобильный телефон. Уголовный кодекс предусматривает максимальные наказания в виде 20 лет лишения свободы. ОФСБ России предупреждает граждан о звонках мошенников, склоняющих жертв к совершению диверсий. Другим темам. Фестиваль народного творчества «Песни над Суханой» пройдет в селе Шуйское. Праздник состоится в день Междуреченского округа 18 июля. Основной площадкой станет центральный сквер. Также на площади Свободы будет работать ярмарка. Свои изделия представят мастера народных промыслов и художники, как местные, так и из других округов. Свои программы готовят Междуреченский музей, библиотека, а в Центре культурного развития вечером состоится концерт. Также в этот день, 95-летие, отметит районная газета «Междуречье». Праздник лодки и гастрономический фестиваль «Уха с секретом» пройдут в Устье на предстоящих выходных. Гостей ждут в селе 17 и 18 июля. В конкурсе лодочников будут участвовать 6 мастеров и 5 детских команд. Также зрители смогут увидеть, как готовится самая вкусная уха и даже поучаствовать в ее приготовлении. Для любителей блинов пройдет отдельный фестиваль, а на берегу Кубины организуют конкурс рыболовов. В рамках Дня Усть-Кубинского округа состоятся ярмарка, фестиваль народной музыки и многое другое. Марафон народных плясок «Метелица» пройдет в Нюксенице. Гостей ждут 17 июля на площадке Нюксенского центра традиционной народной культуры. Участники смогут не просто наблюдать, а стать частью праздника, прочувствовать энергию традиционного веселья и передать ее близким. Организаторы приглашают прийти всей семьей и позвать друзей. Великий Устюг отметит День города в предстоящие выходные. Родине Деда Мороза исполнится 879 лет. Жители и гостей ждут концерты, дискотеки, ярмарки, конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы, интерактивные площадки и аттракционы. Основная часть событий пройдет 18 июля. В 11 утра на главной сцене состоится торжественное открытие Дня города. Продолжит программу межрегиональный фольклорный фестиваль «Пой, народ, заводи хоровод». Также пройдет Прокопьевская ярмарка и концерты фестиваля «Колокольного звона». Оперный гала-концерт «Под открытым небом» пройдет 18 июля в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. На сцену выйдет трио из Санкт-Петербурга, в составе которого Владимир Казаков, Ольга Васильева и Екатерина Курбанова. Выступление станет подарком от артистов к юбилею Кириллова. В программе прозвучат духовные произведения русских композиторов, а также песни на музыку Валерия Гаврилина. Начало концерта в 19:00, вход свободный. Футболисты Вологды и Санкт-Петербурга проведут товарищеский матч на стадионе «Витязь». Игра пройдет 17 июля. Перед матчем в 16:00 болельщиков ждет встреча с легендами российского футбола Аланом Дзагоевым и Алексеем Игониным. Все желающие смогут пообщаться со спортсменами, получить автографы и сделать памятные фотографии. Для тех, кто не сможет присутствовать на стадионе, будет организована прямая трансляция матча на официальных страницах Министерства спорта области и спортивной школы «Витязь». Еще один гала-матч, посвященный столетию Вологодского «Динамо», пройдет 19 июля. Соперниками станут звездные игроки ЦСКА прошлых лет. На поле выйдут Алан Загоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и другие известные футболисты. Матч пройдет на стадионе «Динамо» в классическом формате. Для болельщиков будет организована большая развлекательная программа с гастрофестивалем и активностями, сообщает пресс-служба клуба. Череповецкий спортсмен выиграл золото на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. 5-я юношеская лига проходит в Подмосковье. В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов из разных регионов. Программа включает 11 упражнений. В первый день турнира в упражнении «Пистолет малокалиберный стандартный 25 метров» среди юношей до 15 лет победителем стал ученик Череповецкой спортшколы номер 4 Иван Расторгуев. Спортивный праздник пройдет в Череповце. Горожан приглашают в Милютинский парк 18 июля. На главной сцене парка с 15 часов пройдут кинопоказы спортивного кино и мультфильмов. А с 17:30 – концертная программа с показательными выступлениями городских коллективов. С 17 до 19:00 пройдут конкурсы, эстафеты и турниры по различным видам спорта. Вход на мероприятие свободный. К вологодскому «Динамо» присоединился новый нападающий. Воспитанник брянского футбола Матвей Бурлаков будет представлять бело-голубых до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее спортсмен выступал за команды системы «Футбольный клуб «Родина», где в 40 матчах забил 10 мячей, сообщает спортивный медиа-офис области. В Международный день шахмат в Череповце проведут турнир среди ветеранов. Событие станет завершением проекта «Шахматное долголетие». Побороться за награды предлагают как опытным, так и начинающим шахматистам. Состязания пройдут 20 июля в шахматном центре на улице Столяров, 42. Начало игр в 10 утра. Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе. Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
2: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
3: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный до 16 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью плюс 7, днем плюс 21. В Никольске ночью 8 градусов, днем плюс 20. В Тотьме ночью плюс 5,

Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Средства ПВО за сутки сбили 802 украинских беспилотника. Перспектив для быстрого возобновления мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле. ВК и мессенджер Макс пропали из Google Play. И теперь подробнее. Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах, сообщили в Минобороны. Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих. Уничтожено 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Средства ПВО сбили 802 украинских БПЛА, 8 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймерс». Перспектив для быстрого возобновления мирных переговоров по Украине нет, заявили в Кремле. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия сохраняет свою открытость к переговорам. В Кремле отслеживают все новости, в частности, о смене премьер-министра, министра обороны, розыске правительства, сказал Песков.
2: Вы знаете, мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО. Но, по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, что в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование. Или которое позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди.
1: Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав Кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьер-министра страны. Депутаты Верховной Рады поддержали назначение действующего главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьер-министром. Об этом сообщили украинские СМИ. По информации журналистов, позже депутаты планируют рассмотреть новый состав правительства. Ранее стало известно, что парламент получил заявление Зеленского с предложением назначить Корецкого на должность премьер-министра. По некоторой информации, глава «Нафтогаза» считается человеком Тимура Миндича, близкого к Зеленскому бизнесмена, фигурирующего в крупном коррупционном скандале. Новый премьер Корецкий, выступая в Раде перед назначением на должность, заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей. Показатели эффективности искусственного интеллекта в настоящее время подготовлены по 19 ключевым отраслям, охватывающим практически весь контур российской экономики, от финансов и государственного управления до туризма и сельского хозяйства. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко. Президент Владимир Путин в апреле поручил правительству совместно с главами регионов сформировать национальный план внедрения ИИ на уровне всей страны с учетом задач отраслей и субъектов федерации. При формировании показателей делаем акцент на реальных эффектах – росте прибыли и выручки, снижении затрат. По многому полагаемся на экспертизу регионов и бизнеса, добавил вице-премьер. Он отметил, что в обсуждении показателей участвуют более 350 ведомств и организаций. Российский мессенджер «Макс» пропал из Google Play. На запросы о поиске приложения в каталоге сервиса выдает ответ

0: приложение недоступно. Также из каталога пропало приложение ВК. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений, заявили в ВК. Пользователи Android-устройств, как уточнили в пресс-службе, по-прежнему будут получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Максе и приложениях ВК. Приложения ВК и Макс доступны для установки в Русторе и магазинах приложений для Android, рассказали в пресс-службе компании, пишет ТАСС. На этой неделе компания ВК попала под санкции Евросоюза. В начале июня Макс удалили из App Store. Через несколько недель из магазина также пропали несколько приложений ВК. В Apple объяснили решение санкционными правилами. Водитель междугороднего автобуса, который съехал в кювет в Татарстане 11 июля, по предварительным данным, уснул за рулем. Об этом сообщили в управлении госавтоинспекции МВД по республике. В салоне автобуса находились 45 пассажиров и 2 водителя, основной и второй сменный. В результате 9 человек были госпитализированы. Автобус следовал по маршруту Самара-Набережные Челны. Возбуждено уголовное дело по статьям оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения правил дорожного движения. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предлагает запустить в России программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет, заявил глава ассоциации Алексей Подщеколдин. Он неоднократно говорил о том, что для обновления автопарка в России необходима программа утилизации автомобилей, которая представляла бы из себя возможность для владельцев старых машин сдать свою машину и получить денежную компенсацию. В январе Подщеколдин сообщал, что возраст 72% легковых и легких коммерческих автомобилей в автопарке России на конец 2025 года превышал 10 лет. Сегодня погоду в Москве определяет холодный атмосферный фронт. Днем небольшие дожди и температура на 5 градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Ну и не успели столбики московских термометров вернуться в климатическое русло июля, как сегодня климатический маятник вновь качнется в обратную сторону, отбросив погоду на 2 месяца назад. Ну а виной тому прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В дневное время не выше плюс 17-20, а это на целых 5 градусов ниже климатической нормы и соответствует показателям мая. Спорт.
2: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. 5 российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федотов. Федоров, прошу прощения. Кроме того, стало известно, что возобновившие карьеру российские фигуристки Камила Валеева и Александра Игнатова-Трусова подали заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщил РИА Новости, источник, близкий к ситуации. Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет гостевой товарищеский матч с китайским «Шанхай Шэньхуа». Встреча с действующим обладателем Суперкубка Китая пройдет в Шанхае 27 сентября. Футбольный клуб «Монако» ведет переговоры по трансферту полузащитника сборной России по футболу Александра Головина. Об этом сообщает журналист Себастьян Дени в соцсетях. По данным источника, футболистам интересуются российские клубы, включая петербургский «Зенит», а также команда из Саудовской Аравии. Сумма трансферта оценивается в 25 миллионов евро, включая бонусы. Эта финансовая операция позволит моногаскам сократить расходы на заработную плату. Нападающий Александр Барабанов покинул хоккейный клуб «Акбарс», сообщила пресс-служба команды. Контракт 32-летнего хоккеиста с казанским клубом истек. Барабанов выступал за «Акбарс» с 2024 года. Ранее форвард играл за «СКА», «Торонто» и «Сан-Хосе». И первенство Азии по шахматам среди мальчиков и девочек от 8 до 12 лет, юношей и девушек от 14 до 18 пройдет в июле в Шэньчжэне. Для участия в турнире зарегистрировано более 900 спортсменов из 31 страны. От России зарегистрировались 64 спортсмена. И о спорте на этом пока все.
3: Погода.
0: пятницу, 17 июля, в Петропавловске-Камчатском ожидается 18-20 градусов без существенных осадков. В Южно-Сахалинске от 24 до 26 тепла, будет сухо. В Магадане дождь, временами сильный, 13-15 градусов. В Хабаровске 26-28 градусов, кратковременные дожди. Во Владивостоке 25-27 градусов выше нуля, без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков, 23-25 градусов днем. В Москве также дождя не ожидается, ночью от 8 до 10 градусов, днем 21-23. Сейчас в столице плюс 20 градусов, относительная влажность 52%.
3: Театр «Радио России». Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть четвертая.
4: Эпиграф. Я не умею решить, по случайной ли порочности, или вследствие дурных нравов, водворившихся среди смертных, или по естественной греховности, люди скорее радуются дурным, чем хорошим поступкам, особенно когда первые их не касаются. А так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы, хотя содержание их отчасти менее чем прилично. А вы, слушая их, поступайте с ними, как обыкновенно делаете, входя в сад, где, протянув нежную ручку, срываете розу, оставляя шипы. Что вы и сделаете, предоставив дрянного человека в недобрый час его бесчестью, весело смеясь над любовными шашнями его жены, а где надо, ощущая сострадание к чужому горю. Итак, начинаем новый день Декамерона. Лишь только прошел 9 час, все собрались в прекрасном саду по желанию королевы вблизи источника по заведенному порядку. Усевшись на председательском месте и посмотрев в сторону Памфило, королева, улыбаясь, приказала ему дать почин новеллам.
5: Но чтобы непременно с благополучным исходом, сегодня нам хотелось бы услышать о том, как после разных печальных и несчастных происшествий влюбленным приключалось счастье.
6: Для начала столь веселого дня, каким будет настоящий, мне представляется много новелл, которые могли бы быть мною рассказаны, прелестные дамы, но одна из них мне всего более по душе, потому что из нее вы не только уразумеете счастливую развязку, но и поймете, сколь святы, могучи и каким благом исполнены силы любви, которую многие осуждают и поносят крайне несправедливо, сами не зная, что говорят. Во Флоренции проживал когда-то молодой человек, сын мессера Филиппе Альбериги по имени Федериго, который в делах войны и в отношении благовоспитанности считался выше всех других юношей Тосканы.
7: Мессер Филиппе, вы по праву можете гордиться своим сыном.
8: Такого сдержанного, благоразумного юношу не сыскать во всей Италии.
9: С каким достоинством он держится, благородный отпрыск благородного рода.
10: О да, честь семьи превыше всего.
11: Честь семьи превыше всего.
12: Браво!
13: Браво!
12: Браво! Браво!
13: Браво!
6: Но, как то бывает с большинством благородных людей, юный Федериго влюбился в одну знатную даму.
11: Честь семьи превыше всего. Честь семьи превыше... Дама.
6: Влюбился в знатную даму Монну Джованну, считавшуюся в свое время одной из самых красивых и приятных женщин, какие только были во Флоренции.

0: Jesus.
1: Federico. Федерико, мальчик мой, эй, честь семьи превыше всего. Федерико, куда же ты? Стой!
2: Джованна превыше всего.
3: И вот, дабы заслужить ее любовь, Федерико являлся на турнирах и военных играх, давал празднества, делал подарки и расточал свое состояние без всякого удержа.
2: О, жестокая Донна, обрати на меня свой взор!
0: Бедный мальчик, бедный юноша, несчастный Федерико, он упал с коня. Мона Джованна, ну посмотри же, он едва не убился.
4: Сегодня прохладно, вы не находите? Ах, кажется, я забыла дома накидку. Поедемте скорее.
0: Бессердечная.
5: А ведь он такой красавчик.
0: И так влюблен.
5: Но она замужняя сеньора.
0: Муж? А что муж?
5: Ну, он уже старый, как гнилый бочонок.
0: Я бы не устояла.
2: Монна Джованна, один только взгляд. Один взгляд.
3: Но она, не менее честная, чем красивая, не обращала внимания ни на то, что делалось ради нее, ни на того, кто это делал. Итак, когда Федерико тратился свыше своих средств, ничего не выгадывая, вышло, как тому легко случиться, что богатство иссякло, и он очутился бедняком.
2: Добродетельная Донна, прими от меня в дар этого породистого коня. О, прекрасная Монна Джованна, прими от меня этот отрез китайского шелка.
4: О, боже, что подумают люди. Нет, сеньор, нет и нет.
2: О, Донна, прими от меня хотя бы этот куст роз.
4: Нет, нет, нет, подите прочь.
3: И вот у него не осталось ничего, кроме маленького поместья, доходом с которого он едва жил, да еще сокола, но сокола из лучших в мире.
2: Эх, друг, один ты у меня остался.
3: Вот почему влюбленный более, чем когда-либо, видя, что не может существовать в городе так, как бы ему хотелось, он отправился в Кампи, где находилась его усадьба. Здесь, когда представлялась возможность, он охотился на птиц и, не прибегая к помощи других, терпеливо переносил свою бедность.
2: О-хо-хо-хо.
3: Когда Федерико уже дошел до последней крайности, случилось в один прекрасный день, что муж Монны Джованны заболел и скончался.
4: Облегчение-то какое!
0: Хвала Господу! Теперь Монна Джованна вольна в своих чувствах.
5: Самое время подумать о новом браке.
4: Нет, нет, нет! Что вы такое говорите? Нет, нет!
3: Оставшись вдовою, Монна Джованна, по обычаю наших дам, ездила со своим сыном на лето в деревню, в одно свое поместье, в очень близком соседстве от Федерико. Вследствие чего вышло, что тот мальчик начал сближаться с Федерико, забавляясь птицами и собаками. Не раз он видел, как летает сокол Федерико, он сильно ему приглянулся, и у него явилось большое желание приобрести его, но попросить о том он не решался, зная, как сокол был дорог хозяину. Так было дело, когда случайно мальчик приболел. Это страшно опечалило мать, ибо он у нее был один, и она любила его, как только можно любить.
4: Ах, мой милый, ну, нет ли чего-нибудь, чтобы ты пожелал? Скажи мне об этом. Ибо, если только возможно то достать, я, наверное, устрою, что она у тебя будет.
6: Ах, матушка, если бы у меня был сокол Федерико.
4: О, нет, нет, нет, нет. Как же быть?
3: Мать несколько задумалась и начала соображать, как ей поступить. Она знала, что Федерико долго любил ее и никогда не получил от нее даже взгляда.
4: Как же пошлю я или пойду просить у него этого сокола, который, судя по тому, что я слышала, лучший из всех когда-либо летавших, да кроме того, еще его и содержит. Как буду я так груба, чтобы у порядочного человека, у которого не осталось никакой иной утехи, захотеть отнять именно ее? Ох!
3: Наконец, любовь к сыну так превозмогла ее, что она решилась удовлетворить его и, что бы там ни случилось, не посылать, а пойти за соколом самой.
4: Да, так и сделаю.
3: На следующее утро Монна Джованна в сопровождении одной женщины направилась к маленькому домику Федериго.
4: Сеньор Федериго! Сеньор Федериго!
3: Так как время тогда не благоприятствовало охоте, да Дон Федериго и не ходил на нее в прошлые дни, он был в своем огороде, занимаясь кое-какой работой. Услыхав, что Монна Джованна спрашивает его у дверей, страшно изумленный и обрадованный, он побежал туда.
7: О, Боже, неужели ты услышал мои мольбы?
3: Та, увидев его приближающимся, встала навстречу ему с женственной приветливостью.
4: Здравствуй, Федериго. Я пришла вознаградить тебя за те убытки, которые ты понес из-за меня, когда любил меня более, чем тебе следовало. Награда будет такая. Я намерена вместе с этой моей спутницей...
8: Добрый день.
4: ...пообедать у тебя сегодня по-домашнему.
2: О, Мадонна, я не помню, чтобы получил от вас какой-либо ущерб.
4: Но как же...
2: Напротив, столько блага, что если я когда-либо чего стоил, то случилось это благодаря вашим достоинствам и той любви, которую я к вам питал. И я уверяю вас, ваше любезное посещение мне гораздо дороже, чем если бы я вновь получил возможность тратить столько, сколько я прежде потратил.
4: Ах.
3: Сказав это, он, смущенный, принял ее в своем доме, а оттуда повел ее в сад, и там сказал:
2: «Мадонна, так как здесь нет никого, то эта добрая женщина, жена вот того работника».
8: Добрый день.
4: Добрый день.
2: «Побудет с вами, пока я пойду и велю накрыть на стол».
7: Накрыть на стол? Чем я накрою на стол? Хотел бы я знать, Монна Джованна здесь, в моем доме, а мне нечего ей предложить. Ни крошки, ни горькой сухой крошки.
3: Безмерно тревожась, проклиная судьбу вне себя, он метался туда и сюда, не находя ни денег, ни вещей, которые можно было бы заложить.
2: Злая судьба, о горький рок!
3: Но так как час был поздний, и велико желание чем-нибудь угостить благородную даму, а он не хотел обращаться не то что к кому другому, но даже к своему работнику, ему бросился в глаза его дорогой сокол, которого он увидал в своей комнатке, сидящем на насесте.
2: О, мой друг, иди-ка сюда. Подойди ко мне.
3: Вследствие чего, недолго думая, он взял его.
2: Какой ты жирный. Достойная снеть для такой дамы, прости.
3: И так, не раздумывая более, он свернул ему шею и велел своей служанке посадить его тотчас же ощипанного и приготовленного на вертел и старательно изжарить, накрыв стол самыми белыми скатертями, которых у него еще оставалось несколько. Он с веселым лицом вернулся к даме в сад.
2: О, моя прекрасная Донна, обед, какой только я был в состоянии устроить для вас, готов. Прошу, прошу.
4: Вы вовремя, сеньор. Мы весьма проголодались.
3: Дамы пошли к столу. Не зная, что именно едят, они вместе с Федериго, который радушно угощал их, съели прекрасного сока.
4: Прелестно.
2: О-о-о-о.
4: Федериго, если ты помнишь твое прошлое, И мое честное отношение к тебе, которое ты, может быть, принимал за жестокость или резкость, то я не сомневаюсь, ты изумишься моей самонадеянности, узнав причину, по которой главным образом я пришла сюда. Если бы теперь или когда-либо у тебя были дети, и ты познал через них, как велика бывает сила любви, которую к ним питают, я уверена, ты отчасти извинил бы меня. Но у тебя их нет, а я, у которой есть ребенок, не могу избежать закона, общего всем матерям. И вот, повинуясь его власти, мне приходится, несмотря на мое нежелание и против всякого приличия и пристойности... Попросить у тебя дара.
2: Да.
4: Который, я знаю, тебе чрезвычайно дорог.
2: Да?
4: И не без причины, потому что твоя жалкая доля не оставила тебе никакого другого удовольствия, никакого развлечения, да, никакой утехи. Да, да, да. И этот дар...
2: Да, да.
4: Твой сокол, которым так восхитился мой мальчик. Прошу тебя... Не во имя любви, которую ты ко мне питаешь и которая ни к чему тебя не обязывает, а во имя твоего благородства, которое ты своей щедростью проявил более чем кто-либо другой, подарить мне сокола. Вот и все. Федериго! Федериго! Тебе плохо, Федериго? Воды, воды!
2: Не надо, не надо воды.
4: Кто-нибудь, у сеньора приступ.
2: Мой сокол.
4: Он мне не нужен, не нужен. Я от него отказываюсь. Я куплю своему мальчику любую другую птицу. Ах, эти дети, они так быстро все забывают. Ну, не плачь так, дорогой Федериго.
2: С тех пор, как по милости Божией я обратил на вас свою любовь, судьба представлялась мне во многих случаях враждебной. Я сетовал на нее, но все это было легко в сравнении с тем, что она учинила мне теперь?
4: Ну, вот платок. Да, вот так.
2: Ну. Благодарю, Донна.
4: Вот.
2: Когда я услыхал, что вы снизошли прийти пообедать со мною, я, принимая во внимание ваши высокие достоинства и доблесть, счел приличным и подобающим участвовать вас по возможности более дорогим блюдом, чем какими вообще чествуют других. Потому я вспомнил о соколе, которого вы меня просите, о его качествах, и счел его достойный для вас пищей. И сегодня он был подан вам и жареным на блюде.
4: Сокол.
2: Сокол. Узнав теперь, что вы желали его иметь в другом виде?
4: Да. Несколько в другом. О, Господи!
2: Я так печалюсь невозможностью служить вам, что, кажется мне, никогда не буду иметь покоя.
4: Заколоть такого сокола, чтобы угостить им женщину.
9: Утратив надежду получить сокола, она, печально простившись, вернулась к сыну.
4: Какое мальчишество! Ну и какое великодушие!
9: В дальнейшем она, оставшаяся богачихой и еще молодой,
3: несколько раз была побуждаема братьями снова выйти замуж. И тут Монна Джованна вспомнила о доблести Федериго и о его последней щедрости, когда он заколол, чтобы участвовать ее такого сокола, и сказала братьям:
4: «Если бы вы на то согласились, я охотно осталась бы так, как есть. Но если уж вам угодно, чтоб я вышла замуж, я по чести не изберу никого другого, кроме Федериго дели Альбериги».
10: «Ого! Глупая, что ты говоришь? Как хочешь ты выйти за человека, у которого нет ничего на свете?»
4: «Но я предпочитаю мужчину, нуждающегося в богатстве, богатству, нуждающемуся в мужчине».
3: Братья, узнав об ее решении и зная доблести Федериго, хотя он был и беден, выдали ее за него со всем ее богатством, как она того желала. Получив в жены такую женщину, которую он любил, став, кроме того, богачом и лучшим, чем прежде, хозяином, он в радости и веселье провел с ней остаток своих дней. Милые мои дамы, и не для того только, чтобы вы познали, какую силу имеет ваша красота над благородными сердцами, но дабы вы уразумели, что вам самим надлежит, где следует, быть подательницами ваших наград, не всегда предоставляя руководство судьбе, которая расточает их неблагоразумно, а, как бывает в большинстве случаев, несоразмерно, я поведал вам эту новеллу.
11: Когда окончилась новелла «Памфило», над которой женщины смеялись лишь немного, более из стыдливости, чем от недостатка удовольствия, королева, поднявшись, распустила всех до часа ужина. А лишь только умолкло пение цикад, они снова предались песням и пляске.
12: «Дионелло!
4: Дионелло!
12: Спой нам канцон!
4: Спой! Спой!
7: Мадонна, будь мне цимбалы, я бы пропел «Подними-ка полы, Монна, либо подоливай травка». Или хотите, я скажу, морская вода очень мне вредна, но у меня нет цимбал.
12: Нет. Спой другую.
4: Другую, это дурная. Спой хорошенькую.
12: Да, хорошенькую.
7: Не сердитесь, какая же вам больше нравится? Я их знаю больше тысячи. Больше тысячи.
11: Прошла часть ночи, когда, почувствовав, что дневной жар уже побежден ночной прохладой, королева распорядилась, чтобы все пошли отдохнуть, каждый по своему усмотрению, до следующего дня. До следующего дня Декамерона.
13: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра, в это же время. Театр «Радио России».
14: Василий Шукшин, всенародный артист. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. На Алтае, на Чуйском тракте, стоит село Сростки. Именно здесь 25 июля 1929 года появился на свет, а впоследствии снимал свои фильмы, Василий Макарович Шукшин. Родители происходили из крепких крестьянских семей. Отца звали Макаром Леонтьевичем, мать Марией Сергеевной. Девичья фамилия ее Попова. Именно ее носил Вася до 16 лет, поскольку отца расстреляли как участника антиколхозного заговора.
15: Из воспоминаний Василия Шукшина. Жилось нам тогда туго. Не доедали. Мама уходила на работу, а нас с сестрой оставляла у деда с бабкой. Голоду натерпелись и холоду. На всю жизнь я сохранил к матери любовь. Всегда ужасно боялся, что она умрет. Она хворала часто. Потом в нашей избе появился другой отец. Жить стало легче. А потом грянула война. И другого нашего отца не стало. Убили на Курской дуге. Опять настали тяжелые времена.
14: От своих сельских сверстников Василий отличался любовью к чтению. Мать вспоминала, что с книгами он не расставался. А еще любил ее устные рассказы и байки односельчан, когда они присаживались перекурить или перекусить в поле. Потом признавался, что оттуда многое и пошло. Окончил семилетку, учился в Бийске в автомобильном техникуме, но бросил. И тогда упросил мать помочь ему выхлопотать паспорт. В то время колхозникам их давали с трудом, чтобы ехать в Москву.
15: Из воспоминаний Василия Шукшина. Мне шел 17-й год, когда я ранним утром по весне уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко, литку. А надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого. Было грустно и немножко страшно. Мать проводила меня за село, перекрестила на дорогу, села на землю и заплакала.
14: Подробности начала взрослой жизни Шукшина неизвестны до сих пор. Ходили слухи, что некоторые ее эпизоды впоследствии стали основой для «Калины Красной». Была даже татуировка в виде финского ножа, которую Шукшин впоследствии свел. Работал на стройках, заводах, Подмосковье, Калуга, Казань. Много чего видел и испытал. Служил на флоте радистом. Вернулся в родные Сростки. Устроился учителем русского языка в школу рабочей молодежи. Даже директорствовал там. А потом неожиданно покинул родное село, красавицу-невесту Машу и сорвал в Москву, в литературный институт. Чтобы снарядить сына, Марии Сергеевне пришлось продать корову. В Литинституте ему сказали, что для поступления нужно иметь публикации, а их у него не было. И тогда какой-то студент, по легенде это был сам Евгений Евтушенко, посоветовал парню податься в ВГИК.
15: Из воспоминаний однокурсника Шукшина, режиссера Александра Миты. Говорят, что на экзамене знаменитый Михаил Ром попросил Шукшина: «Расскажите мне о Пьере Безухове». «Я «Войну и мир» не читал», – простодушно сказал Шукшин. «Толстая книжка, времени не было». «Вы что же, толстых книг никогда не читали?» – удивился Ром. «Одну прочел», – сказал Шукшин. «Мартин Иден. Хорошая книжка». Ром возмутился. «Как же вы работали директором школы? Вы же не культурный человек, а еще режиссером хотите стать». И тут Шукшин взорвался. «А что такое директор школы? Дрова достань, напили, наколи, сложи, чтобы детишки не замерзли зимой. Учебники достань, керосина добудь, учителей найди. А машина одна в деревне, на четырех копытах и с хвостом, а то и на собственном горбу. Куда уж тут книжки толстые читать?» Все думали: нагрубил Рому, сейчас его выгонят. А мудрый Ром заявил: «Только очень талантливый человек может иметь такие нетрадиционные взгляды. Я ставлю ему пятерку».
14: Хоть Шукшин и учился на режиссерском факультете, поначалу отличился как актер. Его первой ролью стал учебный фильм «Убийца», снятый его другом и однокурсником Андреем Тарковским. Даже сыграл в «Тихом Доне» Сергея Герасимова, правда, эпизод в фильм не вошел. А на четвертом курсе устроился ассистентом режиссера в фильм Марлена Хуциева «Дом солдата», в прокате, получившем название «Два Федора», о солдате, усыновившем мальчика-сироту. Однако Хуциев, присмотревшись к Шукшину, пригласил своего ассистента на главную роль.
16: «Слушай, Федор, посмотри внимательно вокруг, только незаметно, и скажи мне, какая тут женщина самая красивая?»
14: Потом были простая история, когда деревья были большими, у озера золотой эшелон, а в 1964-м, по своим рассказам, классный водитель Игринька Малюгин печататься в толстых журналах Шукшин начал еще в Авгике, решил снять фильм, получивший название «Живет такой парень».
15: Из письма Василия Шукшина матери. Начал работать как кинорежиссер, снимая фильм по своему же сценарию. Снимать его буду на Алтае. Наверное, в сростках. Фильм мой будет о шофере Чуйского тракта. Поэтому, естественно, снимать надо там.
14: В этом фильме дебютировали молодые Леонид Куравлев, Родион Нахапетов, а еще Белла Ахмадулина. Шукшин уговорил поэтессу сняться в роли журналистки. Впрочем, настоящее признание ему принес фильм «Калина Красная». Все началось с того, что на Мосфильме окончательно закрыли его картину о Степане Разине «Я пришел дать вам волю». Эту работу Шукшин называл самой главной для себя. В результате попал в больницу с язвой желудка и там буквально за несколько дней написал небольшую повесть.
13: Из воспоминаний Лидии Федосеевой Шукшиной. Когда я в очередной раз пришла в палату, он отдал мне рукопись. Дома почитаешь. Название дашь сама. Я взяла тетрадочку, озаглавленную «Повесть для кино», и всю ночь, рыдая, читала. Потом вспоминала, что когда Шукшин утром позвонил и спросил о названии, перед глазами пронеслась вся жизнь. Первое знакомство, песня, с которой начались наши отношения. И я попросила: «Давай, Калина Красная». Он сразу согласился.
17: Видишь ли, дружок, если бы у меня было три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, черт с ней. Другую отдал бы тебе. А уж третью прожил бы сам, как хочу. Ведь она у меня всего-то одна. Я и рад.
14: На премьере «Калины Красной» он говорил: «Это только начало». В мае 1974-го стартовали съемки фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за родину», в котором Шукшин играл главную роль рядового Лопахина. Снимали в Донских степях, где происходили события, описанные в романе Михаила Шолохова. Жили актеры на пароходе «Дунай», пришвартованном к берегу. Друг Шукшина Георгий Бурков впоследствии рассказывал, что вечером 1 октября тот пожаловался, что сердце жмет. Так сыграл свою последнюю роль 45-летний Василий Шукшин. Человек из далекого алтайского села, самородок, ставший выдающимся актером, писателем и режиссером, удостоившийся любви и славы, поистине всенародной.
15: Из воспоминаний Юрия Никулина о съемках фильма «Они сражались за родину». К нему тянулись люди. Бывало, к нашему теплоходу причаливали лодки или баржи. Выходили оттуда рыбаки, грузчики, и теребя загрубевшими руками свои шапки, обращались к вахтенному матросу. «Слышали мы, тут Шукшин есть. Повидать бы его нам». Выходил Василий Макарович. «Здравствуйте», — говорил. «Ну что вам?» «Да вот, мы тут на горе. Уха у нас. Поговорить бы немного». Горел костер, варилась уха, открывалась бутылка водки. Но Василий Макарович не пил. А вот курил много, шибко. Одну сигарету за другой. Поздно ночью возвращался в свою каюту Шукшин. «Ну как встреча?» – спрашивал я. «Да вот, посидели», – неопределенно отвечал он. Потом, улыбаясь, добавлял: «Занятные люди, занятные».

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
8: Внимание, акция!
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
7: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
7: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
7: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
7: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, ГУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
8: Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов. Категория 0+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: 85% табачного дыма невидимы невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская группировка из Красного Лимана начала заходить на окраины Славянска. В Кремле признательны Турции за готовность посредничать в переговорах с Киевом. В российском медиа назвали удаление мессенджера Макс из Google Play классикой цензуры Запада. И теперь подробнее. И начнем с последних сообщений. В эти минуты в Кремле Владимир Путин проводит встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Обсуждаются вопросы строительной отрасли. Как сказал президент, россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. Подробнее в следующем выпуске. Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Об этом, как передают РИА Новости, сообщил замкомандира полка группировки «Запад». Славянск расположен в северной части ДНР. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Он играет ключевое значение для ВСУ, как транспортно-логистический узел и укрепрайон. Ранее Минобороны, комментируя ночную атаку по заводам в Киеве и портам Одесской области, опубликовала пост о регулярности ударов по военным целям на Украине. Оно было размещено, это заявление, в ответ на предыдущие сообщения о ночных групповых ударах вооруженных сил России по военным предприятиям в Киеве, а также украинским портам. За минувшие сутки средства ПВО сбили 802 украинских беспилотника, 8 управляемых авиабомб и 5 снарядов «Хаймерс». Россия вместе с другими странами констатирует новый виток дестабилизации в Персидском заливе, который опасен негативными последствиями для всей мировой экономики. Такую оценку дал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия выражает признательность Турции и готовность способствовать мирному урегулированию ситуации вокруг Украины. Российская сторона, по словам представителя Кремля, знает о готовности турецких властей содействовать выходу на мирный трек и благодарна за эту поддержку.
2: Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне. Пока таких каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет. Мы их не фиксируем, но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость для этого пути.
1: Не все конфликты можно решить сделкой, также заявил Песков. Каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования. Многие конфликты очень сложны по своей структуре, и фактически решить их в виде сделки, это, как принято говорить в США, невозможно, заявил представитель Кремля. Журналисты спросили его, считают ли в Москве провал мирного процесса на Востоке предупреждением, что США не очень надежны как посредники и в нынешних условиях не имеет смысла с кем-то договариваться. Это длительный и сложный комплекс процесс урегулирования. Да, единственное, что может помочь в урегулировании, поэтому проводить параллели неуместно, сказал Песков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями» отреагировала на удаление российского мессенджера «Макс» и приложений компании ВК из магазина Google Play. Классика цензуры Запада, заметила дипломат. Российские сервисы исчезли из американского магазина Google Play ранее сегодня. В релизе на сайте ВК указано, что причины удаления не уточняются. В компании добавили, что пользователи «Макса» и продуктов ВК на устройствах с операционной системой Android продолжит получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках. Apple 25 июня в одностороннем порядке и без предупреждения удалила приложение ВК из магазина App Store. Как отмечали в компании, действия американской корпорации ограничивают российских пользователей в доступе к востребованным сервисам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что удаление российских приложений из App Store ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг. Партия «Новые люди» во главе с лидером Алексеем Нечаевым сегодня в Москве открыла первый штаб молодежного движения, который называется «Новые». Главная задача через волонтерские объединения – помочь людям и в первую очередь пожилым.

0: Кроме того, был организован телемост с региональными командами, которые представили лучшие социальные проекты и практики.
1: Уже 3000 активистов в регионах составляют такое ядро движения. Наши ребята из движения «Новые» уже и очень много людей старшего возраста уберегли от мошенников. Много акций, связанных с приютами, с зоозащитой, потому что собакам нужно, чтобы их выгуливали, приютам нужны корма.
0: В России около 162 тысяч объектов культурного наследия, и список постоянно пополняется. Сохранять эти памятники помогает федеральная программа, которая рассчитана на ближайшие 20 лет, рассказала министр культуры Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия-24». По ее словам, многие усадебные комплексы ждут нового хозяина, и нужно сделать их привлекательными для бизнеса и, как следствие, для туризма.
2: Я думаю, есть несколько единиц, может быть, максимум десяток стран в мире, у которых такое количество объектов культурного наследия. 162 тысячи сейчас в реестре, и пополняется, и пополняется. Все 89 регионов каждый год подают заявки на то, чтобы добавлялись объекты культурного наследия в официальный реестр. Но есть объекты культурного наследия, усадебные огромные комплексы, которые сейчас ждут своего будущего нового хозяина. Потому что нам очень важно найти еще одну форму новой жизни объектов культурного наследия, которая позволит не только работать как музей, или как учреждение культуры, как филармония, например. Но как сделать так, чтобы сохранить и потрясающий объект культурного наследия, а при этом сделать его привлекательным для бизнеса, а как следствие для туризма, для того, чтобы люди могли останавливаться.
0: Далее новости спорта. Следите за развитием событий на сайте vesti.ru.
3: Виктория Колосова, здравствуйте. 5 российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании: Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Кроме того, стало известно, что возобновившие карьеру российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова подали заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к ситуации. Футболисты «Зенита», еще не выигравшие Суперкубок России, имеют дополнительную мотивацию перед матчем со «Спартаком». Об этом журналистам рассказал тренер санкт-петербургского клуба Вильям де Оливейра. Футболисты прекрасно понимают важность матча за Суперкубок. Тем более против нас принципиальный соперник. Все настраиваются, все готовятся. В принципе, эта игра, как и любая другая, просто она дает кубок. Поэтому все футболисты в хорошем настроении. И те, кто еще не выигрывали Суперкубок, имеют дополнительную мотивацию взять трофей. Бразильский специалист добавил, что все футболисты команды готовы к матчу. У нас не будет только Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Все остальные будут в строю, отметил Оливейра. Монако ведет переговоры по трансферту полузащитника сборной России по футболу Александра Головина. Об этом сообщает журналист Себастьян Дени в соцсетях. По данным источников, футболистам интересуются российские клубы, включая петербургский «Зенит», а также команды из Саудовской Аравии. Спортивный директор хоккейного клуба «Лада» Рафик Якубов заявил Матч ТВ, что продолжает работать в тольяттинской команде. Ранее появилась информация, что Якубов покинул свой пост в «Ладе», на который был назначен 22 мая.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В пятницу 17 июля в Екатеринбурге ожидается 20-22 градуса, ливни и грозы. В Челябинске 23-25 градусов выше нуля, кратковременный дождь и гроза. В Тюмени плюс 22, плюс 24, ливни и грозы. В Ханты-Мансийске от 23 до 25 тепла, преимущественно без осадков. В Сургуте 26-28 градусов без осадков. В Омске временами небольшой дождь, 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градуса. В Москве также без осадков, днем 21-23 градуса, ночью 8-10 тепла. Сейчас в столице плюс 19.
4: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

0: У нас в гостях заместитель декана факультета музыкального театра Государственного института театрального искусства ГИТИС, доцент кафедры режиссуры под руководством Дмитрия Александровича Перпмана, режиссер театра «Геликон Опера», заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Викторовна Тимакова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Галина Викторовна, вы многолетний соратник Дмитрия Александровича Перпмана не только по ГИТИСу, но и здесь, у нас в «Геликоне». Вы занимаетесь режиссурой, вы ставите спектакли, вы работаете с молодежной программой «Геликона». Об этом обязательно мы сегодня поговорим. Начать мне хотелось, конечно, с ГИТИСа. Вы выбрали эту профессию, сложную профессию. Некоторые говорят, что женщинам сложно в этой профессии. Дмитрий Александрович, я знаю, ценит очень вас, и вы постоянный соавтор его спектаклей. Как вы пришли в эту профессию?
1: Мне кажется, я прямо разочарую радиослушателей, потому что совсем я не собиралась в эту профессию. Вообще мечтала стать врачом. И даже 5 лет работала санитаркой в неврологическом отделении. Но нет, параллельно, конечно, я занималась и музыкой, и театром. Но в институт поступила случайно. Сначала это был Московский институт культуры, потом это был ГИТИС. Так я полюбила оперу, с ней тоже была мало знакома. А вот встреча с Перпманом вообще изменила всю мою жизнь. Я стала фанатом музыкального театра и с трудом сейчас смотрю спектакли, где не звучит музыка. Дмитрий Александрович – это мой учитель на всю мою жизнь, потому что каждая встреча, каждое занятие, он это понимал, он знал, что женщинам в профессии очень трудно, и он меня всячески подталкивал к этому, а я очень сопротивлялась и всегда говорила, что никогда не буду заниматься режиссурой, что женщинам очень сложно, что все равно мужчины нас никогда не пустят. Но потом я приняла такое решение, что а почему женщина не может быть второй? Почему она обязательно должна быть лидером? Почему она должна обязательно быть режиссером-постановщиком? И мне стало очень легко в этой профессии, потому что я убрала какие-то свои женские амбиции и стала просто заниматься делом, как педагог, как режиссер, потому что амбиции, они перекрывают какие-то вещи, и ты начинаешь стремиться к каким-то вещам внешним. А я стала погружаться в профессию. Вот уже мы с Дмитрием Александровичем, у нас 5-я мастерская. В этом году 25 лет, как мы сотрудничаем, работаем вместе, выпущено уже очень много студентов, которыми можно гордиться. По-разному учим, но все, кто учится в мастерской Перпмана, это счастливчики, потому что все мастера обычно из рассказов и из опыта личного, все мастера – это шум, гам, крик. То есть театральная школа строится на том, что сначала нужно уничтожить, а потом кого-то взрастить. Вот у Дмитрия Александровича этого нет. То есть это всегда безграничная любовь к студенту, это всегда только похвала и комплименты. Всегда от него они слышат, что вы молодцы, вы это сделали, это. И они как-то счастливые расцветают.

0: То есть это режиссерский метод такой, педагогический метод работы с молодыми специалистами будущими?
1: Ну, я думаю, что это вообще человеческий его метод. Мне кажется, что прежде всего он выстраивает отношения со студентами всегда человечески. И даже его первые уроки, он как бы говорит не о профессиональных навыках, он говорит о том, какой ты человек, как ты общаешься, как ты здороваешься, как ты встречаешься. И вот мастерские Бертмана, кстати, всегда отличаются, это отмечают все педагоги, они отличаются именно каким-то воспитанием, отношением к делу, к людям. Их всегда видно, они всегда, когда идешь по институту, они встают, здороваются со всеми, кто приходит в институт. Это просто требование Дмитрия Александровича – выстраивание отношений. Мне кажется, это вообще девиз его в жизни. Нужно видеть только хорошее, нужно хвалить, потому что и сам он не любит сильно критику. Он любит, когда хвалят. Он говорит, что когда ты его как бы поднимаешь, у него вырастают крылья. А если каждый раз эти крылья отрубать, то очень трудно подняться.
0: В ГИТИСе мастера набирают курс раз в 5 лет. И, конечно, это большое счастье для абитуриентов попасть на курс к Бертману. Есть замечательные еще мастера в ГИТИСе. Но вот для меня, конечно, Бертман и его курсы – это показатель такого качества всегда был. Потому что очень много ребят с курса Дмитрия Александровича попали в наш театр. Сейчас являются ведущими солистами.

0: Галина Викторовна, сейчас вы уже и режиссер Геликона, уже тоже много лет, ведете спектакли, поддерживаете форму спектаклей, которые создал Дмитрий Саныч. Это вот отдельная совершенно тема. Режиссеры же, это, в общем, люди амбициозные. Нужно ставить, нужно обязательно куда-нибудь поехать, нужно получить контракт. А работа режиссера, который ведет спектакль уже поставленный, это такая незаметная никому работа, которую зритель видит, но не знает, кто этим занимается. У Дмитрия Александровича спектакли все сложно сочиненные. Ну, возьмем хотя бы «Турандот». Только ленивый не сказал, что в «Турандот» финал, который придумал Бергман, иначе теперь придумать невозможно. Хочется что-нибудь менять в спектаклях Бергмана. Он сам, я знаю, часто недоволен какими-то своими спектаклями.
1: Знаете, все, что я в «Геликоне» начинала, как второй режиссер, как режиссер, который отвечает за введение новой молодой крови в эти спектакли, мне сначала было очень сложно, потому что я очень привыкла в ГИТИСе своевольничать, поскольку педагогическая работа, то есть ты делаешь в семестр, бывает, что 15-16 отрывков музыкальных, и ты их придумываешь. И я, конечно, очень сильно привыкла своевольничать, а здесь я должна подчиниться режиссерской воле Бертмана, понять его замысел. И иногда у меня действительно были моменты, когда я вот не понимаю все. В частности, «Севильский цирюльник». Это вообще спектакль очень сложный и по густонаселенности, и по придумкам, которые Бертман придумал. Вообще комическая опера, он просто мастер. И там столько всяких тонкостей, подтекстов, я их никак не могла понять. Потом я прибегала в кабинет и говорю, что Дмитрий Александрович, что делать? Вот это я не понимаю. О, я это не понимаю. Он говорит, слушай, ну артисты изменились, время изменилось, ну значит, что-то, ну меняй что-то в рамках той идеи, которая есть. Но мне кажется, он не сильно возражал против каких-то, может быть, перемен во взаимоотношениях каких-то мелких, которые возникали от индивидуальности артиста. От этого же тоже очень многое зависит. Иногда артист, ну вообще не вписывается в этот рисунок, в эту идею, но он по своей психофизике совсем другой. И, наверное, ты, как второй режиссер, должен искать какой-то свой подход. А вот есть спектакли, где Дмитрий Александрович прям категорично, в частности, спектакли «Упавший с неба», вот он прям четко, вот что ты вот здесь что-то сделала не так, ты, значит, не поняла. Ну, это тоже учеба. Ну, мы же учимся, потому что если бы я сказала, что я все умею, тогда уже можно заканчивать с моей режиссерско-педагогической карьерой. Я рада учиться, мне хочется учиться. И я всех моих коллег и всех моих окружающих и студентов так приучаю, что учителя, они кругом. Вот ты вошел в институт, вот вахта. И вот в данный момент вахтер – это твой учитель, потому что уметь с ним общаться, разговаривать. И иногда он дает такие советы, которые оказываются очень важными в твоей жизни. Кстати, тоже, наверное, от Дмитрия Александровича, потому что он всегда, входя в театр, начинает общаться с вахтерами. Вахтеры, уборщицы – это его советчики. Это его учителя. Поэтому тут в какую сторону не пойдешь, везде как бы шлейф бертмановского участия в моей жизни, он обязательно есть.

0: Я напоминаю, что у нас в гостях заслуженный работник культуры Российской Федерации, педагог ГИТИСа Галина Викторовна Тимакова. Галина Викторовна, в театре «Геликон Опер», помимо режиссуры, вы ведете огромный просто объем работы, связанный с молодежной программой. Каждый год мы набираем 10, иногда чуть меньше, молодых специалистов, певцов, которых вы вводите в премудрости театра, с которыми вы делаете очень интересные, я бы сказал, потрясающие программы, не только в малом зале Шаховской, но и в зале Стравинском. Какие-то особенности работы с певцами, которые уже на самом деле состоявшиеся певцы, они все имеют прекрасные голоса, у них есть вокальная школа, но для чего молодому певцу, обученному, идти в молодежную программу «Геликона»?
1: Илья, меня этот вопрос тоже всегда очень занимает, потому что я тоже, когда смотрю их биографии, и я думаю, ну вот зачем? И человек лауреат конкурсов, и он состоялся и там, и там, и там. Думаю, вот зачем ему еще тратить время? Ну, просто работал бы и работал себе. А потом, когда они приходят, ко мне они приходят в тренировочной одежде, когда они как бы снимают эти свои
0: фраки
1: и катурны, да, и я понимаю, что передо мной совершенно какие-то неумелые, и они сразу молодеют, они сразу становятся беззащитными, без наклеенных ресниц, без париков, и я понимаю, что их есть чему учить. И чему мы учимся? Вот каждый концерт, вы вот сказали, что мы делаем эти концертные программы, для меня каждый этот концерт — это какая-то ступень, то, что они освоили в мастерство актера. Конечно, программа «А вот и мы» всегда, это, она на вырост, потому что там им приходится делать то, что они не умеют. Да, они певцы, но многие вообще не занимались мастерством актера. Они в основном вокалисты, и мастерство актера для них, в общем-то, новый предмет.

они попали в театр. И они даже всегда говорят, мы же в Геликоне, здесь невозможно просто петь. Здесь они должны научиться этим навыкам интонировать, существовать, чтобы действие было перпендикуляром к пению, что здесь не поется текст, здесь есть очень много подтекстов, они должны этому научиться. Они должны научиться соединять голос со своей физикой, они должны свое тело, которое во многом у них как раз не подготовлено к театру, они должны научиться свое тело, чтобы оно им помогало в вокале, чтобы оно было им не препятствием, а было тем, что им поможет и раскрепостит. Поэтому работы очень много. За год мы еле-еле успеваем, за 10 учебных месяцев этой молодежки. Но как раз, когда мы приходим к заключительному концерту молодежной оперной программы, я всегда с наслаждением смотрю, и они очень многому научились, потому что они учатся не только у меня, их учит команда педагогов, они учатся в спектаклях, в которых они участвуют. То есть они погружаются в этот мир театра, и он становится их стихией.

0: И я думаю, что потом они уже не смогут быть просто связки, которые поют. Они уже будут спрашивать, а что я здесь думаю, а что здесь происходит. Они хотя бы точно прочтут текст и будут понимать, о чем они поют. Потому что смысл – это главное. Должно быть стремление к тому, чтобы находить смысл во всем. И режиссер – это единственный человек, который в театре отвечает за смысл. Дирижер отвечает за музыку, балетмейстер отвечает за хореографию, хормейстер отвечает за хор, а режиссер отвечает за смысл, которым ты в этом спектакле выстраиваешь. И поэтому я их учу, чтобы они вот были осмысленными людьми. И они все молодежки разные. Приходится искать какой-то репертуар, который именно их раскроет. Потому что мне важно, я как учитель, как педагог, мне важно, чтобы были видны они. Потому что в костюмы их оденут, сделают прически, а мне важно, чтобы были видны они, потому что театр – это индивидуальность. В ГИТИСе принимаем индивидуальности. И хорошо, что в этой молодежке есть и режиссеры, которые тоже вы ведете режиссерской группой, и есть артисты, и это очень здорово, потому что они как раз вот эту театральную форму соединения актера и режиссера, она как раз на этих учебных занятиях проходит.
1: С недавних пор в Геликон-опере молодежная программа включает в себя занятия не только с артистами-вокалистами, но и с режиссерами, как уже сказала Галина Викторовна, с художниками по свету, художниками по гриму, продюсерами. И это молодые специалисты, будущее оперного музыкального театра. Мы надеемся, что те законы, которым учат в Геликоне, помогут им стать действительно звездами современного музыкального театра. И я для себя, как режиссер, всегда отмечал, что метод Бергмана, он работает, а метод Бергмана в том, действительно, чтобы влюбить певцов в театр, как ни странно. Дело в том, что консерватория, академии музыки, они, конечно, готовят артистов-вокалистов и затачивают их на пение, на стиле пения, на правильное звукоизвлечение, на работу организма, как вы сказали, на поющие связки. А Геликон – это все-таки о театре. Да, это музыкальный театр, действенная интонация, но на самом деле это комплекс. И поэтому за год молодежной программы они действительно вырастают как за несколько лет в консерватории. Это очень просто сравнить. Достаточно публике прийти на первый концерт молодежки, который, как правило, называется «А вот и мы», на котором мы только показываем период геликоновцев. И на последний концерт закрытия молодежной программы в июне вы увидите совершенно разных людей, кардинально разных людей, начиная от физической формы, вокальной формы, заканчивая пластикой и хореографией. Я просто хочу пригласить молодых специалистов в Геликон, потому что мы очень надеемся, что эта программа, которая будет в Геликоне ежегодно при поддержке президентского фонда культурных инициатив, будет продолжаться. Я подсчитал, что за прошлый сезон артисты молодежной программы вышли на сцену спектакля «Геликон оперы» более 60 раз. Более 60 раз. Вообще нужно сказать, что в Геликоне есть удивительная традиция. Ее нет, не побоюсь этого слова, ни в одном оперном театре мира. Возможно, в драматических – да, но в оперном театре – нет. У нас артисты, которые пели долго роль, а потом на их роль вводят молодого специалиста. Люди, которые пели, уже приходят и помогают молодому специалисту ввестись в свою роль. Обычно как говорят: «О, меня заменили, меня списали, а я еще буду тут помогать». Нет, ни в коем случае. В Геликоне как раз вот такая преемственность поколений. И в том числе и благодаря вам, Галина Викторовна. Я всегда вам говорю за это огромное спасибо. Сейчас на всю большую аудиторию Радио России хочу вам сказать огромное спасибо за этот удивительный, малозаметный зрителю труд. Все же думают, что артист выходит на сцену, а для него, на самом деле, за кулисами работает огромное количество людей. Просто люди невидимого фронта. Вот вы одна из них, наверное, одна из самых главных людей невидимого фронта, потому что невозможно представить себе певца, который не обучен актерскому мастерству, и сейчас невозможно представить на сцене современного оперного театра.

Спасибо вам огромное, Галина Викторовна, за эту прекрасную беседу. Я уверен, что мы еще не один раз встретимся в этой студии. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях Галина Викторовна Тимакова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент кафедры режиссуры ГИТИСа. Спасибо, Галина Викторовна.

0: Мне кажется, вообще редко говорим об учителях, а вот это важнейшая профессия. Надо говорить больше. Не потому, что я хочу прославиться как учитель. Спасибо огромное.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН. А тема вот какая. Преимущество занятий в секции или на удаленке? На удаленке я имею в виду с папой. Ну так скажем, можно ли вот это так организовать там тренировки в домашних условиях без вреда для здоровья? Ну потому что понятно, что тренер, он все делает по правилам, ну то есть его, по крайней мере, этому учили, а отец это делает все по-своему, да, каждый отец думает, ну, я сейчас подкачаю своего сына или подготовлю еще куда-нибудь. Но часто мы знаем, что есть такие условно-спортивные династии, где отец профессиональный спортсмен или мама, они готовят своего ребенка, чтобы он был физически сильный, здоровый. Какие плюсы есть у той и у другой методы, так скажем?
3: Ну, мне кажется, что спортивные династии – это прекрасно и блестяще, когда родители готовят своих детей, мы приводим их к выдающимся результатам в спорте, отдавая самого себя всю свою жизнь, положив на то, чтобы это сделать со своим собственным ребенком. Но для тренерской работы это вполне возможный вариант. Такого контроля за детьми, все равно это не индивидуальное занятие, так или иначе, все равно ребенок должен где-то быть сфиксирован. Какие-то должны быть для этого тренировочные места, как можно заниматься гимнастикой, например, у себя в квартире, да, или книгобежным спортом, да и любым.
2: Да я вспомнил Джека Лондона, «Лютый зверь», помните, там, да, где отец готовил в хижине своего сына к боксу, там он медведя кулаком забивал, лося загонял, не пил, не курил, ругаться не умел.
3: Нет, это прекрасно, наверное, в хижине, в пещере можно подготовить, и совершенно, я думаю, что это реалистично, но до какого-то этапа. Все-таки должны быть условия технические современного спорта, так, оснащение залов. Поэтому спортивная династия только за. Но это трудно, направлено к своему собственному ребенку, только ты свою профессиональную деятельность тренера перекладываешь на индивидуальную подготовку своего собственного ребенка, если он одарен, безусловно. То есть родители тоже это понимают. А так, на самом деле, ну, можем ли мы, будучи работающим населением, посвятить себя полностью подготовки и тренировками с детьми, я думаю, что это нереальная совершенно вещь, только выходные дни. Тут надо понять, чтобы физическая активность стала как бы такой доминантной в доме. Может быть, нужно лучше попробовать самого простого. Пусть он занимается в секции, а вы утром сделаете такую привычку для него. Глядя на вас, он это будет делать, если вы будете делать утреннюю зарядку.
2: Но это обязательно, да, должны
3: или,
2: быть
3: может,
2: вы
3: быть,
2: сами.
3: Там будете гулять с собак, которого вы просили, чтобы вам купили, а потом родители гуляют с собакой. Это тоже такой неизвестный, да, бенефис. Мы очень хотим, мы будем все делать, а утром все, он спим на 15 минут. Надо встать раньше. Выбежать с собак, пробежаться, ничего плохого. Вот тебе одна из таких преамбул. Поэтому я думаю, что это возможно, да, в какой-то степени, но степень занятости и работоспособного населения достаточно сложно для того, чтобы это выполнить. И я все-таки сторонник секции. Я уже много раз говорил, что мне кажется, социализация ребенка в спортивной секции – это позитивный эффект для его поведения в будущем. Формирование лидерских качеств, всех необходимых для будущей жизни. Это может не стать никакой специальной профессией, но в каком-то этапе это будет, вне сомнения, полезно для физического здоровья, которое повысит его, кстати, когнитивный потенциал в будущем.
2: А как разглядывают профессионалы, по большому счету, вот мы уже затронули тему талантливого ребенка. То есть, когда родители видят, знаете, иногда балериной свою дочку, не имея никаких для этого предпосылок, да, или хоккеистом.
3: Не, ну это известная вещь. Вообще, в целом, дети для нас идеализированы в нашем понимании, поэтому это такая собственная, может быть, ошибка, которую трудно довольно исправить, потому что, наверное, есть потенциал у каждого ребенка, возможность, которую предстоит развить, и можно приложить к этому усилия. Важно, чтобы эти усилия были правильно отобранный вектор будущего для этого ребенка. Его ли это выбор?
2: Да,
3: чтобы
2: вот
3: не наступило выгорание, которое возникает, да, когда ты не попал в эту сетку. Даже, может быть, и генетическую. Ты хотел, чтобы он играл на скрипке, и он замечательно занимался в музыкальной школе, или на фортепиано. А потом, как только эта музыкальная школа закончилась, ребенок никогда не подходит к инструментам, а инструмент даже дома есть. Что это такое? Откуда это? Ты же вроде хотел, это выбор не твой, да, поэтому, наверное, отсюда. Выбор Моцарта, всем известна его история, с какого раннего возраста это оказалось совершенно правильно его жизнь.
2: А как это музыкальная разглядеть?
3: Ну, во-первых, еще надо прислушиваться к мнению ребенка. Познания его достаточно широки, ты должен это увидеть в нем и прислушаться к его желанию. Да, но оно как-то должно совпадать, он должен увидеть в себе. Но актерские династии существуют, но они привыкли это видеть дома, они слышат людей в окружении, они живут в театре, они живут где-то еще. Это как-то перенимаемое. В медицинской среде тоже существуют разговоры медицинские, есть медицинские династии. Но это тоже привычная среда. Всегда ли это попадает в точку? Не всегда.
1: Отцы и дети.
2: Ну, какая-нибудь спортивная секция такая универсальная. Ты приходишь, и оттуда всех талантливых тренеры растягивают кого в баскетбол, кого...
3: Ну, так на самом деле и было когда-то. Когда-то училище Олимпийского резерва объезжали тренеры, объезжали всю Россию по регионам и выбирали, и смотрели этих детей на турнирах на разного уровня, и набирали тут костяк основной состава будущего, да, спортивного совершенствования в училище Олимпийского резерва. Создаваем условия для образования и вместе с тем поддерживая физическую. Ну, это такой талант одаренности и отбора, который существует. Это сложный очень вопрос.
2: Пересматривался с гостью из будущего, ту советскую, и как раз там был момент, когда были просто какие-то школьные соревнования, прыжки в длину, но сидел тренер, который отбирал, просто смотрел за школьниками.
3: И... А это про девочку гостью?
2: Да, про девочку гостью из будущего.
3: Которая прыгала в длину. Ну, да, ну, Бимон прыгнул 8,90. Да. Но рекорд поставил там 40 с чем-то лет. Уникальная история. Но я думаю, что одаренность, много говорят об этом сегодня, генетики, о генетической одаренности в спорте, но это сложное и дорогое исследование само по себе. И потом генетическое развитие, так или иначе, все равно это труд, который связан с тренировками, так или иначе в объеме необходим для развития тех или иных качеств. Это невозможно сделать как гости из будущего.
2: Для органичного развития ребенка достаточно же просто там физкультуры, не обязательно же как профессиональный спорт.
3: Ну, я думаю, что вполне достаточно, но еще раз повторяю, у нас в школах недостаточное число уроков физической
2: поэтому
3: культуры.
2: Поэтому надо добирать.
3: Два урока или там четыре – это мало, это должно быть гораздо больше, особенно в начальной школе это должно быть 6-8 уроков.
2: Угу.
3: И должны быть игровые компетенции, это знакомство в среде, потому что мы же выбираем. У нас же есть там понятие слова, всегда было слово ботаник и не ботаник, да, были?
2: Были.
3: Да. Там были очкарики. Очкарик казался всегда отличником, потому что он там сидел, он отличался, потому что он носил очки. Теперь появились контактные линзы, ребенок не отличается ничем. Когда-то был левша, он отличался, потому что левшу переучивали под правшу. Когда-то, слава богу, перестали это делать. Мы все время подгоняем под какие-то мерки. И среда тоже... Мы сегодня говорим о том, что эта тема очень сложная. Там есть дети с аутизмом, которые попадают при правильной постановке дома, с педагогами, родители включены. Они могут учиться в обычной среднеобразовательной школе, так же, как и дети с иными отклонениями в состоянии здоровья. Но мы получаем иногда буллинг от детей, от родителей, которые окружают. Не хотят они кого-то видеть в классе там, с какими-то особенностями, да? Это формирует доминанту, которая существует. Значит, опять-таки родители. Мы же виноваты в этом. Значит, мы не воспитываем к этому, да? Мы не говорим, что кто-то может быть иной, чем ты. Это касается всего. Поэтому физическая культура и спорт, вовлечение в любое занятие, даже детей, у которых есть отклонение в состоянии здоровья, они прекрасно играют и прекрасно существуют между собой.
2: Если в школе не хватает, значит, надо добирать еще какую-нибудь
3: секцию. Если в школе не хватает, но я еще я повторяю, что если вот Радио России – это главное, наш рупор,
2: да,
3: по сути. Ну, что же мы строим школы сегодня с двумя залами, а не с четырьмя или восьмью? Ну, школь скоро мы строим. Почему мы не сделаем, можем, модули надувные, которые в 100 крат дешевле? И давайте вторую половину сделаем там полукоммерческой. Она будет какие-то приносить дивиденды школе. Ну, увлеките вы детей к физической активности после уроков. Да они с удовольствием будут оставаться, если им будет интересно. Если им будет пространство для этого. Почему они должны искать площадки на... рядом школа, не везде они есть, везде автомобили, дома и так далее.
2: Да?
3: Почему? Но если мы строим новые современные модели школы, почему нам не сделать платформу для спорта, для массового развития детей до 11 класса? Будет только очевидная польза. Это небольшие капиталовложения, капиталовложения в будущее твоей собственной страны и твоих собственных детей.
2: Спасибо большое. Сегодня у меня в программе Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН. Спасибо большое.
1: Отцы и дети.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
5: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
0: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
6: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
7: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожелает и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
6: А что вы имеете в виду?
7: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводят мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем. До тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось. Нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозгового кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 30 20 8 800 533 30-20. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 30 20. Повторю еще раз, 8 800 533 30 20.
6: Ну а все же, что же это за воротник такой?
7: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 30 20. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 30 20.
6: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
7: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея – это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей, суставов и мышц энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть, но многие даже не пытаются остановить эти процессы, и все может действительно закончиться инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализует вас, сделает зависимым от родственников или соседей, окончательно отберет последние радости. Звоните по номеру 8 800 533 30 20. 8 800 533 30-20. По этому номеру вы можете уже сейчас получить информацию о воротнике-фиксаторе «Доктор Хорошев», а также заказать это замечательное изделие. Ваша шея, да и весь позвоночник, вся спина вам потом скажут за это большое спасибо. Информацию вам расскажут по бесплатному номеру 8 800 533 30-20. И я напоминаю, что в настоящее время действует акция. Каждый, кто приобретет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок ортопедическую подушку-сиденье. Поторопитесь, позвоните уже сейчас, потому что время этой акции ограничено всего лишь одним часом после эфира. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
6: Ну вот, кстати, нередко приходится встречать таких людей, которые сутулятся. Им делаешь замечание, они только обижаются.
7: Да, но это же не повод для обиды. Это же, наоборот, веская причина задуматься, обратить внимание на свое здоровье. Ведь сутулится человек не просто так, а потому что его позвоночный столб не в состоянии справляться с нагрузкой. У сутулого человека смещаются все остальные части опорно-двигательного аппарата, тяжелые кости начинают давить на внутренние органы, защемлять нервные окончания. Конечно, тут страдает и нервная система, и сердечно-сосудистая. Поэтому сутулость – это не просто угроза нашему позвоночнику, но и всему организму, от головы до пяток. И вот для того, чтобы вернуть своему позвоночнику силу, чтобы голова всегда была высоко поднятой, и, при этом, чтобы натренировать шейные мышцы, можно использовать воротник «Доктор Хорошев». Не ждите, когда ваши шейные позвонки окончательно окончательно уже закабалят эти миозиты, остеохондрозы и другие опасные заболевания. Ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – это средство, которое создано специально для того, чтобы наладить кровоток в головной мозг. А если кровь в нужном объеме поступает в мозг, питает клетки кислородом, то и память нас не подводит, и мыслим мы быстрее, и головокружение с головными болями не мучает. Мы и высыпаемся, кстати, быстрее. Очень важно не допустить кислородного голодания, которое ведет к отмиранию клеток. Звоните прямо сейчас по номеру 8 800 533 3020. Воротник «Доктор Хорошев» поможет каждому из вас начать борьбу за ясную память и трезвый ум. Вот как важно заботиться о состоянии своей шеи. Звоните скорее на бесплатную горячую линию 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
6: Андрей Максимович, а как носить воротник «Доктор Хорошев»? Ведь, наверное, прежде чем обзавестись этим изделием, нужно его померить.
7: Это, кстати, очень хороший вопрос. А воротник «Доктор Хорошев» подойдет практически для любой шеи. Да, ведь конструкция воротника «Доктор Хорошев» позволяет регулировать размер изделия. А воротник «Доктор Хорошев» очень легкий и удобный, который не доставит вам дискомфорта. Надевайте воротник «Доктор Хорошев» на 20-30 минут по 3 раза в сутки и смело занимайтесь своими делами. Вот и вся процедура. Звоните уже сейчас, и вы в подарок получите ортопедическую подушку-сиденье, которая создана для того, чтобы поддерживать позвоночник в физиологически правильном положении. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер федеральной горячей линии. Напоминаю, что акция действует только сегодня. 8 800 533 3020. 20. Отмечу, что воротник-фиксатор, продающийся под торговой маркой «Доктор Хорошев», это зарегистрированное медицинское изделие, которое официально именуется бандаж шейный пенополиуретановый с чехлом хлопчатобумажным и регулируемой текстильной застежкой для фиксации позвоночника БШ-Пастер. Имеет регистрационное удостоверение номер ФСР-2011/101-33 от 21 февраля 2011 года, а также иные необходимые документы. Информацию о них вы также можете узнать у наших специалистов по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Мы позаботились о соблюдении потребительских прав наших покупателей и о том, чтобы каждый наш слушатель получил шанс вернуть себе здоровье и жизненные силы вместе с ортопедическим воротником-фиксатором «Доктор Хорошев». И еще раз повторю, бесплатный номер телефона для всех регионов 8 800 533 3020. Звоните прямо сейчас.
6: Звоните по номеру 8 800 533 3020 и заказывайте воротник «Доктор Хорошев». И не забывайте об очень ценном подарке. Воротник «Доктор Хорошев» ради жизни с высоко поднятой головой.
4: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Алло.
10: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
9: интересно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
13: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
14: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Объекты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ. В Кремле не считают критическими трудности в экономике России. И теперь подробнее. Строительство жилья в новых регионах набирает темп, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Путиным в Кремле. В марте сообщалось, что новым регионам России выдано более 4000 ипотечных кредитов. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях строится более 3 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья. Владимир Путин отметил, что семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки граждан. По словам президента, россияне инвестируют в жилье 16 триллионов рублей в год и должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества.
1: У нас по всем видам ипотеки плюс 100% приобретение гражданами жилья. Люди у нас вкладывают в год сколько? 16
2: триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное, Владимир Ильич, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства. Но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые они заплатили.
1: И вовремя.
2: И вовремя.
1: Нужного качества.
0: В свою очередь Хуснуллин отметил, что, несмотря на различные обстоятельства, семейная ипотека продолжает пользоваться спросом населения. По его словам, граждане продолжают оформлять ее по ставке 6%. Кроме того, он подчеркнул, что все обязательства по действующим программам ипотечного кредитования выполняются в полном объеме. Один мирный житель погиб и 6 человек пострадали в результате атак ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он заявил о ранении 2 мирных жителей. Минобороны России, комментируя ночную атаку по заводам в Киеве и портам Одесской области, опубликовала пост о регулярности ударов по военным целям на Украине. «Это вам не футбол, армию России наносит удары без перерыва», говорит в сообщении. Ночью российские войска поразили склад хранения беспилотников предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где собирают ударные БПЛА большой дальности «Лютый», а также разведывательные беспилотники «Лелик-100». Кроме того, российские военные поразили промышленное предприятие логистической компании «Рапид», где собирают и хранят БПЛА. В портах Одесса и Южный были поражены объекты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ. Кроме того, поражены сухогруз на переходе морем в порт Черноморск и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. В ведомстве указали, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными БПЛА. Ранее Минобороны опубликовала пост, в котором пообещала, что ракеты «Герани» хватит на всех. Зеленский на этой неделе объявил о намерении обновить состав правительства киевского режима. Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение главы «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого новым премьер-министром вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. Корецкий – ставленник Тимура Миндича, соратника Зеленского и основного фигуранта громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Сообщалось, что окружение Зеленского приняло в свои ряды Корецкого в конце 2022 года, когда понадобился человек для управления отнятой у украинского олигарха Игоря Коломойского компанией «Укрнафта», передает ТАСС. Сегодня Корецкий внес в Раду представление о назначении на должность министров. Их имена пока не называются. Между тем, стало известно, что глава МВД Украины Игорь Клименко, которому прочили пост министра обороны, не захотел переходить на новую должность, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что новым министром обороны Украины вместо Михаила Федорова может стать действующий глава МВД Игорь Клименко. По некоторым данным, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов. По другой информации, Зеленский решил сменить министра обороны из-за конфликта Федорова с главкомом ВСУ Сырским. Сам Федоров сегодня заявил о коррупции и других проблемах в украинской армии, передает РИА Новости. Текущая экономическая ситуация в России в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Однако трудности в экономике существуют, но они не носят критичности.

0: политического характера. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил, что темпы роста признаны недостаточными, но и в целом мировая экономика сейчас находится скорее в плачевном состоянии, в том числе из-за происходящих в мире конфликтов.
1: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, ну, скорее в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий конфликтов, такие как Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолирован. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. Правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
0: Вместе с тем Песков сообщил, что в Москве растет количество туристов, несмотря на запрет Евросоюза предлагать Россию в качестве туристического направления. Едут туристы из Китая, арабских стран, Персидского залива. Вносят вклад в развитие нашей экономики, подчеркнул представитель Кремля.
2: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Сезонный турнир «Кубок первых» пройдет в предстоящем сезоне в рамках континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Турнир будет посвящен 80-летию отечественного хоккея. В нем примут участие 6 старейших клубов страны. Московский «Динамо», «Спартак» и «ЦСКА», Нижегородская «Торпеда», Екатеринбургский «Автомобилист» и Петербургский «СКА». В зачет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома и в гостях в рамках регулярного чемпионата. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. Тем временем казанский хоккейный клуб «Акбарс» объявил об уходе нападающего Дмитрия Яшкина в связи с истечением срока контракта. Яшкин выступал за «Акбарс» с 23 года. В прошлом сезоне форвард сыграл в 79 матчах, в которых набрал 42 очка. К сожалению, в спорте не всегда можно самому решить, где продолжится твоя история. Но это никак не меняет моих чувств к Казани и людям, которые сделали эти 3 года такими особенными, написал Яшкин в соцсети. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не скоро сможет вернуться к тренировкам в общей группе, несмотря на положительную динамику восстановления, рассказал журналистам главный тренер московского футбольного клуба Дмитрий Гдесамов. Акинфеев, напомню, с апреля восстанавливается после полученной травмы. Точных сроков восстановления по Акинфееву сказать не могу. Есть положительная динамика, он чувствует себя лучше, но, думаю, не скоро вернется в общую группу, сказал Гдесамов. Александр Горячкин и Володар Мурзин вошли в число номинантов премии ФИДЕ, которая отмечает выдающиеся достижения проекта и инициативы в мировом шахматном сообществе. Сообщается на сайте ФИДЕ, учрежденная в 26 году, премия будет присуждаться за успехи в предыдущем 2-летнем цикле после каждой всемирной шахматной олимпиады. И о спорте на этом пока все.
3: Погода.
4: В пятницу 17 июля в Новосибирске ожидается 24-26 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Иркутске 26-28 градусов без осадков. В Красноярске от 23 до 25 тепла, дождь. В Мурманске 15-17 градусов, небольшой дождь. В Архангельске плюс 23, плюс 25 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов, в Москве также без осадков. 21-23. Сейчас в столице плюс 18.
5: Блюз в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
6: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такое. Не стену, конечно, но заграждение какое-то.
5: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Юрист, эксперт по безопасности сделок с недвижимостью Сергей Вишняков.
3: Дело в том, что покупатель добросовестный, и мы, опять же, я говорю, это параллельные вещи. К сожалению, нужно что-то придумывать, наверное, отдельно. То есть, если там состоялась сделка, и она была проведена в соответствии с законодательством, а у нас, в принципе, там выписка из ЕГРН, которая подтверждает право собственности, это уже подтверждение реальности сделки. Вот если она прошла, то покупатель является добросовестным, как это предполагалось. А вот все остальное должно решать государство. У нас, получается, сейчас идет за счет покупателей. Нужно придумать что-то с законом или правоприменительной практикой. Очень сильно копаться в суде.
7: У нас вот новый председатель Верховного суда. Может быть, ему удастся что-нибудь поделать с этой проблемой?
3: Возможно, да.
5: Наше время. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
5: Большая страна. Разное время.
10: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
11: Здравствуйте все, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России «Разное время», программа, освещающая, скажем так, региональную повестку. Мы побываем в разных регионах нашей страны, узнаем, как и чем там живут. Вы можете присоединиться к нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Кроме того, нас можно не только слышать, но и видеть в канале «Макс», ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио России». Также не забывайте про платформу «Смотрим» и «Вести.ру». Там огромное количество архивных материалов наших и наших коллег. Так что выбирайте по душе.
10: Выбирайте по душе платформу, присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, подготовили для вас самые резонансные новости. Начнем мы, конечно же, с Белгорода. 5 человек получили ранения в результате украинских атак на Белгородскую область. Об этом сообщил оперштаб региона в Телеграм-канале. Все подробности у нашего корреспондента. Александр Сердюк у нас на связи из Белгорода. Александр, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Александр.
12: Здравствуйте, Мария. Борис, да, действительно, пришла информация от оперштаба, что сегодня ночью 5 человек, это в их числе 3 девушки, они находились в Шебекино на парковке торгового центра, 13, 16 и 18 лет, получили различные травмы, их как средней тяжести. Также 2 мужчины в хуторе Церковной, это Белгородский округ, от дрона, ударившего по автомобилю, получили ранения. Но у нас уже сегодня днем еще есть пострадавшие. Это тот же Масловая, Шебекинская Масловая пристань. Эпивидрон ударил по грузовому автомобилю. У водителя осколочное ранение грудной клетки, живота. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ. И в Валуевском селе Герасимовка, опять же, беспилотник детонировал во дворе частного дома. У женщины акубобаротравма. В Красной Яруге тоже детонация дрона. Тоже женщина получила акубобаротравму во дворе частного дома. Противник выбирает для своих целей, вот, как уже понятно, легковые, грузовые автомобили, специальную технику, жилые дома, частные, многоэтажные. многоквартирные. Здесь он весь спектр оружия, которое у него есть, бьет по Белгородчине. Это и ракетно-бомбовые удары, и артиллерия, опять те же сбросы с БПЛА и те же дроны. Да, вот только...
11: Александр, нам рассказывали, что, оказывается, искусственный интеллект уже внедрен в эти беспилотники, и там уже есть, ну что называется, грузовой автомобиль, автобус, вот это вся история.
12: Там если сперва у него он распознает боевую технику, если он не находит боевой техники, включается алгоритм удара по пассажирским автобусам, легковым автомобилям, сельскохозяйственной техники, жилым домам. То есть это все понятно. Вот я предлагаю послушать жителей Белгородской агломерации после последних ударов.
13: Вот окно, получается, дочки, она, в принципе, находится постоянно там, как бы сидит в своей комнате. А в тот момент, как бы, все они, как бы, находились на кухне, там, завтракали. То, что им и, ну, как бы, и повезло, и спасло их. Как бы, как говорится, Бог отвел.
14: Мы лежали здесь, это я поменяла, вот оно все. Все в дырочку и в каких-то этих прилипших железки. Лежали, отдыхали, вон, телевизор бы смотрели.
12: Да, алло, коллеги. Да, дроны и БПЛА различных типов остаются главной угрозой мирных жителей. Вот опять отдать должное нашим хранителям малого неба и высокого неба. Вот это добровольцы Барс Белгород, Орлана, всего Росгвардии. Сегодня прошло награждение бойцов Острог, сотрудников, награжденных за отвагу, и медалью Жукова за спасение погибавших, как раз вот, которые служат на границах, подразделениях, прикрывают небо. Также вот есть информация, что наши разгвардейцы стальной бригады обнаружили позицию ВСУ, пункт запуска БПЛА, с помощью тоже. Ну, опять, мы тем же самым бьем, что они, отвечаем на то, дрон ликвидировали эту цель. Ну, уже говорим, да, конечно, вот печально есть, накануне пришла информация из Грайворонского округа, погиб боец с позывным ТОР в Грайвороне, он выводил мирных, увидел дрон, прикрыл свою женщину, дрон ударил по группе людей, он, к сожалению, погиб, назвали его «Живой щит», цену свою жизнь.
11: Да, царствие небесное, спасли. Что называется.
12: И опять говорю, высокое небо, мы, уже глава региона сказал тут информацию, мы первый рубеж ПВО, да, добровольцы прикрывают малое небо, вот за ночь перехвачено и подавлено порядка 150 различных дронов и впивишек ими. Ну и высокое небо прикрывает нас ПВО группировки «Севера». Я предлагаю послушать бойцов Министерства обороны, которые служат в группе войск «Север» на нашем направлении.
15: Противник постоянно меняет свои тактики, меняет модификации БПЛА. Они бывают с одной скоростью, на следующий день они уже летят реактивные. Это уже совсем другая скорость, по которой мы работаем с ПЗРК. На вооружении у нас состоит ПЗРК «Верба», ПЗРК «Игла». В принципе, любой беспилотный летательный аппарат, который заходит в зону нашей ответственности, не является для нас какой-то большой проблемой. Соответственно, они все уничтожаются.
16: Есть цель АЗИМ-270, дальность 18, высота 1200, скорость 24, приближается.
17: Самое трудное – это обнаружить цель. А после обнаружения никаких проблем у нас вообще не происходит. Обнаружили визуальную цель, догнали, взвод, подрыв, цель уничтожена. Работа в паре очень важна, потому что одному цель искать очень трудно, а с наводчиком, наводчик мне дает высоту цели противника, мою высоту, скорость.
18: Воздушная цель уничтожена.
12: Так что, коллеги, здесь мы прикрываем не только небо Белгородчины, но и, как говорится, да, мы храним покой Москвы.
11: Всю страну, да, всю действительно. Страну,
12: да, Борис.
11: Расскажите, пожалуйста, как идет уборка урожая, что по этому поводу?
12: Ой, происходит? Борис, ну мы уже все убрали в конце июля, я уже рассказывал, синокос, заготовка кормов жирности продолжается. Да, подготовка опять у нас осенью, будем собирать сахарную свеклу, дальше бобовые, масличные культуры. Так что пока сейчас вот такая страна все равно
10: небольшой перерыв, да.
11: Ясно. Да. Но это тоже, да, для безопасности наверняка неплохо.
10: Благодарим нашего корреспондента. Александр Сердюк из Белгорода был с последними новостями из региона. А мы движемся дальше.
5: Большая страна, разное время.
11: Вот беда-то, да, что называется?
10: Да, сильнейшая за последнюю сотню лет.
11: Очередные, да.
10: Сотню лет, да. Непогода никак не отпускает Дагестан. И после апрельских и майских потопов, о которых мы также говорили в своих программах, с 6 по 8 июля на республику снова обрушились ливни. И в зоне бедствия оказались 60 сельских поселений, отрезанных от центра региона. Восстановительные работы, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность 215 тысяч человек, начались еще до того, как осадки прекратились. Так или иначе, работы продолжаются, и в Горном Дагестане восстанавливают размытые ливнями дороги. Все подробности у нашего корреспондента из Дагестана Лейла Магомедова у нас на связи. Лейла, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Лейла. Расскажите об обстановке.
18: Да. Здравствуйте, коллеги. Да, на самом деле третья волна у нас уже, и мы как-то уже, наверное, привыкли к тому, что вот на Дагестан, с Дагестаном происходит вот такой вот с весны и вот уже продолжается летом. А ливневые дожди, которые обрушились 8 июля, это, конечно, было очень серьезное испытание для всех, тем более, что это было сопутствовало еще и тому, что были переполнены реки, угу. Был максимальный сброс воды на наша гидроэлектростанция, что тоже поспособствовало тому, что были и размыты дороги, были нарушены движения, было нарушено и электроподача и тому подобное. Реки разливались до такой степени, что они буквально вот эти вот огромные стойки, линии электропередач, mm-hmm. они их просто смывали в реку. И в некоторых районах уже поскольку дороги были размыты, и людям, пока вода не спадет, ждать помощи было тяжело, да. Они уже сами пытались себе помогать, вылавливали эти, стойки и укладывали дороги, но это не потому, что в республика не проводила работу, а просто была ситуация, когда были отрезаны от большой дороги.
11: Естественно, и в этот раз вроде бы, как и насколько мы поняли, досталось горным районам, да?
18: Да, в основном горные районы. Если первые это были предгорные районы, то есть вперед уже горные районы. Но вот на сегодняшний день остается 4 населенных пункта, которые на самом деле вот что называется отрезаны от большого мира. Это в Агульском районе село Буршак, которое, кстати, пострадало еще и первую волну, как-то вот не обходит его никак стихия. Это в Дахадаевском районе село, это в Рутульском районе уже на юге, если здесь было на севере Дагестана, на юге Дагестана два села в Рутульском районе находятся сейчас тоже в такой же ситуации, то есть дорогу размыло полностью, люди уже сами укладывали камни, укладывали какие-то подручные материалы для того, чтобы через речки, вот понимаете, речки, которые в обычной ситуации можно просто перешагнуть, их не надо переплывать, там их не надо там мускулить, просто перешагиваешь, реки превращаются в огромные, этот бурлящий, этот черный, потоки, которые несли грязь и камни, естественно, все это просто смывало полотна автомобильных дорог. Дороги, которые, в общем-то, асфальтированы, которые, в общем-то,
10: использовались благополучно. Также мы понимаем, что сельскому хозяйству также был нанесен урон. Более 30 гектаров пашни смыло и затопило 75 гектаров садов.
18: Да, вот, кстати, сейчас в Гиргебельском районе остается ситуация достаточно серьезная. Там чрезвычайная ситуация объявлена. Mm-hmm. Это район, который очень знаменит персиками, абрикосами. В селе Кикуни работает, сейчас немножко приостановлен, великолепный завод по производству соков, производству вот этих вот наших нектаров. Mm-hmm. Как раз из тех продуктов, из тех фруктов и ягод, которые растут вот в этом великолепном по своим природным данным районе. Ну, все это сейчас находится все-таки под контролем. И вот сегодня проходило совещание.
11: Да?
18: Угу. И МЧС работает, и сегодня было совещание. К нам приехал Юрий Чайка, полпред БСКФО. И, значит, на совещании у главы республики было отмечено, что на сегодняшний день более 63 тысяч человек уже получили, значит, вот за все три потопа получили уже денежные вознаграждения, не вознаграждения, а денежную помощь.
11: Угу.
18: И это компенсацию, да, и это вот составляет более 2 миллиардов рублей. Причем пока вот федеральный центр, ждут пока из федерального центра, республиканский бюджет своими силами пока справляется.
11: Ну и, конечно, волонтеры, да, помогают, потому что...
18: Ну, волонтеры, знаете, мы уже просто... Да, угу. волонтеры, музей-волонтеры, местные жители. То есть вот здесь, получается, всем миром помогаем. Mm-hmm. Опять же, люди, которые находятся, например, на территориях, которые отрезаны, им приходится ждать или помощь вертолет, mm-hmm. прилетает МЧС, или своими силами каким-то образом решать проблемы, пока не спадет вода и пока не будет налажено сообщение.
11: А что синоптики говорят?
18: Ну, что синоптики говорят? Вот сейчас передо мной тоже я посмотрела сводку. И в Дагестане, в горах дожди. Сегодня дожди, завтра практически целую неделю. Но, вы знаете, еще помните в первую волну, когда обильные были снегопады в горных районах, мы тогда уже говорили, вот у нас был не один эфир, и мы говорили о том, что летом, когда начнется жара, этот снег начнет таять. И вот тут мы уже ждали переполненные реки Самур на юге и тот же самый Сулак и Аварское кольцо на севере. Вот что сейчас, в общем-то, происходит. Та же самая ситуация, кстати, в Кизярском районе, где берег разливается, но там поддерживают каким-то образом, а, в общем-то, комплексы мероприятий поддерживают ситуацию. В любом случае...
11: Ну да, река большая, внимание, соответственно, к себе привлекает.
18: Природа бушует, но, тем не менее... В общем-то, поддерживает комплекс мероприятий для того, чтобы люди могли жить в этих условиях, ну, нормально жить, скажем так.
10: Спасибо большое. Лейла Магомедова из Дагестана была с нами на связи. Переходим к следующей теме.
5: Большая страна, разное время.
11: Неизбежно мы поговорим опять о мошенниках, поскольку из разных регионов страны приходят практически каждый день сообщения различные. И вот мы узнали, что житель Югры отдал деньги мошенникам, пытаясь заработать на маркетплейсе.
10: Все подробности у Ильи Тарасова из Югры. Илья, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Илья.
19: Да, здравствуйте, коллеги. Ну, история действительно такая, которая, наверное, сегодня... Часто встречается жители Югры, хотел подзаработать, вышел через мессенджер на группу, которая занималась продажами через маркетплейс, и на него вышел администратор, предложил перевести ему порядка 170 тысяч рублей за товары, которые он там должен был реализовать. Но когда деньги получил, то, как это обычно бывает, пропал, заблокировал его в группе, да. Ну, естественно, никакие товары мужчина не получил, и сейчас возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, но мы знаем, что в таких ситуациях далеко не всегда находят
11: ответственных,
19: да, да. Посредников еще бывает, и у нас есть такие случаи. Вот буквально сейчас в Сургуте, тоже в город Югре, судят молодого человека за то, что называется дропперство, то есть он был таким посредником, помогал реализовывать мошеннические схемы, помогал, искал людей, которые предоставят свои банковские данные, карты и другие финансовые документы, которые потом будут использоваться как раз для выманивания денег у людей. Вот. Ну и, собственно, за это сейчас находится на скамье подсудимых. Вот. Поэтому истории нередкие. И по Югре, если посмотреть статистику, в 2024 году порядка 3 миллиардов рублей суммарно были убытки от действий мошенников. В 2025 2 миллиарда. Сейчас вот за первую половину 2026 уже 800 миллионов насчитали. Конечно, суммы большие.
11: Существенные,
19: да. Да, да. Поэтому меры, конечно, стараются предпринимать для борьбы с мошенниками.
11: Ну, я вот хочу спросить, хотя я уже знаю ответ, скорее всего. Вот информирование населения об этих всех схемах проходит у вас? Не знаю, встречаются ли там со школьниками, может быть, с молодежью, или, наоборот, с пенсионерами, объясняя, что ни в коем случае нельзя вот попадаться на эти удочки?
19: Да, конечно. Работа идет со всеми группами. Со всеми по-разному, да, ищут разные способы выйти, в том числе различные грантовые конкурсы выигрывают на реализацию тех или иных проектов, например, для оповещения тех же пожилых людей о опасности мошенничества. И вот самая последняя такая новинка – это сайт, который появился в Югре, разработали выпускники смены медиашколы «Красная лодка», такой профильной смены, как раз посвященной мошенничеству. Вот, они сделали сайт, если вот кто-то из Югры слушает, нет мошенникам 86.рф, можно зайти и посмотреть в очень такой понятной, наглядной форме показаны какие виды мошенничества
11: бывают. Да, все схемы, да, на которые можно попасть.
10: Да, не устаем повторять, пожалуйста, дорогие радиослушатели, все-таки будьте бдительны, не отвечайте на сомнительные звонки и 10 раз подумайте, прежде чем что-то сделать. Благодарю Илью Тарасова. Спасибо. Из Югры. После небольшой паузы мы вернемся в студию главного радио страны. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
5: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
20: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
5: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
21: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
11: Мария Тарабаева, Борис Петухов продолжают вести эфир программы «Разное время». Напоминаю, с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы можете текстовое сообщение нам прислать на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы, не стесняйтесь. Также вы можете нас видеть, а не только слышать. Это и во ВКонтакте, и в Максе,
10: и Телеграм-канал. Пожалуйста, да. Выбирайте то, что вам ближе, и присоединяйтесь к нашему эфиру. Мы же отправляемся в Башкортостан. Ветераны СВО, финалисты проекта «Герои Башкортостана» получили дипломы о профессиональной переподготовке. У нас уже на связи Сергей Трифонов из Уфы со всеми подробностями. Сергей, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Сергей.
10: Сергей, слышите ли вы нас?
11: Вас не слышно.
22: Да, слышу.
11: А, вот теперь слышно, да, здравствуйте.
22: Да, приветствую вас, коллеги. И вот действительно на днях курсанты, так скажем, вот этой вот программы получили дипломы по двум специальностям. Это юриспруденция и психология. Конечно, психологи и юристы – это прекрасно, но все-таки главная цель вот этой вот программы, напомню, что это аналог федеральной программы «Время героев», да, все-таки главная цель этого проекта – это подготовку будущих управленцев. Поэтому вот буквально в эти дни, вот сегодня, завтра, дипломы получат оставшиеся люди этой программы, оставшиеся участники, которые как раз по специальности государственное и муниципальное управление. То есть поэтому несколько вот этих вот программ, то есть психологи, юристы и, собственно, управленцы. Да. Из тех, кто уже получили дипломы, юристы и психологи, как мне стало известно, большинство из них, то есть всего получили 36 человек эти дипломы. И ну, практически половина из них в процессе стажировки, в процессе практики нашли уже себе место работы. То есть работают уже психологами, ветераны СВО, а другие работают юристы в различных компаниях, фирмах. Те же, кто, вот главное, сейчас получат вот эти вот дипломы, они претендуют на, ну, на такие уже на более руководящие какие-то посты в муниципалитетах. Да? Напомню, что отбор был на эту программу жесткий. В Башкирии было, например, до 10 человек на одно место претендовали. И вот более 2000 были выбраны. И до финала, до дипломов дошли ну, чуть более 60 человек. То есть вот более 60 человек из них, как я уже сказала, это разные вот, юристы, психологи и управленцы получат диплом. Да, у них уже сейчас выпускные вечера, так называемые, будут и так далее. И как отметили преподаватели и вообще кураторы этого проекта, очень много было, то есть прошел год, программа стартовала год назад, вот прошел год, было 4 модуля, они изучали экономику, управление, цифровые технологии, искусственный интеллект и так далее, да. И что важно, теория была очень сильно совмещена с практикой. Было более 200 спикеров, которые читали лекции, проводили тренинги, игры, и вот эти спикеры, это не теоретики, а это, например, министры, это главы районов, приезжали, да, в Уфу, и то есть то, что называется, из первых рук они участники получали, ну, вот эти вот бесценные знания, да. Вот сразу же хочется послушать куратора этой программы, главного куратора Ильшата Рысаева. Он расскажет, какими качествами. Вот он с ними был, что называется, 24/7 весь этот год. Он знает их от и до, всех вот этих участников, да, ветеранов СВО. И он расскажет, какими качествами они обладают, в отличие от остальных студентов. И он также сказал, что среди них, вот этих вот людей, он уже выделил несколько, которые могут уже сейчас спокойно управлять муниципалитетами. Давайте Ильшат Рысаев послушаем.
0: У них есть самые главные качества, которых, может быть, не хватает другим студентам. Мотивация учиться, стопроцентное желание учиться, дисциплинированность, организованность. Вот за 4 модуля, я же постоянно с ними был, не стал свидетелем ни одного конфликта внутри группы. Группа же большая, 60 с лишним человек. Как они бережно друг к другу относятся, как они терпеливы. Умение работать в команде, это у них есть. 70-80% участников должны влиться в систему государственной муниципальной службы. Не обязательно первая роль. Есть кандидаты наук, есть двумя-тремя высшим образованием подготовленные ребята, из которых можно сегодня спокойно вот замглавой администрации или главой администрации района. Сейчас уже у нас около 10 участников влились в систему государственного муниципального управления.
11: Да, Сергей, а давайте вот послушаем самих выпускников, что они говорят по поводу этого.
22: Да.
1: Глава района, мы с ним сразу нашли такой рабочий консенсус, то есть он принял, поддержал, помогает советам.
2: Мой проект заключается в повышении муниципальной молодежной политики на примере администрации города Сельтамак. Внедрение цифровых технологий, 21 век, у нас республика инновационно развивается, соответственно, и молодежный состав надо цифровизовать.
11: Да, Сергей, продолжайте.
22: Алексей Савельев, который уже заведует сектором имущественных отношений в Краснокамском районе, а второй молодой человек – это Донат Бекташев. Он в администрации Стерлитамака, как стало понятно, связанный с молодежными программами. Да? И, как знаете, Ильшат Рысаев еще рассказал, что вот предполагается, что многие из них пойдут во власть, но вот когда они пришли только на эту программу, да, они были вот, ну, амбициозны, они хотели, но как только прошла стажировка, они поняли, что это не так просто. То есть там же много работы, то есть связанные, например, с бумагами.
11: Да, конечно, да, но непосредственно.
22: Люди, да? И поэтому у них пыл именно вот, чтобы идти во власть, немного поутих, но эта программа же рассчитана не только на властные структуры, они защищают бизнес-проекты,
11: да,
22: то есть они откроют,
11: да,
22: свое дело, они пойдут в компании, поэтому вот 10 человек уже трудоустроены, остальным пока ищут место. Это почему так долго? Потому что не хотят это делать для галочки, а хотят, чтобы каждый из них действительно нашел свое место, которое ему вот, ну, близкой, которая ему нравится. И поэтому, ну, главное, что у них уже сейчас дипломы на руках, а вместе с дипломами значит знания, навыки, да, и они уже смогут, ну, что называется, стать будущей элитой, как предполагается по этой программе, будущей элитой республики, страны, и применять свои вот эти вот, ну, то есть...
10: полученные знания,
11: да,
10: во благо.
22: Опыт, да, в боевых условиях, вот эти вот умения в экстремальных
11: ситуациях. Да, принимать решения,
22: да,
11: правильно.
22: Они в мирной жизни, да,
11: да,
22: уже...
10: Ну и наверняка уже задумываются о следующем потоке этой программы, как мы понимаем.
22: Да, уже есть, да, такие тоже планы о том, чтобы следующий, это вот первый год, первая программа была, первая ласточка, и уже есть о том, чтобы второй, она будет также называться «Герои Башкортостана», на ней опять вскоре, ну вот, видимо, уже объявят набор, и предполагают, что желающих будет не меньше, чем на первое. На первых было желающих, то есть, как я уже сказал, более 2000 человек, поэтому, ну вот, преподаватели, что называется, все оружие и готовы к новым студентам из числа ветеранов СВО.
10: И это замечательно.
11: Да.
10: Мы будем следить за реализацией этой программы. Благодарим нашего корреспондента. Сергей Трифонов из Уфы выходил к нам на связь. Говорили мы о том, что ветераны СВО, финалисты проекта «Герои Башкортостана», получили дипломы о профессиональной переподготовке. Переходим к следующей теме.
5: Большая страна, разное время.
11: И отправляемся мы в Севастополь и узнаем, что севастопольский проект по гонкам дронов победил во всероссийском конкурсе «Ты в игре», итоги которого подвели в Национальном центре России в Москве. В номинации «Дети в спорте» ребята обошли сотни участников и получили грант в 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие.
10: У нас на связи Юлия Крайнова из Севастополя. Юлия, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Юлия.
4: Приветствую, коллеги. Наконец-то мы с вами по радостной теме.
10: Да, конечно.
4: Но дело в том, что этот проект, который получил 500 000 рублей, это не первая победа. Это первая победа именно вот в этом проекте, который ты в игре. Перед этим, собственно, почему они победили? Это результат кропотливой работы. Правда, работа достаточно была быстрой, молниеносной, но это связано с тем, что там работают очень инициативные люди. Организатор вот этого проекта, который называется «У нас есть защитники неба», это проект в проекте, все это основывается на базе так называемой народной лаборатории. Этой организацией руководит Антон Адамян. И эту народную лабораторию можно найти ВКонтакте и посмотреть, чем ребята занимаются. Он в 2025 году, Антон Эдвардович, получил грант от Росмолодежи, и за эти деньги он организовал народную лабораторию и там начал обучать подростков. И тут, что называется, произошло удача в удаче. Дело в том, что еще в 2022 году в России по федеральной программе была организована программа по организации подростков. Она в разном регионе называется по-разному. Где-то гостиная, где-то подростковое. Вот в Севастополе подростковое пространство. И он нашел эту нишу. Он приходит туда. Это абсолютно бесплатные встречи. Он назначает встречу, приходит туда. И он учит ребят паять, печатать на 3D-принтере, собирать эти дроны. Потом он понял, что эту банду надо организовывать, потому что подростки лучше, чем взрослые, управляют дронами.
11: Конечно.
4: Они начали брать в аренду спортивные залы, устанавливать созданные ими же сами ворота. Ну а когда гонка дронов была признана видом спорта, разумеется, он подался на этот самый проект. И вот сейчас подростковое пространство и народное лаборатория, они организовали интенсив, который называется «Защитники неба», и этот интенсив уже направлен на содействие процессу допризывной подготовки.
11: Да,
4: именно
11: да.
4: В области беспилотных систем у представителей молодежи Севастополя, то есть уже от 14 до 21 года. Причем самое главное, что это не засекреченная информация. У меня ребенок ходит в подростковое пространство, и туда может прийти абсолютно любой подросток, и там совершенно бесплатно провести время, и встретиться с Антоном, он расскажет, покажет, бесплатно научит. И ребята в этих интенсивах, которые уже в школе у него занимаются, вот в этой народной лаборатории, они учатся собирать, конструировать эти дроны на 3D-машине, их распечатывать, потом паять и потом ими управлять. И в Севастополе же, ну где управлять? В спортзале мало же, им же нужен открытый воздух.
11: Ну да, да.
4: А у нас же на открытых территориях нельзя запускать. Поэтому Антон пошел дальше, он договорился с парком «Патриот», где разрешили такие пилотные гонки. Они очень много тренировались, где-то около года. И когда вот он в апреле прошлого года он подал заявку на твою игру, он прошел сначала четвертьфинал, полуфинал, да, и среди нескольких десятков тысяч претендентов этот проект выиграл. Поэтому в Севастополе все, что касается науки, подростков, беспилотных летательных систем, и не только летательных, они делают и
11: на водные.
4: Да, и, и машинки делают разные. Короче, все, что касается на радиоуправлении и летательных, и подводных, и надводных, это все вот к этим вот, вот подросткам, которых организовал очень молодой, симпатичный
11: Антон. И при этом он и обращает особое внимание детям с трудностями социализации. Да,
4: вот дело в том, что вот это подростковое пространство, оно же и создано для сложных подростков. Туда же и приглашают ребят, которые стоят на учете в детской комнате полиции, у которых проблемы с родителями, потому что само подростковое пространство занимается и работой с родителями тоже. То есть вот эта программа «Открытое небо», которая гонка «Открытое небо», она с подростковым пространством дружит. И поэтому они реализуют свои проекты, имея в ресурсе таких симпатичных молодых людей, которых можно быстро обучить, и они этому быстро обучаются. Но подростковое пространство решает еще и социальные вопросы уже как бы свои.
11: Ну да,
10: и в целом, мне кажется, это потрясающий проект, потому что ребята владеют, что называется, всеми процессами.
11: Да,
10: от конструирования до управления этими самыми дронами.
4: Да, и вы знаете, кстати, да, Антон говорит, что больших успехов добивается добиваются те ребята, которые были геймерами. Вот то, что родители ругались, вот ты себя не оттащишь от гаджета. Оказывается, они дроноводы экстра-класса. Они лучше взрослых умеют управлять, круче взрослых умеют моделировать. Они такие интересные штуки делают. Так что за ними будущее. И когда вот этот грант, он выиграл 500 тысяч, полмиллиона, они будут направлены на дальнейшую работу, будет закуплено новое оборудование. И потом они же сотрудничают еще и с другими севастопольскими организациями. Это Малая Академия наук, Анториум. То есть эти все подростки севастопольские.
11: Мы им удачи желаем. Юлия Крайнова была у нас на связи из Севастополя. А мы буквально прервемся на одну минуту и снова будем в эфире. Так что не переключайтесь.
5: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
6: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
7: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
23: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
7: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
24: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
25: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны.
26: На правах рекламы.
27: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче, или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
28: Здравствуйте.
27: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
28: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
27: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
28: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
27: И какие цилиндры перестают работать первыми?
28: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
27: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
28: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
27: Получается, это еще и потеря уверенности?
28: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
27: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
28: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
27: Пожалуй, нет.
28: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот, а жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
27: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
28: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
27: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
28: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
27: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
28: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
27: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
28: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
27: Три, а не один?
28: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
27: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
28: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
27: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
28: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
27: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
28: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
27: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
28: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
27: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
28: В состав секрета были добавлены ягоды Годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
27: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
28: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
27: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
28: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
27: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203.
28: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
27: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
9: Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
13: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
14: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
15: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Население России ежегодно инвестирует в жилье 16 триллионов рублей. Семейная ипотека – самый надежный инструмент, заявил Владимир Путин. Российская группировка из

0: население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
1: Ну, это самый надежный инструмент, да? Там, да. Доля просрочки, это, по-моему, процент где-то, не больше.
0: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими – самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
2: В ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным Владимир Путин отметил, что инвестиции в жилье со стороны граждан составляют 15-16 триллионов рублей в год. Правительство выделит Еврейской автономной области более миллиарда рублей для стабильной работы объектов ЖКХ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
3: В частности, в Еврейской автономной области сложилась непростая ситуация в сфере ЖКХ. Правительство выделит региону более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Такое решение позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных компаний, ресурсоснабжающих организаций, а также своевременно подготовить инженерную и сетевую инфраструктуру к осенне-зимнему периоду, пополнить необходимые запасы мазута, угля для котельных во всех населенных пунктах. Конечно, важно, чтобы жилые дома, социальные объекты, промышленные и другие предприятия бесперебойно поступали и электричество, и тепло, и горячая вода.
2: Глава Кабмина поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также руководству региона держать на контроле эффективность использования предоставленных средств. Военнослужащие Вооруженных сил России приблизились к окрестностям Славянска и стали туда заходить. Об этом сообщил замкомандир 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин» на видеоролике, который предоставили в Минобороны. Военнослужащий уточнил, что ВСУ перед прибытием российских бойцов пытались подготовить дороги, прикрыв их сетями. Невзирая на это, подразделения российских войск планомерно заходят в город и уничтожают там от 2 до 5 единиц украинской военной техники. Группы, действующие в Славянске, до этого сражались в Красном Лимане, над которым теперь точно так же, как и над Северским Донцом, держат контроль. Сейчас, как пояснил Гагарин, его сослуживцы заходят противнику в тыл. В операциях, по словам бойца, активно применяются беспилотники, а основной акцент делается на сковывании движения украинских подразделений. Выполняя эти цели, российские солдаты используют различные стратегии. ВСУ в попытках сорвать уборочную кампанию в ДНР повредили или уничтожили почти 40 сельхозмашин с начала года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Денис Пушилин.
4: Противник и на протяжении предыдущих этапов, на протяжении предыдущих лет, всегда старался, где может помешать, конечно же, он мешал. В том числе и в уборочных компаниях, и посевных компаниях. В этом году не исключение. Мы видим, что противник устремляется по объектам, как я ранее говорил, гражданской инфраструктуры. Поэтому да, мы зафиксировали на данный момент повреждено или уничтожено порядка 38 единиц техники сельскохозяйственной. Но тем не менее уборочная компания продолжается.
2: Москва продолжает контакты с Тегераном, но запроса от Ирана на телефонный разговор на высшем уровне пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он в четверг ответил на вопрос журналистов, поступал ли от иранской стороны запрос на телефонный разговор на высшем уровне.
5: Пока запросов на телефонный разговор с Владимиром Путиным не было. Мы продолжаем наши контакты с иранскими коллегами. Вместе с другими странами региона и мира мы констатируем очередной виток дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива. Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасения и сожаления.
2: Также Песков сообщил, что текущая экономическая ситуация в России в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Однако трудности в экономике существуют, но они не носят критического характера. Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил, что темпы роста признаны недостаточными, но в целом мировая экономика сейчас находится скорее в плачевном состоянии, в том числе из-за происходящих в мире конфликтов. Все приложения, принадлежащие ВК, пропали из Google Play, пишет РИА Новости. Ранее агентство обратило внимание, что приложения ВК Макс, Одноклассники и Mail.ru исчезли из Google Play. В ВК отметили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления. Позже выяснилось, что из магазина приложений исчезли также другие сервисы ВК. Видео, музыка, мессенджер, Юла,

0: знакомства, дзен, мейл, Маруся, клипы и почта. Приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах для приложений Android. Их обновления также работают в обычном режиме. В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании ВК, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы Макс. Глава Минцифры России Максуд Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила Макс из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Приложения ВКонтакте и Макс по-прежнему доступны в магазине App Gallery компании Huawei, пишет информационное агентство Вести. Ранее появилось сообщение, что российские программы также удалены и из магазина приложений Huawei.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет заявил, что не изменит свою позицию по России из-за требования 9 стран ЕС перестать финансировать организации, допускающие россиян до соревнований. МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешнего геополитического контекста. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению, основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дает надежду миру, приводит ответ МОК агентства Рейтер. Футболист Андрей Лунев начнет предстоящий сезон чемпионата России в роли основного голкипера московского «Динамо». Об этом журналистам сообщил главный тренер «Бело-голубых» Сандер Шварц. Понятно, что каждый должен быть готов, но в данном случае Андрей Лунев первый номер. Он будет играть против «Крылья Советов» в первом туре, сказал Шварц. Также наставник заявил, что полузащитник Даниил Фомин и нападающий Константин Тюкавин будут капитанами московского футбольного клуба «Динамо». Напомню, что в субботу «Динамо» дома сыграет против московского ЦСКА в матче братского кубка. Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Баринов отклонил предложение о переходе, которому поступило этим летом от греческого «Айка». Об этом он рассказал ТАСС. Предложение было, но я игрок ЦСКА и им остаюсь, сказал Баринов. 8 российских фигуристов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Маргарита Базылюк и Григорий Федоров. Также нейтральный статус был присвоен выступающим в парном катании Виктории Двининой и Артему Петрову. И о спорте на этом пока все.
0: В пятницу 17 июля в Мурманске ожидается 15-17 градусов, небольшой дождь. В Архангельске 23-25 без осадков. В Петрозаводске 22-24 градуса, в Вологде 20-22 градуса выше нуля. В Сыктывкаре плюс 18, плюс 20. В Великом Новгороде 21-23 градуса, в Калининграде от 26 до 28. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 23-25 градусов. В Москве также без осадков, днем 21-23 градуса, ночью плюс 8, плюс 10. Сейчас в столице 18 градусов.

0: Сопрано на высоте.
1: Никак не удавалось найти волшебство в последней колыбельной Марии. И маэстро Ростропович, он говорил: а ты помнишь, как я тебя прям как на облачке понес в колыбельной Марии? И это действительно подушка безопасности такая.
0: Оперная певица Ольга Гурякова в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и по времени Читы. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Программа «Разное время» продолжает свое течение на волнах главного радио страны. Радио России сегодня. Программу «Разное время» ведут Мария Тарабаева и Борис Петухов.
10: Приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего сегодняшнего эфира. Напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. Также у нас идет видеотрансляция нашего эфира в телеграм-канале, также в мессенджере «Макс», поэтому выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Второй час обещает быть не менее интересный, чем первый. И начнем мы с новостей из Тульской области.
9: Да, дело в том, что в Тульской области отремонтируют 30 километров сельских дорог. Это очень важное, скажем так, направление, потому что понятно, что федеральные трассы строятся,
10: да, ремонтируются,
9: да. А вот сельские, да, дороги, они зачастую вызывают очень много вопросов своим состоянием, и ремонт там проводится гораздо реже, чем на федеральных трассах. Ну вот в Тульской области приводят в порядок более 30 километров дорог, ведущих к поселкам, селам и деревням.
10: Словом, пытаются переломить, вот такую ситуацию. Как же это происходит, как осуществляются эти ремонтные дороги, мы узнаем у корреспондента. Елена Шулепова у нас на связи из Тулы. Елена, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Елена.
11: Да, здравствуйте. Ну, действительно, в этом году в Тульской области намерены отремонтировать просто рекордное количество дорожного полотна. Вот в планах привести в порядок более 700 километров автомобильных дорог. Угу. Это я говорю обо всех дорогах. Угу. Для сравнения, в 2024 году было отремонтировано 510, в прошлом 592 километра. Ну, там еще масса мостов, может быть, чуть попозже. Угу. Но на самом деле... С начала дачного сезона, вот конец мая, начало июня, резко возросло количество жалоб на состояние дорог. Люди поехали на дачу, поехали за город, обнаружили яму, канава, грунтовые дороги требуют обновления. И здесь, в общем-то, было решено обратить на это особое внимание. губернатор распорядился, чтобы главы муниципалитетов сами лично, в общем-то, составили на регулярной основе, собирали всю информацию по участкам, таких требующим локального ремонта. И все работы размещаются на сайтах администрации муниципалитетов, а главе профильного министерства поручено отслеживать, насколько оперативно все это обновляется. Ну, в общем-то, результат, наверное, как-то вот есть. Например, в итоге только за первые летние месяцы, а эти работы начались в июне, был вот ямочный ремонт и грейдирование было выполнено на 92 дорогах муниципального значения в 13 районах. Эти работы сейчас продолжаются. Только за прошедшую неделю были ликвидированы локальные дефекты на 54 объектах муниципального значения в 8 районах. На самом деле, вот дороги реально улучшаются. Сейчас уже тулики не помнят, как на трассе, допустим...
9: Что было, да.
11: Да, что было, когда едешь из Тулы в Адоев, и ямы такие, что... проехать по ним нельзя, потеряешь колесо, объезжать по встречке, на встречке. И каждый водитель, кто сталкивается с такой ситуацией, прекрасно представляет, встречная полоса всегда кажется ровнее.
9: Да, да, это точно.
11: В общем, этот кошмар, слава богу, забыли. Дороги действительно стали намного лучше. Что важно, вот эти вот... Кстати, вот такая картинка к сельским дорогам. И речь не только о Тульской области, кстати. Недавно ездила из Тулы, Константиново, Рязанской области. Здесь можно ехать двумя дорогами по трассам, по основным, да, межрегиональным, а можно напрямую, что почти на 40 километров короче. Но это сельские, именно сельские дороги, которые проходят по трем областям. Тульская, Московская, Рязанская. Вот представьте себе на минуточку, вот я была искренне удивлена, а дорожное полотно ничуть, вот везде, на протяжении всего этого участка, да, ничуть не хуже, чем основные трассы. Просто это вот для меня, это, например, это было открытием, потому что раньше я ездила по этой дороге, боясь потерять колеса.
10: Вот так вот даже.
9: Ну да, я тоже все детство провел в Алексинском районе, да, и я помню эти дороги, это что-то ужасное было.
11: Ну, это был действительно кошмар, и сейчас это становится лучше. Что важно, что начали обращать внимание даже на такие, в общем-то, грунтовые дороги, которые требуют, на самом деле, ежегодной обсыпки щебня. И вот это вот очень важный момент, и на это должны обращать внимание именно муниципальные власти. Это не федеральная болезнь.
9: Да, это местная болезнь. Тут главный вопрос – это финансирование, да, вот насколько он решен.
11: Ну, вы знаете... Что вот финансирование вот дорог, слава богу, происходит по разным программам, и вот такая вариативность позволяет охватить больше километраж. Да? Вот, к примеру, в Тульской области 23 дороги обновляются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», 6 по региональной программе «Наш район», это в основном по заявкам жителей. Вот 14 в рамках госзадания «Тулавтодора», это, понятно, межрегиональный и федеральный. И вот 55 объектов по муниципальным программам. И на самом деле это, в общем-то, довольно серьезная такая цифра. Ну и вот... И это очень, ну, как бы
9: Нет,
11: очень важно.
9: Это естественно. Тем более наверняка еще где-то предусмотрено строительство и вот этих самых ну, вот, дорожек, по которым можно пройти...
11: Ну, да. здесь, знаете, мне даже
9: и освещение сказать... еще тоже очень важно.
11: Да, сейчас еще очень много, в общем-то, вводится освещение. На дорогах планируется сделать... Но я бы еще хотела обратить внимание на такой момент. В планах строительства нескольких мостов. Вот Туле, да, вот строительство третьего участка восточного обвода Тулы. Вот, реконструкция очень востребованных, в том числе бизнесом, трасс Тула-Новомосковская и Калужского шоссе. До конца года в Туле должны завершить ремонт Орловского моста на Зеленстрое. Это узкое горлышко, ну, десятилетиями создающие пробки в южной части города. Угу. Вот, знаете, вот в прошлом году, когда в Узловой открыли новый мост, местные жители назвали его «Мостом мечты».
10: Вот так вот.
11: Появление нескольких мостов мечты, которые разгрузят, в общем-то, город, да? Вот, ну, вот в Алексине собираются отремонтировать мост в деревне Борятиново Луцкого района. Вот. Ну, и вот
9: ну, то есть, главное, хочется сказать, что идет работа, да, то есть нет нигде,
10: активная, я бы даже
9: нигде
10: сказала,
9: имитации работы, и люди это видят, люди понимают это и готовы подождать, но тем не менее знают, что наверняка будет замечательным результатом.
11: Ну, губернатор уверяет, что все работы ведутся по графику. В общем-то, все можно отследить на сайтах соответствующих. Есть специальный сайт, да, «Дороги Тулы». И, что важно, в приемке дорог принимают участие жители.
9: Вот, вот.
11: То есть там там ОНФ, да, ну и в том числе жители, особенно...
9: То есть те, кого не обманешь никакими, да, этими самыми посулами, и мы потом доделаем или еще что-то, это действительно, тем более дороги переходят на гарантированное. На гарантированное обслуживание и какое-то количество времени они, люди, которые укладывали эти дороги, они должны за этим следить и всячески
10: поддерживать. В общем, так или иначе, мы рады за Тульскую область. Мы благодарим нашего корреспондента Елену Шулепову из Тулы, была у нас на связи. И переходим к разговору с экспертом. Александр Касьяненко у нас на связи, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ивановской области, автоэксперт, автоюрист. Александр, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Александр.
12: Здравствуйте.
9: Скажите, пожалуйста, во всех регионах нашей страны можно отметить вот такие положительные динамики?
10: Мосты мечты, и жители принимают дороги, и грунтовых дорог нет, и контроль губернатора. Ну, в общем-то, как будто бы это прям показательный регион.
12: Да, я прям очень так это порадовался, что называется, потому что действительно, действительно возможности для того, чтобы сейчас проводились такие масштабные работы, действительно, они возможности такие есть на самом деле. Но давайте вы все-таки начали с того, да, про бюджетирование все-таки субъектов.
9: Конечно,
12: да?
9: Конечно, это главное.
12: Потому что это, наверное, главный вопрос, потому что многие дотационные регионы, то есть, ну, там есть определенные все-таки лимиты для департаментов дорожного хозяйства, например, да, или министерств и так далее. Поэтому здесь, наверное, все-таки многие отталкиваются от своих внутренних бюджетов.
9: Да.
12: Но то, что стали выделяться больше программ, это действительно так оно и есть. То есть это дает как раз именно властям и муниципалитетам в том числе именно поучаствовать в этих программах для того, чтобы расширить этот спектр дорог. Да? Участвуя во многих программах, ты можешь сделать не только межмуниципальные дороги, но и действительно сельские, ну
9: да,
12: и там и садовые.
9: Где
12: да, и
9: самые
12: далее.
9: Большие проблемы, в общем, да.
12: Конечно. То есть возможность такая есть. Действительно, динамика роста дорог, ремонта самих дорог, она есть, на самом деле, мы смотрим действительно положительный результат. Единственное, есть, конечно, всегда какие-то недоработки, но они, как правило, наверное, ложатся именно в компетенцию самих районов, да. Что это такое, я имею в виду? То есть, например, кто-то не успел вовремя подать заявку, да, потому что есть определенная, ну, назовем так, система, когда муниципалитет дает там району, район дает департамент профильный и так далее. То есть там цепочка, да, и кто-то где-то когда-то не успел, а ведь дорогу еще надо разыграть.
9: Ага.
12: А это тоже на это нужно время, да. Поэтому здесь надо вот все-таки более точно на местах руководителям муниципалитетов, то есть быстро реагировать в тот момент, когда действительно, то есть есть такая возможность подать вовремя заявку, потому что это все время. Вот. Но динамика
10: Александр,
12: хорошая,
10: а почему вот так происходит, что не успевают подать заявку? Это очень сложно разобраться во всех процессах.
9: Нет, это недоработка, мне кажется, просто. Да.
12: К сожалению, знаете как, то есть, ну, такой нету. Во-первых, очень много бывает вопросов в кадрах, да, потому что нет профильных специалистов на местах, потому что, опять же, мы возвращаемся к чему? Где-то, например, небольшие зарплаты, когда мы берем, например, небольшой район, да, то есть там на одного человека огромная просто нагрузка, на одного специалиста, и просто это, ну, как правило, это бывает уже там взрослый человек, женщина, да, которая просто не успевает задачи большие, да, а... Соответственно, где-то что-то не успевает. Молодежь, к сожалению, да, то есть в районах, она есть, конечно, сейчас в некоторых регионах все-таки зарплаты пытаются как-то приподнять.
9: Да, то есть, да. Программы какие-то создаются.
12: Программы тоже есть, да. Поэтому здесь вот мы, когда берем вот эту всю цепочку факторов, то есть она, конечно, и складывается вот эти и задержки, и все остальное. Но при этом мы понимаем, что все равно работа ведется. Угу. Потому что бывают, приходят новые молодые лица глав районов или муниципалитетов, да, и они просто как бы вот берут все свои силы и начинают просто работать в том или ином направлении, чтобы дать хорошие показатели, да и вообще работать для людей. Поэтому мы, как вот Народный фронт, мы также, кстати, говорим о том, что приемка дорог должна все-таки вестись с участием, в первую очередь, конечно, да, для кого это делается, для людей. Ну и, конечно, мы, как вот Народный фронт, мы как представители, мы тоже участвуем в этой приемке для того, чтобы понять, и даже мы сейчас, например, в нашей Ивановской области, мы общались с губернатором, он нас поддержал к вопросу промежуточного контроля, когда можно что-то внести, какие-то корректировки, потому что не всегда бывает...
9: Успеть поправить, да, что называется?
12: Успеть поправить, да, а не когда уже сделано, и уже править будет достаточно сложно. Поэтому здесь, конечно, ведется на местах работа, и она, ну, динамика такая есть. По освещенности такая же здесь ситуация. Ну, вот
9: тротуары, да, еще тоже очень важная история.
12: Да, тротуары.
9: Пешеходные переходы, да.
12: Пешеходный переход. Единственное, бывают моменты, когда, например, очень сложно, когда проектировщики не подключают, ну и вот когда заказчик у нас район, есть проектировщик, вот он проектирует дорогу, и вот на этом этапе иногда бывает не приглашают как раз ни общественность, ни жителей. Хотя делают для них, да, чтобы посмотреть, а где же будет этот пешеходный переход, или где же нужно сделать тротуарную дорожку справа-слева, так как это было бы удобно.
9: Ну да, наличие школ, там вот
12: Совершенно верно.
9: А скажите, пожалуйста, вот сейчас количество вот этих невыполненных или выполненных с недоделками восстановления дорог уменьшается или действительно, наоборот, может быть, увеличивается, потому что больше внимания?
12: Внимание больше. Оно здесь надо смотреть, потому что в разных регионах по-разному. Потому что бывает так, что в некоторых регионах просто подрядчик достаточно много берет на себя работ, и он просто не успевает. Вот. Но с этим тоже как бы сейчас идет работа. В этом ведется вот в регионах, да, но это уже на уровне руководителей, руководителей профильных департаментов, вот, потому что, ну, действительно, если подрядчик... Раньше было больше, сейчас меньше, замечу, потому что раньше они набирали объем, перекидывали с одного объекта на другой, что-то не доделалось.
9: Субподрядчики, да, возникали.
12: Да, и они получались переходящие на следующий год, срыв контрактов, уходили, значит, недобросовестных поставщиков услуг, ну и так далее, да. То есть сейчас вот мы смотрим, то есть вроде как эта ситуация выравнивается, потому что, наверное, все-таки тот опыт, который уже был накоплен, он сейчас дает себе знать, что на каких-то ошибках уже учится. Поэтому я думаю, что действительно все правильно было сказано, что дороги у нас приводятся в соответствие, но еще, конечно, много над чем работать.
10: Александр, расскажите, пожалуйста, сами жители, вот, допустим, если мы говорим про села и так далее, могут каким-то образом повлиять на то, чтобы их дорога, ну, скажем так, не была забыта местной администрацией, все-таки каким-то образом ускорить процессы или ремонта, или строительства подобной дороги?
12: Обязательно. То есть в любом случае, а как раз вот в нашем случае, например, в нашей области, то есть это влияет вот на такой локомотив, скажем так, да, толчок, это как раз и именно сами жители, ну, потому что зачастую бывает даже не едет скорая помощь, есть где-то маршруты до школ, дети, да, просто не могут доехать, а это уже совершенно другая история с точки зрения законодательства, так как если проходят маршруты школьных автобусов, они должны быть отремонтированы. Поэтому это в первую очередь, конечно, на такие вещи обращают жители, обращаются к нам, обращаются на прямую линию президента, поэтому здесь,
9: да,
12: конечно, жители влияют на это.
9: Наверняка вам знакомы ситуации, мы об этом часто рассказываем, когда эксплуатационники, ну вот водители автобусов, они просто отказываются ехать по определенным дорогам, потому что их там нет.
12: Я вам даже больше скажу, даже отказываются иногда такси ехать. Почему? Потому что других просто вариантов нет. То есть автобус не едет, такси не едет, потому что просто я за вашу небольшую стоимость я просто там оставлю всю подвеску и потом дороже мне ремонтировать.
10: Да, поэтому, это действительно
12: к сожалению, такой.
9: Спасибо, Александр.
12: Такой есть.
10: Александр Касьяненко был у нас на связи, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ивановской области, автоэксперт, автоюрист. Говорили мы про качество и ремонт дорог и понимаем, что все-таки процесс идет достаточно активный. Будем наблюдать за ним не только в Тульской области, но и в целом по России. После небольшой паузы вернемся в студию.
5: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
13: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
5: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
9: Напоминаю, Мария Тарабаева и Борис Петухов ведут сегодняшнюю программу «Разное время». Сейчас мы отправимся на Кавказ. Дело в том, что школьники из 38 регионов страны принимают участие в университетских сменах в Кабардино-Балкарской республике. Да. Что это такое за смены, да, кто в них участвует, какие знания получают, мы узнаем у Елены Бесланеевой из Нальчика. Елена, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мария и Борис. Сейчас в Прилебрусье, в Кабардино-Балкарии, проходит третий поток университетских смен. Здесь, как вы уже сказали ранее, ребята из 38 регионов нашей большой страны, от Москвы и Санкт-Петербурга до Луганской Народной Республики, порядка 150 человек. Этот проект, конечно, больше всего направлен на профориентацию, которая во главе угла, что называется, стоит, но они получают не только образование, это все-таки, наверное, про расширение кругозора и, конечно же, про дружбу.
9: Да.
17: Здесь для ребят организована познавательная программа с различными тренингами, мастер-классами по публичным выступлениям, до АЗОВ, до оказания первой медицинской помощи. И, кстати, знаете, очень интересно, что если у ребят есть какое-то желание поговорить с каким-либо спикером, они могут это сделать, сказав, например, куратору. Но об этом, я думаю, расскажет уже заместитель начальника управления по молодежной политике и социальным вопросам Кабардино-Балкарского госуниверситета Алим Пазиев.
9: Слушаем.
18: Ребята приезжают к нам в ВУЗ и получают возможность ознакомиться со всеми направлениями подготовки, какими-то дополнительными возможностями, которые университет предоставляет. Проект больше направлен на то, чтобы показать ребятам наш университет, чтобы в дальнейшем в перспективе они могли к нам поступить. А в рамках смены у них на самом деле очень разнообразная программа. Не только по профориентации, а в принципе по развитию разнообразных навыков. То есть они нам могут сообщить о том, что бы им в теории было бы интересно, и мы естественно, подготавливаем, привозим там спикеров с региона, либо же извне. Завтра они просили в формате классной встречи, завтра будет там присутствовать и председатель регионального отделения движения первых, с которым они хотели пообщаться, так как проект, в принципе, реализуется под эгидой движения первых в том числе. И походу есть сопровождение, мы канатки на Эльбрус, то есть, чтобы посмотреть главную нашу достопримечательность. Сегодня, например, у них будет конкурс талантов среди участников вот смены. На самом деле очень разнообразная программа у них.
10: То есть это некий летний образовательный лагерь,
9: да, такая,
10: на базе университета.
9: Да. Где люди, где школьники съезжаются, знакомятся и еще и на Эльбрус поднимаются. Ну, это же вообще просто сказочно.
17: Да, даже становится немного завидно, знаете.
10: Да.
17: Но, тем не менее, даже не в самом ВУЗе происходит это мероприятие, а в базе. На базе Кабардино-Балкарского госуниверситета это отдельная территория в Прилебрусье. То есть ребята, находясь там, проходя какую-то образовательную программу, они, например, вчера выезжали в Нальчик и знакомились с институтами. Но кроме этого у них есть и трекинги, они поднимаются на Эльбрус, как мы уже говорили, но есть, например, ущелье Адоусу, которое им больше всего запомнилось. Но вообще о том, что им больше всего запомнилось, я думаю, лучше узнать у самих ребят.
9: Давайте послушаем.
19: Я из Тамбовской области. Во-первых, тут очень красиво, невероятная обстановка и атмосфера. А во-вторых, тут очень атмосферно со стороны самого университета. Много активностей.
20: Челябинская область. Кураторы супер, программа интересная и насыщенная. Да и к тому же в нее очень круто интегрирован культурный фон и национальный код Кабардино-Балкарии.
21: Я приехала из Республики Башкортостан. Смена мне, ну, очень нравится здесь. Сбалансированная и классная программа. Я была во множестве лагерях нашей страны, но такие креативные задания, которые мы выполняли на квесте на командное образование, я нигде никогда не видела. Вкусно кормят.
22: Это Чувашская Республика. Особенно запомнились лекции о культуре Кабардино-Балкарии и подготовка к вечернему выступлению. Одним из самых ярких событий стал поход в ущелье Адыл-Су с невероятно красивыми видами.
23: Я из Оренбургской области. Я хочу сказать, что шел только третий день смены, а я уже знаю, что буду скучать по этому месту и по всем людям вокруг.
10: Очень эмоциональные такие интересные выступления.
9: Во-первых, действительно, ребята поражены, по-моему, вот этой вот обрушившейся на них красотой. И действительно, и при этом каждый понимает, для чего он сюда приехал. Вот что интересно.
17: Да, это удивительно. И знаете, я каждый раз, наверное, буду хвалить нашу молодежь, потому что они знают, чего хотят. Угу. Они делают какие-то первые шаги, заполняют заявки. Вот, например, ребята именно с этой третьей смены, они из движения первых. Они заполняли заявки именно там. Они хотели, выбирали вуз.
9: То есть они априори активные ребята, скажем так. Да,
17: да, конечно. Угу. И активные, позитивные. У нас потрясающая молодежь, мне кажется, вообще во всей стране. И говорить о том, какие они замечательные, можно бесконечно. Да.
10: Скажите, пожалуйста, а это первый год, когда реализуется подобный проект?
17: Нет, это не первый год. Буквально даже 2 года назад, насколько я помню, была подобная смена. И вот третий год точно идет этот проект. И каждый раз по 150 человек. То есть начиная где-то с мая. И до августа, это по неделе, ребята находятся на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета. И они за эту неделю знакомятся со всеми институтами, у них трекинговые и образовательные интерактивные программы. То есть большое количество ребят за вот эти вот летние каникулы проходят и приходят сюда. И мне кажется, это, знаете, такая очень хорошая история, потому что где как не в эпицентре, так сказать, а узнать, чем живет университет. Нужно тебе поступать туда или не нужно? Или же все-таки найти какой-нибудь...
9: Но составить свое представление явно можно, тем более, конечно, что встречное движение идет, я так понимаю, достаточно серьезное со стороны образовательных учреждений. И, в общем, мы завидуем действительно этим ребятам.
10: Да, и приятно видеть, что они уже знают, чего хотят, и идут к своей цели. Это, конечно же, прекрасное качество, и что они такие любознательные, активные и так далее. Отличный проект. Я всячески поддерживаю подобные истории. Мне кажется, что это замечательно. 38 регионов. Сколько красоты увидели дети. Благодарим нашего корреспондента. Елена Бесланеева была у нас на связи из Нальчика, а мы переходим к следующей теме.
5: Большая страна, разное время.
9: И переходим практически недалеко, но...
10: Ну и от темы школы, далеко не уходим.
9: Вот же какая история. Вот сейчас действительно развитие туризма идет по всей стране.
10: Да.
9: И каждый практически регион сообщает о том, что им не хватает кадров. У них не хватает экскурсоводов, у них не хватает индустрии гостеприимства и прочего. Хотя желание есть, и люди едут реально, действительно. И вот в Северной Осетии школьники получили профессию экскурсовода. Вот это вот действительно настоящую взрослую профессию экскурсовода.
10: Узнаем все подробности у нашего корреспондента из Владикавказа. У нас на связи Маргарита Балаева. Маргарита, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Маргарита.
17: Здравствуйте, Борис, Мария, здравствуйте все наши радиослушатели.
9: Расскажи, с удовольствием как же такая программа. Да, идея-то появилась такая, вот что вот здесь найти.
17: Идея появилась уже несколько лет назад, хотя ученики вот получили свидетельство о замечательной профессии только в этом году. А поскольку поток туристов в республику, вообще во все регионы Северного Кавказа в последние годы растет, поэтому это на самом деле большая проблема. Вот в прошлом году Северную Осетию посетили 1 700 000 туристов. Конечно, многим хочется не только самим погулять, походить, но и чтобы им рассказали об интересных местах, о традициях, обычаях, а не только о красотах.
9: Ну, да.
17: Поэтому вот этот проект «Проводники смыслов», он называется «Школа юного экскурсовода». Он стартовал в прошлом году, в сентябре. Ребята изучали историю и географию Осетии, основы экскурсионной деятельности, музейную педагогику, психологию общения с туристами. Ну и проходили, конечно же, практическую подготовку. А вот все эти дисциплины им преподавали преподаватели из Северо-Осетинского государственного университета. Там уже несколько лет на факультете географии есть отделение туризма. Поэтому как-то к этой работе в нашей республике относятся очень серьезно. Ну вот вы уже сказали, что 400 ребят получили свидетельство экскурсоводов, а 61 из них окончили свои профильные классы с отличием. Ну и как подобает в подобных ситуациях министр образования, поблагодарила
9: всех. Все знают теперь.
17: Наверное, да. Я предлагаю послушать комментарий председателя Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков нашей республики Северная Осетия Алания Вячеслава Санникова.
1: Это очень новое направление. Профильные классы появились в этом году, и школьники прошли курс обучения по этому направлению. Если говорить об актуальности, то в контексте развития внутреннего туризма, в контексте того обстоятельства, что наши жители, жители нашей огромной страны сейчас начинают очень активно знакомиться с историей, географией, традициями, культурой народов России, конечно же, это актуально. Такое внимание к профессии экскурсовода на самом деле говорит о ее престиже. И то, что в школах начинают преподавать такой предмет, это достаточно хорошая тенденция, потому что мы можем уже со школьной скамьи выращивать будущих профессионалов в этом направлении.
9: Да, действительно, это, во-первых, очень интересная профессия, которая не знает ограничений. То есть ты, будучи...
2: А сколько творчества?
9: Да, будучи экскурсоводом, ты, с одной стороны, ты можешь постоянно пополнять свои знания, с другой стороны, придумывать, как ты подашь эту экскурсию.
17: Да, на самом деле это очень интересно. Вот гуляя в выходные дни по городу, видишь группы туристов и совсем еще молоденькие экскурсоводы, которые очень театрально и руками, и голосом, и какие-то еще у них приспособления, и они так увлекательно рассказывают, что впору иногда вот самой встать тоже
9: послушать.
17: А я вот еще, знаете, о чем хотела сказать? Ну, это уже более, конечно, серьезная тема, но вот в связи с тем, что в Осетию, Владикавказ растет поток туристов, и, как, видимо, полагается отдыхающим, никто особо не следит за тем, где и в каком виде можно гулять. Например, во Владикавказе даже в самую жаркую погоду мужчинам не принято выходить на улицу в шортах. А еще существует определенный дресс-код при посещении некоторых мест святых.
9: Ну,
17: буквально вчера, отдел развития туризма Министерства экономического развития республики опубликовал обращение к туристам, где призвал гостей Северной Осетии соблюдать дресс-код при посещении святых мест, а гидов и экскурсоводов напоминать туристам о правилах поведения на таких объектах. Для жителей Осетии эти территории не просто памятники архитектуры или смотровые площадки. Это святые места для традиционной молитвы, требующие особого отношения. Поэтому при посещении таких мест одежда должна быть.
9: Обязательно,
17: закрыта.
9: Обязательно. Тем более, на территории, что в исламских республиках Кавказа вообще не,
17: наша
9: не я говорю, там не возникает таких даже вопросов. Там все соблюдают это дело. И почему это, этого не делать в христианском, скажем так, регионе? Это замечательно. Очень интересно. Очень интересно.
10: Мы благодарим нашего корреспондента из Владикавказа. Маргарита Балаева была у нас на связи. Говорили мы о том, что впервые в Северной Осетии школьники получили профессию экскурсовода. Замечательная новость. А туризма...
9: 400 человек.
10: Да, туризма далеко сейчас не уходит.
9: Нет.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
2: Говорит Вологда. 17:45. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Вы слушаете новости. В Вологодской области стабилизируется ситуация с топливом. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, очереди на автозаправочных станциях становятся меньше, в том числе благодаря помощи волонтеров. Главы муниципалитетов в ручном режиме координируют заправку спецтранспорта и приоритетной техники. Ранее на заправках был увеличен лимит отпуска топлива до 30 литров в одни руки и отменены технологические перерывы. На поддержку аграриев области с начала года выделено более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Наибольший объем средств направлен на животноводство. Речь идет о субсидиях на производство молока, мяса, развитие племенного животноводства и страхование поголовья. Также деньги выделены на развитие растениеводства и поддержку предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Кроме прямого финансирования производственных процессов, сельхозтоваропроизводителям доступны субсидии на развитие агротуризма и привлечение квалифицированных кадров в агропромышленный комплекс области, отметил губернатор. Более километра водопроводных сетей заменят в поселке Суда Череповецкого округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Сальников. Трубы проложат по улицам Комсомольской, Макарова и переулку Макарова. Новый участок позволит улучшить напор и повысить надежность водоснабжения домов. Дополнительный вывод сделают к хоккейной коробке, чтобы заливать ее зимой. Параллельно в Суде по федеральному проекту капитально отремонтируют еще 800 метров труб. Улицу Марии Ульяновой отремонтируют в Вологде. На эти цели направят 211 миллионов рублей. Дорожные работы планируется начать в августе. Они пройдут на участке от улицы Чехова до Советского проспекта. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, в этом году на улице Марии Ульяновой уже завершили обновление сетей и строительство напорного коллектора. Теперь подрядчику предстоит обновить покрытие проезжей части и тротуаров, установить бортовые камни, сделать освещение и провести комплексное благоустройство. Завершить ремонт планируется в следующем году. Берег Белого озера благоустроили в Липином Бару. На создание новой общественной территории направили 51 миллион рублей. Рабочие выровняли территорию и обустроили подходы к воде. Вдоль берега появились деревянные настилы, раздевалки, шезлонги, скамейки и урны. Для активного отдыха оборудовали площадку для пляжного волейбола, а для детей установили игровое оборудование с безопасным покрытием. Вологжанина будут судить за поджог полицейских автомобилей. Прокуратура области направила в суд уголовное дело по факту совершения террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый через мобильный телефон вступил в контакт с представителями иностранных спецслужб, которые обманным путем склонили его к совершению теракта. Изначально все было похоже на классическую мошенническую схему с финансовыми операциями, а затем угрозами привлечь к уголовной ответственности за финансирование запрещенных организаций. После этого под руководством куратора молодой человек получил инструкции приобрел необходимые компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Находясь в Вологде, мужчина поджег 2 служебных автомобиля, принадлежащие МВД. Свои действия он транслировал в онлайн-режиме куратору через мобильный телефон. Уголовный кодекс предусматривает максимальные наказания в виде 20 лет лишения свободы. ФСБ России предупреждает граждан о звонках мошенников, склоняющих жертв к совершению диверсий. К другим темам. Фестиваль народного творчества «Песни над Суханой» пройдет в селе Шуйское. Праздник состоится в день Междуреченского округа 18 июля. Основной площадкой станет центральный сквер. Также на площади Свободы будет работать ярмарка. Свои изделия представят мастера народных промыслов и художники, как местные, так и из других округов. Свои программы готовят Междуреченский музей, библиотека, а в Центре культурного развития вечером состоится концерт. Также в этот день, 95-летие, отметит районная газета «Междуречье». Праздник лодки и гастрономический фестиваль «Уха с секретом» пройдут в Устье на предстоящих выходных. Гостей ждут в селе 17 и 18 июля. В конкурсе лодочников будут участвовать 6 мастеров и 5 детских команд. Также зрители смогут увидеть, как готовится самая вкусная уха и даже поучаствовать в ее приготовлении. Для любителей блинов пройдет отдельный фестиваль, а на берегу Кубины организуют конкурс рыболовов. В рамках Дня Усть-Кубинского округа состоятся ярмарка, фестиваль народной музыки и многое другое. Марафон народных плясок «Метелица» пройдет в Нюксенице. Гостей ждут 17 июля на площадке Нюксенского центра традиционной народной культуры. Участники смогут не просто наблюдать, а стать частью праздника, прочувствовать энергию традиционного веселья и передать ее близким. Организаторы приглашают прийти всей семьей и позвать друзей. Великий Устюг отметит День города в предстоящие выходные. Родине Деда Мороза исполнится 879 лет. Жители и гостей ждут концерты, дискотеки, ярмарки, конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы, интерактивные площадки и аттракционы. Основная часть событий пройдет 18 июля. В 11 утра на главной сцене состоится торжественное открытие Дня города. Продолжит программу межрегиональный фольклорный фестиваль «Пой, народ, заводи хоровод». Также пройдет Прокопьевская ярмарка и концерты фестиваля «Колокольного звона». Оперный гала-концерт «Под открытым небом» пройдет 18 июля в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. На сцену выйдет трио из Санкт-Петербурга, в составе которого Владимир Казаков, Ольга Васильева и Екатерина Курбанова. Выступление станет подарком от артистов к юбилею Кириллова. В программе прозвучат духовные произведения русских композиторов, а также песни на музыку Валерия Гаврилина. Начало концерта в 19:00, вход свободный. Футболисты Вологды и Санкт-Петербурга проведут товарищеский матч на стадионе «Витязь». Игра пройдет 17 июля. Перед матчем в 16:00 болельщиков ждет встреча с легендами российского футбола Аланом Дзагоевым и Алексеем Игониным. Все желающие смогут пообщаться со спортсменами, получить автограф и сделать памятные фотографии. Для тех, кто не сможет присутствовать на стадионе, будет организована прямая трансляция матча на официальных страницах Министерства спорта области и спортивной школы «Витязь». Еще один гала-матч, посвященный столетию Вологодского «Динамо», пройдет 19 июля. Соперниками станут звездные игроки ЦСКА прошлых лет. На поле выйдут Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и другие известные футболисты. Матч пройдет на стадионе «Динамо» в классическом формате. Для болельщиков будет организована большая развлекательная программа с гастрофестивалем и активностями, сообщает пресс-служба клуба. Череповецкий спортсмен выиграл золото на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. 5-я юношеская лига проходит в Подмосковье. В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов из разных регионов. Программа включает 11 упражнений. В Первый день турнира в упражнении «Пистолет» малокалиберный стандартный 25 метров среди юношей до 15 лет победителем стал ученик Череповецкой спортшколы номер 4 Иван Расторгуев. Спортивный праздник пройдет в Череповце. Горожан приглашают в Милютинский парк 18 июля. На главной сцене парка с 15 часов пройдут кинопоказы спортивного кино и мультфильмов. А с 17.30 – концертная программа с показательными выступлениями городских коллективов. С 17 до 19.00 пройдут конкурсы, эстафеты и турниры по различным видам спорта. Вход на мероприятие свободный. К вологодскому «Динамо» присоединился новый нападающий. Воспитанник брянского футбола Матвей Бурлаков будет представлять бело-голубых до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее спортсмен выступал за команды системы «Футбольный клуб «Родина», где в 40 матчах забил 10 мячей, сообщает спортивный медиа-офис области. В Международный день шахмат в Череповце проведут турнир среди ветеранов. Событие станет завершением проекта «Шахматное долголетие». Побороться за награды предлагают как опытным, так и начинающим шахматистам. Состязания пройдут 20 июля в шахматном центре на улице Столяров, 42. Начало игр в 10 утра. Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Аршов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
6: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
7: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
24: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный до 16 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью плюс 7, днем плюс 21. В Никольске ночью 8 градусов, днем плюс 20. В Тотьме ночью плюс 5, днем плюс 20 градусов. В Кириллове ночью плюс 8, днем до плюс 22. В Итигре ночью плюс 9, днем плюс 24. В Бабаеве ночью плюс 7, днем плюс 23. В Череповце ночью 7 градусов, днем плюс 22. В Вологде ночью плюс 6, днем плюс 22 градуса. Областное радио продолжит свою работу в 18 часов 10 минут.

Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: доля просрочки по семейной ипотеке в России составляет менее 1%. Средства ПВО сбили 802 украинских беспилотника. Власти Черногории могут ввести визы для граждан России с 1 октября. И теперь подробнее. Население России ежегодно инвестирует в жилье 16 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он также отметил, что строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20% ВВП.
2: Марат Ильич, комплекс у вас огромный. И дороги, и жилищное строительство, и инфраструктура. С чего начнем?
3: Ну, в целом хотел бы отметить, что в этом году строительный комплекс страны отмечает 70-летие. 56

0: жилищным строительством. У нас города очень серьезно преобразовались. Вот вы же много бываете, видите, насколько произошло преобразование, причем качественное произошло преобразование. И, конечно, благодаря вот этим системным мерам вашей поддержки, сегодня строительная отрасль стала практически драйвером развития экономики. Вот последние годы, несмотря на все попытки противника, там, наших недругов, что-то нам помешать, мы 34% выросли. Вот сегодня строительная отрасль со смежными отраслями, она дает более 20% ВВП и за последних 5 лет приросла на 1,9%. А по количеству налогов дает 16,7%, вот у вас презентация, по количеству налогов приросла 2,9%. Количество занятых у нас 17,7%. Мы впервые стали строительной отраслью.
1: 17,7% от всех занятых в экономике.
0: 17,7% от всех занятых. Это огромное количество. То есть, если раньше мы считали одну только стройку, а стройка имеет мультипликатор на 1 рубль, 1,68 мультипликативный эффект. Поэтому мы вместе с налоговыми, вместе с Минфином посчитали полностью со всеми смежниками. Вот такая у нас получается большая цифра. И, конечно, она сильно влияет на все показатели.
2: Хуснуллин также доложил, что доля просрочки по семейной ипотеке составляет менее 1%, что делает ее самым надежным инструментом. Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах, сообщили в Минобороны. Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих. Уничтожено 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Средства ПВО сбили 802 украинских беспилотника, 8 управляемых авиабомб и 5 снарядов «Хаймерс». Не все конфликты можно решить сделкой, также заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования. Многие конфликты очень сложны по своей структуре, и фактически решить их в виде сделки, как это принято говорить в США, невозможно, заявил представитель Кремля. Журналисты спросили Пескова, считают ли в Москве провал мирного процесса на Востоке предупреждением, что США не очень надежны как посредники и в нынешних условиях не имеет смысла с кем-то договариваться.
3: Каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования. И многие конфликты очень сложны по своей структуре. И фактически решить многие конфликты в виде сделки, как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь его урегулировать. Поэтому проводить параллели мы бы не стали.
2: Также, отвечая на вопросы журналистов, Песков сообщил, что в Москве растет количество туристов, несмотря на запрет Евросоюза предлагать Россию в качестве туристического направления. Песков добавил, что в ограничении со стороны ЕС ничего удивительного нет. В Европе действует множество таких мер в самых разных секторах.
3: Количество туристов, которые прибывают в Москву, демонстрирует рост. Туристы из Китая, туристы из арабских стран, из стран Персидского залива. В наших городах встречается все больше, чаще, и мы рады этим туристам. Они привозят сюда свои деньги, они тратят здесь свои деньги, вносят вклад в развитие нашей экономики, малого, среднего бизнеса. Вот поэтому развитие туризма, в том числе и иностранных государств, продолжается.
2: Верховная Рада Украины утвердила назначение министров нового Кабмина, кроме глав Минобороны и МИДа. Некоторые депутаты Рады считают, что Украина может остаться без министра обороны из-за конфликта между Зеленским и Михаилом Федоровым, который возглавлял Минобороны в прошлом правительстве, передает ТАСС. В четверг Рада проголосовала за назначение главы Нафтогаза Украины Сергея Корецкого новым премьер-министром вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. ВК рекомендует пользователям перейти на домен vk.ru вместо vk.com. Такое уведомление получили пользователи соцсети, передает ТАСС. В нем также говорится, что все возможности приложения и дизайн ВКонтакте и на vk.ru прежние. Сегодня приложения ВК и Макс, а также Одноклассники и Mail.ru исчезли из Google Play. В компании ВК заявили,

0: что установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Как напоминает РИА Новости, ранее в понедельник Евросоюз ввел санкции против российской ВК.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус пятерым российским спортсменам, сообщается на сайте организации. Это Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Тем временем стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира с 12 по 16 августа. В индивидуальной программе выступит Ильтерякова, Борисова, Ковшова. В групповых упражнениях Россию представят Барикзай, Еремеева, Лавренова, Николаева и Солонская. Футбол. Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном московского «Динамо» в новом сезоне. Второй капитан – нападающий Константин Тюкавин. Основным голкипером команды будет Андрей Лунев. Об этом сегодня сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. «Зенит» сыграет товарищеские матчи с действующим обладателем Суперкубка Китая Шанхай Шэньхуа, который возглавляет Леонид Слуцкий. Матч пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Россиянин Андрей Рублев победил итальянца Андреа Пеллегрино в матче второго раунда на турнире ATP 250 в шведском Бостоне 7-6, 6-7, 6-3. Сезонный хоккейный турнир «Кубок первых» пройдет в новом сезоне в рамках континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ. В зачет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома и в гостях. В рамках регулярного чемпионата победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. И пока это все новости спорта.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Реклама на Радио России.
0: В пятницу 17 июля в Перми ожидается 18-20 градусов, временами дождь и гроза. В Кирове от 19 до 21 тепла, дождь и гроза. В Уфе ливни и грозы, 23-25 градусов. В Оренбурге плюс 27, плюс 29 дождь. В Казани 18-20 градусов, дождь местами сильный. В Самаре 19-21, кратковременный дождь и гроза. В Нижнем Новгороде плюс 18, плюс 20 градусов, без существ. Осадков. В Пензе 13-15, ливни и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве также без осадков 21-23. Сейчас в столице плюс 17 градусов.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.

0: Добрый вечер. В студии у микрофона Евгений Масейко, за пультом звукорежиссер Елена Фокина. Вологодская «Динамо» в этом году отмечает ровно 100 лет. История клуба началась в 1926 году с заседания городской секции спортобщества «Динамо». За этой датой судьбы поколений игроков, традиции и огромный вклад в развитие футбола в областном центре. Глава города Сергей Жестянников поблагодарил руководство, тренерский состав и игроков за самоотдачу и результат. По инициативе губернатора Георгия Филимонова в Вологде открыли футбольный манеж, строят два бассейна, проектируют легкоатлетический манеж и западную трибуну стадиона «Динамо». Развитие инфраструктуры уже позволило привлечь к занятиям спортом около 67% вологжан. Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» Вологда заняло второе место в первенстве России второй лиги дивизиона «Б». О юбилее клуба, развитие футбола в Вологодской области и предстоящем матче звезд 19 июля мы поговорим сегодня с главным тренером футбольного клуба «Динамо» Вологда Рудольфом Дмитриевичем Чесаловым. Здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: А также пресс-атташе футбольного клуба Кириллом Жбанниковым. Добрый вечер.
2: Всем здравствуйте.
0: Мы начнем, Кирилл, с вас. Как пресс-атташе вы обычно готовите информационные поводы. Насколько сложно было организовать предстоящий матч, учитывая, что приезжают не просто игроки, а настоящие живые легенды футбола уровня Дзагоева? Кого уговаривать пришлось дольше всех?
2: Никого мы не уговаривали, не приходилось. Эта история началась еще в прошлом году. Как-то постепенно сложились прекрасные отношения с ПФК ЦСКА. Немножко помогает в организации. И вот за последние, наверное, 2 месяца мы очень много там созвонов, и наш спортивный директор проводили. И получилось, что они будут на нашем большом празднике юбилея вологодского «Динамо». Ну, а в целом для меня, как человека футбольного, который с детства, что такие люди приедут к нам, сыграют на нашем поле, это здорово.
0: Ну, для наших радиослушателей до 19 июля вы уже можете приоткрыть часть фамилий, от которых загорятся все футбольные сердца?
2: Мы уже в своих социальных сетях клуба и на сайте выкладывали состав ЦСКА, Талан Загоев, там Георгий Щенников, все люди, которые не только суперфутболисты России, но они играли в Лиге Чемпионов за сборную, выигрывали Реал Мадрид на Сантьяго Бернабеу. Поэтому это очень классно, что такие люди приедут отпраздновать наш праздник.
0: Мы переходим к главному тренеру. Рудольф Дмитриевич, вопрос на засыпку. Кто, по вашему мнению, самый яркий бомбардир в истории вологодского «Динамо»? И есть ли шанс, что зрители увидят гол в исполнении кого-то из этой легендарной тройки в матче 19 июля?
1: Знаете, у нашей команды богатая история. И очень много замечательных футболистов, бомбардиров, нападающих играло. Их список достаточно большой. Очень сложно кого-то выделять на самом деле, чтобы никого не обидеть. Если брать статистически, то лучшим бомбардиром в истории нашего футбольного клуба вологодского «Динамо» является, если я не ошибаюсь, Сергей Алексеевич Галкин. Да, больше 100 забитых мячей, по-моему, там 120 за всю карьеру за футбольный клуб «Динамо» Вологда он забил. Но, к сожалению, он, скорее всего, присутствовать на матче не сможет. Если вспоминать более близких, да, те ребят, тех, кто недавно играл в нашей команде, такие футболисты, как Андрей Апанасюк, Алексей Пугин, очень крутые нападающие, которые яркую игру на нашем стадионе демонстрировали и очень красивыми голами отмечались, были очень результативны, они как раз присутствовать будут. Я надеюсь, что такая нотка ностальгии для наших болельщиков, которые приходили и за них переживали своей игрой, они обязательно напомнят о былых временах, когда они на нашем стадионе забивали большое количество мячей и радовали наших болельщиков своей прекрасной игрой.
0: Полностью поддерживаю вас. Кирилл, в пресс-релизе упомянули Дзагоева, Щенникова, Набабкина, Васина. Это золотая эра ЦСКА. А скажите, это уже окончательный список или все-таки будут еще сюрпризы? Может быть, кто-то из топ-менеджеров клуба или известных болельщиков Москвы также обещал приехать на наш матч?
2: Ну да, мы уже упомянули, что состав мы выкладывали. Для меня еще классно, что приедет Дмитрий Викторович Кузнецов, тоже легенда ЦСКА. Он для молодого поколения известен то, что он тренировал в медиалиге. Я думаю, что на него много болельщиков придет посмотреть. Из топ-менеджмента собирался приехать Кирилл Брейда, человек в ЦСКА, который занимается коммуникациями. Пока непонятно, приедет или нет, но еще из известных болельщиков приедет главный заводила Дмитрий Бугров. Он в кругах ЦСКА главный болельщик. И он будет, кстати, в тренерском штабе ветеранов ЦСКА.
0: Как можно перейти, да, из одного клана в другой.
2: Да, да.
0: Все сбывается, все мечты. Рудольф Дмитриевич, Алан Загоев в 2012 году зажигал на Евро. А вот если бы вы были тренером сборной России в те годы, то под какую тактику подстраивали бы игру под Загоева? И как бы вы думаете, сможет ли он сегодня показать тот самый пас на 40 метров, но уже на Вологодском поле?
1: Алан в те времена, на самом деле, когда он был в своей оптимальной форме, был футболистом высочайшего уровня, им интересовались большие европейские гранды. Он определял, да, в те годы игру нашей национальной команды и действительно был ее лидером. Очень много ярких матчей, очень много важных забитых мячей. Он такой большой след оставил там не только в истории ЦСКА, но и отечественного футбола как игрок национальной сборной. Естественно, я бы, наверное, ничего бы не менял в его игре. Он бы играл на своей позиции атакующего полузащитника. Старался бы, чтобы он больше и креативно действовал вперед, как он умел. Очень изящно атаковать, там, очень интересными передачами, очень нестандартными действиями, скрывал оборону соперника, очень хороший удар со средней дистанции, поэтому никаких бы задач ему точно не менял. По сегодняшней, по его форме, вы знаете, я его видел, он в целом глобально свою физическую форму, ну, как бывает, знаете, футболисты заканчивают карьеру, и через 2 года ты его уже узнать не можешь, когда у него плюс 20 килограмм, он выглядит совершенно по-другому, нежели в бытность профессиональным футболистом. Алан совершенно другой человек, который следит за собой, по всей видимости, и активный образ жизни продолжает вести, выглядит отлично, форма отличная, поэтому я думаю, что в этой игре мы какие-то его фирменные там финты, передачи, удары, вот эту красивую, умную игру обязательно увидим, и надеюсь, что он порадует всех болельщиков, которые придут на стадион своей яркой игрой.
0: Спасибо. По данным СМИ, билеты на этот матч разлетаются моментально. Рудольф, поделитесь, вот вы уже чувствуете ажиотаж в Вологде? Ведь в городе давно не было такого звездопада. И как считаете, сравнимо ли это с временами, когда играл, например, Сергей Галкин?
1: Я пару матчей был в те времена, когда полный стадион «Динамо» собирался. Даже застал еще, когда не были трибуны с вот этими пластиковыми сиденьями, то есть стояли деревянные лавки, и полностью стадион забивался, где по 8, по 7 тысяч болельщиков приходило. Это на самом деле каждый футбольный матч был большое событие для города. Очень высокая посещаемость, очень много болельщиков активных. Это было таким местом притяжения для вологжан. Вот это спортивное событие очень важное. Все очень любили команду, ценили футболистов, которые в ней играют. Каждый матч как отдельное событие, которое потом обсуждалось либо в негативном, либо в положительном русле. И на самом деле ажиотаж есть. Очень много знакомых мне уже позвонили, просят билеты, просят больше информации по поводу того, кто будет играть, в каком формате все будет проходить. И в целом скажу, что, друзья, не звоните, билеты, пожалуйста, приобретайте в кассах. Мы, политика такая, пока еще есть, поэтому успевайте. И я очень надеюсь и уверен, что, понятно, на сегодняшний день у нас одна трибуна реконструируется, и мы не имеем возможности, чтобы полный стадион, как в былые времена, вот этот ажиотаж создать, но наша основная трибуна, которая в рабочем состоянии на сегодняшний день, я уверен, будет полностью заполнена. Все болельщики активно будут поддерживать нашу команду. Ну или любители футбольного клуба ЦСКА обязательно придут поддержать своих легенд.
0: Спасибо. Кирилл, вот как пресс-атташе, объясните механику, как попасть в состав ветеранов на такой матч? Это голосование болельщиков, либо какой-то спортивный принцип, или решают все статус? Есть ли шанс у зрителей увидеть кого-либо на поле совсем неожиданно, например, тренера вратарей?
2: Как это все происходило? подсказали, какой состав будет у ЦСКА, и нам примерно нужно подбирать было по возрасту. Конечно, мы могли попросить у Рудольфа Дмитрича несколько человек из основной команды, но...
1: Они так и делали сначала. Давайте, ребята.
2: Вот, но потом связались с экс-президентом «Динамо» Павлом Алексеевичем Яковлевым, посоветовались сами, кого-то из легенд знаем, которые с нами общаются, и вот собрали состав, который сегодня примерно в 7 вечера, 8 мы выложим, то есть это уже будет
0: после эфира,
2: да. Там есть очень сильные футболисты, которые в свои времена играли, но и будет футболисты, которые совсем недавно, так скажем,
1: пара сюрпризов,
2: да, завершили карьеру и сыграют за Вологодское «Динамо».
0: Ну, интригу мы пока оставим, как раз чтобы наши радиослушатели, кого волнует проблема отечественного футбола, в том числе Вологодского, могли обратиться на сайт и ознакомиться с этой информацией. Рудольф Дмитриевич, поделитесь, есть ли у «Динамо» вообще план на эту игру? Будет ли играть формат спортивного футбола? Или все-таки главное, чтобы все получили удовольствие и были без травм? И будет ли команда установки «не бить по ногам Загоева»?
1: Ну, это посмотрим, как матч будет складываться и как он себя будет на футбольном поле вести. А в целом, вот в прошлом году у нас подобный матч был. Мы играли против ветеранов Череповца, да, «Динамо»,
2: да,
1: Череповец. И
2: 2 года назад.
1: Мы тоже планировали, собрали всех ветеранов, что это для вас, получите удовольствие, поиграйте. Но любой, даже бывший профессиональный футболист, в душе остается футболистом, для которого результат, он в любом случае выйдет на первое место, как бы он ни старался играть красиво и показывать какое-то шоу. Поэтому я думаю, что здесь, как бы мы там не мотивировали наших ветеранов на то, что нужно показать красивый матч, шоу там или что-то такое, в любом случае это будет полностью спортивное состязание, где каждый захочет победить и выиграть этот матч. Мы планируем для наших ветеранов за день провести тренировку. Это то,
0: то что есть суббота на стадионе будет предварительная игра, может,
1: да.
2: Ну, тренировка.
1: Мы как раз по поводу плана на игру. Первое, что нам нужно сделать, это оценить состояние наших прославленных ветеранов и футболистов. Скажем, будет проведена индивидуальная беседа по поводу того, сколько минут мы готовы сыграть, выдержать, и есть ли какие-то повреждения. То есть у нас там будет дежурить наш медштаб, чтобы в случае чего сразу помочь, оказать какую-то помощь, если она будет необходима. Плюс пообщаемся, примерно уже понимаем по составу, подбирали там под какую-то игровую схему, которую удобно будет для всех, кто в какой позиции будет играть. И просто пообщаемся по игровому времени, чтобы все были задействованы, чтобы все спокойно относились там к заменам. И немножко там по каким-то моментам по игровым обсудим. Тем более у ветеранов огромный опыт, и я не сомневаюсь в том, что у них будет очень много мыслей футбольных о том, как нужно сыграть в этот матч, кто будет как действовать, да, и какие те или иные игровые эпизоды будем более активно тренировать.
0: Кирилл, в день матча обещают еще и гастрофестиваль. В Вологде это звучит особенно вкусно. И вот расскажите подробнее, чем будут кормить фанатов, будет ли фирменное блюдо от «Динамо» или от ЦСКА, ну вот, в частности, красно-синие пирожки.
2: Ну, красно-синих пирожков, я думаю, не будет. Но гастрофестиваль, ну, мы впервые такое делаем. И самим очень интересно. Приглашаем различные компании к этому поучаствовать в этом событии. А вот фирменное блюдо даже меня затруднили ответить. Пусть это будет наша динамовская котлета.
0: Так, Рудольф, поделитесь, как тренер, что бы вы посоветовали болельщикам, которые придут на стадион за 2-3 часа до игры? На что стоит обязательно посмотреть, кроме самого футбола? Может быть, есть какие-то секретные активности, в том числе для юных футболистов?
1: Первое, это большой футбольный день будет. Сначала в первой половине дня 2 матча UFL, где наши молодые футболисты будут в первенстве России принимать соперников. Можно, кто желает прийти поддержать наших молодых ребят, это раз. Второе, непосредственно перед вот этим матчем будет, насколько я знаю, хорошая развлекательная программа организована, где будет очень много различных активностей для разного возраста, и для взрослых, и для детей. Ну, про гастрофестиваль вы уже сказали, для любителей поесть. Я думаю, что найдут себе, чем себя порадовать. Обязательно будет автограф-сессия для тех, кто коллекционирует автографы, фотографии со звездами, то приходите. Это...
0: Со своим мячом можно прийти, чтобы расписались?
2: Конечно, даже с футболкой можно.
1: Футболка с мячом. Вы знаете, очень много историй, на чем только не приходилось расписываться. Да, и на паспортах, и на обуви, и на майках. Поэтому я думаю, что у ветеранов как раз еще больше различных историй по поводу того, на чем они в своей жизни расписывались. Дальше будет интересная музыкальная программа, местные коллективы будут выступать, поэтому можно поддержать, да, наших вологодских артистов, послушав их. Для детей, как обычно, у нас шахматный клуб, футбольная пана, где они могут показать свое мастерство, чуть-чуть поиграть в футбол со своими сверстниками. Аквагрим, да.
2: И для самых маленьких.
1: Для,
2: да,
1: самых маленьких.
2: Плакаты рисовать.
1: Плюс.
0: Ну, да, то есть практически все возраста будут охвачены.
2: Да,
1: 100%,
2: да,
1: как обычно.
0: Это все-таки праздник семейный, а не только для тех, кто помнит легенды, знает их в лицо.
2: Конечно, да, конечно. Ну, уже давно такая политика у нас в клубе, что все-таки мы такой более семейный клуб, даже по аудитории. И каждый матч «Динамо» – это не только футбол, там 90 минут, а за час до игры открываются ворота стадиона и проходит большая программа мероприятий. Так будет и в воскресенье.
0: Так, Кирилл, еще уточните, вот в честь столетия клуба будет ли какая-либо церемония награждения ветеранов, может быть, прямо на поле, до или после матча, и, может, еще какие-то сюрпризы будут для болельщиков?
2: Ну, награждения, я думаю, какого-то не будет. Конечно же, все ветераны получат подарки памятные, а в конце, после этого матча, мы все дружно с болельщиком переместимся на главную площадь у стадиона и посмотрим финал чемпионата мира, где сыграют Испания и Аргентина.
0: Мне кажется, очень вкусное окончание футбольного праздника.
2: И надеюсь, мы не закроем гастрофестиваль, чтобы это было все совместно.
0: Рудольф, в регламенте заявлена серия пенальти в случае ничьей. Кого вы поставите бить решающие пенальти именно за «Динамо»? А, Кирилл, вот а если бы вы решали за ЦСКА, за Гоева или все-таки Помазана?
1: Ну, если мы уже будем, да, чуть-чуть там раскрывать футболистов, которые будут присутствовать в составе...
2: Я разрешаю, можно.
0: Совсем чуть-чуть можно.
1: Ветеранского варианта, то там фактически каждый из ребят в свое время бил 11-метровый в клубе. Наверное, там и Сергей Сапожников, который будет принимать участие, был пенальтистом, и Андрей Панасюк. Я думаю, что интересно будет каждому из футболистов, да, кто будет играть, попробовать пробить. Но, опять же, если это будет в конце матча, там уже вопрос станет о физической форме, насколько
2: кто готов
1: дойти, да, и решающий удар исполнить. Но я думаю, что опыт, ну, очень большой у каждого из футболистов, поэтому проблем с тем, чтобы кто-то запереживает и не решится идти бить пенальти, я думаю, 100% не будет. Тут, наоборот, нужно будет решить, кому отдать эту возможность.
0: Жребий бросить, да, по сути. Так, и Кирилл.
2: А в ЦСКА, даже не знаю, кто у них раньше вообще пенальти бил, ты помнишь, Дмитрий? Кроме Вагнера Лава.
1: Ну, Загоев бил пенальти, 100%. Пускай на Бабкин бьет.
2: На Бабкин. Да, кстати, его тоже зовут Кирилл, пусть бьет на Бабкин. Тезка пусть бьет.
0: Хорошо, и все-таки ваши прогнозы на счет. Вот, Кирилл, как пиарщик, победит «Дружба» или все-таки «Динамо»?
2: Хотелось бы, конечно, чтобы этот матч прошел в такой дружеской атмосфере, чтобы не лупили по ногам друг другу. Для нас, если будет ничья или победа «Динамо», нас это устроит. Но лично меня устроит.
0: Рудольф Дмитриевич, на щите или под щитом?
1: Под щитом. Так не работает. Не будем про это даже думать. Очень хочется, чтобы это был матч с большим количеством забитых мячей. И чтобы в итоге наши футбольные звезды забили их больше, чем футбольные звезды ЦСКА. Вот я так скажу.
0: Слушайте, ну это уже тогда будет битва вратарей. Кто дольше продержится.
2: Мы когда собирали состав и приглашали наших ветеранов, они вообще в таком шоке, что о них помнят и зовут, и они сюда едут. Ну, понятно, что там увидеться, встретиться, но я думаю, что они не будут там вторым номером играть, они будут себя проявлять.
0: Так, давайте тогда мы перейдем к блиц-опросам по очереди. Рудольф, с вас начнем. Если бы вы могли взять заявку одного любого игрока ЦСКА из их золотого состава прямо сейчас в основу «Динамо» на сезон, кого бы взяли?
1: Ну, будем считать, что золотой состав ЦСКА – это времена, когда они выиграли Кубок УЕФА. Да, более близкий нам. Из того состава легионеров мы брать не можем, потому что по регламенту они не могут за нас играть, поэтому Карвалю, Вагнер, Лав, до свидания.
2: К нам не поедут.
1: Защитника все в порядке, нужен креативный парень. Придется Дзагоева оставлять.
2: А Дзагоев не играл в пятом?
1: А, точно, Дзагоев не играл.
2: Дзагоев не играл в пятом.
1: Так, Гусев.
2: Алдонин, Гусев.
1: Давайте не будем выдумывать, оставим Игоря Акинфеева.
0: Все, стабильно. Кирилл, самая странная просьба от ветеранов ЦСКА при подготовке к приезду в Вологду. Может, просили там баню, кружево или там...
2: Нет, такого ничего не было. Единственное то, что один футболист попросил, что он поедет на машине, и ему нужно пораньше заехать в гостиницу. Все, остальные все приедут на поезде и успеют. Просто ранний заезд нужен одному из ветеранов. А так все.
0: Ну, то есть никто спокойно. Не просил личного стадиона,
2: никаких суперджетов, ничего такого не было. Все спокойно.
0: Рудольф, ваша любимая песня, которую вы включите в раздевалке перед матчем, чтобы зарядить ветеранов?
1: У меня есть секретная песня, да, но тут ребятам нужна будет другая. Я думаю, что «Сплин», песня «Матч» вообще подойдет, и время начинать матч.
0: Кирилл, что для вас 100 лет «Динамо»? Это просто дата в календаре или все-таки веха, которую запомните навсегда? И почему?
2: Какой-то философский вопрос, если честно. Ну, это большое событие для меня в жизни точно, потому что такая дата празднуется раз в жизни, раз в истории клуба. Ну, большая дата, которую я запомню на всю жизнь, буду помнить всегда, и это переход в новый век все-таки, где нам нужно будет еще, наверное, больше различных таких историй делать. И, ну, это большая дата, я не знаю, как мне... сказать. Это очень большая дата, очень важная, и которая, да, я запомню на всю жизнь.
0: Переадресую вопрос Рудольфу Дмитриевичу. Для вас столетие «Динамо» — это тоже цифра или все-таки это как какой-то определенный рубеж?
1: Это важный год. Мы очень рады, что являемся частью того, что сейчас происходит, и непосредственно в такую большую дату работаем в клубе. Мы делаем всю работу честно и очень надеемся, что поступательно каждый наш день ведет к тому, чтобы наш футбольный клуб развивался, прогрессировал, чтобы мы завоевывали все больше болельщиков, аудитории и показывали хорошие спортивные результаты. Это очень большая работа и, соответственно, такая дата большая, хочется соответствовать. Поэтому, конечно, это важный год. Поэтому здесь ни о какой просто цифре речи не идет. Мы все понимаем и очень надеемся, что это будет, так скажем, старт после вот этого 100 туда дальше. Очень хорошей, богатой истории, которая не закончится для нашего славного футбольного клуба.
0: Угу. Ну, следующий вопрос. Все-таки для вологодского футбола важно, чтобы были стабильные спонсоры и капитальные материальные вложения? Или все-таки речь идет в искрах, которые нужно разглядеть в начинающих игроках, чтобы раздуть и сделать из них настоящих звезд, которых не стыдно выставить даже вот на мировое первенство?
1: Вы знаете, в современном мире одно без другого не может существовать. Да, здесь без там, финансирования футбольный клуб не может функционировать на сегодняшний день. И молодые звездочки, вот эти, да, которые мы можем воспитывать и расти, в любом случае должны на чем-то тренироваться, да, базироваться без помощи спонсоров, без помощи людей, которые нас поддерживают. Работа фактически невозможна. И на сегодняшний день у нас есть четкая стратегия, да, по развитию клуба, по пути того, как должна выглядеть там финансовая модель, которая будет содержать клуб, да, как он должен в этой стране развиваться. Мы сейчас приближаемся к тому, как должна выглядеть наша спортивная составляющая, да, какие игроки должны быть в нашей команде. Мы очень много и усердно работаем над тем, чтобы интегрировать нашу вологодскую местную молодежь в структуру нашей команды, чтобы это было не просто эпизодические футболисты, которые попадают к нам в состав, играют, а чтобы это был системный подход в плане воспитания юных кадров вологодских, перехода их в наш футбольный клуб и роста этих футболистов, про то, что вы горите туда дальше через нашу команду. Я очень надеюсь, что там своей работой и клуб будет привлекать инвесторов, клуб будет привлекать спонсоров, ну и мы будем эффективны в плане развития молодых кадров и кадров, которые к нам будут попадать в руки там не вологодских, назовем это так.
0: Хорошо. Вот скажите, что еще необходимо для того, чтобы клуб сделал следующий шаг в развитии, перешел в следующую лигу? Вот на 26-й год именно такой срез.
1: Здесь очень много этих шагов нужно сделать. Улучшение материально-технической базы. Сейчас есть определенные требования к стандартам стадиона, которым он должен соответствовать для того, чтобы мы могли играть в более высоких лигах. На сегодняшний день идет реконструкция стадиона. Да, у нас уже там сделали освещение нужное. Но вопрос остро встанет, если нам переходить. Это должно быть поле с подогревом. На сегодняшний день на стадионе у нас просто газон, который зимой не имеет возможности отапливаться, поэтому это определенная проблема является. Плюс есть определенные финансовые требования к клубу, который идет вверх, там определенного уровня бюджет должен быть у команды для того, чтобы подтвержденный она могла играть в соревнованиях рангом выше. Есть определенные требования к спортивной школе, которая должна быть прикреплена за футбольным клубом. Она должна соответствовать стандартам, опять же, там команд ФНЛ, либо буферной зоны. Поэтому очень много работы, но она во всех направлениях ведется. На сегодняшний день стадион реконструируется. По работе школы тоже планово все работы ведутся. Поэтому даст Бог, все эти требования мы выполним и сможем своими спортивными результатами, самое основное, потом будет пробиться в дивизион выше.
0: Так, и еще такой же вопрос, сложный, я бы сказал, болезненный. Как вы переживаете, когда ваши воспитанные игроки вами переходят в другие клубы? Вы даете им напутствие в дальнюю дорогу вперед или все-таки отрываете их сердцем из сердца и плюнуть нужно в спину?
1: Вы знаете, на сегодняшний день это максимально острый вопрос, потому что мы сейчас вы не поверите, вчера был очередной разговор с юным воспитанником, который хотел покинуть Вологду, чтобы уехать в другой город. Его пригласили там в другой футбольный клуб детский, в академию. В целом политика была нашей команды и спортивной школы в том, что если есть предложение от высокого уровня федеральной академии, таких как Краснодар, Спартак, Зенит, где есть отличные тренировочные условия, где есть очень сильный тренерский штаб, где очень много воспитанников, которые выходят и становятся профессиональными футболистами, мы этому не препятствуем, особенно на раннем возрасте, и даем возможность там ребятам уезжать, чтобы они имели возможность реализоваться и сразу попасть, там, грубо говоря, в команду премьер-лиги, как это там выстраивается в топ-академиях. Мы против того, чтобы футболисты переходили в школы, там, назовем это так, более среднего уровня, которые сильно от нас ничем не отличаются. К сожалению, на сегодняшний день очень много вот таких мини-академий, каких-то спортивных школ, каждая команда пытается открывать и выдергивают футболистов. Ребята уезжают, к сожалению, но сегодня мы работу ведем над тем, чтобы они оставались, потому что по факту наша спортивная школа работает, и ребята талантливые, там по 2-3 в каждом возрасте есть, разъезжаясь. Для нас не остается талантливых ребят, которых мы потом можем использовать в своей команде. А болельщики очень всегда радуются, когда местные ребята играют в составе, и поэтому мы сейчас плотно этим вопросом занялись, чтобы отток нашей перспективной молодежи остановить. Мы сейчас даже чуть-чуть, так скажем, опережая график, подключаем и подписываем молодых футболистов уже в основной состав. Вот у нас в последнем туре Игорь Санталов 2010 года, футболист 16 лет дебютировал, поэтому вот 2011 года сейчас будем пару ребят тоже подписывать, чтобы они уже осознанно понимали, что они часть команды и, имея обязательства в виде контракта, уже уехать возможности не будут иметь, так скажем.
0: Еще один неудобный вопрос, наверное, последний среди неудобных. Есть ли конкуренция между Вологодским «Динамо» и «Витязем»? Вроде бы и там готовят футболистов, и там используется манеж зимний, если я правильно понимаю. Но по уровню. Ну, поддержки, материальной поддержки, по уровню поддержки со стороны властей. То есть здесь вот нету ли диссонанса и какой-то конкуренции, которая, ну, скажем бы, препятствовала бы вам выполнять свои обязанности честно, правильно и с душой?
1: Да нет, на сегодняшний день мы сотрудничаем с футбольной школой ЦСКА «Витязь». У них отличная сейчас материально-техническая база, стадион. У них единственного манежа как такового нет, да, у них поле с подогревом. Но в целом очень много хороших тренировочных условий для того, чтобы воспитывать футболистов. Точно так же сейчас у нашей спортивной школы, да, есть в распоряжении и стадион, и манеж, и все условия для того, чтобы ребят тренировать. В этом году с футбольной школой ЦСКА «Витязь» наш футбольный клуб заключил соглашение. Ну, лично я, например, вижу в этом только огромную перспективу того, что у нас в городе сейчас две хорошие системно работающие футбольные школы, которые, как мне кажется, в хорошей конкуренции между собой мы можем получить более эффективную работу и, как итог, более хороших квалифицированных воспитанников, которых они будут выпускать. И очень надеемся, что и воспитанники ЦСКА «Витязь», и «Шор Динамо Вологда» будут попадать к нам, да, те, кто там сразу старт не получит в более там какие-то высокие клубы, либо академии, как мы говорили. И никакого, так скажем, соперничества на уровне, что они отдельно, мы отдельно, какой-то коммуникации среди вот этих двух школ, такого сейчас нет. То есть мы в целом, я, например, на связи там с тренерским штабом ЦСКА «Витязь», коммуникации с нашими тренерами, с детской школой, поэтому как-то очень хочется быть именно тем, кто это все объединит и для ребят, и для той школы, и для нашей, чтобы мы были ориентиром в случае того, куда им расти и где они сделают свой первый шаг в профессиональном футболе.
0: И еще один вопрос, на порассуждать, уже приятный. Нас слушают не только бабушки и дедушки, но слушают родители, у которых есть дети. Со скольки лет нужно смотреть ребенка? Стоит ли ему заниматься футболом? И если да, то с чего начать? И как папа из «Динамо Вологда»?
1: Сейчас все бежит вперед. Если раньше, например, когда я еще занимался футболом, спокойно можно было прийти в 10 лет, 10-11 набора распределения по группам. Где-то вот с этого периода времени уже в спортивные школы ребята попадали. То сейчас, конечно, все раньше. Сейчас мы уже смеемся, что очень много занятий в детских садах тренеры проводят, базовые какие-то действия с мячом. И уже мы там между собой прикалываемся, говорим, следующая стадия, это уже тренеры будут в роддомах сидеть и наглаживать животик и говорить, вот ты вот правой ножкой давай ударь там в ручку, левой ножкой ударь в ручку. Но по факту, смотрите, здесь я думаю, что 6-7 лет это то время, когда можно какие-то первые базовые представления о виде спорта, как футбол, ребенку уже давать, знакомить его с мячом, знакомить с определенными элементами футбольными, прививать любовь к спорту через занятия. Не нужно ни в коем случае усердствовать. Уже очень много исследований проведено, что чем более разнообразна двигательная деятельность ребенка в раннем возрасте будет, то есть это не только концентрация, предположим, на футболе, да, а заниматься несколькими видами спорта, там, предположим, плавание, футбол, какой-то баскетбол, что-то такое, тем более координированным ребенок вырастет, и его двигательная система будет более развита, нежели если там, он будет заниматься каким-то одним видом спорта сразу с детства, раз. Второе, если посадить ребенка с раннего возраста на какие-то там сильно долгие тренировки, он быстро к этому потеряет интерес. То есть для ребенка самое главное, чтобы вот этот вот вкус игры, он не пропадал, поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался футболом, вы смело можете уже там в дошкольном возрасте начинать, но ни в коем случае не передавливайте, ни в коем случае не давите на детей, потому что если они потеряют сейчас поколение такое интерес к чему-то, то его уже будет не вернуть, это 100%. Ну и в период с 7 до 10 лет, в принципе, да, вот это вот этап начальной подготовки, уже плюс-минус можно определить, ждет мальчика какое-то потенциальное будущее футбольное, стоит более серьезно заниматься или нет. Но это не, если вам кажется, что там ребенок каким-то талантом футбольным не обладает, но он любит играть в футбол, ни в коем случае можно не ставить на этом крест. То есть у нас сейчас очень сильно развит любительский спорт. И я, например, когда начинал работать детским тренером, я очень хотел, чтобы максимальное количество ребят, которых я отобрал, они до конца дошли, и потом футбол стал таким жизненным хобби, в котором они себя реализовывали и получали удовольствие. Да? То есть есть работа, в которой они будут потом реализовываться, там, профессия, зарабатывать деньги и развиваться. И то, чем они любят заниматься, там, играть в футбол со своими друзьями. Точно так же я столько раз посещаю разные любительские соревнования по мини-футболу и футболу в нашем городе, и как люди с каким азартом там играют, какие у них эмоции, там, сколько болельщиков смотрит эти трансляции, просматривает. Все те же самые эмоции, без только зарплаты в футболе, они то же самое там получат. Поэтому специалисты, которые занимаются подготовкой детей, я думаю, четко уже определят, в каком там возрасте 10, 11, 12 лет, что если есть потенциал в футболе, то вам подскажут и, возможно, более углубленно уже можно заниматься, либо, ну, чаще всего таких талантливых детей сразу перехватывают топовые академии, как часто бывает.
0: Спасибо. Ну и давайте мы будем переходить к завершению нашей программы. Кирилл, каким одним словом вы бы описали 19 июля для истории клуба? Можно ли получить ссылку, где купить билеты, куда звонить, если телефон есть в руках наших радиослушателей, либо где, в каких соцсетях находить возможность приобретения их?
2: Ну, билеты можно приобрести, как вы сказали, в наших социальных сетях и, конечно же, на сайте клуба. Также перед матчем за часа за два, за три откроются кассы стадиона. Это специально мы делаем для тех людей, кто коллекционирует билеты. А так, сайт, онлайн-билеты и касса. Как бы я описал этот день? Ну, сначала его нужно прожить, наверное, чтобы понять. Но, наверное, что-то такое грандиозное будет. И запоминающее.
0: Спасибо. И последний вопрос. Рудольф Дмитриевич, 19 июля, 17:00. Динамо ждет всех. Поделитесь для тех радиослушателей, кто сомневается, ехать на матч или все-таки посмотреть его через онлайн-вещание.
1: Мне кажется, что, ну, я из того поколения, где запоминать нужно глазами, да, не смотреть на фотографии и не выкладывать это потом там в социальные сети, а прочувствовать, прожить эти эмоции. Поэтому я всех приглашаю. Наверное, такое событие, ну, давно у нас в городе не было, такой гала-матч, и ребята очень стараются в плане того, чтобы все до мелочей продумать, чтобы этот праздник прошел, и там и футбольная часть, и околофутбольная, чтобы все получили свои положительные эмоции. Плюс это очень большой футбольный день будет, да? Мы же после матча будем еще...
2: Смотри, финал.
1: Да, у нас будет организован финал, просмотр финала чемпионата мира, посмотреть в большой группе болельщиков футбола. Сначала ветеранов, потом финал.
2: Еще сначала ЮФЛ.
1: ЮФЛ детско-юношеский, да.
2: Ветеранов.
1: На год вперед можно посмотреть футбол, зарядиться эмоциями и в целом приобщиться к вот этой хорошей культуре боления. Посмотрите чемпионат мира, как футбол объединяет болельщиков, как они там в едином порыве, там норвежцы, да, садятся в эту лодку, едут. Бразильцы танцуют. И в
2: между
1: целом,
2: собой, сколько между собой они коллаборации делают.
0: Я думаю, у нас будет такое же что-то на сценах, на трибунах?
2: Я думаю, что это все будет импровизация от самих болельщиков.
0: Ну, волна пройдет ведь.
2: Ну, надеюсь. Волну
1: можно запустить.
2: Да, да.
0: На этой ноте мы завершаем нашу программу. Напоминаю, что мы сегодня говорили о юбилее клуба «Динамо», развитии футбола в Вологодской области и предстоящем матче звезд 19 июля. Сегодня в студии были гости, главный тренер футбольного клуба «Динамо» Вологда Рудольф Дмитриевич Чесалов. Спасибо вам за участие.
1: Да, спасибо за приглашение, за интересный разговор.
0: А также пресс-атташе футбольного клуба Кирилл Жбайников. Спасибо вам.
2: Спасибо вам большое. Всех ждем не только на этой игре, но и на каждом домашнем матче Вологодского «Динамо».
0: Сегодня работала со звуком Елена Фокина, вел программу Евгений Мосейко. До новых встреч.

0: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
2: Количество товара ограничено. Подробности предоставлено консультантов. Категория 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: История – это не просто набор фактов, а людской опыт, предостерегающий нас от ошибок и объясняющий настоящее. Это программа «История в документах». С вами старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. Здравствуйте! Дорогие радиослушатели, сегодня мы продолжаем экскурс в историю нашего края. Каждому из нас не раз приходилось слышать о том, что древними жителями нашего края были некие финно-угорские племена. О том, что большинство рек и озер, по-научному гидронимов, финского происхождения, в том числе и само слово «Вологда», имеют также древние финно-угорские корни. На эту тему написано немало статей и выдвинуто множество гипотез. Однако мы будем руководствоваться письменными источниками. Сохранились ли какие-либо документальные подтверждения этому факту? Правда ли, что на территории области жили финно-угорские народности? Обратимся к этнографическим и статистическим данным. Местное аборигенное население, которое проживало здесь до славянской колонизации, называют по-разному – финно-угры, угро-финны, чудь или, как в древности, чуть белоглазая. По-видимому, прозвание белоглазая происходит от светло-серого цвета радужки глаз, который характерен для жителей Европейского Севера. В исторической науке принято считать, что местное финно-угорское население на территории нынешней области было очень давно ассимилировано, то есть поглощено славянскими переселенцами. Остались только небольшие территории на западе региона, в частности в Бабаевском районе, где проживают нынешние вепсы, потомки древнего летописного народа Весь. Давайте вместе с вами вернемся в прошлое лет на 150-200 и посмотрим, какой ситуация была тогда. Открываем опубликованное статистическое обозрение Вологодской губернии середины XIX века. Согласно этому обозрению, большинство жителей губернии числятся как великороссы, то есть русские. Однако, согласно данным Академии наук, в Никольском уезде нашей губернии в 1859 году насчитывалось 1630 крестьян, отнесенных к Чуди или к финам обрусевшим. И указаны 20 деревень, которые в настоящее время входят в состав Кичгородецкого округа. Среди них Погудина, Курилова, Алферова гора, Лыченица, Митенева гора и другие. Представьте себе, что сравнительно не так давно были целые деревни, которые относили себя к древнему финно-угорскому народу. Возможно, среди радиослушателей найдутся уроженцы тех деревень. Что за потомки чуди жили в кичгородецких местностях, непонятно. И на каком финском наречии говорили жители этих 20 населенных пунктов, доподлинно тоже неизвестно. Но по имеющимся в нашем Вологодском музее и Вологодском архиве источникам можно увидеть бытующие в этих деревнях в первой половине XIX века фамилии. Жироховы, Черемисины, Томиловы, Петряшовы, Митеневы и другие. О проживании финно-угорского населения в центральных местностях нынешней области в XIX веке сведений нет. Вероятно, к этому времени чудские деревни на этой территории полностью растворились в русскоязычном пространстве. А вот про западные районы информация имеется. По опубликованным данным всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, в Белозерском уезде числилось 2582 человека, относящих себя к чуди. В Этигорском уезде на 1873 год, по данным статистики, указано финно-угров 6707 человек. Конечно же, в Белозере и в Этигорском крае под финно-угорским населением подразумеваются вепсы. Таким образом, отдельные островки этой загадочной этнической группы сохранились до середины XIX века. Приведенные нами данные подтверждаются собирателем фольклора Петром Ефименко, который в 1869 году писал, что на севере сохранилось немало народных преданий о древних племенах. В том числе в народной памяти закрепились сведения о трагических событиях древности, об отчаянной борьбе финно-угорского населения с пришлыми славянами-новгородскими. Так, по народным преданиям, местные финно-угры на возвышенных местах строили крепости, которые защищали от пришедших с юга славян. Однако новгородцы были сильнее, и чудь вынуждена была уступать. При поражении кто-то из чуди бежали в леса, другие добровольно губили себя, заживо погребались в глубоких ямах. По народным воспоминаниям, они выкапывали рвы, ставили по углам подпорки, делали над ними крыши из камней и земли. Затем, спрятавшись в эти ямы с имуществом, они подрубали подпорки. Так и погибали. Отсюда появилась у северных крестьян поговорка, что чудь под землю ушла. Впоследствии эта тема стала известным фольклорным и мифологическим сюжетом о загадочном исчезновении древнего народа. Прошли столетия, мы продолжаем жить на европейском севере, на русском севере, который складывался как уникальный сплав. Славяне принесли язык и культуру, а финно-угорские племена стали субстратом, который наполнил эту общность местным колоритом и опытом жизни на этих землях. На сегодня это все. В следующих выпусках мы продолжим экскурс в историю Вологодского края. С вами был старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. До новых встреч!
10: В завершении нашей вечерней программы информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 16 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью плюс 7, днем плюс 21. В Никольске ночью 8 градусов, днем плюс 20. В Тотьме ночью 5, днем плюс 20. В Кириллове ночью плюс 8, днем плюс 22. В Итигре ночью плюс 9, днем плюс 24 градуса. В Бабаеве ночью 7, днем плюс 23. В Череповце ночью плюс 7 градусов, днем плюс 22. В Вологде ночью плюс 6, днем плюс 22 градуса. На этом наша вечерняя программа завершена. Слушайте нас завтра в 7 часов 10 минут. Всего доброго. До свидания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Семейная ипотека – самый надежный инструмент поддержки граждан, заявил Владимир Путин. Быстрых перспектив для возобновления переговоров с Украиной сейчас нет. Все приложения, принадлежащие ВК, пропали из Google Play. И теперь подробнее. Семейная ипотека – самый надежный инструмент поддержки граждан, заявил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в Кремле. В свою очередь, Хуснуллин отметил, что, несмотря на различные обстоятельства, семейная ипотека продолжает пользоваться спросом у населения.
2: Но строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Это самый надежный инструмент, да? Там да. Доля просрочки, по-моему, процент где-то. Не больше.
2: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими – самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
1: В этом году в России наблюдается небольшое снижение объемов ввода жилья, также заявил Хуснуллин. В Кремле отслеживают все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Вы знаете, мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные

0: 14 июля парламент Украины уволил ее, что повлекло за собой отставку Кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении главы правительства главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича, соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Глава МВД Украины Игорь Клименко, которому прочили пост министра обороны, отказался от перехода на новую должность на фоне митингов в поддержку министра, ушедшего в отставку Федорова. Участники акции, которые проходят в украинских городах, требуют сохранить должности Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Вице-премьер Александр Новак рекомендовал отраслевым компаниям соблюдать обязательства по поставкам нефтепродуктов в рамках Северного завоза. Сегодня зампред правительства провел совещание с участием представителей Минэнерго, Минвостокразвития, ФАС и отраслевых компаний. Обсуждались вопросы обеспечения топливом, в том числе Якутии, Магаданской области, Чукотки, Краснодарского края. Особое внимание было уделено доставке топлива в труднодоступные населенные пункты, сообщили в правительстве. Все приложения, принадлежащие ВК, пропали из Google Play, передает РИА Новости. Ранее агентство обратило внимание, что из этого магазина приложений исчезли ВК, Макс, Одноклассники и Mail.ru. В компании ВК отметили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления. Приложения доступны для установки в Рустор и других магазинах приложений для Android, в том числе в магазине App Gallery компании Huawei. Ранее в понедельник Евросоюз ввел санкции против российской компании ВК, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы Макс. Напомню, в начале июня американская компания Apple без объяснения причин исключила Макс из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Власти Черногории могут ввести визы для граждан России и Беларуси с 1 октября. Об этом сообщают местные СМИ. Планы черногорских властей вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики с ЕС. По данным журналистов, первыми потребуют визы от граждан России и Беларуси. Затем должны ввести визовый режим с Турцией, Китаем, Катаром и ОАЭ. Сейчас российские граждане могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета. К утру в столице ожидается плюс 8, плюс 10 градусов, сообщили в Фобосе. Днем в пятницу, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура не поднимется выше 20-22 градусов. А вот в выходные погода будет уже теплой и ясной, по-настоящему летней, рассказал ведущий специалист центра Фобос Евгений Тишковец.
1: С пятницы инициативу в атмосфере перехватит восточное крыло скандинавского антициклона, благодаря чему облачность поредеет, осадки исключаются. На суточные колебания температуры возрастут ночью от 7 до 12, днем плюс 18-23 скромного тепла. В предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран хрустальным куполом накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды, изменяющего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13, ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин, ни облачка, ни перистой паутины, солнце будет не просто светить, а буквально давить светом, ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра, небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14, ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов. Ну и возникнет ощущение, что москвичей накроет невесомым стеклянным колпаком. Спорт.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен состав сборной России по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира с 12 по 16 августа. В индивидуальной программе выступит Ильтерякова, Борисова, Ковшова. В групповых упражнениях Россию представят Барикза, Еремеева, Лавренова, Николаева и Солонская. Напомню, ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских атлетов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном.

0: Международный олимпийский комитет не изменит позицию по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России из-за письма европейских стран о возможном лишении финансирования организации. МОК должен учитывать сложные реалии и последствия, но он придерживается своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир, отметил МОК. Напомню, ранее 9 стран Европы обратились к Европейской комиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет и Международные федерации, допускающие россиян и белорусов на международные соревнования из программ финансирования Евросоюза. Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о переходе бывшего нападающего к «Барсе» и олимпийского чемпиона Александра Барабанова. Соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. По данным «Спортэкспресса», зарплата 32-летнего форварда в «Автомобилисте» составит 124 миллиона рублей. Теперь новости футбола. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Гдесамов заявил о том, что в команду требуется усиление в каждую линию. Все списки были поданы в спортивный отдел. Дальше их работа. Ждем информации со дня на день о том, как продвигаются переговоры. Хотелось бы трансферов на вход, отметил и Гдесамов. И пока это все новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В пятницу 17 июля в Казани ожидается 18-20 градусов, дождь местами сильный. В Самаре 19-21 градус, кратковременный дождь и гроза. В Нижнем Новгороде от 18 до 20 градусов, без существенных осадков. В Пензе ливни и грозы 13-15 градусов. В Ярославле, Владимире, Туле и Воронеже +20, +22 без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве также дождя не ожидается. Днем 21-23 градуса, ночью +8, +10. Сейчас в столице 17 градусов.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, пишите ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, «Радио Россия», она там называется. В последнем сообщение идет прямая трансляция, ее тоже можно прокомментировать. Кроме того, там много интересных новостей, вырезок из эфира, самые интересные высказывания наших гостей. Это все тоже можно комментировать. Все сюда нам приходит в студию, все видим, все читаем, ваши мнения, заметки, все, что вы думаете о том, что происходит. Ну и напомню про наше приложение в Рустор и Google Play. Google Play пока доступно, в отличие от приложений, которые сегодня оттуда были удалены.
9: Да.
10: ВКонтакте и все вот эти вот сообщения, связанные с ВКонтакте, приложение. Радио России пока что скачать можно. Воспользуйтесь этой возможностью. Там в этом приложении, в нашем, все есть под рукой, все очень удобно, и возможность отправить сообщение, и посмотреть прямую трансляцию, и что, например, еще можно, архив, например, можно заглянуть туда, если что-то пропустили. Ну, а самые свежие и интересные новости на вести.ру, заходите, читайте.
9: Сегодня очень много информации, что немаловажно, в деталях было предоставлено Минобороны, да, вооруженные силы России нанесли групповые удары по целям в Киеве, в Одесской области. Были поражены предприятия военной промышленности. И есть уточнение. Вот помните, мы целый эфир даже посвятили как-то теме, что, к сожалению, нет подробной информации. Минобороны почему-то скромно сообщают, что поражены там объекты военной или энергетической инфраструктуры без подробностей. Слава богу, теперь эти подробности появляются и дает их Минобороны. Вот что сообщается. Значит, объект логистической компании «Рапид», где собирали ударные беспилотники большой и средней дальности, а также хранили иностранные комплектующие, агрегаты для их производства. Кроме того, предприятие электронной промышленности «Киев-1», где также велась сборка и хранение ударных беспилотников. Что еще? В Одессе, в Одесской области, были поражены объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также в порту Одесса были поражены 5 резервуаров с ГСМ. Ну, тут понятно, с чем рифмуется, да? А дальше российские войска поразили сухогруз на подходе в порт. Видео можно найти, кстати, в Макс-каналах. Порт Черноморск, туда следовал этот сухогруз. Он осуществлял доставку грузов для ВСУ. И также был поражен быстроходный катер сил специальной операций ВСУ в районе острова Змеиный.
10: В общем, налицо изменения в информационной повестке Минобороны, и это, наверное, к лучшему, потому что мы теперь лучше знаем, что атакуется, да, и какой урон несет противник. Очень многие обращали внимание, в том числе и наши эксперты в эфире, о том, что раньше мы говорили только о том, что мы с вами, как подвергаемся, наши вооруженные силы и топливная инфраструктура подвергается атакам. А сейчас вот подходы изменились, и, к счастью, мы теперь имеем чуть более полную картину того, как наши вооруженные силы ведут себя со складами, с техникой, с предприятиями, которые участвуют в борьбе с нами, да. Попробуем это чуть подробнее обсудить с нашим экспертом. К нам присоединяется военный корреспондент Роман Цыпаньков. Роман, приветствуем вас.
1: Людмила Данил, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Роман. Ну, я еще вот добавлю, да, это тоже информация Министерства обороны. Предприятие «Элмис» в Киеве было сегодня поражено ночью. Специализировалось оно на выпуске сложной электронной техники и оборудования для авиационно-космической отрасли, и завод «Сатурн», который занимался разработкой и производством сверхвысокоточной электроники. Мы вот это все так подробно освещаем, потому что на самом деле рады, что мы можем наконец эту информацию получить и озвучить. Поменялось, видимо, ну не то чтобы восприятие Министерства обороны, но позиция, подход Министерства обороны к освещению их работы. Как вы это оцениваете?
1: Да, я вот тоже со своей стороны обратил внимание, что последнее, даже довольно короткое время, может быть месяц, может даже меньше, стали вот подробно писать в релизах по пунктам. И довольно большой список, и не просто там поражен завод такой-то, а именно завод, производящий то-то, такие-то элементы, что становится понятно, что выбивает именно компонентную и электронную базу для беспилотников либо систем вооружения, а вторая часть ударов – это направлено на нефтяную инфраструктуру, и вот мы видим практически каждый день картинки, как горят резервуары от Одессы до Киева, портов Одессы до Киева, и становится понятен общий замысел компании по нанесению ударов именно по выбиванию промышленной, остатков промышленного потенциала и высокоточного, причем направленного на и с другой стороны именно на отрезание, разрушение топливной инфраструктуры.
10: Что касается ударов по Одессе, Роман, не первые сутки уже видим, что портовая инфраструктура подвержена атакам со стороны вооруженных сил России. Объясните, пожалуйста, смысл того, что мы делаем на южном рубеже, скажем так.
1: Данил, ну, насколько вот сейчас видно, это идет именно удары так же, как по складской и нефтяной инфраструктуре, а также вот там видно вторичные детонации где-то, это означает, что нашли, обнаружили склады и места хранения боевых компонентов, но и также мы видим удары по кораблям. Ну, понятно, что это зеркальный ответ на атаки наших судов в Азовском море, то, что мы наблюдали. Ну, понятно, что с нашей стороны, при нашем арсенале и, так сказать, мощности залпов, как это можно сказать, да, понятно, что урон будет кратно сильнее. То есть, ну, мы видим, как, то есть, противник пытается эскалировать постоянно ситуацию и на юге, и там, вокруг Крыма, и в Черном море. Ну, ответы приходится нашему высшему руководству также идти на ответные меры, которые сильнее и мощнее в силу того, что мы пытаемся иметь более мощные поражающие возможности.
10: А скажите, Роман, а вот смещение, скажем так, акцентов, да, на которые мы обратили внимание, оно еще вот в чем выражается. Вы помните, раньше была такая формулировка, что вот мы в ответ на какие-то действия Киева и киевского режима какие-то поражения нанесли.
9: Сейчас удар такой... возмездия, да, да. Вот такая фраза была.
10: Сейчас как будто бы это несколько тоже изменилось, и сейчас мы как бы понимаем, что Минобороны это вот не в каких-то крайних случаях делает, а это постоянная ежедневная работа. Вот вам так не кажется?
1: Да, это не очень хорошее замечание. Действительно, это важно, потому что противник, опять же, пропаганда противника нацелена на такую эмоциональную, такую даже, не побоюсь этого слова, истеричную накачку, вот это, что у нас, ну, в смысле, у них, естественно, как они говорят, хотя, да, что уникальное, не имеющее там аналогов, там прочее, все вот эти удары, красивые картинки, ну, все подобное, но под эмоциональную составляющую. Если пытаться с противником играть по его правилам, то мы в этой пропаганде, естественно, проиграем, потому что у нас удары, как вот мы у вас в эфире многократно обсуждали, другие эксперты, это спланированное на многих уровнях, начиная от космической группировки, заканчивая разведкой, аналитикой, проверкой, перепроверкой, то есть это многоэшелонированная, многоуровневая система выявления, нанесения и подтверждения ударов, то есть она не может быть эмоциональная, срочно, через час ударьте, потому что вот надо нам картинку красивую сделать, с одной стороны, с другой стороны, чем больше вот этих уровней проверок, перепроверок и выявления, тем понятно, что удары будут эффективнее. То, что вот мы с вами как раз в начале выпуска и разговаривали именно о целях нанесения. Поэтому ответом на любую эскалацию нанесения ударов по нашей территории может быть только тщательная, рутинная работа по выявлению, нанесению, поражению, уничтожению вот, наиболее болезненных ключевых целей, выбивание которых там, за собой складывает каскадом многие другие направления у противника, от разведки до сборки и так далее, всяких разных вооружений. И вот именно на этом сконцентрировалась наша страна, наше высшее военное политическое руководство. И понятно, что в такой ситуации там, пытаться как-то эмоционально еще раздувать, пропагандистское как-то все это дело переосмыслить, невозможно. То есть как раз наши вот сконцентрировались на том, что просто будем населению объяснять, ну, в лице Министерства обороны, пресс-центра Министерства обороны, именно суть целей, и чтобы, ну, и также предоставлять различные картинки подтверждения видеофиксации.
10: Угу. Роман, еще один вопрос у нас по поводу Крыма. Довольно тяжелая сейчас там ситуация сложилась и в энергетической, и, ну, в энергетической в основном сфере, да, и поставки топлива, и со светом там есть перебой. Скажите, пожалуйста, ну, вот враг сейчас пытается изолировать Крым. Как оцениваете ситуацию и как считаете, наши вооруженные силы, ну, не способны, а, как сказать, какие меры предпринимаются? Вот так сформулирую.
1: Да, действительно, ситуация в Крыму, она напряженная, ну, именно по части топливных проблем, там, также с электросетями, с ремонтом, восстановлением после налетов. Я бы, конечно, хотел бы передать в первую очередь слова поддержки крымчанам. У меня много друзей оттуда, потому что я там очень много лет прожил и отдыхал, ну, имею в виду, что жил долгие месяцы, пока вот с начала кампании, и вижу, как люди не отчаиваются, как наоборот поддерживают друг друга, как пытаются поддерживать хорошее настроение, поэтому все будет хорошо, естественно. Вот. Но что же касается мер, противник, да, нашел уязвимые точки в логистике Крыма, в прикрытии логистики Крыма, и точечно туда, не будем этого скрывать, грамотно в какой момент времени нанес именно удары. Но ответ уже разворачивается, это и мобильные группы, это и ПВО так называемого малого неба, это и, опять же, выявление точек запуска, ударов по операторных точках запуска. Ну, вот, опять же, многоуровневая система нанесения ударов, о которой мы сегодня даже с вами говорили. То есть, поэтому, естественно, ответ будет найден, и уже найден, и он разворачивается, реализуется. И какого-то там супероружия продемонстрировано не было, против которого не будет никакого решения, что теперь все пропало. Ну, к сожалению, да, сейчас в моменте вот эти трудности, я не побоюсь этого слова временные, ну, может быть, они растянутся еще на какое-то время. Также как руководство Крыма, оно очень адекватно реагирует. Mm-hmm. И в целом, поэтому, ну, к сожалению, сейчас мы оказались в такой точке, но я уверен, что все будет хорошо.
10: Роман, спасибо вам большое. Военный корреспондент Роман Сапаньков был с нами на связи. Я еще добавлю, что, во-первых, меры предпринимаются для того, чтобы поддержать, например, и бизнес в Крыму, и людей в Крыму, да, ну, а сами крымчане, ну, что они? Они собираются, вот широко распространилось в социальных сетях видео, когда вот они большой компанией собираются в кафе, например, и начинают просто петь патриотические песни. Вот
9: исторические
10: такой,
9: песни войны, да.
10: Да, запал есть городу. У людей, поэтому, естественно, все это история временная, и решение в скором времени будет найдено.
0: Наше время.
10: Одно из решений, кстати, да, как раз о нем сейчас поговорим. Активно сейчас разрабатываются новые отечественные образцы техники, а также защитных систем для промышленной инфраструктуры. Мы сейчас хотим поговорить, в частности, про новый танк. Я не знаю, может быть, сейчас эксперт меня поправит, может, это как-то модернизация, но, тем не менее, для нас он новый. Т-72Б3А. Отличается он от тех, что сейчас находится в зоне СВО. В первую очередь у него защита активная, активная защита и новый вид брони какой-то. Сейчас попытаемся обсудить, что это такое, какие еще есть образцы техники, которые более эффективны, чем на тех, которых мы начинали. Да.
9: Да, к нам присоединяется военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
9: Вот по поводу этого нового танка. Во-первых, чем он замечательный, расскажите, пожалуйста, в двух словах.
4: Ну, давайте уточню, что действительно новый танк – это глубокая модернизация всем хорошо известного Т-72. Это наш основной боевой танк. Очень хорошо себя зарекомендовал. Минус полтора года назад, когда еще дроны не были настолько, как бы, как хозяевами неба, это был, ну, пожалуй, лучший танк в мире. Потом пришлось их отвести во вторую линию, потому что начался новый этап войны, в котором стало основную роль играть малое небо. Соответственно, вот сейчас подготовлена модернизация, которая, ну, максимально приспособлена к тому, чтобы танк мог противостоять, в том числе, ударам с воздуха. Потому что традиционно схема танка заключалась в том, что он имел очень мощную броню лобовую, то есть передней проекции, откуда обычно прилетало 90% средств поражения. Но с появлением дронов, естественно, в этом случае основными направления стали сверху, соответственно, кормовую часть. Но это все было учтено, поэтому многие элементы были усилены. Была создана уже не колхозно-мангальная история, которая на самом деле спасла тысячи жизней и сотни боевых машин. Все мы помним знаменитую судьбу князь Мангала, который такой был монстр, который достаточно долго воевал, не опасаясь дронов и пили.
10: У мангалами называли понимать... решетки вокруг машины, да, ну, мангал, танка в данном случае.
9: Они, как правило, вручную сварены просто умельцами на коленках, что называется.
4: Ну, вот сейчас, как, во-первых, создают такие же решетки для техники, которые являются уже не колхозными, как их называли, а профессиональными, то есть они имеют специальные крепления для установки, они рассчитаны на определенные удары, они испытаны, и, соответственно, для техники они сейчас достаточно идут массово, особенно для новой техники. Танк в этом случае является, конечно, объектом, который в первую очередь требует защиты, потому что он, конечно, это очень мощная система, особенно артиллерийская система. Любой, кто видел, как работает танк, они понимают, что списывать танки в прошлое, как некоторые говорят, это, ну, откровенно непрофессионально. На самом деле воюет не оружие, а воюет система. И если выстраивать систему, которой противник терпит малое небо или минимально способен его использовать, то возвращение техники на поле боя — это не вопрос каких-то там десятилетий. Мы видим, даже сейчас проводятся операции, мы в том числе видели даже той же самой Константиновке, мы достаточно много использовали технику, потому что мы перехватили контроль за малым небом. Поэтому здесь система многоступенчатая. То есть нужны системы ПВО, нужны системы РЭП, нужны системы активного разведки, которые выявляют противника, соответственно, дальнобойные системы, которые уничтожают гнезда, как любят говорить у нас, дроноводов, и, соответственно, в этом случае танк, который максимально способен противостоять ударам дрона.
9: А еще, по словам самих бойцов, ну, самое страшное, что может быть, это встретиться вот так вот с танком, потому что это, помимо того, что это действительно невероятная боевая мощь, это еще и психологическое воздействие невероятной силы.
10: Спасибо, мы говорим Владиславу Шуругину, члену Изборского клуба, военному публицисту, автору телеграм-канала «Рамзай», за интересную беседу.
0: «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
11: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотра не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
9: Продолжаем эфир. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. По этому номеру в любом мессенджере вы можете отправлять ваше мнение, соображения, высказывания, может быть, даже вопросы. Если вы вовремя их отправите, мы их успеем задать нашим экспертам.
10: Переходим к следующей теме. Сейчас поговорим о нововведениях в миграционной сфере. В общем, мы довольно часто про это говорим. Вы сами знаете, дорогие радиослушатели. И вот в очередной раз скажем. Итак, что у нас здесь нового? Во-первых, тот факт, что при достижении 18 лет дети мигрантов должны будут выехать из России к себе на родину или оформить собственный трудовой патент. Причем необходимо сделать в течение 30 дней это. Сами мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. До сих пор, в общем, довольно часто получалось так, что дети и жены мигрантов – это была зона ответственности социальных служб российских, на минуточку, да, которые из наших с вами налогов деньги получают. Теперь вот эту практику решено прекратить. Ну и, пожалуй, самое последнее, что, в общем, есть на миграционную тематику, это обязательство мигрантов покупать мобильные телефоны с установленным электронным профилем для контроля их местонахождения. Такую инициативу сейчас рассматривают в МВД.
9: Да, но это вот то, что касается широкого спектра специальностей мигрантов. Да, есть еще так называемые квалифицированные иностранные специалисты. К ним внимание тоже особенное. Таких специалистов у нас приветствуют. Замечательно, когда к нам приезжает главный дизайнер бывшей компании BMW. Да, это чудесно. И вот чем больше вот такого уровня специалистов к нам приедет, тем лучше. На эту тему тоже есть свое нововведение. Госдума приняла в окончательном чтении закон о передаче в МВД полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий тех самых квалифицированных иностранных специалистов. И согласно этому закону МВД будет определять перечни этих профессий. Также эти специалисты, если они соответствуют указанным профессиям, смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.
10: Обсудим сейчас все эти изменения. Да, с доктором политических наук, руководителем направления миграции Центра имени Столыпина РАН ХИКС при президенте России, руководителем отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда с нами на связи. Михаил Александрович, рады вас слышать.
9: Здравствуйте, Михаил Александрович.
12: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Данил.
9: Давайте, наверное, с чего бы начать? Глаза разбегаются. Давайте начнем все-таки, наверное, с телефонов. Вот эта инициатива, это продолжение какого вектора? Это туда же в копилку биометрии?
12: Я думаю, что это, во-первых, в копилку цифровизации контроля за миграционными процессами ввиду, так сказать, отсутствия визового режима и таких вот эффективных въездных фильтров, да, для основной массы иностранцев, которые приезжают из там, значит, безвизового государства постсоветского пространства, да, но если нет виз, значит, надо каким-то образом контролировать процесс въезда и, что самое главное, процесс пребывания здесь, в России. Я думаю, что здесь определенную роль сыграла практика, вот если мы вспомним ковида, да, когда мы все устанавливали там на телефон приложение для отслеживания геолокации. Я бы отметил здесь экспериментальный режим, который действует уже в Москве, в Московской области, вот это вот приложение Амина или Амина, как правильно, да, в рамках которого мигранты осуществляют постановку на миграционный учет, да, и должны передавать свои там с определенной периодичностью геоданные. Этот эксперимент, в общем-то, ну, на экспертном уровне достаточно удачным был признан. И, собственно, я думаю, что обязанность приобретать такие смартфоны, то есть фактически ключи, ну или телефон, назовем так, скорее всего, это будет какой-то смартфон, наверное, значит, где, по сути, будет зашит вот этот мигрант ID, да, о котором очень тоже много говорится в последнее время. Я думаю, что это достаточно хороший альтернативный вариант визовому режиму, который будет одним из таких вот шагов с точки зрения вот и цифрового контроля, и впоследствии биометрического. Потому что иностранцы же тоже должны сдавать уже биометрию при въезде в Россию.
9: Да.
12: Постепенно движемся в этом направлении, это как бы это положительный момент.
9: Ну, вот люди, которые пересекают границу, граждане России, они говорят, что сдают, активно сдают, это там создает определенного рода дискомфорт при пересечении границ, ну, там же время просто, да, там. Но, тем не менее, это происходит. А вот то, о чем вы сказали про телефон, про возможность отслеживать, судя по всему, вы ответили на мой следующий вопрос. Я хотела спросить, вот хорошо, решили, что мигрант обязан содержать семью, которую он привозит с собой на определенном уровне. Кто будет отслеживать, сколько он человек привез и на каком уровне он их содержит? Как это можно отследить? Следующее. Дети, достигшие 18-летия, должны в течение 30 дней или получить патент свой на работу, или покинуть территорию России. Кто это будет отслеживать? Опять же.
12: Ну, знаете, здесь такой момент, значит, ну, для своих родителей мы детьми будем оставаться в любом возрасте, но с точки зрения закона, да, 18 лет это уже не дети, это уже, так сказать, полноценный гражданин иностранный, вот, который не является членом семьи иностранного работника, но я здесь опять-таки начну с первопричины, я помню, я не раз ее у вас в эфирах озвучивал, а зачем трудовой мигрант, временный трудовой мигрант везет с собой в Россию свою семью.
9: Вот, ну, мне кажется... Тут, мне кажется, есть два ответа. Один для, ну, как бы официальный, да, внешний, один внутренний. Внутренний понятно, зачем, чтобы иметь возможность здесь закрепиться. Да, а внешний для посторонних ответ такой: ну как, я же переживаю, ну как они там без меня? Им там без меня плохо. Здесь они у меня на глазах.
12: Ну, вы знаете, вот когда работники из, ну, давайте говорить откровенно, там, Узбекистана и Таджикистана, да, сейчас говорим о массовой миграции в Россию, они же не только в России работают. Вот когда они едут на работу в Южную Корею, да, вот я знаю, там узбеков туда активно привлекают, когда они едут на работу в те же самые Эмираты, в Турцию, достаточно близкую, или там вахтовыми, там, значит, в рамках оргнабора, кстати говоря, там, в там, США и ряд европейских стран, вопрос о том, чтобы туда, значит, привезти с собой семью, не стоит. Да, и эти самые иностранные работники, которые, когда говорят, что они переживают за свои семьи, как они там будут одни, вот почему-то не переживают за свои семьи, когда уезжают на работу в Великобританию, например, или в Южную Корею. А в России переживают. То есть вот я еще раз говорю, я вот убежденный на этой точке зрения буду стоять, что необходимо менять законодательство, и работа одного иностранца в России категорически не должна быть основанием для того, чтобы его члены семьи приезжали в Российскую Федерацию. Вот. Даже если по законодательству иностранец обязан за них, за всех заплатить. Но то, что ввели этот закон, что иностранец обязан там условно оплачивать там на уровне там еще одной стоимости патентов за каждого члена семьи, который здесь, ну, наверное, это неплохо, да, с точки зрения того, что раньше он этого не делал, да, и, возможно, вот этот экономический рычаг на какую-то часть иностранных работников, иностранных семей повлияет, да, и они скажут, ну, не хочу я платить, посидите дома лучше. Возможно. Но, еще раз говорю, гораздо проще, гораздо эффективнее этот вопрос решить изменением, внесением изменений 115 федерального закона о правом положении иностранных граждан, не исключение одного абзаца, да, который дает это право членам семьи иностранного работника временно пребывать на территории Российской Федерации на срок действия разрешительного документа или трудового договора, вот мы убираем этот пункт, и мы проблему членов семьи мигрантов и детей мигрантов снимаем. Да, почему это не делается? Ну, вопрос у меня риторический. Вот я надеюсь, что если нынешний состав Государственной Думы это, к сожалению, не решил, хотя, еще раз говорю, там тот же самый Михаил Матвеев несколько раз инициировал подобные предложения, еще другие депутаты, ну, может быть, в следующем созыве депутаты до этого доберутся. Это очень важно.
10: Михаил Александрович, а вы знаете, я вот сейчас сижу, слушаю вас и смотрю на меры, которые в последнее время приняты, и вспомнил что-то я про лоббистов миграционных. Помните, сколько было недовольных тем, что сейчас, ну, я в первую очередь сейчас про бизнес говорю, что не будет дешевой рабочей силы, что вот все это приведет к удорожанию, к тому, что дешевые специалисты не приедут на стройку, на уборку улиц, там еще куда-то, еще в какие-то отрасли. Вообще эти лоббисты мигрантские, они как сейчас поживают?
12: Да, они прекрасно поживают, они пытаются такое в контрнаступление перейти в информационном поле в том числе и инициируют предложение о том, что давайте мы вот оргнабор, который у нас должен заработать с 27 года, и МВД сейчас готовит достаточно такие серьезные поправки в миграционное законодательство, да, вот эту базу для внедрения эксперимента по оргнабору, который с 27 года будет в субъектах реализовываться. И бизнес сейчас пытается через различные свои синекуры, через лоббистов, говорит, а давайте отсрочим. Или вот я сегодня, например, услышал одно вообще фантастическое предложение, и говорит, а давайте мы сделаем оргнабор, но только мы не будем по оргнабору работников закреплять за конкретным работодателем. Ну, тогда это уже не оргнабор, это нечто другое. Вот, поэтому там люди следуют своей четкой линии. Для них выгодна массовая, неквалифицированная, дешевая трудовая миграция. То есть вот, к большому сожалению, для тех, кто лоббирует завоз мигрантов в Россию, вот неквалифицированных, для них есть экономическая выгода. А то, что происходит в обществе, с людьми им наплевать. Они думают, что их это никогда не коснется. Все проблемы, с которыми сталкиваются жители нашей страны, вот чувствуя эту миграцию на себе.
10: Все рано опускать руки, нужно продолжать, да, напирать на этих людей, которые хотят неограниченно ввозить сюда мигрантов. Михаил Александрович, а еще вопрос по поводу вот квалифицированных иностранных специалистов, да, сейчас МВД будет определять перечень профессий, а здесь несколько иная ситуация. Мы с точки зрения законов и государства по-другому относимся к квалифицированным специалистам.
12: Ну, разумеется, есть перечень. У нас, во-первых, есть высококвалифицированные специалисты, да, категория. Для них отдельный порядок и механизм, предусмотренный 115-м федеральным законом. Там, ну, другой вопрос, можно там подискутировать о критериях признания высококвалифицированных специалистов, но это отдельная тема. Но, тем не менее, да, есть порядок. Вот если вы говорили как раз о там главном, там, не знаю, дизайнере там BMW, который приезжает в Россию, да, и будет там на автовазе делать нормальные автомобили, то, соответственно, значит, вот это будет высококвалифицированный специалист, если такое чудо произойдет. А если мы говорим, значит, про достаточно широкий перечень квалифицированных специалистов, да, это тоже отдельная категория. Допустим, если это из визовых стран иностранцы, они не попадают под квотную кампанию, но там есть еще ряд преференций. А другое дело, что этот перечень был достаточно сильно раздут. То есть вот насколько он соответствовал реальным потребностям именно в квалифицированной рабочей силы. Насколько я знаю, МВД этот перечень либо уже сократил, либо планирует существенно сократить, то есть, да, адаптировать его под реальный запрос, который касается, допустим, тех же самых, ну, сферы производства, да, промышленности, где действительно не хватает квалифицированных, ну, честно назову, там, сварщиков, там, еще кого-то, вот, да, действительно, которые могут подтвердить свои навыки, могут подтвердить свою квалификацию. И, конечно, для, вот, скажем так, контроля, ну, видимо, это пришлось передать в МВД, потому что, ну, наверное, Минтруд, может быть, как-то не дорабатывал эту тему с определением именно перечня, да, потому что, еще раз говорю, он был достаточно широкий, достаточно широкий.
10: Михаил Александрович, спасибо вам большое. Время у нас, к сожалению, заканчивается. Доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда был с нами на связи. Я сейчас подумал, вот этот вот дизайнер из BMW приедет, ему что, тоже телефон нужно будет покупать?
9: Нет, он квалифицированный специалист. Это другое.
10: Ему не нужно будет.
9: Это другое.
10: Ну, все понятно.
13: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
14: Юрий Стоянов.
15: Дед, это я.
14: Федор Добронравов.
16: И я, дед Владик, тоже.
14: Впервые вместе на большом экране.
17: Таких дедушек не бывает.
14: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
18: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
19: Наше время.
9: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И вот о чем хотим с вами поговорить. ЕГЭ все сдать-то сдали, да, но сейчас идет вступительная кампания. И вот абитуриенты, которые поступают, собираются поступать в педагогические вузы, сталкиваются с появлением при поступлении там дополнительных вступительных испытаний. Что это такое? Обычно дополнительные вступительные испытания сдают абитуриенты творческих вузов. Ну, например, музыканты. Тут ЕГЭ не отделаешься. Если ты поступаешь, да, на исполнительский факультет, например, на скрипача ты хочешь учиться, или на флейтиста, или сольное пение академическое, предположим, или дирижер.
10: Пока тут, для них не придумали ЕГЭ.
9: ЕГЭ для них не придумали, да. Тут вот, ну, как ни крути, там, чем какой-то русский язык или обществознание, ну, не получится. То же самое касается театральных вузов, художественных вузов. Дополнительные испытания. А спортивные вузы туда же. Тоже. Ну, то есть понятно, что спортсмены, они должны дополнительно продемонстрировать свои навыки именно вот в этом направлении. И ЕГЭ тут тоже никакой не работает. Почему вдруг это коснулось педагогических вузов? Не вполне понятно. Ну, действительно, были такие планы у Минпросвещения, например, с 27-го года для ряда направлений обществознание заменить на вот такие профильные дополнительные вступительные испытания. Но почему педагогов это касается?
10: Сейчас попробуем во всем разобраться, да, с нашим экспертом. С нами на связи член-корреспондент Российской академии образования, ректор Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Михаил Груздев. Михаил Вадимович, приветствуем вас.
20: Людмила, Данил, добрый вечер, рад приветствовать всех слушателей.
9: Здравствуйте, Михаил Вадимович. Ну, поясните, пожалуйста, это уже с этого года такая мера вводится? Или пока это эксперимент в отдельных вузах? Или пока это, в принципе, вопрос обсуждения?
20: Это не вопрос обсуждения, это не эксперимент, это право, которое у вузов было и ранее, и нужно сейчас сказать, что это касается не только педагогических университетов, подведомственных Министерства просвещения Российской Федерации, это касается и классических университетов, где есть подготовка по педагогическому направлению. Дело в том, что дополнительные вступительные испытания может назначаться либо в дополнение к трем ЕГЭ, либо взамен одного из ЕГЭ. В частности, расскажу о нашей практике, о практике Ярославского педагогического. Мы приняли такое решение еще в прошлом году о том, что по отдельным профилям подготовки мы заменяем третий ЕГЭ на дополнительное вступительное испытание, а проще говоря, на внутреннее испытание университета. То есть русский язык обязателен для всех вузов страны. По педагогическим специальностям обязательным является обществознание, а вот третий идет как дисциплина, выбираемая вузом, либо ЕГЭ, либо внутренние испытания. Когда мы говорим о поступлении, например, на профиль математическое образование, то очевидно совершенно, что мы никогда не откажемся от математики, а точнее от ЕГЭ по математике. То же самое на экзамен, на профиле литература или иностранные языки, где третий ЕГЭ совершенно понятен. Но есть профили подготовки, и еще раз повторяю, это лишь право университета произвести эту замену, нет такого четкого правила. Но есть отдельные профили, по которым требуется, ну, в какой-то мере сходные склонности, может быть, таланты, как в тех примерах, которые вы привели, на художественных направлениях, на творческих, спортивных. Я приведу примеры. У нас, например, такое решение о внутреннем экзамене, дополнительном вступительном испытании, принято на четырех профилях. Я их назову, и я думаю, что многое станет понятно. Это направление, это профиль дошкольное образование, начальное образование, дополнительное образование и четвертый профиль организации воспитательной работы. Дело в том, что по решению министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова сейчас в нашей стране открыто около 10 тысяч педагогических классов. Туда приходят ребята, уже мотивированные на работу с детьми, мотивированные на педагогическую профессию. И внутреннее вступительное испытание позволяет показать, может быть, даже не просто подготовку, которую они прошли в педклассе, ведь ребенок может прийти и минуя педкласс. Ребенок может просто действительно иметь наклонности, свою какую-то природную расположенность к психологическим навыкам, какие-то особые коммуникативные способности. И все это молодой человек может показать на внутреннем экзамене.
10: Михаил Владимирович, еще раз можно повторяю, я сразу никогда здесь...
20: математику мы не заменим на внутренний экзамен.
10: Можно я здесь вот сразу вклинюсь и спрошу у вас, а это что за экзамен, как бы, как он называется? Это творческое задание, дополнительное вступительное испытание по педагогике?
20: У нас данный экзамен, еще раз повторяю, название его вуз имеет право определить сам. В данном случае у нас это экзамен по основам педагогических знаний. Этот экзамен предполагает, он проводится в устной форме, и он включает в себя два задания, повторяя, что содержание испытания вуз тоже определяет самостоятельно. Я очень схематично обрисую суть этих заданий. Первое, в первом задании предлагается ребенку, молодому человеку перейти с позиции ребенка и ученика в позицию взрослого, в позицию педагога. Ему предлагается проанализировать какую-то ситуацию, связанную с взаимодействием двух детей, родителей и детей, учителя и детей, и при этом быть, находиться в позиции педагога, в позиции взрослого. Второе задание, оно уже практическое по сути, оно по сути похоже на демонстрационный экзамен, когда поступающий имеет возможность, допустим, провести какую-то беседу, может быть, даже организовать какую-то игру. То есть форму порой он выбирает сам в зависимости от того задания, которое он получает.
10: Угу. Михаил Владимирович, а вот смотрите, мы просто почему вообще эту тему взяли? Потому что мы посмотрели на задания, которые попадаются в одном из университетов. И для нас, как для людей, ну, в общем, к педагогике, имеющие весьма посредственное отношение,
9: но
10: тем более
9: имеющих отношение, да, к журналистике,
10: да, они, в общем, являются неочевидными. И нам так показалось, что ребенка может это оттолкнуть. Ну, вот смотрите, я вам, Михаил Владимирович, один вопрос просто зачитаю, Людмила. Поможешь мне, какой,
9: да,
10: вопрос,
9: конечно,
10: выберешь?
9: Любой, вот прям вот на какой. Вот смотрите, например, что не относится к обязательным элементам религии? Это вопрос. И дальше варианты ответов. А. Религиозная община, представление о сверхъестественном мире, религиозная вера, слияние церкви и государства. Еще раз повторю вопрос. Что не относится к обязательным элементам религии?
20: Михаил, спасибо, что вы меня представили как эксперта, и поэтому я могу высказать лишь свое экспертное мнение. Да. В моем понимании данное содержание вопросов не имеет никакого отношения к педагогике. Это очень похоже, еще раз повторяю, ВУЗ самостоятельно определяет, но я как эксперт, еще раз повторяю, считаю, что это область знания обществознания. Вот тот пример, который вы привели, он относится к обществознанию. Во всяком случае, я бы не пошел по этому пути, мне трудно что-либо оценивать, потому что я не знаю, что это за ВУЗ.
10: Но, Михаил Владимирович, мы тут, знаете, мы тут скорее не к конкретному ответу, мы к тому, а можно ли вообще к этому экзамену подготовиться, не отталкивая ли он молодых людей, как нам это показалось. Ну, условно говоря, я готовлюсь к обществознанию, а получаю вопрос там про объекты игры в дочки-матери. Это вот еще один вопрос из этого теста дополнительных вступительных испытаний. Вот, понимаете, какой у нас вопрос-то самый главный.
20: Еще раз напомню, что обществознание на педагогическом направлении является обязательным. В любом случае его нельзя отменить. В данном случае каждый ВУЗ обязан опубликовать на своем сайте программу вступительных испытаний, и то, о чем пойдет разговор, появляется не сегодня, оно появляется фактически за год. То есть за год, вот я описал вам, как проходит экзамен в Ярославском педагогическом, а то, что это не отпугивает, я скажу так, что вот, собственно, это касается и нашего университета, и Ярославского педагогического, это же касается и других педагогических вузов, подведомственных Минпросвещению. Еще неделя впереди до окончания подачи заявлений, а конкурс уже сейчас на одно бюджетное место превышает 15, а то и 20 человек на одно место. То есть, нет, не отпугивает.
10: Михаил Владимирович, время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за то, что так подробно и скрупулезно для нас объяснили вот эту систему. Член-корреспондент Российской академии образования, ректор Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Михаил Груздев был с нами на связи.
9: Ну, я просто еще один вопрос можно прочитаю про дочки и матери, раз уж ты упомянул. Ну, давай поясним. Субъектами игры в дочки и матери являются варианты ответов. А. Правила игры. Б. Участники игры. В. Сами игрушки. Г. Производители игрушек.
10: Попробуйте, дорогие радиослушатели, ответить на этот вопрос. Куда отправлять ответы, вы знаете. 8-925-222-99-92. Вернемся после свежих новостей.
19: Наше время. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
19: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
21: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
19: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
22: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
19: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
22: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
23: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
24: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
25: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
26: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
22: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
27: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россияне должны получать купленные квартиры вовремя и нужного качества, заявил Владимир Путин. Российская группировка начала заходить на окраины Славянска. Кабмин снизил задолженность регионов по бюджетным кредитам еще на 8 миллиардов рублей. И теперь подробнее. Строительство жилья в новых регионах набирает темп, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Путиным в Кремле. В марте сообщалось, что новым регионам России выдано больше 4000 ипотечных кредитов. Там строится более 3 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья. Владимир Путин отметил, что семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки граждан. По словам президента, россияне инвестируют в жилье 16 триллионов рублей в год и должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества.
28: У нас по всем видам ипотеки плюс 100% приобретение гражданами жилья. Люди у нас вкладывают в год сколько? 16
29: триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное, Владимир Ильич, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства. Но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые они заплатили.
28: И вовремя. Нужного качества.
27: В свою очередь Хуснуллин отметил, что семейная ипотека продолжает пользоваться спросом у населения. По его словам, граждане продолжают оформлять ее по ставке 6%. Кроме того, он подчеркнул, что все обязательства по действующим программам ипотечного кредитования выполняются в полном объеме. Российские военные добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него. Об этом, как передают РИА Новости, сообщил замкомандира полка.

0: 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
1: Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева – огромная утрата для всей атомной отрасли. Об этом заявил директор Юрий Черничук. По его словам, теракт против человека, который отвечал за техническую и радиационную безопасность одной из самых крупных АЭС в мире, не поддается никакому здравому смыслу.
2: Смерть сотрудника, на котором лежит ответственность за обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности такой огромной станции, как Запорожская АЭС, это случай, который не поддается никакой логике, никакому здравому смыслу, никакому объяснению. Весь персонал нашей станции с огромной болью воспринял ту страшную новость, которую мы узнали буквально через несколько минут после совершения этого чудовищного террористического акта.
1: Напомню, главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате атаки украинского дрона. Вместе с ним смертельное ранение получил его водитель Дмитрий Филиппов. Правительство Запорожской области посмертно представит Яковлева к государственной награде. Об этом в интервью «Вестям» сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Кабмин снизил задолженность регионов по бюджетным кредитам еще на 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил на заседании правительства Михаил Мишустин.
3: По поручению президента правительство продолжает снижать долговую нагрузку тех регионов, которые на своей территории активно занимаются улучшением условий для людей и для бизнеса. На системной основе мы списываем им 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. В этот раз сократим долг еще на 8 миллиардов 370 миллионов рублей в общей сложности. Это коснется Республик Алтай, Башкортостана и Чеченской республики, а также Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской, Тверской областей. Они вкладывали собственные средства в развитие инженерной базы опорных населенных пунктов, совершенствовали коммунальное хозяйство, участвовали в выполнении национальных проектов и способствовали переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также наращивали поддержку промышленности и обновляли общественный транспорт.
1: Звуки взрывов были слышны в районе Даунтаун в Дубае. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Информация о причинах произошедшего, а также официальные комментарии властей Эмирата пока не поступали. Россия и Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, передает РИА Новости. Церемония подписания состоялась в Шанхае в преддверии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту. С российской стороны соглашение подписал глава Минцифры Максуд Шадаев. Власти Нидерландов объявили о дефиците воды на фоне прошедшей недавно аномальной жары и продолжающейся засухи и приступили к введению дополнительных мер по управлению водными ресурсами. Об этом сообщают местные СМИ. По их информации, объем поступающей в страну воды сократился из-за недостатка осадков и низкого уровня воды в реках, прежде всего в Рейне, тогда как спрос на воду продолжает расти. В правительстве ожидают, что засушливая погода сохранится в ближайшие недели. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, «Зенит» и другие клубы РПЛ, а также Саудовской лиги ведут переговоры по полузащитнику «Монако» Александру Головину, сообщает «Футмеркато». Сумма потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов. «Монако» готов отпустить Головина, который выступает за «Монегасков» с 2018 года, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избежать возможных санкций со стороны финансового регулятора. Нападающий Дмитрий Воробьев перешел из «Локомотива» в «Краснодар», сообщает инсайдер Иван Карпов. По информации источника, 28-летний футболист подписал контракт с «Быками» до 30 года. «Краснодар» заплатит «Локомотиву» до 8 миллионов 300 тысяч евро. Фиксированная часть составит 7 миллионов 300 тысяч, еще 1 миллион бонусы. Отмечается, что такая сумма стала возможна в том числе потому, что Воробьев снизил свои финансовые требования ради перехода в «Краснодар». Хоккейный сезонный турнир «Кубок первых» пройдет в рамках континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ. За счет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома и в гостях в рамках регулярного чемпионата. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. Автомобилист объявил о переходе бывшего нападающего «Акбарса» Александра Барабанова. Хоккейный клуб из Екатеринбурга заключил контракт с хоккеистом до 31 мая 2028 года. По данным «Спорт-эксперта»,

0: «Экспресса» зарплата 32-летнего форварда в автомобилисте составит 124 миллиона рублей в год. Новости тенниса. Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 в Бостоне. Сегодня первосеянный Рублев победил итальянца Андреа Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Реклама на Радио России.
3: Погода.
4: В пятницу 17 июля в Владикавказе ожидается 23-25 градусов, небольшой дождь и гроза. В Нальчике от 26 до 28 тепла, кратковременный дождь с грозой. В Ставрополе 26-28 градусов выше нуля, кратковременный дождь. В Сочи без осадков плюс 25, плюс 27. В Краснодаре от 28 до 30 градусов, местами кратковременный дождь. В Волгограде 24-26 градусов без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30. В Ярославле, Владимире, Туле и Воронеже 20-22 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге будет сухо, 23-25 градусов. В Москве также дождя не ожидается. Ночью 8-10 градусов, днем 21-23. Сейчас в столице плюс 17 градусов, ветер северный 2 метра в секунду.
5: Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
6: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
7: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
5: Разное время. Слушайте по будням. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
6: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
8: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
6: Ну и своим чуть-чуть.
5: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
9: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
6: Потрясающе!
5: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 9.35 по времени Ульяновска.
10: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
11: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Спасибо, что уже присоединились к нам. Эльвира, Кэт, Татьяна, Александр, Степан, Сергей. В общем, уже довольно много тех, кто комментарии написал, делились своими соображениями по поводу того, кто, кто такие будущие педагоги и чему они должны обучаться, и тому, как наши военные действуют в зоне специальной военной операции. Спасибо еще раз всем, кто присоединился. Все читаем, все видим, все смотрим. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Это удобно, потому что там есть и свежие новости, и вырезки, самые яркие цитаты наших гостей в эфире, и прямая трансляция, под которой тоже можно оставить свой комментарий. Она, кстати, в последнем сообщении на стене сейчас находится. Заходите в ВКонтакте Радио России. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Там тоже много всего интересного. В том числе, например, есть наш архив. Если что-то пропустили, можно там зайти и послушать эту передачу. Ну, а самые интересные и свежие новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
11: В России заработал механизм, который поможет выявлять предприятия-фантомы. Вы удивитесь, но, оказывается, такие существуют. Действительно, и, в основном они занимаются якобы производством обуви, товаров легкой промышленности, ну, то есть одежды всевозможные, там какие-то такие вот вещи, да, и БАДы, те самые БАДы, с которыми тоже идет борьба, которые распространяются через маркетплейсы, и никакой пользы, кроме вреда, они не приносят. Что же это за схема такая, какова ее цель? Нужно выискивать те компании, которые создаются для того, чтобы легализовать ввезенные импортные товары и не платить таможенную пошлину. Ну, такая вот как бы незатейливая схема. Создаем компанию, пишем, что у нее там 3 цеха, работает 150 человек, зарплаты платим, там какие-то налоги даже, наверное, скорее всего, ну так, чтобы не придирались. Но копни поглубже, а нет ничего вообще. Все только на бумаге и для того, чтобы вот эту таможенную пошлину за ввоз не платить.
12: Сейчас попробуем разобраться с тем, как это происходит.
10: Сделано в России.
12: А сделано у нас в России для того, чтобы выявлять эти предприятия, система «Честный знак». И поговорим мы сейчас с заместителем генерального директора Центра развития перспективных технологий. Это как раз и есть оператор системы маркировки «Честный знак». Антон Гущанский с нами на связи. Антон, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
11: Здравствуйте, Антон. Ну вот 6 июля вот этот новый механизм заработал. Давайте начнем с того, правильно ли мы сформулировали суть проблемы, с которой идет борьба, да? И следующий будет вопрос логичный. Как работает этот механизм?
13: Вы сформулировали правильно. Здесь действительно ситуация в том, что правительство, идя по верному пути снижения нагрузки на бизнес, в ряде отраслей значительно упростили процедуру начала деятельности. То есть не обязательно, чтобы какой-то контролирующий орган или госорган смотрел на то, что есть реальный производитель. Можно открыть предприятие, не выходя из дома, по интернету, за считанные часы. Это для добросовестных участников оборота большой плюс, но мы понимаем, что недобросовестные участники начали этим действительно пользоваться. И в ряде отраслей действительно заявляют себя как производители в целях легализации нелегально ввезенной продукции, контрабандой, либо в рамках трансграничного перемещения Союза. Как будет работать механизм? Соответственно, каждый новый производитель, который будет появляться на рынке, будет обязан пройти изначально дистанционный мониторинг с помощью мобильного приложения, должен будет показать фото и видеоматериалы, подтверждающие факт наличия оборудования, людей, товаров, производственных площадей. А в дальнейшем, если он уже начал свою деятельность, система будет автоматически его измерять на предмет наличия определенных риск-факторов. И если риск-факторы по участнику будут срабатывать, то туда будет осуществляться физический выезд сотрудников системы «Честный знак» для того, чтобы подтвердить, что действительно физически там есть все необходимое оборудование, есть фактическое производство. Угу. Если же...
11: Что-то со связью у нас произошло. Мы, к сожалению, последнюю вашу фразу не услышали. Могли бы вы ее повторить?
12: То есть, если предприятие не может подтвердить наличие у нее производственных мощностей.
13: Если оно не может подтвердить наличие производственных мощностей, то система будет блокировать возможность выдачи кодов маркировки на такой товар, а такой товар легально оборачиваться не сможет.
12: А то есть правильно мы понимаем, что это сейчас речь идет о предприятиях в тех отраслях, которые назывались производство обуви, БАДы и
11: легкая промышленность, одежда.
12: Промышленность, да.
13: Это первый этап введения системы. Почему выбраны именно эти 5 направлений? Там на самом деле у нас товары легкой промышленности, обувь, БАДы, шины и парфюмерия. Выбраны потому, что до этого в течение полугода проходил эксперимент на территории Российской Федерации, где мы экспериментально проводили вот эти мониторинги и выявляли псевдопроизводителей. Эксперимент показал 94% эффективности, то есть 94 производителя из 100, которых мы выявляли, фактически оказывались фантомами. Это не говорит, что на рынке такое количество нарушений, это говорит лишь о том, что эффективно работают критерии отбора легальных, нелегальных участников от легальных участников.
12: Тут еще...
13: Это первый этап, но будет расширение на значительное количество других товаров, где также сейчас работает заявительный формат начала деятельности.
12: Тут еще, Антон, нужно пояснить для наших радиослушателей, вот для конкретного человека, почему от предприятия «Фантома», ну, я не знаю, нет пользы или есть вред, почему государство поставило целью эти предприятия ликвидировать с рынка? Потому что, может быть, кто-то скажет, ну да, ну подумаешь, они там не имели каких-то производственных мощностей, зато на 1000 дешевле стоили их товары, которые они, например, предлагают нам.
13: Здесь ситуация в том, что для каждого потребителя важна не только история цены, но и важна история безопасности и качества такого товара, который он приобретает. В истории с псевдопроизводителями товар завозится нелегально, товар завозится без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности. Нет прослеживания его движения, то есть невозможно подтвердить элементы качества, и такой товар может быть действительно опасен для потребителя. Буквально несколько лет назад выявлялись обувь, которая содержала в себе, детская обувь, содержала в себе повышенное содержание фенола и других запрещенных элементов, которые негативно влияли бы на здоровье потребителя, который их носил. Поэтому это действительно важно, и это борьба прежде всего за безопасность и качество за наших потребителей.
11: Ну, и мне кажется, все-таки не стоит списывать со счетов, что с таких товаров не уплачивается таможенная пошлина. Это, в конце концов, пополнение нашего бюджета, и это касается каждого из нас, так или иначе. Права ли я?
13: В том числе, конечно, это для государства очень большая помощь.
12: Угу. Скажите, пожалуйста, Антон, если в целом рассматривать работу системы «Честный знак», насколько эффективно в последнее время все это работает? Мы уже видим постоянный прирост, да, товаров, которые в систему «Честный знак» включаются постепенно, да, поэтапно. И, естественно, что следующее у нас на очереди по включению в систему?
13: Система работает очень эффективно. Сейчас мы даем для государства, прежде всего, конечно, фискальный эффект. Сейчас с момента запуска системы 1,8 триллионов рублей составили дополнительные налоги и сборы, которые были собраны в бюджет за счет внедрения системы маркировки. 96,5% эффективность проведения контрольно-надзорных мероприятий на основании данной системы. Там, где проверки раньше были невозможны,
11: опять у нас со связью проблемы. Может быть, мы попробуем перенабрать нашего эксперта, потому что действительно важная информация. Вот эта система «Честный знак», поначалу к ней как-то настороженно относились люди. Ну что, ну вот это вот дополнительно нужно выискивать, где этот QR-кодик, чтобы его отсканировать. Ну это как-то все казалось, что это сложно. А потом выяснилось, что этот «Честный знак» реально защищает от подделок. Ну так. Да, то есть вот эту газировку могли просто подкрасть какой-нибудь краской и назвать ее, там, не знаю, как, колокольчик. Вот.
12: Нет, ну что ты прям на колокольчик? Ну, хорошая хорошо. Газировка. Ну, Колокола, первое, что... пускай ее называют.
11: Да, ну,
12: плохая кола.
11: Пришло мне в голову первое.
12: Так.
11: Вот. А теперь так не получится, потому что это все должно пройти через систему проверки.
12: Ну, подсказывают, что да. С нами снова на связи Антон Гущенский. Антон, слышно, вас было плохо. Что касается расширения системы и ее эффективности?
13: Да, действительно, для государства система эффективна за счет дополнительных налоговых поступлений. То есть 1,8 триллиона рублей дополнительных поступлений в бюджет удалось добиться благодаря внедрению системы маркировки. В контрольно-надзорной деятельности система является в большинстве товарных групп единственным источником расчета так называемых индикаторов риска. 96,5% эффективности их использования при проверках. Для обычного потребителя это, конечно, безопасность и качество. Благодаря системе 199 раз снизилось количество продажи просрочки молочной продукции.
11: Давайте еще раз повторим, пожалуйста, вот эту цифру, она потрясающая.
13: 199 раз.
11: В 199 раз. Вы только представьте себе, что мы пили раньше.
13: Что? Каждый из вас может это почувствовать, в том числе на кассах самообслуживания. Вы можете это увидеть, система вам не даст возможности продать просроченную продукцию. Мало кто обращает внимание, но сроки годности есть и у той же воды. В 550 раз снизилось количество продажи просрочки упакованной воды. А сама система позволяет каждому потребителю увидеть, что он держит в руках, увидеть информацию о товаре. Мы недавно запустили дополнительный функционал «Что за продукт?». И 38 миллионов пользователей мобильного приложения теперь знают не просто, что это продукт, а какое в нем содержание сахара, солей, разных опасных или менее опасных элементов.
11: То есть теперь лупу с собой не обязательно носить, да, чтобы прочитать, что там наимельчайшим шрифтом написано.
14: Антон, спасибо вам большое.
11: Нет, я прошу прощения, можно я еще один вопрос задам? Один, пожалуйста. Да, у меня очень коротко, Антон, если можно, совсем времени мало. Вот раньше очень распространенная, даже в крупных супермаркетах, была такая история, когда сроки годности переклеивали. Иногда даже не стесняясь, иногда они наклеивали новый срок годности на старый, прям поверху, и вот один из-под другого вылезал. То есть это вот, ну, совсем вот в наглую, что называется, работали. Вот с этим QR-кодиком честного знака могут ли так поступить недобросовестные продавцы?
13: Нет, не могут, потому что срок годности, который содержится в системе, это срок годности, указанный изготовителем.
11: Указанный изготовителем.
14: Время, к сожалению, Антон, совсем спасибо. У нас вышло. Спасибо вам большое. В общем-то, понятно, что не могут. Самое главное прозвучало, да? Заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Антон Гущанский был с нами на связи.
15: Наше время.
14: Немножко времени уделим нашему здоровью. За последние 5 лет заболевания, которые ранее считались характерными для старшего возраста, стали встречаться на 20% чаще у молодежи. Об этом заявляют медики сразу нескольких медицинских учреждений. С какими нарушениями обращаются к врачам? Чаще молодые сейчас, что раньше присуще было более старшему возрасту. Нарушение работы сосудов, вен, эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта.
11: Да, ну вот варикоз, например, да, стали оперировать себе совсем молоденькие девочки 16 лет не потому, что там из эстетических соображений, а потому что это угрожает здоровью. Или очень сильно молодеет сахарный диабет, тоже об этом говорят врачи. С чем же это связано?
14: Сейчас все узнаем у кандидата медицинских наук, главного врача клиники, терапевта широкого профиля Татьяна Романенко. С нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
14: Расскажите, пожалуйста, ну, действительно, вот ваши наблюдения подтверждают то, о чем коллеги говорят, и с чем связано это омоложение возрастных заболеваний?
16: Ну, безусловно, болезни молодеют, и нужно понимать, что все-таки это связано и с тем, что многие болезни намного лучше стали диагностировать. То, что раньше мы диагностировали тогда, когда болезни были уже запущены, и, в общем-то, сердечно-сосудистые какие-то заболевания приводили к сердечным катастрофам, то сейчас мы болезни диагностируем, что называется, на раннем этапе. Сейчас есть такая тенденция проводить чекапы, люди делают сами себе МРТ, смотрят свои сосуды, ультразвуковую диагностику проводят и, соответственно, сдают анализы. Но ранняя диагностика, конечно, это не все. Болезни действительно молодеют. И прежде всего, как вы верно сказали, молодеют болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой. Это и гипертония, это и сахарный диабет. И в основе, конечно, лежит то, что очень широко стало распространено ожирение. Ожирение, особенно в молодом возрасте. Ведь мы вспоминаем, когда мы учились в школе, ну, может быть, один человек, может быть, из наших сокурсников страдал избыточной массой тела. А сейчас, то есть ожирение очень распространено и распространено, что называется, с малых лет. И с каждым годом ожирение приобретает все больше и больше размахи, а ожирение – это путь и к диабету, это путь к гипертонии, это путь к заболеваниям позвоночника, суставов. То есть, по сути дела, вся та линейка хронических, как мы говорим, болезней, она так или иначе связана с ожирением и закладывается, к сожалению, в раннем возрасте.
11: Но не здесь только ведь избыточный вес причина, да? Ну, например, вот достаточно широко освещался в СМИ случай 13-летний мальчик-инсульт. да?
16: Конечно.
11: Или вдруг гипертонический криз там в 16-летнем возрасте.
16: Да.
11: Вот такие вещи.
16: Вы совершенно правы, но все-таки, когда мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях в таком возрасте, конечно, в основе лежит генетическая предрасположенность. Но генетика – это не все, это, так сказать, немодифицируемые факторы риска, а все-таки образ жизни накладывает свой отпечаток. И это, конечно, наше питание, питание, которое богато углеводами, да, часто несбалансированное питание. Питание, как бы, это фастфуд, и в том числе те, как бы, продукты, как мы говорим, ультрапереработанные. Это, конечно же, и малоподвижный образ жизни. Малоподвижный образ жизни – это путь к гипертонии, это путь, опять-таки, к ожирению, это путь к заболеванию сердца и сосудов. Хронический стресс, то, что мы постоянно стрессируем, это путь к повышению давления, это путь к нарушению работы нервной системы, а тут, соответственно, запускаются механизмы развития всех хронических заболеваний. Ну и не будем забывать такие факторы, которые как бы не очевидны, на которые мы не обращаем внимания. А, допустим, это недосыпание, ведь уже доказано то, что как бы хроническое недосыпание, сон в течение длительного времени меньше 7 часов – это путь к нарушению обмена веществ, это путь к инсулинорезистентности, это путь к нарушению…
12: Все предпосылки вот этих вот омоложения, возрастных заболеваний, они, в общем, известны, да, Татьяна? И нужно, конечно, бороться с этим в меру своих возможностей, активнее двигаться, досыпать, ну… Как получится. Кандидат медицинских наук, главный врач клиники, терапевт широкого профиля Татьяна Романенко была с нами на связи.
5: Встречаем утро бодро и легко.
17: А это не вредно?
18: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
19: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
17: Да, да, что мы выяснили. Прекрасно.
20: Прекрасное сочетание.
5: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
21: Сухо не соли на нас, ничего не получится.
5: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
22: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
17: Какая вы хитрая.
5: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
24: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: Наше время.
12: Продолжаем наш эфир. И присоединился к нам в студии наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
11: Привет, привет.
25: Здравствуйте. Ну, давайте же потихонечку прощаться, наверное, с чемпионатом мира. Хотя еще остались две игры на первенстве планеты в США. Это матч за третье место и финал, в котором сыграет Аргентина и Испания. Впервые в истории этот чемпионат принял сразу 48 команд. Впервые в истории он идет больше одного месяца. То есть раньше там 30 дней было, сейчас там 40 с лишним. Ну, и впервые у людей, которые работают на этом чемпионате мира, какие-то свои впечатления есть, и одно из которых нам любезно предоставил Григорий Теллингатор, журналист чемпионат.com и автор телеграм-канала One Pisac. Он сейчас находится в США и, собственно говоря, на своей шкуре испытал американское гостеприимство и футбол, и вот что он нам сегодня рассказал.
26: Да, на самом деле чемпионаты мира, и этот в том числе, такая штука, что каждый видит то, что он хочет. Если обращать внимание на проблемы с организацией, они, конечно же, найдутся. Собственно, огромный турнир, и человеческий фактор не может не срабатывать. И он даже сейчас там на полуфинале были определенные логистические сложности, но как бы это мелочь. Кто хочет следить за футболом, тот найдет великолепные матчи, очень много равных матчей, несмотря на то, что с увеличением команд, понятно, уровень где-то подупал, но тем не менее И окей, там топ-4 сборные рейтинга FIFA прошли в полуфиналы, но на самом деле, как они шли, у них было очень много равных матчей, и у Англии был равный матч с Мексикой, и Аргентина вообще страдала в каждом матче в плей-офф, в каждом. Это были равные интересные игры, крутые голы. Все это есть, в целом турнир понравился в плане эмоций, когда ты видишь, как реагируют болельщики, как они поют, как вчера болельщики буквально поглотили англичан, и я видел, как несколько английских фанатов просто, несмотря на обиднейшее, болезненное поражение, праздновали и пели аргентинские песни вместе с аргентинскими фанатами, потому что здесь, ну, аргентинцев просто какое-то невероятное количество сейчас в Атланте, потому что, ну, они захватывают каждый город, где играет их сборная, и на трибунах доминируют тотально. И в целом, когда ты смотришь на все это, когда ты видишь там, когда у тебя происходят какие-то встречи, новые знакомства, ты понимаешь, для чего вообще нужен чемпионат мира, это классная штука, и понятно, почему к нему такое внимание, и в этом, конечно, тоже парадокс, в том плане, что уровень клубного футбола выше, но чемпионат мира более такая культовая штука, которая больше входит в историю, и наверняка там по чемпионату мира будут больше судить о том, кто заслуживает золотой мяч, премию лучшему игроку за год, будут наверняка учитывать в первую очередь чемпионат мира, а там, а допустим, не плей-офф Лиги чемпионов, где, мне кажется, я уверен, уровень футбола выше. Но в целом вечеринка получается неплохая, вот осталось уже только 2 матча, игра за 3-е место и финал.
25: Ну и вечеринка продолжается у еще одного моего коллеги, у нашего, точнее, коллеги, комментатора Александра Ниценко, который к нам присоединяется в прямом эфире по телефону. Саш, привет.
0: Да, Андрей, привет.
11: Привет.
25: Вечеринка ли для тебя это чемпионат мира или тяжелая работа? Давай я сразу с козырей зайду.
0: Я думаю, что как комментатор я, наверное, сейчас получаю огромное удовольствие от происходящего на чемпионате мира, потому что работать такие события — это настоящая привилегия, это то, ради чего ты находишься в профессии, и мы все, те, кто хотели быть комментаторами, может быть, не сразу, всегда хотели добраться до решающего матча. Но вот у меня будет трансляция за 3-е место, на этом турнире это уже трансляция будет 9-я, отвечая на твой вопрос, могу сказать, я на чемпионате мира никогда так долго не задерживался. Вот, поэтому для меня это рекорд и успех. По поводу вечеринки ли это, я думаю, что да. Я думаю, что да, исходя из событий, с которыми столкнулись большинство болельщиков в нашей стране, это чемпионат мира 2018 года, мне кажется, дает довольно четкий ответ на то, как к этому мероприятию относиться. Это большой праздник, и однозначно не вижу никаких негативных вещей, которые должны этому празднику помешать в наших с тобой глазах.
11: Ну, голос у комментатора не сорван, Александр, я хочу сказать.
25: Ну, ты обязательно голос срывать, он же не аргентинец, чтобы там орать в микрофон.
11: Ну, всякое случалось, всякое происходило.
25: Хотя, Саш, я, по-моему, помню, нет, у тебя какие-то эмоции, которые зашкаливали, были, только я не помню, на чем это было, на футболе или нет. Ну, расскажи сам. Были у тебя в карьере какие-то такие эмоциональные моменты, когда ты вот как тот самый знаменитый аргентинский комментатор, который, не знаю, жив остался-то или нет, потому что Аргентина на Валидоле 4 матча подряд, по-моему, уже в плей-офф играет?
0: Ну, я могу так сказать. Во время чемпионата мира 2018 года я терял голос 3.
25: Было дело, я вспомнил.
0: Да, надо было комментировать матчи, и их было такое огромное количество, что тяжело было справляться с этой нагрузкой. Поэтому сейчас, как человек профессиональный и к этому относящийся довольно серьезно, там, как работе к своей, в том числе, я всегда слежу за своим голосом, чтобы он не проседал и чтобы этот инструмент у меня работал достаточно хорошо. Поэтому вряд ли можно меня сейчас заподозрить в том, что я окажусь во власти эмоций и потеряю голос. Я им зарабатываю деньги, поэтому ни в коем случае терять его не готов.
25: А если бы сборная России играла в четвертьфинале, опять бы какая-нибудь нога Акинфеева возникла, ты бы думал о своем голосе как источнике заработка в этот момент? Интересно.
0: Я с удовольствием бы, наверное, об этом подумал, но вспоминая 2018 год и как раз вспоминая зная нашу родийную трансляцию именно матча России и Испании, предполагаю, что, наверное, я бы обо всем забыл в этот момент.
11: Вот по поводу наших болельщиков хочется все-таки нам узнать, потому что у нас не вполне спортивная программа, мы для всех, да, и вот тут пришла новость о том, что как-то они очень активно там потребляли пиво. Во-первых, умудрились посчитать, сколько выпили российского лыжника на чемпионате мира. Да, приходила такая информация, что российские болельщики вкупе с европейскими, уж как они там делили свои места, даже тоже я не знаю, но выпили пиво больше всех. Вкупе со всем миром
12: они, по-моему, выпили. Да. А еще в количестве купленных билетов по маршруту до Соединенных Штатов Америки в 9 раз, по-моему, выросло. Вот я только что тоже на статистику натыкался. Ну, то есть болельщиков было прилично российских.
11: И вели себя неправильно.
12: А как они вели себя, Александр?
1: Александр, ты следил за нашими болельщиками или все-таки за футболом смотрел?
0: Ну, я могу, наверное, сказать следующее. Все болельщики любят пиво, и поэтому употребляют его в огромных количествах. Но думаю, что всех точно превзошли в Соединенных Штатах Америки шотландские болельщики, которые приехали, когда еще выступала их сборная в группе. И первая новость, которая была про выступление сборной Шотландии, это новость о том, что все болельщики выпили все запасы пива в городе, где квартируют сборную Шотландии.
12: В Бостоне, в самом начале.
0: Да, в Бостоне они были, поэтому они покорили абсолютно всех, потому что все питейные заведения сразу сделали огромную кассу, причем, в отличие от английских болельщиков, шотландские ведут себя очень пристойно. В принципе, они не отличаются каким-то буйным нравом. А по поводу российских болельщиков, ну, не думаю, что они прям так сильно отличаются от болельщиков со всего мира. Приходилось бывать в различных фан-зонах, где сталкивались все болельщики из Латинской Америки, из Северной Америки, там, и из Африки. Все, в общем, если мы не говорим про мусульманские страны, все предпочитают проводить его в теплой компании, вот, и с напитком пенным. Поэтому
12: я напомню, что Минздрав считает, что алкоголь
1: 18+, не забывайте, да.
12: Саш, давай все-таки к делу, поскольку мы к спортивной редакции немножко относимся. Аргентина-Англия, да, Аргентина выиграла вчера 2-1, и сейчас, по-моему, полмира называет Томаса Тухеля, главного тренера сборной Англии, физруком, который испугался после 60-й минуты, когда его сборная вела 1-0 и встал в защите всей команды, и в итоге получили они два гола. Ты согласен с таким мнением?
0: Мне очень не нравится радикальность такой оценки, потому что изначально Томас Тухель, во-первых, подготовил очень хороший план, который сдерживал великолепно Лео Месси, а его не было вообще заметно до момента гола англичан, который случился в начале второго тайма. Он подготовил великолепный план нейтрализации. Англия прессинговала 60 минут, не давала Аргентине подходить толком к воротам и вообще разыгрывать мячи и каким-то образом создавать опасные моменты. И, соответственно, говорить после этого, что Тухель физрук и ничего не придумал, это, конечно, очень удобно, и это подходит к контексту игры, но это все крепость задним умом. Но я согласен с тем фактом, что сборная Англии, мне кажется, не прочувствовала того факта, что против Аргентины нельзя играть пассивно в концовке матча, потому что сборная Аргентины на этом турнире побила, во-первых, мировой рекорд. Она забила 19 голов на этом чемпионате мира, 12 из них она забила после 75-й минуты, включая голы, которые забивались в дополнительное время. И в связи с этим, конечно, сборная Англии, пусть она и перестроилась на 5 защитников, но она перестроилась это ввиду тех проблем, которые начали возникать впереди. И Тухель не может за футболистов пытаться вывести мяч, ну, хотя бы в середину поля, чтобы каким-то образом ослабить давление на вратаря. К сожалению, ни Кейн, ни Беллингем, ни другие лидеры, тот же Деклан Райт, не сумели отодвинуть игру от собственных ворот и не оказываться в ситуации, прижимает к стене и калашматит. Я просто добавлю, что здесь очень важно подчеркнуть, что Англия по перелетам, по километражу, который она проделала...
12: Сколько, 19 тысяч намотали мира,
0: Они намотали больше всех, это во-первых. Во-вторых, они летали в Мексику, играли на высокогорье, на Ацтеке с местной командой. Да, 2200 метров над уровнем моря. И на фоне всех остальных эта усталость сказывалась. Она уже сказывалась в Норвегии. Поэтому я не исключаю, что Игроки, может быть, и хотели бы что-то сделать, но физически они уже были не так свежи. А против Аргентины, озверевшие, играть вот так вот, давая столько пространства, это довольно сложно, потому что, ну, это звери. Это звери, они просто в последние, когда им надо, они идут и забивают, и ничего против них не сделать.
1: Скажи, пожалуйста, два мне вопроса, у нас 2:30 до конца. Месси величайший футболист в истории, если выиграет этот чемпионат мира еще раз?
0: Ну, конечно, два чемпионата мира выиграть – это просто фантастика. Человек становится вторым игроком, вернее, не вторым, а шестым игроком в истории чемпионатов мира, который сыграет в третьем финале. Вот. И, соответственно, его форма просто восхищает. В 39 лет выглядит еще более свежим, чем 4 года назад в Катаре. Это, конечно, ну, невероятно круто, при том, что он ведет команду за собой. Но она просто сплоченная. В Аргентине есть такая история, что в Южной Америке поддерживаются очень такие теплые взаимоотношения, почти семейные, готовятся барбекю и прочие все дела. То есть есть сплачивающие вещи, которые в культурном коде записаны, и все в этой сборной пашут ради Месси, понимая о том, что 4 года назад он уже привел к титулу, а сейчас может привести еще к одному. И это нормально для них. Они, скажем так, не становятся в ситуации, где их эго затмевает
1: результат.
0: И они могут, результат, да, они могут этим эго пожертвовать ради большой цели.
1: И еще, наверное, последний вопрос, немного не футбольный. Ты считаешь, что этот чемпионат самым политизированным? Там Трамп позвонил Инфантино, аргентинцы вчера плакат вывесили, да, сами игроки тоже, да, политическое заявление, по-хорошему, которое должно быть наказано, но ФИФА, естественно, не хочет портить праздник, и сказали уже, что аргентинцев никак до финала не будут наказывать, потом это уже будет потом.
0: Но я могу сказать, что этот чемпионат мира вряд ли можно считать только политизированным. Он организован, к сожалению, неудачно. Это я еще мягко сказал. Не забываем про досмотры, не забываем про то, что не пустили на чемпионат мира лучшего африканского арбитра и так далее. То есть этих моментов с организацией, к сожалению, было достаточно много, моментов негативных, поэтому ФИФА надо очень серьезно посмотреть, где они проводят чемпионаты мира и с кем они сотрудничают, потому что, к сожалению, к этому примешиваются, да, и политические моменты, и абсолютно беспрецедентная история с отменой красной карточки футболиста на чемпионате мира, которая влечет за автоматической дисквалификацией, а ему приостанавливают ее во время турнира под каким-то непонятным условным предлогом. Это, конечно, катастрофа полнейшая с точки зрения управления футбольным хозяйством, и думаю, что Инфантино это решение будет стоить еще очень дорого.
1: Спасибо, спасибо большое, Александр Ниценко. Комментатор наш коллега был в прямом эфире Радио России. Я скажу, что еще американцы и ФИФА бабки зарабатывают, мы забыли об этом сказать, поэтому они все для этого и делают.
11: Да,
12: Андрей, спасибо тебе большое Андрей, за интересный разговор. Александру тоже большое спасибо. Передаем в Соединенные Штаты Америки, да, как я понимаю? А, нет, он здесь. Ну что ж, Андрей Кудряшов был с нами.
2: На пути к усыновлению.
3: Мы приехали туда, пообщались в детском доме немножечко. И Софийка сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут, нам надо было идти в аптеку документы отдавать, а там же согласие его нужно будет.
2: Подробности истории в программе «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. В эфире программа «Люди и песни».
4: Эта песня ждала своего часа 10 лет. В начале 60-х годов прошлого века певец и композитор Берт Бакарак и его постоянный соавтор поэт Хэл Дэвид сочинили песню под названием «Close to You». рядом с тобой. Бакарак – автор множества шлягеров, таких как «Raindrops Keep Falling on My Head», «Magic Moments», «Walk on By», по его собственному признанию, всегда обладал чутьем на хиты и был уверен, что и его новую песню ждет успех. Сингл с композицией «Close to You» вскоре выпустил популярный певец и актер Ричард Чемберлен. Однако шлягером стала другая песня с этой пластинки «Blue Guitar», а «Close to You» прошла незамеченной.

Люди и песни. После того, как песня «Close to You» так и не стала хитом, в исполнении Ричарда Чемберлена Берт Бакарак предложил ее известной певице Дайане Орвик. И снова песня не выстрелила. В течение 10 лет ее исполняло множество артистов, и все напрасно. Наконец, автор отправился к своему приятелю, трубачу, певцу и хозяину звукозаписывающего лейбла «NDM Records» Хербу Алперту. Тот тоже отказался записывать песню, однако предложил ее дебютантам, брату и сестре Карпентер, Карен и Ричарду. Этот дуэт из Лос-Анджелеса только недавно подписал с Алпертом контракт. Поначалу Карен категорически не хотела быть солисткой, она предпочитала играть на барабанах. Однако для записи песни «Close to You» Алперт пригласил сессионного барабанщика и буквально заставил Карен спеть. Так композиция «Close to You» стала первым большим хитом в яркой и, увы, недолгой карьере. Карен рано ушла из жизни дуэта «Карпентерс». Мало того, песня является одним из символов 70-х. Бесчисленное количество раз в это время она служила фоном для романтических свиданий и первых поцелуев. Даже герои популярного мультсериала «Симпсоны» Гомер и Мардж знакомятся именно под эту композицию.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в одном из популярных мессенджеров. Вначале злоумышленники отправляют потенциальной жертве большое количество запросов на получение кода подтверждения для входа в приложение. После этого с помощью фейкового фальшивого аккаунта, который имитирует службу безопасности мессенджера, они предлагают человеку перейти по отправленной ссылке якобы для повышения безопасности. И как мы все прекрасно понимаем, если перейти по ссылке, то мошенники получат доступ к вашему аккаунту. Внимание для жителей московского региона. Аферисты стали выдавать себя за сотрудников Мосэнерго и Мосэнергосбыта. Мошенники звонят под предлогом проверки электросчетчиков, перерасчета платежей или даже поздравительных выплат в честь юбилея. Все это для того, чтобы выманить код из СМС, который необходим для доступа к порталу госуслуги. А дальше уже и так понятно, что, получая доступ к личным кабинетам своих жертв, мошенники оформляют на них кредиты и выводят деньги с банковских счетов. Если человек не верит, то к схеме мошенников подключается фальшивый сотрудник Росфинмониторинга, который утверждает, что от имени жертвы отправили деньги на финансирование терроризма, что вызывает дополнительный стресс у жертвы обмана и делает ее более уязвимой для манипуляций аферистов. Например, пенсионерке из Подольска позвонила девушка и представилась работником Минэнерго, Министерства энергетики. Она сказала, что пенсионерка имеет право на льготы при оплате электроэнергии и запросила номер ее СНИЛС. Когда женщина не поверила обману, то через два дня ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который, ведя долгие переговоры, убедил женщину следовать его указаниям. В результате она перечислила все свои сбережения, взяла несколько кредитов и даже приняла решение о продаже квартиры. Общий ущерб от мошенничества почти 10 миллионов рублей. Стоит помнить, что настоящий сотрудник государственных органов не будет угрожать по телефону, не станет просить предоставить коды из СМС или требовать оплату каких-либо услуг. И не забываем, никакие данные о себе, о своей семье и друзьях не говорим незнакомцам. Ни слова, ни буквы, ни цифры из любого кода, пароля, пуш-уведомления. Не говорим совсем никому, кем бы собеседник ни представился. Не переходим ни по каким ссылкам, ни в электронной почте, ни в мессенджере, ни в соцсети. Даже если ее пришлет знакомый человек, ведь его могут взломать. Вначале уточните по телефону, точно он присылал ссылку вам и для чего. И, наконец, не верим никаким безопасным счетам, таких просто не бывает. Не верим в возможности гарантированной прибыли, гарантии дают только мошенники. Им не слабо предложить все, что угодно, как бы фантастические предложения ни звучало, потому что им никогда не возвращать деньги, и доверие им нужно заслужить буквально на минуты, часы или дни, пока они выманивают все ваши сбережения и убеждают еще взять кредиты, чтобы вы вложились в них как можно больше, и их курс станет богаче. А Центробанк России не может быть гарантом странных приложений псевдоброкеров и не звонит обычным гражданам, потому что работает непосредственно с банками, а не с людьми. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
2: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности кредита, возможность купить квартиру, обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров отдадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
8: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
9: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Средства ПВО в течение дня уничтожили 117 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Население России ежегодно инвестирует в жилье 16 триллионов рублей. В выходные москвичей ждет ясная и солнечная погода. И теперь подробнее. Средства ПВО в период с 8 утра до 20 часов по Москве уничтожили 117 беспилотников ВСУ, об этом сообщили в Минобороны. Атаку вражеских беспилотников отбили над 10 российскими регионами – Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областями, Краснодарским краем и Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей. Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах, сообщили в Минобороны. О результатах в зоне группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
12: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой аэромобильный бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Васютинского, Николаевки, Славянска, Никаноровки, Ижевки, Веролюбовки, Краматорска и Дружковки. За сутки противник потерял более 165 военнослужащих, бронетранспортер М-113, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
11: – За минувшие сутки средства ПВО сбили 802 украинских БПЛА, 8 управляемых авиабомб и 5 снарядов «Хаймарс». Население России ежегодно инвестирует в жилье 16 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Хуснуллин также отметил, что строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20% ВВП.
4: Марат Ильич, комплекс у вас огромный. Дороги, жилищное строительство, инфраструктура. С чего начнем?
13: Знаешь, ну, в целом хотел бы отметить, что в этом году строительный комплекс страны отмечает 70-летие. В 1956 году был утвержден День строителя. Первое открытие произошло во дворце Лужники, как именно, чтобы

0: фактически драйвером развития экономики. Вот последние годы, несмотря на все попытки противника, там, наших недругов, что-то нам помешать, мы 34% выросли. Вот сегодня строительная отрасль со смежными отраслями, она дает более 20% ВВП и за последних 5 лет приросла на 1,9%. А по количеству налогов дает 16,7%, вот у вас презентация, по количеству налогов приросла 2,9%. Количество занятых у нас 17,7%. Мы впервые стали строительной отраслью.
1: 17,7% от всех занятых в экономике.
0: 17,7% от всех занятых. Это огромное количество. То есть, если раньше мы считали одну только стройку, а стройка имеет мультипликатор на 1 рубль, 1,68 мультипликативный эффект. Поэтому мы вместе с налогами, вместе с Минфином посчитали полностью со всеми смежниками. Вот такая у нас получается большая цифра. И, конечно, она сильно влияет на все показатели.
2: Партия «Новые люди» во главе с лидером Алексеем Нечаевым сегодня в Москве открыла первый штаб молодежного движения, который называется «Новые». Главная задача через волонтерские объединения – помочь людям и, в первую очередь, пожилым. Кроме того, был организован телемост с региональными командами, которые представили лучшие социальные проекты и практики.
3: Уже 3000 активистов в регионах составляют такое ядро движения. Наши ребята из движения «Новые» уже и очень много людей старшего возраста уберегли от мошенников. Много акций, связанных с приютами, с зоозащитой, потому что собакам нужно, чтобы их выгуливали, приютам нужны корма.
2: Вслед за отелями для кошек и собак открылся первый отель для комнатных растений. Перед отпуском растения можно не оставлять дома. Сотрудники специального приюта будут поливать, ухаживать и следить за ними, пока хозяев нет рядом. Такую инициативу запустили в Мадриде из-за аномальной жары. Летом без ухода многие растения просто не выживают при отъезде владельцев. Услуга полностью бесплатная. Завтра в Москве погода начнет улучшаться, а в выходные москвичей ждет ясная и солнечная погода. Температура воздуха вернется к нормальным показателям середины лета, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: С пятницы инициативу в атмосфере перехватит восточное крыло скандинавского антициклона, благодаря чему облачность поредеет, осадки исключаются. На суточные колебания температуры возрастут ночью от 7 до 12, днем плюс 18-23 скромного тепла. В предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран хрустальным куполом накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды и звенящего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13, ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин, ни облачка, ни перистой паутины, солнце будет не просто светить, а буквально давить светом. Ну, а...
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира с 12 по 16 августа в индивидуальной программе. Это Ильтирякова, Борисова, Ковшова. В групповых упражнениях Россию представят Барикза, Еремеева, Лавренова, Николаева и Солонская. Пресс-служба футбольного ЦСКА жестко обратилась к известному инсайдеру Фабрицио Романо. По информации Романо, футболист отказал ЦСКА ради перехода в Наполи. Это было Сибальес, хотя московский клуб предлагал, по информации Романо, 5 миллионов евро в год футболисту. Фабрицио, перестань распространять чушь и использовать наше имя, чтобы раскручивать сделки и искусственно завышать требования. ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку 5 миллионов евро чистыми в год. Переговоры с Бокой завершились в феврале. Мы не ищем вингеров в это трансферное окно, сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА. «Зенит» и другие клубы РПЛ, а также Саудовской лиги ведут переговоры по полузащитнику «Монако» Александру Головину, сообщает «Футмерката». Сумма потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов. Хоккейный сезонный турнир «Кубок первых» пройдет в рамках континентальной хоккейной лиги. В нем примут участие московский «Спартак», «Динамо», «ЦСКА», также «Автомобилист», «СКА». В зачет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома в гостях в рамках регулярного чемпионата, а победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. Российская теннисистка Алина Корнеева пробила

0: вернулась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Афинах, обыграв Энн Ли 6-2, 6-2. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
2: В пятницу 17 июля в Перми ожидается 18-20 градусов, временами дождь и гроза. В Кирове 19-21, выше нуля дождь и гроза. В Уфе будут ливни и грозы, 23-25 градусов. В Оренбурге от 27 до 29 градусов дождь. В Казани дождь и местами сильный, 18-20 градусов. В Самаре плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди и гроза. В Ярославле, Владимире, Туле и в Воронеже 20-22 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков 23-25 градусов. В Москве также будет сухо. Днем 21-23 градуса, ночью 8-10. Сейчас в столице плюс 16.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона Московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы вспомним музыканта, клавишника, композитора и сооснователя группы Deep Purple Джона Лорда, который одним из первых попытался объединить, казалось бы, несовместимые стили – академическую классику и тяжелый рок. 16 июля стало днем его памяти. Джона Лорда не стало в этот день в 2012 году. Он стал использовать звук органа. Хаммонд в рок-музыке оставался верен своей мечте на протяжении всей жизни. До конца часа мы послушаем композиции, записанные с участием Джона Лорда, и представим его рок-историю.

Друзья, наш эфир, посвященный музыканту Джону Лорду, открыл фрагмент концерта для группы с оркестром из альбома Deep Purple, записанного в 1969 году. Это была одна из первых попыток гармонично соединить классическую музыку и рок в одном произведении. Джонатан Дуглас Лорд родился 9 июня 1941 года в английском городе Лестер. Ему было всего 5 лет, когда он впервые сел за фортепиано, а в 6 лет начались его первые музыкальные занятия. Юный Джон учился играть классические произведения, пока в подростковом возрасте не увлекся рок-н-роллом и джазом. Среди музыкантов, привлекших его внимание, были джазовый органист Джимми Смит и один из пионеров рок-н-ролла, пианист Джерри Ли Льюис. В 19 лет Джон Лорд поступил в школу сценической речи и драматического искусства при Лондонском университете. Какое-то время он даже серьезно думал о карьере актера. Но музыка перевесила. Лорд стал играть в лондонских пабах, выступал в составе разных команд и пробовал себя как сессионный музыкант. Переломный момент настал в 1968-м. Лорд вместе с барабанщиком Яном Пейсом и гитаристом Ричи Блэкмором собрали группу, которая навсегда изменила историю рока. Изначально команда называлась Roundabout, но быстро переименовалась в Deep Purple, а Лорд стал лидером нового коллектива. Его главной задачей было сделать так, чтобы клавишные звучали так же мощно и агрессивно, как электрогитара. Он придумал свой легендарный прием. Подключил орган Хаммонд через усилители Marshall, добиваясь плотного, грязного и индустриального звука.

Композиция «Blind», которая продолжила наш эфир, вошла в третий студийный альбом группы Deep Purple, вышедший в 69 году. Отличительной чертой музыки Deep Purple на протяжении многих лет было уникальное сочетание органа Джона Лорда и гитары Ричи Блэкмора. И если Джон Лорд больше тяготел к блюзу и классике, то Ричи Блэкмор старался придать песням хардроковое звучание. Первые три альбома группа записала с вокалистом Родом Эвансом. В 69 году он покинул коллектив. Музыканты понимали, что в их песнях все чаще появляется хард-рок, и для этого им нужен был фронтмен с другими вокальными данными. И тогда место за микрофонной стойкой занял Иэн Гиллан. С приходом нового вокалиста в команде появился и новый бас-гитарист Роджер Гловер. Именно этот состав позднее поклонники Deep Purple назвали классическим или Mark II. В 1970 году вышел альбом с названием Deep Purple in Rock, который стал классикой хард-рока. В трек-лист этой работы вошла композиция «Child in Time». Источником вдохновения для этой песни послужила инструментальная композиция группы «It's a Beautiful Day» Бомбей Каллен.

Вокалист Иэн Гиллан так вспоминал те дни. Джон Лорд начал в студии импровизировать, исполняя эту мелодию. И она звучала настолько свежо и оригинально, что музыканты решили взять ее за основу, чтобы создать нечто совершенно новое. «Child in Time» — это эталон построения эпической рок-баллады. Композиция начинается с проникновенной органной партии Джона Лорда, а затем мы слышим один из самых выдающихся вокалов в истории рока. Иэн Гиллан, по признанию гитариста Ричи Блэкмора, брал такие высокие ноты, что сам Блэкмор даже не представлял, что такое возможно.

Следующие несколько лет стали для Deep Purple временем мирового успеха. Появились такие хиты, как Fireball, I Was Star и, конечно же, Smoke on the Water. Гитарный риф этой песни знаком многим. Четыре ноты, которые стали гимном рока. Но за этой музыкой стоит удивительная история, которая началась не в студии, а в пламени пожара на берегу Женевского озера. 3 декабря 1971 года группа приехала в швейцарский городок Монтрё, чтобы записать свой новый альбом в передвижной студии, арендованной у Rolling Stones. Местом для записи должен был стать казино-комплекс. Но 4 декабря там был запланирован концерт Фрэнка Заппы. Группа решила не рисковать и не разгружать свою дорогую аппаратуру до утра. И это решение спасло их. В разгар концерта Заппа один из зрителей выстрелил из ракетницы в потолок, отделанный бамбуком. Искра мгновенно превратилась в огонь. Заппа остановил выступление и призвал зрителей к эвакуации. Весь комплекс сгорел. Музыканты наблюдали за пожаром из окна своего отеля. Пламя поднималось к небу, а густой дым заволок озеро. Именно из-за этой картины «Дым над водой» родилось название песни.

В этой и других песнях Deep Purple клавишные лорды играют не просто аккомпанирующую роль, они создают ритмическую основу и мелодическую ткань. Его партии на органе Хаммонд – это не просто аккорды, это полноценные соло, которые по драйву не уступают гитарным рифам Ричи Блэкмора. Сами того не желая, Deep Purple стали одними из пионеров нового стиля – heavy metal. Кстати, интересный факт. В 1973 году орган лорда, верой и правдой служивший ему несколько лет, окончательно вышел из строя. И Джон приобрел новый у Кристин Макви из группы Fleetwood Mac. И на этом инструменте играл еще долгие годы, до своего ухода из группы в 2002, после чего передал его преемнику Дону Эйри. В 1973 Deep Purple находились на пике популярности, но внутри коллектива был разлад. Напряжение между вокалистом Яном Гиллом и гитаристом Ричи Блэкмором нарастало, и после тура в Японии Гиллом покидает коллектив. Почти одновременно уходит и басист Роджер Гловер. Группа потеряла двух ключевых участников, и ей уже предрекали распад. Однако оставшиеся музыканты Блэкмор, Джон Лорд и Йен Пейс решили начать все заново. Они объявили поиск новых талантов. В итоге в команду пришли двое – харизматичный вокалист Дэвид Ковердейл и басист Гленн Хьюз. Так родился легендарный состав Mark III. Новый альбом получил название «Burn». Заглавная композиция этой пластинки была написана почти в последний момент, когда группе не хватило мощной драматичной вещи для открытия альбома. Интересно, что сам Блэкмор признавался, что риф для песни был частично вдохновлен стандартом Джорджа Гершвина «Fascinating Rhythm». Возможно, это было подсознательное влияние.

Написать текст пригласили нового вокалиста Дэвида Ковердейла. Ему дали кассету с музыкой, отправили вместе с басистом Гленном Хьюзом на север Англии работать над словами. Ковердейл так старался, что сочинил целых 4 варианта текста. Записывали песню в ноябре 73-го в уже знакомом нам швейцарском Монтрео. В самом конце гитарного соло слышна ошибка. Громкий шлепок, когда пальцы Блэкмора запутались в струнах. Он хотел переписать этот момент, но продюсеры настояли оставить его, посчитав, что это звучит естественно.

Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем музыканта Джона Лорда, и только что прозвучала композиция «Burn». После выхода следующего альбома «Stormbringer» в 1974-м группу покинул Ричи Блэкмор, его заменил Томми Буллин. А после релиза 1975 года «Come Taste the Band» Deep Purple распались. Это произошло в 1976-м. Джон Лорд вместе с барабанщиком Яном Пейсом и вокалистом Тони Эштоном организовал проект Pace, Ashton & Lord. Группа в 1977 году выпустила мощный, но недооцененный альбом Alice in Wonderland, после чего распалась из-за травмы Эштона и неудачного тура. Затем у Лорда был период в группе Whitesnake вместе с Дэвидом Ковердейлом. В новом коллективе Джон, по его собственному признанию, подкрашивал блюз-роковое звучание группы своим неповторимым хаммондом, который он часто называл «ореолом вокруг песен». Одна из таких композиций «Here I Go Again».

1984 году произошло легендарное воссоединение классического состава Deep Purple, и Джон вернулся в родную группу для записи альбома Perfect Strangers. Идея воссоединения давно витала в воздухе. По инициативе Иэна Гиллана в конце 1983 года музыканты начали вести переговоры. Но, как позже вспоминал Джон Лорд, все изменил один момент, когда они, наконец, встретились вновь. Музыканты встретились в студии впервые за 10 лет, и Ричи Блэкмор, улыбнувшись, тогда сказал: «Хорошо, тогда давайте сделаем это». Изначально альбом хотели назвать «The Sound of Music», но в итоге остановились на названии «Perfect Strangers» — «Совершенно незнакомые люди». По мнению музыкантов, это было отчасти именно так. За 10 лет они действительно стали чужими друг другу, но работа над пластинкой снова сблизила музыкантов. Звучание альбома стало обновленным, но в то же время мгновенно узнаваемым. Это была классическая формула Deep Purple. Мощные гитарные рифы Блэкмора в сочетании с симфоническим, почти баховским звучанием органа Джона Лорда. Музыкантам удалось найти ту золотую середину, которая, сохраняя классический стиль, звучала современно.

Друзья, вы слушаете программу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что наш эфир продолжила композиция «Perfect Strangers», которую Deep Purple представили в 1984 году. Я напомню, что этот выпуск посвящен ее бывшему участнику, клавишнику Джону Лорду. У музыканта много и сольных работ. Одна из них, «Windows», вышла еще в 1974-м. Это концертная запись, сделанная совместно с оркестром под управлением дирижера Эберхарда Шонера. В этом музыкальном эксперименте Лорд решил соединить любимую классику и современный рок. Вот что говорил сам музыкант об одной из частей этого концерта «Continuum Bach». Это произведение представляет собой реализацию хорошо известной незавершенной фуги Баха, которая была основана на гамме с использованием нот, обозначенных его собственным именем. Надеюсь, он одобрил бы то, как мы закончили ее для него.

Еще одним достижением в инструментальном творчестве Джона Лорда стал альбом «Сарабанда», вышедший в 1976-м. Главная особенность работы в том, что композиции построены на основе старинных танцевальных форм эпохи барокко. Отсюда и название. Это яркое, красочное и смелое звуковое полотно, где классические партии органично переплетаются с джазовыми ритмами и рок-энергией.

Джон Лорд оставался в составе Deep Purple до 2002 года. После этого он объявил о своем уходе. На этот раз окончательно. Последний альбом великой группы, в котором звучат его клавиши, называется «Abandon». Он вышел в 98 году. Музган был в России несколько раз и в составе Deep Purple, и приезжал как сольный артист. Последний раз это было в 2011 году. В том же году Джон Лорд объявил, что приостанавливает гастрольную деятельность для лечения онкологического заболевания. Через год, 16 июля в 2012, его не стало, ему был 71 год. Друзья Джона по группе Deep Purple посвятили сразу несколько композиций памяти рок-товарища. В альбоме Now What есть песня Uncommon Man, а Ричи Блэкмор записал инструментальную пьесу Carry On John. Она завершает альбом Dancing on the Moon его проекта Blackmore's Night.

Друзья, сегодня мы вспомнили Джона Лорда и его рок-историю. Музыкант был уникален, он получил классическое образование, с 5 лет играл на фортепиано, но при этом обожал блюз и джаз. Лорд соединил, казалось бы, несовместимое благородство органа «Хаммонд» и мощь гитарных усилителей «Маршалл». Так появилось звучание «Deep Purple». Его партии вступали в настоящую дуэль с гитарой Ричи Блэкмора, создавая фирменный саунд группы. Влияние Джона Лорда невозможно переоценить. Металлика называли его уникальным музыкантом, без которого история рока была бы иной. Коллеги по рок-сцене запомнили его не только как новатора, но и как человека невероятного интеллекта и обаяния. Таким и мы запомним этого музыканта. В заключении нашей радиовстречи прозвучит еще одна композиция, в которой звучат клавишные Джона Лорда. Это рок-баллада «Wasted Sunsets» группы Deep Purple. Друзья, о других историях альбомов, песен исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на официальной странице наших программ ВКонтакте. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
2: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
1: Дионелло!
3: Дионелло!
1: Спой нам канцону!
4: Подоливай травка!
1: Спой другую!
0: «Декамерон». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
5: Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
6: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
7: Здесь только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Алло.
10: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
13: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
14: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета. Далее подробно. Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Подтвердив это, Хуснуллин сообщил, что ипотека под 6% пользуется спросом среди россиян, и население гарантированно осуществляет выплаты.
3: Но строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
9: Ну, это самый надежный инструмент, да? Да. Доля просрочки, это, по-моему, процент где-то, не больше.
3: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
16: В ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным Владимир Путин отметил, что инвестиции в жилье со стороны граждан составляют 15-16 триллионов рублей в год. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны России. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
17: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Садки, Уланово, Рыжовка, Могрица и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формирование мотопехотной бригады и бригады Национальной гвардии в районах Юрченкова, Захаровки и Казачьей Лопани. В СУ потеряли до 195 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
16: Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева – огромная утрата для всей атомной отрасли. Об этом заявил директор Юрий Черничук. По его словам, теракт против человека, который отвечал за техническую и радиационную безопасность одной из самых крупных АЭС в мире, не поддается никакому здравому смыслу.
18: Более страшной трагедии, чем смерть человека, наверное, тяжело придумать. А смерть человека-атомщика, смерть сотрудника, на котором лежит ответственность за обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности такой огромной станции, как Запорожская АЭС, это случай, который не поддается никакой логике, никакому здравому смыслу, никакому объяснению. Весь персонал нашей станции с огромной болью воспринял ту страшную новость, которую мы узнали буквально через

0: президента, правительство продолжает снижать долговую нагрузку тех регионов, которые на своей территории активно занимаются улучшением условий для людей и для бизнеса. На системной основе мы списываем им 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. В этот раз сократим долг еще на 8 миллиардов 370 миллионов рублей в общей сложности. Это коснется Республик Алтай, Башкортостана и Чеченской республики, а также Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской, Тверской областей. Они вкладывали собственные средства в развитие инженерной базы опорных населенных пунктов, совершенствовали коммунальное хозяйство, участвовали в выполнении национальных проектов и способствовали переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также наращивали поддержку промышленности и обновляли общественный транспорт.
1: Вместе с этим объемом задолженность субъектов в текущем году снизится на 286 миллиардов рублей, а количество регионов, которые смогли воспользоваться такой возможностью, уже увеличится до 71, добавил Мишустин. Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета. К утру в столице ожидается плюс 8-10 градусов, сообщили в Фобосе. Днем в пятницу, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура не поднимется выше плюс 20-22 градусов, добавил он. А вот в выходные погода будет уже теплой и ясной, по-настоящему летней, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: С пятницы инициативу в атмосфере перехватит восточное крыло скандинавского антициклона, благодаря чему облачность поредеет, осадки исключаются. Ну, а суточные колебания температуры возрастут ночью от 7 до 12, днем плюс 18-23 скромного тепла. В предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран хрустальным куполом накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды и звенящего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13, ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин, ни облачко, ни перистой паутины, солнце будет не просто светить, а буквально давить светом, ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра, небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14, ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями. Воздух прогреется до плюс 24-29 градусов. Ну и возникнет ощущение, что москвичей накроет невесомым стеклянным колпаком.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 5 российских спортсменов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Тем временем Александра Трусова и Камила Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира с 12 по 16 августа во Франкфурте на Майне. В индивидуальной программе выступят Ильтерякова, Борисова и Ковшова. В групповых упражнениях Россию представят Барикза, Еремеева, Лавренова, Николаева и Солонская. Новости футбола. Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном московского «Динамо» в новом сезоне. Второй капитан – нападающий Константин Тюкавин. Основным голкипером команды будет Андрей Лунев. Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Сандра Шварц. «Зенит» сыграет товарищеский матч с действующим обладателем Суперкубка Китая Шанхай Шэньхуа. Матч пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Напомню, главным тренером Шанхай Шэньхуа является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил о том, что московскому клубу требуется усиление в каждую линию. Все списки были поданы в спортивный отдел. Дальше их работа. Ждем информацию со дня на день о том, как продвигаются переговоры. Надеюсь, в ближайшее время трансферы будут на вход, отметил Игдисамов. Теннис. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Бостоне. Первый сейный Рублев победил итальянца Андреа Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Завтра в пятницу 17 июля в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременные дожди.

Ленинграде +26, +28, малооблачно, без осадков. В Казани +18, +20, пасмурно, дождь местами сильный. В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков, ночью +13, +15, днем в городе на Неве +23, +25. В Москве малооблачно, без осадков, днем в столице +21, +23.

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть 11.
1: Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала.
2: Ох-ох-ох, грозу-то какую Бог послал. А наши в степу ночуют, то-то натерпятся сердешные. Ой, раздевайся, батюшка, раздевайся.
1: Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокрые, брюки прилипли к ногам, с головы текло.
2: Что ж, хлопчик, раскорякай-то стоять. Иди, садись.
1: Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, спустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба. Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.
2: Вот тебе, батюшка, кушай, вот. Больше угощать нечем. Сейчас нож достану. Вот.
3: Ну и ножище. Длинный, острый. Такими ножами, верно, разбойники режут купцов на постоялых дворах.
2: Вот сейчас. Вот так. Накс, держи. Кушай, батюшка, кушай. И хлебца-то возьми. Хлебца возьми.
1: Егорушка, дрожа как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.
2: Ой, ох, а наши в степу ночуют. Ух, страсти господни. Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Ой, прости, Господи. Кушай, батюшка, кушай.
1: Зевнув, старуха закинула назад правую руку и почесала ею левое плечо.
2: Должно часа два теперь. Скоро и вставать пора. Наш-то в степу ночуют. Ох, небось, вымокли все.
3: Бабушка, я спать хочу.
2: Ложись. Ложись, батюшка, ложись. Ой, Господи Иисусе Христе. Сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу Бог послал. Ох, свечечку бы засветить, да не нашла.
1: Очень. Разговаривая с собой, старуха сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно, свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постелать для Егорушки.
2: Ой, гроза-то не унимается. Как бы ни ровен час чего не спалила. Наш-то в степу ночует. Ой, ложись, батюшка, спи. Христос с тобой, внучка. Дыньку-то я убирать не стану, может, вставши покушаешь.
3: Ой, Господи, твоя воля.
1: Вздохи и зевания старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.
4: Парнишка лег.
2: Лег. Страсти-то, страсти Господни, а? Гремит, гремит, и конца не слыхать.
3: Ой, Господи,
4: сейчас пройдет. А тише стало. Я сяду тут. Ребят пошли по избам, а двое при лошадях остались. Ребята-то, нельзя, уведут лошадей. Вот посижу маленько и пойду на смену. Нельзя, уведут.
1: Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но все тело тряслось. Руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали. Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился все сильнее и сильнее. Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка все еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это. Шепот ли стариков или тяжелый запах овчины? От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный металлический вкус. К тому же еще кусались блохи.
3: Дед, мне холодно. Дед, а дед?
1: Сказав это, Егорушка не узнал своего голоса.
2: Ой, Господи, спи, внучек. Спи, Господь с тобой. Спи.
3: Спать, спать.

0: сидит на своих тонких ножках, подошел ко мне и замахал руками. Вот он вырос до потолка и обратился в мельницу. А вот отец Христофор в полном облачении и с крапивом в руке. Совсем не такой, каким был в бричке. Вот он прошелся вокруг мельницы, покропил ее святой водой, и она перестала махать. Бред какой. Ну, конечно, бред.
1: Егорушка открыл глаза.
0: Дед, дай воды, дед.
1: Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору. На глаза ему попался маленький хлевок с камышовой наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк.
0: Голова какая тяжелая, мысли путаются, и во рту так сухо, противно, как будто металла наелся.
1: Егорушка оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда бурый и липкий комок.
0: Как эта замазка попала ко мне в карман? И запах у нее какой-то странный. Медом пахнет. Это же еврейский пряник. Совсем размок, бедный.
1: Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальне, рядом с мамашиными платьями. Надевать его позволялось только по праздникам.
0: Бедное, что с ним стало? Брошенным и с ним на произвол судьбы. Так хочется домой. А нам уж туда, видно, никогда больше не вернуться. Никогда. Никогда.
1: Рыдая, Егорушка едва не свалился с кизяка. Большая белая собака, смоченная дождем, с клочьями шерсти на морде, похожими на попельетки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на него. Она, по-видимому, думала, залаять или нет. Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.
2: Глядите, варламовские вазы!
3: Да, это варламовские.
0: Варламовские.
1: Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли вазы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю. Дрожа, он засунул руки в карманы.
0: Дед, мне холодно.
3: Ничего, скоро до места доедем.
0: Мне холодно, дед.
3: Но ничего, согреешься.
1: Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода. Хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы. Но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками, или же проезжал на казачьем жеребчике Варламов, или проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин.
3: Ты кто?
0: Егорушка.
3: Егорушка? Я вот тебе сейчас задам.
0: Нет!
3: Скучно мне!
4: А мне не скучно. Я теперь, ты женился.
3: Пошел вон!
0: Бред! Опять бред! Да чего же все эти люди тяжелые, несносные, надоедливы? Как я устал, Господи!
1: Раз, это было уже перед вечером, Егорушка поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами. У подножия горы, около товарных вагонов, бегал локомотив. Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился. На лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило.
3: Захворал наш парнишка. Должно, живот застудил парнишка-то. На чужой стороне плохо дело.
1: Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему.
5: Сюда, сюда ножку ставь. Так, а мы еще вчера вечером приехали. Целый день нынче вас ждали. Хотели еще вчерась нагнать, да не рука была. Другой дорогой поехали.
6: Эка ты свою пальчишку измял. Достанется тебе от дяденьки.
0: Да это же Дениска. Свои. А где...
5: Дяденька и отец Христофор теперь в номере чай пьют. Пойдем, пойдем, пойдем.
1: И Дениска повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на богоугодное заведение в их городе. Пройдя сени, темную лестницу и длинный узкий коридор, они вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иванович и отец Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.
7: А, Егор Николаевич, господин Ломоносов.
8: Господа дворяне, милости просим.
1: Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и отцу Христофору и сел за стол.
7: Ну, как доехал, добрый мальчик?
1: Отец Христофор, улыбаясь, наливал ему чаю и по обыкновению лучезарно улыбался.
7: Небось, надоело. Ой, не дай бог, на обозе и на валах ехать. Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь все такая же, протяженно-сложенная. Ой, как и была, конца края не видать. Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чай не пьешь, а? Пей, пей, пей. Ой, а мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился. Все дела под орех разделали. Да, слава богу, продали шерсть черепахину. И так, как дай бог всякому. Хорошо попользовались. Да.
1: При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал отца Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что особенно пожаловаться. Но голос отца Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и 5 минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.
7: Вот тебе на! А как же чай?
1: Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал. Отец Христофор поднялся и пошел к дивану.
7: Вот тебе, Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?
0: Я болен.
7: Болен? Вот это уж нехорошо, брат. Разве можно в дороге болеть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какой ты брат, а? Ну-ка, давай посмотрим. Да, голова горячая. Это ты, должно быть, простудился или что-нибудь покушал. Ты Бога призывай.
9: Хинины ему дать?
7: Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать. Георгий, хочешь супчику, а?
0: Нет, не хочу.
9: Тебя знобить, что ли?
0: Прежде знобило, а теперь жар. У меня все тело болит.
9: Вот так дела.
7: Что ж ты, брат?
1: Иван Иванович подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу.
7: Вот что, Георгий, ты раздевайся и ложись спать. Тебе выспаться надо.
1: Отец Христофор помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Ивановича. Затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза, и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра. Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.
7: Бредит.
9: О, хлопоты.
7: Да. Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет.
1: Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофор и Иван Иванович уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти. Веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется. Сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены. Потом же подаст зятю Михаиле толстый бумажник и скажет: «На, получай, вот как надо дела делать». Кузьмичев же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу.
9: Эх, как бы знать, что Черепахин даст такую цену, то я б дом не продавал Макару тех 300 пудов. Такая досада. Ну, кто ж его знал, что тут цену подняли?
1: Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку.
7: Пойди сюда, милый.
10: Чего изволитесь?
7: Ты вот что.
9: Мальчонки-то такой подиспачу-то. Дайте какую-нибудь, ну, или какую-нибудь миску, да?
10: Понял. Ага. Сию минуту.
7: Хорошо.
1: Немного погодя, человек вернулся и поставил под диван посудину. Иван Иванович послал себя на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег.
7: А завтра я в собор, думаю. Там у меня ключарь знакомый. Преосвященному надо бы после обедни. Да, говорят, болен. Говорят, не принимает. Ой, так и уеду, не повидавшись.
1: Зевнув, отец Христофор потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка. Отец Христофор снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузо. Робинзон что-то размешал в блюдечке и подошел к Егорушке.
9: Ломоносов! Ломоносов!
7: Ты спишь? Встань-ка! Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо! Ты только Бога призывай.
1: Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь.
11: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, вот, а теперь ложись-ка спиной кверху. Ага, завтра здоров будешь, только вперед не согрешай. Ой, надо же, как огонь горячий. Небось, в грозу в дороге были.
0: В дороге.
11: Ох, еще бы не захворать.
1: Смазавший Егорушку, отец Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил.
11: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
1: И отошел. Потом Егорушка видел, как он молился Богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Ивановича, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре пробили часы.
0: 10 часов. Еще только 10 часов. Впереди вся ночь. Как хорошо.
1: Егорушка припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грез.
12: Вы слушали 11-ю часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, старуха Наталья Литвинова, Пантелей Юльен Балмусов, Кузьмичев Валерий Баринов, отец Христофор Лев Дуров, Дениска Денис Сарайкин. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов.

0: Радио России. Радио России. Общество. Детский вопрос.
1: Здравствуйте! В студии Инна Зотова, в эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться для этого порой нужно всем миром, миром взрослых. В наших выпусках нередко звучат такие термины – региональный или федеральный оператор банка данных, опека. Для тех слушателей, кто далек от темы семейного устройства сирот, наверное, они не очень понятны. Давайте поясню. Органы опеки и попечительства, или, как часто говорят для краткости, опека, это те, кто работает на местах, кто выявляет детей, оставшихся без родителей, собирает сведения и первыми начинает искать замещающие семьи. Анкеты ребятишек со своего участка органы опеки передают в региональный банк данных о детях-сиротах. Такой есть в каждой области, в каждом крае нашей страны. И оператор такого банка уже ищет родителей для сирот всего своего региона. Выше уровнем – федеральный банк данных. Там собраны анкеты всех детей России, которым нужна семья. Оператор этого банка находится в Москве. Люди, желающие принять в семью кого-то из детдомовцев, собрав необходимые документы, могут обращаться в поисках сына или дочки и в органы опеки, и к региональным, и к федеральным операторам. Там можно получить направление на ребенка, который понравился, и затем познакомиться с ним. В теории все просто и понятно. А о том, как иногда бывает на практике, сегодня расскажем.
2: История с продолжением.
3: Осень 2022 года.
4: Хрупкой русоволосой Соне 4 года. В карих глазах настороженность. Малышка очень стесняется, и понять ее слова не всегда просто.
5: Сонь, братика твоего как зовут?
6: Илюша.
5: Илюша. Хороший братик у тебя?
6: Да.
4: Старшему брату Соне 11 лет. Илюшка – стройный, но крепкий паренек, такой же русоволосый, как Соня. Однако взгляд, в отличие от сестры, спокойный и уверенный. Вот только в карих глазах Ильи все время печаль, даже когда улыбается.
5: Илюш, ты хотел бы отправиться в путешествие?
6: Нет.
5: Тебе здесь нравится?
6: Ну, очень.
5: А что бы тебе понравилось?
6: Быть дома, вернуться домой.
5: Ну, а вот если не получается, что тогда?
6: Понятно, что не получается, потому что у меня нету родителей больше. Все умерли. Папа, мама умерли.
5: Я тебя очень сочувствую. Это очень грустно.
4: Илья готов уйти в новую семью. Вместе с сестренкой, конечно. Илья и Соня очень ждут родителей.
1: Этот сюжет прозвучал в эфире программы в сентябре 2022 года. Двумя симпатичными маленькими ребятами из Хабаровска заинтересовались тогда многие. Одна местная семья даже брала их в гости, но довольно скоро молодые супруги поняли, что не готовы пока стать приемными родителями. И мы продолжили рассказывать об Илюше и Соне в соцсетях, чтобы поскорее найти им маму и папу. Откликов по-прежнему было много, но дети продолжали оставаться в детдоме. Мы не могли понять, в чем дело, пока в октябре под очередным сообщением о ребятишках не прочитали такой комментарий.
7: Звонил в Хабаровск. Региональный оператор сказал: сюрприз, у них есть 16-летняя сестра. Будете троих забирать?
1: Однако на сайте Федерального банка данных у ребят были ссылки только на странички друг друга. Сведений о сестре-подростке не было. Чтобы уточнить информацию, мы позвонили в детский дом.
8: Илюша и Соня, они устраиваются вдвоем, да?
9: Да.
8: А нам кандидаты сообщают, что им что-то про старшую сестру говорят.
9: Не, она двоюродная.
8: А, то есть она отдельно?
9: Да.
1: Казалось бы, все ясно. Это какое-то недоразумение. И поскольку звонков много, оно вот-вот разрешится. Ведь нигде не сказано, что и двоюродные братья и сестры должны устраиваться в одну семью.
3: Ноябрь и начало декабря.
1: На наших страницах в соцсетях мы каждый день публикуем сообщения о юных подопечных проекта. Через какое-то время повторили и рассказ о Соне с Ильей. Отдельно отметили, что информация о совместном устройстве со старшей двоюродной сестрой ошибочна. И продолжали получать все такие же сообщения от тех, кто заинтересовался ребятишками.
10: Рекоператор сказала, что дети устраиваются в семью втроем. Сестра некровная им, но опека решила так.
11: Я лично звонила Хабаровскому региональному оператору, и мне сказали, что только с двоюродной сестрой их отдадут, что они воспитывались и росли вместе.
1: Наш корреспондент Ирина Поварова снова позвонила в детский дом и поговорила с социальным педагогом, которая по долгу службы знает о родственных связях детей все.
8: Я брала интервью у Илюши и Сони, мы про них рассказывали в эфире у нас на сайте, и ими интересуются многие люди.
12: Ой, как я рада, что ими интересуются.
8: Мы тоже рады, но проблема в том, что когда люди звонят или пишут региональному оператору, им сообщают, что дети устраиваются в семью только вместе со старшей сестрой.
12: Да, произошла такая вещь, папы-то у них нету по документам. Когда умерла мама, бабушка взяла их под опеку. Сначала она взяла вот эту Лизу, которая им двоюродная сестра. А потом этих деток. И из-под опеки, поскольку у бабушки случился инсульт, все дети были изъяты. Но так случилось, что в региональный банк данных были поданы сведения о том, что дети из одной семьи. Мы с опекой сделаем документ, что детей раздельно можно.
1: Ира, что было дальше?
13: Эту новость мы передали всем заинтересованным лицам. Надо сказать, что настойчивее всех о Соне и Илюше спрашивала Мирослава из Нижнего Новгорода. В переписке она сообщила, что вместе с мужем Андреем уже собрала все необходимые документы и готова в любой момент отправиться за ребятами.
3: 20 декабря.
14: Вы хотите до Нового года успеть забрать ребят или уже после праздников?
15: Хотелось бы до. Деткам хоть радость была бы. Но не знаю, реально это или нет, из-за всяких бюрократических проволочек.
3: 27 декабря.
16: Доброе утро. Ситуация складывается не очень хорошая. Нам прямым текстом сказали, что изменения в базу внесены уже. Илья и Соня устраиваются в семью вдвоем. Но информация по детям сейчас разослана кандидатам по региону, и они будут предлагаться им в первую очередь. И только если все откажутся, тогда, может, вам достанутся.
13: Да, мечта Мирослава и Андрея отметить Новый год уже вместе с Илюшей и Соней в таких условиях осуществиться явно не могла. Праздники супруги провели без детей. Но сразу же после них снова развили бурную деятельность.
3: 10 января.
16: Добрый день. На 19 января записались на прием в федеральную базу, чтобы встать на учет и через них взять направление на Софию и Илью. Надеемся, что пока не выдано на них направление.
3: 19 января.
16: Доброе утро. Мы опоздали, и это очень обидно. Только вышли из федерального банка данных. Сегодня на Софию и Илью, какой-то даме, региональным операторам было выдано направление.
13: Я перезвонила расстроенной Мирославе.
8: Мирослава, практика показывает, что не все, кто берут направление и даже подписывают согласие, не все забирают детей.
17: Понятно, будем надеяться. Просто обидно, что мы приехали вот сегодня в Москву, в федеральный банк, а сегодня вот только выдали направление, да, понятно, что разница. 7 часов.
8: Ну да, там рабочий день начался раньше, конечно.
17: Да, было 3 часа ночи, а у них там уже работали.
8: Ну, во-первых, нужно подождать, что там решится с этой женщиной. Илья, он с характером мальчик, и не факт, что и они понравятся женщине, и что она понравится им. А во-вторых, может быть, это не ваши дети. Подождите 10 дней. Если заберут, значит, не ваши. Может быть, там еще и не сложится у них. Так что вы подождите сразу, уж расстраиваться сильно.
13: Этой же ночью, когда в Хабаровске уже начался следующий рабочий день, мы снова позвонили в детский дом, чтобы узнать, как прошла встреча Ильи и Сони с женщиной, которая взяла направление на знакомство с ними. Однако там ответили, что никто не приходил пока. И спросили, где же те кандидаты, про которых раньше говорили мы. Пришлось рассказать всю эту историю.
8: Ну, в общем, наши-то кандидаты по-прежнему хотят. Вот только взять направление у них никак не получается. Они и в отдел опеки звонили, и регоператору звонили Хабаровскому, и вот даже до федерального оператора доехали, и никак.
17: Угу. Давайте я спрошу, узнаю, что там.
3: 24 января.
13: Вскоре Мирослава выяснила, что женщина, которая взяла направление на знакомство с Ильей и Соней, не забрала ребят. Казалось бы, дорога открыта, но...
17: У меня такой вопрос. Может, вы знаете, женщина отказалась от этих детей. Мы запросили выдачу направления на федеральный уровень. Говорит, мы отослали запрос. Звоню в Хабаровск региональному оператору. Они говорят, у нас ничего не приходило. Опять федералам позвонила уже начальнику отдела. Она проверила. Говорит, да, мы запрос послали по защищенным каналам. И опять в Хабаровск звоню. Они говорят, у нас ничего нету. И опять не могу добиться правды. Опять Манька к Ваньке, Ванька к Маньке.
8: Попробуйте попросить федерального оператора еще раз послать этот запрос. Скажите, ну не получили они.
17: Сейчас попробую, может, еще сегодня дозвонюсь до нее. Будем держать в курсе тогда.
18: 1 февраля.
19: Мирослава, как ваши дела?
17: Ой, честно говоря, уже силы на исходе, но мы боремся. Мы больше, чем неделю ждали, пока нам ответит Хабаровск, при том, что Хабаровск не видел запроса. В итоге рассмотрели. В понедельник вот только нам отзвонилась федеральный оператор, что пришел положительный ответ, что можно выдавать направление.
20: Ура! И что?
17: Да, но это еще не законченные потери. У нас же в заключении написано до 12 лет. Вот она говорит, вам придется заключение переделывать, потому что мальчику 6 февраля будет 12, Илье. Мы говорим, так у нас до 12, понимаешь, что включительно. Мы звоним нашу опеку, которая нам это заключение выдавала. Мы говорим, нам переделать заключение надо? Она говорит, нет, почему? У вас до 12, в 12 мы исполняем, он у вас входит в это заключение. Поэтому мы опять не знаем, включительно, не включительно. Я говорю, ладно, поняла. Звоню своего опеку, говорю, переделайте, чтобы ко мне не придирались. Вчерашнюю ночь не спала, потому что я переживаю опять, что это время вот тянется, нам направление не дают. Опять кому-то выдадут из того региона, а мы уже как-то настроились, как еще не знаю, как с Хабаровском опекой у нас все сложится.
13: Прошло несколько дней, и мы позвонили Мирославе снова.
21: Мирослава, как ваши дела? Что-то изменилось?
17: Да как раз хотела вам сегодня писать. Вон, бегают с нами рядом.
21: Ой, забрали!
17: Забрали. Уже дома мы в субботу в Нижний добрались. Привыкают. Вон на горке катаются.
21: Ну, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
17: Ну, приехали туда. Там в детском доме вообще хорошие сотрудники такие. Мы с ними в четверг из Нижнего онлайн пообщались. А в пятницу мы уже улетели в Хабаровск. В субботу пришли к ним. Пообщались в детском доме немножечко. А потом уже нам начали давать их с собой на прогулку. Вот мы с ними ходили, гуляли. Но они как-то быстренько к нам тут привыкли. И Софийка тут сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут и футбол как-то держал его. Потому что он менял команду футбольную. Переживал, что без футбола будет. Еще переживал, что заберут его. Он другой тут напрямую к ним поговорил. Он говорит, я боюсь, что вы нас возьмете и вернете, и мы попадем в плохой детский дом. И это отложилось на подкорке, что их вот могут взять и отдать. Ну, опять же, психологи и педагоги в детском доме. С ним в гости поедешь. Вот. Мы уж когда брали его гулять, вот в кино сходили, сидим. Нам надо было идти в опеку, документы отдавать, а там же согласие его нужно будет. Мы ему уже напрямую говорим, Илья, нам нести документы завтра? Он, а как же я в школу, если я в гости? То есть он думал, в гости. Мы говорим, в гости, ну, совсем. Он, так и говорите, что жить. Вот я согласен. Все приготовили им тут. Шарики, кроватки, им все нравится. Катаются с горочки, гуляют, адаптируются, привыкнуты к нам, и мы к ним. Да, и вот сегодня на футбол поведем на тренировку. Мы договорились пока что вот тут при школе. Говорю, ты форму набери сначала, а потом пойдем на более высокий уровень по футболу. Все равно есть неуверенность какая-то у него познакомиться с кем-то. Но мы так поняли, что он просто стесняется, что он из детского дома. Вот Андрей говорит, ну так ты не говоришь, что ты из детского дома. Скажи, приехал с родителями из Хабаровска и все. Ну, а у маленькой пока на подкорке нет-нет, да всплывает чего-нибудь из прошлой жизни. Злость, кричит, бывает, ходит, ругается руками, машет на Илью, но прям вот видно, что это вот как взрослые себя вели, и мы оттуда вот.
21: Видимо, насмотрелась, да.
17: Сейчас вот потихонечку с психологами будем разговаривать.
21: А вы направление-то в итоге у кого взяли?
17: У федералов. Тут немаловажную роль сыграла сейчас педагог, помогла с опекой побыстрее, чтобы документы сделали.
21: Спасибо ей большое. А мы вас поздравляем с пополнением.
17: Вам спасибо огромное, что вот этих кукленышей увидели на вашем сайте.
13: Кажется, эту историю мы рассказывали вот совсем недавно. А между тем...
17: 9 февраля у нас было ровно 3 года, как мы их взяли.
13: Как же быстро летит время. Илье уже 15. Помнит ли он, как почти 4 года назад я брала у них с Соней интервью?
22: Что-то, наверное, забыл. Не помню.
13: Зато первую встречу с Мирославой и Андреем Илья помнит хорошо. И чувства, которые тогда испытал.
22: Был очень рад, сильно, счастлив. Мне понравились первый же раз, когда я их встретил.
21: И ты прям сразу решил, что готов с сестренкой к ним поехать? Или еще сомневался?
22: Ну, конечно, сомневался, но через пару дней там погуляли, поговорили, я согласился.
21: А когда приехал, что-то было для тебя неожиданным, непривычным, странным?
22: Да, непривычно было. Тут так было красиво, хорошо, уютно. Мне понравился дом и моя комната. Мне все нравилось. Очень долго привыкал к этому всему. Я просыпался ночью иногда, потому что разные часы были до этого.
21: А, не сразу привык к местному времени?
22: Да.
21: А вот в новую школу сразу пошел. Много всего нового. Новый дом, новая семья, новая школа. Что сложнее всего было?
22: Ну, я сначала не сразу в школу пошел, я пошел на секцию футбольную. Там мне много ребят сразу предложили дружить. Я с ними сейчас дружить. Даже один из них оказался моим одноклассником.
21: А, то есть уже в классе у тебя был знакомый человек, друг?
22: Да. Я пошел в школу, там меня сразу все ребята хорошо приняли.
13: А что оказалось сложным для приемных родителей? Мирослава говорит, нарушение речи у Сони.
0: Даже тут не нарушений больше, а просто не занимались ребенком, поэтому 4,5 годика разговаривала как двухгодовалый ребеночек. И даже сомнения были, что успеем ли мы до школы все это выправить. Потому что разговаривала непонятно на самом деле.
13: Но в этом году 8-летняя Соня успешно окончила 1 класс.
0: Благодаря нашему замечательному логопеду и ее упорством и усилиям, девчонка тоже такая все-таки настырная, упорная, трудолюбивая. То есть мы сейчас с чистой речью. София у нас 5 лет на бальные танцы ходит.
2: Да, я 1 раз на турнире получила кубок.
21: А за какой танец?
2: За медленный вальс.
0: Благодаря тренеру хорошему в этом году получили свой 1-й заветный кубок в абсолютном кубке. То есть вальс ча-ча-ча, она получила 1-е место у нас. Сейчас набрала баллы и теперь вышла из категории Н3. Планирует заниматься профессионально.
22: Соня очень плачет, когда не занимает 1-е место.
21: А когда плачет, что делаешь?
22: Говорю, чтобы не расстраивалась. У меня еще все впереди.
13: Кроме танцев, Соня занимается еще и художественной гимнастикой. А Илья продолжает ходить в футбольную секцию.
22: Был на соревнованиях много раз. И даже бывал капитаном команды.
0: Но тут мама уговорила его попробовать еще самбо. Он всегда боялся спортивных видов, боевых именно. Говорил, что меня побьют. У нас же низкорослость у него. Ну вот уговорила сходить на пробное. И первый же турнир, сразу же 1-е место.
13: Какие же талантливые ребята!
0: Не испортила детей та жизнь, в которой они жили. Я сама думаю, как могло такое случиться, что дети все-таки остались именно детьми, которые умеют любить, умеют жалеть, которые ласковые, и нет вот этой вот злобы на окружающих. Я им говорю, а если заблудился и, видимо, замерз, и кинул вас на Дальнем Востоке, не донес до нас немножечко. Потому что меня даже вот смотрят, кто не знает. Соня говорит, копия ты. Муж с Ильей тоже внешне прям похожи. А Соня еще манеры что-то начинает перенимать. И мама у меня говорит, ну кот это в детстве. Даже черты характера. Вот, даже они сами уже, если что-то вспоминают, у нас это зашифровано, когда мы были далеко.
13: Кстати, вот важный вопрос.
21: Илюша, ты вообще говоришь ребятам, что ты был в детском доме или скрываешь ото всех?
22: Я сказала двум самым лучшим друзьям только.
21: А с кем ты из детского дома общаешься, поддерживаешь отношения?
22: Только если со своей двоюродной сестрой, которая Лиза.
0: Лиза сейчас в семье же живет тоже, в Хабаровске. Буквально через 1/2 года после того, как мы взяли их, мама взяла ее под опеку.
21: Это ее приемная мама взяла, да?
0: Да. Лиза теперь в семье тоже живет. С двоюродной сестрой общаются они, созваниваются.
13: Вот так. Теперь семья есть и у Лизы, и у Илюши с Соней.
22: У меня семья хорошая. Мне нравится. Папа сейчас целый день работает. Утром уходит, вечером приходит с мамой. Чуть больше времени пока проводит.
2: Мама самая любимая.
22: Папа тоже. Бывают выходные, мы с ним тоже веселимся.
21: Что можешь сказать другим ребятам в учреждениях, кому пришли знакомиться и кто, может быть, опасается знакомиться, куда-то поехать, особенно далеко поехать?
22: Ну, я, наверное, хотела бы сказать им, пусть не теряют шанс знакомиться с новыми родителями. А то могут же упустить этот шанс, и больше им никто не придет. Может, это их единственный шанс в жизни.
13: И хорошо, что Мирослава, Андрей и теперь уже их любимые дети свой шанс не упустили.
0: Они наши, они родные. Я говорю, наши потеряшки. Немножко заблудились. А их хулиганы.
2: Хулиганы.
0: Да, а их хулиганы мама с папой нашли. Не зря боролись за них, не зря все это прошли. Спасибо вам за это счастье, за ваше участие в этом.
1: Продолжение следует. Непростым оказался путь героев этой истории к семейному счастью. Но за почти 4 года нашего с ними знакомства кое-что в теме семейного устройства детей уже изменилось. В Хабаровском крае функции регионального оператора банка данных о детях-сиротах передали в другое министерство. В законы внесли поправки, благодаря которым кандидаты в опекуны и усыновители могут вставать на учет в дальних регионах дистанционно. Не все, конечно, пока идеально, но перемены к лучшему определенно есть. А в детских домах и в Хабаровском крае, и во всей нашей огромной стране еще немало ребят ждут, когда придут и за ними, названные мамы и папы. Зайдите на наш сайт дети.радиорус.ру. Вглядитесь в детские лица. Может быть, в ком-то из них вы узнаете своего сына или дочку.
4: Где же ты, мама?
1: А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
3: Детский вопрос. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
5: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
6: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
24: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
25: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
26: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
27: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
28: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
29: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
28: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России – главное радио страны. Радио России. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
30: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
31: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
32: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
31: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Население России ежегодно инвестирует в жилье 16 триллионов рублей. Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в ВСУ. Американские военные пятую ночь подряд наносят удары по Ирану. Далее подробно. Население России ежегодно инвестирует в жилье 16 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Хуснуллин также отметил, что строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20% ВВП. Количество занятых в отрасли составляет около 18% от всех работающих в экономике, или около 13 миллионов человек.
2: Марат Шевич, комплекс у вас огромный. Дороги, жилищное строительство, инфраструктура. С чего начнем?
3: Все, строительная отрасль стала практически драйвером развития экономики. Вот последние годы, несмотря на все попытки противника, там, наших недругов, что-то нам помешать, мы 34% выросли. Вот сегодня строительная отрасль со смежными отраслями, она дает более 20% ВВП и за последних 5 лет приросла на 1,9%. А по количеству налогов дает 16,7%, вот у вас презентация, по количеству налогов приросла 2,9%. Количество занятых у нас 17,7%. Мы впервые стали строительной
2: отраслью. 17,7% от всех занятых в экономике.
3: 17,7% от всех занятых. Это огромное количество. То есть, если раньше мы считали одну только стройку, а стройка имеет мультипликатор на 1 рубль, 1,68 мультипликативный эффект. Поэтому мы вместе с налогами, вместе с Минфином посчитали полностью со всеми смежниками, вот такая у нас получается большая цифра, и, конечно, она сильно влияет на все показатели.
1: Хуснуллин доложил, что в России удерживается беспрецедентный объем вводожилья – более 100 миллионов квадратных метров в год, что превышает показатели советского времени. Доля просрочки по семейной ипотеке составляет менее 1%, что делает ее самым надежным инструментом. В Кремле отслеживают все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Вы знаете, мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО, но по большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, что в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, который позволит выйти на мирное урегулирование, или который позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди.
1: Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав Кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьер-министра страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. 14 июля парламент Украины уволил ее, что повлекло за собой отставку Кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении главой правительства главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича, соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Глава МВД Украины Игорь Клименко, которому прочили пост министра обороны, отказался от перехода на новую должность на фоне митингов в поддержку министра, ушедшего в отставку, Федорова. Участники акции, которые проходят в украинских городах, требуют сохранить в должности Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.

0: в районах Грузского, Новопавловки, Сергеевки, Петровского, Нововодяного, Светлого, Рубежного и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Сегодня в течение дня в период с 8 до 20 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Американские военные пятую ночь подряд наносят удары по Ирану. Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США, новая волна атак началась в 9 вечера по московскому времени. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливит заявила, что Соединенные Штаты могут ударить по Ирану в любой точке в любое время, поскольку оборонительный потенциал страны практически уничтожен, в том числе благодаря операции «Эпическая ярость». Она также отказалась признавать вину американских военных в ударе по школе для девочек в иранском округе Минаб, жертвами которого стали 175 человек, включая 168 учениц. По словам Ливит, президент уверен, что американские военные никогда не делают мишенью мирных жителей и детей. Пресс-секретарь не стала комментировать расследование Sky News, посвященное этой атаке. Ливит сослалась на то, что не читала его материалы и направила журналистов за ответами в Пентагон. Троим подросткам 12, 14 и 15 лет стало плохо в метро в Петербурге. Их госпитализировали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Инцидент произошел на станции метро «Пионерская». Сами подростки, находились в сознании, их сопровождали взрослые. Они пояснили свое состояние тем, что перегрелись на солнце, так как возвращались из похода. В правоохранительных органах указали, что обстоятельства и подробности произошедшего уточняются. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, «Зенит» и другие клубы РПЛ, а также Саудовской лиги ведут переговоры по полузащитнику «Монако» Александру Головину, сообщает «Футмерката». Сумма потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов. «Монако» готов отпустить Головина, который выступает за «Монегасков» с 2018 года, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избежать возможных санкций со стороны финансового регулятора. Нападающий Дмитрий Воробьев перешел из «Локомотива» в «Краснодар», сообщает инсайдер Иван Карпов. По информации источника, 28-летний футболист подписал контракт с «Быками» до 30 года. «Краснодар» заплатит «Локомотиву» за Воробьева до 8 миллионов 300 тысяч евро. Отмечается, что такая сумма стала возможна в том числе, потому что Воробьев снизил свои финансовые требования ради перехода в «Краснодар». Хоккейный сезон Кубок Первых пройдет в рамках континентальной хоккейной лиги. В нем примут участие 6 старейших клубов страны: московские «Динамо», «Спартак» и «ЦСКА», нижегородская «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист» и «СКА». Турнир будет посвящен 80-летию отечественного хоккея. В зачет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома и в гостях в рамках регулярного чемпионата. «Автомобилист» объявил о переходе бывшего нападающего к «Барс» Александра Барабанова. Контракт заключен до 31 мая 2028 года. Ранее нападающий покинул к «Барса» в связи с истечением срока контракта. По данным «Спортэкспресса», зарплата Барабанова в «Автомобилисте» составит 124 миллиона рублей в год. В завершение о теннисе. Алина Корнеева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Афинах, обыграв Энн Ли со счетом 6-2, 6-2. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал на турнире ATP-250 в Бостоне, одолев итальянца Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в пятницу, 17 июля, в Санкт-Петербурге небольшая облачность без осадков. Ночью плюс 13, плюс 15, днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве малооблачно без осадков. Ночью плюс 8, плюс 10, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавчиком.
1: Наш музыкальный журнал «12 месяцев с Бахом» — это все 24 прелюдии и фуги первого тома хорошо темперированного клавира. Это 12 самых интересных его исполнителей, и это все ключевые места, где Бах жил, работал или бывал, где он находил работу или работа находила его, потому что Йоханн Себастьян Бах прежде всего великий труженик. Ну вот мы и у цели, дорогие друзья. В эфире заключительный, уже второй по счету из трех заключительных выпусков, которые будут в нашем музыкальном журнале «12 месяцев с Бахом». Я напомню, собрав воедино все 24 прелюдии и фуги первого тома хорошо темперированного клавира, мы теперь слушаем их подряд, как они того, собственно, и требуют, как того требует традиция баховских исполнений 20 и 21 века. Возможно, не это Бах предполагал сам, когда расставлял их в определенном порядке по тональностям, по хроматической гамме, но так это теперь звучит и будет звучать в нашем сегодняшнем выпуске. Я напомню, в прошлый раз мы успели дойти только до 8 из 24 прелюдий и фуг. Теперь начнем с 9-й ми мажорной. Ее играет Святослав Рихтер.

Это ми-мажорная прелюдия и фуга, первый том хорошо темперированного клавира Баха, и Святослав Рихтер сейчас нам напомнит, как звучит следующее. Ми-минорная прелюдия, но прежде чем это произойдет, я хотел бы уточнить. Мы с вами эту музыку, вот конкретно ту, которая сейчас прозвучит в исполнении Рихтера, очень хорошо знаем. Потому что в наши дни она является одним из не просто популярных у публики бисов в концертах знаменитых пианистов, но одним из самых незабываемых впечатлений, какое пианист может подарить своей аудитории после того, как уже сыграл всю официальную программу. Сошлюсь на пример великого пианиста Григория Липмановича Соколова. В свое время также делал и великий Эмиль Григорьевич Гилельс. Это называется «Прелюдия Баха-Зилотти». И Александр Ильич Зилотти, русский пианист романтического века, действительно обработал, немного сдвинув тональность, превратив ми-минор в си-минор, и свои романтические штрихи нанес на баховский текст, почти его не тронув. Однако нанес так, что он в восприятии слушательском, да и исполнительском, очень сильно меняется. Вот как он звучит у Гилельса.

вот это фантастическое, гипнотическое и невероятно интересное, тонкое, небанальное гармоническое движение Александр Зелоти в свое время уловил абсолютно точно. Только некоторые черты баховской оригинальной клавирной музыки, независимо от того, на чем она играется, на клавесинах, на фортепиано 18 века, они же хаммер-клавиры, или на современных роялях, он намеренно изменил, потому что у Баха все было иначе. У Баха на первом месте был мотор, то есть движение музыки вперед. И если следовать оригинальному тексту, убрав все, что в него добавил Александр Зелоти, то вот в подлиннике ми-минорная прелюдия, а также, разумеется, следующая за ней фуга. Кстати, фуга чисто технически, с точки зрения полифонии, то есть правил многоголосия свободного письма, одна из самых простых. Единственная в ХТК двухголосная фуга. Вот в подлиннике они звучат так, в исполнении Святослава Рихтера.

Это ми-минорная прелюдия и фуга из хорошо темперированного клавира, том 1. Йоханн Себастьян Бах – автор, Святослав Рихтер – исполнитель. В эфире заключительный выпуск, вернее, второй из трех заключительных выпусков музыкального журнала «12 месяцев с Бахом». На очереди, как, собственно, Бах решил по хроматической гамме, после ми-мажора и ми-минора – фа-мажор и фа-минор, и эти две прелюдии с фугами мы доверяем Константину Лифшицу.

фа-мажорная прелюдия с фугой, Константин Лившиц, и сразу прелюдия и фуга фа-минор в продолжение и в том же исполнении.

Я напомню, друзья, это заключительный выпуск музыкального журнала «12 месяцев с Бахом». Второй из трех. Поскольку, чтобы охватить весь том хорошо темперированного клавира, нам нужно будет три программы, и все они в эфир выйдут своевременно. Вот та, которая в эфире прямо сейчас, средняя, она охватывает прелюдии и фуги с номерами с 9 по 19. Так у нас сегодня получается. И я еще об одном напомню. 12 исполнителей, два из них клавесинисты, остальные пианисты. Это те музыканты, от которых мы, собственно, и слышим, как музыка Баха, ее абсолютная красота, ее абсолютная гармония, зафиксированная на нотной бумаге, превращается в реальный звук. На очереди американский пианист и клавесинист, кстати, по совместительству, Кис Джерретт. Он играет на фортепиано. Это часть его знаменитого концерта 87 года в прошлом веке в Нью-Йорке. И это фа-диез мажорная, а за ней фа-диез минорная, прелюдия и фуга из первого тома ХТК.

Прелюдия и фуга фа диез мажор. Первый том хорошо темперированного клавира Баха, Кит Джерретт и его Нью-Йоркский концерт 87 года. Дальше прямо следует фа диез минорная прелюдия, а за ней фа диез минорная же фуга.

Дорогие друзья, еще раз напоминаю, это 12 месяцев с Бахом. Именно таким образом мы выполняем все обязательства, взятые на себя в начале этого музыкального журнала, в его первом выпуске, когда мы сказали, что соберем не только 12 разных историй, связанных с жизнью и музыкой Баха, а также с разными географическими местами, где он жил, работал, сочинял и оставил свой музыкально-биографический след, но и 12 разных музыкантов вместе соберем, клавесинистов и пианистов, которые будут 24 прелюдии и фуги первого тома ХТК играть. Вот теперь очередь до сэра Андраша Шифа. Это венгерский музыкант, который стал рыцарем Британской империи, и у него ярко выраженный собственный взгляд на то, как должны звучать соль мажорная и соль минорная прелюдии с фугами из первого тома хорошо темперированного клавира.

Я напомню, это играет сэр Андрес Шиф. Играет на фортепиано, но он в любом случае очень старается подчеркнуть, что не для фортепиано в оригинале, а для других клавиш и для другого контакта между руками исполнителя и, собственно, струной было написано это грандиозное произведение «Хорошо темперированный клавир». Сейчас нет проблемы чистого или не очень чистого клавирного строя, поскольку история ее все-таки уже после Баха и не без его помощи эффективно решила, но очень интересно, как в этом смысле у Андреса Шифа звучит соль минорная, прелюдия, а также фуга. Вот эта наставительная, назидательная, несколько даже менторская интонация в фуге соль минорной – это повод принять какое-то исполнительское решение и что-то особенное с этим сделать. Вот интересно, что? Thank you.

сольминорная фуга с прелюдией в исполнении Андраша Шифа. Это первый том хорошо темперированного клавира. И мы сразу движемся дальше к неудобным тональностям ля бемоль мажор и соль диез минор. В одной 4 бемоля, в другой 5 диезов. И это самое фальшивое, что можно было во времена Баха услышать на любых клавишах. Эта проблема решена. И великий канадец Глен Гульд играет безупречно чисто, потому что и рояль настроен так, и Гульд также настроен в отношении Баха.

Ля бемоль мажорная прелюдия и фуга из первого тома хорошо темперированного клавира, а вслед за ней соль диез минорные прелюдия и фуга играет Гленн Гульд.

Это Гленн Гульд. И 18-я по счету прелюдия с фугой из первого тома хорошо темперированного клавира Баха. Как известно, всего их 24 в этом томе. Мы дослушаем только до 19-й, следующей. Она в ля-мажоре, и ее играет Фридрих Гульда. Вот с Гленном Гульдом его очень многие при их жизни путали, но мы, разумеется, не будем. И вы сейчас услышите, насколько это разный исполнительский подход к одному и тому же Баху. Thank you.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. В зоне специальной военной операции российские войска практически вышли к границам ДНР и Харьковской области в районе населенного пункта Студенок. Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковых культур от 5 турецких экспортеров. Далее подробно. Строительство жилья в новых регионах набирает темп, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Путиным в Кремле. В марте сообщалось, что новым регионам России выдано больше 4000 ипотечных кредитов. Там строится более 3 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья. Владимир Путин отметил, что семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки граждан. По словам президента, россияне инвестируют в жилье 16 триллионов рублей в год и должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества.
2: У нас по всем видам ипотеки плюс 100% приобретение гражданами жилья. Люди у нас вкладывают в год сколько? 16
3: триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное, Владимир Ильич, это решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот, и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому, ну, делаем все, чтобы удержать тот объем строительства. Ну и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые заплатили.
2: И вовремя. Нужного качества.
1: В свою очередь Хуснуллин отметил, что семейная ипотека продолжает пользоваться спросом у населения. По его словам, граждане продолжают оформлять ее по ставке 6%. В зоне специальной военной операции российские войска практически вышли к границам ДНР и Харьковской области в районе населенного пункта Студенок. А подступая к последнему рубежу обороны Славянско-Краматорской агломерации, планомерно берут в охват Веролюбовку. Передовые отряды продвигаются от полностью подконтрольной Константиновки на Алексеево-Дружковском направлении. Репортаж военкора «Вестей» Александра Катюбе.
4: Удары по разрозненным группам боевиков ВСУ в Константиновке не прекращаются ни на минуту. Каждый подвал, схрон или руины городских кварталов под особым вниманием штурмовиков 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск.
5: Подвал Константиновки не так сейчас стало сложно работать, поскольку люди достаточно ослаблены и морально, и физически. Подвоза как такового им не осуществляется, поэтому стало намного проще.
4: Этих солдат 156-й механизированной бригады ВСУ наши воины взяли в плен в одной из городских 9-этажек.
6: Командование не выходило даже на связь с нами. Мы сидели, завели нас на позицию, так мы 80 дней и сидели на позиции.
4: Вместо помощи командиры отправили им беспилотники с мощной взрывчаткой на борту.
7: Сначала полетела Фибка, никакой реакции, мы были уже в другом доме в подвале. Потом прилетела Баба Яга и на тот дом скинула темп, ее просто сложила.
4: В оконном проеме одной из многоэтажек показался украинский боевик, следом другой. По балконам перебираются от квартиры к квартире. Так они пытались убежать от штурмовика с позывным «Такмак», зачищавшим здание.
8: Я даже не знал, сколько там их находится, в первую очередь. И вот когда двое убегали, они, ну, получается, по балконам убегали двое. Пришлось их ликвидировать.
4: Еще двоих солдат ВСУ, прятавшихся этажом выше, ликвидировал напарник. После чего штурмовики полка 1465 4-й мотострелковой бригады закрепились в доме. А утром сюда зашли еще трое украинских военных. Вот один из них.
9: Один из нас хотел удержать позиции, он получил ранение и совместная жизнь. Мы вдвоем сдались. У нас не было и других вариантов.
8: Трое сопротивлялись, одного уничтожили, и двое сдались уже в плен. Я их в укрытие поглубже, получается, увел к себе. Как бы оказал помощь ему.
4: Легкое ранение в ногу. Второй пленный, что называется, отделался испугом. 2 месяца эти стрелки 25-й штурмовой бригады ВСУ.

0: материалов уже полностью зачищены и контролируются нашими воинами. Передовые отряды 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск развивают наступление на Алексеево-Дружковском направлении, важном рубеже обороны ВСУ всей Славянско-Краматорской агломерации.
1: Новые власти Венгрии инициировали расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петера Сиярта из-за его предполагаемых контактов с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, отметив, что в деле фигурируют секретные документы, поэтому детали пока не раскрываются. Мадьяр ранее обвинил Сиярта в возможной государственной измене и сговоре с русскими. Напомню, экс-глава МИД Венгрии на этой неделе сложил депутатские полномочия и объявил о переходе на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию. Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковых культур – вишни, черешни, персиков, абрикосов и слив – от 5 турецких экспортеров. Решение принято из-за выявления карантинных объектов продукции, поставляющейся из Турции. Ограничения затронут только тех поставщиков, в чьих партиях неоднократно находили опасные организмы, отметили в ведомстве. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 5 российских спортсменов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделя Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Тем временем Александра Трусова и Камила Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира с 12 по 16 августа во Франкфурте на Майне. В индивидуальной программе выступят Ильтерякова, Борисова и Ковшова. В групповых упражнениях Россию представят Барикза, Еремеева, Лавренова, Николаева и Солонская. Новости футбола. Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном московского «Динамо» в новом сезоне. Второй капитан – нападающий Константин Тюкавин. Основным голкипером команды будет Андрей Лунев. Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. «Зенит» сыграет товарищеские матчи с действующим обладателем Суперкубка Китая Шанхай Шэньхуа. Матч пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Напомню, главным тренером Шанхай Шэньхуа является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил о том, что московскому клубу требуется усиление в каждую линию. Все списки были поданы в спортивный отдел. Дальше их работа. Ждем информацию со дня на день о том, как продвигаются переговоры. Надеюсь, в ближайшее время трансферы будут на вход, отметил Игдисамов. Теннис. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев победил итальянца Андреа Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в пятницу, 17 июля, в Магадане плюс 13, плюс 15, пасмурно, дождь, временами сильный. В Мурманске плюс 15, плюс 17, облачно, небольшой дождь. В Перми плюс 18, плюс 20, облачно, временами дождь. В Нижнем Новгороде плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, без существенных осадков. В Нальчике плюс 26, плюс 28, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве малооблачно, без осадков, ночью плюс 8, плюс 10, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: 1000 песен.
1: Единственное, что я пытался всегда делать, это писать вещи, которые мне самому нравились бы. И так как-то совпадало, что многие из этих песен становились популярными.
0: Поэт-песенник и драматург Карен Кавалерян в программе «Дорогая передача» в субботу в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания в программе.

0: Саакашвили – коллекционер.
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: Радио России. Наука.
0: Российский радиоуниверситет.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Молодая наука Кавказа» мы отправляемся в славный Ставрополь и будем говорить о развитии нашего животноводства. Мы будем говорить о том, как это делается, почему это делается, как молодые ученые работают над повышением и молочного производства, и как это все происходит в современных лабораториях. Об этом мы поговорим с нашим добрым другом, кандидатом биологических наук, заведующей лабораторией перспективных молочных ресурсов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства в славном Ставрополе Екатериной Дмитриевной Карповой. Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна.
6: Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
5: Екатерина Дмитриевна, а как так получилось, что такая прекрасная молодая женщина занялась таким интересным вопросом овцеводства, козоводства? Откуда это у вас? Как так получилось?
6: Спасибо за вопрос. Могу поделиться небольшой предысторией. Я очень хотела преподавать, работать с детьми в школе, в вузе, где-нибудь, передавать опыт, делиться этими впечатлениями. Мой путь к этому оказался немного дольше, чем обычно. Родители не разрешили мне поступать в педагогический вуз. Они отправили меня учиться в Ставропольский государственный аграрный университет на специальность ветеринарно-санитарной экспертизы. Мясо я не ем, молоко не пью, вот такой полувегетарианец. В итоге, когда я закончила обучение по первому образованию бакалавра, я пошла на практику на рынок, где как раз и уже непосредственно занималась тем, что мне дали в вузе. То есть проходила практику определением качества мяса, молока, которое у нас поставляется нам на рынок. В итоге, пробыв там 3 недели, я поняла, что не хочу этим заниматься от слова совсем, и поступила в аспирантуру во Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства на специальность разведения генетика и селекция сельскохозяйственных животных. Вот. В 21-м году закончила кандидатскую. Связана она была у меня с темой генетических исследований, ассоциации именно в области мясного овцеводства. Вот. В завершении потом я поступила по совместительству, точнее устроилась на работу в тот же аграрный вуз, и также сейчас работаю там, преподаю генетику для студентов 2-го, 3-го, 4-го курса, для заочников. И мне это очень нравится, но так как это не основная работа, расцениваю это больше как хобби. А что касается именно изучения овцеводства, ну, честно признаться, я думала, я никогда не буду этим заниматься. Вот. Попав в этот вуз, не вуз, в институт, я познакомилась с большим коллективом, который на протяжении уже почти 95 лет, когда создан был этот институт, занимается прикладной наукой именно для развития подотраслей мелкого рогатого животноводства. За этот период огромный труд коллеги мои внесли, и наши корифеи, предшественники, которых уже с нами нету, Они занимались преобразованием отечественного овцеводства из грубошерстного в мереносовое. Огромный опыт накоплен в этой области, также разработки большие были учеными нашими для овцеводства и козоводства разработаны. За указанный период было выведено более 13 уникальных пород и больше 20 внутрипородных типов заводских овец и коз, которые потом распределились по всей нашей богатой территориальной стране. Также наш институт занимается координацией селекционно-племенной работы в разных регионах по разным породам овец. 19 селекционных центров по породам разного направления продуктивности имеются в стенах нашего института. Нам присылают планы селекционно-племенной работы, на которые коллеги дают свои экспертные заключения, вносят замечания и также помогают коллегам из других регионов заплемениться и вести учет этой селекционно-племенной работы.
5: Екатерина Дмитриевна, я вас внимательно слушаю, но все-таки я хотел бы понять, в наше время, которое, казалось бы, повальная синтетическая одежда, там, ну, все-таки импорт ткани идет из-за рубежа, собственное производство тканей тоже под вопросом. Все-таки в какую сторону движется наука, как правильно вот с вашими любимыми и овцами, и козами, и вот эти все породы, в какую сторону их нужно развивать, над чем работает ваш институт, ваша лаборатория?
6: Именно конкретно наша лаборатория, она была создана в 2024 году в рамках проекта «Наука и университет». Это молодежная лаборатория, которая реализуется для привлечения молодых кадров в работу, плюс ее в повышенном финансировании и возможности молодым ученым за эти 3 года, пока идет реализация работы в лаборатории, для себя подготовить научный задел, защитить кандидатские диссертации и так далее. Вот. Наша лаборатория перспективных молочных ресурсов занимается именно новым направлением диверсификации нашей страны – это молочное овцеводство. Что касается овцеводства, то это, конечно же, является ключевой отраслью для Северо-Кавказского федерального округа, так как 50% всего поголовья содержится в стране, сосредоточенное именно в этом регионе. Почему мы выбрали молочное овцеводство? Мясное изучают, над ним работают. Чтобы выиграть такой большой проект, получить субсидию, нам нужно было придумать что-то новое. Поэтому мы решили заниматься именно молочным овцеводством. Мы занимаемся изучением отечественных, уже имеющихся пород, их продуктивности молочной, показатели химического состава, жирнокислотного. Контролируем, изучаем, сколько удоев молока можно получить от этих овец. Также мы стали потом заниматься разработкой скрещивания схем для того, чтобы наших отечественных овцематок, ну, к примеру, это российский мясной меринос или дагестанская горная. Вот в Дагестане у нас заложен отдельный опыт. Туда были завезены бараны-производители породы лакон, восточно-фриска. Это именно животные, которые молочного направления продуктивности. Их туда привезли и решили скрещивать с дагестанской горной для того, чтобы повысить молочную продуктивность. Не только чтобы получать молоко и какую-то от него продукцию, но я думаю, мы чуть позже об этом поговорим, а для того, чтобы ягнята, которые рождаются, они могли быстрее развиваться, так как именно в материнском овечьем молоке содержатся все компоненты для успешного развития потомства. Вот. Мы занимаемся тем, что приспосабливаем наше отечественное поголовье к машинному доению. Когда в первый раз мы пытались подоить овцу, это была ручная дойка, понятно, что это, ну, тяжело. Никакое животное, которое на протяжении там 3-4 лет с этим не сталкивалось, оно не доверится человеку. После чего мы закупили отечественное оборудование. Оборудование в нашей лаборатории, оно все именно отечественное. Это и инфрамилк, прибор, который позволяет нам изучать именно химический состав. Там более 10 показателей, основные это жир, белок, лактоза. Вот. Собирают эти приборы у нас в стране, в Новосибирске, СИБ-агроприбор. Вот, также мы с ними сотрудничаем. очень тесно, плотно. И термостаты они нам поставляют, и, к примеру, соматосы. Всей этой приборной базой мы проводим исследования. Что касается машинной дойки, я вернусь к ней, после чего мы закупили именно доильный аппарат, сообразили, соорудили доильную установку, в которую заводится овца, у нее есть корм перед ней, чтобы как-то ее отвлечь. Мы обрабатываем вымя и уже после чего приступаем именно к машинному доению. Первые два раза животное было в стрессе, но потом, когда оно уже возвращалось к своим ягнятам, оно понимало, что ничего страшного не будет происходить. Именно идею этого машинного доения мы отработали и посмотрели в Республике Крым. У нас лаборатория достаточно в таких привлекательных регионах нашей страны. Заложила опыт в Дагестан, Крым. Там находится ферма Феодора. В 2014 году уже чистопородные овцы Лакон были туда привезены, и вот этот фермер создал свою такую базу, он изготавливает там сыры различных видов, различных манипуляций и так далее, и смешивает и с коровьим молоком, и с козьим, и он нам помогает реализовывать наши идеи на животных, которых мы взяли именно за аналог того, какое животное должно потом получиться. У нас иногда возникают споры, что мы там затмеваем как-то вот гены дагестанской горной. Нет, это же небольшая часть для того, чтобы в нашей стране развивалось новое направление. Мясо, оно, конечно, никуда не денется. Баранина – это специфический продукт, но востребованный, особенно в Республике Дагестан. Вот, это очень актуально. Если даже поднимать статистические данные, что человек в норме должен съедать 5 килограммов в год этого мяса, сейчас подведена статистика, и всего лишь 1,3 он его употребляет. И из-за того, что много, конечно же, исследований именно по мясному овцеводству, мы решили уйти в новое направление. Оно рентабельно, я считаю, хотя бы потому, что если мы получаем сыр, это сейчас самый дорогой сыр у нас на рынках. Про шерстную продуктивность говорить не буду. К сожалению, очень жаль, что сейчас так обстоят с ней дела. Она не рентабельна. Надеюсь, что это изменится. У нас в институте есть лаборатории и морфологии качества шерсти, которые нуждаются в кадровом потенциале. Они нуждаются именно вот в тех людях, которые будут классировать эту шерсть. Есть аккредитованный орган по сертификации шерсти, в который поступают тоже образцы для получения паспортов со всей России. То есть люди, которые уже взрослые коллеги, они знают, что это важно для человека, что это полезно, ведь шерсть – это вообще это не синтетика. Ну, я думаю, что тут можно даже сильно не объяснять. Вот. И, конечно, большой минус то, что нет кадров, и почему-то она стала невостребованной и нерентабельной. Мясо, молоко – это две основные отрасли овцеводства. Хотя хочется подметить, что от овцы мы можем переработать все то, что у нее есть. 14 видов продукции от овцы мы можем отдать в переработку. Перечислять их не буду, вот. Но это удивительное животное. Если люди начнут заниматься этим, реализовывать, учитывая, что сейчас есть и меры поддержки.
5: Екатерина Дмитриевна, вот возвращаясь к вот этому направлению, которое работает ваша, на котором работает ваша молодежная лаборатория, ведь фактически я вот сталкивался с тем, что вот такие гурманы, столичные гурманы, да и в крупных городах России, они в свое время рассказывали, ну, по крайней мере мне, о том, что вот там французские сыры, бельгийские какие-то вот такие, они все зачастую, вот знаете, как купажируют вина, они в том числе и фермеры, французские, бельгийские, там голландские, они вот различные виды молока, добавлением овечьего, из-за этого они фактически добиваются вот тех самых очень ценных, дорогостоящих сортов западноевропейских сыров. Правильно ли я понимаю, что вы фактически идете таким же образом от вот той идеи будущих сортов, вы формируете и готовите базу производства овечьего и козьего молока, которое можно было бы уже с коровьим, и вот для сыроделов давать вот такую продукцию? Или я так зафантазировал сейчас?
6: Мы действительно изготавливаем на оборудовании, я хочу подметить, экспериментальные образцы сыра, да, чтобы к нам тут не прибежали, нас не прикрыли. Мы не реализовываем эту продукцию на какие-то там внутренние или внешние рынки. Это эксперименты, которые люди при желании, именно наши сотрудники, сотрудники нашей лаборатории могут попробовать, потому что куда же без этого. Вот. Но это именно в рамках нашей лаборатории для проведения наших исследований. Что именно мы вообще хотели сделать? Мы хотели попробовать, конечно, произвести этот сыр. Сначала ребятам я давала домашнее задание, чтобы они у меня попробовали своими руками в домашних условиях, может быть, там с использованием каких-то йогуртниц и так далее, попробовать произвести какую-то продукцию. Потом, когда уже у нас появилась возможность закупить овечье молоко, оно не дешевое, потом именно изучить вот эту вот технологию. Трудность, с которой мы столкнулись в самую первую очередь, что очень трудно почему-то у нас в стране пройти обучение по сыроделию именно точно, чтобы ты приехал, тебе предоставили базу, приборы, чтобы ты потрогал это руками, и вот у тебя получился готовый продукт. В Москве мы нашли одну организацию, КФХ Копыловой, которая именно нам помогла пройти обучение. На протяжении 7 дней мы его проходили с коллегой. В итоге получили удостоверение государственного образца, генотипирование, полиморфизм. Уточнили, узнали, какие генотипы есть у наших животных. Отобрали после этого у них молоко, разделили его по группам. И из этих полученных образцов молока мы изготовили по генокомплексу несколько образцов именно сыра. После чего мы пытались определить, какие преимущества есть именно у какого генотипа. Конечно же, был ряд животных, которые имели селекционно значимые генотипы, и, соответственно, у них показатели были не все, но выше. Допустим, свертываемость сычужного фермента происходила быстрее, что имеет важное значение. Выход сыра был на несколько процентов больше, к примеру, чем у животных, у которых гомозиготное состояние было аллельных вариантов.
5: Для мне, как для человека, который вот с этими гомозиготами, извините, я человек все-таки не очень. Я хотел стать инженером, я не очень эти гомозиготы учил по учебникам биологии в средней школе, уж тем более не был с этим связан в институте. Все-таки, правильно ли я понимаю, что даже в пределах одной породы можно найти, ну, условно говоря, каких-то генетических лидеров, которые потом будут перспективны, чтобы от них выстраивать линию вот именно производства под определенные, вы все-таки думаете, какие сорта сыра вам делать, там, и, соответственно, вы уже как бы вот это связываете, генетику наиболее таких интересных животных для того, чтобы выстроить стадо, я правильно понимаю?
6: Да. В наших исследованиях мы изготавливали сыр по итальянской технологии, он называется типа Азиаго, вот, и относится он к полутвердым сырам. Именно у нас была задача провести начальный этап исследований. Я думаю, что потом, когда у нас уже будет именно накопленная база вот этих вот генотипов, пород, животных, тут еще заключается дело в том, что когда мы исследовали молоко от чистопородных овцематок породы Лакон, понятно, что у них больше удой, что у них будет больше белка, и эти исследования, результаты, они будут отличаться от поместного поколения. Вот, это логично. Поэтому сказать с достоверностью, что вот эта вот популяция, допустим, животных с вот таким генотипом позволит нам получить 100% вот такую продукцию, на данном этапе исследований пока что я не могу на себя брать такую ответственность, это не совсем предоставляется возможным. Когда на протяжении нескольких лет, вот мы сейчас занимаемся созданием массива овец на опытных животных в Республике Дагестан, ну, я думаю, что это как минимум 5 лет должно пройти. И когда вот именно потомство, мы уберем те факторы, что может быть эффект гетерозиса, или что, допустим, первое, второе поколение дали хорошие результаты, а какое же будет третье, не станут ли ухудшаться эти показатели. Поэтому сейчас мы пока накапливаем вот этот вот материал, Вот, проводим, дегустируем, изучаем. Помимо нашей лаборатории, мы стараемся всегда отдавать в сторонние организации, чтобы получить результаты достоверные.
5: Екатерина Дмитриевна, вот я для хотел бы понять. Смотрите, вы в зависимости от генетики одновременно держите в идею технологии создания высококачественных, дорогих, качественных сыров. С другой стороны, это нужно заложить вот это самое стадо, которое будет обеспечивать постоянство качества. Ведь современное производство – это не то, что эксперимент, да, в рамках лаборатории, это постоянное качество, чтобы это потом пошло на рынок или в рестораны, или в сети торговые. А от торговой сети они просто вот, у них стабильность качества – это номер один. Соответственно, это требует, ну, так скажем, какой-то поддержки, понимания со стороны производителей такого молока, производителей такого сыра. То есть в вас должны поверить. Вы должны убедить ваших перспективных заказчиков в том, что у вас получится вот разработать эту технологию, чтобы те молочные кооперативы и концерны Италии, Франции, Ли, вот вы должны, по сути дела, в России создать такую же базу, но только для российских сыров. Дагестан поддерживает ли вас? Ставрополь поддерживает ли вас? Вот на Кавказе наблюдают ли вы за вашей работой и ждут? Екатерина Дмитриевна, когда?
6: Я поняла вопрос. Смотрите, очень важным является поддержка индустриального партнера. Без него, ну, посуществовала ваша лаборатория год, второй, может быть, третий. Если нет именно поддержки, если нет выхода на уровень бизнеса, продажи вот этих технологий, понятно, что мы не планируем здесь у нас в институте открыть какой-нибудь молочный комбинат и вот производить тоннами продукцию. Мы планируем на этапе экспериментальных образцов, может быть, дойти до опытного. Республика Дагестан поддерживает нас. Они позволяют нам проводить исследования на своих животных. Это очень важно, что у нас есть возможность одними из первых наблюдать, как вообще происходит селекция в данном направлении. В Республике Крым также мы имеем большую поддержку от предпринимателя, у которого более 250 голов чистопородных овец находится. Ведь мы смотрим не только генетику и там химсостав, к примеру. Нам очень важно проводить исследования именно комплексно. Помимо вышеперечисленных, мы еще изучаем морфологическое состояние в имени овцы. То есть мы поехали в Республику Крым, там у нас была база, повторюсь, на которой мы смогли с наших лидеров молочного овцеводства снять промеры, посмотреть обхват вымени, длину сосков. Когда мы начали этим заниматься и говорить о том, что вот от этих всех показателей, там свыше 6-7, зависит все-таки, сколько овцематка нам даст молока. Ну, это было неоднозначное вызванное мнение, кто-то ухмыльнулся, кто-то подумал, что это нелогично. Ну, мы же молодые, прогрессивные, нам вот нужно исследовать то, чего нету, нужно преодолевать эти трудности. Мы перемерили всех животных в разных четырех лактациях, чтобы посмотреть, чем все-таки они отличаются. Даже мы нашли вымя, которое было деформировано, такие животные у нас были. Помимо этого, измерили экстерьерные показатели, посчитали индексы. И когда мы предоставили эти данные не просто себе в отчет, а когда мы предоставили их человеку, который нас пустил на свою базу, конечно, он сказал: ребята, приезжайте, я буду только рад, если вы мне так же, как овцеводы-селекционеры, так громко назову, чтобы вы помогали мне вести селекцию. То есть поддержку мы ощущаем, людям это интересно, им это нужно, они понимают, что на этом можно заработать денежку, которая всем нам очень необходима. Вот. Что касается Ставропольского края, мы берем молоко на анализ, также производим из них сыр, но прям какую-то научную деятельность не в стенах нашего института мы пока не проводим. У нас есть база, она находится недалеко от Ставрополя. Это опытно-экспериментальное подразделение, на котором сейчас ведется создание новой породы. И, конечно же, нам интересно изучать и не только какие-то там показатели, которые уже были изучены. Мы также изучаем и молочную продуктивность этих животных, делим их по группам, кормим их различными рационами, смотрим, сколько у какой овцы матки, у какой группы удой. Вот. Это что касается исследований именно в Ставропольском крае. Так, у нас вот наша база опытно-экспериментальная, Республика Крым, там есть хозяйство, два, и это Республика Дагестан, два хозяйства, и Республика Крым, ферма Феодора.
5: Потрясающая история на самом деле. Получается, что молодежная лаборатория, институт овцеводства и козоводства, соответственно, индустриальные партнеры. Я уверен, что и за их результатами тоже внимательно смотрят их друзья, партнеры, конкуренты. Что же из этого получится? Потому что эта работа, насколько я понимаю, она же не просто это такое, ой, давайте, как вы сказали, там год-два посуществуем, а потом вот такой вольные художники разбегутся. Нужно добиться результата. В принципе, получается, что у вас программа создания вот такого молочного стада под стандартное производство овечьего молока, из которого были бы высококачественные сыры, а для того, чтобы масштабировать производство, руками не надуешься, нужно, чтобы были животные определенного размера, с определенной геометрией вымени, это все, и все вот эти все элементы выхода молока на сыр, его вкусовых качеств, геометрия вымени, это все-все-все, это обеспечивается управляемой генетикой вот этого стада, его нужно зряче создавать, но это, извините, это программа не на 5 лет, это программа на долгие годы, это на 10-15 лет, или мне так кажется? Вот как вы это себе проектируете, простраиваете? Вот ваша молодая команда.
6: Мы идем к тому, у нас есть руководитель, доктор наук, который подсказал нам эту идею, это директор нашего института Александр Иванович Суров. Также хочется вот ему прям спасибо сказать, потому что, когда даже что-то не получается, он никогда не сдается. И нас он к этому тоже приучил, что если где-то у нас есть трудность, то мы на верном пути. Вот. Что касается именно комплексного исследования фенотипических параметров наших дорогих овечек, вот, мы собираем эту информацию, и, ну, такой небольшой спойлер, сейчас мы работаем над программой, мы уже подали на свидетельство, чтобы получить. Программа эта заключается в том, что мы можем все то, что мы в каких-либо организациях получили вот эти вот исследования, результаты, мы можем все это подгрузить в одну живую программу, которая будет редактироваться, которая будет рассчитывать параметры, которая нам, когда мы рассчитаем или загрузим данные в эту программу, она нам сделает картинку 3D-модели в имени нашей овечки и напишет текст, сколько ли от нее приблизительно можно получить молока, подходит ли она для шинного доения, рассчитает нам, какие там данные у нее отклоняются от нормы. То есть все это делается не просто для того, чтобы сделать, а для того, чтобы помочь и другим организациям, селекционерам. Ведь это круто, когда ты не просто от руки забиваешь в Excel, считаешь по этим формулам, у тебя что-то сбилось, не получилось. А это именно программа будет направлена на то, чтобы вести селекцию комплексно, быстрее. Тем более сейчас же у нас поколение искусственного интеллекта. Мы стараемся не отставать, тоже пробовать в своих исследованиях обсчитывать материалы. Слава богу, есть такие программы, которые сокращают человеческий труд. Они делают это в десятки, а то и сотни тысяч раз быстрее.
5: Правильно ли я понимаю, что в данном случае получается такая паспорт изделия, если угодно, извините, только изделием является животное, которое все-таки живое, оно со своими всеми привычками, оно со своими необходимостью его содержать. Но вот здесь все-таки вопрос, если мы говорим о качестве молока, если мы говорим о качестве сыров, под которые вот весь этот проект создает, ведь очень еще зависит и условия содержания, определенная кормовая база. То есть это тоже нужно учитывать. Ну, то есть есть это не просто, что, извините, бывают нерадивые хозяева, там у них животные чуть ли не на помойках бывает кормятся. А здесь, соответственно, если вы хотите гарантировать качество, то собственный, не знаю, травооборот должен быть, да, вот это все дает же вкус того самого молока и сыра, которое получается в данном случае. Учитываете ли вы там корма в, так скажем, проектировании этих пород, как это правильно делать? Ведь фермерам же это тоже очень важно.
6: Да, конечно. Когда говорят о том, что вот мы происследовали генетику, у нас получились вот такие вот генотипы, которые селекционно значимые, которые популярные, перспективные. А почему у нас такая низкая продуктивность у животных? Никогда генетика не будет работать одна сама по себе. Можно найти хоть по 5 генам, сделать генокомплекс, если животному не уделяется должное внимание в содержании. Это играет огромную роль, чтобы не было ни сквозняков, чтобы была чистая постилка. Также в кормлении. Сейчас у нас заложен на опытной станции в НИОК опыт, который посвящен именно разработке рациона кормления овец молочного направления продуктивности. У нас сейчас пока таких овец нету, но мы уже стараемся посмотреть на наших опытных животных, как же кормовая добавка, мы сейчас используем протеин фуд, влияет на химический и жирно-кислотный состав молока. Зависит ли вообще что-то от нее? Если мы получим отрицательный результат, это тоже результат. Потом будем использовать какие-то другие кормовые добавки и так далее. У нас была задача сделать так, чтобы молочная продуктивность увеличилась более чем в 2 раза, чтобы вот это вот производство молока развивалось, тем самым повышалась рентабельность и отрасль становилась привлекательней. Ведь я даже когда посещаю различные форумы, первое время коллеги мои сначала удивлялись о том, что овец доят, точно, это не козы, от них получают молоко, так еще и изготавливают сыр. То есть раньше это было настолько редко, сыр можно было найти только в прилавке какого-нибудь супермаркета, и то за бешеные деньги. Вот. А сейчас, когда я уже приезжаю неоднократно, ребята, коллеги, руководители молодежных лабораторий, с которыми мы поддерживаем связь, обсуждаем актуальные проблемы, вопросы, они уже представляют, что вот Катерина, овечье молоко. То есть у людей это вызывает интерес и такой добрый. То есть не так, то, что вот это вот они там что-то придумали. А людям это действительно интересно, потому что это новое, это движение именно нашей вот перспективной молодежи, что что-то новое находим, занимаемся, не сдаемся.
5: Вот это очень важный момент, потому что очень спокойно и легко плыть по течению, которое уже разработано, которое задано старшими товарищами. Ну, находишься ты вот в этой теме, и она так себе потихонечку развивается. Либо растет, либо угасает, ну тогда виноват всегда кто-то другой. А вот бороться, искать, найти и не сдаваться, а или наоборот, опережающее развитие целой отрасли сделать, вот это на самом деле очень интересно. И, уважаемые радиослушатели, именно поэтому мы и ведем и Российский радиоуниверситет, и нашу рубрику «Молодая наука Кавказа». Я напоминаю вам, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и выпуски рубрики «Молодая наука Кавказа» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, ютуб канал Дмитрия Кононыхина, а мы через несколько секунд снова вернемся в Ставрополь, снова будем говорить о развитии молочного овцеводства, очень перспективного направления. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня в Ставрополе. Мы говорим о развитии молочного овцеводства, о козоводстве. Мы говорим о том, как молодые ученые занимаются тем, что фактически проектируют развитие целой отрасли перевода овечьего стада под создание молока с перспективы создания очень качественных сыров, отечественных сыров, так какие бы могли конкурировать с ведущими сырами, знаменитыми сырами Западной Европы. Это очень на самом деле перспективная история. Я думаю, что не только те фермеры, которые сейчас участвуют в этом проекте, но и в перспективе фермеры, которые хотели бы заниматься развитием своих хозяйств, тоже нас будут слушать. И мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата биологических наук, заведующего лабораторией перспективных молочных ресурсов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства в славном Ставрополе, Екатерины Дмитриевны Карповой. И вот, Екатерина Дмитриевна, вы рассказывали о том, что фактически вот это генетическое проектирование стада, оно ведь и под условия содержания, и под корма, и под машинную дойку овец, и под определенное качество и выход, вы сказали, задача стоит удвоить выход молока, и под определенные органолептические все эти качества, то есть какой вкус будет не только у молока, и чтобы потом сыры из него производить, это все очень большая комплексная работа, которая идет и при поддержке и фермеров, вы сказали, и в Крыму, и в Дагестане, и фактически вот эта вся история, она на долгие годы. Но, понимаете, еще ее невозможно вытянуть в одиночку. Всегда нужно, чтобы был коллектив, чтобы были молодые люди, которые приходили бы в лабораторию, и у них горели глаза, и не только слюнки текли при виде тех сыров, которые им удалось сделать. Как вы призовете вашу команду, как вы принимаете молодых людей, кто они, откуда они, как они работают, как работает ваша лаборатория? Расскажите, пожалуйста.
2: Спасибо за вопрос. Коллектив нашей лаборатории – это 11 сотрудников. 80% из них – это молодые ученые до 35 лет. В нашей команде 3 кандидата биологических наук и 1 доктор сельскохозяйственных наук. Также это 4 аспиранта, которые сейчас занимаются подготовкой результатов для написания кандидатской диссертации. Один аспирант закреплен именно у нас в лаборатории, и его аспирантская работа – это опыт, который заложен в Республике Дагестане на животных с разной кровностью овцематок. Это 1/2 дагестанская горная плюс плакон, где он занимается изучением, как я говорила раньше, фенотипических признаков, посещает это хозяйство, ездит туда, отбирает кровь, молоко и ведет именно сбор результатов для защиты кандидатской по теме изучения молочной продуктивности, биологических особенностей овцематок, именно которые находятся там. Вот. Также ребята у нас занимаются изучением в своих работах и мясной продуктивности. Если у нас перспективных молочных ресурсов, это не значит, что вот мы 24/7 занимаемся именно только изучением молока, отобранного от овец. То есть у нас немножечко шире спектр, были синтезированы у нас сыры и из козьего, и коровьего, и буйволиного молока. Ребятам это интересно, потому что ранее они, конечно же, не занимались. Огромный плюс того, что в рамках наука и университета сейчас, кстати, есть аналогичный проект, это «Молодежь и дети», что у нас есть возможность путешествовать, собирать данные, результаты по всем регионам страны. Допустим, у меня была командировка в Республику Узбекистан. Я посещала, была такая возможность, Забайкальский край. То есть, когда ты выходишь за рамки своего города, ты знакомишься с людьми, это же потрясающий нетворкинг. И когда ребята, которым по 20-25 лет, могут куда-то полететь на самолете и плюс еще потом получить новые знания, заработать себе этот научный задел, конечно, им нравится, им хочется. Не буду скрывать, что я собираю их, и мы проводим как-то время не только в рабочей обстановке для сплочения коллектива. Хочется не просто вот доброе утро и до свидания, мы там подготовили статью и так далее. Хочется, чтобы был именно такой немножко семейный коллектив, без преувеличения, допустим, чтобы была дружеская обстановка. Не буду говорить, что все всегда происходит гладко, возникают и споры, но ведь в споре рождается истина.
1: А вы знаете, Екатерина Дмитриевна, вот когда вы говорили о том, что вы в детстве мечтали стать педагогом, я думаю, что вы вот реализовали вашу мечту, потому что вы о ваших молодых коллегах говорите, ну, с таким чувством хорошего-хорошего учителя. Но здесь у меня еще такой вопрос. Вы скажите, вот я, может быть, опять буквоедствую, или там все-таки сыры, может быть, там нужна ли какая-то, не знаю, какие-то ферменты, закваски, то есть, чтобы получить хороший сыр, потому что, то есть еще нужен микробиологический комплекс в данном случае, или это отдельная история, которая не входит в ваш круг занятий?
2: Нет, конечно, вы абсолютно правы, для изготовления любого сыра, тем более если мы говорим, к примеру, о сыре Азиаго, необходимо использовать закваски. Мы в своем опыте использовали мезофильную негазообразующую закваску, сухой сычужный фермент. Также были соблюдены все условия созревания, температура, влажностный режим, проводили пастеризацию обязательную молока до 72 градусов на 1 минуту. То есть, конечно же, все это было у нас строго, как вот оно идет по ГОСТу, как нас обучали в Москве. Мы с женщиной, которая передавала нам свои знания и делилась опытом в данном сегменте, были все время на связи, первое время даже очень часто немножечко навязчиво ей звонили, но она всегда откликалась, она поставляла нам эти продукты для изготовления, то есть некоторые из них не отечественного, а, к примеру, итальянского производства. Вот. У нас имеется климатическая камера, в которой происходит аффинаж, созревание экспериментальных образцов сыра. Есть отдельные помещения, где мы содержим их вот в данном рассоле, чтобы они пропитались солью.
1: Екатерина Дмитриевна, ну тогда уж следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, что весь этот комплекс исследований, он все равно выйдет рано или поздно, в том числе и на отечественную микробиологию, на отечественные закваски, отечественные ферменты? То есть получается, что это комплекс. Надо вывести стадо с определенной геометрией вымени, с определенным выдачей молока, с определенным все-все-все надоями, с определенным содержанием стада, с определенным кормлением. Все это дело. Все это должно быть завязано на индустрию производства отечественных сыров, плюс эти фермерские хозяйства, либо крупные холдинги должны понимать, где они должны брать закваску. И все это фактически речь идет о создании целой отрасли, да, молочного овцеводства, плюс, соответственно, производство всех этих качественных, дорогих сыров, которые так любят наши гурманы. Вопрос. Тогда в вашей лаборатории, может, кто-то больше любит, там, не знаю, заниматься генетикой, кто-то вот закваской, кто-то... Вот как распределяются вот по талантам эти ваши коллеги?
2: Да. Именно так и распределяется, что у нас коллектив основных работников, которые работают на полную ставку, 10 человек, и у каждого из них есть свои обязанности. У меня есть две сотрудницы, на плечи которых полностью легли молекулярно-генетические исследования. От заказа комплектующих, праймеров, расходных материалов, закупок до проведения полимеразно-цепной реакции, анализа данных, составления этого всего в текст – это вот их задача. Есть ребята, это мальчики, которые находятся именно на опытном подразделении в НИОК. Они занимаются ежедневным кормлением животных, то есть это 40 километров от Ставрополя, они находятся там весь день. Когда у нас были другие эксперименты, им даже там приходилось ночевать. Конечно, сейчас с мальчиками вообще у нас сложно, более не все идут в науку. И их труд, я всегда их благодарю за то, что они и в выходной могут совершить выезд, то есть они жертвуют своим временем. Я это все прекрасно вижу, значит, они делают это для чего-то, чтобы чего-то добиться. Есть у нас еще взрослая коллега, которая проводила часть больше своих исследований на молочном скотоводстве, и она вот делится опытом, мониторит анализ литературы, подсказывает нам, что бы нам нужно было изучить в наших исследованиях. Вот, то есть, конечно, каждый сотрудник имеет свою зону ответственности, и они уже знают, что в полугодовом отчете, в закрытии квартала он будет отвечать за это, и с него спросят.
1: Екатерина Дмитриевна, все-таки, когда вы говорили в том числе о создании сыров типа Азиага, но ведь в той провинции традиционно крестьяне этот знаменитый сыр сделали на основе местного овцеводства. Потом они переходили, европейцы, в результате стандартизации на молочное, то есть на коровье молоко. А у вас изначально получается вот эта задача создать свой ну, такой хороший сыр, используя достижения и особенности своего региона, в данном в случае мы говорим Крым, Дагестан, то есть это овечье стадо. Так я понимаю, то есть изначально может получиться, или вы хотите сделать круче даже историю, чем те итальянцы, которые перешли на коровье молоко?
2: Мы хотим происследовать все, что у нас будет возможно в доступе. Нами были получены охарактеризованные образцы сыра Азиага, Гауды, Качоты, которые демонстрировали вариации в текстуре, аромате, вкусовых качествах. Все это было обусловлено именно спецификой состава исходного сырья и технологическими параметрами производства. Когда ты начинаешь проводить исследования и делаешь это все своими руками, ты получаешь результат, который отличается от друг друга. К примеру, когда мы делали сыр из буйволинового молока, у нас получился очень большой выход сыра. У нас даже не было столько формочек, чтобы разместить. И зависит от породы, зависит от качества молока, от химического его состава. Что касается именно сыра из овечьего молока, даже когда мы его дегустировали, ну, наверное, не просто так его любят, оно обладает очень нежным вкусом. И если животное содержалось в хороших условиях, если оно правильно, хорошо получало продукты питания, то, конечно же, у него и не будет никакого специфического запаха.
1: Я думаю, что вы, уважаемые слушатели, все слышали сами, насколько это тяжелая, многотрудная, многокомпонентная работа по такого комплексного развития, фактически создания целой отрасли овечьего молочного производства, да еще с выходом на собственное отечественное производство высококачественных сыров для наших гурманов, для тех, кто любит сыры. Я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо большое за внимание. Всего доброго.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Юрист, эксперт по безопасности сделок с недвижимостью Сергей Вишняков.
2: Дело в том, что покупатель добросовестный, и мы, опять же, я говорю, это параллельные вещи. К сожалению, нужно что-то придумывать, наверное, отдельно. То есть, если там состоялась сделка, и она была проведена в соответствии с законодательством, а у нас, в принципе, там выписка из ЕГРН, которая подтверждает право собственности, это уже подтверждение реальности сделки. Вот если она прошла, то покупатель является добросовестным, как это предполагалось. А вот все остальное должно решать государство. У нас, получается, сейчас идет за счет покупателей. Нужно придумать что-то законным или правоприменительной практикой. Очень сильно копаться в суде.
3: У нас вот новый председатель Верховного суда, может быть, ему удастся что-нибудь поделать с этой проблемой?
2: Возможно, да.
0: Наше время.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. В России удерживается беспрецедентный объем водожилья – более 100 миллионов квадратных метров в год, что превышает показатели советского времени. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Группа специалистов Роспотребнадзора помогает Венесуэле в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего 24 июня. Далее подробно. Население России ежегодно инвестирует в жилье 16 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Хуснуллин также отметил, что строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20% ВВП.
2: Марат Шимович, комплекс у вас огромный. И дороги, и жилищное строительство, и инфраструктура. С чего начнем?
3: Все, строительная отрасль стала практически драйвером развития экономики. Вот последние годы, несмотря на все попытки противника, там, наших недругов, что-то нам помешать, мы 34% выросли. Вот сегодня строительная отрасль со смежными отраслями, она дает более 20% ВВП и за последних 5 лет приросла на 1,9%. А по количеству налогов дает 16,7%, вот у вас презентация, по количеству налогов приросла 2,9%. Количество занятых у нас 17,7%. Мы впервые стали строительной отраслью.
2: 17,7% от всех занятых в экономике.
3: 17,7% от всех занятых. Это огромное количество. То есть, если раньше мы считали одну только стройку, а стройка имеет мультипликатор на 1 рубль, 1,68 мультипликативный эффект. Поэтому мы вместе с налогами, вместе с Минфином посчитали полностью со всеми смежниками. Вот такая у нас получается большая цифра. И, конечно, она сильно влияет на все показатели.
1: Хуснуллин доложил, что в России удерживается беспрецедентный объем водожилья – более 100 миллионов квадратных метров в год, что превышает показатели советского времени. Доля просрочки по семейной ипотеке составляет менее 1%, что делает ее самым надежным инструментом. Количество занятых в отрасли составляет около 18% от всех работающих в экономике или около 13 миллионов человек.
3: Но строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
2: Это самый надежный инструмент, да? Да. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше.
3: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
1: Президент подчеркнул, что граждане должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны России. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Просиная, Новозолошина, Подговориловка, Маломихайловка, Никольская, Вольная, Долинка, Любицкая и Коломицы. Противник потерял более 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: В течение дня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей и Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Правительство выделит еврейской автономной области более 1 миллиарда рублей для стабильной работы объектов ЖКХ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
5: В частности, в Евреевской автономной области сложилась непростая ситуация в сфере ЖКХ. Правительство выделит региону более 1 100 000 000 рублей. Такое решение позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных компаний, ресурсоснабжающих организаций, а также своевременно подготовить инженерную и сетевую инфраструктуру к осенне-зимнему периоду, пополнить необходимые запасы мазута, угля для котельных во всех населенных пунктах. Конечно, важно, чтобы жилые дома, социальные объекты, промышленные и другие предприятия бесперебойно поступали и электричество, и тепло, и горячая вода.
1: Глава Кабмина поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также руководству региона держать на контроле эффективность использования предоставленных

0: респираторных и природно-очаговых инфекций, а также расходники и средства индивидуальной защиты. По последним данным, от землетрясения погибли 4829 человек. Иран сообщил, что США нанесли ракетный удар по аэропорту Иран-Шахар, применив истребители. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ. По его информации, жители близлежащего района услышали 3 взрыва. Информации о пострадавших и ущербе инфраструктуре аэропорта пока нет. Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Иранские СМИ информировали о серии взрывов вблизи Бендер-Аббаса, Бендер-Хамини и острова Кешм. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, «Зенит» и другие клубы РПЛ, а также Саудовской лиги ведут переговоры по полузащитнику «Монако» Александру Головину, сообщает «Футмерката». Сумма потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов. «Монако» готов отпустить Головина, который выступает за «Монегасков» с 2018 года, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избежать возможных санкций со стороны финансового регулятора. Нападающий Дмитрий Воробьев перешел из «Локомотива» в «Краснодар», сообщает инсайдер Иван Карпов. По информации источника, 28-летний футболист подписал контракт с «Быками» до 30-го года. «Краснодар» заплатит «Локомотиву» за Воробьева до 8 миллионов 300 тысяч евро. Отмечается, что такая сумма стала возможна в том числе, потому что Воробьев снизил свои финансовые требования ради перехода в «Краснодар». Хоккейный сезон «Кубок первых» пройдет в рамках континентальной хоккейной лиги. В нем примут участие 6 старейших клубов страны – московские «Динамо», «Спартак» и «ЦСКА», «Нижегородская торпеда», «Екатеринбургский автомобилист» и «СКА». Турнир будет посвящен 80-летию отечественного хоккея. В зачет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома и в гостях в рамках регулярного чемпионата. Автомобилист объявил о переходе бывшего нападающего к «Барс» Александра Барабанова. Контракт заключен до 31 мая 2028 года. Ранее нападающий покинул к «Барса» в связи с истечением срока контракта. По данным «Спортэкспресса», зарплата Барабанова в автомобилисте составит 124 миллиона рублей в год. В завершении о теннисе Алина Корнеева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Афинах, обыграв Энн Ли со счетом 6-2, 6-2. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал на турнире ATP-250 в Бостоне, одолев итальянца Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в пятницу, 17 июля, во Владивостоке плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве малооблачно, без осадков, днем в столице плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет расти и составить 750 миллиметров ртутного столба.
2: Радио России. Музыка.
3: Легкие люди.
4: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
5: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Не так давно я был на концерте, посвященном нескольким пластинкам, которым в 2026 году исполнилось 50 лет с момента их выхода. На этом концерте музыканты играли песни с альбомов Пола Маккартни и его группы Wings, Wings at the Speed of Sound, песни группы Rainbow с альбома Rainbow Rising, звучал альбом Presence группы Led Zeppelin, сборная программа из произведений коллектива Electric Light Orchestra и полная версия альбома «Отель Калифорния» группы Eagles. Пластинки эти в СССР не выходили, но в распоряжении истинных меломанов они, конечно, были. Их переписывали друг у друга на бобинные, а позже на кассетные магнитофоны. Спустя время многие истинные любители этой музыки, конечно же, обзавелись и пластинками, и компакт-дисками официальным путем. Наша сегодняшняя программа будет посвящена также зарубежной музыке, но выходившей в нашей стране на пластинках фирмы «Мелодия». Мы послушаем песни с пластинок, которые появились в отечественных музыкальных магазинах и отделах грамзаписи в 1976 году, то есть 50 лет назад. Какие-то из этих пластинок достать было проще, за какими-то приходилось погоняться, а иногда даже покупать, что называется,

снимается с рук с определенной наценкой. Сегодня же представьте, что вы в комиссионном магазине или на блошином рынке наткнулись на коробку со старыми виниловыми пластинками. Поперебирали конверты, вспомнили, что вот такая у вас точно была в те годы или чуть позже, а сейчас, сообразив, что дома или на даче у вас сохранился проигрыватель, взяли и купили ее. Ну, а если проигрывателя у вас давно уже нет, то давайте просто вспомним музыку с этих пластинок. Ну и, возможно, события, которые с вами происходили в то время, когда мелодии и ритмы зарубежной эстрады звучали так, как они представлены на этих старых, не всегда сохранившихся в идеальном состоянии носителях. Да, композиции, которые мы сегодня будем слушать, взяты из виниловых пластинок, так что, пожалуйста, извините за, возможно, не всегда высокое качество звучания. Но речь у нас сегодня идет о пластинках, так что пусть все будет по-настоящему. Начнем с легкой инструментальной музыки, с музыки оркестровой. Пластинка Рэя Конифа «Смех под дождем», вышедшая в 1976 году, послужит своего рода мостиком между нашим разговором с замечательным исполнителем и композитором его оркестре, уже случавшимся в двух программах, и сегодняшней встречей с легкой музыкой прошлых лет. Рэй Конев, пластинка «Смех под дождем», открывающая пластинку одноименная композиция под названием «Смех под дождем».

Оркестр Рэя Конефа, пластинка 1976 года «Смех под дождем», композиция «Смех под дождем». И сегодня в программе «Легкие люди» мы обращаемся к отечественным лицензионным пластинкам полувековой давности. Выходу больших пластинок известных, а иногда и не очень исполнителей, периодически предшествовало появление миньонов – пластинок, содержащих от 2 до 4 песен. В мировой музыкальной индустрии такие пластинки назывались синглами. Они были записаны на 45 оборотах, в отличие от привычных для дисков-гигантов 33. 45-ки сейчас не так распространены, но все равно проигрыватели почти всех поколений и моделей снабжены переключателями, регулирующими скорости воспроизведения. Коллекционеров, собирающих именно пластинки на 45 оборотов, немало. Сам как-то случайно купил миньон Джона Леннона без конверта. Дизайн оригинального оформления нашел в интернете, приятель-верстальщик вывел мне его в PDF-формате, копировальный центр распечатал на бумаге. Вот теперь конверт ждет, когда я его сложу по сгибам и уложу в него раритетную пластинку. Может быть, после этого эфира займусь. Впрочем, я отвлекся. Начали же о пластинках-миньонах. Так вот, певец, песню «В чьем исполнении мы послушаем», сейчас почти забыт. А в 1974 году у нас вышел его миньон, который назывался просто «Роберт Янг, Англия». Спустя 2 года, в 1976 году, то есть 50 лет назад, в СССР вышла его большая пластинка. Начинал Янг в военном оркестре в английской провинции, потом переехал в Лондон, 7 лет учился на оперного певца, но в итоге выбрал путь эстрадного исполнителя. В начале 70-х он был удостоен звания «Выдающийся голос 1971», а в 1972 году получил первую премию и приз прессы на фестивале в Любляне. Роберт Янг, не перепутайте его с Полом Янгом, исполнителем «Новой волны», он возник на эстрадном небосклоне позже. Так вот, Роберт Янг был одним из первых, кто посетил СССР. Произошло это в 1975 году, и в это время он стал одним из первых, кто получил гонорар за выпущенную в нашей стране пластинку. Роберт Янг вообще активно ездил по странам соцлагеря, и предпоследний его альбом был выпущен в Югославии. Советская пластинка отчасти раритет, так как на ней только 5 песен, которые издавались ранее. Остальные же ранее не выходили. Роберт Янг, песня «Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree» – «Желтая лента». Ее перевели на пластинке, ну, если переводить дословно, то «Привяжите желтую ленту к старому дубу». Давайте послушаем.

0: Радио России. Музыка.
1: Песня «Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree». «Желтая лента» переведена на пластинке. Полное название «Привяжите желтую ленту к старому дубу» в исполнении Роберта Янга с пластинки, так и называющейся «Роберт Янг». Напомню, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, а наша сегодняшняя встреча посвящена советским лицензионным пластинкам, вышедшим полвека назад, в 1976 году. Да, даты выхода пластинок не всегда можно установить с максимальной точностью, и здесь не всегда помогут даже каталожные номера, которыми они снабжены. Тиражи допечатывались, строгий учет велся не всегда, так что давайте делать на это небольшую скидку. Да, сегодня мы говорим именно о лицензионных пластинках, а к важным записям отечественных исполнителей, вышедших в 1976 году, мы обязательно еще вернемся. Совсем недавно вы наверняка слышали программу о пластинке Давида Тухманова «По волне моей памяти». Ей в 2026 году исполнилось 50 лет, но, поверьте, есть еще немало отечественных важных записей, заслуживающих пристального внимания. Записей, датированных 1976 годом. Вернемся к музыке инструментальной. Пластинка Мигеля Рамерса «Орган Хаммонд». Пару слов об инструменте, об органе «Хаммонд». Он был изобретен инженером Лоуренсом Хаммондом в апреле 1935 года. Орган служил и в церквях, как замена большим духовым органам, так и в блюзе, джазе и роке. В акустической науке орган Хаммонд использовался для изучения специфики музыкальных тембров. В рок-музыке этот орган стал фирменной частью звучания групп Procol Harum, Doors, Deep Purple, Emerson, Lake & Palmer, Yes и многих других. В СССР выходили большими тиражами две пластинки испанского исполнителя Мигеля Рамоса, и были они очень популярны. Рамос не давал названия своим пластинкам, а просто обозначал их как тома. У нас же они выходили под названиями «Органная музыка», «Орган Хаммонд» или «Мигель Рамос». Пару слов об исполнителе. Уже в пятилетнем возрасте Рамос получил премию Мадридской консерватории, потом играл джаз. А во время гражданской войны в Испании Рамос оказался во Франции, где записывал музыку под вымышленными женскими именами, типа Вирджинии Морган или Патрисии Лемур. Пластинки с фото красивых девушек на конвертах покупали охотнее. В 60-х Мигель Рамос вернулся в Испанию и также выпускал свою музыку в конвертах с женскими изображениями. Выступал со множеством джазовых и поп-коллективов. Но на советских пластинках на обложке был изображен орган Хаммонд. Мы послушаем инструментальное прочтение Рамосом песни «Without You», «Без тебя», авторство группы «Badfinger», группа, которую опекали сами «Битлз». Песня получила огромный успех в исполнении певца, композитора и музыканта Гарри Нильсона, блестяще исполнившего эту одну из самых пронзительных и красивых любовных баллад всех времен и народов. Еще один виток популярности «Without You» получила в исполнении певицы Мирай Кэрри в 1994 году. Мы же слушаем инструментальную версию Мигеля Рамоса с пластинки 1976 года «Without You», «Без тебя».

композиция «Без тебя» в исполнении Мигеля Рамоса с пластинки «Орган Хаммонд», лицензионной пластинки, аналогичной испанскому первоисточнику пластинки «Мигель Рамос Усё органа Хаммонд Volume DS». Вы слушаете программу «Легкие люди». Сегодня она посвящена советским лицензионным пластинкам, вышедшим полвека назад в 1976 году. Обратимся к пластинке Мирей Матье. В первый раз замечательная французская певица побывала с гастролями в СССР в 1967 году, но до 1976 года фирма «Мелодия» выпускала только миньоны Матье на 33 оборота для нашей страны и на 45 оборотов для ГДРовской выпускающей фирмы «Амиго». Зато в 1976 году у нас вышли сразу две пластинки Мирей Матье. Первая – это лицензионная версия французского альбома «Мирей Мирей», вышедшего на лейбле «Барклай» в 1970 году. В СССР она появилась под названием «Pardon moi, c'est caprice d'enfant» – «Простите мне этот детский каприз». И вторая совместная пластинка, записанная в 1972 году с композитором Фрэнсисом Лэем. В оригинале она называется «Мирей Матье, Шан Франсис Лэй». Послушаем композицию с первой вышедшей у нас пластинки Мирей Матье «Pardon moi, c'est caprice d'enfant» – «Простите мне этот детский каприз» – авторство Патриция Карли.

Мирей Матье, песня «Пардон Муаз», «Се каприз д'энфан». Простите мне этот детский каприз. Пластинка 1976 года. В нашей стране она вышла 50 лет назад. Наша сегодняшняя программа посвящена пластинкам, которые в 2026 году отмечают этот юбилей. Но думаю, что многие из них вам хорошо известны. Пластинка мелодии зарубежного экрана. В нее вошли музыкальные номера, как песни, так и инструменталы из фильмов разных лет. «Кабаре», «Вессайская история», «Крестный отец», «Голубой ангел», «Человек из Ла-Манчи», «Шифти» и «Моя прекрасная леди». Именно одну из тем под названием «Я могу протанцевать всю ночь» из этого фильма, из фильма «Моя прекрасная леди», из музыкальной комедии режиссера Джорджа Кьюкора с Одри Хепберн и Рексом Харрисоном в главных ролях, мы сейчас и послушаем.

Тема «Я могу протанцевать всю ночь» из фильма «Моя прекрасная леди» с пластинки «Мелодии зарубежного экрана» 1976 года выпуска. Напоминаю, что сегодня мы слушаем отечественные лицензионные пластинки, вышедшие 50 лет назад. А теперь пластинка голландской группы, которую можно послушать хотя бы ради одной песни. Нет, это не «Шокинг Блюз», песни «Венюс», известные у нас как «Шизгара», а их соотечественники из коллектива «Teach In». Лицензионное издание этой пластинки вышло у нас в 1976 году, на следующий год после того, как группа победила на конкурсе Евровидения. В те годы этот конкурс еще можно было смотреть без содрогания. Лицензионное соглашение на пластинку не подразумевало ограничения тиража, так что разошлась она в нашей стране в неисчислимом количестве экземпляров. Пластинка вышла с небольшим опозданием, но фото артистов на конверте уже оказалось неактуальным. К тому моменту солистка Гетти Касперс покинула Teach In. Пластинка эта полностью дублирует оригинал, голландский альбом Teach In 1975 года под названием «Фестиваль». Пластинка в целом довольно славная, неплохо передающая музыкальную картину поп-музыки тех лет. Одна из песен с нее «Динга-динг», с ней Teach In как раз выиграли Евровидение 1975 года, позже получила русскоязычное прочтение в исполнении Алены Апиной и Мурата Насырова. А про вторую песню надо сказать особенно. Называется она «I'm Alone», «Я одинока». Песня эта позже вышла на сольном сингле, покинувшей Teach In певицы Гетти Касперс. На конверте сингла стоял стикер «Number one in the USSR», номер один в СССР. Невзирая на то, что в то время в СССР не существовало системы хит-парадов, это было абсолютной правдой. Настолько эта медленная баллада хороша. Давайте послушаем. Группа Teach In, «I'm Alone», «Я одинока».

Группа Teach-In, песня «I'm Alone» и «Одиноко» с советской лицензионной пластинки, вышедшей в 1976 году. В оригинале альбом называется «Festival». Фестиваль. Вы слушаете программу «Легкие люди». Сегодня она посвящена советским лицензионным пластинкам, вышедшим полвека назад. Инструментальная классика в исполнении оркестра Франка Пурселя с пластинки 1976 года. Франк Пурсель, композитор, аранжировщик, дирижер, начал выступать в конце 50-х. Мелодию, которую мы сейчас послушаем, вначале вышла на пластинке под названием «This is Purcell» — это Пурсель, а потом на лицензионной пластинке фирмы «Мелодия». В оригинале эта композиция, авторство одного из самых известных французских шансонье Сержа Гинзбура, называется «Je t'aime, moi non plus» — «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». И известна, скажем так, в иной подаче. Ну, а версия оркестра Франка Пурселя, можно сказать, отдельное произведение, звучит прекрасно, и на этой пластинке она вышла под названием «Любовь с первого взгляда».

пластинка оркестра Франко Пурселя, вышедшая в 1976 году по лицензии у нас в стране. Композиция носит название «Любовь с первого взгляда». В оригинале «Je t'aime, moi non plus». «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня наша программа посвящена советским лицензионным пластинкам, вышедшим полвека назад, в 1976 году. Еще один симпатичный виниловый релиз полувековой давности. Пластинка певца по имени Донни Осмонд. Его популярность пришлась на начало 70-х годов. Парень начинал в составе семейного коллектива The Osmonds, а позже раскрылся как сольный исполнитель, параллельно снимаясь в не слишком известных фильмах. Семейные коллективы и позднее появившиеся бойс-бенды порой становятся действительно неплохой кузницей творческих кадров. Вспомним примеры типа Майкла Джексона, выходца из семейной группы Jackson 5, или Робби Уильямса из группы Take That, успешно реализовавшихся как сольные артисты. Советское издание пластинки Донни Осмонда – перепечатка британского альбома Long Together – «Одиноки вместе» 1973 года, то есть в СССР вышла она 3 года спустя. На сегодняшний же день дискография Донни Осмонда, которому в этом году исполнится 69 лет, насчитывает 17 альбомов, последний из которых «The Soundtrack of My Life» – «Саундтрек моей жизни» – вышел в 2014 году. В 1976 году Донни 19 лет, он звонкоголосый юноша, исполняющий очень симпатичную поп-музыку, которая нравится девочкам, родители которых могут быть почти уверены в том, что их дочери наверняка не свяжутся с какими-нибудь панками, чье движение в то время начинает свой тернистый путь. Песенка в исполнении Донни Осмонда называется «On the Side of Me».

песенка в исполнении Донни Осмонда называется «Other Side of Me». «Я могу быть и таким» с пластинки, вышедшей в СССР в 1976 году. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня наша программа посвящена советским лицензионным пластинкам, вышедшим полвека назад в 1976 году. А сейчас позволю себе маленькую вольность и поставлю песню, вышедшую в декабре 1976 года в СССР, не на диске-гиганте, а на гибкой пластинке в журнале «Кругозор». И ее появление можно считать предновогодним музыкальным подарком для огромной аудитории журнала. Речь пойдет о песне Пола Маккартни и его группы Wings «Крылья» под названием «Миссис Вандебильт», вышедшей в 1974 году на одном из лучших альбомов Маккартни под названием «Band on the Run». Так же, как упоминавшаяся сегодня композиция группы Shocking Blue «Venus» — «Венера», получившая у нас народное название «Шизгара», «Миссис Вандебильт» приобрела известность как «Хоп, хей, хоп». Запомнить имя некой миссис действительно сложнее, чем яркий, короткий речитатив, который так приятно выкрикивать в унисон на танцполе. Песня длинная, танцевать можно долго. Пол Маккартни и ансамбль «Крылья», «Госпожа Вандербильт».

Маккартни и ансамбль «Крылья», госпожа Вандербильт, так эта песня обозначена на гибкой пластинке журнала «Кругозор» 1976 года. Да, на кругозорской пластинке в фамилию Вандербильт вкралась буква «Р». Добавлю, что пластинка «Band on the Run» вышла в СССР в 1977 году под названием «Пол Маккартни плюс ансамбль Wings», но за главную песню «Band on the Run» на ней заменили на песню «Sir Love Song», вышедшую на альбоме Маккартни «Wings at the Speed of Sound» в 1976 году. Финальной песней в нашей программе будет композиция в исполнении певца и актера, которого и представлять особенно не нужно. Первая лицензионная пластинка Адриано Челентано вышла в 1976 году. Поговаривает, что к предполагаемому визиту, который в итоге состоялся лишь 11 лет спустя, пластинка, вышедшая у нас, отечественная версия альбома «Una Festa sui Prati» – «Праздник на лугах», вышедшая на лейбле «Ореола» в 1974 году. Подходит к завершению наша встреча, посвященная лицензионным пластинкам, выходившим в нашей стране полвека назад. Надеюсь, что песни эти связаны у вас с самыми приятными воспоминаниями. И еще. Все эти сегодняшние пластинки выходили огромными тиражами. И когда я порой вижу, как по незнанию люди пытаются продать их за какие-то немыслимые деньги, видимо, где-то услышав, что старые пластинки – это модно и дорого, поверьте, это абсолютно нелогично. Не дайте себя обмануть. Для того, чтобы найти эти пластинки по доступной цене, нужно просто потратить чуть больше времени. Эти пластинки – не редкость, не эксклюзив и не коллекционная ценность. Это доброе ностальгическое воспоминание. Хорошая возможность вернуться во времена былые, обнаружить какие-то ранние нерасслышанные нюансы и поделиться всем этим с теми, кто, на ваш взгляд, этого достоин. Да, и к важным музыкальным номерам отечественных исполнителей, появившихся в 1976 году, мы еще вернемся в одном из выпусков нашей программы. А наша сегодняшняя встреча была посвящена лицензионным пластинкам, вышедшим в СССР и отмечающим в 2026 году свой полувековой юбилей. Оставляю вас с песней «Азуро» в исполнении Адриано Челентано. Вы слушали программу «Легкие люди», с вами был я, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Джаз столетней выдержки.
2: В этом выпуске программы будут звучать исключительно произведения, появившиеся в 1926 году и со временем ставшие джазовыми стандартами. Вы услышите записи Бинга Кросби, Луи Армстронга, Бена Уэбстера, Майлза Дэвиса, Уинтона Марсалиса, Айка Квебека и Бенни Гудмана.
1: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
5: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
4: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
6: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
4: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
7: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
8: От безысходности.
4: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Блюз в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
9: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
1: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
10: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Военные США нанесли удары по аэропорту и мосту на юге Ирана. Далее подробно. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили. Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Хуснуллин в ходе беседы с главой государства отметил значение беспрецедентной поддержки по ипотеке для строительства жилья в России.
2: Но строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Это самый надежный инструмент, да? Да. Доля просрочки-то, по-моему, процент где-то, не больше.
2: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
1: Хуснуллин также доложил президенту, что трассу М-12 «Восток» до Тюмени планируется открыть в декабре. Кроме того, по словам вице-премьера, до 6 полос в этом году будет расширена трасса «Украина». Хуснуллин назвал эту трассу историческим направлением. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Нововодяное, Петровское, Рубежное, Светлое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
4: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных штурмовых бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда, районных Студенок, Маяков, Волчьего Яра, Пески-Радьковские, Щурова, Подлимана и Святогорска. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
1: Кабмин снизил задолженность регионов по бюджетным кредитам еще на 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил на заседании Кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин.
5: По поручению президента правительство продолжает снижать долговую нагрузку тех регионов, которые на своей территории активно занимаются улучшением условий для людей и для бизнеса. На системной основе мы списываем им 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. В этот раз сократим долг еще на 8 миллиардов 370 миллионов рублей. В общей сложности это коснется Республик Алтай, Башкортостана и Чеченской республики, а также Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской, Тверской областей. Они вкладывали собственные средства в развитие инженерной базы опорных населенных пунктов, совершенствовали коммунальное хозяйство, участвовали в выполнении национальных проектов и способствовали переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также наращивали поддержку промышленности и обновляли общественный транспорт.
1: Вместе с этим объемом задолженность субъектов в текущем году снизится на 286 миллиардов рублей, а количество регионов, которые смогли воспользоваться такой возможностью, уже увеличится до 71, добавил Мишустин. Военные США нанесли удары по аэропорту и мосту на юге Ирана, передают агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ. Утверждается, что целями американских ударов стали аэропорт в городе Иран-Шехр в провинции Систан и Балуджистан и мост в городе Бендер-Химир в провинции Хармазган. Ранее в четверг командование вооруженных сил США заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударом по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. Средства ПВО Кувейта перехватили и уничтожили 32 беспилотника, запущенных с территории Ирана. От падения обломков нескольким жилым районам нанесен материальный ущерб. Пострадавших нет, сообщил официальный представитель Минобороны Эмирата полковник Сауд Аль-Атван. По его словам, иранская агрессия предположительно была направлена против важных объектов.

0: был пройден лишь спустя 10 месяцев, тогда как сейчас этот рубеж преодолен гораздо стремительнее. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 5 российских спортсменов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделя Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Тем временем Александра Трусова и Камила Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира с 12 по 16 августа во Франкфурте на Майне. В индивидуальной программе выступят Ильтерякова, Борисова и Ковшова. В групповых упражнениях Россию представят Барикза, Еремеева, Лавренова, Николаева и Солонская. Новости футбола. Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном московского «Динамо» в новом сезоне. Второй капитан – нападающий Константин Тюкавин. Основным голкипером команды будет Андрей Лунев. Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. «Зенит» сыграет товарищеские матчи с действующим обладателем Суперкубка Китая Шанхай Шэньхуа. Матч пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Напомню, главным тренером Шанхай Шэньхуа является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил о том, что московскому клубу требуется усиление в каждую линию. Все списки были поданы в спортивный отдел. Дальше их работа. Ждем информацию со дня на день о том, как продвигаются переговоры. Надеюсь, в ближайшее время трансферы будут на вход, отметил Игдисамов. Теннис. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев победил итальянца Андреа Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в пятницу, 17 июля, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Красноярске плюс 23, плюс 25, облачно, пройдет дождь. В Калининграде плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Краснодаре плюс 28, плюс 30, переменная облачность, местами кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге небольшая облачность без осадков, днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве малооблачно без осадков, днем в столице плюс 21, плюс 23.
2: Театр Радио России. Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть 5.
3: Эпиграф. Монахи очень глупые в большинстве случаев. Люди странных нравов и привычек, воображающие себя и выше других, и более сведущими во всяком деле, когда как они много их ниже, и не умея по низменности духа пробиваться, как другие люди, стремятся подобно свиньям туда, где могут чем-нибудь покормиться.
4: Дионео, за все эти дни ты не порадовал нас еще ни одной путной историей. Попросим?
5: Дионео!
6: Дионео!
5: Дионео! Прояви же и ты свой дар красноречия!
7: О, я знаю превосходную новеллу. Некий дворянин. О, как мне. Я расскажу ее так, обещаю, вам покажется, дамы, будто вы скачете на коне, резвом, ретивом коне. В общем, некий дворянин. Это чрезвычайно остроумная новелла. Некий дворянин пообещал Мадонне Ретти, как же там...
8: Так.
7: Пообещал, да. Мадонне Ретти, как же там... Как же там было?
5: Кажется, мы уже...
7: Вот, точно.
5: Прискакали.
4: Тебе надо немного собраться с мыслями, дорогой. Но твоя неловкость навела меня на мысль. Мне бы хотелось сегодня послушать историю о том, кто, будучи задет каким-нибудь острым словом, отплатил зато скорым ответом и находчивостью. Филомена, выручишь?
9: Начну, пожалуй.

0: Это будет история о монахах. Я поведаю, как искусно спохватившись, один монах ордена святого Антония избежал глумления, уготованного ему двумя юношами.
1: Послушаем.
0: Чертальда – это, как вы, быть может, слышали, местечко в долине Эльзы. В нем прежде жили родовитые и зажиточные люди. Туда-то, как место злачное, имел обыкновение являться раз в году для сбора милостыни, которую подают им глупцы, один из монахов ордена святого Антония по имени брат Чиполло.

0: блюдо. Выгольное ушко.
1: И его там охотно принимали. Быть может, не менее из-за имени, чем по иным соображениям набожности. Ибо тамошняя почва производит луковицы, славящиеся по всей Тоскане.
0: Носите мзду во имя Божие! Не скупитесь на отпущение грехов, да не опустеет мешок брата Чиполы!
1: И вот однажды он отправился туда по своему обыкновению в августе и утром в воскресенье, когда все добрые люди и женщины окружных деревень пришли к обедне в приходскую церковь.
0: Господа и дамы, как вам известно, у вас в обычае ежегодно посылать бедным послушникам великомощного мессера святого Антония от вашей пшеницы и вашего жита, дабы блаженный святой Антоний был на страже волов и ослов, и свиней, и овец ваших. Кроме того, у вас существует обыкновение платить тот небольшой должок, что платится раз в году. Для сбора всего этого я и послан моим набольшим, то есть господином аббатом. Потому с благословения Божия после 9 часа, когда вы услышите трезвон, приходите сюда к церкви, где я по обычаю скажу вам проповедь. А кроме того, в виде особой милости я покажу вам святейшие и прекрасные мощи, которые я сам привез из святых мест за морем.
2: Мощи! А что за мощи?
0: О, это добрые люди, такие мощи, такие это! Это одно из перьев ангела Гавриила, которое осталось в святилище Девы Марии, когда он сообщил ей в Назарете благую весть. О, как!
1: Когда брат Чиполло говорил это, были в церкви в числе многих других и двое молодых людей, очень лукавых.
3: Брат Чиполло в это утро обедает в замке у своего приятеля. А мы пока проведаем его комнату в гостинице.
4: Проведаем. Я отвлеку слугу, а ты, Джованни, поищешь в вещах брата то перо, каково бы оно ни было, и стащишь его у него.
3: Поглядим, что он потом расскажет о том народу. Как выкрутится.
1: А у брата Чиполло был слуга, которого звали Гуччо Замараха. И был он такой юродивый, что брат Чиполло часто бывало шутил над ним в своем кружке и говорил.
0: У моего слуги 9 таких качеств, что если бы любой из них был у Соломона или Аристотеля, либо у Сенеки, этого было бы достаточно, чтобы испортить всякую их добродетель, всю их мудрость и всю их святость.
1: Какие же это 9 качеств?
0: Он ленив, грязен и лжив, нерадив, непослушлив и брончлив, незаботлив, безнравственен, непамятлив. Кроме того, за ним вводятся при этих некоторые другие грешки, о которых лучше умолчать. А что всего смешнее из его проделок, это то, что он всюду хочет жениться.
4: А чего же меня не жениться? Вон у меня борода какая.
0: Оттого он считает себя столь красивым и привлекательным, что полагает, сколько бы женщин его не увидали, все в него влюбляются. Если бы дать ему свободу, Гуччо Замараха стал бы бегать за всеми, обронив ремень от портков.
4: А чего же меня не побегать? Я еще молодой.
1: Этому-то Гуччо Замарахе, оставив его в гостинице, брат Чиполло наказал хорошенько смотреть, чтобы никто не касался его вещей, особенно его мешков, ибо в них были святыни. Но Гуччо Замараха, которому пребывать на кухне было милее, чем соловью на зеленых ветках, увидел на кухне хозяина одну служанку.
4: Ого, ого, вот это да! Какая? А что? А я парень хоть куда?

0: увидел Гуччи ту служанку, жирную и толстую, маленькую и безобразную, с парой грудей, что две навозные корзины, всю потную, засаленную и продымленную, не иначе, как ястреб бросается на падаль, он спустился туда, оставив на произвол комнату брата Чиполло и все его вещи.
1: Вас как величать, прелестная барышня!
2: Ну-то!
1: О как! А я Гуччо, между прочим, Гуччо дворянин, да! И по доверенности у меня тысячи лжефлоринов, не считая тех, которые я задолжал, а их скорее больше, чем меньше. К тому же мастер на все руки, на слово и на дело.
0: Невзирая на свою рясу, на которой было столько жира, что он оздобил бы похлебку в монастырском котле, на свою куртку, рваную и штопанную, забыв о своих башмаках, совсем разодранных, и о дырявых чулках, он сказал ей, точно он был сир Кастильонский, что хочет одеть ее, устроить и, избавив от печальной необходимости жить у других, открыть ей надежду на лучшую судьбу.
3: А Смарагд-то занят не на шутку.
1: А это значит, что дело наше сделано наполовину.
0: Шутники без чего-либо препятствия вошли в комнату брата Чиполло.
3: Гляди, вот здесь он, в узле.
1: А, завернуто в шелковую ткань. Ой,
3: ларчик.
0: Отворив ларец, они обрели перо из хвоста попугая и предположили, что это и есть то самое, которое он обещал показать жителям Чертальду.
3: Оно? Вестимо оно. О, это же это перо архангела Гавриила.
0: Монах в самом деле мог в те времена легко уверить народ в этом, ибо роскошные диковинки Египта лишь в малой мере перешли тогда в Тоскану, как потом перешли в величайшем изобилии. Мало того, пока еще в силе была грубая простота дедов, они не только не видали попугаев, но никогда и вовсе не слышали упоминания о них.
1: Как славно вышло! Негоже ларец пустым оставлять. О!
3: А? Давай насыплем в него этих.
1: Чего?
2: Уголь по зачагам.
1: А, давай.
3: Вот так.
0: Мужчины и простодушные женщины, бывшие в церкви, услышав, что после 9 часа они увидят перо архангела Гавриила, по окончании обедни вернулись домой. Один сосед сказал о том другому, кума куме, и когда все отобедали, столько мужчин и женщин набралось в местечко, что едва в нем поместились все, с нетерпением ожидая увидеть то перо.
4: Ой, чего показывать-то буду?
3: Перо ангельское, я тебе говорю.
5: Брат Чиполло привез из святых мест.
4: Чудо какое!
3: Ой, поскорее бы увидеть вот то перо.
5: Да подвиньтесь, ничего ж не видно.
4: Ну чего уж показывать, не?
0: Брат Чиполло, хорошо пообедав, а затем поспав немного, встал после 9 часа и, узнав, что пришло множество крестьян, чтобы поглядеть на перо, велел Гуччи Замарахи.
6: Эй, Гуччи! Ну, Гуччи, чтоб ты лопнул. Иди наверх с колокольцами и неси сюда мешки.
1: Аморе мио.
4: Гуччи.
6: Гуччи. Гуччи.
1: Иду.
6: Вот это тебя раздуло, Гуччи Замараха. Сколько ж ты воды выпил. Теперь встань у двери и звони в колокольцы.
0: Когда весь народ собрался, брат Чиполло начал проповедь и многое сказал, подходящее к его цели. Когда пришло ему время показать перо ангела, он наперед с большой торжественностью произнес молитву, велел зажечь 2 факела и, сняв сначала капюшон, осторожно развернул шелковую ткань и вынул из нее ларчик.
6: Пославим же, братья, небесного вестника, коего Господь посылает на землю, дабы возвестить свой божественный промысел и ангельское перо, которого мы сейчас... Узрим!
0: Когда брат Чиполло увидел, что ларец полон угольев, он не возымел подозрения, что то мог проделать с ним Гуччо Замараха.
7: Нет, нет, Замарахи такого не измыслить. Это кто-то похитрее добрался до моего добра. Ах, я растяпа, что поручил хранение святыни самому нерадивому, непослушному, незаботливому и непамятливому слуге.
8: Покажи нам перо-то, ангела, брат Чиполло.
9: Мы с утра ждем.
10: Где перо, монах?
1: О, здорово придумано, Джованни.
3: Да-да-да, славная работа, Биаджо.
6: Ангел-то упорхнул.
11: Господа и дамы, надо вам сказать, что когда я был еще очень юным, мой начальник послал меня в страны, где восходит солнце, и мне особым приказом поручено было искать, пока не обрету привилегий поросяти.
10: Чего, чего?
8: О чем это он?
9: Каких привилегий?
10: Какие такие поросяти? А?
11: Потому... Пустившись в путь, отправившись из Венеции и пройдя по Боргодо и Гречи, а далее проехав верхом по королевству Дель Гарбо и через Бальдакку, я прибыл в Парионе, откуда не без большой жажды достиг по некоторым времени Сардинии.
10: К чему нам рассказывать о тех странах, тобой посещенных?
8: Да.
11: И вправду, дети мои, чему о всех? Скажу о некоторых. Перебравшись через пролив Святого Георгия, я приехал в обманную и продувную. Страны очень населенные, с великими народами. Оттуда прибыл я в землю облыжную, где нашел многих из нашей братьи и из других орденов. Затем перешел я в землю Абруц, где мужчины и женщины ходят по горам в деревянных башмаках, а свиней одевают в их собственные кишки. Немного далее я нашел людей, носивших хлеб на палках, а вино в мешках. Оттуда проник до червивых гор, где все воды текут вниз. В короткое время я так забрался внутрь, что дошел до Пастернакской Индии, где, клянусь вам одеждой, которую ношу, видел пернатых летающими по воздуху. Дело неслыханное, если кто того не видел. Но в этом не даст мне солгать Саджо дель Мазо, знатный купец, которого я там встретил. Как он колол орехи, а скорлупу продавал по мелочам. Так как я не мог найти, чего искал, потому что далее путь идет водою, я, вернувшись назад, прибыл в те святые земли, где летним годом черствый хлеб ходит по 4 денежки, а свежий даром. Здесь я нашел почтенного отца, не кори меня, пожалуй, достойнейшего патриарха Иерусалима, который в уважение к одежде высокомощного мессера святого Антония, которую я всегда носил, пожелал, чтобы я узрел все святые мощи, какие у него были.
10: Может, не стоит перечислять их нам все?
8: А то ты не дойдешь до конца и через несколько миль.
11: Тем не менее, дабы не оставить вас без утешения, скажу о некоторых. Во-первых, он показал мне святой перст, такой свежий и целый, как только можно себе представить. Локон Серафима, явившегося святому Франциску, ноготь Херувима и ребро Бога Отца, вставленное в рамку. Несколько лучей звезды, явившейся волхвам на востоке, пузырек с потом святого Михаила, когда он бился с дьяволом, и другие. Он также подарил мне в скляночке немного звона колоколов Соломонного храма и перо ангела, о котором я уже говорил вам, и один из деревянных башмаков святого
3: Герарда.
10: Короче!
8: Чё ты завираешь-то, брат Чепуха?
12: Завираешь.
1: Где перо?
10: Перо где?
8: Давай покажь перо ангела, слышь, пройдоха.
12: Пройдоха, а то мы тебя самого ощипли.
11: А, так вот, дал он мне и от угольев, на которых изжарен был блаженный мученик святой Лаврентий.
4: От угольев!
3: Святой Лаврентий.
1: Ишь ты.
11: Все эти предметы я благоговейно принес сюда с собой. И они все при мне. Правда, я ношу перо ангела Гавриила в ларце, дабы оно не испортилось. А уголья, на которых изжарен был святой Лаврентий, в другом. Но они так похожи друг на друга, так похожи, что часто я один принимаю за другой, что и приключилось со мною теперь. Ибо я полагал, что принес с собой ларчик, где было перо, а я принес тот, где угли. Вот, вот.
1: Ну надо же, Джованни.
8: Бьяджи, ты гляди, выкрутился старый пройдоха.
11: Я думаю, то было не по ошибке. Напротив, я почти уверен, что сам Господь вложил в мои руки ларец с углями. Ибо вспоминаю теперь, что праздник святого Лаврентия будет через 2 дня. Господь изволил, чтобы я, показав вам угли, на которых был изжарен святой, возжег в ваших душах благочестие, которое вы должны питать к нему. Он и велел мне взять не перо, как я того хотел, а благословенные угли, погашенные влагой того святейшего тела.
1: Право, хитрец!
8: Удает, да?
1: Все обернул к своей выгоде.
8: Вообще.
4: Ах, угли!
8: Святые угли!
4: Дай мне посмотреть!
10: Пихайся!
8: А я не пирога!
1: Чудо!
11: Поэтому, благословенные сыны мои, снимите шапки и набожно подойдите посмотреть на них.
0: Сказав это, с пением похвалы святому Лаврентию, он открыл ларец и показал угли. После того, как глупая толпа некоторое время рассматривала их с удивлением, все среди великой давки стали подходить к брату Чиполло, принося лучшее подаяние, чем обыкновенно, и каждый просил коснуться его теми углями.
4: И мне.
11: Крещу тебя и тебя во имя Святой Церкви. Аминь.
0: Потому брат Чиполло, взяв угли в руки, стал делать на их белых камзолах и на куртках и на покрывалах женщин такие большие кресты, какие только могли поместиться, утверждая, что если угли и умалялись от начертания крестов, снова вырастали в ларце, как то он не раз испытал. Таким образом, не без величайшей себе выгоды, он окрестил всех жителей Чертальдо.
13: Браво, Филомена! Это превосходная новелла. Кажется, лучше не придумаешь. Но о чем же мы будем беседовать завтра?
1: А почему бы не о шутках, которые из-за любви либо в свое спасение жены проделывали над своими мужьями, было ли то им вдомек или нет?
4: Ах, сеньоры! Вы снова выбираете предмет.
12: Мало для нас пристойный.
14: Кто не знает вашей честности, которую не то что забавные рассказы, но, думаю, не собьет и страх смерти.
4: Ах, сеньор!
12: О чем вы, конечно, нет.
4: Ничто не собьет нас.
1: Сказать вам правду, если бы кто узнал, что вы отказывались поболтать порой об этих шелестях, возымел бы, пожалуй, подозрение, что вы виновны в подобном, а потому и не желаете об этом беседовать.
4: Ах, негодник!
12: Виновный, выдумал тоже.
4: Хорошо.
12: А пока несите волынку.
4: И пусть попляшет.
15: Yeah. Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля в понедельник в это же время. Театр «Радио России».
16: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
17: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания объявила всему миру, что планирует сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Но наука была бы не наукой, если бы не боролась за сложнейшие фантастические задачи. Ученые, пытавшиеся шагнуть за горизонт, рисковали быть отторгнутыми научным сообществом. Таковой была судьба отца мировой трансплантологии Владимира Петровича Демихова. Владимир Петрович родился в семье крестьянина, но с раннего детства интересовался физиологией. В 1934 году он поступил в Воронежский университет на биофак. Молодой Демихов учился на отлично и начал проводить эксперименты уже на 3-м курсе. О своих исследованиях студент рассказал на конференции в Воронеже, куда приехал известный физиолог-экспериментатор Сергей Сергеевич Брюханенко, директор Института экспериментальной физиологии и терапии. Ему понравился талантливый студент, и он приложил все усилия, чтобы немедленно перевести его учиться в Москву, в Московский государственный университет, на биологический факультет. И не ошибся, потому что во время учебы Владимир Демихов сделал металлический сердце и подшил его к кошке. Оно работало несколько часов. Сергей Сергеевич Брюханенко отрабатывал на животных методы реанимации. Ему даже удалось в течение 3 часов поддерживать жизнь отрезанной собачьей головы, которая реагировала на звук, на свет и даже ела кусочки сыра. Эту работу он выполнял уже вместе со своим новым талантливым учеником Демиховым. Тогда-то Демихов под руководством своего учителя вживил собаке первое в мире искусственное сердце из мембранных насосов. Собака прожила с ним 2,5 часа. А в 40-м году Демихов закончил университет, получил красный диплом и уже строил грандиозные планы по части трансплантации. Но тут началась война. Демихов прошел ее всю, от первого до последнего дня, работал в полевых госпиталях. Среди его наград есть медаль за отвагу и медаль за победу над Японией. А сразу после войны он пришел в Институт экспериментальной и клинической хирургии и уже в 1946 году первым в мире успешно пересадил грудную полость собаки, второе сердце. А вскоре полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Затем последовали эксперименты по пересадке печени. Наконец, первым в мире он разработал и провел на собаке аортокоронарное шунтирование. Подвел к сердцу от аорты здоровый сосуд в обход поврежденного. Эта собака по кличке Дамка жила 7 лет. В клинике такую операцию на работающем сердце человека впервые в мире в 1964 году провел российский хирург профессор Василий Колесов. А сегодня эта операция стала рутинной. А затем Демихов взялся за пересадку головы и создал двухголовых собак. Он провел 20 таких операций, и в подавляющем большинстве животные выживали. Правда, жили они всего несколько дней. Поначалу ученый считал, что причиной смерти было воспаление, но со временем пришел к выводу, что дело, видимо, в иммунологической несовместимости тканей. В 1956 году, Демихову 40 лет, фильм о двухголовой собаке показали в США. И Демихов в одну минуту стал мировой знаменитостью. Через два года, в 1958-м, Академия наук ГДР пригласила его в Восточную Германию, где он прочитал лекции и провел показательные операции в Берлине и Лейпциге. Сделанные там снимки облетели весь мир, и в следующем году его пригласили уже в Западную Германию на медицинский конгресс в Мюнхен и попросили показать операции по пересадке головы и сердца собакам. Он согласился, несмотря на запрет руководителя делегации. Сделал несколько операций, и это был настоящий триумф. После чего его сразу же депортировали, обвинив в том, что он раскрывает секреты отечественной медицины. Люди в штатском увезли в посольство, а потом и в аэропорт. От более серьезных последствий спасло то, что за Демихова вступились члены делегации. В стране уже наступила оттепель, и его не стали наказывать, но сделали невыездным на долгих 30 лет. В мире бурно развивалась трансплантология. Демихова приглашали на все конгрессы, но он не мог поехать, не разрешали. На родине его стали сторониться, долго не допускали до защиты, и только в 1963 году ученый вышел на защиту кандидатской диссертации. Ну и да и как и не выпустить его, если монография Демихова о трансплантации органов была переведена на разные языки и разлетелась по миру, став научным бестселлером. Защищался Владимир Петрович на родной кафедре в МГУ, которую закончил. Зал был битком. Но пришли, конечно, и недоброжелатели, интриганы, которые выкрикивали с мест что-то про шарлатанство. А тем не менее защита прошла великолепно, и по предложению оппонента, который сказал, что в этой кандидатской диссертации 7 докторских, ученый совет МГУ решил присвоить ему степень доктора биологических наук, минуя кандидатскую. А вот за границей Демихова считали гениальным хирургом и отцом трансплантологии. Первым хирургом, который пересадил человеческое сердце в 1967 году, стал Кристиан Бернар. Но мало кто знает, что в свое время Бернард приезжал к Демихову, общался с ним и проводил операцию на собаке по методике профессора. Владимира Петровича он считал одним из своих учителей и признавался в интервью, что впервые понял реальность пересадки органов, когда увидел живую двухголовую собаку Демихова. Владимиру Петровичу Демихову было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества в Уппсале, Швеция, а также Ганноверского университета и американской клиники Майо. Также ему вручали почетные дипломы научных организаций разных стран в мире. А вот признание на родине пришло лишь в конце жизни. В 1997 году, когда Демихову был 81 год, ему вручили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. А в 1998 он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за разработку проблемы пересадки сердца. Знаете, вот несмотря на все препятствия и несправедливость, с которыми он сталкивался, Владимир Петрович считал, что прожил счастливую жизнь, потому что занимался любимым делом и увидел, что его идеи и экспериментальные разработки спасают жизни безнадежно больных людей. А сегодня трансплантация стала пусть и довольно сложной, но вполне обыденной медицинской манипуляцией. Во многом благодаря нашему гениальному ученому-физиологу Владимиру Петровичу Демихову. Сегодня в России проживает более 23 тысяч человек, которым пересадили донорские органы. И вот только в прошлом году у нас в стране сделали больше 3 тысяч пересадок. Каждая вторая – это пересадка почки. Каждая шестая – печени, каждая восьмая – сердце. А вообще каждый год в мире проводят 150 тысяч операций по пересадке органов. Правда, это покрывает лишь 10% глобальной потребности. Думаю, Владимир Петрович Демихов был бы доволен такими результатами. Что там будет с пересадкой головы у Брейнбридж, я не знаю. Но для меня их заявления стали лишь поводом, чтобы напомнить вам о выдающемся русском физиологе и хирурге Владимире Петровиче Демихове, отце трансплантологии, которому в этом году исполнилось бы 110 лет.
16: С автором на сцене.
18: Когда сталкиваемся с каким-то автором, мы стараемся набрать очень много информации, чтобы пробудить в себе фантазию. Делаешь Достоевского, обязательно поедешь в Петербург или в Старую Русь, если ты делаешь Карамазовых, Гоголя, ездили в Васильевку. Мы не поехали в Петушки, потому что они выдуманы. Не хочется их увидеть, какие они есть.
16: Основатель студии театрального искусства Сергей Женовач. В программе «Настоящее историческое». В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
19: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
20: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
19: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
20: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
19: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
20: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
19: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
20: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. жидкости. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «звездочка-2203».
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
19: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
20: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
19: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
20: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
19: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
20: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукаидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
19: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
20: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
19: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
20: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
19: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
20: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
19: Давайте подведем итог нашей беседы.
20: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
16: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
21: Это волшебство технологий.
22: Каждый гость в студии – настоящая находка.
16: Разное время. Слушайте по будням. В 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
23: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
3: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
16: Разное время. Слушайте по будням

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Сегодня днем, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура в Москве не поднимется выше плюс 20-22 градусов. Далее подробно. До 6 полос в этом году будет расширена трасса «Украина». Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Президент спросил Хуснуллина, когда трасса М-12 «Восток» дойдет до Тюмени. Вице-премьер сообщил, что это ожидается в декабре.
2: Значит, по дорожному строительству мы очень неплохо идем. Несмотря на то, что в этом году у нас пришла поздняя весна, мы где-то месяц в разных регионах потеряли сроки, но мы все темпы нагнали. То есть все планово идет и по ремонту, и по новому строительству. В этом году очень надеемся к концу года открыть, значит, трассу до Тюмени. Мы продолжаем строительство, значит, обходов Тюмени. Продолжаем Омск, Новосибирск.
3: Когда примерно до Тюмени?
2: Декабрь. Пока идем по графику. Угу. Значит, все шансы есть. Кроме того, в этом году у нас, знаете, два исторических направления мы расширяем. То, что до Беларуси расширяем дорогу. Трассу М3 Украины расширяем до 6 полос. То есть и в этом году введем тоже с участием внебюджетных денег Южно-Латкаринскую дорогу в Московскую область. То есть мы все-таки вот направление внебюджетного финансирования тоже поддержим. У нас эта тема идет. Поэтому по дорогам сомнений никаких нет.